0: Хоть Оксана и отрицает, спорт все-таки вносил свои коррективы. Девочка отличалась от сверстников своей серьезностью, ведь с самого начала ей рассказывали, что без должной отдачи успехов не добиться. Гимнастика вообще появилась в жизни маленькой Чусовитиной по той простой причине, что сидеть с ней было решительно некому. Братья и сестры были старше, ходили в школу и на дополнительные занятия, и точно не могли исполнять роль воспитателей. Зато в СССР всегда был доступен спорт. В гимнастической секции, например, занимался брат Оксаны, которому и вручили маленькую сестру. Он привел ее в зал, где девочка стала потихоньку осваивать снаряды. С той только поправкой, что изначально, весь первый год, делала это в компании парней. Все это дело ей, как нынче принято говорить, откликалось. Только вот все вокруг твердили, что большой спортсменкой ей не быть. Якобы физические данные не те. Некоторое время это подтверждалось результатами. Вплоть до конца 80-х годов Чусовитина довольствовалась последними или, дай бог, предпоследними местами на локальных стартах. Это ли перспектива чемпионки? Ответ, казалось бы, был на поверхности. Но Оксана не сдавалась, тренировалась на износ. И уже к началу 90-х ее карьеру едва ли можно было назвать безнадежной, ведь девушку заметили в сборной. Один только этот факт может говорить о том, что Чусовитина была в полном порядке. В сборную тогда абы кого не брали. Однако она пошла дальше. Попав таки на озеро Круглое, святую святых всех гимнастов и по сегодняшний день, Оксана отобралась в основную команду. Да не к кому-нибудь, а к Александру Сергеевичу Александрову, который произвел на свет запредельное количество олимпийских чемпионов и чемпионок. Под его руководством уже в 1990-м Чусовитина выступила на играх доброй воли, где выиграла золото в командном первенстве и заявила о себе как о мастерице опорного прыжка. В этом виде за ней тоже осталось первое место. Однако турнир, хоть и был международным, особого веса в мире спортивной гимнастики атлетам не добавлял. А вот чемпионат мира – да. И там, в 1991-м в Индианаполисе, Оксана парила не менее высоко. Сначала вместе с Татьяной Гуцу, Светланой Богинской, Татьяной Лысенко, Натальей Калининой и Розалией Галиевой она стала лучшей в команде. А потом, вероятно, на адреналине, очень уверенно выиграла вольные упражнения, став чемпионкой планеты на своем дебютном турнире такого масштаба. Обошла она тогда, кстати, всех вышеперечисленных. То есть без лишней лести лучших гимнасток мира. Но и на этом не все. Первый в жизни мировой форум принес Чусовитиной еще одну медаль. Серебро в излюбленном ею опорном прыжке. Это, впрочем, не давало никаких гарантий на олимпийскую путевку. На озере Круглом в ту пору тренировалось огромное количество взаимозаменяемых спортсменок, каждая из которых знала, что достойна места в сборной СССР. Только вот от той сборной остался лишь след. Советский Союз развалился в 1991-м. Государство, под флагом которого начинало свои выступления Чусовитина, больше не существовало. Но спорт был чуть крепче. Союзные республики и спортсмены, их представляющие, были очень тесно связаны. Так и появилась объединенная команда СНГ, которая просуществовала около года. Это, как рассказывала Оксана, не сильно сказывалось на самом процессе подготовки. Снаряды никто по союзным республикам не делил, но мыслей в голове было много. Их-то пришлось поберечь до конца сезона. Крупных стартов в 92-м было предостаточно. На одном из них, парижском чемпионате мира 92-го, Оксана стала бронзовым призером в прыжке. Но впереди была Олимпиада, где спортсменам предстояло выступить под нейтральным флагом. Как показывает история, это обстоятельство наших гимнастов ни разу не страшит. И мужчины, и женщины в командных стартах на помосте были просто безупречны. Результат – 2 золота из 2. Простое тому подтверждение. Правда, самих триумфаторов победа тогда волновала мало. Девушки, стоя на пьедестале, рыдали. И эти слезы точно не имели ничего общего с теми, что невольно выбегают из глаз, когда тебя переполняют исключительно светлые эмоции. Нам было по 16 лет, мы это просто не могли осознать. Стоя на пьедестале, все разрыдались. Но не от радости и не потому, что звучал олимпийский гимн, а от того, что мы больше никогда не будем выступать нашей дружной командой. Вспоминала впоследствии спортсменка, перед которой в ту пору встал непростой выбор.
1: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
2: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свое.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Самая опытная гимнастка в мире Оксана Чусовитина примеряла медаль Олимпиады еще до того, как на свет появились ключевые фигуры современной женской гимнастики. Правда, опыт был при Оксане не всегда. В не очень далеком 92-м, например, 17-летней спортсменке приходилось переживать тяжелые для подростковой психики события и принимать взрослые взвешенные решения. Так, в 1992-м спортсменка, по неопытности не сумевшая зацепиться за личные медали, вернулась из Барселоны с золотой олимпийской наградой в командном первенстве. В виде, который по престижу иной раз котируется не ниже, чем личное многоборье. Правда, для той сборной, сборной СНГ, этот турнир стал последним. Объединенная команда была, как ни крути, явлением временным, и ей суждено было распасться практически сразу после Олимпиады. Это-то и стало ударом для совсем еще маленьких гимнасток, жизнь которых буквально не выходила за пределы озера Круглого, спортивной базы. Там-то все и становились друг другу родными, и в такой атмосфере точно не до вопросов происхождения. Мы понимали друг друга с полуслова, жили очень замкнуто. Была база «Озеро Круглое», периодически вывозили в театры, и для нас это всегда было целое событие. Машин, как сейчас, у нас не было, поэтому круг общения оставался очень узким. Только мы сами друг у друга и были. Так те времена вспоминала сама Оксана. Но делать было нечего. Чусовитиной нужно было выбирать, где и как продолжать карьеру. Думать, впрочем, пришлось недолго. Семья, от которой она уехала, все так же жила в Узбекистане. Туда гимнастка и направилась. В столице Узбекистана тогда еще сохранялись былые советские спортивные объекты. Да и ее личный тренер Светлана Кузнецова жила именно там. А потому проблем с тренировками не возникало. Тем более, что Узбекистан Чусовитина любила всем сердцем.
2: Никогда не хотела уезжать никуда с Узбекистана. Я не знаю, вот многие меня спрашивают вот так вот, да ладно, ты просто говоришь, типа, что вот... Я говорю, нет, не люблю я Узбекистан. У меня здесь прошло все мое детство, у меня самые теплые воспоминания. Я здесь училась в спортинтернате, у меня здесь друзья, с которыми мы... 9 лет вместе росли, поэтому, ну, я не знаю, я именно в Узбекистане себя ощущаю вот прям что-то родное, что-то свое и что-то доброе.
1: Но все познается в сравнении. Уже в 93-м Чусовитина вернулась в Москву. Туда ее позвал не кто-нибудь, а один из самых известных гимнастов поколения, Дмитрий Белозерчев, который, будучи человеком предприимчивым, придумал, как он и его коллеги могут заработать в непростые для страны времена. Многократный чемпион мира решил организовать большой чемпионский тур. Нашел спонсоров, да не простых, а ведающих в повседневной жизни нефтепереработкой, нанял режиссеров и проложил пути на Запад. Все это было настоящей сказкой в 90-е. Гимнасты мало того, что тренировались в современном зале «Динамо», путешествовали с программой, так еще и получали $3000. Сумасшедшие деньги для страны, где все менялось подчас. Такое, разумеется, устраивало Оксану, которая могла не только заниматься любимым делом, но и помогать семье. Правда, спортивные результаты неумолимо снижались. Так, в новом олимпийском цикле, предваряющем игры в Атланте, спортсменка из Узбекистана довольствовалась только бронзовыми наградами. Одна была выиграна в опорном прыжке, еще куда ни шло, а две другие на азиатских играх, где по тем временам еще не блистали китаянки. Чусовитина пребывала в кризисе. На Олимпиаде она даже не отобралась в финал в опорном прыжке, которому всегда готовилась в отдельном порядке, не говоря уже о других снарядах. Жизнь как будто намекала, что Оксане нужны изменения. И случились они не по ее воле. Дмитрий Белозерчев, маэстро-организатор чемпионского шоу, оставил эту затею и перебрался в Соединенные Штаты. А Чусовитина вернулась к прошлому распорядку жизни.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: К 1996 году Оксана Чусовитина собрала большое количество наград и прославилась без преувеличения на весь мир. И в этой связи абсолютно невнятное выступление на играх в Атланте, где спортсменка не попала ни в один финал, смотрелось провалом. Для всех вокруг, но не для самой Оксаны, которая привыкла во всем искать позитив. Чусовитина, по словам тех, кто ее знает, вообще всегда была достаточно легким человеком. На спорте как таковом она не зацикливалась и жила полной жизнью. И вот тут поймите правильно – он действительно лежал в основе ее бытия, но было и что-то еще. Личная жизнь, например. В 1994 на Азиатских играх Чусовитина познакомилась со своим будущим мужем Бахадиром Курбановым, который в ту пору представлял сборную Узбекистана по борьбе. В 1997 они сыграли свадьбу. Времени друг на друга у двух спортсменов было, как вы понимаете, в обрез. Но в этом, как рассказывала Оксана, и была гармония.
2: Очень прекрасно, и мы всегда встречались, как в первый раз встретились, поэтому мы не успевали там ругаться, не успевали о чем-то спорить, потому что у нас и так было мало времени, поэтому вообще, ну, я считаю, что у какого-то, если спортсмен, у него должен быть вторая половинка, обязательно связанная со спортом, потому что только спортсмен поймет спортсмена, например, когда я прихожу уставшая, я не хочу разговаривать, он это видит и сразу понимает, потому что у него бывают такие же ситуации. И есть общие темы, есть о чем поговорить, мы можем что-то обсудить, поэтому гармония была полная, очень хорошо.
1: Романтические отношения, впрочем, не отвлекали ее от тренировок. После провальной Олимпиады 96 года гимнастка несколько изменила свой план на олимпийский цикл. Наряду с сотнями часов в зале Оксана успевала зарабатывать любимым делом. В 96-м ей поступило предложение выступать за немецкий клуб «Кёльн». Система предельно простая. Все как в том же футболе. Есть команда, в которой руководство уполномочено позвать легионера. Чусовитина была одной из таких. Это вовсе не отвлекало ее от главной цели. Следующей, уже третьей для Оксаны Олимпиады. Но и та успехом не обернулась. Оксана не попала на пьедестал, хотя по ходу цикла демонстрировала уверенные результаты. Но без призовых мест. Да и помимо всего прочего, всего за год до игр спортсменка родила. Семейство Курбановых-Чусовитиных пополнил сын Алишер. В первый год, по всей видимости, справляться совсем сразу не удавалось. Но вот дальше Чусовитина снова начала набирать форму. И это после того, как она едва не завершила карьеру. Спасло тогда руководство, которое напомнило девушке, что в Узбекистане она не просто гимнастка, а лицо всего большого спорта. Ну и если храбрость берет города, то вера пьедесталы. Уже в 2001-м Оксана снова примерила медали мирового первенства. Взяла серебро на любимом снаряде. А еще через год доказала, что она одна из лучших гимнасток целого континента. Привезла с Азиатских игр в Пусане сразу 4 награды. 2 золота и 2 серебра. Одно из которых она зацепила в престижнейшем виде программы – многоборье. Но все это оказалось блажью по возвращению домой, где Оксану и ее мужа, который соревновался там же, ждали новости о страшной болезни сына.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Оксана Чусовитина, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, видела на помосте не одно, не два, а то и не три поколения спортсменок. Она практически не покидала зал, даже в самые тяжелые времена. Так, едва реанимировав карьеру после очевидного спада, Оксана получила весть о том, что ее трехлетний сын Алишер болен. Причем речь шла не о простуде, а о лейкемии, раке крови. Все началось в то время, когда Оксана была в Пусане, выступала на азиатских играх 2002 года. У мальчика пошла кровь из горла, врачи предварительно диагностировали воспаление легких. Но вот дальнейшие обследования показали, что дело куда серьезнее. По словам спортсменки, в 2002 в Узбекистане это был фактически смертный приговор. Как минимум на первых порах, когда оба родителя не могли отойти от шока. Но мир не без добрых людей.
2: И знаете, когда ты все время в спорте, вдруг сталкиваешься с такой ситуацией, такая реакция, что ты не знаешь, что делать. Потому что ты никогда с этим не сталкивался. Ты не знаешь, что делать, как делать и к кому обращаться. Поэтому мы немножко с мужем собрались мыслями, собрались духом и начали искать, где лечить ребенка, как его лечить. И я в то время выступала в немецком клубе Турбтим Тойота Кёльн. И когда я приехала туда, я рассказала все как есть, и мы стали искать место в больнице, они мне стали очень сильно помогать. Но в больнице нашли место, но нужен был гарант, который, если вдруг мы не соберем деньги, который оплатит все лечение. Без гаранта место в больнице не давали. И тогда спонсор этого клуба, Toyota, они подписали бумагу, что они, если мы не соберем деньги, они станут гарантом, и они выплатят все лечение Алишер.
1: Стоимость лечения тогда составила 100 тысяч евро. И если эту сумму Toyota могла гарантировать, то вот гарантии выздоровления не давал никто. Врачи даже опасались что-либо прогнозировать. Но статистика, на которую они ссылались, была отнюдь не самой устрашающей. Из 4 детей 3 выздоравливают, а 1 проходит повторное лечение. Только вот лечение должно быть своевременным. На момент, когда Оксана обратилась в Германию, у ее сына оставалось меньше месяца. Чусовитиной были срочно нужны деньги.
2: Продали здесь квартиру, машину, все, что у нас было, чтобы, этого там практически ни на что не хватило. И тогда в Германии спросили у меня разрешение, можно ли дать объявление на телевидение, давать объявление на соревнованиях. Я сказала, что, конечно, можно, ради своего ребенка я сделаю все. Вот мы в течение там какого-то времени, по-моему, 3 года, мы собирали эти деньги, мы лечились, но, понимаете, там идет лечение одно, потом они говорят, нет, это не надо, они все перечеркивают, идут по другой линии лечения, и опять нужны деньги, и опять нужны деньги. Это все было очень тяжело, это было очень тяжелое время. Я могу сказать, что иногда вот мы покупали лекарства, и у нас не на что было купить там еду, потому что эти все деньги уходили на лекарства, мы покупали все за свои деньги, все, что собирали.
1: Ситуация становилась патовой. Денег на лечение едва ли хватало. Хотя и помогали Алишеру всем светом. Друзья семьи из Ташкента отдавали целые урожаи на реализацию, а незнакомцы, среди которых были совсем маленькие поклонники Оксаны, отправляли деньги. Чусовитина однажды вспоминала о маленькой девочке из США, которая копила на новую куклу. Но узнав историю Оксаны, незамедлительно отправила в Германию все свои сбережения. $5. Лечение шло своим чередом. Процесс, прямо говоря, не быстрый. В больнице Алишера и его мама провели долгих 3 года. Только вот если мальчик не видел ничего дальше палаты, его мама, прирожденная спортсменка, неистово тренировалась. Да, в немецком зале, но представляла она все еще Узбекистан. И делала это весьма успешно. Собрала целую россыпь наград на чемпионатах мира в опорном прыжке. Бронза в 2002 и золото в 2003. Только вот Олимпиада не задалась. Чусовитину настигли травмы. Одна из них, к слову, даже заставила ее оказаться на операционном столе. Врачи тогда спасали колено гимнастки. Методы использовались инновационные, а если точнее, то на Оксане эти методы испытывались. Мол, никаких гарантий, зато бесплатно. Но таков уж этот уникальный организм. Искусственная связка прижилась как родная и служит по сей день. И все это на фоне нескончаемой попытки спасти сына. Тем ценнее серебро мирового первенства 2005-го, на которое Чусовитина приехала в потрясающей для человека, только что пережившего операцию, форме. Все это в совокупности восхищало ее коллег, которые знали о происходящем в судьбе Оксаны. но она сама себя героем никогда не относила, а все спортивные достижения несколько преуменьшала. Мол, что эти медали? Я просто гимнастику люблю, она помогает отвлечься. Улыбался в такие моменты и Алишер, а ведь те дети, с которыми он лежал в одной палате в Ташкенте, скончались. Из тех 8 мальчиков Алишер впоследствии оказался единственным выжившим. И то лишь потому, что лечили его в Кёльне. После этого маме Алишера вообще ничего не было. Ни страшно, ни трудно. Да, впереди мальчика ждала дорогостоящая реабилитация, платить за которую предстояло родителям. Но им снова подставили плечо.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: В начале 2000-х олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина пережила серьезнейшее эмоциональное потрясение. И оно, увы, было никак не связано со спортом. Алишер, сын гимнастки, лечился от рака крови. Всю необходимую помощь ему оказывали немецкие врачи. Семье спортсменки тогда очень повезло, что Оксана имела контракт с одним из клубов Германии. Но говорить об одном лишь везении не приходится. Не отметить готовность немецкой стороны помочь будет просто кощунством. Германия предложила узбекской гимнастке немецкое гражданство. Причем фактически за даром. Главной мотивацией была жизнь мальчика. А спасти ее куда проще, когда ребенок получает полный соцпакет ребенка-гражданки Германии. И при этом от Чусовитиной не требовали выступать за сборную. Хоть вовсе завершай карьеру. Кто бы знал тогда, что эта самая карьера продлится еще 15 лет. Собственно, тогда и стало понятно, что Чусовитина сделана из какого-то другого теста. Юридическая процедура мало что изменила в жизни эмигрантов. Оксана все так же и там же тренировалась. Ее сын там же и так же восстанавливался. А муж продолжал поддерживать обоих. И надо сказать, успешно. Выздоровление сына шло по плану, а жена продолжала держать лицо на мировой арене. На своем первом же турнире под новым флагом, чемпионате мира 2006 года, она занесла в актив сборной Германии бронзовую медаль в опорном прыжке. А кроме того, стала 9-й в многоборье. Звучит, наверное, не очень убедительно, но для 31-летней спортсменки, при том уровне конкуренции, это результатище. Однако главные старты ждали Оксану и всю сборную годом позже. 2007 был последним предолимпийским, а значит, практически все турниры носили статус отборочных. И при огромной помощи Чусовитиной немки с этим посевом справились. Девушки заняли 10-е место в командном первенстве и вошли в число тех, кого позвали на Олимпиаду. На самих играх им, откровенно говоря, ловить было нечего. Китаянки, хозяйки Олимпиады 2008, подошли к этому старту в той форме, в которой их не видел никто ни до, ни после. Да и американки были как на подбор. Лидером той команды была Настя Люкин, которую многие по делу называют лучшим продуктом американской гимнастики с эстетической точки зрения. Так или иначе, немки расположились далеко от пьедестала. Но впереди были личные старты, среди которых, разумеется, и опорный прыжок, в котором Чусовитина в свое время была законодателем моды. Она первая в истории исполнила привычный для сегодняшних гимнасток вин согнувшись, а потом первая выкрутила два пируэта. Но гимнастика развивалась, конкурентки у нее были что надо, а Оксана не молодела. Но это не стало преградой. На своей 5-й Олимпиаде гимнастка выиграла свою первую личную награду – серебро. Это было феерично, но сама Оксана те игры вспоминает по другому поводу. Прямо в соревновательный период спортсменка получила весть об окончательном выздоровлении сына. Со времен активной химиотерапии тогда прошло больше 5 лет. Но именно в этот срок мог случиться рецидив. Все эти годы Оксана мыслила позитивно. Однако и нависающий ужас того, что все может повториться, никуда не девался. И вот она, серебряный призер Олимпийских игр, напрочь забывает о спортивных достижениях.
2: И вот эта Олимпиада мне запомнилась прям... Я буду ее помнить всегда, потому что мне сказали то, что я хотела услышать в течение там 5 лет. Ни одна медаль, даже ни одна золотая, ни 2 золотые не сравнятся с тем, когда матери говорят, что ее ребенок здоров. Знаете, ни с чем не сравнимо.
1: Теперь у нее точно было все. Личные награды игр, здоровый ребенок и огромное количество поклонников. В этот-то момент она на радостях заявила, что на следующие игры не поедет. И ждать слишком долго, и не очень интересно как-то. Здесь, правда, она сделала ремарку. Отметила, что на чемпионат мира 2009-го все-таки поедет. Поехала. Но на пьедестал не попала. А так олимпийской чемпионке карьеру завершать негоже. И Оксана остается. Надолго ли? Одной ей оно было известно. Чусовитина просто тренировалась в свое удовольствие. А набор формы шел своим чередом. И шел просто отлично. В 2011-м гимнастка, выступающая за сборную Германии, снова вернулась на пьедестал. Обогатилась еще одной серебряной медалью в опорном прыжке. На фоне таких успехов остаться за бортом олимпийской сборной Оксана не могла. Даже при условии, что в команде тогда появлялись новые лидеры. Лондон стал 6-й олимпиадой спортсменки. Там она снова попала в финал опорного прыжка. И снова показала высочайший уровень. Но конкурентки были чуточку сильнее. Оксана осталась 5-й. В 37 лет, будучи примерно лет на 20 старше основной массы гимнасток. В Германии она была брендом. Спортивная гимнастика ассоциировалась по большей части с ней. Но продолжаться вечно это не могло. Оксана снова заявила о том, что ее карьера завершена. Объявила, что планирует тренировать и хочет открыть собственную школу. А потом появилась на помосте в Рио-де-Жанейро.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Оксана Чусовитина, прославленная гимнастка, угрожала окончанием карьеры не один, не два и не три раза. Один из таких эпизодов приключился, к примеру, после игр 2012 года, на которых она стала только пятой в опорном прыжке. Оксана тогда сказала, что хочет перейти на тренерский помост, но потом вдруг вспомнила, что олимпийские медали для своей родной страны, Узбекистана, она так и не выиграла. И вот тебе выход – возвращение домой и продолжение карьеры. Тем более, что об этом она думала на протяжении всей жизни в Германии.
2: Я на протяжении всего времени, пока мы были в Германии, пока мы жили там, пока я выступала за Германию, я все время, у меня даже... Вот такого вот маленького сомнения не было, что мой сын не вылечится. И я жила с теми мыслями, когда Алишер выздоровеет, я вернусь в Ташкент.
1: В Узбекистане ее встретили очень радушно. Хотя, как рассказывала сама гимнастка, после отъезда в Германию отношения с руководством разладились. Тем не менее, она в срочном порядке приступила к тренировкам, попутно объявив, что фанаты могут смело ждать ее появления в Бразилии на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В этот период спортсменка прекратила практиковаться в многоборье и сконцентрировалась на одном только опорном прыжке. Отбор через внутренние старты проблемой не стал. Да и на международной арене Оксана продолжала цеплять медали. В 2014-м она стала серебряным призером азиатских игр и подтвердила свои лидерские позиции в сборной. На играх 2016 Чусовитина стала самой возрастной гимнасткой в истории. На момент проведения стартов ей был 41 год и 2 месяца. И даже в этом возрасте она сумела отобраться в финал. Это было целое шоу. Чусовитина, которая пережила уже несколько гимнастических эпох, заявила одну из сложнейших программ. И за малым ее не выполнила. Когда она появилась на дорожке, зал буквально ревел. Первым прыжком у Оксаны стояли сложнейшие 2,5

0: much power.
1: Второй прыжок получился лучше, без критических ошибок. Но этого было недостаточно. Она снова осталась только пятой. В тот раз, кстати, обошлось без громких заявлений. Чусовитина сразу сказала, что планирует ехать в Токио. Гимнастический мир был поражен. Что и кому доказывает эта женщина? В новый олимпийский цикл Чусовитина зашла легендой. Уже в 2017-м Международная федерация гимнастики включила ее в зал славы. И это при том, что происходит эта процедура обычно впоследствии, после того, как спортсмен завершает карьеру. Но в руководстве этой организации побоялись давать прогнозы. Даже пошутили о том, что уже просто не могут ждать, когда же Оксана покинет помост. А Оксана как будто только начинала. В 2018-м она возобновила тренировки в многоборье, а это буквально нечеловеческие нагрузки, от которых иной раз отказываются даже молодые гимнастки. Но Оксана пыталась. Признаться честно, не очень успешно. В 2019-м на чемпионате мира она показала только 88-й результат, который не позволил ей отобраться на многоборье в Токио. Но прыжок отобрать у нее не могли. Чусовитина пыталась усложнять программу насколько возможно, и здесь перенос Олимпиады на год пришелся ей очень на руку. В ковидную эпоху гимнастка вернулась в Германию, где могла тренироваться в хорошем зале по собственной программе. Программа работала исправно. К Токио Чусовитина подошла в отличной форме и статусе национального героя. И ей, вполне ожидаемо для многих, поручили нести знамя на церемонии открытия игр. Оксана была счастлива. Признание в родной стране – то, чего она ждала. Только вот у руководства резко изменились планы. За пару дней до старта Олимпиады решение было изменено. Чусовитину, многократную и заслуженную, заменили на тех, кто по своему статусу и заслугам ей очевидно уступал. Боксера Бахадира Жалолова и тхэквондистку Нигару Турсункулову. Чусовитина была подавлена. Ее буквально лишили мечты. Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду. И все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить. Мы все люди, все поймем, сказала она тогда. Впоследствии она много раз просила диалога, просто хотела объяснений. Зла при этом ни на кого не держала.
2: Тогда, в то время, как бы мы в деревне не встречались, у нас в разное время были тренировки. И Нигора, знаете, когда мы уже прилетели, она пришла и говорит: Оксана, извини меня, пожалуйста, что вот так вот произошло. Мне так стало неудобно, мне так стало стыдно. Я говорю: ты вообще здесь ни при чем. Потому что мы как дружили, так и будем дружить. Я говорю: это ты меня прости, что вот... И знаете, такая вот ситуация, и не знаешь, что сказать. Ну, мы обнялись, сфотографировались. Я говорю: тут совсем, говорю, давай не будем эту тему вообще затрагивать, потому что ни ты не виновата, ни я не виновата. Ну, так случилось. Она ж не виновата, что вот ей сказали. Просто я представляю, сколько негатива вылилось на нее. Ну, так тоже... людям делать нельзя. Она ни при чем, она не виновата.
1: Случилось-то случилось, но и совсем бесследно не прошло. На дорожке Оксана была не похожа на себя. Она выполнила прыжки без падений, но получилось все это достаточно нервозно. На своей 8-й Олимпиаде она осталась без финала. Сложности и исполнения было недостаточно. Но даже при этом ей, бабушке, так ее называют коллеги, аплодировали стоя. На трибунах, фактически пустых, стоял гул. Оксана и все, кто к гимнастике неравнодушен, плакали.
3: А вот похоже сейчас, Дима, что действительно на
4: объявили
3: всем до свидания. Или объявили, да. Это правильно. Она мне уже выжимает слезы, потому что она тоже много у меня здоровья отнимала в молодости. Грустно расставаться. Но надо расставаться. Правильно. Оксана, держись.
2: Да, вы знаете, это очень приятно. И я поняла, что ни одна медаль не сравнится с таким уважением и любовью всего народа, всего мира. И когда мне аплодировали стоя, мне было приятно, и я поняла, что я счастливый человек, потому что за меня переживает и болеет столько народа. И вот эта любовь народа – это самое ценное, что может быть у тебя в жизни.
1: Это, как тогда говорила спортсменка, отличное завершение карьеры. В микс-зоне она тут же объявила, что это конец. Те, кто знает ее давно, только ухмылялись. Но женщина была настроена очень решительно. Чусовитина дала огромное количество интервью, в каждом из которых у нее переспрашивали. А точно все? Ответ был один и тот же. Мне часто говорят: да ты, наверное, после Токио тоже продолжишь тренироваться. Но точно нет. Чувствую, что после Токио я больше не захочу. После Рио у меня не было такого чувства «все, больше не хочу». А сейчас оно появляется. Кроме того, я совершенно точно знаю, чем хочу заниматься после того, как выступлю в Токио, заверяла Оксана. Может быть, она кого-то и обманула. Может быть, на какое-то время

0: и саму себя. Но правда состоит в том, что Оксана Чусовитина все еще хочет быть гимнасткой. Более того, может ею быть. И она совершенно не стесняется того, что решительно всем соперницам годится в матери. Это не преодоление и не безысходность. Ах, чем же я буду заниматься? Я ничего другого не умею. Ей просто хорошо, когда она гимнастка. И вот она снова в деле. Ей 46, и она выиграла свой первый же старт в сезоне – этап Кубка мира. Да выступает ли она до игр 24-го года, мы не знаем. Просто для справки. К Олимпиаде в Париже Оксане будет 49, а ее сыну – 24. То есть вполне вероятно, что к этому времени она на самом деле может стать бабушкой. Но это обстоятельство точно не помешает ей принять участие в своей 9-й Олимпиаде. Это же все-таки Чуса. Явление настолько уникальное, что ему решительно никто не удивится.
1: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: сказал.
1: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное. Красавицы и кубки с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: Всем привет! Красавицы и кубки в эфире. И у нас в студии человек, которому не очень удобно сидеть, судя по тому, какие он позы принимает, потому что рост у него 2,09. Это российский волейболист, центральный блокирующий московского волейбольного «Динамо» и сборной России, чемпион Европы, мастер спорта международного класса Илья Власов. Илья, привет!
2: Всем привет!
1: У меня такой вопрос по поводу вашей травмы. Что делали, пока болели?
3: Да, особо ничем не занимался. Делал какие-то процедуры, лежал дома, смотрел кино.
1: Раздражал жену?
3: Раздражал жену, все, кушал.
1: А вы тоже так делали, как все мужчины? У меня болит нога, принеси мне там что-нибудь.
3: Ну, конечно,
1: да?
3: Конечно.
1: И она такая же 6-7.
2: По-моему, ты выздоравливаешь.
3: Мне кажется, это нормально.
1: Илья читал твою биографию, и у меня такой вопрос, ну, может, такой долгий. Ну, волейбол попал в 16 лет. Люди с 5 лет начинают заниматься.
2: С уличной площадки пришел.
1: Да, то есть люди начинают с самого детства этим заниматься. Ты мало того, что попал в 16 лет, ты еще устал капитаном команды, собрал всевозможные медали, стал чемпионом Европы. Как это? Это так можно вообще?
3: Ну, я думаю, что это законно, наверное.
1: Как это законно?
3: Поэтому это возможно. И, ну, это нормально. Это, наверное, обычное стремление к победам и желание.
2: А расскажи эту историю, как тебя на уличной площадке нашли и заметили.
3: Ну, наверное, уже все знают. Это Алексей Королев. Он сейчас работает статистом в команде «Зенит Акбарс», если я не ошибаюсь, так называется женская команда Казани. И он приехал туда на лето, был отпуск, и увидел меня, и позвал попробовать. Как раз на тот момент в Анапе собиралась молодежка «Факела». Все 95-го года были там. И меня пригласили просто посмотреть. Я решил, что поеду, посмотрю, как оно там, и бесплатно отдохну, считаю, на море. Предложил маме, мама согласилась, и мы поехали. Когда я зашел в зал, увидел там сейчас, которые мои друзья и, и соперники, товарищи по команде, там Денис Богдан, Дима Волков, Егор Клюка, еще ряд игроков, которые сейчас играют в Суперлиге.
1: Все свои.
3: Да, я увидел, как они играют, это было красиво, я сказал, что я должен играть либо так же, либо еще лучше. И сказал маме, что я остаюсь и пробую себя в этой стезе.
1: Поэтому... До 16 лет все равно непонятно, как это вообще. То есть ты не подходил вообще к волейбольному мячу ни разу?
2: Не, ну он же играл, значит, все-таки бывал.
3: Ну, играл как? Это то же самое, что любой, наверное...
1: Ну, как мы с тобой, слушай, там...
3: Да, летом на пляже.
1: Летом, да, на пляже.
3: Поэтому, ну, как бы да, но я думаю, что именно борьба и плавание все равно дали свои плоды в плане развития физического.
1: То есть ты угрожал соперникам?
3: Ну, можно сказать и так.
2: Физической расправой и утоплением. Если...
1: Не, ну просто мне непонятно, потому что у нас был Мазепин Никита, который гонщик Формулы-1. Он сказал, что он с 8 лет уже переехал в другую страну для того, чтобы посвятить себя гонкам. И тут как бы
2: занимался с 4-х,
1: да? Да, занимался с 4-х, а тут раз такой 16 лет. То есть, получается, это все-таки от таланта на первом месте?
2: И от роста. Ну, рост вообще помог тебе.
3: Талантливый человек талантлив во всем получается.
1: А в чем еще талантлив?
3: Ну, получается, плавание, борьба.
1: На балалайке еще играю. А мне интересно, вот в быту, как это вообще происходит? Ты приезжаешь на море, как долго тебе приходится идти, чтобы поплыть?
3: Ну, нормально, я сразу на пляже, как они, с пирса прыгаю.
1: А, с пирса, а если нет пирса, это Балтийское море, например?
3: Ну, я там не отдыхаю, у нас нету времени, если честно, отдыхать, поэтому...
1: Как, вот, в отпуск вообще не ходит?
3: Ну, у нас из-за плотного графика сезона и сборной у нас особо нету времени отдохнуть, то есть у нас там дают там неделю-две, и то есть ты делаешь какие-то свои дела, которые накопились там в течение сезона.
1: Постирать, погладить?
3: Ну, да,
1: типа
3: убраться...
1: Это...
3: Важную уборку дома сделать.
2: Подожди, ты же еще рыбалкой увлекаешься. Когда ты успеваешь, тогда рыбачить.
3: Рыбалка, ну это выходные дни, и это с утра до обеда. То есть это не особо много времени занимает, поэтому нормально.
2: Так, нам нужно прерваться, и через несколько минут узнаем, чем еще увлекается Илья Власов.
0: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: И мы продолжаем. У нас в гостях сегодня очень высокий человек, Илья Власов, и говорим про волейбол.
2: И не только про волейбол, еще и про рыбалку. А рыбы не пугаются людей высокого роста?
3: Думаю, что нет.
2: У вас как-то... Вот вы собираетесь командой, у вас там 20 высоких людей, и рыба такая, о, и клюет лучше.
3: Ну, клюет всегда она хорошо.
2: А вообще есть какое-то преимущество быть вот 2,09? Или это наоборот только одни
3: проблемы? Бы сказал, наверное, если бы меня спросили лет 8 назад, я бы сказал, что это минус, наверное. Угу. Потому что все равно какое-то юношеское такое стеснение было, вот это слишком много внимания к тебе, и ты немножечко закрываешься, наверное. А сейчас я скажу, что я считаю, что это огромный плюс, и ты наслаждаешься, когда люди наслаждаются твоим ростом. Поэтому ты идешь, и как бы... Ну, это не льстит тебе, конечно, но это приятно все равно. То есть ты выделяешься, это круто, в этом нет ничего плохого, и это помогает взять, например, там, с верхней полки что-то, поэтому...
2: Или положить
1: на все, чтобы никто не достал.
3: Да, либо так. Поэтому в этом нет ничего такого, это круто, и, то есть, я думаю, что у многих высоких юношей, которые еще молоды, немножечко стесняются этого, поэтому хочу дать им совет, не стесняйтесь.
2: Не сутулитесь, главное.
3: Да, но это главная проблема, наверное, потому что и я сутулился, и очень дед мой много времени со мной провел, то есть на массаже...
2: Его палкой?
3: Нет, на массаже меня возил, там все эти процедуры, чтобы я не горбился, чтобы... Сейчас я выглядел еще выше.
1: Смотри, а возвращаясь к теме по поводу того, что ты в волейбол пришел, когда тебе было 16 лет, а это до сих пор какие-то отголоски дает, то, что ты не так же, как и все ребята в команде начинал совсем...
2: Комплекс самозванца.
3: Нет, нету такого. Раньше, там, я давно уже говорил об этом, то, что там мне постоянно задавали такой вопрос, что вот там, наверное, где-то технически, где-то это. Я говорил, что я уже волейболом занимаюсь там 10 лет, по-моему, порядка. Ну да, 26,
1: да. Можно посчитать.
3: 10 лет, и поэтому за это время уже, наверное, ну, нужно забыть о том, то, что я поздний, либо еще как-то. Поэтому уже тут как бы нельзя об этом говорить, наверное. Спрос идет со всех одинаковый.
1: А расскажи, тактические разборы после игр у вас проводятся? Это вообще помогает, или в игре все равно импровизация работает?
2: Ну, конечно, импровизация все равно есть.
3: Тактически, наверное, это больше перед игрой мы разбираем, то есть разбираем соперника, как он играет, куда нападает и так далее. А после игры уже это, наверное, индивидуально у всех. Кто-то смотрит, кто-то пересматривает свою игру. Например, у меня был момент, когда я пересматривал свои действия. Ну и сейчас я запрашиваю у статиста свои видео, свою атаку и еще где, почему, как
2: и
3: не получилось.
2: И получаю удовольствие. Какой я малый, какой я красивый.
3: Ну и наслаждаюсь
1: красавчик
3: тоже, конечно.
2: Как я вообще. Олег сказал, что ты дерзкий. А, это так?
3: Да, скорее
2: и
3: всего,
2: это,
3: да.
2: То есть ты сверху можно по голове получить от тебя, если что.
3: Ну, вообще я не обижаю маленьких, как бы. Ну, а так, если... Что касается, наверное, моей семьи, моих близких, моих друзей...
2: Я в принципе говорю, понятно, что своих-то...
3: Нет, я имею в виду...
2: А в игре запали как-то вот это...
3: Ну, нет, мы все, наверное, профессионалы, мы где-то можем там что-то как-то именно для шоу, для интрижки зацепить друг друга словесно, как-то что-то, но до рукоприкладства никогда не доходило, и, наверное, потому что мы все прекрасно понимаем.
2: Вот. Ну, а вообще, что он имел в виду дерзкий? Он как-то в сборной, поэтому в сборную
1: характер
2: не
1: хотел
2: стиль брать,
1: игры,
2: или что?
3: Мне кажется, что он про характер, потому что я всегда говорил, что нельзя там выше ставить кого-то. То есть мы когда приходим молодыми, пришли, ну, наверное, на тот момент правильно говорил? Uh-huh. Когда мы пришли молодыми, то есть мы не думали о том, то, что там с нами в команде или против нас играют там заслуженные, перезаслуженные uh-huh. игроки. А мы должны сейчас смотреть им в рот. То есть, не было такого. Мы всегда играли и показывали, как сказать, оскал, наверное, угу. на них. И поэтому он так выразился. Ну и по характеру я не подарок, так сказать. То есть я всегда, то есть, свою точку зрения отстаиваю. И никогда там, если я не согласен, я не пойду на поводу у человека.
2: То есть с тренером можно пререкаться, что ли, получается, в волейболе?
3: Ну... Пререкаться? Ну, что значит для вас пререкаться?
1: Свою точку зрения... Давайте прервемся и через несколько минут продолжим, что это значит.
2: Ладно.
0: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: «Красавицы и кубки» мы допрашиваем Илью Власова, волейболиста «Динамо», на предмет, можно ли дерзить тренеру или нет все-таки. То есть я понимаю, что у меня есть своя точка зрения, но разве спорт это не как в армии?
2: Ну нет, конечно нет. Это, наверное, такая же профессия, как и у вас, и у всех.
1: Не, но футболисты жалуются, что нельзя подойти к тренеру и там набубнить ему что-нибудь. Я не согласен.
2: Ну, у каждого вида спорта, наверное, свое отношение тренеров и игроков. У нас все парни как бы образованные, умные.
1: Кстати, вот хотела спросить, почему такое отличие? Почему люди, которые там на втором этаже, они обычно более интеллигентные и умные, чем футболисты те же, которые не очень высокого роста?
2: Ну, наверное, волейбол нас воспитывает, поэтому я не знаю. Ну, так.
1: Или это генетически, чем выше ростом человек,
2: ну,
1: тем
2: я не думаю, но, наверное, так сложилось, что нас спорт именно воспитывает именно так, что нам с детства говорят, что мы должны ходить как бы примерно там открывать бабушкам двери, например, или женщинам.
3: Не бросаться стульями, как футболисты.
1: Я вообще не представляю волейболиста со стульями. Мне кажется, с волейболистами никто не связывается, потому что вы и так высокого роста, и так страшно.
2: Ну, я бы не сказал, наверное.
1: Когда плюс было... у вас удар какой? Вы, кстати, замеряли? Вот есть же там Овечкин кидал шайбу, там у него там сколько-то там километров в час она.
2: Ну, у нас, наверное, подача только.
1: Подача, да. Ну, вот там... если ваша подача, она сколько?
3: И высота
1: вы...
3: прыжка,
2: ну, моя,
3: наверное,
2: точно не знаю, но самая сильная, я знаю, по-моему, 138 километров в час.
1: Это мяч. Подача?
2: Да. Ну, это самое сильное, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, это, ну, где-то в том районе.
3: Лучше не попадать под подачу.
1: Под затыльник, да.
3: И под подачу тоже. А расскажи, какие у вас вообще в команде отношения? Вы дружите в свободное, когда нет тренировок? Вы общаетесь, переписываетесь? Есть ли у вас общий чатик?
2: Ну, конечно. Ну, общий чат, наверное, у всех команд есть. Я думаю, в любом виде спорта. А так,
3: а
2: да.
3: Общий чат, где кого-то нет? Куда кого-то не добавили?
2: Ну, тренерский штаб. Ну, да. Да, конечно, мы общаемся, то есть созваниваемся, проводим там какие-то выходные, например, вместе, то есть там куда-то поехали, погуляли, либо поужинали, то есть это нормально, мне кажется, явление.
1: А тренера вот матеряться, это как-то ранит вообще тебя? Вот он кричит во время там игры или вообще там раздевалки?
2: Если просто материться, то нет. Если оскорбляет, то я обязательно...
1: А оскорбляют ему... вообще тренера? Бывает такое, что
2: на личности переходит? Нет, у нас точно такого нет.
1: А вообще сталкивался когда-нибудь в карьере с таким?
2: Сталкивался.
1: Прям оскорблял человек, да?
2: Да.
1: И вот тут твоя дерзость, наверное...
3: Выходила
2: из
3: строя.
2: Мы потом 3 дня не разговаривали.
1: А, то есть он не отстраняет от игры, просто не разговаривает?
2: Нет, ну меня отстранили от тренировок, и я не тренировался. 3 дня просто приходил, стоял.
1: Это в какой команде дело было?
2: Ну, давайте оставим это. Ну,
1: почему
2: нет,
1: же?
2: Ну, просто оставим это в секрете.
1: В секрете, ладно.
3: Я в каком-то интервью читала, что когда ты из «Факела» переходил в «Динамо», то ты это назвал выходом из зоны комфорта. Что ты имел в виду?
2: Ну, когда человек находится в одной команде, наверное, ему становится все привычно уже в этой команде. Он знает, как работает клуб, как работает тренерский руководство и так далее. И я посчитал, что выходом из зоны комфорта, из вот этого, какой-то новый вызов для себя, нужно перейти в другую команду. И сложилось так, что я перешел в «Динамо». И, наверное, кто следил за моей игрой в «Факеле» и потом за игрой в «Динамо» первый там сезон, и второй, наверное, ну, второй уже более-менее, то он понял, о чем я говорил. Я вышел очень конкретно из зоны комфорта, mm-hmm. что было тяжело.
3: А долго ты вообще приживался в новой команде?
2: Приживался не то, чтобы... Там тяжелый сезон, мне кажется, это... Как сложились обстоятельства, что тяжелый сезон был для клуба, для команды, и было тяжело, наверное, да, очень тяжело, но мы справились.
1: Но клуб тобой усилился, получается же?
2: Ну, надеюсь.
1: Ну как, надеюсь, результат же есть,
3: значит, ответит по-другому.
1: Не, ну получается, что раз они как в тяжелый момент приобретают. А как это, кстати говоря, тоже купить игрока? Или как это, просто в футболе продают людей?
2: Ну да, ну-ка да, выкуп.
1: И у вас и агенты.
3: Ты стал больше получать?
1: Да, кстати, деньги.
2: Ну нет, я вот говорил, наверное, уже где-то 100% в интервью, что я приходил в «Динамо» не из-за финансовых каких-то... Больше, да, наверное, по любви к Москве.
1: Ну, потом, к Москве. Ну, потом ситуация-то изменилась? Финансово хотя бы.
2: Ну, у нас не принято разговаривать.
3: А у нас принято.
2: О контрактах.
1: Не, ну, увеличился хотя бы размер, сумма-то увеличилась.
2: Ну, я не жалуюсь, так скажем.
1: Ну, вот, это самое главное.
2: Поэтому я считаю, что это нормально.
1: Прервемся на этой интересной теме и продолжим через несколько минут.
0: «Красавицы и кубки».

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: И мы продолжаем. У микрофона Марина Дымова, Ольга Лобасева. И в гостях у нас волейболист Илья Власов. Говорим, сначала говорили про его зарплату, он нам так и не раскрыл. Сейчас придется нам о чем-то другом поговорить.
2: Так, а ну что, вот сейчас сложилась такая ситуация в стране. Если единственное, конечно, у нас, может быть, интервью выйдет и все уже поменяется, но я не могу не спросить, сейчас как будем жить? Игра на понижение? Никаких европейских турниров? У нас сильный вообще чемпионат России? Что делать-то?
3: Ну, у нас, давайте начнем с того, что у нас самый сильный чемпионат в мире. И я такой человек, что, наверное, ну, ко всему надо как бы привыкать всегда и как можно скорее. Поэтому если сложится так, что там, я не знаю, не будет у нас иностранных игроков, легионеров, и запретят или еще что-то, то я считаю, что это прекрасная возможность для молодых игроков. Это прям супер-бомба, что они могут себя показать, прийти в команду и... Ну, я думаю, что если не будет у нас иностранных игроков и не будет Еврокубков, наш чемпионат точно не ослабится. Он, наоборот, будет еще больше, более интересен, наверное. И я думаю, что будет больше зрителей ходить.
2: Ну, а сколько так вот у нас команд в топе, например, в волейбольной, с которыми можно играть? Потому что, например, в баскетболе их там было две команды, теперь одна осталась. То есть, получается, игровая практика такая себе, да.
3: Не, у нас очень все команды хорошие. Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то, возможно, вы скажете, что там, ну, шесть команд.
2: Ну, в основном «Зенит» и «Динамо», мне кажется, да, такие противостояния?
3: Ну, нет, почему? Есть «Локомотив» хорошая команда, два «Зенита» хорошие команды, ну, «Динамо», соответственно, это не обсуждается. Тот же «Белгород» тоже способный, но я думаю, что там в скором времени какие-то будут перестройки в команде, и тоже команда будет хорошо себя показывать. Каждая команда на самом деле очень хорошая и по фамилиям, и по игре, и каждая может дать бой.
2: То есть вы как бы спортивный тонус не растеряете, наоборот, даже будет хорошо для
3: такого,
2: молодежи?
3: Такого точно не будет, потому что, я вот еще раз повторюсь, у нас любая команда может с нижней турнирной таблицы что-нибудь там
2: придумать. А кто-то уже сбежал из иностранцев, которых вы знали?
3: Ну, насколько я знаю, только с Енисея. Поэтому больше я не слышал.
1: А за женским волейболом ты следишь, там за кого
3: нет,
1: болеешь?
3: Особо
1: не,
3: интересно нет.
1: Тебе? А вообще какие еще виды спорта вот
2: интересны?
1: Свободные от волейбола.
3: Да, я, если честно, вообще не спортивный человек.
2: Рыбалка.
3: То есть
1: для... Футбол, то есть тебе это все неинтересно, да? Хоккей?
3: Нет, ну я смотрел только за «Спартаком», потому что там друзья и все. Да, то есть и все. А так особо, ну я не смотрю как бы телевизор, не смотрю спорт. Не, ну я не знаю, почему-то я такой человек.
2: И Инстаграм, Телеграм-канал?
3: Ну да я вообще телефон мало, если честно, в руки. Если я даже смотрю
2: как
3: что-то, то я смотрю YouTube, наверное, рыбалку, вы правильно сказали, поэтому...
2: Про рыбалку?
1: Диалоги о рыбалке.
3: Ну не диалоги, сейчас очень много, кстати, популярны именно... Рыбалка на Ютубе, то есть очень много популярных прям блогеров, которые ведут.
2: А с женой вы как досуг проводите? Она тоже рыбалку любит?
3: Ну, она со мной ездит на рыбалку.
2: Ну, да. Это вынужденно, это я понимаю.
3: Ну, это не вынужденно, она по своей воле ездит.
2: Да? То есть теперь уже по своей?
3: Ну, как нормальные люди, наверное, ходим в кино, в рестораны какие-то.
2: Кстати, я не понимаю, вот а в кино как? Последний ряд? Ну, люди же не виноваты. Театр, балет, как это вообще?
3: Ну, я полулёж, скатываюсь.
2: Серьезно?
3: Снизу,
2: а да? Коленки куда?
3: Ну нет, я вот именно, что я беру, где большой проход есть.
1: Проходит,
3: вот,
2: а знаешь, если, такое? А если балет, ну там нет прохода.
3: Ну я на балете не был.
2: Так, это упущение.
3: Только был в театре, да.
2: Да, а в театре как это было?
3: Нормально, там хороший.
2: Поместился?
1: Ой, да. Много высоких людей, ну что ты...
2: Не, я просто пытаюсь будто... понять, как человек такой комплекции может сложиться вот на этот стульчик. Даже мне с моим небольшим ростом там порой неудобно, а человеку за 2,09.
3: За 26 лет мы уже приспособились.
2: Приспособились?
1: А одежду легко найти? И обувь?
3: Ну, сейчас да. Сейчас
1: нет,
3: гораздо...
1: сейчас уже будет нет.
3: Нет, да. Согласен. Ну, вообще вот до этой всей ситуации было все гораздо проще. Потому что есть интернет и брендовые одежды. То есть они все сейчас... Тем более мода такая оверсайз, что людям оверсайз, для нас это нормальная одежда. Поэтому...
1: Главное, не вширь.
3: Было все проще гораздо.
1: Нам надо прерваться и через несколько минут продолжим.
0: «Красавицы и кубки».

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: «Красавицы и кубки» в эфире. Меня зовут Ольга Лобасева, Марина Дымова. И мы допрашиваем волейболиста «Динамо» Илью Власова на предмет его тяжелой жизни с ростом 2,09. Я все не могу никак успокоиться.
2: Ну,
1: просто...
2: это ты утверждаешь, что ему тяжело. Он
1: нет,
2: ты
1: наверное.
2: Ему так и не скажешь.
1: Я к чему сейчас зашла с этим тяжелым бременем? Я в свое время делала интервью с Пановым Сергеем Юрьевичем. И он тогда тренировал молодежный ЦСКА баскетбольный. И он рассказывал о своем быту, скажем так, в советское время, когда он вынимал сиденье машины передней у «Жигулей», чтобы поместиться, да, за руль. Или там вот они ездили только на плацкарте, потому что, ну, в купе ноги просто не помещались. А сейчас, ну, понятно, что вы не ездите на поезде, хотя в связи с сложившейся ситуацией, может, и начнете. А в самолете, туалеты в самолете же, это все очень микроскопическое. Вот вы как-то вот не думали о том, собраться всем высоким людям, и все-таки там жизнь высоких людей тоже имеет значение, что вам неудобно в нашем маленьком мире.
3: Да нет. Ну, блин, я еще раз повторяю, что это нормально абсолютно. То есть мы ко всему уже привыкли, наверное. То есть я даже, где двери высокие, я все равно прохожу, наклоняюсь. Это уже как привычка, наверное. Поэтому ко всему...
1: А квартира? Там же 2,05, то есть там как ходить-то вообще? С люстрой разговаривать?
3: 2,05?
1: Ну, сколько там потолки? 2 метра?
3: Ну, я давно не видел.
1: 2,5, точнее, да?
2: Да нет, 3, мне кажется.
3: Уже везде, да. 3,15,
2: 3,25. Зато ему удобно клеить обои.
1: Да, вот он там этим занимается. Но все-таки я просто не понимаю, сейчас как бы получается, ну, все уже более-менее удобно для людей, или все-таки есть какие-то такие вещи, где вот вам прям не по кайфу?
3: Да нет таких вещей, ко всему привыкаешь и как-то уже к этому смотришь на это обычно, то есть...
1: А жена какого роста?
3: Не знаю, но высокая.
1: Ну, тоже...
3: Ну, не 2 метра, и там не 1,90 м, но высокая. Достаточно.
2: Так, а у меня, знаете, какой вы? Давайте уже от роста отстанем от человека. Кстати, просто нормально живет, вообще не парится. А у меня такой вопрос. Я вот наблюдаю, что у тебя есть татуировки, и в интернете тоже периодически про это там писали люди. А это можно в команде? Никто про это не говорит ничего? Типа?
3: Да, можно, конечно.
2: То
3: это
2: есть, не бывает запретов, да?
3: Собственное тело, поэтому что я хочу,
1: но
3: наверное,
1: там же не
3: делать.
1: Просто татуировка.
2: Рукав набить ты тоже можешь, и не один.
3: Да могу, конечно. Почему нет?
1: Там же не просто татуировка, там лев в короне. Это как бы намек на... Это ты себя там набил? То есть,
3: ну,
1: ты как лев в короне, то
3: конечно.
1: Есть ты себя олицетворяешь?
3: Ну, я же в августе родился. Соответственно, по гороскопу лев.
1: Так там в короне?
3: Ну.
1: Может, Олег на это беспокоило?
3: Когда у Олег на я был, по-моему, еще не было той татуировки.
1: Так, ну ладно. А если к серьезной теме перейти... сборной. Что будет со сборной? Ты же в сборной тоже сейчас. Что делать-то будем?
3: Ну, не знаю. Будем, наверное, проводить какие-то внутренние игры. Не знаю. Ну, будем ждать, конечно, завершения всей этой ситуации, угу, сложившейся. И будем смотреть на реакцию ФИВБ, угу, как они скажут, наверное. Но я думаю, что наша федерация нас не оставит как-то в беде. Возможно, в этом году будет какой-то выдох от сборной и дадут игрокам отдохнуть.
1: То есть не будет сбора никакого, получается?
3: Ну, я не знаю, пока нет никакой информации, но, наверное, я хочу сказать, что было бы, наверное, правильно, чтобы все игроки отдохнули, потому что тот сезон сборной был очень тяжелый, потом сразу чемпионат России, сразу все вернулись в клубы, и игрокам просто необходим отдых, какой-то выдох, именно расслабиться, отойти от волейбола чуть-чуть, подумать над своими какими-то делами, чуть-чуть где-то что-то отдохнуть и с новыми силами ворваться в новый сезон, и тогда уже будет гораздо интереснее, опять же, чемпионат наш.
1: Ну, на этой ноте мы прервемся, да, на некоторое время. Продолжим чуть попозже.
0: «Красавицы и кубки».

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: И снова здравствуйте, это программа «Красавицы и кубки». В студии у нас Илья Власов, говорим про волейбол, конечно же. Много у тебя поклонниц, как они себя ведут во время игр, не отвлекают ли крики, плакаты и все такое?
2: Да, наверное, да нет. Ну, когда играешь, не обращаешь на это внимания. Так, я
1: думаю, так вообще по жизни не мешает это?
2: Да
1: внимание
2: нет.
1: Женское?
2: Нет, наоборот, это же приятно всегда для любого мужчины, мне кажется.
1: Так, а еще у меня был вопрос. Периодически, когда и вот игры, и смотришь по телевизору это, вы там что-то кричите друг другу, потом обнимаетесь. Что вообще происходит? Что за отношения в команде?
2: Вы имеете в виду, когда забили мяч?
1: Ну и когда не забили, тоже бывают эти...
2: Ну...
3: Это поддержка, да?
2: Эмоции, да, конечно, поддержка. Просто орешь, что у тебя в голове, наверное, и все. А потом поддерживаешь, обнимаешь в круг. То есть мы этим показываем, что мы одно целое, и даже когда человек ошибся, мы все встаем в круг, потому что мы показываем, что мы, ну, его ошибка, это наша ошибка, не надо переживать, все нормально, идем дальше, двигаемся, все.
1: То есть нет такого, что кто-то, допустим, накосячил, и потом
2: его не обнимут?
3: Ну, то есть как в футболе, условно, если защитники привезли гол, например, вратарь может напихать им?
2: Ну, у нас такого нету.
3: Вы типа добрые.
2: Мы добрые. Мы интеллектуальные умные люди.
3: Вы интеллектуальные люди. Вы какие книжки читаете?
2: Книжек очень много читал. Ну, сейчас как-то поменьше. Сейчас больше, наверное, на новостях сидишь.
3: Не, ну сейчас понятно такая, да.
2: Так я много читал про психологию книг. И, ну, классика.
3: Угу. Ну, а вот если говорить про дальнейшее развитие карьеры, кем ты себя видишь там через 5 лет, 6-7?
2: Игроком.
1: Кем ты станешь?
3: Ну, через 10, ладно.
2: Игроком.
3: Не, ну а тренером нет?
2: Ну, наверное, ну нет. Я, наверное, слишком эмоционален и...
3: Так мне кажется, все тренеры. А Карполь, это же вообще, это же просто притча в языцах. Вот
2: ну,
3: уж кто
2: знаю,
3: эмоциональный
2: мне кажется,
3: это был.
2: Я слишком очень все сильно переживаю, наверное, и поэтому для меня будет тяжело именно на тренерской работе. Ну, не знаю, посмотрим, может, все изменится, может, я изменюсь.
3: Но ты как-то деньги откладываешь или что ты собираешься дальше делать? У тебя какой-то бизнес есть посторонний или что?
1: Любимая тема.
2: Ну, наверное, как у всех спортсменов, это нормально, недвижимость. И, ну, инвестиции, да.
3: Коммерческая какие-то. Или так квартира
2: сдавать?
3: Нет, квартира.
1: Бабушкину квартиру
3: сдавать. Почему бабушкину? Ну, то есть...

0: этого.
1: Да не, я никуда не собрался, я шучу, но из России я никуда не собираюсь.
2: В факеле остались друзья, с кем ты общаешься? Вообще, остался какое-то воспоминание про то, переживаешь ли ты, когда они проигрывают, например?
1: Ну, в факеле уже, наверное, нет, все сейчас уже разошлись по другим клубам. Друзей особо таких нету, но у меня нормально теплые отношения с президентом клуба. Я хорошо общаюсь, когда мы видимся, общаемся, то есть нету никакой злости, хотя были какие-то аспекты, наверное.
0: А злость какая-то? Вот эта команда где-то?
1: Не всегда все хорошо же расстаются, не полюбовно, так сказать.
2: Всегда они хорошо, в основном.
0: Почему это кто как?
1: Поэтому, были какие-то у нас недопонимания между друг другом, но потом мы все вроде уладили и нормально. А так я, не смотрю уж и не переживаю точно, и не плачу, когда они проигрывают, а так всегда приятно пообщаться с человеком, с которым мы работаем.
0: Слушай, у меня такой вопрос. Вот мы в ситуации, сейчас, ты в ситуации Криштиану Роналду, то есть условно ему переходить некуда, он в суперклубе, ты тоже в суперклубе. Это, как-то расхолаживает или это же не мотивирует, получается? Многие футболисты, например, хотят уехать в нормальный клуб зарубежный.
1: Угу.
0: Вот у тебя, ты уже в нормальном клубе.
1: Нет. Почему меня должно расхолаживать? У меня есть цели, которые я себе ставлю. Это не перейти куда-то, уехать где-то играть, а выиграть.
0: Олимпийские игры?
1: Одно из, да. Но
0: а почему до сих пор не складывалось попасть в сборную, которая с Олимпийскими играми?
1: Наверное, это тяжелая тема. И не особо, конечно, хотелось бы на нее говорить, потому что есть какие-то свои, наверное, вещи. Почему?
0: Ты с тренером не сошлись, получается, или что?
1: Я думаю, что там все в совокупности, поэтому я бы не хотел, то есть я не хочу там никого винить или как-то еще. Я говорил уже, что, значит, надо играть так, чтобы ни у кого вообще абсолютно не оставалось ни одной мысли даже, что должен ехать кто-то другой, кроме меня.
0: А ты считаешь, это спортивный принцип был или все-таки
2: тренер,
0: человеческий фактор какой-то сработал?
1: Для меня?
0: Да. В ситуации почему?
1: Давайте оставим это. Это действительно такая тема,
0: потому что
1: не хочется никого обижать и не хочется никак как-то на кого-то влиять или еще что-то.
0: Понимаете? Мы не влияем, просто я тебя спрашиваю твое мнение. Не говорю о том, что ткни пальцем в того, кто виноват. Просто интересно твое мнение. Как ты считаешь?
1: Мое мнение.
0: Ты сделал все, что мог с точки зрения спорта, и сработал человеческий фактор или нет?
1: Наверное, я не доработал.
0: С спортивной точки зрения.
1: Да.
2: Нам надо прерваться и через несколько минут продолжим.
3: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: Ну, если вот возвращаясь к разговору о Олимпийских играх, у тебя же еще по возрасту, ты, в принципе, ну, как ты сказал, можешь
2: я
1: через 10
2: молодой.
1: Лет еще, да, ты еще молодой, можешь попасть, если мы все-таки когда-нибудь обратно вернемся в международное спортивное сообщество. То есть ты планируешь все-таки, это твоя как бы мечта вот именно в Олимпийские игры или чемпионат мира?
2: Ну, да много и Олимпийские игры. Но чемпионат мира гораздо сложнее играть, чем Олимпийские игры, я скажу так.
1: Почему?
2: Ну, потому что там другой график, и ты играешь по кругу. И...
1: Какая самая неприятная сборная? Ну, такая труднопроходимая, скажем.
2: Ну, их много. Та же самая, например, Италия, Америка, Польша, Бразилия.
1: Ну, сейчас... там есть натурализованные, по-моему, же и наши тоже игроки есть.
2: В Италии?
1: Где-то, в каких-то
2: сборных.
1: Ну,
2: он не натурализованный, он... Итальянец, родился в Италии, но отец у него, да, Зайцев, да. Наш связующий, который великий.
1: Ну да.
3: А у меня вообще был вопрос, как-то была история, что ты хейтерам очень жестко ответил.
1: Ну не жестко, сейчас... там все интеллигентно было.
3: Ну интеллигентно, но все равно многие так не делают и вообще не реагируют на это. А, прошло уже время, ты сейчас также реагируешь на вот этих всех диванных критиков, или которые там пишут всякие комментарии, думая, что они разбираются лучше, чем все остальные.
2: Ну которые пишут именно в директ, отвечаю.
1: И грубо
2: отвечаю,
1: матом?
2: И даже и матом бывает, но ну, даже сейчас.
1: Сейчас у пресс-атташе сердце схватило.
2: Поэтому, ну, как бы, ну, то есть я не считаю, что. Там, ну, то есть я стараюсь вообще по возможности всем отвечать, потому что я не считаю там.
1: И матом,
2: что...
1: и не матом.
2: Да, ну там и бывают слова поддержки иногда проскакивают. Не только меня материал.
1: Но ты не думаешь о том, что ты вот так вот матом кому-то ответил, а потом это может где-то всплыть в прессе. Это минус твоя репутация, и опять тренер сборной скажет: ну вот что мне с ним делать?
3: У него лев в короне на спине, как бы.
2: Да нет, пожалуйста, почему нет? Когда меня люди оскорбляют, почему я не должен отвечать?
1: Ну,
2: как
1: ты же
2: говорит наш президент, если драка неизбежна, бей первым.
1: Бей первым.
3: На этой прекрасной ноте.
1: Не, ну подожди, на этой прекрасной ноте. А скажи, пожалуйста, вот Марин задала вопрос, да, про хейтеров. Сейчас тебе полегчало, вот мир очистился, там заблокировали
3: часть социальных сетей.
2: Ну, нет, ну, кстати, очень мало, как бы, у нас прям таких хейтеров, я скажу. У нас, наверное, больше слова поддержки. То есть, даже когда проигрывали, то есть всегда люди стараются поддерживать. Сейчас, наверное, уже не так, как раньше было. Раньше, да, все как бы так нашу команду. Ну, то есть, у нас нету такого, что на личность, именно команду.
1: То есть команду клянут, не тебя,
2: да.
1: Лично, что ты там криворукий,
2: да.
1: Ты куда,
2: да,
1: смотрел?
2: Да, а именно команду. Это, наверное, самое обидное.
1: Они пишут какие-то безапелляционные гадости или это какая-то аргументированная критика?
2: Нет, это просто оскорбление и с нецензурной бранью.
1: Уважаемые болельщики, берегите себя и берегите команду «Динамо».
3: А где в ближайшее время, кстати, можно за тебя поболеть, посмотреть?
2: Ну, я надеюсь очень сильно, что я успею восстановиться к финалу 6 чемпионата России и помочь команде.
1: Это когда будет?
2: В мае с 4 по 10.
3: Ну, пусть все получится, чтобы ничего у тебя не болело и чтобы ты побеждал.
2: Спасибо,
1: да,
2: большое.
1: Вперед, «Динамо».
2: Спасибо.
3: Пока.
0: «Красавицы и кубки».

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига». Я ее ведущий Алексей Золин. В высшую лигу приходят люди, которые уже состоялись в спорте, ну и после своих выступлений, даже во время выступлений, нашли себя в какой-то другой стезе. И сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион по гребле, юный чемпион мира. Ну, если перечислять все титулы, я все, наверное, уже даже не воспроизведу. Юрий Постригай. Здравствуйте, Юрий.
2: Всем привет. Здравствуйте.
1: Может быть, я вас обидел чем-то, да? Там надо перечислить все титулы? Там.
2: Нет, не обязательно. Достаточно, мне кажется. Олимпийский чемпион, чемпион мира.
1: Скромные. Скромные у нас олимпийские чемпионы. Юрий, в этой программе наши гости, я бы даже не сказал гости, наши герои рассказывают самые яркие моменты своей карьеры. Это одно из условий, да, этой программы. Но, кроме всего прочего, рассказывает и о том, как все начиналось. Вы же родились в Екатеринбурге, а то, что там у нас прям вот грибной центр, прям по полной программе.
2: Абсолютно нет. Екатеринбург, там холодно, зимой мы гребли, одевали перчатки, шли взрослые спортсмены, разрубали лед, и мы как молодежь, мне было там 10, 11, 12 лет, и я ходил, греб, на улице холодно, снег по колено.
1: Что-то гребли не веслами, а лопатами.
2: Да я вот только что сейчас приехал с тренировки, тоже вышел на Москва-реку, погреб. И, в принципе, вспомнил молодость свою.
1: В Москве-реке?
2: Да.
1: А что сейчас уже навигация началась?
2: Нет,
1: где-то я пропустил момент этот.
2: Грибной канал находится рядом, и Москва-река протекает.
1: Это
2: и
1: понятно.
2: Взял лодочку, да. Дошел до берега, сел в лодку и погреб.
1: Это в Крылатском берега. Вы были?
2: Да.
1: Ну понятно, так как же так? Я уже понял, что вы прорубали дорогу из Екатеринбурга в Нижний Тагил. А как же вас занесло в греблю-то?
2: В греблю у меня два друга. Один Саша мини-футболом занимался, а другой Женя, который пошел на греблю и затянул меня с собой, говорит, погнали.
1: Это же Саша мини-футболист. Ну там-то хоть понятно, команда тогда была, наверное, Вис-Синара, сейчас Синара. Да, вот да. Гребли, там была секция?
2: Да, была секция. Тренер мой Михаил Петрович Калашников, вот на то время первый тренер, который приютил меня, можно сказать, привил любовь к этому виду спорта, дал понимание вообще, зачем мне это нужно, и правильно, как говорится, награждал за успехи.
1: Это как?
2: Ну, давал сгущенку банки.
1: Да ладно?
2: За какую-нибудь победу.
1: Давал, серьезно?
2: Ну, давал лучше весло, лучше лодку давал, когда ты показывал какие-то результаты. Да.
1: Вот за банку сгущенки, мне кажется, еще
2: это в лагере было, да.
1: Не становился олимпийским чемпионом, честно говоря.
2: Это было давно.
1: Вы говорите, лучше весло, лучше лодку, а было и плохое весло?
2: Ну, мы начинали, я начинал в 98-м году, это деревянное весло.
1: Угу.
2: Потом уже пластиковое весло, потом еще лучше материал, оно легче, легче. И сейчас, если взять профессиональному спортсмену, мне взять деревянное весло, да я не смогу с ним грести, потому что это непривычно уже тому грибку, который я уже наработал.
1: Ну, просто вы же понимаете, да, что большинство слушателей первого спортивного до сих пор считают, что весла деревянные.
2: Нет, весла пластиковые, они из карбона и очень прочные. Ну, был один курьезный момент, если мы говорим о моей карьере, где выдающиеся какие-то были истории. Сломалось весло.
1: Да, расскажите, конечно.
2: В 2012 году на этапе Кубка мира сломалось весло после стартового разгона, где-то через 30 метров. Я ощущаю, что мое весло просто бабах, хруст на весь грибной канал, и мы заканчиваем дистанцию, но не перевернулись.
1: Это важно?
2: Ну, обычно в лодку, вот если вы сядете, вы перевернетесь сразу же.
1: Почему?
2: Она неустойчивая. Она очень узенькая, и любой неподготовленный спортсмен, не спортсмен, просто обычный человек, он не сможет усидеть в этой лодке.
1: Ну, а как же баланс?
2: Ну, его тренировать нужно.
1: Вот оно как. И как вы его тренировали?
2: Ну, я всю жизнь тренируюсь, я уже 23 года тренирую этот баланс.
1: Угу.
2: И каждый, если ты месяц не погребешь, то тебе уже... Так, уже вышел в лодочке, уже нестабильно как-то.
1: Уже пошатывает, да?
2: Пошатывает, да.
1: Ну, понятно. Я напоминаю, что в гостях у нас олимпийский чемпион, чемпион мира по гребле Юрий Постригай. Мы начали говорить с Юрием о том, что он занимался греблей у себя в родном Екатеринбурге. Когда вы поняли, что ну, вот это вот увлечение на всю жизнь?
2: Я переехал в Москву с мамой в 2004 году, когда закончил 9 класс в Екатеринбурге. И просто я старался полюбить этот тренировочный процесс. То есть сама задача, мне нравилось это все дело, что вот я получал какие-то эмоции новые, у меня новые лодки появлялись. И мама, она как ментор такой, можно сказать, сказала тогда: «Юра, если ты начал какое-то дело, то обязательно закончи его до конца. Неважно, ты там какое место займешь, там первое, десятое. Ну, сам факт, что ты получишь какой-то эффект от этого всего, что-то нужное, что потом тебе пригодится в дальнейшем». Ну, я так и получаю. С институтом также.
1: Ну, а что было с институтом?
2: Ну, нужно его закончить. Когда ты становишься олимпийским чемпионом, тебе ничего не хочется.
1: Так,
2: да, заканчивать институт. Заканчивать,
1: да,
2: учебу.
1: Да, зачем мне учеба, если я олимпийский чемпион?
2: Да,
1: так, примерно так.
2: И тогда я потом понял, что надо продолжать. И закончил институт.
1: Да. Ну и отлично. Закончили институт. Кстати, какой? Это же не спортивный.
2: Сначала был не спортивный, потом спортивный. Был тогда Московская финансовая юридическая академия. У меня мама юрист, и поэтому я тоже пошел по этим стопам. А потом закончил спортивный.
1: Мама сказала, что надо получить какую-нибудь профессию.
2: Да.
1: Ну, такое бывает. Вы так все время рассказываете про свою маму. Вы были послушным таким, да?
2: Ну, сложно сказать. Это надо у мамы спрашивать, был я послушным или нет. Ну, в каких-то моментах да, в каких-то нет. 50 на 50.
1: Но это, в принципе, любого мальчишки. Так неужели не было никаких других развлечений? Екатеринбург — город большой и, в принципе, мультиспортивный. Мини-футбол вы упомянули. Кроме этого, был большой футбол. А кроме этого, естественно, хоккей с шайбой, автомобилист. Там с советских времен команда очень известная, и в последнее время в нее вкладывается много денег. Волейбол, баскетбол, все это есть. Но вы почему-то отправились в греблю. Неужели друг такой был хороший?
2: Это же прекрасно. Ты садишься в лодку, у тебя тепло летом.
1: Летом,
2: да. Природа. Ты гребешь, разрезаешь эту водную гладь. Верхесецкий пруд. Сейчас, конечно, больше стало баз спортивных именно по гребле. Там Сысерская область есть сейчас, центр грибной. Его развивают хорошо. Прям мой друг как раз там работает тренером, и ну, классно у них все получается. Я приезжал, на мастер-класс показывал ребятам. И, в принципе, сейчас есть спортсмены, которые уже на всероссийских чемпионатах России, международных соревнованиях уже выступают достаточно.
1: Ах, Сысерть, это же та база, где ни связи, ничего нет, сосновый лес, вода, и вот
2: и
1: тебе все удовольствие.
2: Греби, да?
1: Да, и греби себе.
2: Не, ну сейчас там достаточно так интересно.
1: Нет, это просто любопытно. Я там был на базе футбольного клуба «Урал», и там просто очень интересно, интернет есть, а сеть, телефоны не ловят. Это очень забавно, что...
2: Я не помню, вроде... Ну, может быть, и не ловит, кстати.
1: Не ловит, не ловит!
2: Местную связь надо приобрести.
1: Наверное, да. Очень интересно. Да, ну, представляете, если там Юрий занимался, то я уверен, да, там могло что-то получиться.
2: Я в детстве, в самом начале, я занимался фигурным катанием.
1: Чем?
2: Фигурным катанием в Екатеринбурге. Ну, долго добирались. Это находилось где цирк.
1: Так.
2: Ну, знаете, территориально. И вот виза, нужно было добраться утром к 6, по-моему, утра или к 5 нужно было. Мама меня
1: когда
2: отвозила.
1: Был лёд.
2: Ну, свободный. Да, когда свободный лед. И потом какая-то проблема с ногами у меня была, плохо развивались или еще что-то. Риск чего-то был, я не помню чего, надо у мамы спрашивать.
1: Да не надо.
2: И все, и фигурное катание. Конец.
1: Зарубилось.
2: Да.
1: Отлично. Отлично, мы получили олимпийского чемпиона по гребле. А то, не знаю, был бы один из фигуристов, который у нас сейчас есть. Хорошо, Юрий Постригай у нас в гостях, олимпийский чемпион по гребле. Вы переехали в Москву, и здесь вы поняли, да, что вы, ну вот, у вас такое направление. Или как? Как это получилось?
2: Я просто продолжал. Брал весло, брал лодку, шел и делал.
1: Нравилось? Просто нравилось.
2: Бери и делай, и все. Да.
1: Просто нравилось?
2: Да.
1: Хорошо, когда стали появляться первые результаты? Вы стали задумываться, что это уже профессионально?
2: Ну, если мы говорим о профессиональном спорте, международные соревнования — это уже хороший результат считается. Там,
1: да.
2: Российский уровень — это не то. Международные первые такие успехи. 2009 год, чемпионат мира, я занял 5-е место в двойке байдарки. Это было в Канаде, и тогда я думал, вау, классно, мне там 20 лет, и я
1: уже побывал в
2: Канаде. 5-е место, да, на чемпионате мира. Ну, это как бы хорошо, потому что у тебя соперники олимпийские чемпионы, и тут ты такое заявил о себе.
1: Это в одиночке?
2: Это в двойке было.
1: А уже в двойке, да?
2: Угу. Ну, у меня все...
1: Менялись.
2: Титулы, двойка, да. Большая часть. С моим напарником как раз Дьяченко Сашей.
1: Да, понятно. Хорошо, вот в Канаде вы заняли 5-е место. Я так понимаю, что дальше вы решили, что надо расти.
2: Дальше просто продолжал тренер Александр Самоходский. Он план разработал как нужно. 200 метров заходить так, чтобы выиграть ее. Тогда появился спринт. Дистанция 200 метров, и мы начали ее как бы оттачивать мастерство именно на этой дистанции. Мы как раз внесли то, что другие страны, они не понимали, как спринт идти. Они через темп шли, а мы шли через мощность грибка. То есть у нас темп на порядок ниже, чем у других, но зато прокат лодки, вот это коэффициент, коэффициент полезного действия, он был намного лучше, чем у других. И за счет этого мы взяли, и потом нас уже начали просчитывать, и там, к 2014 году как раз...
1: Да, это просчитывать, а вы уже стали олимпийским чемпионом к тому времени. И, по-моему, вы же стали первым олимпийским чемпионом на 200 метров, да?
2: Ну, в этом спринте. Да, да, да. И за 32 года это была первая олимпийская медаль в России, именно в байдарке.
1: Ощущения помните?
2: Ощущения, хотелось продолжать дальше. Ну, ты как бы сделал дело, и идешь, еще хочешь чего-то, идешь дальше. Хочу чемпионом мира стать. Дальше тренируешься. Ты как бы получаешь удовольствие от того, как болят мышцы. Я вот не могу не потренироваться. Нет, я в понедельник побегал на лыжах, во вторник я пошел погреб на тренажере, в среду я пошел погреб на воде, и я не могу не тренироваться. Мне гораздо легче думать... Ну, какие-то дела в течение дня выполнять гораздо эффективнее, когда я под нагрузкой, можно так сказать.
1: Не, ну, это понятно, да, ваш организм пока там к этому приучен. Но вопрос же не в этом. Вот вы выигрываете в Лондоне, да, звание олимпийского чемпиона. Там, где, допустим, регата проходит уже там больше 100 лет, да, то есть где люди знают толк в гребле и так далее, где понимают спорт, и вы там... Вы буквально в Мекке этого вида спорта становитесь олимпийским чемпионом. И что, никаких эмоций? Давайте-ка я дальше поеду. Давайте, у вас есть еще 500? Давайте
2: не,
1: еще
2: эмоции, там. Конечно, есть. Они постепенно приходили. Ты до сих пор вспоминаешь, как так вообще возможно было, чтобы удалось попасть туда, во-первых, и, во-вторых, выиграть вообще эти соревнования. Не каждый может выиграть. Можно 10 раз выигрывать чемпионаты мира, но Олимпиада так и не поддаст тебе.
1: Да.
2: Это удивительно. Слава Господу.
1: Ну, да, ну хорошо, да. Ну, но там же у нас раньше очень чествовали спортсменов, которые выигрывали Олимпийские игры. Да, то есть у вас там было какое-то празднование в Лондоне?
2: У нас президент федерации собрал всех, кто участвовал, и поздравил. То есть был фуршет.
1: Пожал руку.
2: Пожал руку. Сделал все возможное, чтобы у нас потом появились жилплощадь.
1: Это прекрасно, кстати.
2: Да.
1: Это хорошо. Ну, давайте, пожалуйста, скромный у нас олимпийский чемпион Юрий Постригай. Я знаю, что вы любите автомобили, это правда?
2: Люблю.
1: Да, но в автоспорте есть такое выражение «словить крышу». Да, у вас как называется, когда лодка переворачивается? Я понимаю, что вы не любите этот момент.
2: Перевернулось и все.
1: Просто
2: переворот.
1: Да. Да, у вас такое происходило на соревнованиях?
2: Да, было в 2009 году, когда мы на первенстве Европы до 24 лет, молодежное первенство. Мы...
1: До 24-х молодежное?
2: Да. Мы тогда в четверке, байдарки, в Польше гребли, причем опять в Польше.
1: Да.
2: В 2012-м без слова, а в 2009-м был сильный ветер попутный, и у нас был рассинхрон. Один спортсмен по-своему греб, другой по-своему. Я тогда был за гребным. И в итоге 70 метров до финиша, и мы переворачиваемся. И все.
1: Да,
2: хотя ехали треть.
1: Да, объясните, пожалуйста, разницу, да, между там. Вот вы сейчас сказали, вот есть загребной. Да, какие еще есть возможности, в чем разница?
2: Загребной тот, кто задает темп, ритм, чтобы остальные спортсмены в командной лодке могли добраться до финиша и выдать ту силу, которую они могут сделать.
1: В том числе командует голосом.
2: Нет, голосом не стоит, потому что ты дыхание собьешь. И голосом командует где-то с четвертого номера, если мы говорим про самую длинную лодку. Он может сказать «оп», чтобы все поняли. Ну, обычно сейчас никто не кричит какими-то движениями ногами.
1: Все понимают, да?
2: Да, ты чувствуешь толчок какой-то по лодке пошел, значит, все, ребята. Ну, мы договариваемся перед стартом. Есть второй, третий номер. Это такой механизм, как ребята, которые просто вколачивают. Вот у них много сил, и они такие терпилы, и у них как бы залог хорошего грибка, можно сказать. Вот самая такая сердцевина, можно так ее назвать, четверки. Четвертый номер — это кто держит корму, и чтобы лодка не набирала, как говорится, метры лишние, чтобы она четко посередине дорожки ехала. А в двойке, если мы говорим, то тоже есть загребной, есть второй номер. Тоже. Второй номер — это как V12, машина, которая выдает двигатель. То есть ему надо крутить, помогать. А моя главная, чтобы он не зачах и добрались до финиша.
1: Ох, если бы вы видели сейчас, как все это показывает олимпийский чемпион по гребле Юрий Постригай. Да, конечно... Особенности радио в другом, но можете себе представить, какие движения он сейчас двигателя выдает здесь в эфире. Победа на Олимпийских играх в Лондоне была самым ярким событием в вашей жизни? Из положительных, да. Допустим.
2: В 2019 году, наверное, была еще ярче.
1: Сегет?
2: Да. Когда, Венгрия? Когда ты давно не выигрываешь, там 4-5, где-то болтаешься. А тут опять оп, и чемпион мира.
1: А так я так понимаю, что вы со своим коллегой Диченко на тот момент очень долго вместе не выступали.
2: Да, мы 2,5 года не выступали. Он...
1: Надоел он вам или что?
2: Он также готовил спринт, а я решил пойти, послушав своего тренера, длинную дистанцию. Я тогда 1000 метров пробовал, и 500 метров я был загребным в составе четверки байдарки. Мы тогда чемпионат мира 5-е место было, 4-е место, но никак не могли добраться до призов. А спринт, и когда ты долго работаешь какую-то длинную дистанцию, то спринт потихонечку у тебя начинает умирать в твоем организме, ты забываешь, как вообще делать высокий темп, как грести быстро, и потом вернулись, и все получилось.
1: А вот как это все получилось? Вы говорите, как будто вот это вот так легко.
2: Ну, вот у нас с ним складывается работа правильная. Мы сели и друг друга понимаем, чувствуем каждое движение. Меня не болтает в лодке. Я сижу, как вкопанный, вот как на стуле сейчас сижу. И так же в лодке. Если тебя чуть-чуть болтает, штормит, то ты теряешь свою эффективность грибка. И лодка у тебя, соответственно, медленнее будет ехать.
1: Интересно. Интересно, профессиональный спортсмен говорит о том, что профессионального спортсмена может болтать или штормить.
2: Болтает постоянно, мне кажется. Конечно, но вода — это неустойчивая поверхность. Ты сел в лодку, твои мышцы устали, под финиш тебя может как-то леща словить, у нас такой термин. Да, когда ты делаешь грибок и не можешь там с другой стороны сделать грибок и на баланс кладешь.
1: Но вы же понимаете, да, что вот терпилы и словить леща — это немножко другие выражения, не те, о которых вы подумали. Это совсем новое у нас в высшей лиге. Спасибо Юрию Постригаю, что пришел. Мы продолжим через несколько минут.
0: Высшая лига.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ее ведущий Алексей Золин. Сегодня у нас гость программы, даже, да не гость, герой программы, Юрий Постригай, наш замечательный спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира по гребле. В вашей жизни было много чемпионатов Европы, чемпионатов мира, золотых медалей на этих соревнованиях. Олимпийская золотая медаль была только одна. Я не буду спрашивать, почему, я знаю почему. Что случилось перед Рио-де-Жанейро? Насколько вы легко все это перенесли?
2: Перед Рио за неделю нам сказали, что вы не едете, хотя мы были тогда готовы ехать за второй медалью, ну, не знаю, золотой или не золотой.
1: Как это все происходило? Кто сказал?
2: В федерацию тогда поступил звонок, и сказали, что там Дьяченко отстраняется. Соответственно, если его отстраняют,
1: коллега, да,
2: то не можете ехать его. Лодка, да, тоже я никуда не еду. Он не едет, отстраняют, никаких обвинений нет. Все до каких-то выяснений обстоятельств. Эти выяснения обстоятельств только через 8 месяцев закончились. То, что у них нет никаких данных и нет понимания. И его возвращают в элиту спорта. Пережить было сложно, но у меня есть жена потрясающая, с которой мы пообщались, есть родственники, мама, поддержка, и так гораздо проще.
1: А вы помните тот момент, как вы пришли домой? Вот когда вам сообщили?
2: Мы тогда были на Грибном канале, я помню, жили в гостинице, как раз уже накануне отъезда.
1: Около канала, да, там?
2: Там такое цветное здание, пятиэтажное.
1: Есть такое, да.
2: И тогда я прихожу в комнату и такой: о, что делать? Ты вроде готовился сейчас, что делать, какие дальнейшие действия? А тренер говорит: ну, просто продолжай тренировки, ходи.
1: Что, я ведь завтра приходи в 6, да?
2: Боль свою переживай, иди на тренировку. Я позвонил жене, она приехала, мы с ней помолились, и как-то проще стало. Ну, и когда поддержка вот эта максимально идет от родных, это гораздо проще справиться.
1: Ну, несомненно. Здесь сомнений нет. Ну, просто не было такого желания все бросить.
2: Желания бросить не было. Хотелось, чтобы это быстрее прояснилось, вся эта ситуация, и хотелось продолжать показывать результат, причем тогда это такой опять пик, вторая волна пик формы был.
1: Да, вы просто уже себя готовили к главному старту 4-летия.
2: Да, тогда мы прям накануне делали контрольный тест, и скорость была прям запредельная, высокая.
1: Сбаламутили Крылатское так, серьезно, да? Волну пустили.
2: Да. Пустили.
1: А может быть, есть какие-то, я не знаю, каналы, я не знаю, где вам лучше всего? Мы поняли, что самые неудачные, неинтересные — это Польша. Польша, да. А может быть, где-то были счастливые или, может быть, удобные, я не знаю, где лучше всего, комфортнее всего?
2: Все зависит от ветра у нас в нашем виде спорта. Бывает, он боковой дует, и это неприятно, потому что 9 дорожек, каждая ширина 5 метров, и если ты где-то не с того края стоишь, то у тебя преимущества нет.
1: Волна на тебя, да.
2: Ну, просто ветер тебе неудобно, тебе надо подруливать с одной стороны больше, чем с другой. Хороший канал в Германии, в Дуйсбурге. Угу. Там он заглублен вниз, деревья его закрывают, и боковой ветер там меньше дует, там больше там встречный либо попутный. Хороший канал. Ну, там особо таких супер фееричных достижений. Чемпионат мира выиграли. Вот.
1: Да. В Дуйсбурге выигран чемпионат мира, да.
2: В Сегеде хороший канал, так как там это люди Венгрия. Любят греблю. Угу. Они приходят, там большие трибуны, много зрителей, и приятно находиться в этой атмосфере, потому что они как национальный вид спорта, его востребован, короче, гребля на байдарках.
1: Угу.
2: Также в Москве хороший у нас канал.
1: А Крылатское хороший канал?
2: Да.
1: Но там его как-то спасали от чего-то, цвел он. Что такое, я слышал просто.
2: Вот чемпионат мира прошел в 2014 году, и ну, очень хорошо выступила наша команда. Ну, не во всех видах, но...
1: И не вы.
2: Мы 6-е место заняли тогда на чемпионате мира. Не сложилось. Тогда лучше ехала одиночка почему-то. Двойка, ну, мы какой-то рассинхрон у нас был.
1: Угу.
2: Вот. Какие еще каналы у нас есть? Все, наверное, вот такие самые любимые — это Венгрия, Германия и Москва.
1: А Канаду не вспоминаете?
2: А в Канаде там не канал, там какой-то... Там от реки какая-то заводь или от озера. Там не очень прикольно. Ты дистанцию, если 1000 метров идешь, тебе надо встать, тут мостик. И ты прям встаешь, там кувшинки плавают, тебе надо кого-то попросить, чтобы из твоих друзей приехали, чтобы тебе с руля сняли эту кувшинку, а то ты с ней поедешь, далеко ты не уедешь. Она тебе будет мешать.
1: Лягушки прыгают прям в лодку.
2: Не,
1: да?
2: Ну, лягушки не прыгают, но вот трава, когда на руль нацепится, либо на нос лодки, то это задержит. Дополнительное, да, такое препятствие.
1: Это понятно, да. Просто вот они себе позволяют вот на таких водоемах проводить.
2: Да, почему нет? Вот в Бранденбурге был чемпионат Европы.
1: Это постоянно, Германия?
2: Да, проводят там река и какой-то небольшой островок. И вот тут сделали, решили а-ля канал грибной. Ну, это тоже такая глупость.
1: А рыбаки там на протяжении...
2: Ну, может быть, рыбаки там ловят рыбу. Ну, мне не нравится. Вот.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Со знаком... Яркие события мы вас отметили. Со знаком минус... Тоже поняли, да, что, наверное, это не попадание на Олимпийские игры. Может быть, еще какие-то были курьезы? Блин, про сломанное весло я слышал.
2: Про переворот тоже услышали.
1: Да, про переворот тоже было.
2: Утки.
1: Так. Вы охотились на них с веслом?
2: Когда, вот опять же, есть в Германии, там лебеди. Они могут так спокойно, вальяжно плыть посередине. Тут идут старты, бывает так. Кто-то прям на таран идет, а бывают те, кто объезжает их. Вот в Москве утки у нас тут плавали, когда дистанция 1000 метров, чемпионат России, отбор на чемпионат мира, и ага. Мы с моим напарником Васей Погребаном едем, прошли где-то 300 метров дистанцию, и тут начинается вот эта утка со своими вот этими утятами. Они плывут и прям по нашей дорожке, и я думаю, что делать, надо как-то объехать. И на этих эмоциях потеряли, ну, не колоссально много времени, но пришлось чуть-чуть курс поменять и там задели. Пропускал, да.
1: Они, потом... они не занырнут, не успеют занырнуть перед вами?
2: Они же не понимают, что происходит. Тут какая-то мчится лодка, там лодки мчатся. Им надо куда-то плыть туда почему-то.
1: Прям по нашей дорожке надо плыть. Да, в тот момент, знаешь, в детский сад у них была дорога.
2: Да, бывают, были курьезные, когда тросик в лодке отрывался. У нас, получается, ты сидишь, у тебя руль спереди. И ты поворачиваешь киль сзади лодки. И у нас буквально, это был 2006 год или 2007, и опять тоже дистанция, помню, 1000 метров. Грибной канал в Москве, чемпионат России. Буквально остается 200 метров, когда надо уже идти финиш. И тут обрывается тросик, и мы уходим с дистанции. Ну, соответственно, не финишировали.
1: Да, интересно. Интересный у вас вид спорта. Юрий Постригай, олимпийский чемпион по гребле, у нас в гостях в программе «Высшая лига». Юрий, но еще одно правило есть у этой программы. Мы просто спрашиваем тех, кто к нам приходит, героев программы, чем они занимаются сейчас. Я, конечно, кое-что почитал, но мне хочется, чтобы вы сами рассказали, чем вы заняты сейчас.
2: Ну, сейчас я воспитываю своих детей.
1: Так, это прекрасно. У вас их двое, да?
2: Двое, да. Сын Михаил, ему вот 8 лет, дочь София 4 года. С ними много времени стараюсь проводить, они на сборы со мной ездят. И, ну, чуть-чуть они приезжают, чтобы мы меньше разделялись, как семья друг от друга.
1: Куда они ездят на сбор?
2: Ну, если сбор в Турции, едем в Турцию.
1: А.
2: Ну, за свой счет, соответственно.
1: Ну, понятно, да. А в Турции там как-то
2: в отеле?
1: Канал?
2: Или что? Нет, там речка. Там речка, просто там тепло и удобно, что тебя любят там, привозят тебе лодки, дают в аренду весла.
1: Это кто вас там так любит в Турции?
2: Ну, гребли стараются развивать.
1: А, да?
2: Да, там развивают.
1: Это в каком месте Турции, если не секрет?
2: В Белеке.
1: А, в Белеке.
2: Да.
1: Понятно.
2: Очень много спортсменов, немцы, сербы, все страны практически европейские приезжают туда зимой и тренируются. Mm-hmm. Потому что либо ты едешь в Африку, либо в Соединенные Штаты. Ну, то есть это далековато. Турция, визу не нужно. Ты быстро добираешься, и у тебя все есть. Тебе не надо заморачиваться с лодками. Весло только возьми с собой, не забудь.
1: А, весло свое?
2: Да.
1: Всегда?
2: Весло, ну, конечно. Это как ты
1: это
2: с ним...
1: Как клюшка хоккеиста, да, конечно, вот этот, да. Все, этот твой инструмент.
2: Да. Навсегда.
1: Понятно.
2: Но оно может сломаться.
1: Ну да, тогда другое будет навсегда, да?
2: Или украдут.
1: Так, были случаи, что ли?
2: Либо подрежут. Ну, конечно, могут. Там конец соревнований, ты где-то его забыл, у тебя и весла нет. Но у меня не было. У коллег было.
1: У ребят было?
2: Бывает.
1: А зачем их украсть? Просто
2: чтобы... Ну, это как тебе... вещи украдут у кого-нибудь, там, символика там той или иной страны. Ох, шматье, погнали.
1: Что я просто представляю, там, рыбак где-нибудь в Турции, да, там, в костюме.
2: Не, ну это не в Турции, ну, это пример. Я имею в виду про соревнования.
1: Сборной бывает. Германии, да, весло там,
2: французов. Ну, бывает, какие-то развивающие страны приезжают, у них нету, они не видели этого никогда. И они, ну...
1: А домой уезжают с лодкой, веслами.
2: С лодкой тяжело. Лодка 5 метров, одиночка. Также я стараюсь развивать свой проект. Сейчас как раз вот ближайший будет у меня вебинар будет проводиться на тему здоровья, питания и тренировок, и мотивации. Стараюсь вдохновлять людей.
1: Можно подробнее? Здоровье и питание. Да, что я видел там, здоровый образ жизни.
2: Ну, вы видели, да, что я с термосом хожу с 2 литров?
1: Да, термос у вас приличный, между прочим, да.
2: Я пью много воды и... Это правильно. Я 2 года назад поменял кардинально систему питания свою.
1: Угу.
2: До этого момента...
1: А зачем вы это сделали? Вот
2: ну, я плохо себя чувствовать стал. У меня иммунитет ослаб, я стал часто болеть. Каждый месяц я болел. И 2019 год, я помню, с января по май, каждый месяц я не мог выйти на пик формы, и результат тогда просто упал до такого уровня, что я раньше так не... только в детстве, наверное, такие скорости показывал. Ну, не в детстве, но в таком уже зрелом возрасте. И очень медленно было. И все это из-за болезней. И как раз вот ковидные времена начались. Всех закрыли везде. Я за ложкой мороженого очередного набирал вес. И думаю, чего же сделать? Вроде должны скоро открыть канал грибной. Можно будет ходить заниматься спортом. А у меня до этого жена, она как раз пошла к доктору Волкову, и как раз начала меняться, у нее стала куча энергии появляться в ее теле, она стала здоровее, ее хронические болезни просто как сдуло.
1: У вас маленькая София еще была тогда, да?
2: Да, и Миша, и тоже, можно сказать, маленький. Они все
1: еще не самый большой, да, был.
2: И все это как-то на меня повлияло. Я думаю, как я сейчас могу обогнать тех спортсменов, которые моложе меня на 10 лет, как я могу конкурировать с ними? И я думаю, надо поменять питание. Начал менять питание, к доктору пришел. Он сказал, как что нужно выстроить, пей больше воды, как ее пить правильно. И вот так пошло-поехало, закрутилось. И в 2020 году Олимпиаду-то перенесли. Хотя...
1: Опять? Да что ж такое?
2: А я тогда как раз по системе отбора отобрался. А в 2021 уже не удалось. Там уже нужно было психологически себя по-другому подвести. Вот, и сейчас здоровье гораздо лучше, я перестал болеть так, как раньше, то есть 1 раз в год максимум, и всякий ковид, вот эти все штаммы, гораздо проще с этим справляется организм, и я сейчас курс придумал со своей командой.
1: Сами?
2: Да, курс по питанию, здоровью, чтобы именно откуда взять эту энергию в теле, то, что мы едим, надо... обращать на это внимание, как совмещать продукты, как чередовать продукты. И как раз вот с доктором переговорил, он дал добро, сказал, можно. То есть это его система, и я рассказываю людям о ней. У кого какие-то сложные, тяжелые случаи, то вперед к доктору. То есть я-то не доктор. Я могу помочь и рассказать, как что нужно делать, последовательность действий. Плюс мои авторские тренировки. Я их вел в теперь это запрещенные... социальные сети, а в России их нельзя произносить. И вот я их там выкладывал, люди занимались, очень хорошая обратная связь была, и как раз на курсе сейчас есть...
1: Ну, есть незапрещенные социальные сети, можно ВКонтакте выкладывать.
2: Вот теперь перешел туда, теперь там наращиваю аудиторию и телеграм-канал.
1: Ну, прекрасно.
2: Вот сегодня у меня как раз там про воду очень много говорю об этом.
1: Ну, про то, так как что, пить воду.
2: Как воду пить, да. Не водку, а воду.
1: Что ж вы так на меня смотрите-то?
2: Это оговорочка.
1: Не пью я водку.
2: Отлично, да.
1: А это не скучно?
2: Пить воду?
1: Нет, да. Жить? Правильно пить воду, правильно питаться, ты точно должен знать, что в какое время тебе надо принимать пищу определенную.
2: Ну, я принимаю пищу по голоду. Если я голоден, я принимаю пищу. Вот вы видели, да, в гримерке, может, так сказать, я мандаринки ел. Мандаринки съел с кедровыми
1: орешками. Мы там работаем, это не гримерка. Модно, это Open Space называется.
2: В Open Space. Поел мандаринок, подкрепился после тренировочки. Ем по голоду. Перед каждым приемом пищи пью водичку. И я себя лучше чувствовать стал. Я перестал болеть. Это важно. То есть это не скучно. Когда ты болеешь, вот это, мне кажется, звоночек.
1: Ну хорошо. Я знаю, что у вас дома стоит тренажер еще.
2: Уже нет.
1: А, уже не стоит.
2: Брали. Забрали.
1: Отобрали?
2: Отобрали.
1: Кто посмел?
2: Ну, на время давали, ребята.
1: А, просто на время давали. Я думал, просто специально сделали, потому что не можете без тренировок. Там, проснулся, потренировался.
2: Когда мы построим дом, надеюсь, то куплю себе тренажер, буду... А зачем тренажер? Он пошел грести, его на улице холодно, иди греби.
1: Только уже лопаты, да?
2: Да.
1: Только уже лопаты. Да, ну и насколько долго, как вы думаете, будет у вас вот то, чем вы сейчас занимаетесь, вот эта вот пропаганда здорового образа жизни для всех, в чем, я так понимаю, вы не навязываете?
2: Я вообще за здоровый образ жизни уже давным-давно начал и буду продолжать, как говорится, да, до конца.
1: Да, просто сейчас появилось больше возможностей, вы можете передавать свой опыт другим. Как думаете, насколько это у вас?
2: Насколько долго?
1: Да.
2: Я хочу постоянно это делать. Я понимаю, что я гораздо эффективнее справляюсь с какими-то обязанностями. У меня много дел на протяжении дня. Я потренировался, с вами пообщался. Раньше я просто пошел после тренировки и лег спать и отдыхал. А сейчас мы с вами, как говорится, оккультуриваем других.
1: Да, хорошо, что вы пришли в эфир Первого спортивного. Напоминаю, Юрий Постригай у нас в гостях, олимпийский чемпион по гребле. Скажите, когда мы вас увидим теперь на каком-нибудь гребном канале, соревнованиях?
2: Кубок России будет в конце... апреля в Краснодаре. Чемпионат России будет где-то июнь-июль в Москве.
1: В Крылатском.
2: Да. У нас сейчас прорабатывается Министерство спорта и среди федерации, что будут игры доброй воли. Те страны, которые настроены хорошо, они могут приехать. А их достаточно много. Есть сербы, очень сильные спортсмены, белорусы. У нас прям... хорошие результаты показывают на международной арене. И вот таким образом будем соревноваться.
1: Вы общаетесь с спортсменами из других стран?
2: Да.
1: Как общение происходит там?
2: В этот период времени.
1: Да, в этот период времени, естественно.
2: Поддерживают. Вот немец мне написал, олимпийский чемпион. Он, все понимаю, сил вам. То есть есть те, кто настроены, опять же, два лагеря, даже три, наверное. Кто ничего не пишет, кто что-то пишет плохое.
1: Гадости пишут?
2: Да, ну это опять же больше и там ребята, те, которые сейчас по ту сторону.
1: Понятно.
2: Они могут, да. Давайте, выходите. Куда выходить? Вы что? Мы никуда не пойдем.
1: Понятно, понятно. Я напоминаю, что у нас в гостях Юрий Постригай, наш олимпийский чемпион, чемпион мира. Какие-то еще непознанные высоты у вас в жизни остались? В жизни, в спорте?
2: Продолжать быть... популяризатором здорового образа жизни. Uh-huh. Делать то, что я умею, то, что я люблю. Хочется еще выиграть Олимпийские игры. Uh-huh. Хотелось. Я стараюсь, прикладываю все свои силы, эмоции, опыт, вытаскиваю оттуда, из шкафа своего, обратно возвращаюсь, одеваю эту мантию победителя и вперед.
1: Ну, то есть, если Олимпийские игры... нас допустят до Олимпийских игр еще, то есть вы готовы туда пробиваться?
2: Я готов, да.
1: 24-й год в Париже?
2: 24-й, 28-й еще под вопросом. Это 40 лет будет, ну, можно тоже туда. Ну, жена такая сейчас, куда, говорит?
1: Хорош уже, да?
2: Давай, иди, другим делом занимайся.
1: Вон снег надо почистить.
2: Да.
1: Примерно так. Хорошо, Юрий, спасибо большое, спасибо, что пришли в эфир Первого спортивного. Спасибо, что нас порадовали. Я напоминаю, это была программа «Высшая лига». И с нами был наш олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы Юрий Постригай.
2: Спасибо вам, что...

0: Прямо через день.
1: Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помикни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как...
1: 4 по 100 на Первом спортивном.

0: Спорт ниже нуля.
1: Что в фигурном катании важнее? Прыжки или мастерское скольжение? Спортивная составляющая или искусство? Дискуссия длится уже много лет и, кажется, не закончится никогда. Апогея этот спорт достиг в 2010 году, когда на Олимпийских играх Евгений Плющенко с двумя чистыми четверными уступил золото Эвану Лайсачику, который не сделал ни одного элемента ультрасложности. Евгений Плющенко на играх в Ванкувере был одним из фаворитов. К тому моменту он уже стал олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира. После короткой программы Плющенко занимал первое место, правда, опережая Лайсачика всего на 55 сотых. Это мизерная разница для мужской одиночки. Евгений выигрывал благодаря сложности программы. У него в том прокате стоял четверной тулуп в каскаде. Но по частоте исполнения и презентации россиянин проигрывал и американцу, и японцу Дайсики Такахаши, который шел третьим. Все решилось в произвольной программе. Лайсачик снова выбрал надежный прыжковый набор с тройными. Плющенко же сделал фирменный каскад с четверным тулупом, но проиграл. Отстал почти на балл и получил серебро. После проката он на эмоциях выпалил, что фигурное катание возвращается в прошлое, а из мужиков, цитата, делают танцы на льду, потому что четверные не ценятся. Многие фанаты считали это серебро вопиющей несправедливостью, и не только российские. Двукратный вице-чемпион игр канадец Элвис Стойко вступился за Плющенко и заявил, что победа на Олимпиаде без четверных – это просто смешно. Но действительно ли судьи были несправедливы? Нет, просто ультрасложные прыжки не всегда дают колоссальное преимущество. Детали тоже важны. Плющенко уступил Лайсачику не только по презентации, но и по технике. Произвольно Евгений сделал 11 прыжков из 12 возможных, просто не заявил целый элемент. Возможно, потому что не хватило сил. А еще россиянин облегчил вторую половину программы и поставил туда лишь 3 простых прыжка, а американец 5, за что набрал бонусами почти 3 балла. Было еще одно упущение, на которое обратили внимание судьи. В произвольной Плющенко практически не было связок между прыжками, транзишенов. Они не просто заполняют пустоты, но и чуть усложняют программу и отнимают силы. Здесь россиянин потерял почти балл к оценке за компоненты. Евгений и его тренер Алексей Мишин допустили тактический просчет. Они делали основную ставку на тулуп в 4 оборота, но это не такой дорогой элемент, чтобы компенсировать отставание по другим пунктам. Лайсачик же выжил из своего технического набора максимум. На пресс-конференции после игр он сказал, что разочарован реакцией Плющенко и не принимает его претензии.
2: Тот, кто был моим кумиром, нанес мне удар. Да, проигрывать тяжело, особенно если ты думаешь, что выиграешь, что бы ни случилось. Он развел много шума всего из-за одного прыжка. Это лишь один сложный элемент из множества в произвольной программе. А в действительности каждый шаг, который мы делаем от начальной до заключительной позы, приносит баллы.
1: Поэтому тезис о том, что американец победил несправедливо, неверный. Как и утверждение, что такие спортсмены тянут фигурное катание вниз. Ведь с тех пор правила почти не изменились, а спорт шагнул далеко вперед. Презентация, скольжение, музыкальность – все это по-прежнему ценится очень высоко. Но теперь спортсмены научились сочетать искусство и сверхсложные элементы. Научились по-настоящему серьезно рисковать и не проигрывать. Правда, увы, пока немногие.
0: Спорт ниже нуля.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Идеевой на Первом спортивном.
2: Ну что, Первое спортивное радио для вас вещает. Всем привет. И у нас есть гость в студии. Давайте же будем с ним знакомиться.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Ну, по утрам ходят те, кто привык по утрам рано вставать, несмотря на то, что работают они, как правило, вечером. Это боец. И его можно смело назвать одним из самых уникальных в этом спорте. Не один десяток боев, огромное количество лиг и турниров, разные виды спорта, огромное количество увлечений. В общем, Fight Nights, Top Dog, Наше Дело, UFC, ну, точнее, Урал FC, да? Как бы не путать. Причем успел и победить на Кубке Святого Георгия, и проиграть в бою за пояс, но после этого пошел далеко вперед, где в одном из боев перебил известного бойца Алексея Махно.
4: А еще кто же это?
2: Модель, блогер, массажист, актер Юрий Ревун!
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Юрий. Сколько всего? А вы сами себя массируете в массаже?
5: Иногда сам себя массирую.
4: Когда не успевает массажист, да?
5: Да, ну я на самом деле очень много поменял массажистов, и поэтому иногда приходится самому себя массировать.
4: Нормально.
2: А есть специальное образование? Я просто слышала от многих бойцов, от многих спортсменов, которые говорили, вообще у Юры золотые руки. Что он делает с мышцами, как он умеет восстанавливать, это просто небо и земля с другими.
4: Золотом покрывает.
2: Ну да, раз золотые руки, конечно.
5: А у нас еще, ну, то есть в нашем кругу ходили такие слухи, что все, кто приходил ко мне на массаж, потом выигрывал после массажа.
4: Вот он дело! Да, на золото выигрывали люди. Вот руки-то золотые, вот откуда пошло.
5: Но это немножко, ну вот, недавно это изменилось, к сожалению, вот мой товарищ проиграл.
4: Серебряные руки пошли.
2: Да, ну, ничего.
4: Да. Ну, слушайте, ну, ты же, учитывая, что ты сам спортсмен, ты сам прекрасно понимаешь, да, что не бывает побед без поражений.
5: Да, просто сложно постоянно отдавать такую энергетику, чтобы постоянно выигрывать.
4: Сил не осталось просто.
5: Да.
4: Да, вот мы про завтрак хотели спросить. Что на завтрак Юрий ест?
5: Я как послушал, что кто ходит в гости по утрам, тот просыпается. Я вообще очень редко просыпаюсь рано. А так, если рано и просыпаюсь утром, то
4: иду на радио.
5: То я пью только воду.
4: А, да?
5: Да, вот. Или ем что-то вчерашнее. То есть это вообще не по-спортсменски.
4: А, то есть это вчера, это ужин оставшийся.
5: Да, я залез в холодильник, посмотрел, там у меня рисик был, я вот скушал прям такую тяжелую пищу там.
4: Ага, но сбросить-то легко. Вам, да?
5: А я и не набираю, на самом деле. Я не знаю, как так получается. Я все пытаюсь набрать. Я хочу хотя бы 90 с чем-то набрать, но выше 80 не поднимался еще.
4: Ну, понятно.
5: Ну вот видите, это так устроено. Все, кто с кучерявыми волосами хочет прямые, кто с прямыми хочет кучерявые, кто да? полненький хочет худеньким быть, кто худенький хочет набрать.
4: А кто высокий, у того жена маленькая.
2: А кто маленький?
5: Ну, лучше, когда все нормально. Точнее, лучше так, чем наоборот.
4: Да.
2: Ну, не знаю, кому как.
4: Не знаю.
2: У меня есть, кстати, знакомые спортсмены. Да. Причем спортсмены есть, у которых жены, некоторые прям в два раза даже выше. Такие.
4: Хорош.
2: Да.
4: Молодцы. Молодцы. Давайте вернемся. Да, так если не рано утром встаете, да, что же там дальше-то происходит? В обед встаете? Обычно.
5: Ну,
4: обычный день как складывается?
5: Обычно я встаю где-то в часиков 10, если нету тренировки.
4: После окончания эфира «Физкульт-привет».
5: Но я заметил, что когда я встаю в 7, день шикарнейшим образом складывается. Да. Я получаю хорошие эмоции, особенно с утра. Ты вот это вот солнышко видишь, там 6-7 часов, поэтому я всем советую, рекомендую вставать утром.
4: И включать первое спортивное радио. Mm-hmm.
5: Да, я это хотел сказать, чтобы вы меня опередили. Вот, и, ну, не знаю, как так, видимо, природа так заложена. Проснулся утром, умылся холодной водой, и день шикарный получается.
4: Юрий, вы упомянули воду, да, то есть вы пьете воду, да, это что, полезно или что?
5: Да, я слышал, что это полезно, причем тепленькую пить воду, но я не поэтому пью, я пью, потому что просто так хочется.
4: Хочется с утра.
5: Да, да, да, просто так хочется, но я, в принципе, и живу. Как хочется, так живу, да? Ну, именно питаюсь и там тренируюсь. Иногда в процессе подготовки, конечно, приходится через себя переходить, но я стараюсь этого не делать. То есть, если не хочется, я просто пропускаю.
4: А что значит через себя переступать?
5: Ну, знаете, когда у тебя есть программа, тебе нужно это время тренироваться, а у тебя просто морально не хватает уже сил.
4: Можешь сказать, все, я сделаю это завтра, нет?
5: Да-да-да, я сделаю это через месяц.
4: Нет, серьезно?
5: Да-да-да. Ну, а завтра не получится, потому что завтра другая нагрузка, и поэтому ты просто пропускаешь.
4: А, вон оно что! Оказывается, так можно было.
5: Нет, так нельзя.
2: Давайте напомним номер телефона 495-90-90-94-4. Это номер WhatsApp. Ждем ваши вопросы. Юрий обещал ответить на все вопросы, на любые. Поэтому можно спрашивать, да, все что угодно. Все что угодно можно спрашивать. Вот вопрос уже есть. С чего все началось? Как Юра вообще смог открыть в себе столько талантов?
5: Началось с рождения.
4: Давайте не все рассказывать, да. Кстати, у вас какое-то интересное место, да, рождения? Где вы родились?
5: Родился в деревне на Украине.
4: Так.
5: Ничего интересного. Шебутинцы.
4: Да, вот название какое-то, да, интересно. Вы шебутинец?
5: Шебутинец.
4: Вы шебутной, да, Юрий?
5: Шебутинец. Ну, по боям, если посмотрите, я такой, да, шебутной немного. Я как-то, меня пригласили в Китай на бой. И по идее, там должны были китайцы выиграть все. Но так и получилось, что было 26 бойцов из России. И выиграл только я и мой товарищ из зала. А так, ну, то есть по всей России из разных залов приехали. И вот я к чему это, что шебутной? Там с первой секунды я разбежался, еще комментаторы не успели подключиться, а я уже влетел в китайского маленького соперника.
4: Это судья-то дал команду, успел дать команду?
5: Ну да, я такое услышал, дзынь. То есть там даже, я не знаю, как это получилось, камеры не успели среагировать, то есть момент уже, где я влетаю в него.
4: А он лежит.
2: Повезло, да?
4: Кому?
2: Судье.
4: Что судья успел отойти? Ну, смены режут, деньги те же.
2: Ну, наконец, там футбол скоро будут показывать.
5: Я на самом деле летаю в облаках, то есть отвечаю на вопросы, перехожу сразу на другую тему. А что у нас было? А, с чего все началось? С чего все началось? Ну, а я не знаю, как это ответить. Ну, началось, да, с рождения родился, и вот, как я помню, занимался всем, что мне нравится.
4: Ну, понятно.
2: Что это было всем, чем нравится? То есть это не единоборство же, это не бокс, это что-то
5: еще? Да, я хотел стать поваром, и я отучился на повара.
2: Ух ты!
4: Любимое блюдо?
2: Да.
5: Любимое блюдо – борщ.
4: Да!
5: Да.
2: Есть какой-то уникальный рецепт или просто традиционный?
5: Нет, главное, чтобы он был красный.
4: Это
5: и наваристый.
2: Это можно краситель
5: чесночком,
2: добавить.
5: С чесночком. Ну да, краситель в виде свеклы.
2: Ну да, можно, да.
4: Да, слушай, это вопрос от Игоря. После 6 вечера можно есть или нельзя?
5: Я не могу уснуть, если я не
2: это
5: поем.
2: Это вопрос как спортсмену или как повару?
4: Можно готовить, но не есть.
5: Смотря во сколько он написал.
4: Написал сейчас.
5: Значит, как повару, наверное. Смотря что, Игорь, смотря какая у вас там диета, какое телосложение, я не знаю. Но вообще, я не могу уснуть, если не поем. Поэтому я уже пытался.
2: Голодным вообще тяжело спать.
4: Нормально.
5: Я не могу.
2: Тоже не могу.
4: Не, просто я всегда сыт.
2: Везет.
5: То есть я был уставший, приходил, думаю, ну вот сейчас не поем, надо это приучивать себя ложиться спать.
4: Без еды?
5: Да. И нет, не получалось.
4: Не получается.
5: Я шел и закидывал что-то, чтобы там переваривалось.
2: Что-нибудь, неважно, да, что?
5: Да, видимо.
2: Борщ там, котлеты.
4: Да сразу.
5: Чем потяжелее, тем лучше.
2: Так, повар, это понятно, но это же вы, наверное, учились на него уже после того, как школу окончили, да?
5: Да.
2: А во время в школьные годы чем вы занимались?
5: В школьные годы.
2: Как вот этот вот проявился внутри маленького мальчика талант просто ко всему?
5: Так это я не скажу, что я прям как-то во всем знаю. Как мой папа мне говорил в детстве, ты можешь хвосты коровам крутить, но будь лучшим в этом. А у меня было там-там-там-там-сям, и везде так понемножку. Вот, поэтому, не знаю, зато получаю удовольствие от жизни. То есть делаешь то, что тебе нравится. В принципе, я не скажу, что я не там, не сям. В спорте я довольно-таки хороших результатов добился. На массаж ко мне ходят люди тоже. То есть у меня ценник не дешевый. И вот вчера буквально мне человек такой: нет, я не могу тебе столько платить, я тебе дам еще больше. И вот это не первый раз.
4: А где этот человек?
5: И кто этот человек?
4: Не, кто, не важно. Где этот человек? Пригласите его к нам.
2: Ты тоже будешь делать массаж?
4: Нет.
2: Массаж от Алексея Борисовича.
4: Не. Массаж я, конечно, могу сделать. Я просто попрошу совсем другое.
5: У вас такое радио хорошее, такая уютная комната.
4: Да, скажите ему об этом. Да.
5: Я не могу не вложить сюда несколько миллионов.
4: Да, не рублей.
5: Долларов, естественно. Сейчас в наше время что такое миллионы рублей?
4: Это наша замечательная валюта. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: В гостях у нас Юрий Рябой. Это человек, боец, модель, блогер, массажист, актер. Ну, вот мне больше всего нравятся вот эти вот две составляющие. Модель и боец. Как удается вообще совмещать и не портить при этом, так назовем, товарный вид, да?
3: Это вообще совместимо? Я добавлю просто.
2: Модель.
3: Мои вопросы. Как вообще вот в мире бойцов относятся к тому, что ты модель?
4: Но скорее вот это самое сложное, да, потому что я участвовал в проекте, где 12, по-моему, бойцов живут в одном доме, что-то вроде...
3: И кто-то должен выжить из них.
4: И вот все такие с бойцовским характером, а я же еще там в молодости там работал детским аниматором, то есть такой больше на позитивчике.
2: Конкурсы давай там провозить.
3: Всех вывел из строя.
2: Кто карандаш в бутылку засунет?
4: Кстати, фокусы я тоже умею показывать, да. Все. Только я не подготовился.
2: Ты же жонглируй, ты же фокусник.
4: Жонглируй.
3: На машинке немножко.
2: А фокусы какие? С картами?
4: Нет, с
2: картами. Или на пальцем? Типа, вот есть большой палец, оп, нет большого пальца.
4: Вот есть салфетка, оп, нет салфетки, да. Поэтому вот в этом плане сложно. Ну, именно больше характера, потому что у меня все-таки характер не такой, не бойцовский, не...
3: Нет?
2: Более весельчак,
4: да,
2: такой, да?
4: Больше, эй, чё, как дела?
2: Да ладно, Конор Макгрегор тоже вон весельчак.
3: Нет, там тот китайский парень-то тоже, наверное, понял, что ты весельчак, да, на первой секунде.
4: А я с улыбкой бежал.
2: Привет! Он просто хотел поздороваться, нормально.
3: Поздоровался.
2: Пожмите руки друг другу, бойцы.
3: Да, пожалуйста.
4: Так что в этом плане, да, сложнее. А в целом, ну, нормально. То, что даже в UFC был какой-то боец, меня потом еще с ним сравнивали, такой молодой, типа полумодель, и достаточно неплохо выступал.
2: Полумодель так звучит.
3: Полумодель, да, звучит, ну, не да, очень.
4: Это с модельной внешностью, но не модель.
2: Просто красавчик, да?
4: Да, а совмещать, конечно, я не знаю, но совмещать... Мне просто везло, у меня лицо всегда было, ну, когда я еще был в модельной сфере, оставалось целенькое. Я помню, даже на топ-дог как-то пришел, а топ-дог — это бои на голых кулаках, да, да, никто, да, не,
3: да,
4: знает.
3: Да, да. Там у всех сечки вот эти вот, да.
2: Нет,
3: вот
2: там, ну, жестко, ну, голые кулаки, тебе просто...
4: Да, да, один раз даже легонечко попало, у тебя уже либо сечка, либо гематома какая-то выскакивает.
2: Либо перелом там.
4: Ну, причем так, зрителям, ну, этого зрителям этого не видно. Это уже начинается через пару часов после боев, ты заплываешь и такая...
2: Ну да, если не нос разбили, да, где
3: на
2: сразу...
3: На пресс-конференцию идешь, там уже весь такой...
2: Кто это? Кто это? А вы, молодой человек, кто? Я боец.
3: Раньше я был моделью.
2: В общем, везло, и ничего не попадало по лицу, да?
4: Ну, да, как я завязался с модельным, что-то вот у меня все пошло, у меня постоянно...
3: Это был сдерживающий фактор.
4: Постоянно такое...
2: Самосохранение какое-то было, видимо, может быть, внутренний настрой.
4: Нет, драться я всегда любил так, угу, как последний раз. Заходил и зарубался. Ну вот, но... Да, потом что-то пошло не так. Я вот говорю, на топ-дог залетел, и там еще перед турниром записывают промо-ролик короткий. Я говорю, эй, ребята, меня еще никто не знает. Говорю, привет всем. У меня, кстати, после боя на следующий день съемка, поэтому, надеюсь, мое лицо не разобьют. А мы еще, я вот очень тогда хайпанул на контрасте, потому что был, у меня был соперник, который до меня там выиграл какого-то мастера-бомбастера. Вот, и он говорит, а я буду тигром, я готов рубиться, там, убивать или умереть. Ну, в итоге, да, у меня личико осталось целое. Не, слава богу.
2: Если он был тигром, тогда а ты кто был?
4: Вот я был
2: ассоциируешься
4: моделью.
2: С каким животным? А, просто модель.
3: Укротитель.
4: Есть какие-нибудь модели?
2: Гепард, мне кажется, красивый, да? Пантера.
4: Он грациозная пантера.
3: И бежал как будто от гепарда.
2: Вот вопрос пришел. 495-90-90-94-4. Это номер WhatsApp. Что, Юрий, ближе, голые кулаки или ММА?
4: Голые кулаки, конечно же. ММА у меня не складывалось вот это. Хотя.
2: С Махно
4: я дрался по, ну, можно сказать, по боксу. Просто это были как раз в ММА перчатках, но без борьбы.
2: Маленький.
4: Борюсь я лучше, чем боксирую, но если это совместить в ММА, у меня почему-то вообще борьба никак не идет. А природная, наверное, потому что черный. Природная у меня лучше борьба.
2: Черный нельзя говорить, говорят афро.
3: Да что это нельзя-то? Если черный, значит черный. Ничего с этим не сделаешь, да.
2: Красивый цвет.
4: Кстати, да, я вот всегда задавался вопросом, почему афроамериканцы, ну почему эти черных называют черными, а не коричневыми, ну то есть.
2: А есть же просто у них разный цвет кожи, есть прям черный, есть и синий, черный.
4: Черных вот таких вот как микрофон я не
2: видел. Я видела однажды, я прям поразилась, правда.
4: Видел только коричневых.
2: Ну да. Они есть и красные, есть коричнево-красные, есть желто-коричневые, да. А есть такие синий-коричневый цвет кожи.
3: Давайте чем-нибудь еще.
2: Нет, ну а что, разные кожи бывают.
3: Конечно, конечно.
2: Цвет, конечно, да.
3: Особенно после боев.
2: Розовый.
3: После боев бывает. И зеленым отливом. Всякое бывает.
2: Там вообще разноцветные, да.
3: Юрию ли не знать вот это все.
2: Были ли какие-то операции, там вроде с рукой и травма какая-то была, да, серьезная?
4: Я вот полтора года в простое, как раз из-за вот здесь мне раз. Я летел в Курган, полгода реабилитации, то есть мне в клинике Елизарова, Елизарова вообще родом как бы из Кургана место. И вот мне очень классно сделали, просто суперски. То есть у меня был
2: То есть это не настоящая,
4: короткая,
2: да, рука?
4: Настоящая рука, она еще массирует. Был короткий кулак, ну, палец был короткий за счет множества переломов и изгибов. Мне отрезали все неровности, выдвинули кость и зафиксировали аппаратом Елизарова. У меня кость наросла, и теперь...
2: Вот полтора такой... года она росла?
4: Росла, может, месяца 4, но просто нельзя было бить, она же все-таки нарастает, укрепляется.
3: Чтобы укрепилась, да.
2: Я знаю, что ноги увеличивают.
3: А что было тут?
4: Один из наших певцов летал как раз в эту клинику, не могу сказать фамилию.
2: Ноги увеличивал?
4: Рост увеличивал, да. Ему дробили кости и ставили вот как раз эти расширители.
3: Так это Филипп Киркор.
2: Ну куда ему? Что-то я стал коротким. Маска выше меня. Да. Ну, вообще, конечно, жестоко эти аппараты.
3: Так что было-то? Как получил травму?
4: Перелом. Я отдал в лоб. Это вот как раз я дрался с соперником, который тяжелее. Мне сказали, что, возможно, это еще из-за этого, потому что масса больше. И я как бы в разрез кинул ему.
3: Ударил прям в лоб.
4: Да, в первом раунде и там 3 раунда я кое-как отодрался, у меня все лицо расквашено, рука сломана.
2: Ничего себе.
4: Вот, и вот после этого я сразу еще один бой провел уже со сломанной рукой.
3: Зачем?
4: А потому что уже был контракт подписан, уже все.
3: Кошмар.
4: Можно было как бы свинтить.
3: Да, есть один спортсмен, да, который за контракты потерял ноги и руки.
2: Да.
4: Ноги и руки?
3: Да, ноги и руки.
4: Хорошо, что не голову.
3: Ну, здесь тоже, да, это абсолютно точно хорошо, да. За его жизнь там боролись. Так что как-то вот эти контракты...
4: Да, сейчас уже, конечно, учатся на своих ошибках. Поэтому лучше переждать, лучше отменить и... Нет, тем более я дрался тогда с лучший боец Ирана 2022 года. Вот. Но, слава богу, сделал там хоть ничью.
3: Ну, там ничья бывает?
4: Ну да, у нас получилось.
2: С поломанной рукой, представляешь?
4: Хотя я считаю, что я даже выиграл, но дали ничью. Просто он более активный был.
3: Ну, понятно.
4: Так что вот так.
2: Юрий Рябоев в гостях на Первом спортивном радио 495-90-90-94-4. Задавайте ваши вопросы. Юра обещал ответить на все, на любые вопросы. Пишите, очень скоро продолжим.
4: Так, сейчас напишу себе вопрос.
2: Хорошо.

0: Привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: 495-90-90-94-4. В гостях у нас Юрий Рябой. И вот мы поговорили как раз по поводу того, что твоим соперником был боец из Турции, и он был тяжелый, да?
2: Из Ирана.
1: Вот у меня в связи с этим такой вопрос. Как ты относишься к тому, что бойцы гоняют вес перед боем, а потом набирают его? Потому что, то есть нужно же войти в рамки, допустим, 80 килограммов, да? И они раз такие и входят. А потом у них есть сутки, чтобы наесть и набрать. И некоторые набирают прям много, плюс 20 возвращают себе там килограммов, да, за сутки. И выходит уже другой человек. Он не 80, он выходит под 100.
2: Угу.
1: Как ты, это же не честно?
3: Ну, как, честно, потому что...
2: Да,
3: они на равных условиях. Мне кажется, что вообще можно создать отдельный вид спорта по весогонке.
1: То есть,
3: кто больше согонит, и на следующий день кто больше наберет.
1: Это опасно.
3: Ну, конечно, да. Да и по голове тоже получать опасно. Я вот сейчас вот рассказывал, как одному нашему дагестанскому боксеру не посчастливилось. Вот. А так, опасно. И отношусь я к этому да не очень, поэтому сам не гоняю. То есть вот я вам рассказывал, где я руку сломал. Я дрался с парнем, вот как раз он на 17 килограмм был тяжелее. Вот.
1: Но это прям это большой перевес.
3: То есть я вошел, я был в своем весе, 77.
1: Он
3: в мой не смог согнать, но все равно сделали бой, и как бы и он еще потом набрал, и поэтому, да, вот получилась такая разница.
2: Есть ли в боях, как вот Мария утверждает, честность какая-то? Мария всегда за честность.
1: Да.
2: Есть ли она?
1: За справедливость.
3: Я лично, да, стараюсь как-то честно драться.
1: Если попросил соперник не по лицу.
3: Да, у меня был один соперник, который я знаю, что там несколько лет до нашего боя у него была сломана лицевая, там пластину ставили, ему не запрещали драться, но он все равно дерется до сих пор. И я думаю, ладно, не буду его бить, по крайней мере, вот в эту всю в лицевую область. Как тебе называются?
2: Под глазом, да.
3: Да-да-да. Думаю, не буду туда бить, но нет, по челюсти, имею по носу, по челюсти, там, если аккуратненько, я думаю, дам ему.
1: Аккуратненько, щелчок.
3: И вот, да, и я вот бил 3 раунда там по корпусу ему. Иногда там в голову засаживал, конечно, где я понимал, что
1: случайно.
2: Подворачивалось.
3: Даже второй раунд, помню, думаю, посажу его в печень. Что-то в порыве такого вот этого вот адреналина, что ли, я его бью, ударов 10, наверное, подряд нанес. Я говорю, я его не могу в печень посадить в перерыве. Я говорю сопернику, он говорит, так ты бьешь не в ту сторону.
2: Печень не там.
3: Юра, ты бьешь в голову, там нет печени.
2: Я хочу через голову отключить печень.
1: Ну, все правильно.
2: Да.
1: Мозг перестанет подавать сигнал.
3: А так попадаются соперники, которые грязнят. Я знаю, в борьбе тоже там есть определенные моменты, когда судья не видит. То есть можно там... когда не заметили, значит, все по правилам. Мне лично это что-то не особо. Ну и поскольку в нашей индустрии я считаюсь не таким, не грязным бойцом, многие меня уже знают, поэтому со мной стараются тоже более-менее, по крайней мере, я так замечаю, что со мной стараются более-менее чистый бой вести.
1: А были какие-то договорные матчи? Где вы заранее там обсудили такое? Давай на ничью сегодня.
3: Я слышал, что были.
1: А вот у тебя конкретно?
3: Мне один никто человек за всю историю моих боев, мне один человек предлагал, и то я...
1: Не согласился? Мало денег предложил? Что? Или нечестно?
3: В смысле, он говорит, слушай, у меня там мне перед своими надо там подтонуться, можешь, я тебе весь свой гонорар отдам, а ты мне сольешь. А там соперник такого уровня, что он бы и без договорника меня мог бы выиграть. Я думаю, ну ты странный тип. Но нет, все-таки по договоренности как-то...
1: А кто выиграл-то в итоге?
3: А нам в итоге и не сделали бой. Но я отказался. Вот, что-то это не особо для меня.
1: Можно было в ответ сказать, что давай только там аккуратно. Я знаю, был такой бой, когда они договорились между собой тоже за какую-то там сумму, и человек, который взял деньги, который должен был проиграть, он для себя решил, что он в конце первого раунда упадет, как будто бы тот попал в челюсть, в печень. И самое интересное, что тот бил в челюсть, и вдруг ни с того ни с сего он схватился за печень и падает с криком такой «А-а-а!» и рукой стучит, не может продолжать бой. Вот, но мы как бы видели, что никакого удара не было. Это было, конечно же, странно. Такие тоже бывают моменты.
2: Слушай, ну отдача пошла из челюсти.
1: Ну, да.
3: Это как раз бывает, о чем мы говорили.
1: Да, да. Нервные вот эти вот окончания.
2: Просто человек... А слушай, а помогает вот тебе то, что ты массажист?
1: В чем?
3: Я массировал как-то менеджера своего соперника.
2: Не-не-не. Смотри, я не про то спросил.
1: Тут помогает.
2: Да. Нет, я про другое, но ты же знаешь, куда бить.
3: Да, в голову бьешь, и нормально будет.
2: Нет, ну когда в голову, это ненормально будет потом.
3: Так нет, и все бойцы знают, куда бить. Но я знаю нервы, где проходят.
1: Точки вот эти вот.
3: Да, но все равно лучше ударить в голову, чем там пытаться попасть туда. Но то можно отключить руку, если попасть в районе лопатки, так она обвиснет. Но ты попробуй еще попади туда. Вот, поэтому в плане того, чтобы я знал какие-то точки... как шаолиньские монахи, там потыкал, и соперник выключился, нет.
1: Да-да-да-да, как Дуров, да, в фильме?
3: Потыкал.
1: Когда он пальцем вот этот бочонок вода полил.
2: Это было красота. Давай вот это не будем.
1: Ну и какая разница? Ну, работал же с точками, как бы, да?
2: С разными.
1: Правильное направление. А по поводу поп-ММА, ты был регулярным участником поп-ММА. Как тебе вообще вот эта вот атмосфера? Потому что кто-то ее ругает, кто-то радуется, говорит, ну спасибо, что позвали, денег дали, и вроде как стал именно популярным, да, в том числе. Если раз популярный ММА. Как вообще вот это движение, вот это направление?
3: Мне нравится тем, что я там зарабатываю деньги.
2: Логично.
3: Ну, слушайте, а так... Еще плюс то, что там не убийцы прям. То есть поп-ММА, оно чем? Ты будешь драться, если ты умеешь лялякать, раскручивать бой. Вот, то есть некоторые хорошие спортсмены получают меньше, чем такие...
2: Ну, надо быть активным в соцсетях, и тогда тебе придут деньги.
3: Ну и в соцсетях, и на конференциях, то есть надо это уметь владеть своим языком, так сказать.
1: Ну да, но там такие случаи бывали, которые, ну, конечно, все критиковали и были просто поражены, что нельзя так делать. Там, например, там девушку там шлепнули, да, или там, когда друг друга называют, там всякие животные от этого страдают.
3: Я как раз дрался с этим бойцом, который шлепнул девушку.
2: Отомстил?
3: Да, отомстил. Кстати, я об него сломал руку, да.
1: Ах,
3: и вот после, да, я вот опять же, там я тоже в первом раунде сломал руку, выиграл, и на полтора года вот уже это восстанавливаюсь.
2: Нормально.
1: Если сейчас опять позовут вот во что-то подобное, ты в такие шоу пойдешь?
3: Конечно. Я вот, собственно, сейчас и готовлюсь, уже полгода я тренируюсь, чтобы вот жду удачного момента, чтобы... залететь в эту индустрию.
1: Рука уже готова, да?
3: Да.
1: То есть все уже нормально, никаких не будет уже травм старых?
3: Надеюсь, нет. На перчатках я боксирую, а на голых кулаках еще
2: не... Ну хорошо. Юрий, скажи, пожалуйста, ну вот ты кто в большей все-таки степени? Актер, модель, боец, кто ты? Массажист?
3: Ух, мне, конечно...
1: Фокусник, мы еще узнаем.
2: Да.
1: Иллюзионист.
2: Это надо сейчас проверить.
1: Поэт.
3: Сниматься в фильмах мне понравилось больше, чем... Не больше. Наверное, так же понравилось, как драться. Но просто это менее травмоопасно.
2: Хорошо, ну, но вот
1: и весело,
2: чем
1: но
2: ты зарабатываешь деньги?
3: Давай, зарабатываю давай скорее боями больше.
2: Все-таки боями.
3: Да, доход. Но я еще не такой актер популярный, чтобы мне платили хорошие деньги за съемки в фильмах.
2: А массаж? А,
3: массаж, ну, тоже, ну, сколько можно заработать? Там 1200 в месяц. Там, ну,
1: копейки.
2: 200. Это вообще, да.
3: Не, ну, если сравнить с боями, то, конечно, это копейки. Поэтому мне, конечно, в этом плане бои больше нравятся.
1: Но там же, вот смотри, допустим, миллион дают, да, за бой, а часть денег-то, во-первых, это же уходит, во-первых, команде. Нужно заплатить за этих денег.
3: Половина
1: команде. А остальные деньги на восстановление, например. И все, и получается, как бы, ну, лет, ну, жене купил там этот кольцо с бриллиантом, все, денег нет.
3: Шаурму.
1: Вот. На что осталось, то и купил, да. Как бы два варианта. Но тут хорошо, что потому что Юра, он же повар, поэтому он дома сам приготовил.
3: Кстати,
1: а тут дешевле и вкуснее.
3: Я готовлю шаурму
1: дома. А
3: дома
1: вообще готовишь?
3: Очень редко. Вот единственное, что меня просят, это шаурму приготовить.
1: Да, серьезно?
3: Что-то, да. Я шаурму никогда в жизни не готовил. Но да, сделал пару раз, очень вкусно получилось.
2: Юрий Ревой у нас в гостях. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.

0: «Спортпривет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Всем доброе утро! В гостях у нас Юрий Рябой, модель, блогер, массажист, актер, но на самом деле он повар и боец.
2: Повар и боец.
1: Вот так вот. Какие вообще планы на ближайшее будущее, кроме того, что теперь восстановился, рука работает, и вернуться, да, в кулачку?
3: Кроме того, как вернуться в кулачку, планы... Не знаю, хотелось бы... Из бизнеса хотелось бы производство жгутов спортивных или мыла дегтярного. Мне очень нравится дегтярное мыло.
2: Да?
1: Ух ты! А можно дома варить?
3: Я благодаря дегтярному мылу, наверное, женился.
2: Отличная история. Так, слушаем.
1: Да, как это?
3: Ну вот супруга рассказывает маме. Говорит маме, вот я познакомилась там с молодым человеком, ну там вот, Юра туда-сюда. О, Юра, так он какой-то такой, ну, несерьезный, говорит мама.
1: Постоянно улыбается, ржет, он уже такие фокусы показывает.
3: Мам, он моется дегтярным мылом.
2: Мам, все, иди замуж, да.
3: Да, так она так сказала, потому что папа у нее тоже моется дегтярным мылом.
1: По запаху.

0: Угу. Дачу, деревья, я яблоню.
1: Чтобы сам все высадил, да? Чтобы
0: да,
1: сам...
0: да, да.
1: Помидоры, там, картошка будет? Лук.
0: Помидоры, картошка, лук, да. Еще человек, который это все будет.
1: Будет сажать, выращивать, полоть и собирать потом.
2: Ну, этот человек сейчас растет потихонечку.
1: Для этого.
2: Как только будет дача, он уже будет копать.
0: Насколько я себя помню, я любил только бегать по этим, по картошке.
2: Это все любят.
1: Никто не заставлял, да.
0: Это так что вот так вот.
1: Вопрос пришел. 495-90-90-94-4. Если позовут на шоу к Альфреду, поедешь?
0: Вчера только это обсуждал.
1: Ух ты.
0: Мне кажется, я не выдержу. Морально. Я бы хотел, потому что там хайп, конечно, такой сумасшедший, но по характеру я вообще не такой, как те ребята, и я не знаю, выдержу ли я, ну, то есть там надо постоянно что-то не кипиш какой-то, дерутся, обзываются. А я, если с человеком поругался, я с ним потом уже не могу общаться нормально. Ну, то есть это очень сложно, очень сложно, но если предложили, скорее всего, да.
1: Зависит от суммы? Или просто?
0: Да,
1: или,
0: скорее
1: или просто,
0: всего, да. Ну, бои-то я такой... лучше, конечно, я подерусь с человеком, которого я уважаю. Ну, то есть мне с такими... Ну, то есть разделить клетку с каким-то неприятным человеком мне не очень хочется.
1: Ведь мальчишки дерутся с теми, кого уважают, а с теми, кого уважают,
0: да,
1: не дерутся.
0: Да, кого не уважаю, не хотел бы драться, да. Ну, пару
2: если
0: раз
2: кого не уважают, бьют. А с теми, кого уважают, дерутся. Понимаешь, это разные вещи.
0: По-разному просто деремся.
2: Да.
1: А вот косички, когда дергают, это что, это уважают или нет?
2: Девочкам?
1: Да.
2: Да. Понравится хотят.
1: Это уважают.
0: У меня раньше были длинные волосы, да, и вот мой соперник держал меня, вот это вот единственный соперник, который был такой, немножко грязный бой вел, и он прям, я заплетал, и он прям брал так за косички.
1: Такие же длинные, как у Антона Никитина?
0: Нет, длиннее.
1: Ух ты!
0: У меня были по грудь.
1: Правда? Прям такие... Серьезно?
0: Да. Длинные волосы.
1: Я не видела такой фотографии, я не находила. Нет в интернете.
2: Ну, так и такой фотографии Антона Никитина, который стоит у нас в студии, тоже больше нигде нет.
1: Да, согласна.
2: Если честно. Даже у самого Антона, даже в детстве.
1: Был специальный парикмахер, который ухаживал за такими длинными волосами? Это же очень тяжело.
0: Кто заплетал косички, да.
1: А, только косички, да, вот эти вот такие?
2: Ой-ой-ой.
1: Вау,
2: нам сейчас
1: круто.
2: Показали это все. Вот,
0: да,
2: и на этой мажорной ноте мы, собственно, заканчиваем наш сегодняшний эфир.
1: Спасибо
2: большое, что пришел. Нашел время подняться
1: очень
2: раньше.
1: Крутой.
2: Выпил воды.
1: Удачи тебе, чтобы дом построить, да.
2: Да.
0: Вам спасибо большое, что...
1: Детки были, чтобы здоровы.
0: Вам спасибо большое, что позвали меня. Вот. А также всем, кто нас слушал, хочу это передать большое-большое-большое крепкое обнимание такое и проминание, да,
2: всем. Всем хорошего дня.
1: Пока.

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и с

0: Спортивная. Красавицы и кубки с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: Всем привет! И в гостях у нас член Русского географического общества и байкерского клуба First Moscow Chapter, а также еще путешественник-энтузиаст, который посетил более 50 стран и проехал более 250 тысяч, внимание, километров на мотоцикле, Юнанов Александр. Саш, привет.
2: Да, всем привет, с вами я, Юнан. Ну, хочу добавить, еще я и блогер, и ведущий YouTube-канала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик и не пропустите наш новый выпуск.
3: Кто еще Александра не видел, обязательно посмотрите. У него какие-то феерические татуировки. Мы сейчас будем тоже разглядывать
1: сейчас,
3: и
1: Марина,
3: спросимся.
1: Ты просто не видела Александра до этих феерических татуировок, чтобы ты понимала, это был просто такой типичный голливудский бизнесмен. И внезапно у него теперь рукава забиты. Да. Саш, как ты докатился до такой жизни?
2: Связался с плохой компанией и пошел по наклонной.
3: С байкерами?
2: Да.
1: Плохо, приличные люди.
2: Ну, все считают это так, это такая...
1: Нет, но я знаю, почему это так считают.
2: Приемлемая для всех история.
1: Я знаю, это «Ангел Ада» книга, да, известная не только мне, я надеюсь, где про байкеров не очень приятные вещи написаны.
2: Ну, давайте так. Первое. У нас есть в основном голливудский кинематограф, который создал определенный образ байкера, да, который... И, собственно говоря, проецируется на всех мотоциклистов, а обывателями.
1: Да.
2: Конечно же, огромное количество разных течений. Ага. Огромное количество мотоклубов – это целая вселенная. Поэтому это достаточно долгий, сложный процесс, чтобы разобраться. Это надо погружаться вот в саму среду и уже изнутри все это дело впитывать в себя, куда тебя больше самого тянет. Угу.
3: Так какое байкерское направление у вас во всей этой...
2: Я в себе вот тоже всегда такой есть философский вопрос. Ты байкер или не байкер, или мотоциклист?
1: Или это, ты вообще бизнесмен и примазываешься?
2: Вот, я мотопутешественник. Вот это самое, наверное, правильное определение. Для меня мотоцикл, в первую очередь, это способ путешествия.
1: Партнер in crime.
3: Это значит, мотоцикл с коляской должен
2: быть? Нет, не обязательно.
3: А в коляске кто? Чтобы возить багаж.
2: Хотя и мотоцикл с коляской тоже есть у меня. Ну, не в арсенале я брал его тогда в прокат.
3: Это Днепр, Урал или сейчас уже новые технологии мотоцикл с коляской?
2: Нет, Урал сейчас производится. Да, это уже достаточно современные мотоциклы. Понятно, что много комплектующих импортных. Но это уже такие прям реально практически современные мотоциклы, не уступающие западным аналогам. И что удивительно, они очень популярны в Соединенных Штатах. Там есть прям большие клубы любителей Уралов, да. Причем там какие-то стоят безумных денег.
1: Саш, а вот что эти за 50 такие стран? Какие самые опасные, экзотичные, экзотические, как правильно говорить?
3: Для путешествий на мотоцикле?
1: Да. Опасные, безопасные. Ты говорил, Кения – это вообще самое безопасное место оказалось для путешествий, да?
2: ЮАР оказалось безопасным.
3: Они не могли догнать мотоцикл? Это зебры и львы.
2: Давайте будем честны. Пока от каких-то вот... Ну, таких жестко экстремальных вещей я далек. То есть я пока только к ним приближаюсь, к таким вот вещам. Потому что, ну, понятно, с чего все начинают, когда начинают кататься. Первые искатали всю Европу вдоль и поперек. Ну, когда это все было возможно. Понятно. Ну, безумно красиво. Я ничего не могу сказать. Я очень люблю. Но она очень красивая. Понятно, это были Штаты. Было несколько поездок в Соединенные Штаты.
3: Гранд-Каньон.
2: Штаты это, ну,
1: там, наверное, вообще
2: это
1: круто,
2: просто
1: да. Там
2: феерия.
1: Дороги клевые.
2: Это невозможно.
1: Да.
2: Это страна, построенная маркетологами для туризма.
3: А мотоцикл вы там брали на прокат, правильно?
2: Да. Нет, есть варианты.
3: Я тоже спрашивала, с собой ли бы он его вез?
2: Нет, можно, всегда можно. Есть, например, у меня среди моих друзей есть ребята, кто катается только на своем мотоцикле. То есть у него есть нет возможности перекинуть свой мотоцикл туда, где он хочет, он туда не едет. Я туда еду, беру в прокат. Ну, как бы я пытаюсь упросить.
3: То есть вы не ортодоксальный байкер?
2: Не настолько. Для меня важно само путешествие и вот эти вот эмоции, которые ты получаешь.
3: А какое было первое путешествие на мотоцикле?
2: Самое первое, ну, вот у мотоциклистов далекое путешествие, когда большой расстояние, называется дальняком. Такой, ну,
3: дальняк,
2: да. Первый дальняк, понятно, что он всегда относительно, это был Москва-Питер. Это вот там 650 километров до Питера, когда ты вот сел и слез уже в Питере только. Это вот был первый такой дальняк, когда ты понимаешь, ну, нравится тебе, вообще не нравятся такие вещи. Просто, ну, понятно, ну, ты едешь 6 часов, словно говоря, один, и кроме там шума мотора и свиста ветра у тебя больше вообще ничего нет. Ну, плюс пыль, мухи и все остальное.
3: А сзади девушку, чтобы у нее развивался платочек и коса?
2: Ну, вот когда у девушки развивается платочек, ей потом сразу же приходится мыть голову, потому что...
3: Ну, заправки на ближайшие.
2: Нет, есть есть девушки, которые с удовольствием путешествуют, в том числе, потому что...
3: Нет, тут сам процесс, что у тебя между ног фактически сколько-то там тонн, да? И надо понять, тебе комфортно с этими тоннами или нет.
2: Вот мои туристические мотоциклы большие, это Harley Davidson мотоциклы, тяжелые туристические мотоциклы, он весит почти полтонны.
3: Ну вот полтонны у тебя, ты сидишь на нем, и как тебе с этим?
2: Между ног у тебя раскаленный движок, сверху на нем стоит канистра с бензином, и все это...
3: Класс! А вещички-то для путешествий куда?
2: Опять же, да, вот поскольку как мотоцикл тоже у всех в голове, знаете, кроме, ну там, два колеса рули сидели. Мотоциклы тоже же...
3: Там какая-то коробочка есть,
2: огромный типа модельный ряд. Есть маленькие там для города, есть спортивные, там есть для внедорожных поездок. Есть вот эти туринги, да, большие туристические мотоциклы. У него кофры это называется, большие ящики с боков,
3: по бокам,
2: сверху.
3: Вот, да.
2: Да, и поэтому туда влезает достаточно большое количество
3: вещей. Я думала, это для гаечных ключей, если честно.
2: Нет. Сейчас, к счастью, технологии уже, как и в любом другом продукте, позволяют создавать качественный товар, чинить мотоцикл в дороге очень редко приходится.
3: Хорошо. Нам нужно прерваться, и через несколько минут продолжим говорить про мотопутешествия с Александром Юнановым.
0: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: Всем привет, и мы продолжаем. У нас в гостях сегодня мотопутешественник, член Русского географического общества Александр Юнанов.
2: Я сейчас умру от зависти, потому что он был в Хоббитоне в Новой Зеландии.
3: Был, слушайте.
1: А где там на прокат мотоцикла?
2: Я вот тоже хотела понять.
3: Да, мы там брали мотоциклы, мы скатали оба острова по кругу полностью, проехали. Угу. Новая Зеландия, это, ну, девчонки, это фантастика просто. Это настолько удивительная страна.
2: Сейчас заплачу.
3: Вот.
1: Зависть
3: плохой. У нее есть только один маленький минус, она прохладная.
1: То есть, да, реально, вообще замечательно, все подходит.
3: Мы перелетели туда из Австралии, и вот мы из Мельбурна вылетали, было почти 47, а в Новой Зеландии...
2: Цельсия 47? Да, или по Фаренгейту?
3: Нет, Цельсия. Ну, реально очень жарко.
1: Что-то много.
3: Лютая жара стояла.
1: Но там же и пожары, вот. И все, поэтому там жарко бывает.
3: Там одна из самых жарких пустынь.
2: Так, и что, где вы взяли мотоцикл?
3: И мы перелетали в Новую Зеландию. Там есть товарищ, кто занимается организацией там туров.
2: И там есть товарищ?
3: Нет, товарищи есть везде.
2: Класс.
1: А когда ты путешественник или когда ты байкер, то есть везде товарищи?
2: Нет, они
1: прилетают.
3: Это по двухколесному принципу уже все. Вот, мы брали там мотоциклы и скатали все на все, и в том числе попали вот туда, в Хоббитон.
2: Так, подожди, ты там стоишь на фотографии, как-то тебе пришлось нагибаться, чтобы проходить в эту дверь. Какого же роста был Фродо тогда, у меня вопрос.
3: Так они же хоббиты были маленькие. Они
2: я
3: же
2: понимаю, низко, но он входил-то полностью в эту дверь.
3: Низкоросликами, они же так и назывались.
2: Ну, реально-то актер же не низкорослик, он так-то метр там чего-то.
3: А, слушайте, ну, поверьте, я в одном фильме видел синего инопланетянина, который бегал так что, как живой.
1: Нас обманывают, вы понимаете?
3: Я был поражен,
1: ужас,
3: потому
1: ужас.
3: Что
1: этот Голливуд.
3: Парк построен настолько скрупулезно. Там, я сейчас точно уже не помню, могу ошибиться, можете посмотреть в интернете. Там около более 40 домов вот этих сделано. Практически каждый представляет свою профессию.
2: Боже мой.
3: Вот. И у каждого есть, ну, вот вся атрибутика этой профессии. То есть, если ты рыболов, это прям стоят удочки, там лукошка с какой-то рыбой. То есть, если ты там
1: можно
3: ткач...
1: Можно туда переехать?
3: Ткач, это вот...
1: А если ты блогер, у тебя камера?
3: Станок.
1: Селфи-палка?
3: Ну, к сожалению, их еще тогда не было. Блогеров.
1: Хоббиты и блогеры.
3: Ну, вот, или был один Гэндальф, но он все время бродил. И настолько это сделано тщательно, я прекрасно помню момент, мы идем, там такая сделана, ну, маленькая оградочка, сад, и стоит лукошка с яблоками.
2: Настоящими?
3: И я стою, я ребенку говорю, слушай, перелезь, потрогай яблоко, оно настоящее или нет? То есть оно от меня, грубо говоря, в метре, я не могу зрительно определить, искусственное оно или настоящее. И вот так сделано все. Настолько скрупулезно, причем там же огромный сад, это же все сад сплошной, то есть это же там и фруктовые деревья, и все остальное, там все в этих костюмах работники ходят, из труб дым идет, то есть мы были под таким впечатлением от этого места, как будто вот прям на секунду прям да. Фильм нырнули.
2: Круто. Как ты держишь себя в хорошей форме? Каким видом спорта занимаешься? Ну, помимо байка.
3: Нет, собственно говоря, как, ну, как такового нет, это зал. Зал, ну, к сожалению, вот сейчас это был такой немножечко, даже не комплимент, я втянул живот просто сразу после него, потому что повредил плечо и 2 года не хожу в зал. Была травма.
2: Да, так и не видно.
3: Я втягиваю всегда.
2: Вот мужчины, да, вот
1: втягиваете плечо или живот?
3: Нет, живот. Ну, это, как говорится, на каком свидании можно переставать втягивать живот?
1: Надо сразу на последнем. Нам нужно прерваться и через несколько минут продолжим этот увлекательный разговор.
0: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: И мы продолжаем. Разговариваем сегодня с мотопутешественником Александром Юнановым. Вы еще и член Российского географического общества или русского?
2: Русского географического общества.
1: А чем это общество занимается? И вы, ну, кроме членских взносов, какие еще у вас функции или, может быть, обязанности?
2: Да практически сейчас нет никаких обязанностей. Просто
1: путешествовать.
2: Членский билет, условно говоря, открывать некоторые двери проще. Очень удобно, потому что во всех региональных больших городах есть отделение Русского географического общества. То есть, особенно, когда у тебя какое-то путешествие, я связываюсь с ребятами там, и достаточно много получаешь полезной информации о каких-то интересных местах,
3: знаковых. Это те самые люди на местах?
2: Да, да.
1: А любой может в это общество вступить?
2: Да, на сегодняшний день любой может вступить в это общество.
3: Но Марин, мы не можем.
2: Тут вопрос другой. Хочешь ли ты? Мое-то желание давать. Я, если открыть страничку там московское отделение, то там 90% видеоматериалов это мои фильмы о путешествиях. Я основной поставщик,
1: так
2: сказать, да, видеоматериалов для московского отделения.
3: Правильно, и есть с чего эти фильмы делать. Насколько я понимаю, ты проехал БАМ на мотоцикле.
2: Я пытался проехать БАМ, но, к сожалению, не доехал до той точки, которая была, ну, моим финишем.
3: Это какой?
2: Я разбил мотоцикл по глупости. Вот, ночевал там в тайге, пил из ручья. В общем,
3: так, вот с этого места поподробнее.
2: Чудом был не съеден дикими медведями.
3: Батюшки.
2: Вот. Ну, и ввиду того, что так получилось, у меня как происходит все мои такие путешествия? Собирается компания ехать, ну, сидим там зимой, ребята, вот давайте там на Памир поедем, то там еще куда-нибудь. Вот, в итоге там у одного не складывается с отпуском, у другого не складывается
1: жена
2: с деньгами.
1: Жена не пускает.
2: Там,
3: жена может вместе поехать.
2: Можно. Там был даже момент, когда у меня друг мой хороший прям очень сильно разбился буквально за неделю до поездки. И в итоге там, еду я один. Вот. Так получилось на БАМе. Был очень интересный, но очень тяжелый день. И вот дальше уже, ну, когда ты уставший, и ты понимаешь, что тебе уже не так далеко, ну, вот до места ночевки, до того поселка, где ты будешь ночевать, и уже начинаешь спешить, и вот это была роковая ошибка.
3: Понятно.
2: То есть это был... А там просто надо понимать, что такое автодублер БАМа. Это старая-старая дорога с абсолютно гнилыми мостами, которые были построены вместе с БАМом. И вот это... И это был первый мост, который я поленился пройти пешком, чтобы посмотреть, насколько он опасен или безопасен. Вроде так издалека глянул, что он ровненький. Ну, и чуть-чуть открыл газу. И... А там сразу за мостом такая какая-то ямка, и такой... И я прям в этот камень колесом попадаю.
3: Ох.
2: В общем, колесо восьмеркой, я кубарем, шлем в одну сторону, я в другую. Ну, в общем,
3: слава богу, что
2: остался жив, сильно,
3: да?
2: Упал, но, слава богу, кроме мотоцикла, ничего сам не поломал.
3: И как выходить из такой ситуации?
2: Да, и я понимаю, что от одного населенного пункта у меня 80 километров, и до другого 80.
1: А погода какая была?
2: Погода, это было лето, была хорошая погода,
3: хоть
2: было
3: это
2: сухо.
3: С комарами.
1: Просто комары.
2: Вот, да, этого все навалом, но я с собой вожу прям такую шапку с сеткой. Ну, я
1: опытный же,
2: да. Я в Колобок проходил. Я знаю, чтобы все было спокойно. Вот. У меня с собой спутниковый телефон на такие случаи есть. Был там, сел, начал обзванивать, нашел в итоге телефон местного отделения МЧС. Вот, звоню туда, говорю, вот я примерно вот тут и там. Они говорят, слушайте, ну а чего хотите-то? У нас ни техники нет, да и не поедет никто туда. Да вы идите по железной дороге, рано или поздно до людей-то и дойдете.
3: А мотоцикл?
2: Ну, а мотоцикл, а чем? Мотоцикл уже просто бросить надо тут, потому
3: то
2: что...
3: То есть все навсегда?
1: А он не подлежал ремонту,
2: нет,
1: или просто
2: нет,
1: нельзя было нести
2: просто,
1: его на руках?
2: Нет, его невозможно
1: оставь
2: было
1: вести. Оставь меня здесь, хозяюшка проснулась.
2: Нет,
1: такая.
2: Смысл такой, надо дойти до людей, найти, ну, людей хотя бы каких-то. Понятно, с местными всегда легко договориться, потому что все местные друг друга знают. Найти машину там с погрузчик какой-то или что-то еще. Вернуться
3: за мотоциклом.
2: Да. Я собрал вещи, взял эти специальные возишь, эти, как у спортсменов, вот эти на трибунах фейра, это вот там диких животных. Набил себе это в карманы, взял телефон, чуть-чуть кружку, чтобы пить из ручья, и потопал, значит, ну, по дороге в поисках людей. Нет, напрасно. Вода безумно вкусная в этих ручьях, прям фантастически вкусная. Она чуть сладковатая и очень чистая.
3: Ой, я поняла, о чем она, я. На Камчатке жила, да, я понимаю,
2: да,
3: о чем я говорю.
2: Она нереально крутая на вкус. Вот, и... Я уже протопал километра 3 или 4, у меня звонит телефон, звонит эта девушка из МЧС. Говорит, слушайте, вы далеко ушли? Я говорю, ну, примерно вот так. Она говорит, возвращайтесь. Я говорю, наш выехал там из вот того же поселка, откуда стартовал я. Просто грузовик выехал, и он едет. Да, я ребят предупредил, они знают, что если мы по дороге мотоцикл разбит, они вас заберут. Но в итоге, просто чтобы понимать, скорость движения машины по этим дорогам где-то примерно 5-7 километров в час. Вот, то есть вот он выехал, и вот эти 80 километров он ехал 12 часов.
3: Боже!
2: То есть смеркалось.
1: Это я уже выхожу.
2: Смеркалось. Я сижу один. Ну, надо понимать, да? То есть представьте фотографию человека, который работает в офисе в Москве в пиджаке с белым воротничком.
3: Я видела эту фотографию.
2: И я сижу, вокруг меня тайга, по которой бродят голодные злые медведи. И я понимаю, что ночь, все, наступает ночь. И единственное, ну, мне показалось целесообразным, там идет железная дорога, естественно, вот самая Байкало-Амурская магистраль. И там такая большая насыпь, она метров, наверное, 5-6 высотой, и был как раз небольшой железнодорожный мост. Я пошел спать на этот мост, потому что мне казалось, что это хоть какая-то господствующая высота.
1: А поезд не проезжает? Или это было?
2: Да, и вот это следующий ужас, который был. Я вымотался, понятно, за день не очень сильно. Понятно, и нервное напряжение, и вообще физическое. Поэтому уснул я моментально.
1: На путях.
2: А дальше я, ну, практически. То есть ты вот на этом мосту, там такой вот, ну, как балкончик. То есть вот в метре от тебя железная дорога. Я так за железяки взялся, ну, так. И уснул тут же. Просыпаюсь я дико ужаса, потому что грохот стоит такой, а это просто мимо меня идет товарняк.
1: А он же долго может ехать, там же вагонов-то бесконечное количество.
2: И два, это прямой участок железной дороги, у них большая скорость очень там.
1: Мамочка.
2: Я, понимаешь, меня аж чуть ли не затягивает воздухом, а у тебя колесные пары мелькают вот прям, ну вот в полуметре от головы, вот так бум-бум-бум. Господи, страшно, жутко.
1: Так, давайте прервемся на этой ноте, на интригу сохраним.
2: Посмотрим фильм ужасов, чтобы немножко успокоиться.
1: Да.
0: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: И мы снова в эфире, обсуждаем с Александром Юнановым его мотопутешествие.
2: Как он выжил.
1: Да, и как он выжил, да, в одном шаге от колеса.
3: Чудом. Чудом. Поезда. Потому что мужики, когда меня подобрали, сказали: слушай, братан, тебе реально повезло. Потому что, говорит, вот в этих краях медведей очень много. И вообще, они, говорит, совсем не дружелюбные, на самом деле.
2: А было потом желание: больше не поеду никуда, ни в какое путешествие?
3: Да нет, наоборот. У нас же даже вот у ребят...
2: А родственники у вас есть вообще? Не отпускают?
1: Остались.
2: Они не переживают за вас?
3: Да нет, понятно, что близкие очень переживают. И понимая мою вот эту сейчас такую склонность, ну, каждое следующее путешествие, оно экстремальнее предыдущего. Ну, тебе уже адреналина не хватает, надо чего-то большего.
1: Жена уже застраховала тебя?
3: Я думаю, что... Первое, мне не дадут умереть, у меня ипотека.
2: Дорогие банки. Может, поэтому ваши путешествия такие экстремальные?
1: Это попытка. И какая наша страна глазами мотопутешественника?
3: Огромная. Просто невероятно огромная.
1: Приспособленная она вообще к путешествиям?
3: Ну, давайте будем честны.
2: Палатку все равно с собой надо возить?
3: Ну, я стараюсь ездить так, чтобы не использовать палатку, потому что, ну, вот есть люди, для кого прям вот эта цель, они специально едут целенаправленно с палатками. Я, наоборот, целенаправленно еду без, потому что, ну, мне хочется все равно какого-то комфорта. Ну, вот, то есть ночевать хочется все-таки, чтобы это был какой-то домик с кроватью, там, условно говоря, пусть туалет один на этаже, ну, там, душ, какие-то минимальные условия хочется иметь. Поэтому я стараюсь маршрут прокладывать так, чтобы это получить. А с точки зрения интереса страны, я честно скажу, она безумно красивая, но ввиду того, что она очень большая, у тебя между красивыми местами очень большое расстояние. И получается, вот, например, Москва-Владивосток, как бы, с одной стороны, очень интересная дорога. Ну, ты проезжаешь всю страну практически, пересекаешь почти все часовые пояса, которые у нас есть. Но сама по себе дорога, на мой взгляд, достаточно скучна, потому что у тебя по 3-4 дня не меняется пейзаж вообще. То есть ты вот въехал, и у тебя начинаются такие березовые рощицы с полями, 3 дня поля вот с этими с рощицами. Потом начинается тайга, 4 дня тайги. Потом начинаются забайкальские степи. Там на третий день степи, это как в Казахстане, мозг такой же, тебе стучит-то. Пап, давай хоть какой-нибудь куст найдем, любой. Потому что ты ищешь хоть что-то, за что можно ухватиться взглядом. Но когда вот съезжаешь, особенно в такие вот места, как вот Колыму я ездил, или БАМ, фантастическая природа, просто невероятной красоты. Она не самая комфортная, потому что это все, что летает, пытается тебя ужалить, причем сразу не разбирая. Ну вот, что-нибудь у тебя там, капелюху твоей крови высыть.
1: Это моя фобия просто.
3: Зверье тоже такое не самое доброе. Мне, кстати, не попадалось, пацаны рассказывали.
1: Зверье, да.
2: А какого самого опасного зверя вот вы видели вообще?
3: В лесу. Из опасных, из опасных. Я видел только лесу.
1: И слава богу, да.
3: Но здесь есть как бы маленький нюанс.
2: Еще олени на дорогах, которые автомобилисты, в смысле, смущают. Да, вот отдельно давайте поговорим по поводу автомобилистов и их вечного конфликта автомобилистов и мотоциклистов.
1: В тайге его нету, я думаю.
2: Я имею в виду вообще, в принципе, наша культура наших водителей, она меняется?
3: Да, во-первых, я просто как автомобилист даже с 25-летним стажем могу сказать, что культура вождения в России, ну, поменялась в разы в лучшую сторону. Следующая история...
2: Стали включать поворотники?
3: Ну, вообще, как-то, да, если... В машине, где сидит блондинка, включились дворники, она сейчас будет поворачивать.
2: То есть вы такого мнения о женщинах за рулем, да?
3: Не все.
1: Это анекдот, а не мнение.
3: Но водители в России культурнее многих водителей в Европе. Для меня это было парадоксально. Особенно это чувствуется, когда ты едешь на мотоцикле. Потому что Москва вообще стоит просто отдельно. Это что-то невероятное.
2: Она просто стоит в пробках?
3: Все готовы помочь. То есть, вот,
1: мы добрые, потому что москвичи.
3: 9 из 10 водителей даже без каких-то либо, ну, там, морганий или подвинуться, чтобы пропустить мотоциклиста. Я ничего не могу сказать. В Москве есть очень комфортно. Вот, с точки зрения именно отношения автолюбителей к мотоциклистам. В Европе во многих странах такого нет. То есть иногда он прям вот принципиально едет и не сдвинется, пропуская тебя. Но это тоже... Ну, не всегда так.
1: Мы понимаем,
3: у
1: почему.
3: У ребят в Средней Азии, у них, я просто понял, почему таксисты так есть, их так учили водить. То есть у них нет понимания, понятия рядности или что-то еще. Это броновское движение на дороге. То есть он сам не знает, куда он поедет. Секунду.
1: Это правда.
3: А ты вынужден вот в этом хаосе прокладывать свою траекторию еще. Когда я попал уже вот сейчас в, господи, в Непал, в Катманду, мы катались, это тоже такой город.
1: Это моя мечта.
3: Город-хаус. Вот, это куча всяких вот этих скутеров, всего остального, каких-то мопедов.
1: О, это во Вьетнаме и очень вот развито,
3: и
1: да.
3: И ты понимаешь, что хаос, как это, хаос – это высшая степень порядка. И его надо первое, его просто, его надо принять, ну, как неизбежное зло.
2: Да, и
3: а буквально через 10-15 минут ты начинаешь находить в нем порядок. Ну, его просто надо его выучить, впитать.
2: Ну да, это свои законы просто,
3: и все, и тебе начинает достаточно легко кататься.
1: На самом деле, когда вот в Вьетнаме дорогу переходишь, там же поток этих мотоциклистов и мотопедистов, я не знаю, так говорят, нет? И мне люди, которые там живут, говорят, ты просто иди, они тебя объедут. То есть я видела, как стояли долго европейцы. То есть мы-то, пережившие 90-е, умеем переходить дорогу. Но европейцы, они вообще не понимали, когда надо переходить, уж невозможно, страшно.
3: Да, и вот при всем кажущемся хаосе, у них аварий-то тоже практически нет. Ну, там где-то чуть-чуть друг друга там черканули, рукой махнули.
1: Ты, бог знает, интуитивный стиль вождения.
3: Это не считается.
1: Прервемся на пару минут и продолжим увлекательный разговор про мотопутешествия.
0: Красавицы и кубки.

0: «Красавицы и кубки» с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: И мы продолжаем. В студии у нас неутомимый мотопутешественник Александр Юнанов. Он уже нам рассказывал, как он выживал в своих экстремальных путешествиях. О том, что поговорили ранее о том, что культура российских автомобилистов намного лучше, чем в других странах. А сейчас мне хочется спросить по поводу женщин и мотопутешествий. Много ли девчонок в вашей тусовке?
2: Ну, сказать, что много и мало, вообще понятие относительное. Конечно, процентный состав сильно отличается.
3: Понятно, их что... 6, например.
2: Что это? Все три?
1: Все три женщины?
2: Ну, это как примерно состав студентов в техническом вузе. На автомобиле, строение факультета. Да, нас было 120 человек, там три девчонки. Вот.
1: Вот не туда я учиться.
4: У нас просто гостям была Анастасия Нифонтова, мотогонщица. Она говорила, что очень много стало девчонок.
2: Девчонок стало больше. Да, это действительно так. Потому что, ну, как-то...
1: Феминизм?
2: Ну, наверняка.
3: Нет, ну нам разрешили.
2: И мужики гостеприимные.
3: Нет, ну вы же дружите с Настей. У вас есть какие-нибудь совместные проекты, поехать куда-нибудь?
2: Ну, пока нету такого проекта, который был бы уже...
1: Мотодевичник.
2: Мы бы пытались его реализовать.
3: Да. Там не только девочки.
2: Но вот буквально сейчас тоже на Байкальской миле с Настей виделись.
3: Так, и? Что вот, кстати, там было на Байкальской миле?
2: Ой, Байкальская миля...
3: Ты же не участвовал в этот раз?
2: В этом году, да. Мы не успели подготовить проект, который задумали, поэтому перенесли его на следующий год в надежде, что все равно фестиваль будет. Вот.
3: Что там делают? Расскажи людям, которые вообще понятия не имеют, что это такое.
2: Я туда поехал как гость. Фестиваль скорости Байкальской мили — это фестиваль, где, ну, команды на различных видах техники, не только мотоциклы, это и автомобили. Был вертолет в прошлом году или позапрошлом там.
3: Класс.
2: Есть. В этом году ребята привозили такую... Ну, скажем так, автомобиль построен на базе реактивного двигателя от самолета Як-40 или 42.
1: А там от этого лед не расплавился?
2: Нет, да, там много.
1: Чуть изобретательность.
2: И это, ну, люди ставят рекорды и проверяют возможность своей техники на расстоянии 1 миля и, по-моему, четверть мили.
3: Так.
2: Вот это сделано по аналогии, я так понимаю, с гонками в Америке на... Бонневилле, на соляном озере Бонневилле.
3: Угу.
2: Вот. Только в нашем случае мы для этого, ребята, взяли лед одного из известнейших озер в мире — Байкала. И это фантастическое мероприятие, очень позитивное такое. Ну, что, я Байкал просто безумно люблю, для меня это такое место силы.
3: Это правда.
2: И я-то заряжаюсь только от того, что я на Байкал прилетел, а тут еще куча друзей, и вот это вся, ну, и сама атмосфера фестиваля — это что-то такое веселое, пляски, музыка играет.
3: Так, и расскажи, как ты стал героем японского телевидения, утопив свой трайк? Трайк, правильно?
2: Трайк, да. Ой, слушайте, это была забавнейшая совершенно история.
1: Обхохочешься.
2: Мы его притащили в Карелию, нам надо было первый раз практически покататься на нем где-то, ну, вне города, что называется. Их только построили. И со мной была съемочная группа. Мы снимали, ну, как раз вот сюжеты для блога моего. И, ну, надо катиться. Я сел и поехал. Ну, вроде едет и едет.
3: По льду.
2: Да, лед. Ну, я в Карелии. Зима. Январь месяц. Ну, кто мог подумать, что...
1: Что такое предательский лед?
2: Я знаю, что под мостом лед тоньше, но не настолько. Вот. И, естественно, он проваливается под лед. Я тоже. А у меня там две камеры на берегу, летает дрон, на мне GoPro. То есть,
3: класс.
2: Когда мы все вот это потом смонтировали, отправили это, ну, в новостные каналы, ну что, шумок-то уже пошел,
1: да.
2: Там, потому что когда я тонул, там, милиция какой-то говорит, что случилось? А пацаны стоят и говорят, да ничего, кино тут снимают, не переживай, не надо никаких спасателей, кино снимают. А я там, как мамонтенок на льдине, на перевернутом тайке посреди реки сижу, заберите меня отсюда, я здесь промок, мне холодно. Вот. И у нас даже некоторые новостные каналы не приняли это как новость, сказали, что это постановочная история. Ну, вот.
3: Но... так делаются фейк-ньюсы, значит, они все принимают. А реальные истории.
2: Да.
3: Просто обратите внимание.
2: Случайно получилось, что было столько именно аппаратуры, в этот момент работала нацеленная на меня. В итоге мне дети звонят уже из дома на утро. Пап, мы тут сидим завтракаем, тебе по Первому каналу показывают.
1: Круто!
2: И буквально через несколько дней ребята мне нам пишут продюсеру: японцы, можем использовать ваши варианты. Выходит у них прям большой, там, минут 10 или 12 прям идет выпуск, но это надо слышать. То есть...
1: Хотелось бы еще понять, что они говорят.
2: Ни одной эмоции в голосе нет. То есть он...
1: Как аниме.
2: Просто, да. Он читает, там, понятно, только два слова. Это баги, но это, видимо, трайк по-японски. И Санкт-Петербург.
1: Короче, какой-то сумасшедший Санкт-Петербурга.
2: Нет, но потом выяснили, японцы очень любят всякие вот эти баги и вот такого плана. Ну, то есть у них прям культ есть.
1: Ну, они всякие такие сумасшедшие истории любят.
2: Да, они очень любят такие штуки, и поэтому зашло. Арабы показали выпуск. Что-то кто-то еще.
3: Ну, короче, я и говорю, по всему миру. Прервемся на минуту.
1: Да, нам надо прерваться.
3: Да.
0: Красавицы и кубки.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
2: Красавицы и кубки с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
3: И мы продолжаем. В гостях у нас мотопутешественник Александр Юнанов. Он нам тут рассказывал про все свои безумные приключения. У меня вопрос, который обычно задает Оля гостям нашим. Я вот вижу, что вы только тратите. На чем вы зарабатываете?
4: Это любимый вопрос, потому что вот, ты там, ты вообще работаешь? Потому что, ну, если смотреть мои соцстраницы, то я, ну, там, 360 дней нахожусь где-то. Конечно же, ну, соцсети — это не всегда истина. Это скорее витрина такая. Вот. Я работаю, как и все люди, да, 5 на 2. С понедельника по пятницу я на работе. У меня есть отпуск, как у всех, который просто, если его грамотно планировать, то достаточно много можно нарезать, да. Ну, например, как пример, берем майские праздники. Там 2-3 дня взял отпуск, вот у тебя там 10-12 дней выходных. Все. Ну, это, в принципе, не, там, небольшую поездку можно впихнуть в этот промежуток. Вот. Вот оперирую такими вещами. Я занимаюсь управлением коммерческой недвижимостью уже там порядка 15 лет.
3: То есть в будни вы обычный скучный дядя?
4: И обычный офисный сотрудник.
3: И сотрудники заходят такие: ну расскажи, ну как это было?
4: Нет, сейчас я могу себе, к счастью, позволить на работу ходить.
5: А, уже без рубашки и костюма.
4: Да, и в майке. Вот,
5: шеф. А что у вас с Конюховым? Что за проект? Вы куда-то собирались ехать на Полярный полюс? Или я что-то путаю?
4: Да, с Федором Филипповичем у нас есть проект вот на этих трайках, которые мы как раз для этого и строили, поехать на Северный полюс. Но, к сожалению, вот когда мы это запланировали, у нас в 2020 году началась пандемия.
5: Так.
4: И вот третий раз мы вынуждены переносить это, потому что нам надо попасть на базу Борнео. Это научно-исследовательская база там рядом с Северным полюсом.
5: Международная?
4: Там, международная. Но там есть взлетно-посадочная полоса, то есть мы можем авиации перекинуть туда технику. Но вот базы опять же нет, и когда она будет, к сожалению, мы не знаем. Мы вот недавно у Федора Филипповича были, он говорит: слушай, ну если не получается с полюсом, ну как это, а что дом-то сидеть? Вот.
3: Действительно.
4: Говорит,
3: да, это поехали, за его и вообще это
4: А поехали в пустыню Гоби. Я говорю: ну, Федор Федорович, поехали. Вот.
3: Так.
4: Поэтому сейчас план в этом году у нас поехать, пересечь на этих трайках пустыню Гоби в Монголии. Ну, это где-то
3: вот это
4: конец лета, начало осени.
3: Будем в соцсетях вот, за вами
4: наблюдать. 2000 километров хотим.
5: Поехали, Марин, собирайся.
4: Хотим пересечь. То есть, ну, вот мы планируем это сделать втроем. Я, Федор Филиппович, вот мы товарищи,
3: которые часто сами
4: ездят.
3: Нас не берут, аккуратно. Александр тебе сейчас отказал. Александр.
4: Вежливо, нас трое.
3: У меня такой вопрос по поводу, как вот сейчас со дня на день начнется мотосезон в Москве и вообще
5: если
3: по стране.
5: Но
3: он уже закончится уже. А какие советы можете дать тем, кто вот, допустим, получил права, но у него только покупает там мотоцикл?
5: Ну,
3: какие вообще сейчас цены, например,
4: тех,
3: автомобили?
4: Мы старые байкеры уже такие, да, высокомерно называем первосезонниками.
3: О, да. Хорошо, что так. Некоторых называют еще хуже.
5: А некоторые называют вас хрустики.
3: Ну, это ужасно.
4: Нет, хрустики — это чуть-чуть иное. Это как есть анекдот, тоже такой старый. Есть гора, так называется, это площадка на Рубьевых горах, где смотровая. Там байкеры сейчас запретили просто пару лет уже, милиция запретила собираться, гаишники там. А байкеры собирались там. Ну, и как бы стоят такие две большие группы на спортах, на пластиках, такие вот молодые ребята. И

0: Велист или что-то иное. Да, мотоцикл – это, ну, средство прям повышенной опасности. Ты это принимаешь. Для себя этот повышенный риск. И, ну, вот, не надо к смерти относиться насмешливо. Но самоирония – это абсолютно нормальная вещь, которая помогает, наоборот, где-то справиться.
1: Ну да, это даже защита от страха.
0: Конечно, конечно. То есть, как-то бояться-то нормально. Нет ничего плохого в страхе. Наоборот, хуже, когда ты вообще ничего не боишься. Потому что страх – это инстинкт самосохранения. Это то, что там иногда чуть-чуть сбросить газ, иногда чуть-чуть притормозить. Это неплохо, это хорошо. Тебя ждут дома там семья, дети и родители.
1: Ну, давайте вот все-таки от философии немножко перейдем к реальности. Мотоцикл вообще дорого приобрести и чинить вообще? Каких...
0: Опять все относительно. Это вот как машину. Машину дорого приобрести?
1: Ну, сейчас
0: понятно, что
1: практически многим будет невозможно.
0: Есть совершенно разные ценовые группы мотоциклов. Да? Понятно, например, Harley Davidson, да, действительно, сам по себе очень дорогой мотоцикл, очень дорогой в обслуживании мотоцикл, и многие там упрекают харлеевскую тусовку какой-то там чванливости. Ну, блин, ребят, поймите, это просто взрослые дядьки, которые доказали уже всем, что они могут. Да, это состоявшиеся
1: заслужили
0: люди.
1: Заслужили достойно этого.
0: Да, понятно, что это не то, что им западло. Просто, может быть, где-то неинтересно общаться, ну, со школьниками. Не потому, что, ну,
1: вот, это просто возрастные уже истории.
0: Это просто,
1: история,
0: да, это у них совершенно другой интерес, другой взгляд на жизнь. Вот. Есть ребята, которые катаются на совершенно простых мотоциклах, сами в гараже их обслуживают, и это тоже круто. Я помню свою первую машину, я ее, по-моему, перочинным ножом мог собрать и разобрать.
1: Вот. Выстругал из дерева.
0: Вот. Да, да, да, что нужно достругать из дерева. Ну вот, у меня была папина шестерка, досталась мне. Вот. Понятно, что
1: пятерку.
0: Это был другой возраст, мне хотелось. Сейчас, честно скажу,
1: ну, конечно.
0: Я не хочу сам копаться в мотоцикле, я его лучше отдам на сервисную станцию, пусть там профессионалы его обслужат.
1: А сейчас Настя Нифонтова бы тебе ответила.
0: Ну, Настя,
1: это
0: Настя
1: другое.
0: Это человек, перед которым все снимают шляпу. Это
1: Настя
0: девушка, которая прошла Дакар без поддержки, сама его крутила ночами, там вертела этот мотоцикл.
1: С компрессионным позвоночником приехала. Ну,
0: это,
1: в общем,
0: ну, это просто
1: Настя
0: что-то
1: легенда.
0: Невероятное.
1: Да.
0: Настя, это невероятный человек.
1: Нам, к сожалению, пора заканчивать. Александр, дайте парочку советов тем, кто вот сейчас выйдет на дороге после зимы.
0: Ребятки, подпишитесь на мой канал. Там есть как раз фильм о том, как не облажаться в первом сезоне. Вот. Но если вам лень его смотреть, ребята, первое, не спешите, честно. Научитесь сначала. Понятно, кажется, это самое опасное, это вот после первого сезона ты начинаешь сказать, что ты все умеешь. Вот это самый жуткий момент, когда ты думаешь, все, я уже на дороге, бог, и вот тут сразу тебе прилетает обратно, что нифига ты не бог. Вот. Не спешите. И научитесь визуальному контролю глаза в глаза с водителями впереди идущих машин. Особенно в пробке это важно, понять, видит он тебя или нет. Но это надо вот чуть-чуть покататься в междуряде, так называемом, и понять, как это выглядит.
1: Ну, то есть это какой-то мотоциклист подает
0: просто
1: знак.
0: Просто осторожны.
2: Спасибо большое. И на этом закончим нашу программу. К сожалению, она короткая, но мы надеемся еще раз Сашу пригласить к нам в студию уже после путешествия с Федором Конюховым.
1: У нас в гостях был мотопутешественник Александр Юнанов. Всем пока.
0: Пока. Всем пока.
3: Красавицы и кубки.

0: Я, Олег Карнаухов, обладатель Кубка России по футболу. Вы слушаете «Первое спортивное».
1: Марш, быстро, темп,
2: что
1: держите.
2: Вы делаете? Мы же устали, мы больные
1: люди. Болезнь – ваше нормальное состояние, между прочим. Быстро, быстро.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Это 94.4 FM, и нас стало намного больше. Давайте сразу знакомиться будем, да? Вот, все, познакомимся сейчас.
3: Кто ходит в гости по утрам?
4: У нас в гостях Оксана Янковская, спортивный психолог, исполнительный директор Ассоциации спортивных психологов, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Оксана, сразу вопрос от Марии тут пришел. Ей написали такой комментарий, чтобы это значило. Написали, что Мария горячая, как утренний какао. Что бы это значило, если бы спортсменки такое написали?
3: Ну, может, это просто комплимент. Человек хочет проявиться.
2: Однажды самый классный комплимент, который мне сказали, я запомнила на всю жизнь, это мне было 15 лет, и парень футболист, он занимался спортом, серьезно занимался спортом, и ему говорят: Маша рядом сидит, ну, скажи какой-нибудь комплимент. А он очень скромный был, и он на меня смотрит и говорит: ну, у тебя такие ресницы, как у коровы.
4: Это прекрасно. Это прекрасно. Оксана, расскажите нам, что заставило вас пойти после уже окончания, да, карьеры спортивной в психологию. Это же непросто.
3: Ну, на самом деле, я вдохновилась работой со своим спортивным психологом, потому что у меня спортивные годы был спортивный психолог, да. Но так складывалось, что чем сильнее я начинала выступать, чем выше был уровень результатов, тем сложнее было психологически.
4: И почему? А что сложного, простите, даже прерываю?
3: Ну, волнение предстартовое, ты переживаешь только вложенных сил. Классический запрос спортивной психологии. И я училась как раз на первом образовании на своем, на физической культуре, спорте. И узнала о спортивной психологии, о ее возможностях. Думаю, надо попробовать. Вот. И так я попала к психологу, вдохновилась результатами работы и поняла, что тоже хочу.
4: Мне кажется, наоборот, когда все больше выигрываешь у тебя или больше достигаешь результата, я там не знаю, да, у тебя больше уверенности появляется. Вы говорите наоборот, как так?
3: Не, ну, это я рассказала лично про себя, она может появляться, но, смотрите, одно дело, вы адаптируетесь, допустим, на московских соревнованиях, вам комфортно, выезжаете на российский уровень, там уже посильнее соперничество и так далее,
4: а потом международные.
3: Да, потом международные старты.
2: Ну, это же внутренний страх, да, получается, с которым нужно бороться, и нужно, и психолог помогает его преодолевать, да? Либо подружиться с этим страхом.
3: Ну, скорее всего, подружиться. Не, на самом деле, страх есть у всех, да, даже те, кто выходит на олимпийскую арену, они тоже волнуются, тоже переживают, но они умеют договориться со своим волнением и собраться в ответственный момент.
4: А бесстрашных вы встречали?
3: Как правило, это маски. Они говорят, что они бесстрашные, но потом мы выясняем, чего
4: или,
3: они боятся.
4: Или сумасшедшие, да?
3: Тоже вариант, да. Хорошо, до меня такие не доходили.
4: Не доходили, да?
3: Нет.
4: Ну, насколько часто к вам обращаются спортсмены, или вы сами их находите и предлагаете вот то, что, ну вот, я вот спортсменка была, да, вот, и вот могу помочь.
2: Не переживай, пойдем.
3: Нет, они сами меня находят. Нет, я на самом деле просто транслирую полезную информацию, говорю о том, что с этим можно работать, потому что я, ну и на своем личном опыте, уже 8 лет у меня частной практики, я знаю, что тревожит, волнует спортсменов, я поднимаю эти вопросы в своих социальных сетях, и спортсмены, видимо, слыша это, понимают, что узнают себя и видят, что с этим, оказывается, можно справиться, что для этого есть специальные инструменты, и не нужно мучиться от сезона к сезону.
4: Сейчас, извини, да? Ну, просто...
2: Да, вот, много вопросов,
4: да,
2: на самом деле.
4: Первый же пример — наши теннисисты, которые бьют себя ракеткой по голове, разбивают башку свою в кровь.
2: Это, скажем, Андрей Рублев.
4: По коленям, Медведев, да, еще Данила. Куда-то, по корту. С этим что-то можно сделать?
3: Ну, вы такой уровень спортсмена сразу взяли. У них у всех есть психологи, которые работают в их команде, и кому-то это помогает.
2: У кого-то нет. Вот, например, у Рублева психолога не было. Он появился у него совсем недавно. Который, в принципе, ну, там не психолог, а ему уже там психиатр понадобился уже. То есть он тянул очень долго. И его и на таблетки посадили уже сразу. И параллельно еще работать. Ну да, ну, специальные таблетки, да, потому что у него была, ему выявили депрессию очень жесткую, многолетнюю. Хроническая уже практически.
4: Да, ну что можно сказать по этому поводу? Ну как, вот
2: какой
4: лупит
2: диагноз? Какой диагноз?
3: Я диагнозов не ставлю, но в целом здесь вопрос, почему он не обращался раньше, если можно научиться справляться с этими эмоциями, вот эта агрессия,
4: можно, да?
3: Злость, конечно.
2: А если он такой изначально родился, и он сам по себе такой человек?
3: Ну, естественно, у всех есть свои особенности, но с этим можно работать, можно научиться и спокойно использовать эмоции не во вред себе, своему телу, да, то есть здесь эмоции берет над ним верх, а как раз успешный спортсмен, он сам, ну, эмоции может помочь. Эмоции — это энергия. Та же самая вот эта вот злость и ярость, в которой он пребывает, скажем так, калашмати себя ракеткой. Я подбирала слово, да? То есть ее же можно вывести и в спортивную злость.
2: Ну да, она же может помочь.
3: Конечно. То если есть... ты вложишься в действия, которые будут помогать тебе достигнуть результата.
2: А как понять, что вот эти эмоции, которые у спортсмена появляются, ну, неважно, положительные, отрицательные, что они плохо на него влияют? Что они ему не нужны, их нужно исправлять?
3: Ну вот если он не может достигнуть результата, да, то есть что?
4: Всегда второй, всегда четвертый. Там, да, вот
3: да, он видит, да, что вот он злится, у него, значит, рушится там условно техника, скорость, ну, в зависимости от вида спорта, да, то это явно ты делаешь что-то не то.
2: Концентрация, да, теряется, да. В то же время.
3: Ты начинаешь еще больше ошибаться, да, ты еще больше злишься, а соперник, если на примере большого тенниса, да, он видит, что ты ведешься на эти провокации и начинает этим пользоваться. Теннис вообще очень интересная игра, с точки зрения психологии, потому что на корте все время идет и физическая, и психологическая игра. И вот кто быстрее будет адаптироваться к ошибкам, да, не реагировать на них, а оставаться здесь сейчас от тех действий, от которых зависит результат, тот в итоге и победит.
2: А психологическая как? Кто на них психологически давит? На теннисистов на корте? Соперник же не может, он же далеко. Как они?
3: Конечно, давит своими действиями, своими реакциями.
4: Своими криками.
3: Да, провокации. Да.
2: Ой, какой кошмар, что он сейчас имел в виду, вот так?
4: Ну, примерно, да.
2: Кому ну, зрители, вот все время, возможно, да. Зрители, потому что зрители же тоже кричат. Там.
4: Давай у гостей спросим. О чем мы с собой разговариваем?
2: Ну, я предполагаю.
3: Ну, конечно, внутренний и внешний стресс-фактор все давят. И чем выше уровень, да, тем сильнее воздействие внешних. От тебя ждут результата, болельщики на трибунах, опять-таки реакция... например, болельщиков, на твои ошибки и так далее. Да? Ура, естественно, да. Когда ты и так уже все у тебя зашкаливает, там, волнение, ты вообще раздражен, что у тебя ничего не получается, а тут еще эти болельщики.
4: Замечательные. Угу.
2: Которые хотят почему-то победы.
4: Да, кого-то
2: не твои, да?
4: Странные люди. Я напоминаю, что в гостях у нас Оксана Янковская, спортивный психолог, да еще и директор всех психологов Ассоциации спортивных психологов.
2: Директор психологов.
4: Да. Можете присылать ей вопросы. Я вижу, что вопросы приходят, мы их обязательно зададим на наш номер WhatsApp.
2: 495-90-90-94-4 на вот этот WhatsApp. А вы работаете вот с каким возрастом со спортсменами? Ну, то есть с маленькими, с подростками или уже состоявшимися? Или с командными? Да. А почему нет? Вот приходит человек и говорит, я всю жизнь в спорте. У меня нет ни личной жизни, ни детей, ни внуков, никого нет. А мне уже 85, я хочу детей. Можно? И вот психолог начинает работать. Говорит, идите. Вот вам.
4: Мария, я вас оставлю. Ольга, с кем вы работаете? Простите, Оксана, да? С кем вы работаете?
2: Ты, Ольга, написала вопрос.
3: Да. Просто. По большей части я, конечно, специализируюсь на взрослых спортсменах, на спорте высших достижений, но когда у меня есть возможность взять более юных спортсменов, тоже с удовольствием работаю. Ну, с деток с 10, с 12 лет, вот так вот ориентировочно. Если ребенок готов, если он включается в работу, если он меня слышит, то, конечно, я готова помочь. Но с детками чуть-чуть попроще, потому что здесь есть определенная схема, по которой мы работаем. А когда приходит взрослый спортсмен, мы понимаем, что на результаты у взрослого спортсмена влияет вся его жизнь. Да? Иногда просто какие-то личные темы. А спортсмену бывает очень сложно поделиться, вообще открыться. Да, поэтому зачастую мы разбираем и личные какие-то взаимоотношения, которые влияют на эмоциональное состояние, оно на результат.
2: Я думаю, что тут еще не просто тяжело поделиться, а еще очень тяжело вспомнить, что у тебя было в полгода, например, или там в год, или там в два года. Ну, конечно, у спортсменов точно так же, как и у обычных людей в психотерапии, что приходит, он говорит, я чувствую страх. И вы начинаете с ним разговаривать и спрашивать, давай вспомним, где у тебя это чувство, вот почувствует этот страх, да, он говорит, в груди там, например. Когда ты почувствовал впервые? Вот, что у тебя этот страх появился в груди. И он там вспоминает, что в два года, когда он упал с велика, там, например, или там со второго этажа, допустим, там. Точно так же по этой же схеме?
3: Да, похоже, это все зависит от того, с какими методами работает психолог. Да? Мы знаем, что есть разные подходы в терапии, в работе. Я вот, например, работаю с вингвейв-коучингом, и особенно если есть возможность у спортсмена доехать ко мне офлайн, да, к сожалению, не всегда так получается, то с помощью кинезиологического теста мы сразу определяем время, возраст, и да, иногда это бывает не связано по контексту.
4: А мне говорили, что у вас есть какой-то уникальный метод. Это какой?
2: Ух ты.
3: Кто вам такое говорил?
4: Есть такие люди.
2: Это секрет.
3: Да, не, но, возможно, это как раз, что я использую вингвейв-коучинг. Это не сказать, что мой уникальный метод. А вообще в своем подходе я сочетаю несколько инструментов, потому что у нас, на самом деле, у спортсмена как раз нету времени на длительную психотерапию. Результат нужен здесь, сейчас, лучше вообще вчера. Да. Я люблю таких, мои самые такие потрясающие запросы. Через неделю чемпионат России, мне нужно отобраться там еще куда-нибудь на международный старт. Срочно.
4: Помогите.
3: Да, прям сегодня, да. Поэтому вот как раз те инструменты, которые быстренько работают, эффективно, вот это самое оно.
4: Ну, понятно.
2: Вопросы ждем ваши. 495-90-90-94-4. Пока пишите эти вопросы.
4: Оксана Янковская
2: в гостях.
4: Разговор.
2: Да, через несколько минут будет отвечать на ваши вопросы.

0: «Культ-привет» с Алексеем Зориным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: 495-90-90-94-4. Это номер WhatsApp. Еще раз с удовольствием я его озвучила. Поэтому ждем ваших вопросов. Вопросы уже есть.
2: Какие вопросы!
1: Так.
2: Первое легкое. Давайте вот я спрошу. Да, вернее, легкое вряд ли, да, но все.
1: Легкий вопрос.
2: С кем проще работать, с парнями или с девушками-спортсменами?
3: Не могу, честно говоря, сказать, что сложно и не сложно. С каждым можно найти контакт, но у меня так получается, что девушек ко мне приходит больше.
2: Ага, понятно.
3: Причем, кажется, они не хотят со мной делиться слабостями. Ну, мужчине сложнее прийти к женщине и сказать, что где-то что-то...
2: Я согласен.
1: Что у меня не получается, да.
3: Мне кажется, вот это срабатывает.
1: Мне нужен психолог, это очень сложно для вас.
2: Невозможно.
1: Вот это плохо.
2: Нет.
1: Вот, ну, это уже первый шаг, Алексей Борисович. Рядом находится психолог рядом с тобой.
2: Бездну. У меня нет столько денег. Оксана, нравится ли вам сериал «Триггер»?
3: Ну... Я смотрела только первый сезон, когда он вышел, это было давно. В целом мне понравилось, но понятно, что...
2: Это понятно, что преувеличено.
3: Да, преувеличено, да.
2: Итак, скажите...
1: Нет, ну, конечно, это же сериал. Ну, провокативная психология,
3: да.
1: Вообще. Это вот
3: да,
1: вас,
3: да,
1: кстати.
3: Нет, это не про меня, но есть такой метод, такой подход.
2: Вопрос
3: он имеет место быть.
2: От Анны из Ставрополя такой. Часто ли вы применяете шоковую терапию?
3: Нет, не применяю вообще.
2: Не применяете?
3: Mm-mm.
2: Причина?
3: Ну, это не мой метод, не мой подход.
2: А вообще она работает?
3: Я думаю, что если специалист грамотно ее применяет и знает, что человеку это действительно поможет. На самом деле я слышала много как раз негативных историй, когда в спорте нас... Почему-то я потом работала с этой девочкой, она полгода не могла решиться пойти к новому. Это очень наша известная одна спортсменка. Как раз после того, как к ней применили вот этот шоковый метод терапии. Да,
1: она говорит, что конкретно делали с ней?
3: Ну, к сожалению, не могу рассказать. Да, ну, как бы просто это... конфиденциальная информация. Mm-hmm. Вот. Но было.
1: Ну, примерно, что входит вообще в шоковую терапию? Может,
2: давайте
1: не в конкретный?
2: Я попробую угадать. Гимнастика или фигурное катание?
3: Нет.
2: Один из этих видов спорта?
3: Нет, это
1: отдельный вопрос, кстати, про гимнастику, про фигурное катание и про абьюзерство вот это вот среди тренеров, потому что это вообще какой-то кошмар. Шоковая терапия вообще, что это такое? Ну, вот, например.
3: Ну, ввести тебя, вот, когда ты не ожидал, нестандартное состояние, да, вот, что ты вот... оказался вот здесь и сейчас, ты встретился вот с тем своим главным шоком, страхом, который у тебя есть.
1: У нас в 90-е была шоковая терапия, да? Потом вот в 2020-м, пожалуйста, шоковая терапия максимальная.
2: То есть ты фактически, ты боишься змея, тебе положили их в сумку твою.
1: Ну, типа того.
2: Прекрасно.
1: Какие, я сама для себя, люди. Оказывается, шоковую терапию постоянно провожу лично.
2: Когда утром приходишь на радио, я понял.
1: Но ведь это ведь не провокативная психология, шоковая. То есть это, ну, как бы рядом, но это же все равно другое. Потому что шок — это нужно конкретный брать крючок, а провокации — ты просто человека, ну, именно на какие-то эмоции пытаешься. Вот он молчит и говорит, да, у меня все хорошо, вроде вот это муж не дает мне спортом заниматься, а так я нормально. И ты начинаешь вытягивать, ну, то есть психолог, да, начинает вытягивать из него, какие-то вбросы дает про маму там, быстренько там, про папу, и все, и сразу... И человек взрывается и начинает все рассказывать. Вот это, наверное,
3: у нас,
1: да,
3: кстати, вообще есть прикол среди психологов, так, такая шуточка,
2: любим,
3: что когда перед тобой сидит, ну, вот новый клиент, да, там, подопечный, кто как называет, вот, и говорит, ну, в целом у меня все хорошо, вот это сразу показатель, что там, ого-го, сколько всего выльется, да, поэтому тут...
1: То есть себя успокаивает просто человек сразу заранее.
2: У меня все хорошо, но...
1: Да. Ну вот что-то вот не
2: Итак,
1: то, не так.
2: Вопрос от Елены сейчас. Часто ли команды заставляют игроков работать с психологом?
1: Я знаю, что во многих командах психолога нет, но сейчас они пытаются внедрять.
3: Да, во многих командах нет, и вообще в целом у нас нет такого, что при каждой команде есть психолог, и это достаточно тоже такая сложная история, вот лично для меня, да, как для практика. Спортсмен, когда есть психолог при команде, ему очень сложно раскрыться и реально рассказать. Ну, просто у меня огромное количество среди моего окружения там именитых наших спортсменов, и они говорят, я, когда ходил к психологу, ну, при сборной был условно психолог, я всегда говорил, что все хорошо, когда не Она говорит, хорошо, у меня ничего не было. Вот. Но, говорит, я просто боялся, потому что если ты скажешь, что ты, тебя что-то тревожит, что-то волнует, как правило, это все время какая-то психодиагностика. Зачем в команду берут, например, психолога? Запрос какой может к нему быть? Провести психодиагностику, рассказать, кто стабилен, кто нет, кого там ставить в первый состав, в основной и так далее. И спортсмены боятся таких психологов. Да?
4: Ну, кого-то раскрепостить, что... может быть.
1: Может, травму какую-нибудь подлечить ему?
3: Можно, да. Но я думаю, что задача, когда приглашают психолога в команду, задача тренерского штаба — это понять вообще, кто более стабильный, да, кто психологически более устойчивый, кого там в какие составы ставить и так далее. Да. Поэтому спортсмен очень осторожно к всему этому относится. И как раз из-за этого и зачастую не обращаются в частном формате, потому что они не понимают, что когда они придут к своему психологу, да, здесь тебя принимают и слабым, и сильным. Это как раз можешь реально рассказать, почему очень важно соблюдать конфиденциальность, да, я, ну, нигде не говорю фамилии своих подопечных, да, потому что это, ну, достаточно такая интимная информация, которую мне рассказывают, и нигде ее, естественно, озвучивать нельзя, да.
1: Ну, да, было бы странно, если бы вот сейчас Оксана говорит, тут Жень Кузнецов приходил, вообще
2: да,
1: говорит, что проблемы, да, у них, да, да пара, они вместе там обнимались там.
2: И пришли в обнимку, да. Так, а тут еще более интересный момент. Итак, все ли игроки добровольно работают с психологом, ну, если из команды, да? И как, самое главное, как вы проверяете их искренность? Проверяете ли?
1: А да, и мне кажется, видно сразу.
3: Искренность, на самом деле, мне кажется, это здесь уже какая-то идет, как это правильно назвать, интуиция рабочая, да. То есть я сразу вижу, понимаю, о чем идет речь, где мне не договаривают. И он может сколько год.
1: Нельзя обмануть психолога,
3: потому я же вижу, что вещи могут быть не связаны между собой, да. Он говорит одно,
1: а смотрит куда-нибудь вправо.
3: Нет, она показывает ситуация, что совсем все так не бывает, да. Вот, ну постепенно. Когда спортсмен приходит сам, ему нету смысла врать и обманывать. Если он пришел уже добровольно, тогда, да. Он хочет разобраться, и он готов, может, не на первой сессии, но на второй он, конечно же, уже будет говорить то, как это есть на самом деле.
1: Сколько хватает сессий для того, чтобы разобраться с проблемой спортсмена? Ну, которая проблема вот нынешняя здесь сейчас, не какая-нибудь там очень глубокая.
3: Ну, зависит на самом деле от проблемы, да, но думаю, что если вот так вот и от ситуации, да, вот сколько он с этой проблемой ходит, да, если проблема такая свежая, вот она только возникла, да, все было хорошо, вот сезон неудачный, да, это одно дело. А если он находится, допустим, под прессингом тренера, родителей, или дома еще там, если мы говорим уже про взрослого спортсмена, тоже какая-то идет конфликтная история, то с этим можно и три месяца,
1: требует,
3: да.
1: Но, бриллиант.
3: Как правило, месяца три до таких вот прям ощутимых, три. Да.
2: Интенсивно.
3: Ну, раз в неделю.
2: Раз в неделю. Хорошо. Еще вопрос от Елены. Какие самые частые предметы обращения?
3: Самые частые, это, конечно, предстартовое волнение.
2: Да?
3: Да.
2: Ух ты, неожиданно.
3: Ну, когда результаты на тренировках не соответствуют результатам на соревнованиях.
1: Mm-hmm.
3: Вот.
1: А вам лично на старте, на соревнованиях хотелось, вот был такой мандраж, хотелось убежать? Ну, например, стоишь там, вот уже. Ну, вот у меня так всегда, вот когда что-то начинается.
2: Ходьба, хотелось уйти.
1: Смотрите, вот правда, когда что-то начинается, какое-то соревнование или какое-то важное мероприятие, на котором я, вот я знаю, что вот сейчас вот еще 10 секунд, и все, и начинается. Вот нужно вступить, нужно сказать, нужно идти, что-то делать. И у меня в это время начинается такой мандраж, и у меня мысли появляются. Так, надо сбежать. А что, почему я сбежала? А, я заболела, мне плохо, у меня там нога хромает вдруг резко. И пока я думаю, все эти 10 секунд проходит, свисток или там фанфары, и вот я выхожу, начинаю, и все, и у меня потом проходит это все. Ну вот это постоянно вот этот какой-то в начале страх. И я слышала, что у спортсменов так же. У вас было так же?
3: Нет, сбежать не хотелось, это точно, но было волнение, это однозначно. Вопрос, когда волнение? Если оно появилось за 10 минут там, или за 5 минут до соревнований, это вообще прекрасно, отлично. Организм мобилизовался, немножечко поволновался. Это будет хорошее волнение, да, которое как раз пойдет на пользу. А вот если вы начали волноваться за пару недель, то все, вы перегорите.
2: Понятно. Оксана, вы работаете только с нашими спортсменами или с иностранными тоже, которые у нас выступают?
3: А что у нас к иностранным относится? Беларусь относится к иностранным? Работаю с ними.
2: Например, Сербия.
3: Нет, не работает. Мне не было среди таких.
1: Потому
3: нет,
1: что вопрос, да, соответственно,
2: да, вопрос от Игоря из Медвежьих озер. Можно ли услышать ваше профессиональное мнение как специалист о поведении некоторых наших футбольных тренеров? Когда они начинают очень много жестикулировать, бегать по бровке, это связано с менталитетом или с чем-то еще?
3: Ну, наверное, кричать, это связано с особенностью личности, да, он, да. Тренер же, он на самом деле хочет результата так же, как и спортсмен.
2: Тоже здесь и да? сейчас, да.
3: Да, и он тоже волнуется, он тоже может не справляться со своими эмоциями. И когда ко мне приходит, кстати, тоже один из запросов бывает, что очень жесткий, очень требовательный, иногда даже абьюзивный тренер, но мы понимаем, что он дает результат, и нужно как-то научиться абстрагироваться эмоционально, не включаться. Вот,
2: вот это да.
3: То же самое, пожалуйста, тренер, он же тоже хочет, чтобы команда победила.
1: Получается, вот что тренер да. «Зенита», он, скорее всего, флегматик. Потому что, ну, такой сам по себе он такой, да? А тренер «Спартака», он просто холерик, вот и все. И тут все? Ничего нельзя, его не излечишь. Это вот он с рождения дается темперамент
3: да.
1: человеку. Характер потом уже воспитывается, да, формируется. А темперамент вот какой родился, такой, ярко, извините.
3: Очень редко, на самом деле, можно встретить ярко выраженных холериков. Чаще всего они там совмещаются с темпераментом.
1: Но у них там да, два, где-то... да, в основном самых ярких по темпераменту.
2: Холерик,
1: ну, то есть, допустим, нет, есть холерик-меланхолик, это вообще ужас.
2: Сангвиник, я сказал.
3: Почему? Нет, это на самом деле нет плохих или хороших темпераментов.
1: Да. Ну, это просто человек, то бывает то вверх, то вниз.
3: Холерик, это же просто особенности ну, нервной системы, да, как она функционирует, как долго она, скажем так, возбуждается и как долго она потом выходит в норму. Вот и все. Да. Но характер он и условия среды, в которой растет, да, человек, он тоже, конечно, имеет большое-большое значение.
2: Вы меня удивили, Оксана. Я-то думал, что у спортсменов все гораздо хуже не перед стартом, а после финиша. Ну, точнее, после окончания карьеры. Когда они закончили, тут бац, все уже изменилось. Да, ты уже не знаешь, у тебя нет тренировок, ты набираешь вес, и ты не знаешь, куда себя деть, потому что ты все время выступал 6 лет. Да, вот подумайте.
1: И никому
2: да,
1: не нужно.
2: Да,
1: стал,
2: подумайте, да.
1: Да,
2: как ответить на этот вопрос. Хотя вы знаете ответ, да, но чуть позже ответ
1: услышите.
2: Пусть
1: подумают наши слушатели 495-90-90-94-4. Думайте и напишите.

0: «Физкульт. Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Ну и вопрос про тех, кто завершил карьеру и как им быть. Насколько часто нужно обращаться к психологу и вообще нужно ли, поможет ли психолог людям, которые завершили карьеру?
2: Вот удивило, да, что перед стартом волнуется. Мне кажется, вот после финиша, да, когда ты закончил карьеру, и вдруг ты на следующий день понимаешь, что тебе не надо на тренировку. Что тебе вообще никуда не надо, и ты вообще никому не нужен, ты закончил карьеру, тебе ты не интересен.
3: Вот здесь у нас все зависит от того, в каком состоянии, в какой момент спортсмен завершает спортивную карьеру. Если он шел к этому осознанно, заранее, он понимал, да, что, допустим, вот Олимпийские игры, я выступаю, и дальше я завершаю спортивную карьеру. И это тот этап, к которому нужно готовиться заранее, да, понимать, а чем я хочу заниматься. И если спортсмен к этому готов, то, как правило, этот период проходит более гладко. Хотя все равно в течение 1-2 лет будут так называемые ломки, откаты, желание вернуться, в некоторых случаях даже попытки еще раз выступить. Но это действительно очень сложный период в жизни каждого спортсмена и найти себя вне спорта. Понятно, а кто я, кроме того, что я умею бегать, прыгать, плавать там и...
2: Все дело в том, что все же осложняется. Я не знаю, скольки лет вы занимались, да, спортом, но просто есть ребята, которые там, я не знаю...
1: с 4, например.
2: С 4 лет их поставили на коньки там, или там, я не знаю, плавать, да,
1: и всю жизнь.
2: И вот он отплавал 30 лет, там, отбегал на коньках, да, все. А потом бац, и этого ничего нет.
1: Резко.
2: Да.
1: Это как,
2: он
1: как
2: толком,
1: смерть,
2: он
1: да?
2: толком не учился. Да, да,
1: тело
2: да,
1: воспринимает
2: да.
1: это как смерть.
3: Да, это, кстати, очень верное замечание. Я проводила тренинг, когда у нас был большой вот этот международный форум России спортивной державы, и вот с командой Олимпийского комитета России для спортсменов я как раз проводила тренинг завершения спортивной карьеры, и он был построен на примере горевания. То есть для спортсмена период расставания со спортивной карьерой это настоящий период горевания, это горе. Да? И вот вокруг все говорят, да ладно, смотри, как круто, тебе не нужно там соблюдать режим, ты наконец-таки, да, вот можешь спокойно жить, делать, что хочешь.
1: Но а он не умеет просто по-другому.
3: Он не умеет, ему этого не хватает, он привык к этому жить, да, и действительно нужно дойти до этой стадии принятия, найти в себе новые опоры, новые увлечения, признать, что у него есть определенные сильные стороны, ведь спортсмены очень целеустремленные люди, да? Они умеют достигать целей, и если они найдут такой же яркий интерес своей новой жизни вне спорта, они станут очень успешными. И сейчас вот мы видим, там много современных спортсменов, там гимнастов, да, которые нашли, где себя реализовать, и они становятся такими же яркими, успешными,
1: но
3: как
1: это
3: были в спорте.
1: Должен быть рядом человек, наверное, который ему поможет, который возьмет за руку, как тренер в детстве, да, и во время всей спортивной карьеры.
3: Вот, кстати, наоборот. Вот это и есть одна из той же проблем, когда мы говорим про виды спорта ранней спортивной специализации, вот когда с 4-5 лет гимнасты, там, фигуристы и так далее, они как раз привыкают к этой выученной беспомощности, что за тебя все решают, за тебя там, что у тебя есть покушать, одежду тебе постирали, они живут
2: да,
3: на базах,
2: да,
3: за тебя
2: да.
3: билетики купили. А здесь, чем быстрее он начнет самостоятельно принимать решения в новой своей взрослой жизни, из взрослой позиции, тем быстрее он вырвется, и тем быстрее он встанет на ноги. А если он опять вот будет сидеть и ждать, что сейчас кто-то придет и за меня все решит, за меня что-то сделает, ну, как правило, это история в никуда.
1: А легко ли быстро повзрослеть инфантильному спортсмену?
3: Мне кажется, ой, ну так индивидуально, конечно, да, сложно сказать, да, что да, как правило, нужно что-то.
1: Такие есть истории.
3: Вот если ты как раз будешь делать акцент на свои сильные стороны характера, да, и поймешь, что сейчас у тебя, ну, как когда-то в спорте, да, ты стартанул с точки А точка Б, ну, например, было там какое-то достижение, медали или какого-то определенного уровня и так далее. Ты прошел этот путь, который был из ступени. Ты подымался, иногда падал, иногда подымался. И сейчас вот такой же новый путь, да, ты с точки А новый. Да, что у меня есть сейчас, какие у меня есть сильные стороны, какие там слабые, что нужно подтянуть. Это просто так планомерно, как тренируешься, да, условно, в спорте, также в жизни, там, такое новая специализация.
1: Называется распаковка личности, насколько я
3: да,
1: знаю.
3: Вот да, вот коучинг, тот же самый коучинг, он здесь очень круто работает. Ну, если, скажем так, состояние стабильное, эмоционально, профессиональная, да, тогда, пожалуйста, в формате коучинга к новым целям, к новым вершинам.
1: Хотела я спросить по поводу как раз-таки психологии на хоккейных матчах.
2: Давай,
1: ну и
2: давай.
1: Вообще, в принципе, на футбольных.
2: Давай, потом вопрос от Сергея прочитаем.
1: Да, сейчас проходит финал континентальной хоккейной лиги «Трактор Локомотив». И стало известно, хоккеисты «Локомотива» честно рассказали, что они провоцируют хоккеистов «Трактора», заранее узнают их триггеры, слабые стороны, и по просьбе тренерского штаба выходят на лед и начинают говорить им всякие неприличные, жесткие вещи, личные какие-то вещи, да, которые может знать только человек. По всем родственникам проходятся, Зак Фукали специально оскорбляют, говорят, из-за того, что он психует и поэтому пропускает. Как с этим бороться? И можно ли научиться не реагировать на это? Учитывая, что спортсмены, они же эмоциональные все-таки все.
3: Да, я бы сказала, что нужно научиться на это не реагировать. И чем выше уровень, тем больше мы должны понимать, что провокации будут со всех сторон. Будет там условный хейт какой-то, и соперники могут всегда некрасиво себя вести, да, с точки зрения, да, использовать, как на войне все средства хороши, да. Я тоже все время говорю спортсменам, давай разбирать триггеры, да, что на тебя будет влиять и почему. И когда спортсмен их прорабатывает, а ему уже не важно, кто что говорит, у него формируется психологическая устойчивость, плюс всегда можно обучиться определенным техникам, которые будут быстро, да, возвращать тебя в оптимальное твое боевое состояние. Это якоря, это определенные фразы, да, которые с помощью специальных техник мы их внушаем, вводим в них. И, да, и для спортсмена они имеют уже определенное значение. Он, когда их произносит, у него организм тут же включается, ясность в голове, он понимает, что происходит. Да. Но опять-таки это нужно осознанно в это пойти, над этим нужно работать. Это не то, что в один момент я тебе произнесла эти фразы, и ты теперь каждый раз
1: все, выхожу сегодня нормально, да.
3: Да, да. То есть это тоже такая работа. Психологическая подготовка — это большая работа.
1: Но вот, это создание прямо, видимо, в подсознании вот этого вот пласта безопасности. Да? Когда ты понимаешь, что тебе говорят, а ты чувствуешь все равно безопасность. Ты не чувствуешь то, что ты сделаешь там с твоей дочерью, мамой там, и так далее, и там все такое. Понятно.
2: От Сергея вопрос. Какие основные психологические защиты вы встречали у спортсменов?
3: Психологические защиты.
2: Сейчас может, вы их сами строите?
3: Нет, ну это...
1: Защита от психологов, в смысле?
3: Нет, нет, нет. Это определенные реакции, да, которые в нас заложены. Это, что я сейчас сразу, наверное, не выдам какой-то конкретный список. Это мне нужно вспоминать спортсменов, да, как они реагируют, да. Ну, условно, какие-нибудь... Если я не вижу проблемы, значит, ее нету, да. Классическая детская реакция.
2: Ну, классно.
3: Это первое, да, что так быстро приходит в голову. Действительно такое может быть, да. Где-то смеяться, да, надо своими... какими-то проблемами, да, вместо того, чтобы
2: так это же фактически получается...
1: Юмор — это тоже защита, кстати.
2: Юмор, да, но это же практически получается Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра.
3: Да. Это вот так же, как по разрешение спортивной карьеры. Все спортсмены. Но это потом. Это еще не скоро, это потом. Потом этот потом неожиданно наступает.
2: Так.
3: И ты такой, опаньки.
1: О-о. А я не планировал думать еще, да, как бы... Да. Но там получается, защита — это юмор, защита — это бунтарство, когда человек, наоборот, да, идет там на насилие в ответ против всего этого.
2: Да, Оксан, вы уже исполнительный директор Ассоциации спортивных психологов.
3: С недавних пор.
2: Да, хорошо. А что входит в ваши обязанности? Да, и что это за ассоциация такая?
3: Ассоциация спортивных психологов — это профессиональное сообщество психологов.
2: Вас много?
3: Спортивных. Да, 200 человек сейчас.
2: На всю страну?
3: Ну, это тех, кто вступил в нашу ассоциацию. Понятно, что практикующих спортивных психологов гораздо больше, да?
2: Точно?
3: Да. Если кто вот желает стать членом, да, профессионального сообщества, развиваться, и потом, ну, у нас есть определенные условия тех, кто может вступить в ассоциацию. Это обязательно высшее образование, да, это не какие-то профкурсы переподготовки и так далее. То есть есть научный совет, который, скажем так, за это отвечает, выбирает. А я буду отвечать за реализацию проектов нашей ассоциации.
1: Ну, специальное нужно высшее образование какое? Именно спортивный психолог или просто психолог?
3: Сейчас только принимается стандарт, профстандарт спортивного психолога. Вот к осени должны его как раз принять.
2: Думаю, что нет.
3: Что не примут?
2: Да, это очень долгий процесс.
3: А он, кстати, долго шел, и вот сейчас, на самом деле, прям финишная прямая.
2: Да, да, ты просто сталкивался с профстандартом, и это очень долго. Это очень долго. Хорошо. Какие-то необычные случаи можете рассказать без фамилий?
3: Необычные случаи...
2: Ну, в вашей практике, которые происходили. И чем вам помог ваш психолог, когда вы выступали?
3: Мне он как раз, меня как раз научил справляться с этим волнением и то, как настраиваться на... входить в оптимальное боевое состояние. Вот то, о чем я говорила, да. Те определенные фразы, якоря, которые помогали мне
2: просто
3: отключить
2: фразы,
3: голову.
2: Не действия, ничего.
3: Но это фразы, которые запускают определенное состояние. Да?
1: То психолог не бьет.
3: Научаешься, да. Ты научаешься, да, что они переключают себя из одного состояния в другое.
2: Чуть-чуть не переключила микрофон.
1: Да, да. По поводу тренеров хотела спросить. Существует у некоторых известных дисциплин такое мнение, что чем больше ты издеваешься над своим подопечным, тем вырастет из него масштабнее спортсмен.
2: Который умеет преодолевать это, да.
1: Да, согласна.
3: Я понимаю, на что вы намекаете.
2: Да. Есть два известных специалиста, да.
1: Да. Да, которые, в принципе, не скрывают, да, что они так делают.
3: Что тут можно сказать, да? Безусловно, говорить о том, что это не работает, немножечко странно, потому что мы видим медали, да? Как будто бы эта схема работает. Но, к сожалению, мы не видим тех... тысяч искалеченных, в том числе психологически, детей, которые не получили эту заветную медаль, да, которые пережили невероятный прессинг, и вот им как раз и нужна потом, да, вот эта вот психологическая помощь для того, чтобы вообще весь этот дикий ужас как-то разобрать внутри. Причем у меня были похожие истории, да, это вот в подростковом возрасте, да, когда вся жизнь была положена на то, чтобы вырастить этого чемпиона, родители там чуть ли не кредиты берут, чтобы оплачивать эти безумно дорогие тренировки, вешают эту свой выбор, ответственность свою. Это ты, взрослый человек, на ребенка, ты обязан, ты должен, какие-то травмы не складываются, и ребенок, он обижен и на родителей, да, то есть такой, я не хочу вообще общаться, да, с родителями, да, вот 15-16 лет ребенок такое говорит.
2: И на родителей, и на тренеров, что еще и какие планы? Совсем скоро узнаем.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
2: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
1: Михаил Шуфутинский,

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Первое спортивное радио. Мы говорим о психологии. Вопросы. Мало времени осталось, поэтому давайте, Алексей Борисович, быстренько
2: вопрос. Да, быстро от Елены вопрос. Яник Синнер после поражения в финале Мастерс, ну так, с издевкой сказал отдельную благодарность моему брату, который сейчас смотрит Формулу-1, вместо того, чтобы быть здесь. Вопрос. Не является ли это переваливанием вины и детской обидой?
1: Вопрос, откуда она знает, что это с издевкой было сказано?
3: Да, я бы здесь все-таки... Да. Не, на самом деле, я очень не люблю комментировать такие вещи, потому что мы действительно не знаем его реальное к этому отношение, мы можем только предположить, да. То есть это может быть как то, что ему действительно не нравится, а таких много спортсменов, когда приезжают, допустим, близкие, они, скажем так, больше волнуются, больше переживают за результат, и им проще выступать, когда на арене нету, скажем так, родственников и близких друзей. Или же это действительно ему не хватило поддержки и опоры своего брата, да, его, и действительно он как-то вот слегка обижен, да. Это может быть и не детская обида, и текущая обида, и мы не знаем, какие у них вообще взаимоотношения с этим братом, да, насколько они близки, как часто у них бывают конфликты, на какой почве бывают эти конфликты. Короче, вопросов у меня в голове больше, чем ответов, на самом деле.
2: Яник, приходи, да.
3: Да.
1: Там, мне кажется, интересно было бы с ним поработать.
2: Ну да, но Оксана все равно нам не скажет, потому что она не выдает своих клиентов.
1: К сожалению, да. По поводу детских тренеров, как понять, что тренер нормальный, хороший к родителю, не абьюзер и не поломает твоего ребенка?
3: На самом деле, на первом этапе родителю нужно... Есть такое понятие у нас, да, в психологии, треугольник, да, родитель, ребенок и спортсмен, где спортсмен все время наверху этого верхушки треугольника находится. И когда ребенок еще маленький, да, понятно, что роль родителя достаточно высока, и он как взрослый должен много контактировать, общаться с тренером, да, наблюдать за ним, как он себя проявляет, смотреть, как ребенок себя проявляет, с какими эмоциями он идет на тренировку, с какими приходит, больше разговаривать, да, как дела, как настроение. Не делать, конечно, же из спорта, знаете, такие тоже бывают у меня кейсы, когда родители, ну, всячески пытаются поддержать своего ребенка и перебарщивать, да, то есть, допустим, это там футбол, хоккей или там художественный, ну, если мы берем ранние специализации, да, и все становится слишком много разговоров о спорте, да, дома все про тренировки, как, что, что тебе улучшить, ну, как бы причиняют же добро родители,
1: ну,
3: в этот,
1: да,
3: момент, да, не понимают, что становится перебор, да, еще эти тренировки многочасовые, да, конечно, надо разговаривать, но не перебарщивать и смотреть, да, на своего ребенка, чтобы он чувствовал, знал, что он может поделиться тем, как на самом деле все происходит у него там, да, и тогда уже понять, что на самом деле там за закрытой дверью, если родители не пускают на тренировки.
2: Оксана, какие планы у вас в дальнейшем?
3: Мои личные?
2: Да, не знаю, может быть, и личные, может быть, рабочие.
1: Там, слушайте, кофе, завтрак.
2: Да, то, что спрашивали уже, да, как
3: да,
2: чего.
3: Кофе-завтрак есть. Кофе-завтрак в планах есть, да. В рабочие продолжать популяризировать спортивную психологию, чтобы каждый спортсмен в нашей стране знал, понимал, что обратиться к спортивному психологу — это не признание твоей слабости, а это говорит о твоей силе, потому что ты понимаешь, что чем выше уровень, да, и доля секунды решает судьбу медали, и чаще на это влияет наша голова.
2: Но многие говорят, что мнение вот спортивных психологов, их польза преувеличена. Ну, тренеры старой закалки это говорят, что тренеры есть психолог. Так ли это?
1: Тренеры старой закалки, абьюзеры вообще все практически.
2: Молодец, Мария.
1: Это мое мнение просто.
3: Да. Ну, на самом деле, тренер-абьюзер и требовательный тренер – это разные вещи. Я убеждена, что в спорте высших достижений работает только требовательный подход. Да? И когда ты... в какой-то момент хочешь себя пожалеть, да, тебе кажется, что все, предел достигнут, должен быть авторитетный человек, который даст тебе вот этот, вот, скажем так, пинок, включить скрытые резервы организма и выйти на этот уровень. А абьюз – это же когда уже переходит на личности, да, на оскорбление личное. Это совершенно другие вещи. А вот требовательность, она, да, должна быть в спорте высших достижений.
2: Ну, хорошо, лентяй – это еще не абьюзер, да. А что абьюзер тогда?
3: Что?
2: Но если тренер назвал лентяем, это еще не абьюз.
3: Ну, в целом нет. Я считаю, что...
2: Но это же переход на личности.
3: Ну, смотрите, это же...

0: тоже вырваны из контекста. Это зависит, какие взаимоотношения, да, в каких ситуациях, да. Ну, то есть иногда там мат-перемат стоит такой, что тебя там как только не называют, да, и да. Такое я тоже слышала. Вот, такое может быть.
1: Ну, лучше не обзывать, даже лентяем. Мы благодарим
0: нельзя,
1: вас.
0: Ни в коем
1: случае. Мы говорим, благодарим Оксану Янковскую за то, что сегодня пришла к нам. Спасибо большое.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Нашли время, да, это прекрасно. Будем иногда вам звонить и консультироваться, что же это такое было. Да, прямо из эфира. Сразу раз. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще.
2: Да, будем вас Спасибо. Ждать.
1: Да, мы всех благодарим за то, что дослушали наших коллег за работу. Всем счастливо.
2: Пока.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Ну и давайте знакомиться сразу с нашей гостьей.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Ну, а в гости сегодня утром заглянула Надежда Петрова. Если кто-то вдруг забыл, хотя это сложно забыть, я лично никогда не забывал, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта, тренер сборной России, девушка от 15 лет, детский тренер, основатель детской школы большого тенниса в Москве Елабуге, Надежда Петрова.
4: Доброе утро!
2: Да, на одном дыхании даже сложно это все произнести. Надежда, но мы все-таки начнем не с ваших школ. Сейчас идет Ролан-Гарос. Как вам турнир?
4: Мне очень нравится. Это один из моих любимых больших шлемов. У меня столько много хороших воспоминаний, связанных именно с этим турниром. И мне очень просто нравится. Такой теннисный праздник, можно сказать.
2: Ну да, он для всех, наверное, праздник, но там задает тон, в том числе наша теннисистка Мира Андреева. Что скажете про нее? Она могла в вашу сборную входить пару лет назад, ну уже 3 года назад.
4: Это верно, да, вы верно пометили. Но она одна из последних россиянок, которая осталась в сетке этого турнира. Непростой у нее сегодня будет матч
2: с Буассон,
4: да, такая черная, можно сказать, французская лошадка.
2: Да, прям лошадка. Ну, выносливая очень.
4: То, что я видела, да, она великолепно передвигается, такая быстрая, резкая, и у нее есть опасные удары. Даже очень интересно, как будет складываться матч, но то, что не в плюс нашей Мире, то, что это она будет играть на домашнем корте, вся эта публика будет поддерживать француженку, поэтому тут надо как бы будет сразу брать дело в свои руки.
2: А там это чувствуется?
4: Это очень чувствуется, и когда публика действительно включается, и это получается такая вот подпитка для другого игрока, твоего соперника, это просто окрыляет. Я сама играла против француженки на центральном корте, длинный 3-сетовый матч, и уже вот под конец это действительно, они слишком шумные становятся, слишком громкие, начинают иной раз даже мешать игре, ходу игры, поэтому даже сам судья на вышке не может с ними совладать просто.
2: Не вмешивается в эту ситуацию, да, потому что он тоже француз обычно.
4: Нет, нейтральный. На вышке всегда нейтральный человек.
2: Нейтральный, да?
4: Да.
2: Просто человек по фамилии Лихтенштейна, оказывается, он француз. Но бывает и такое. Ну, давайте вернемся к вам. Российский теннис отмечает 12 июня свое 150-летие. Что за дата для вас вообще? Ну, я понимаю, что вы, наверное, скольки лет вы в теннисе?
4: С 7 лет в теннисе.
2: С 7.
4: Теннис – это вся моя жизнь. И
2: понятно.
4: Это, конечно, такая очень значимая дата для нашего вида спорта. И, наверное, хочется поздравить всех теннисистов, которые внесли какой-то вклад, да, в этот вид спорта. Там заработали первые медали на Олимпийских играх, выиграли первые большие шлемы, да и вообще выигрывали большое количество турниров под нашим флагом, да, за наше отечество. И вот хочется поздравить их, хочется поздравить и новое поколение, которое сейчас, несмотря на все вот эти непростые ситуации сейчас в мире, все равно продолжают идти за своей мечтой, двигаться к своей цели, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, хочется поздравить самого Торпищева Шамиля Анваровича за такую, да, проделанную работу на протяжении...
2: Президент Федерации тенниса,
4: Да, президент Федерации тенниса на протяжении 30 лет, конечно, он сделал громадную работу, и вот как раз вот за его вот этот вот период как раз и самый, наверное, лучший период тенниса для нашей страны. Да, самый такой звездный.
2: Согласен, да, что продолжительный достаточно. Надя, вы сказали, вы стали поддерживать, да, поддержали молодых вот этих спортсменов, но сейчас многие наши, в том числе наши слушатели Первого спортивного радио, говорят, ну а как вот за них болеть? Они живут не в России. Что вы можете на это возразить?
4: Не согласна. Семьи все здесь в России, многие даже выбирают и тренируются здесь. Да, понятно, у нас весь сезон проходит в теплых климатических условиях, иной раз просто проще поехать туда уже заранее и потренироваться, но все равно дом есть дом, все равно между каких-то там турниров все равно возвращаемся именно сюда, к себе домой.
2: Нет, ну просто отсюда сейчас лететь тяжело, куда бы ты ни был.
4: Да, логистика, конечно, сейчас сложная, и поэтому если там теннисисты выбираются в Европу, они, можно сказать, остаются там, да, потом у них сезонные турниры в Америке, они улетают туда, там базируются, тренируются, играют турниры, но все равно после периода 2-3 турниров все равно... прилетает на какой-то период обязательно домой.
2: Но мы знаем, да, что Мира Андреева прилетает в Красноярск стабильно, когда, да, да, когда, да, появляется, конечно, такая возможность.
4: Конечно, да. Все равно все родные, все близкие, все друзья, все здесь, дома.
2: А насколько вот важен уровень поддержки семьи?
4: Ну, это самое близкое.
2: У вас как это было?
4: Я вообще из спортивной семьи. У меня семья легкоатлетов, мама заслуженный тренер СССР, бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале, папа также заслуженный тренер уже РФСР, его ученик бронзовый призер Олимпийских игр. Поэтому для меня спорт всегда присутствовал, да, в моей жизни, и я была уверена, что я именно пойду в этом направлении. Немного они изменили маршрут. Теннис стал таким очень популярным, мы его стали очень много показывать по телевизору, пошли первые трансляции, и поэтому решили, при РГУФКе открылась теннисная кафедра, решили меня туда отдать, попробовать. У меня так как-то все с листа хорошо получилось, и я, конечно, благодарна этому выбору. Интересный вид спорта, который открыл мне многие возможности. Я поездила по миру, окунулась в разные культуры.
2: Так вы сами выбрали или родители выбрали?
4: Ну, меня направили туда родители.
2: То есть все-таки выбор родители, был родителей, да.
4: Да, да.
2: Ну вот для вас поддержка близких, вот она много значит? Или, ну или там, ну хорошо, что есть, или там могли бы обойтись?
4: Нет, ну это самое главное. Даже когда... мы были на очень далеких расстояниях, все равно это ежедневная поддержка, она ощущалась. Телефонные звонки, их переживания, их наставления перед каждым матчем. Ну и все радости делили вместе, и также и все поражения, да, делили вместе.
2: Ну, был же момент, когда вам хотелось все бросить?
4: Был такой период.
2: А что происходило в этот момент?
4: Ну, наверное, я уже наелась этим видом спорта. Видно уже... просто нужно было делать, расставлять определенные паузы. Потом уже чуть попозже...
2: в своей, ну, как Джокович сейчас делает,
4: вот,
2: да?
4: Вот выбирает, именно, да, да, уже под конец становится тяжело. В таком же режиме все время отели, самолеты, корты. И стало чуть меньше планировать турниров в сезоне. И... дала себе такую возможность посмотреть те города, в которых у нас проходили турниры.
2: Наконец-то,
4: да, действительно. Вот так вот после каких-то турниров оставалось на день-два, уже просто себя чувствовала полной туристкой, но это очень интересно.
2: Какой город вас поразил больше всего?
4: Ну, мой любимый — это Рим. Я могу там гулять, бродить и днем, и ночью.
2: Понятно. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, что в Риме? Достопримечательность, что удивило? Кухня? Или кухня там
4: отдельно
2: вообще?
4: Мне
2: все
4: нравится.
2: Вообще?
4: Я очень люблю итальянскую кухню, очень люблю итальянский кофе. Ну, история, да, история, все вот эти постройки, Колизеи, все эти улочки.
2: Там красота.
4: Там просто действительно, да, красота. А когда у нас там еще турнир, уже погода хорошая.
2: Ну да, погода хорошая. Ну, кстати, вот Медведев не любит такие корты, да, грунтовые.
4: Хотя в этом сезоне он сыграл достаточно успешно на этих покрытиях. Ну, если не считать Ролан-Гаррос, где он нас немножко всех удивил, наверное, и самого себя тоже.
2: В чем сложность?
4: В чем сложность? Не все любят это покрытие, потому что все-таки затяжные розыгрыши, само покрытие немного гасит.
2: Ну, да.
4: Скорость, бывает много таких непредсказуемых отскоков, есть еще немного даже там дождичек выйдет, мячи становятся еще тяжелее, еще сложнее завершить розыгрыши. И, видимо, вот это вот Дани не подходит. Хотя он... такой игрок, который играет больше в обороне. Но все-таки он любит вот на скорости завершить, найти вот эту вот лазейку, куда забить. Ну, да. А здесь все равно соперник еще там на один, на два мяча больше возвращает.
2: Понятно. Это лишние силы. Лишние силы. Понятно. А радость? Да, ну про тяжелые случаи спросил, что радость самая большая какая была?
4: Моя спортивная радость?
2: Спортивная. Да. Про вашу неспортивную мы еще поговорим.
4: Ну, много было радостных моментов, много было интересных таких
2: эпизодов.
4: Наверное, все-таки самая такая для меня радостная — это вот наша бронзовая медаль с Машей Кириленко в Лондоне. На таком непростом покрытии, на траве. И мы там в полуфинале встретились с сестрами Уильямс.
2: Ну, сразу было понятно.
4: Просто
2: да.
4: Нарвались
2: было
4: на
2: тяжело,
4: какую-то,
2: да,
4: скалу.
2: Да, да. Да, ну, а третье место прям...
4: Ну, долго к этому ушли. Это была моя вторая Олимпиада. Олимпиаду в Пекине мне пришлось пропустить из-за того, что я стояла 11 или 12 в мировом рейтинге. Я просто не прошла отбор. Потому что у нас четверо стояли в десятке. И как раз...
2: И три на пьедестале.
4: И трое на пьедестале.
2: Да, да. Это было удивительное время в нашем теннисе. Но сейчас тоже удивительно, но немножко другое. Я напоминаю, что у нас в гостях удивительная Надежда Петрова. Нам есть о чем еще поговорить. И времени пока достаточно. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно Надежде. Я их задам.

0: «Свет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: У нас в гостях замечательная теннисистка, заслуженный мастер спорта, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Петрова и тренер сборной 15-летних. Пошли уже вопросы, сейчас все быстренько задам. Надежда, ну, вы заслуженный тренер, да, стали тренером...
2: До заслуженного я еще не дослужилась.
1: Заслуженный мастер спорта. Ну ладно, ночью я уже подарил вам.
2: Ну спасибо.
1: Да. Почему нет?
2: Это моя цель.
1: А заслуженного дадут, когда кто-то из ваших выиграет международный турнир какой-то, да?
2: Да, да. Либо юниорский, либо уже взрослый.
1: А есть такие, прям уже, которые готовы?
2: Ну вот у меня девочка 2010 года, сейчас вторую неделю в Баку, зарабатывает свои первые международные очки.
1: Угу. Назовете ее?
2: Милана Харламова.
1: Очень хоккейная у нее фамилия.
2: Хоккейная, да, фамилия.
1: Но футбольное имя, хоккейная фамилия.
2: Да, путь еще у нас длинный, но все равно первые шажочки уже положены.
1: Что такое сборная Ю-15? Что это? Сейчас она нужна? Для чего?
2: Ну, конечно. Как же не нужна, да? Это собираются все лучшие теннисистки и теннисисты по своему возрасту. Не могу сказать, что только в Москве, да, под них делаются специальные сборы и выездные сборы. Плюс сейчас очень много проводится внутренних турниров, потому что сейчас недостаток немного у нас международных, но все равно вот ближнее зарубежье, у нас есть возможность выезжать, и сейчас там очень такая сильная конкуренция. Угу. Да, но это те спортсмены, которые уже потом в будущем будут играть на больших международных аренах.
1: Ну, понятно, понятно. У футболистов вот есть такая история, когда они получают первые большие деньги, они начинают пропадать. У теннисистов есть такая
2: история? А потому что футболистов же на зарплату фиксированную сажают, а в теннисе нет.
1: Все, да,
2: в теннисе
1: да.
2: Ты сам за себя, и те деньги, которые ты заработал, ну, ты тратишь там на свою команду, на свои поездки. И если вдруг ты вылетаешь по какой-то травме, то в этот период...
1: Ты тоже за свой счет лечишься.
2: Ну, конечно, ты лечишься, и плюс ты ничего не получаешь. Поэтому у теннисиста немножко иной путь,
1: да,
2: поэтому, чем у командных игроков.
1: Да, поэтому они там так не зарываются в этом плане. Да. То есть у вас все было. Я имею в виду, и победы большие, и в сборной вы выступали, большие турниры выигрывали, заслуженный мастер спорта, скоро заслуженный тренер, да.
2: Мне нравится, как это звучит.
1: У вас уже давно есть своя школа в Москве, да, а теперь вы еще открыли школу в Елабуге.
2: Филиал школы в Елабуге.
1: Да, филиал, да. Почему? Почему там, и почему вот решили еще расшириться в этом плане?
2: Ну, вы знаете, не все могут приехать, во-первых, в Москву. Желающих очень много. Я периодически выезжаю с выездными мастер-классами в разные города, регионы. Ну, а Татарстан, из-за того, что все-таки сейчас эта республика такая стала у нас спортивная, со
1: да.
2: спортивным направлением, ну, можно сказать, прям сердце России, российского спорта, да.
1: Угу.
2: Ну, и тоже... Можно сказать, немного мне посодействовали, помогли, направили в этом направлении. Но я очень рада, я познакомилась с такими замечательными людьми, которые мне и помогали, и помогают, и замечательное начальство Елабужского муниципального района. Вот они прям заряжены этим спортом. Я была удивлена, когда я приехала в небольшой городок Елабуга. Но у них есть, можно сказать, олимпийская база. Начиная от бассейна, от легкоатлетического стадиона, там и все, и хоккейные арены, у них там и футбол развит, и единоборство, ну, не знаю, там...
1: Да вообще у них все есть.
2: Все, да, все есть. И я очень как-то загорелась, прониклась, и у нас сейчас там есть... нашли девочку... 18-го года, которая очень успешно сейчас выступает на детских турнирах. Вот буквально на днях они даже в местной газете написали. Ну, надеюсь, что будет вот наша татарская звездочка в будущем.
1: Ну, почему нет? А вы не задавались вопросом вот из любознательности, почему они именно вас привлекли?
2: Вы знаете, это я их нашла.
1: А, да? Круто. Ну-ка, как это произошло?
2: Ну, мне просто очень хотелось выходить в регионы, потому что я стала замечать в своей московской школе все-таки масса, которые приезжают ко мне на занятия, это уже с определенным достатком. Я смотрю, что у детей просто глаза не горят. И мне вот захотелось именно...
1: Увидеть тех, у кого горят.
2: Именно, да. Найти тех детей, у которых действительно глаза горят. А это вот маленькие города и регионы.
1: Но это ведь это все происходит от того, что вот именно родители выбирают вид спорта для детей. А у вас же горели глаза, когда вас...
2: Я сразу влюбилась в этот вид спорта. Но я опять же, да, опять же повторюсь, что я буквально с раннего возраста всегда с родителями на соревнованиях, на сборах. Понятно. И для меня это было как вот часть моей жизни. Поэтому я уже изначально знала, что спорт это будет...
1: Но все равно будет.
2: Да, все равно будет.
1: Давайте я позадаю вопрос от наших слушателей, потому что они сыплются, их много, и надо уважить. Хотя у меня у самого вопросов полно. Хотя мы каждый год с Надеждой видимся, все раз в год хотя бы.
2: Но за год много вопросов накапливается.
1: В чем отличие мячей от турнира к турниру? Вообще, есть эти отличия или нет?
2: Мячи действительно есть. Разные марки, разные бренды. Они все-таки... чем-то, но немножко отличаются. Потом есть мячи, которые подходят для всех покрытий. Есть мячи, которые только для грунтовых, либо там для только быстрых покрытий. Но вот пока еще женская ассоциация не смогла осуществить такую вот долгую мечту, чтобы у нас был спонсор титульные, да, и все турниры играли с одним мячом. Вот у мужчин в ATP как раз вот они придерживаются, да, потому что все равно, если мяч немного меняется, профессионал это моментально чувствует, ну и просто начинает уже какой-то дискомфорт. То кисть, то локоть.
1: А вы можете определить на глаз, вот мяч для харда, а это для грунта?
2: Обычно не могу сказать. Нет, они обычно пишут на этих банках, на коробках, поэтому...
1: Понятно. Понятно. Вы же в свое время играли и в паре, и в миксте, да? Просто, я просто помню момент, когда Митя Турсунов показывал, как играет Маша Шарапова.
2: Да.
1: Вы еще улыбались.
2: Да, это уже был не принципиальный для нас матч. Мы уже, можно сказать, завоевали свой трофей, и можно было немножко похулиганить на корте.
1: Ну да, вот спрашивает у нас Павел, когда ты теннисист успевает тренироваться в парах, если все время находится на турнирах?
2: Как раз вот и на турнирах и тренируют пары. В основном...
1: Ну, то есть не тренируют, а, наверное, выходят играть? Когда тренироваться-то?
2: Нет. Записываются игроки и в одиночной, там, и в парной... В парной сетке, да, плюс еще на больших шлемах играют микс-пары, это когда мужчина с женщиной выступают совместно. Акценты все равно ставят и тренируют одиночку, а потом, когда уже ты вылетаешь из одиночной сетки, да, остается тебе там пара или микс, вот тут уже делается больший акцент на игру для пары. Это больше игры у сетки, четкие там приемы, подача там выход к сетке, перехваты у сетки. Оттачиваются вот такие вот нюансы. А так, в основном, те игроки, которые играют очень успешно в одиночке, они очень даже хороши и в паре.
1: Ну, понятно. Надежда, вот смотрите, вы к нам приходите каждое лето. Летом каникулы или у вас есть какие-то сборы там в школе ваши?
2: Летом не каникулы у школы. У меня даже еще сложнее мой личный график. Школа действует в облегченном формате, чтобы... Ну, дать возможность детям за лето не растерять все вот эти навыки. Плюс еще приезжают уже детишки поработать индивидуально на летний период. И в этом году, в августе, это будет наш первый такой проект. Мы с московской школой и объединяемся с елабужским филиалом и будем проводить уже в Татарстане, в Елабуге, свой первый выездной сбор.
1: Ух ты! Так... Мощно. А там какое покрытие в Елабуге?
2: Открытые корты, быстрое покрытие хард.
1: Ну, понятно.
2: Ну, интересный город, интересное место. Корты прямо у реки, живописно. Прям...
1: И база там, да? То есть там можно
2: и
1: жить.
2: Хорошая,
1: и
2: конечно, да.
1: Ну, прекрасно. Прекрасно. Ну, хорошо. Хорошо, да. Ну, и как выстроена работа в школе в летний период?
2: Это все послеобеденное время. Скомпонированные группы начиная от 6 лет и до 12. Ну и, конечно, все остальное свободное время по утрам я занимаюсь уже индивидуально со своими играющими спортсменами.
1: Сколько это время занимает?
2: Группы или вообще игровое время?
1: Да, и как вы подбираете тренеров? Вы же не можете одна тащить движку.
2: Ну, конечно, нет. У меня в Москве есть мои соратники, единомышленники, с которыми, кстати, я сама выросла. И у нас была такая, можно сказать, детская мечта.
1: Вместе поработать.
2: Да, вместе вырастить уже своих чемпионов.
1: Угу.
2: А в Елабуге на базе теннисной там были некоторые тренеры, ну и еще плюс пригласили несколько специалистов из самой Казани.
1: Ну, слушайте, ну вот вы когда приходят там родители, что мы хотим, чтобы наш ребенок тренировался именно у Нади Петровой. Такое бывает?
2: Так оно и есть, да. Приходят именно и на индивидуальные занятия, и в групповые, и хотят, чтобы это все проходило под моим руководством.
1: Но вы же не можете одна заниматься со всеми.
2: Ну вот как-то я разрываюсь. Как-то я разрываюсь.
1: То есть получается, да? У нас еще очень много вопросов и очень много самых разных наработок, так что совсем скоро мы продолжим разговор.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Идеевой на Первом спортивном.
1: В гостях у нас Надежда Петрова, наша прославленная теннисистка. Мы продолжаем с ней разговор. Ныне теперь она тренер со своими школами, со своими методиками. Так вот, про методики. Надежда, вы недавно презентовали свою книгу «Теннис. Методические рекомендации». Насколько давно эта книга вышла? Я почему-то ее еще не видел. Где ее найти?
2: Она вышла в начале апреля. Ее можно скачать
1: недавно, да,
2: в PDF-формате на сайте школы, и также оставить там можно свою заявочку и приехать уже получить подписанную копию.
1: Потому что продажи... О, даже с автографом!
2: Даже с автографом!
1: Круто! Круто! Так, ну и про что книга? Ну, хотя тут написано «Методические рекомендации». Это для детей? Для кого это?
2: Вы знаете, это уже... Для детей такого возраста, которые прошли начальный путь, они уже начали играть и выступать, такие, можно сказать, полупрофессионалы.
1: Советы получаются.
2: Да, конечно, там много разных советов. Ко мне приезжают родители, привозят своих уже детей просто на такие консультации. Посмотреть, чем-то помочь, есть потенциал, нет потенциала. Ну и уже просто даже начальной какой-то базы они не знают и не делают этого. Поэтому я там в этой книге говорю о разминке правильной, заминке, какие еще упражнения там нужно поделать до тренировки, какие там до матча, какие еще можно виды спорта добавить. И также там есть примеры игровых упражнений, которые нужно делать... с детьми на корте, там, с корзинки, не с корзинки, играющие там варианты. Из этих упражнений можно скомпоновать даже обычные тренировки. И также говорю о разных вращениях, как с ними совладать, какие игроки придерживаются какому стилю игры, немножко там даже ухожу и в психологию.
1: Но это важно.
2: Да, конечно.
1: Но мы на примере Медведева и Рублева видим, насколько это важно.
2: Ну, конечно, да. Это не просто отыграть такую длительную карьеру и отыграть на таком высоком уровне. Понятно, что где-то будут какие-то провалы, спады, какие-то, может, свои личные нюансы мешают играть. Поэтому... Непростой такой вид спорта, где ты находишься один на корте и борешься.
1: У
2: не
1: вас
2: только
1: был психолог, Надежда?
2: Я пару раз обращалась к психологу, но это уже было в более зрелом возрасте.
1: Зачем?
2: Ну, я думала улучшить свою игру, где-то чем-то, может быть, мне поможет. Но я скажу, если на моем примере, да, мне это не зашло. Наоборот, даже во время матча стали вылезать такие моменты из разговора с психологом, которые стали меня отвлекать. И раздражать. А если это вести ребенку, там, допустим, молодому юниору и потихонечку вот вводить профессиональную карьеру, вот это, конечно, будет большим плюсом.
1: Хорошо, я понял. Но вот мы сейчас поговорили, да, про вот, психологов, про Рублева, про Медведева. А вот смотрите, я ну, вот сейчас только мне пришло в голову. Вот такая история. Ведь совершенно неожиданно Динаре Сафиной и Марату Сафину пришло предложение. Да, тут бац, поработать с спортсменом, который выступает на высоком уровне.
2: Да.
1: Можете предположить, что вам придет такое предложение, и как вы на него откликнетесь? И что будет с вашими школами, если скажете «да»?
2: Но... Скажу, что я жду такого предложения. Вот это вот самое...
1: Опа,
2: это самое для меня близкое и понятное, да? Тут я уже как рыба в воде. И очень хочется вернуться на большие эти турниры, на большие эти арены, там сидеть, переживать, болеть и делать все возможное, чтобы твой игрок там выигрывал и радоваться этим моментам. Ну, тогда придется правильно выстроить график. Вот, допустим, как Марат Сафин с Андреем Рублевым, он же не ездит на все турниры, а выборочно. Угу. Да, какие-то там ключевые, важные турниры, подготовительные недели. Поэтому нужно будет искать баланс. Есть тренерский состав, который будет следовать тренировочному графику. Буду приезжать, следить, давать дальше указания и дальше уезжать. Единственное, тут, конечно, сложно. У меня дочке в этом году 7 лет.
1: Тяжелый
2: первоклашка,
1: момент, да.
2: Это непростой момент, поэтому тоже оставлять ребенка в такой вот трепетный момент не очень бы пока хотелось. Поэтому я...
1: Следующего сезона вообще.
2: Надеюсь, да. Я все-таки пока ставлю акцент на развитие детского тенниса, но есть мечта вернуться уже в профессиональный тур с игроком.
1: Как интересно, когда Надежда говорит «надеюсь». А на кого надеяться, если не на вас, Надя? В этой ситуации. Ну, любопытно, любопытно. Ну, сейчас вот Диана Шнайдер с Динарой Сафиной расстается. Свободные есть спортсменка.
2: Ну, она сейчас перед Ролан Гаросом стала сотрудничать с чешским, по-моему, теннисистом, бывшим буквально теннисистом.
1: Потом отправит его куда-нибудь. И вот вас освободится специально для вас. Да, вот по поводу того, что вы даете советы своим подопечным, и не только своим, потому что мастер-классы у вас регулярно идут. Да, насколько вот эти советы, как вы думаете, пригождаются? Им есть те, кто вот уже вам сказал спасибо, вот вы мне помогли?
2: Есть такие. И вы знаете, те, кто ко мне приезжает, и мы с ними находим общий язык, они периодически прилетают в Москву, проводят здесь такой тренировочный, можно сказать, кемп. Угу. Мы делаем разбор над ошибками. Что-то, может быть, технически немножко меняем. Они обязательно улетают с моими советами. И у них у всех есть напрямую со мной связь. Они могут прислать видео, спросить, что у нас идет не так, задать любой вопрос по игровому графику, по тренировочному графику вообще о технике. Я с радостью всегда откликаюсь.
1: Сколько часов у вас в сутках?
2: Их не хватает.
1: Я понимаю. Ведь и дочка 7-летняя наверняка внимание требует, и немалого. Как удается справляться со всем этим?
2: Удается. Наверное,
1: это правильное планирование?
2: Это вот правильное планирование, да, которое все-таки научил меня спорт. График, правильно выстроенный график.
1: А дочь уже живет спортом? Или все-таки у нее есть детство?
2: Детство, конечно, есть. Но дочь занимается 2-3 раза в неделю теннисом. Ну, в группе.
1: Было бы странно.
2: С детишками в группе. Ну, к моему огорчению, глаза у нее не горят.
1: Ну, хорошо. Давайте я вам задам вопрос, который не любят теннисисты. Как вы к падлу относитесь?
2: Я еще не прониклась к этому виду спорту, но в защиту падл-теннису скажу такую вещь. Те любители, которые ни разу не брали ракетку теннисную в руки, они идут в падл, и у них, можно сказать, с первого раза кое-что да получается. Поэтому заиграть в падл гораздо проще, чем в теннис. Поэтому сейчас очень пользуется таким большим спросом этот вид спорта.
1: Ну, ваша карьера была достаточно долгой и очень успешной, да. Что нужно для этого сделать, чтобы она была долгой и успешной?
2: Хороший вопрос.
1: От чего-то отказаться же надо, правда?
2: Ну, вы знаете, конечно, да, нужно расставить приоритеты. Сначала спортивная карьера, а потом уже жить и наслаждаться жизнью и как бы оставить определенные вещи на потом. У меня не было такого периода, да, тинейджерского. Да, у меня уже сразу с этого возраста были поездки, тренировки изнурительные, соревнования. Я не успела там погулять, повеселиться,
1: на
2: там,
1: не знаю,
2: на дискотеке, да, не ходила.
1: Только с Федерером потом, ну, на какие-то балы, да.
2: И тут тоже не удалось, к сожалению. Да. Но это того стоит. Это того стоит. Не знаю, посмотреть мир и побывать в 50 странах, это так же интересно, как и вот этот вот такой переходный период, но все можно успеть, да, если...
1: Да.
2: Я считаю, что да.
1: Ну, хорошо. Ну, вот сейчас вот я видел, что популярным становятся взрослые с детьми, да, какие-то соревнования, там, не знаю, эстафеты, там, даже в теннис играют взрослые с детьми вместе, там, двое на двое, да. Насколько это популярно, насколько это нужно?
2: Ну, это замечательно, если семьи выходят в свой выходной день и участвуют в таких мероприятиях, это, опять же, их сплощает и на примере родителей, да, показывает ребенку, зачем тебе нужен вообще спорт. Ну, и это дополнительное общение, чего сейчас очень мало в семьях.
1: Хорошо, у вашей дочери есть гаджет?
2: Моей еще нет. Но как мама, возвращается домой, сразу мой телефон куда-то каким-то образом исчезает.
1: Ну вот как вот в эпоху гаджетов детям привить именно спорт?
2: На примере родителей. Выезжать в парки, смотреть спортивные первенства, соревнования, заниматься этим видом спорта вместе. Но я сейчас скажу, что действительно сейчас в этот период гаджетов это стало очень непросто.
1: Ну, Елена Весна в горы вывозит.
2: И правильно делает.
1: Где нет связи, да, и ничего такого. Ну, хорошо, у нас есть еще несколько минут для того, чтобы поговорить с Надеждой Петровой. Разговор прекрасный. Да, так что, если у кого-то еще остались вопросы, да мы все равно не успеем.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы плюс 7 495 925 33 17.
3: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Идеевой на Первом спортивном.

0: что мне это нравится. Мне нравится делать добро, мне нравится заниматься этим, этой деятельностью. Но я люблю свой вид спорта.
1: Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Вопрос от наших слушателей задает, ну, Тимур, наверное, да, ТМ. Вопрос Надежды Петровой. Если не теннис, то что бы вы сами выбрали?
0: Мне очень нравилось направление легкой атлетики. Прыжки в длину и высоту.
1: Ага. Вот оно как.
0: Я себя, конечно, пробовала в многих направлениях, да, но вот эти вот мне больше всего были по душе. Но для легкой атлетики мне еще было рановато заниматься профессионально. Mm-hmm. Родители меня сначала отдали в плавание. Очень у меня там все хорошо получалось. И прям тренер бегал за родителями, чтобы не оставили уже тренироваться профессионально. Но вот мама не захотела, чтобы ее ребенок целыми днями только смотрел на дно бассейна. Да, и вот тут на помощь появился теннис.
1: Хорошо. Пишет нам Юлия. Один раз играла в большой теннис, хотя уже была разрядница по плаванию, плечи и руки были сильные, но на первом же приеме подачи у меня вынесло плечо. С тех пор уже обхожу корты стороной. Как вернуться на корт и не убиться?
0: Ну, это надо с тренером потихоньку начинать учить все основы и не играть сразу с сильно бьющим игроком, потихонечку набиваться, учиться держать мяч в игре и подбирать себе таких игроков уже по уровню.
1: Про Анну Владимировну Дмитриеву спрашивают, были ли вы знакомы и говорила ли она что-то вам про вашу игру?
0: Конечно же, была знакома. Она с моей мамой очень близко дружила. Иногда даже присутствовала, да, на ее тренировках. Ну, вот так вот распорядилась жизнь, что в 12 лет нам пришлось уехать из России в непростое такое время. Просто родители уж своей должностью были непригодны. И папе предложила Федерация легкой атлетики Египта приехать и поработать со спортсменами. Да, и мы так, не раздумывая, сорвались. И, можно сказать, моя теннисная карьера началась именно там. Там я сыграла свои первые юношеские турниры. Там у меня была первая международная поездка в Израиль, где познакомились с тренером из Польши. И он как раз вот предложил нам приехать в Краков и познакомиться с одним бизнесменом, который просто был влюблен в теннис, и он именно хотел спонсировать теннисистку из России.
1: Ух ты,
0: вот все вот так вот сложилось, да. Если бы, конечно, не этот спонсор, навряд ли бы я стала профессиональным игроком. Все-таки теннис такой затратный вид спорта.
1: Да, понятно. Понятно. Ну, как вырастить из ребенка чемпиона, мы чуть-чуть коснулись. Хотя там нюансов море.
0: Море нюансов. Да. И нюансы и с родителями, и финансовые нюансы, и потом и поездки. И вот. Чтобы самое главное, чтобы вот этот огонек не потух на протяжении стольких многих лет.
1: В каких ситуациях делать этого не стоит? Как из ребенка делать чемпиона?
0: Но если сам ребенок этого не хочет, этим не горит, вот тут лучше не давить. Хотя есть примеры некоторых профессиональных теннисистов, хороших теннисистов мирового уровня, но карьера все равно у них достаточно такая непродолжительная, и после окончания этой карьеры они все-таки немного винят и родителей, и сами недовольны на жизнь, что пошли не своим путем.
1: Ну, понятно. Ну, хорошо, да, вот пошли не своим путем, но с другой стороны, да, то есть, когда задатки-то видно, тренер может настоять?
0: Тренер может настоять, конечно.
1: Но ваша мама из плавания вас забрала.
0: Ну, видимо, видела мой потенциал, и, в принципе, если это не плавание, это могла быть и легкая атлетика, ведь в моем случае это большой теннис.
1: Надь, какие цели у вас ближайшие? Задачи, может?
0: Ну, задачи. Вырастить своего чемпиона, вернуться в профессиональный тур уже со своим игроком в роли тренера. Вот это главное.

0: главная задача.
1: Это прям вот идея X, да?
0: Идея X, да. Хочется быть не только заслуженным, да, игроком, но и тоже и заслуженным тренером.
1: Ну, я же уже вас назвал так. Да, первый шаг сделан вообще.
0: Да, спасибо.
1: Первый шаг уже сделан. Ну, хорошо, да, то есть, а как... Не, ну сложно даже вопрос формулировать. Сейчас у нас, несмотря ни на что, ребята-теннисисты растут.
0: Да.
1: Вот в этой конкуренции каким образом сейчас вырастет чемпион?
0: Ну, это хорошая игровая такая спортивная конкуренция. За счет этой конкуренции, я считаю, у нас и вырастают наши звезды. Я помню свое поколение, когда...
1: Вопреки, скорее всего, было, да?
0: Именно так у нас была конкуренция. Настя Мыскина, Елена Дементьева, Лина Краснорудская, я, Света Кузнецова. И все там стремились, Вера Звонарева, не забываем, да? И все стремились стать лучше.
1: Что там еще подключались? Душевина, Пивоварова, да, сейчас называть?
0: Сатина потом к нам подключилась. Да, там список длинный. Настя Павлюченко.
1: Огонь, да. Ну, понятно, да. То есть конкуренция должна быть.
0: Да. За счет этой конкуренции и вырастают чемпионы.
1: Когда мы Надежду Петрову сможем увидеть, я не знаю, там, в качестве тренера на каких-нибудь соревнованиях где-то? Ближайшие,
0: ну, это только могут быть крупные детские соревнования. Ну, будем понятно. Надеяться, да, как вы сказали, в следующем сезоне уже на каком-нибудь большом шлеме. Тут буду
1: уже
0: сидеть
1: на трибуночке
0: и
1: с веером.
0: Хлопать в ладоши.
1: Ваш любимый турнир какой был?
0: Ай, мой любимый турнир.
1: Ну, кроме Рима, может быть.
0: Вы знаете, я очень любила турнир в Германии, в Штутгарте.
1: Ага.
0: Где нам было дозволено каждый день брать любую машину Porsche на прокат.
1: Класс.
0: Ездить в Hugo Boss, на фабрику закупаться, одеваться. Ну и вообще такая была добрая, классная атмосфера, и все так было очень комфортно сделано для игроков. Ну, наверное, еще, наверное, из-за того, что я там и в паре в одиночке выигрывала, это тоже свой отпечаток оставила. А вот из больших шлемов я очень люблю Австралию.
1: Почему?
0: Хотя туда добираться, опять же, все так очень удобно, все комфортно сделано для игроков, все такие доброжелательные. Там с директором турниров каждый игрок просто, можно сказать, на одной ноге.
1: Да?
0: Да. Очень приятно. Очень хорошая публика. Ну и начало года, наверное, вот такой вот первый теннисный важный турнир.
1: Остались контакты какие-то?
0: Контакты, конечно, есть, да.
1: Общаются с вами?
0: Общаемся. У меня мечта с Еленой Докич сыграть турнир легенд на большом шлеме.
1: Может быть, и это получится. Надежда, спасибо огромное.
0: Спасибо вам.
1: Благодаря вам у нас остается надежда, что все будет хорошо. Всем хорошего дня, счастливо.

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Позвони, напиши, помикни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: команда, без которой нам не жить. Первое спортивное.

0: Спортивная. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня вашим звездным гидом станет Данил Давыдов, серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Европы по мини-футболу. Он родился в городе Камышлов, расположенном к востоку от Екатеринбурга, на левом берегу реки Пышмы. Этот город еще называют купеческим из-за обилия домов купцов.
2: Я родился в городе Камышлов, это Свердловская область, маленький город, 30 тысяч населения. И больше всего, наверное, я провел, это центральный стадион для меня. Часто был во дворах, много, даже когда мои сверстники уже там в класс 10 был, наверное, там ходили с девочками, куда-то гуляли, я все больше во дворах играл, футбол гонял. Ну, а ходил куда? Один раз, может, в музее был в нашем центральном, он у нас один. Так что театров у нас там не было.
3: В Камышлове очень много купеческих зданий, домов. Там раньше жили, потому что купцы, и из-за этого наш город называют купеческим. Эти здания во многом придают атмосферу городу. И по сравнению с большими городами, там очень уютно. И такое ощущение, что ты находишься где-то в прошлом. Для поклонников военной истории у нас есть аллея славы, где много памятников и бюстов. А если кто-то хочет побольше узнать про Камышлов, то у нас есть музей, где могут на многие вопросы ответить.
2: Все спортивное, если так уж говорить, все у меня по-спортивному. Еще находил, например, на секцию на кикбоксинг. Это сейчас вот я приезжал, ну я 2 года уже там не был, приезжал уже, там уже коробки какие-то поставили, даже искусственное поле сделали там одно. Тогда вообще ничего не было, там просто, мы во дворах просто сами ставили там, например, ворота и играли в футбол. Такого не было, такой инфраструктуры не было.
1: Обязательно стоит посетить санаторий Обуховский, один из старейших и живописных курортов Урала. Именно там находится уникальный природный источник – минеральная вода Обуховская. Аналогов ей в России вы не найдете.
2: Санаторий Обуховский – это 100%, это, наверное, номер один. Там и погулять, где можно, там и на лошадях можно покататься. И вообще красиво как бы там. Не то, что там не только отдыхающие живут, как там, а так люди приезжают и просто можно там погулять. Санаторий Обуховский, и то там лечиться приезжают, как бы, и там красиво. Это у нас считается для Свердловской области, даже там из Екатеринбурга ездят, как бы, санаторий. Вот это у нас, наверное, такая из самых достопримечательностей. Там воду, ну, не только там газированную там делают, завод рядом еще стоит, Обуховский, и просто воду приезжают, там наливают из ключа. Специально там заливают там 5-литровыми бутылками, приезжают специально.
1: Совсем рядом с Камышловым можно заглянуть в разрушенную Боголюбскую церковь в селе Галкинском. Говорят, там и правда живет много галок.
2: Красивая церковь, да, там сейчас еще обустроили. Но я бы не сказал, что я часто в церковь хожу и там гуляю, так что про это не могу сказать ничего. Хотя я там верю в что-то свыше, но не полностью погружен туда.
0: Звездный гид.

празднице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Звездный гид на Первом спортивном.
2: В Камышлове, небольшом городе в Свердловской области, всегда тихо, особенно на контрасте с большими городами. Именно за это его ценит наш сегодняшний звездный гид Данил Давыдов, игрок мини-футбольного клуба «Газпром Югра».
3: Весь Камышлов вдоль поперек ползал. Конечно, я практически так вот сейчас, если я там вспомню 3-4, где они находятся, может, их и больше. Просто, да, надписи видишь, что там, там тот жил. Нигде не был. Ну, ты не заходил ни разу. Весь Камышлов для меня, на данный момент, если я приезжаю в Камышлов, я везде отдыхаю там. И здесь я чувствую комфортно, потому что приезжаю с большого города, там везде всегда тишина, спокойствие. Я везде себя чувствую. Где бы ни был, всегда тишина, кажется. Нету такого движения, нету такого кипиша, что все куда-то бегут. Все спокойно. И это меня, когда приезжаю с такого города, очень радует. И так что для меня, я везде себя там ощущаю очень хорошо. Конечно, что старое там остались, дома не есть, и там и живут люди. Так что как бы оно есть, конечно, когда ты с большого города приезжаешь. Понятно, я там, я привык к этому, и я не чувствую, может, этого. А кто-то приезжает, все равно думает, куда попал.
2: Как оказалось, в Камышлове есть дома, которые собственными руками украшал дедушка Данила Давыдова. Причем он считался лучшим в своем деле.
3: Вот у меня дедушка, он мастер там на все руки, он там дома обделывает там красивыми этими узорами. И это может такое теплое. У меня у бабушки сгорел там дом. И вот я помню, мы делали всей потом с семьей. Там заново просто все, вот это у меня прям перед глазами, как вот это все, там все мы, вся родня там на это делали. Этот дом стоит один из самых красивейших с узорами. Он весь, все из дерева, все из узоров. Ну, у меня как бы дедушка в Камышлове, ему там, ну, сейчас тяжело ему делать, конечно, раньше он там и там ему просили ключ, ну там ключи, где воду набирают, там обделывал он там. Так что он по дереву как бы считается лучшим в Камышлове. И вот он и нам дом обделал, и себе. Дома там ничего не покупал, он и диван сам делал. А все вот это, все там со своими руками делал. Когда вот первое тогда только начиналось, это может, я не помню, год. Ну я очень маленький, ну не очень маленький, мне было лет 7-8, потому что я понимал. Ну, это, получается, год 2000, наверное. Тогда оказалось, это вообще вау, все мы здесь сделали.
2: Конечно, в поездке всегда хочется отведать чего-нибудь вкусного. В Камышлове есть известная пельменная, в которую местные нередко заглядывают на обед, ведь она считается лучшей в городе. Но домашние пельмени бабушки нашего героя смогли переплюнуть даже ее.
3: Ну да, часто там она находится в центре города, пельменная, да, она... Говорят, вкусно. Ну, я, может, один раз, два там раза был. У меня всегда дома своих пельменей хватало. Я всегда там с бабушкой, с дедушкой лепил всегда пельмени. Так что дома всегда у нас никогда покупных не было. А в плане этого, да, есть пельменная, где они называются очень хорошо.
1: Звездный гид.

0: «Звездный гид» на Первом спортивном.
1: Ваш сегодняшний звездный гид Данил Давыдов, серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Европы по мини-футболу, родился и вырос в Камышлове, городке на берегу реки Пышмы в 130 километрах от Екатеринбурга. Спортивных секций в Камышлове было не так много, но это не помешало вашему звездному гиду попробовать себя в разных видах спорта и найти дело жизни.
2: Ну, я много, я даже на художественную школу ходил. Но потом в один как-то момент у меня и художественная школа была, и кикбоксинг, и потом я еще на футбол. Футбол, причем последняя была моя секция, где я остался. Художественную первую бросил, потом остался кикбоксинг и футбол. Кикбоксинг вообще я первый сам пошел. Был хороший тренер. Я ездил на чемпионат Европы с ним по кикбоксингу. Он, кстати, проходил в Подольске. Здесь, в Подмосковье, я первый раз в Москве побывал, занял второе место, проиграл причем своему соотечественнику, и все. И... У нас мало народу было на кикбоксинге, и мне приходилось всегда со старшими браться. Они меня лупили всегда, мне это не нравилось, я из-за этого, конечно. Хотя много лет позанимался на кикбоксинге. Не, ну я понимал, что я прогрессирую, я по своему возрасту был один из лучших, все, я это сам понимал. Ну, это сейчас я понимал, тогда-то я, конечно, не понимал. Тогда, если бы меня ставили там с моими ровесниками, мне было бы, ну, тогда бы, я понимаю, что неинтересно было бы. Но тогда, ну, в итоге то, что у меня оставалось, я художественное бросил, потом остался кикбоксинг, ну, футбол ходил и потом говорил кикбоксинг. А хотя кикбоксинг были хорошие перспективы, и я их не хотел, ну, мне нравилось больше футбол играть. Решил бросить, я тебе не сказал, ты тряпка, ты не можешь все до конца довести. И потом у меня уже, когда я футбол уже не хочу, так как компьютерные игры появились. И тогда я вспомнил его слова, то, что он мне тогда сказал, то, что я тряпка. Помню. Но я помню одни слова, то, что он говорит, ты до конца не можешь ничего довести. Так нельзя. Но это уже в таком возрасте было. Мне лет, там, я не знаю, это когда мне лет 15 было, когда компьютерные там клубы появились, там, лет 13, наверное, и... Я уже, у меня один футбол оставался, и я тогда уже не бросил, там уже осознан, там я уже все перепробовал. Нет, там, например, такой конкуренции, что, например, в футболе есть секции, понятно, что там не так, они не такие бюджетные, чтобы там куда-то ездить. Ну, они есть, и нет такой конкуренции, говорю, потому что, например, мне приходилось много ездить, я за другие команды ездил, потому что не было, например, возможности нашей команде выехать куда-то играть, и я ездил за другие команды, меня брали другие команды, например, такие, как ВИС с Екатеринбурга, Североуральск играл, и я ездил за них играть, и у меня была практика. Но они сами как бы хотели, и у нас не было, я понимал, что возможности, например, что мы поедем. Были, мы ездили, конечно, там все равно выделял город, помогал, но какие-то спонсора находились там нам в форму и там курточки какие-нибудь, а во многом сами в своем все, не было такого экипировки, там все сами покупали, например, кроссовки, кеды, это, конечно. Ну, мне повезло, что я тогда попал, и был тренер. Я там считаю, что это все он мне дал, там, почву под ногами. Он потом, конечно, уехал. Я в 11-м еще доучился. Он в Уренгое, он сейчас в Уренгое, там, Кузнецов. Но мне повезло, что вот в это поколение я был, когда он был тренером. Сам был молод еще. Но он как бы много мне дал.
3: С вами был ваш звездный гид Данил Давыдов. Звездный гид.
4: Сердце брошу на алтарь.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: В сегодняшнем выпуске «Звездного гида» вы отправитесь в самое сердце Грузии – Тбилиси. А вашим проводником в город с богатейшей историей станет Бисо Заидзе, главный тренер мини-футбольного клуба КПРФ, чемпион России по мини-футболу и обладатель Кубка России. Бисо Гурамович родился и прожил до 22 лет в Тбилиси, в городе, уютно разместившемся среди живописных гор Кавказа. Столица Грузии была основана около 1500 лет назад и с тех пор является одним из самых излюбленных мест для туристов со всего мира. И потому знакомство с историей Тбилиси и ее культурными особенностями лучше начинать с музеев и театров.
2: Про Тбилиси очень много можно рассказывать, и действительно, это очень большая история, большая культура, большое прошлое, которое связывает именно со столицей Грузии. И то, что посоветовать, например, в такой форме, то, что познавательной, интеллектуальной и творческой, конечно, Тбилиси очень богат этим, да. Первое, что на ум приходит, естественно, Тбилисский государственный национальный музей, где собрана вот вся история, то, что на земле тбилисской было. Там археологические экспонаты, исторические, ну, то есть все, что связано с историей, да, находки. И я бы советовал бы, наверное, вот в этот музей сходить, кто поедет туда, обязательно без гида не ходите туда, потому что очень интересно, если еще повезет, и гид будет такой активный, который может все, конечно, досконально, фундаментально рассказать, это будет впечатлением большим, потому что действительно есть что посмотреть, послушать, и очень так интересно провести время. Дальше, ну, там, знаете как, есть очень интересный, потому что у меня есть очень хорошие связи у самого с музыкальным миром Грузии. Грузия и так, она известна в этом направлении, но очень интересный музей музыкальной вообще истории и инструментов тоже. Знаете, разных углов Грузии и в самой Тбилиси, те инструменты, которые в Тбилиси, именно в старом Тбилиси, они применялись. Вот именно орган, который там вот просто там звучит, если это человек, который профессионально этим владеет, это нечто. Вот действительно стоит туда сходить, послушать эти звуки, потрогать. И обязательно также вот, чтобы был человек, который мог бы это подробно все рассказать, с каких периодов эти инструменты, как применялось в разных уголках в разное время, во время войн, во время хороших времен и так далее. То есть это тоже впечатление незабываемое. Вот я это советовал бы. Еще этнографический музей, который находится в Грузии, в Тбилиси, да, я все время в Грузии, но я вот в Тбилиси, да, нужно говорить, потому что в Тбилиси все это собрано. Там представлены, значит, разные уголки Грузии, да, то есть восточная, западная Грузия, южная сторона, то есть все это собрано, вот именно, знаете, как получается, что вот вы приезжаете в это место, и там вот эти дома стоят именно этого уголка Грузии, и там целая история, да, касается вот всего, что вот, например, дом стоит в этом, как вообще эти дома устроились, как они выглядели, что внутри, какие, что внутри вот у людей было, да, там, начиная от посуды, какой-то мебели, например, если брать Восточную Грузию, где виноделие, там можно посмотреть погребы, ну, просто это впечатление, ну, я не знаю, непередаваемые вот эти, все, что связано с вином, как выводят, какие из глины там вот эти вещи сделаны. Ой, просто там вот сейчас я вспоминаю, потому что это место, где вы приезжаете, музей, и есть гастрономические уголки, где вы можете это все попробовать. То есть, как не только посмотреть, но и ощутить это все вкусом, запахом. И все это можно потрогать. Сам, даже есть места, где дают возможность самим что-то делать. То есть там помогают профессиональные повара, которые из этих уголков. И вот я бы вот действительно советовал бы вот туда тоже гостям приехать и посмотреть. Дальше вот невозможно Тбилиси без, наверное, творческой стороны, со стороны киноиндустрии и театральной. Да? То есть у нас театры мирового уровня, театры имени Шотакова, Марата Руставели, имени Марджанишвили, очень-очень для российского, наверное, да, вот если мы здесь как бы говорим об этом, Россия, в Москве сейчас находимся, да, чтобы люди посмотрели знаменитый театр Ризо Габриадзе, кукольный театр, но это связано с большой историей Грузии тоже, и находится на проспекте вот Марджанишвили, вот туда поехать, посмотреть, там есть музей и, конечно, есть представление, но это вот действительно очень много, вот если приезжает туда турист, вот смотрят, и это впечатление огромное, потому что там большая история, большое искусство, и Ризо Габриадзе, ну, мне не приходится, наверное, его представлять, насколько это был гениальный человек, который вот оставил вот такую историю в Грузии. Тбилиси без гастрономических дел не представляется, да, тут это уже отдельная история, наверное, в Тбилиси собраны одни из лучших ресторанов, кафе, уголков, где можете, знаете, не очень такое место большое, может быть, маленькое кафе, где тбилисцы знают, что там вкусно, там хорошо, и есть такие места, действительно, когда приезжаешь, и хочется все время туда возвращаться, да. Опять же, блюда грузинские, они известные с разных наших уголков, и это все очень вкусно, это очень интересно, и интересно даже процесс, как все это делается, это такая возможность есть в виде экскурсии, посмотреть, как все это делается руками людей, которые этим владеют, и владеют, поверьте, многие искусством, то, что вот именно грузинские блюда делать, да. И в Тбилиси, вот я бы советовал бы, ну, на то, что на ум приходит, такой ресторан есть кахетинцы. Вот кахетинцы, кахелеби по-грузински. И вот туда сходить, там есть знаменитый хачапури, который еще царица Тамара. Вот по ее рецептам даже вот так говорят, что она именно вот этот хачапури ела. И вот попробовать это все. Мясные блюда, есть овощные, которые очень вкусно, с какими-то соусами, грецкими орехами, это все замешано. Ну, не знаю, не пили домой, вкусовые ощущения. Это нужно самим попробовать, действительно. Если говорить про знаменитые хинкали, но разные места в Тбилиси есть, где любят все время, ну, постоянно, да, клиенты есть, которые знают, куда приходят. И то, что мне нравится, это вот есть на проспекте Важапшавела, знаменитая хинкальная, где вот там посоветовал бы приехать ребятам, туристам, чтобы попробовать хинкали. Но поверьте, что в других местах, куда бы не попали, хинкали тоже очень вкусно готовят. И это один из таких моментов, да, ярких гастрономических моментов для Тбилиси, действительно. Что еще? Ну, про вина я не хочу говорить, потому что все, что в Тбилиси есть, это по всей Грузии, и вина тоже. Там есть знаменитые вина кахетинские, то есть с разных урожаев, с разной выдержкой, и без этого уехать оттуда невозможно. То есть это все нужно пробовать. Кто любит там сладкое, полусладкое, сухое, ну, я вообще советую только сухое пить. Вино, да, грузинское, можно белое, можно красное, ну, с разной выдержкой. И это все, знаете, только на месте. И любой там, например, оказывается, старой Тбилиси, где наши переулки вот эти знаменитые, там в каждом углу есть эти магазинчики, дегустация постоянно, и все это можно все вот на месте пробовать, покупать и увозить, чтобы это было действительно запоминающе.
0: Связный

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.

0: Бухгалтинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
0: Звездный гид на Первом спортивном.
3: Ваш звездный гид Бесо Заидзе, главный тренер мини-футбольного клуба КПРФ, провел часть своей жизни в городе, который славится безграничной любовью к спорту. Он вырос в итальянском районе Тбилиси, где каждый житель буквально не мог представить свою жизнь без футбола.
4: Ну, последний, наверное, затрону нашу любимую тему спортивную, потому что без спорта Грузия вообще не представляется. Тбилиси без спорта не представляется, и Тбилиси не представляется без футбола. Да, раз это наша близкая тема. Знаменитый стадион, национальный стадион «Динамо», сейчас он называется «Динамо Арена» назвали, но это, в принципе, все время называлось имени Бориса Паичадзе, да, вот знаменитого футболиста грузинского. И это для нас, знаете, как музей для спорта, как история огромная связана с этим стадионом. И туда приехать, посмотреть музей «Динамо Тбилиси», вообще история грузинского футбола, тоже советовал бы, это очень интересно. Кроме футбола, конечно, другие виды спорта, но мне это близко, мне это знакомо, и я знаю, о чем я говорю, потому что это стоит того времени, чтобы приехать и посвятить вот именно этой теме. Вот я вырос там в итальянском дворе, в районе, в старом районе Тбилиси, да, то есть это вот с утра до вечера, до позднего вечера, все, что связано образом жизни вот этого двора и всего Тбилиси, в какой-то мере пересекался с футболом. Это было ожидание игр в конце недели, обсуждение детвора, вот, то есть, что с мячом связано любой там, любого качества, любой формы, не знаю, все, что мяч, для всех это было вот, я не знаю, настолько органично в жизни вот это все вписывалось, и не только мужского населения Грузии. Вот я помню, что у нас тети, соседки, не знаю, все разбирались в нее, все обсуждали, даже можно было... Вот я часто сейчас в последнее время бываю в Бразилии, и то, что в Бразилии я вижу, конечно, там Грузия или мы не сравнить нам, потому что там испокон веков это так, и Бразилия, она просто другая совсем в плане вот именно футбола. Там еще по-другому ощущается футбол, но приблизительный вот вариант могу бразильский такой рассказать Грузии. Почему? Потому что мое детство именно вот там протекало, что мы жили именно этой игрой, мы жили вот этим стадионом. Мне повезло еще, что

Перекрывалась как? Это была тупиковая улица наша. И мы камни ставили и играли в футбол. А там футбол постоянно шел. Даже помню, что машины, которые заезжали, они понимали, что лучше припарковать до этой площадки, потому что они жили наверху, в тупике, вот в этих домах. Но они туда не доезжали, понимали, что пускай игра закончится, пускай это настолько было органичным, что они понимали, что нет, туда проезжать не надо. Там народ стоит, играют, взрослые там, дети играют. Неважно было. То есть эта игра была святой, которой посвящались все вот, в буквальном смысле. И это вот дорогого стоит. Почему-то мы этим и жили, и очень большие там поколения футболистов вышли из со дворов, и это было действительно вот именно так. Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Бесо Заидзе, чемпион России по мини-футболу и обладатель Кубка России, родом из Тбилиси, самого сердца Кавказа. Об этом городе наш герой рассказывает с особой любовью. Бесо Гурамович считает, что важной составляющей Грузии является религия. Это подтверждает обилие монастырей и церквей, в частности, в самом Тбилиси. И даже если вы не интересуетесь темой религии, то посетить святые места стоит хотя бы потому, что в них царит незабываемая атмосфера, а в их стенах таится многовековая история.
2: Самое главное в нашей жизни – это все-таки наша религия православная, которая

0: подразумевает большое количество церквей в Тбилиси с разной историей, с разных веков и с разной действительно такой историей, которая связана с тем, что были непростые времена всегда, и религия и православие всегда помогало, и за счет этого выживал грузинский народ, и это все вот через наши церкви, которые есть, самый большой сегодня, который считается церковь Святой Троицы, который на горе стоит, и видно из любых уголков Тбилиси, туда нужно приехать, там вся наша история христианская, грузинская есть. Конечно, есть старые, действительно, это то, что связывает все поколения Сиони, который стоит у нас на берегу реки Куры, также Метехи, Нарикала. Это вот места, где вот есть святыни наши, и просто благодатью все это светится, и чувствуется эта благодать, потому что очень большая история там связана с ним, и чудеса разные, которые творили святые отцы в этих местах, да. С 5 века мы Тбилиси знаем, слышно, да, Тифлиси назывался раньше, потом Тбилиси. Ну, я думаю, что сейчас лишнее будет рассказывать, как вообще этот город обосновался. Но вот с первых дней многонациональный город, но без национальности. То есть я бы вот так сформулировал бы этот город. Почему? Потому что столько национальностей пересекаются в этом городе, живя с поколения на поколение, но никогда не ощущается, что это разные люди национальности. Это грузины, потому что там проживают, в этом городе чувствуют себя полноценно, и они называются тбилисцами. Понимаете? Вот, и этого важно. Вот суть нашего города, что если ты тбилисец, неважно ты какой национальности. И добавлю, наверное, последнее, что быть тбилисцем – это очень непросто. Это, во-первых, статусно, потому что во все времена, мое детство, вот сколько проходило, да, вот там, быть тбилисцем, и куда-то ты приезжаешь в другие города Грузии или в другие места, ты ощущаешь, что у тебя определенная ответственность из-за того, что ты тбилисец. И этот статус нужно оправдывать. Оправдывать тем, что ты не можешь нарушить основную суть этого понятия, что ты тбилисец. То есть это огромное уважение, это отношение, это интеллект, это образование, это понимание и никакого превосходства ни перед кем-то, наоборот, достоинства. И вот кто этим владеет, называется настоящими тбилисцами. Поэтому вот я бы был бы счастлив, чтобы меня вот им называли. Конечно, я ощущаю себя тбилисцем, но не мне оценивать мои возможности, мои тбилисские вот эти параметры, вхожу я в них или нет, но все-таки это очень сложно, но это достойно, и это стоит действительно того, чтобы стремиться воспитывать будущее поколение в этом городе именно по тем ценностям и критериям, которые я вам рассказал.
1: И напоследок, небольшое пожелание на грузинском от нашего звездного гида Бесо Заидзе. Он приглашает вас в волшебное путешествие по Тбилиси и гарантирует, что оно точно будет незабываемым.
0: Где потыже бить сакартвелоши, где потыже бить Тбилиси, киспрует карг мукзаурубас, саинтересу мукзаурубас, да, дартмуне буливар, эсхойлапфери икнеба, сасцаули да фантастеури.
2: С вами был ваш звездный гид Бесо Заидзе.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Ну и ни капельки немедля знакомимся с нашим гостем.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Коллега, комментатор, спортсмен, парапланерист, дайвер. Игорь Рязанцев у нас в гостях. Что ты, про рыбу угадал, нет?
4: Алексей, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, друзья, все, кто сейчас вместе с нами. Про рыбу не угадал. Ассоциации, которые у меня возникли в первую очередь, когда вот я услышал вопрос, ну, фигурное катание, коньки, ну, конечно, морской конек, это так себе рыба. Ну, думаю, может быть, где-то в эту сторону надо копать. А вторая ассоциация, которая возникла, это замечательный фильм «Кавказская пленница». Там Никулин играл, Никулин и Моргунов, по-моему, они играли. А, нет, Никулин играл герой. Его персонаж играл на нескольких площадках в домино.
2: Да-да-да, там рыба. Да-да-да. Же домино помогло вернуться.
4: Я не знаю, но вот эта ассоциация там со словом рыба, да, вот иногда ты услышишь какое-то слово, и у тебя раз в голове какая-то ассоциативная цепочка возникает. Вот у меня почему-то вот этот эпизод, когда Никулин так костяшкой по столу, да. Рыба.
2: Ну да, но там надо двумя дуплетами замкнуть, да, и тогда будет рыба, да.
4: Я, наверное, лет 40 не играл в домино.
2: Поэтому... Сколько же тебе лет?
4: Ну, я немножко плюс 40.
2: Хорошо. Ну, слушай, ну ты, наверное, будучи дайвером, видел много самой разной рыбы. Какая самая интересная была?
4: Самое интересное, конечно, это были гигантские манты.
2: Манты это другое, да.
4: Гигантские манты, это в районе Бали, там... Ну, это архипелаг, 10 тысяч островов. И очень многие острова просто необитаемые.
2: Это такие что-то типа скатов, да? Что?
4: Это гигантские скаты, да. Они весят в районе там 6-7 тонн. При этом они выпрыгивают из воды, могут пролететь какое-то время.
2: Это же какое приземление-то?
4: Вот приземление, там бывали случаи, когда они вылетали из воды и накрывали лодки с рыбаками. И рыбакам было очень нехорошо. Гигантский скат, там нужно их ловить определенное время, если вот повезет. Они могут там оказаться. Бывают, конечно, периоды, брачные периоды. Но, во всяком случае, люди думают, что это брачные периоды, да. Когда в одном месте скапливаются сотни этих скатов. Это фантастическое зрелище. Я такого, честно говорю, не видел. Я просто знаю, что так бывает. А вот одиночных скатов, да, можно там застать. А это, наверное, одна из самых таких фантастических, гигантских... Ну, это, ну, существо, да, назовем его так, потому что мы о них очень мало знаем.
2: Да, но все-таки, Игорь, в первую очередь, ты комментатор. Ты,
4: на сегодняшний момент, да.
2: Ты боец, да, вот...
4: Боец уже меньше, честно скажу, потому что...
2: Понятно, да, возраст.
4: Когда тебе 40+, да.
2: Слушай, там хотя
4: 50
2: бы...
4: минус 40+.
2: Хотя к нам приходили ребята, которые вот этим зарабатывают. Как ты к этому относишься?
4: К тому, что они приходили...
2: Что после 40 они зарабатывают вот этим?
4: Но если у них получается зарабатывать, и это не превращается в какое-то фрик-шоу, когда зрители сидят и плюются, а мне доводилось комментировать подобные какие-то поединки, ну вот зрители просто плюются. Ну, если там все хорошо, все на уровне, например, там дядя Леша Олейник, например, которому там тоже 40+, и он продолжает выступать, и это великий мастер грэплинга, великий мастер борьбы. Он может показать такие вещи, которые там многим молодым спортсменам не снились даже.
2: Ну хорошо, поэтому... дядя Миша Тайсон.
4: Дядя Миша Тайсон, к сожалению, превратился во фрика.
2: Точно вот, я же... об этом и говорю, да. Вот как к этому относиться? Вот тут твое отношение.
4: Ну, мое отношение это такое. К этому нужно относиться как к шоу-бизнесу. Вообще, профессиональный единоборческий спорт – это шоу-бизнес. Просто иногда этот шоу-бизнес превращается уже в конкретного во фрик-шоу, а иногда это, ну, шоу-бизнес таким со знаком плюс, да, со знаком качества. Когда молодые атлеты, а иногда и не молодые атлеты. Например, Бернард Хопкинс, 46 лет, чемпион мира по боксу, никто его остановить не мог, пока Сергей Ковалев не повстречался на его пути.
2: Ну, кстати, да, Сергей Ковалев, по-моему, недавно закончил
4: карьеру.
2: Совсем
4: недавно я еще был, ну, там, где я был, наверное, потом.
2: Да, расскажем об этом, да, обязательно, да.
4: Поэтому всегда есть исключения из правил, но в основном правила, они как бы подтверждают общую статистику, что если тебе уже ближе к 40, какой бы ты там великий чемпион не был, ты можешь как-то подцепляться за возможность оставаться в этом мире, потому что очень сложно повесить перчатки на гвоздь. Ты привык к славе, ты привык выходить, ты привык к этому состоянию, ты готовишься, потом выходишь, выступаешь. Роберто Дюран, великий Роберто Дюран, закончил боксировать 52 года. Но это было тоже исключение из правил, это было тоже фрик-шоу, потому что великий Роберто Дюран в его лучших кондициях, это был, наверное, самый отвратительный негодяй. Но один из, в профессиональном боксе много таких плохих парней. Вот они...
2: Ну, тот же Тайсон, которого мы упомянули.
4: Тайсон, он немножко с другой стороны был. Тайсон выходил, клал своего оппонента и уходил. Роберто Дюран...
2: Откусанные уши.
4: Ну, это уже в конце его карьеры было, на закате, когда он совсем, ну, что называется, слетел с катушек. Роберто Дюран, будучи великим чемпионом, он просто издевался и совершенно неуважительно относился к своим оппонентам. Но к 52 годам, ну, от его былых кондиций не осталось и следа, и, соответственно, это была тень великого Роберто Дюрана.
2: А сам ты в таком не участвовал?
4: Пока нет, но в планах есть, я бы...
2: Как нет? Поговорят, что участвовал.
4: Нет, я когда-то участвовал, но я уже с 2017 года вообще нигде не дрался.
2: Ну, это понятно, просто говорят. Да, прости, что перебил тебя.
4: Нет, я не то, что говорят, я сам могу сказать, где я участвовал, с кем участвовал.
2: Говорят, что вот бой с Бадюком был примерно тем же самым, нет?
4: Ну, в общем, да, это тоже было фрик-шоу, честно признаю.
2: Отлично! У нас в эфире человек, который, ну, хотя бы честен в этом отношении.
4: Нет, это абсолютно фрик-шоу, но представьте, на тот момент, это был 2015 год, мы, кстати, с Сергеем вместе поучаствовали на чемпионате России по карате. Сергей даже там, по-моему, третье место занял, что-то такое, в призы куда-то выбился. И через несколько месяцев вот случилось то, что случилось. Ну, мне много раз задавали этот вопрос. А вот чего вы вылезли? А зачем вам это было надо?
2: А что, кикбоксинг был, да?
4: Да,
2: насколько
4: это,
2: я понимаю.
4: Да, это был кикбоксинг, но так как это был турнир Fight Nights, и все бои проходили в клетке, мы там находились в клетке. Зачем это было нужно? Ребята, вот самый простой ответ, вот нам так захотелось. Все. Другой мотивации не было.
2: Тебе захотелось подраться с Бадюком?
4: Да.
2: Серьезно?
4: Абсолютно серьезно.
2: А почему именно с ним?
4: А случилось так, мы сидели на съемках, снимали программу «Практика с Бадюком».
2: Ну да, Бадюка, кто вдруг не знает, да, по телевизору тоже часто показывают свои программы.
4: Ну, в основном Сергей сейчас больше актер, снимается в кино, ну, достаточно убедительно, скажем так. Я видел его персонажей, которые... Кстати, если кто смотрел фильм «Гоголь», вот Сергей Бадюк там играет кузнеца. Он пробовался на роль, это отступление немножко от темы, пробовался Сергей Бадюк на роль генерала Скобелева, я видел эти пробы, вот идеальное попадание в образ, его там специально учили,
2: да, похоже, да,
4: сидеть в седле, вот держать спину, и Сергей очень хорошо попадал в этот образ генерала Скобелева, к сожалению, не состоялся проект. Так вот, сидели мы на съемках, это была программа «Практика с Бадюком» для телеканала «Боец». И в перерывах между съемками, когда там свет меняли, камеры переставляли, что-то мы разговаривали, я говорю: слушай, а хочешь, выйдем, подеремся, просто развлечемся, скучно жить. Он говорит: а давай. И вот так вот все это закрутилось. Камил Гаджиев, гениальный, на мой счет, вот по моему мнению, один из гениальнейших шоуменов и продюсеров, и организаторов бойцовских шоу.
2: Да.
4: Он вышел с предложением, что, ребят, давайте подеретесь у меня, потому что мы изначально думали о другой площадке. Мы сказали: ну да, давайте, почему бы и нет. Оказалось, почему бы и да, все получилось. Это был интересный этап жизни у меня там. Было две тренировки в день, потому что обычно я тренируюсь один раз в день, но тут было две тренировки в день, каждый день я пробегал там от 7 до 10 километров, я набегал около 700 километров, что-то такое за время подготовки, то есть было очень прикольно, интересно вот эти ощущения, когда ты к чему-то готовишься, у тебя есть цель, ты не просто приходишь в зал, ты приходишь в зал с какой-то целью. У тебя там разные спарринг-партнеры, потому что приезжали разные ребята разного уровня, там от чемпиона Европы по тайскому боксу до просто вот ребят, которые просто любят подраться.
2: С комплекцией Бадюка?
4: Из комплекции Бадюка тоже приходили, потому что нужно готовиться именно под Бадюка, а не кого-то, да, кто слабее и худее тебя. Поэтому было очень интересно, было очень прикольно вот эти ощущения, когда ты выходишь, забитая 10-тысячная арена. Единственное, что мне удалось, я хотел выходить под... Ну, обычно, когда бойцы выходят, они выходят под какую-то музыку. Я очень просил найти саундтрек Sex Pistols. У них есть такая композиция My Way, то есть это кавер-версия песни Фрэнка Синатры, но исполняет ее Сид Вишес, вот по-своему исполняет. Это гениальное исполнение, на мой счет, это лучшее исполнение этой песни. Я говорю, ребят, поставьте вот эту. Но там как-то не поддержали мой энтузиазм.
2: Сид Вишеса не все поддерживают, я бы там еще сказал.
4: Но это My Way, это Фрэнк Синатра, это легенда.
2: Просто как услышали про Сида Вишеса, все сразу.
4: Да, ну потому что это фрик-шоу, это абсолютно панк-рок, выходить нам с Сергеем тогда было, ну, 40 плюс, 50 минус, скажем так. Да, это было, ну, чистейшей воды панк-рок. Выходить, вот, драться. Ну, было прикольно, я не знаю, вот почему такие вопросы, зачем вы это сделали. Да захотелось нам вот так. Вот, знаешь, Алексей, вот очень много людей, которые, вот если бы я, а вот если бы я, эх, вот я бы... Вот я, да? Ну так иди сделай, кто тебе мешает.
2: Да, да,
4: вот
2: да.
4: Нам никто не помешал. Наоборот, мы нашли возможности это сделать, мы это сделали, реализовали. Ну, прикольно было, да, хорошо. В чем вопрос? Почему? Вот потому, потому что мы так хотели.
2: Я других думаю, ответов нет. Да, в гостях коллега Игорь Рязанцев, его в том числе комментаторской деятельности не только мы коснемся, но есть еще один вопрос, который актуален у нас уже долгое время, об этом тоже поговорим, поэтому пишите свои вопросы, +7 495 90 90 94 4, принимаются ваши вопросы на WhatsApp, Игорь Рязанцев на все ответит, видите, он все нормально, раскрепощенный, все в порядке.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Дееевой на Первом спортивном.
1: Игорь Рязанцев в гостях у нас, комментатор, боец, спортсмен, парапланерист, дайвер. Сейчас быстренько заканчиваю разговор про вот этот бой с бодиком. А почему не карате, а почему кикбоксинг?
2: Потому что кикбоксинг – это профессиональная дисциплина. Карате, к сожалению, эксперименты с карате, сделать из карате профессиональный спорт, они привели к тому, что появился кикбоксинг раздела K-1, как это вот странно не звучит. И на сегодняшний день, на мой взгляд, вот K-1 – наиболее динамичная, смотрибельная дисциплина, которая, вот если взять среднестатистический бой по ММА, который вот сейчас спорт номер один профессиональный, и бой по кикбоксингу среднестатистически, кикбоксинг будет более динамичный и смотрибельный. Вот, но, к сожалению, кикбоксинг сейчас в загоне находится. А мы выбрали такой формат именно кикбоксинга, потому что, во-первых, там нет борьбы, но все-таки у нас габариты разные. На момент боя я весил 86 килограммов, Бадюк весил 122 килограмма.
1: Ну, очень приличная разница.
2: Ну вот бороться с такой разницей веса, ну это самоубийство, поэтому мы сказали, бороться мы не будем, а ударная дисциплина давайте.
1: Ну понятно. Понятно. Игорь, ну, комментировал ты все, что бьется, я так понимаю?
2: Все, что бьется, все, что борется. Я комментировал и бразильское джиу-джитсу, и олимпийские дисциплины. Но вот на Олимпийских играх, которые были в Токио, я комментировал весь боксерский чемпионат.
1: Что тебе ближе?
2: Ударные дисциплины, конечно же, ближе, потому что я всю жизнь ими занимался. Я вообще с бокса начинал еще давным-давно. Начинал с бокса, потом и карате было, и сейчас занимаюсь тайским боксом.
1: Ну, понятно. Почему я тебе именно это ближе? Потому что ты этим занимался?
2: Потому что я этим занимался. Мне очень нравится борьба. Вот если бы вот сейчас открутить назад, я бы, наверное, каким-нибудь боевым самбо, например, занимался. Это, наверное, вот, на мой взгляд, один из таких оптимальных видов спорта для всего. И хотите там самооборона, хотите...
1: Ну, что так и называется вид спорта — самооборона, без оружия.
2: Да, совершенно верно. Но это отдельная дискуссия, там столько копий было сломано, вот что является самообороной, что является спортивной дисциплиной, что является боевым искусством. Там народ, но там до драк доходит, когда заходят эти обсуждения.
1: Да, понятно.
2: Да. А так как я сам занимался ударными дисциплинами, я им продолжаю заниматься, они мне более понятны. А борьба, в общем, мне понятна, но там есть нюансы, там тонкости. Их знать надо, если ты сам не боролся, если ты ухом по ковру не
1: проездил,
2: не проездил какое-то время. Это как, если тебе нос не ломали, ну, какой-то...
1: Ты там, не боксер, да.
2: То же самое, если ты ухом не ездил по ковру, ну, ты каких-то тонкостей не будешь понимать. Хотя я борьбу тоже комментировал, и борьба мне очень нравится. Особенно вольная борьба, очень смотрибельная дисциплина, несмотря на стереотипы. Вот что смотрибельно, что не смотрибельно. Потому что я же еще и как ко всему этому подхожу как телепродюсер. А я возглавлял телеканал «Боец» какое-то время, и, соответственно, возникал вопрос. Вот это будут смотреть, а вот это не будут смотреть. И почему это будут, а вот это не будут? Эти моменты, если ты занимаешься телевидением, они всегда будут присутствовать. Ты это лучше меня знаешь, что вот на этого игрока придут, вот на эту команду придут, а вот эта команда, она будет в эфире просто для того, чтобы нужно эфирную дырку чем-то заткнуть. И ничего ты с этим не сделаешь.
1: Ну, или просто потому, что обязывают какие-то...
2: Есть обязательства, которые ты должен соблюдать.
1: Все верно, все правильно. Тогда скажи, при всей твоей любви к единоборствам, откуда взялся дайвинг и особенно парапланерист?
2: Дайвинг взялся, потому что я когда-то занимался еще в школьные годы, в старшей школе я занимался подводным плаванием, плавал с моноластой. Выполнили мы тогда нормативы, что-то кандидат мастера спорта, там был норматив, ты его вот проплываешь, вот если укладываешься в это время, там тебе присваивают разряд. После выполнения нас отправили учиться в ДОСААФ. И в ДОСААФе были специальности.
1: Да, такая организация.
2: Она и сейчас есть, ее возрождают. Я это слышал.
1: Называться по-другому как-то.
2: Будет все ДОСААФ. Да. Там были дисциплины. Водители, туда попасть было невозможно, потому что в те времена получить права можно было только через ДОСААФ. Ты приходишь в ДОСААФ, там тебе выдают права. Были связисты, были парашютисты, кто-то еще был, и были дайверы. И вот, не дайверы, а пловцы. И пловцов готовили для таких... организация, которая не на слуху, это военно-морская разведка. Вот кто был в Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке там есть такой остров Русский, сейчас там мост проложили. Да. Это там уже сейчас есть мост между Владивостоком и этим островом Русский. Раньше этого моста не было. На острове Русский есть такая бухта Халулай называется. Там располагается вот этот военно-морской центр разведки, то есть боевые пловцы. И нас готовили вот на этих самых боевых пловцов, плюс книги про капитана Немо. И как-то меня это дело привлекало, увлекся я еще в те времена.
3: Костнер играл.
2: Да, потом был, а потом, ну, в советское, Костнер, это ты «Водный мир» имеешь в виду, да?
3: Да.
2: А в советские времена там же гениальный Владислав Дворжецкий играл капитана Немо.
3: Да. Да.
2: Да, трагическая судьба у актера была. Но вот книги про капитана Немо, потом еще Жак Майоль, я по программе клуб кинопутешественников видел целый документальный фильм о Жаке Майоле. Я просто, ну, был поражен личностью этого человека. В общем, увлекся я тогда еще в те времена дайвингом, а в армию попал не в боевые пловцы, а в простой воздушный десант. А когда вернулся после армии, решил, тогда появилось огромное количество этих дайвинг-центров, все это стало проще и доступнее. И я получил дайверскую лицензию, и всегда, куда бы я ни поехал, я беру с собой свою дайверскую лицензию и совершаю погружение.
3: Что тебя там привлекает?
2: Загадочность океана. Мы знаем о поверхности Луны больше, чем о том, что находится вот у нас под боком, под водой. Мало того, у нас есть такая точка Немо называется. Вот когда вы находитесь в этой точке Немо, космонавты на МКС к вам ближе, чем ближайшие люди на суше.
3: Это как?
2: Ну, вот так. Космонавты летают на орбите, высота орбиты 400 километров. Ближайшие люди, которые расположены от точки Немо, находятся дальше, чем 400 километров. То есть космонавты к вам ближе, чем люди на суше. Плюс вот в этой точке Немо хоронят как раз все космические объекты, когда их запланированно сводят с орбиты, их сводят именно в эту точку Немо. В общем, загадок там очень много. До сих пор люди верят, что жив мегалодон.
3: Да?
2: Да.
3: Ты видел его?
2: Нет. Нет. Я его не видел, но я видел вот эту черную... То есть...
3: Мегалодон — это гигантская белая акула с большущими зубами на ногах еще.
2: Да, но если вот сравнить мегалодона и с белой акулой, это все равно, что сравнивать белую акулу со щукой. Вот приблизительно
3: пропорции
2: будут такие.
3: Да.
2: Поэтому под водой очень интересно. Это загадочный мир, это отдельная вселенная. И когда ты находишься под водой, ну, как будто выходишь в открытый космос.
3: Убегать приходилось, нет?
2: Нет, убегать не приходилось ни от кого. Нет, интересные погружения были. Например, вот той же это Индонезии, там... Индонезия находилась под Нидерландами, да, была колония Нидерландов.
3: Потом у них была... До недавнего времени, можно сказать, да.
2: У них была война, и индонезийцы затопили несколько нидерландских кораблей. Они лежат на дне в доступной глубине, и к ним можно опускаться, это очень интересно. Вот лежит корабль огромный, военный, ты к нему опускаешься.
3: Интересно, да, правда. Можно, да?
2: Разрешаю.
3: А параплан?
2: Парапланы — это тоже детские мечты о полетах. Ну и плюс это что-то подсознательное. Но все летали во сне. И когда ты просыпаешься и думаешь, эх, зачем я проснулся? Так было шикарно, так было прекрасно, я летал. И вот эти мечты о полетах, когда ты стоишь, смотришь, вот сейчас бы разогнаться, расправить крылья, ну вот просто расставить руки, как крылья, и вот полететь. Вот эти мечты о полетах, они дают параплан, потому что параплан — это полностью свободный полет, это свободное парение, которым ты управляешь, и даже, ну, такие же ощущения, как ты паришь, как птица. И на Северном Кавказе мы как раз были в лагере, там прилетали орлы. Ну, они летели где-то метров 25-30 тебя, это достаточно опасно.
3: Сопровождали?
2: Да. Подлетел орел, он так на меня серьезно вот так смотрел. Что ты за птица? Что ты здесь делаешь? Здесь мы летаем, мы тут орлы. А ты кто? Читалось в его взгляде.
3: Хорошо, слушай, у меня всегда возникал только один вопрос. А вот люди, где они приземляются, вот они как потом добираются оттуда?
2: В чем прелесть параплана? Ты приземляешься там, где ты хочешь приземлиться, потому что параплан — это такой большой управляемый парашют, который может парить в воздухе, и ты им можешь управлять вот настолько, насколько у тебя хватает мастерства.
3: Ну да.
2: Соответственно, ты забираешься на горку, там она, ну, например, мы летали на Чегеме, там ты просто приезжаешь на Чегем, у тебя уже высота 1500 метров, забираешься на гору, у тебя там еще больше становится. А приземляешься ты фактически в том месте, откуда ты на эту гору начал забираться, на полянку. И, соответственно, нет такого, что ты вот улетел, и улетел неизвестно куда, да, и потом ищи, свищи ветра в поле.
3: Я про это и говорю.
2: Нет, все управляемое, все контролируется, поэтому в этом плане все проще. Но... Я потом уже, когда начал погружаться во все эти дела и узнавать, что люди делают с помощью параплана, там был один умелец, который перелетел через Эверест.
3: Ладно?
2: Он, значит, стартовал в Китае, перелетел через Эверест, приземлился в Индии, сел на байдарку и поехал дальше.
3: Я только хотел сказать, так за границу можно улететь.
2: Абсолютно. И у нас ребята так перелетали через границу.
3: Как он не замерз-то, перелетая Эверест?
2: Ну, теплые костюмы с подогревами. То есть сейчас с этим проще.
3: Это просто... Просто космос, хотел сказать. Я Игорь Рязанцев у нас в гостях. Пишите свои вопросы. Все прочитаю. Да. Пожалуйста, +7 495 90 94 4.

мне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

Она держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил. Над нею чувства колдовали. И дождь холодный моросил.

0: Сергеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях у нас сегодня Игорь Рязанцев, мой коллега. Игорь, я знаю, вот, кроме всего прочего, ты сейчас вернулся со СВО. Помогли ли тебе твои спортивные навыки там?
2: Однозначно помогли, но не в прямом смысле. То есть мне там драться в рукопашной не приходилось. Вообще вот на сегодняшний день все эти случаи, когда кто-то с кем-то сошелся в рукопашной, это единичный случай. Вот я уже был в отряде, когда все обсуждали, как произошел рукопашный бой между российским бойцом и представителем ВСУ. Бойцом ВСУ. Наш победил, но они дрались на ножах. Это был случай, который обсуждали долгое время все, абсолютно. Мы о нем тоже в отряде слышали. Но на сегодняшний день вот такой непосредственный контакт – это большая редкость. А вот что нужно – это хорошая выносливость, общая физическая подготовка. Потому что прежде чем отправиться в отряд, я проходил подготовку в учебном центре. И мне приходилось в течение там, нескольких недель каждый день совершать марш-броски по 16 километров в бронежилете с автоматом и в каске с боекомплектом. То есть это, ну, занятие так, не для слабонервных.
1: Не все могут выдержать.
2: Ну, не все могут выдержать не то, что 16 километров, а километр, потому что броник тоже весит прилично. А нам выдавали обычные общевойсковые броники, которые еще и не подгонишь под себя. Они невероятно тяжелые, неудобные. То же самое каска, она не очень удобная, не очень, она достаточно тяжелая, плюс ты тащишь каждый день. У нас там разные виды оружия. Сегодня ты с автоматом, завтра ты с пулеметом, послезавтра ты с гранатометом. То есть ты тащишь и автомат, и гранатомет, и так в течение нескольких недель. И каждый день вот эти 16 километров по пересеченной, это не то, что ты там по дорожке какой-то бежишь, это полигон. И тебе нужно от точки до точки добраться за какое-то время, потому что там тебя встречают. Если ты опоздал, то есть вероятность, что тебя просто отправят домой и скажут: слушай, парень, езжай-ка ты домой, не надо тебе на войну.
1: То есть даже так?
2: Да, да. Были случаи, когда отчисляли из учебного центра, человек не успел даже до фронта доехать. Их отчисляли. Соответственно, потом заканчивается у тебя подготовка, ты оказываешься в отряде, там можно вздохнуть, потому что вот таких каждодневных больших физических нагрузок там нет. Но там добавляется своя специфика. Ты находишься за ленточкой, то есть прилеты каждый день. Там могут прилететь разведчики, дроны, за ними, за разведчиками обычно прилетают боевые. Либо сразу прилетают боевые, и от них нужно уворачиваться. То есть обостряются все чувства, зрение, слух. Там шестое, седьмое чувство, там все обостряется.
1: Меньше сна.
2: Сна не то, что меньше, он становится прерывистый. Да? Ну, все зависит от того, чем ты там непосредственно занимаешься. Если ты артиллерист, вот у нас в отряде были артиллеристы, да, у них там свои задачи, у артиллеристов тоже своя дискотека. То есть ты не можешь стоять на позиции и стрелять, вот у тебя там несколько ящиков, и ты стоишь, просто из них стреляешь, да, только подноси патроны. Нет, ты быстро подбегаешь к своему орудию, производишь 3-4, максимум 5 выстрелов, и быстро оттуда убежаешь. Да, в укрытии, потому что по тебе сейчас начнутся прилеты. Артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Ты выстрелил, по тебе выстрелили. Ты, вот пока они по тебе не пристрелялись, у тебя есть время уйти. Либо дрон прилетает. Самое эффективное средство – это обычная двустволка, из которой ты эти дроны, ну, если владеешь, ты стреляешь. У нас были ребята-умельцы, которые, вот, например, мы едем в машине, я сижу вместе с водителем, а в багажнике, в кузове, в открытом кузове едут ребята с двустволками, и они просто отстреливаются, как вот...
1: От птичек, да.
2: Да, как в вестернах, когда там кто-то гонит дилижанс, а кто-то отстреливается от индейцев. Вот у нас приблизительно так было, только дроны прилетали.
1: Ну, понятно. Вот давай вернемся немножко к лагерю подготовки. Ты же сам сказал 40+. Насколько ребят, которые более молодые, выдерживают эти нагрузки?
2: Более молодые, им нужно меньше времени для того, чтобы восстановиться. Ага. То есть возрастным людям, если ты ничем не химичишь, то есть ты не взял... Я с собой взял предтреники, честно говорю, теми, которыми пользовался здесь, когда ходил просто тренироваться в спортзал. Они сильно облегчают. Да, они немного подтачивают ЖКТ и нервную систему, Но вот если сравнивать, да, что важнее, ну, наверное, важнее все-таки выжить в этом лагере подготовки. И я по утрам просто пил эти предтреники, которых хватало на какое-то количество часов. Потом нужно было либо догоняться, либо ничего не пить. Но я потом просто ничего не пил, потому что это был бы перебор. А молодежь, она там побежала, прибежала, покурила. Кто-то там, ну, многие очень курят. Вот покурили, легли, 5 минут с закрытыми глазами полежали, встали, и уже все готово. Объясняется очень просто, уровень тестостерона. Ну, вот молодой парень, который работает как фабрика по выработке тестостерона, и я, да, мне вот нужно очень сильно сконцентрироваться. По сравнению с ним, все-таки возраст и никуда. Это естественный процесс. Ты либо садишься на ГЗТ, гормон заместительной терапии, mm-hmm. тогда у тебя фон выравнивается по сравнению с молодыми, но вылезает куча побочек. Либо ты как-то каким-то другим способом поддерживаешь этот уровень тестостерона, но так уровня молодых пацанов все равно ты не достигнешь никогда. Так природа устроена.
3: Ничего не
2: так
3: сделаешь,
2: природа устроена. А у мужчин тестостерон отвечает в том числе и за восстановление. То есть, когда у тебя высокий уровень тестостерона, ты быстрее восстанавливаешься и быстрее готов дальше к бою. Ну, так вот устроено.
1: Я не знаю, там, кто был с тобой, но я просто знаю, что есть на СВО футболисты и хоккеисты самых разных видов хоккея там, и так далее. Вот с точки зрения, да, вот спортсменов, кто лучше приспособлен к этим, бойцы или игровики? Или нет такого там разделения ощущений?
2: Такого разделения нет, но когда ты находишься в войсках уже непосредственно, да, за ленточкой, когда ты находишься там, такая специализация, она не очень сильно сказывается. Главное, чтобы ты был физически здоров, чтобы ты мог переносить физические нагрузки и вообще все, что с этим связано. Например, заход на закреп какой-нибудь, ты тащишь на себе рюкзак, там у тебя смена белья теплого, причем неважно, летом ты или зимой, все равно над собой тащить. Ты тащишь с собой воды, ты тащишь с собой боекомплект, тащишь с собой еды, свой штатный какой-то агрегат, автомат, пулемет, там что-то на себе таскаешь, бронежилет, каска. И тебе нужно идти по пересеченной местности, причем зная, что она может быть заминирована. На сегодняшний день не нужно проходить какому-нибудь саперу и расставлять эти мирные. Просто прилетел какой-нибудь кассетный боеприпас, раскидал эту свою начинку, то, что у него есть, и все. И целая такая площадь, большой кусок площади, он уже заминирован. То есть ты идешь, смотришь под ноги, чтобы ни на что не наступить, слушаешь, а не летит ли что-то по твою душу, и плюс это все на себя тащишь. И там пройти нужно, ну, может, 5 километров, может, 6 километров, может, больше. Если летят дроны, ну, все, надо от них спасаться каким-то способом, в том числе и убежать. А если это какая-то лесополоса, ну, там можно прятаться.
1: Укрыться, да.
2: Да, укрыться где-то как-то, что-то. В общем, специфика. Спортсмен, подготовленный атлет, он, конечно же, быстрее адаптируется. У него рефлексы лучше, реакция лучше, общая выносливость лучше. Там были ребята, ну, тоже возрастные, там, в прошлом футболист он, например, был. Я на него смотрел, ну, ты не вывезешь этот лагерь. Нет, нормально, вот футболист с избытком веса, который, ну, у него, он рассказывал, что когда у него была активная карьера, он весил где-то килограммов 70. Когда он попал в отряд, он весил уже под 100 килограммов, то есть перевес. Но за счет вот того, что он когда-то играл в футбол и бегал, он у него,
1: многие помнят,
2: да, опорный аппарат к этому готов, соответственно, он справлялся с этими нагрузками.
1: Кстати, понятно. Слушай, даже во время Великой Отечественной войны были футбольные матчи, за которыми следили люди. Есть ли что-то спортивное там?
2: Это зависит от отрядов, от конкретных подразделений. Вот кто-то может там сказать, слушайте, вон гиря лежит, давайте там кто больше подымет. Или вон турник сделали, давайте
1: позанимаемся.
2: Я, например, гирю тягал. То есть я там нашел гирю, и когда стоял на блокпосту, я ее там ныкал, эту гирю, приходил на блокпост, а стояли мы там по 8 часов. Соответственно, была возможность позаниматься с гирей. Я и занимался. Кто-то там приспособил какое-то место, там поставили штангу, вот жим лежа кто-то делал, я это видел, кто-то гантелями занимался. Но вот так вот глобально, чтобы там пойдем потренируемся или пойдем поспарингуем, я такого у нас в отряде не видел. Я слышал, что Владимир Минеев, это наш заслуженный, известный,
3: боец, да,
2: который тоже находился на СВО, сейчас не знаю, но он раньше меня ушел, намного раньше меня ушел, и он готовился к боям и поддерживал форму, уже находясь в отряде, на боевых. И там были ребята-кикбоксеры, с кем он стоял в парах, просто поддерживал тонус. Потом возвращался уже на большую землю, готовился, подводился к боям. Алексей Папин, я знаю, тоже находился в отряде. Сейчас, насколько я понимаю, у него этап реабилитации, у него была серьезная травма, из-за которой сорвался его бой по профессиональному боксу. Ну, поэтому кто как.
3: Насколько тяжело военкором?
2: Военкором тяжелее
3: видел
2: всех.
3: Видел таких?
2: Я у нас в отряде военкоров не видел, потому что я был не военкором. Меня спрашивают, да, а ты военкором был? Нет, ребята, я не был военкором, я был простым пехотинцем. Я служил просто в пехотной роте. Там сначала пехотная, потом штурмовая рота, потом еще одна штурмовая рота, а потом просто обычная пехотная рота. Соответственно, я военкоров не видел, но военкором еще сложнее, потому что ты солдат, у тебя автомат, ты как бы понимаешь, где ты находишься. Военкор приходит вроде как выполнять свои профессиональные обязанности, а по нему стреляют, и по нему прилеты точно такие же, как на нас. Но мы это ждем, а он вроде занимается совсем другим делом. И он даже не может ответить, у него нет оружия.
3: Да и не положено ему. Да, не положено. Тяжелая история, но сейчас она есть. Мы продолжим наш разговор с Игорем Рязанцевым совсем скоро. У нас есть еще несколько минут, чтобы с ним пообщаться. Наш номер WhatsApp все тот же, +7 495 90 90 94 4. Пишите, ответим на ваши вопросы.
4: Реклама на Первом спортивном радио.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, Игорь Рязанцев в гостях у нас, человек, который в свое время работал, наверное, я надеюсь, что продолжит работать в средствах массовой информации, при этом дайвер, парапланерист, на СВО повоевал. Игорь, какие у тебя планы впереди? Услышим ли мы тебя еще раз там, ведь на телеканалах, ведь на радио, может?
2: Ну, услышать уже могли, потому что я отработал уже как комментатор в минувшую субботу, был турнир из Калининграда по кикбоксингу, и коллеги сказали: слушай, если ты вернулся, то, может, покомментируешь? Я говорю: да, конечно, давайте, мне интересно. Я прокомментировал и думаю, что ближайшие 1.5-2 месяца, которые я себе отвел на социализацию, я буду заниматься и комментированием, и всем, чем придется. Ну, из прошлой жизни, я имею в виду.
1: Легко вкатился?
2: Да, абсолютно легко. Там не было такого, что вот каких-то затыков.
1: Ну, некоторые без паузы так делают.
2: Нет, вкатился легко. Просто что я имею в виду? Я, когда уходил из отряда, я поговорил с замком отряда и сказал, ну, позывной называть не буду, что вот ухожу, подумаю. Может быть, вернусь обратно. Замком отряда посмеялся и сказал: вот можем поспорить, недели через две ты уже начнешь ломиться, заберите меня обратно, ты не сможешь жить уже обычной жизнью, ты уже наш. Ты уже здесь побывал, ты уже попробовал, тебе будет сложно там адаптироваться, поэтому, скорее всего, ты вернешься. Поэтому я, когда уходил, оставил дверь незакрытой. И, возможно, через какое-то время, месяца через два, я, может, и вернусь обратно. Но вот конкретных планов нет. Конкретные планы вернуться, естественно, к журналистике. Возможно, помимо спорта добавится что-нибудь военно-социально-патриотическое, потому что я вижу, какие у нас дыры.

0: именно в этом пространстве информационная война это не самая наша сильная позиция, не самое наше сильное место, и я вижу, что ну, проигрываем мы здесь, именно в информационной войне. Поэтому, может быть, я как раз приобщусь именно к этой части боевых действий, информационной. Не знаю, как будет складываться, просто я, ну вот ровно неделя, да, сегодня ровно неделя, как я вышел из-за ленточки. Поэтому я пока, у меня пока еще свежие ощущения.
1: Да уже успел откомментировать.
0: Да,
1: прокомментировать я уже успел. Если бы пораньше, уже бы полетал на параплане.
0: А если бы я вышел бы пораньше, то я бы, наверное, сейчас был где-нибудь на Кавказе в лагере парапланеристов, потому что, ну, у меня как бы вот всегда в это время я где-то летаю. Так складывается, что я в году выезжаю 3-4 раза, и вот первые выезды, они как раз приходятся на конец мая, начало июня.
1: То есть ты вместо моря выбираешь горы?
0: Есть один маршрут, это в Дагестан, там и море, там и горы. То есть живем мы на море, там можно прийти, поплавать, окунуться, а летаем в горах, просто на машинах выезжаем в горы, а там кругом горы, там далеко не надо ехать. Приехали, полетали, причем были там маршруты, старты точнее, когда ты вылетаешь, а где-то вот море, оно не где-то там виртуально находится, а вот ты прямо видишь, вот оно море.
1: Игорь, еще один профессиональный вопрос, который я тебе его так и не задал, потому и не получил ответа на него. Все дело в том, что мы, люди, которые комментаторы, уже долго достаточное время работаем в эфире, все перезнакомились там со спортсменами, со многими и так далее, появляются молодые. Как удается разделять, да, свое комментаторство и, может быть, дружбу или приятельские отношения со спортсменами? И удается ли?
0: Удается. Вот я могу сказать, Алексей Папин, мы с ним знакомы очень давно, и продолжаются у нас теплые отношения, мы с ним общаемся. Ну, кто не знает, Алексей Папин, чемпион мира по профессиональному боксу, а в прошлом он был выдающийся мастер кикбоксинга, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу. Вот мы с ним совершенно спокойно общаемся, несмотря на то, что он действующий спортсмен, я действующий комментатор. Ну, надеюсь, что действующий комментатор. Александр Михайлин, выдающийся дзюдоист, с которым мы тоже в дружеских отношениях и совершенно спокойно общаемся. Таких примеров очень много.
1: Давай я тебе спрошу, да?
0: Да.
1: У Александра были не самые лучшие поединки. Ты мог сказать, что он сегодня вот отборолся плохо?
0: Спокойно. Да, абсолютно спокойно. В этом нет ничего такого, чтобы я бы не сказал. Потому что, ну, одно дело, когда ты просто поднимаешь хайп ради хайпа, другое дело, когда, ну, подходишь конструктивно. Слушай, а вот здесь вот так, да, что не получилось, что было не так. То же самое и с Алексеем Папиным, да, у него там были, ну, просто у Алексея в основном победы, и победы досрочные. Но были у него пара осечек, когда вот что-то не получилось. И так как Алексей это абсолютно меняемый человек, с которым можно говорить на любые темы, и он не будет как-то непредсказуемо реагировать, когда ты говоришь, слушай, Лех, ну вот тогда было так, а вот что сегодня было? Может, не подготовился, может, там температура была. Очень часто бойцы в процессе подготовок болеют. Ну, вот так организм человеческий устроен, под большими нагрузками, когда вымываются все микроэлементы, витамины из организма, любой ветерок, даже от вентилятора, и все, у тебя простуда, поднимается температура. Может быть, вот так произошло, может, травма какая-то беспокоит. То есть это абсолютно нормальная тема тут.
1: Ну, хорошо, но просто это дагестанский комментатор, что про Дагестан говорили, да, не раз отхватывал от своих горячих соседей.
0: Ну,
1: бойцы люди горячие.
0: Бойцы люди горячие, аудитория разная, там горячая аудитория, которая...
1: Да, еще и поклонников там.
0: Да, которая может завестись с полуслова абсолютно на ровном месте. А мы же говорим не про какие-то вот экстраординарные случаи, а говорим, ну, вот, о людях, с которыми я в приятельских отношениях, дружеских отношениях нахожусь. Естественно, ты просто сказал, можешь ли ты с ними дружить? Да, могу. Можешь ли ты им все сказать? Да, могу все сказать. А люди, которых я не знаю, малознакомые люди, ну, естественно, с малознакомыми людьми я там 10 раз подумаю, какой формат общения с ними выбирать?
1: Ну, а в репортажах? Ну, наш же коллега Роман Мазуров как-то попал разок.
0: И не разок.
1: Да, и не разок.
0: И не разок. У Романа Мазурова это было, но это было не с друзьями. Это были с людьми, с которыми он был просто знаком, шапочно знаком. И когда он высказывал какие-то свои версии, что вот здесь вот бой нечестный, что здесь что-то не то в этом бою. Когда он это говорил, естественно, та сторона, понимая, что Роман Мазуров видит, зрит в корень, бурно начинала реагировать. Да, такой
1: прошел. Я тебя благодарю. Да, спасибо большое, спасибо, что нашел Алексей. Время прийти. Игорь Рязанцев сегодня у нас был в эфире. Я также благодарю всех, кто нас слушал. Юля, ваши пожелания передал.
0: Обсудим с Алексеем после эфира.
1: Да, всем хорошего дня.
0: Спасибо, друзья.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» и ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. Всем привет!
2: Да, здравствуйте всем!
1: Лёш, ну, я так подумала, не любишь ты длинные перелеты, давай сегодня поближе куда-нибудь в Европу.
2: Давай, отлично!
1: Я знаю, что ты очень любишь один город, который находится в Португалии, и предлагаю тебе туда отправиться.
2: Албуфейру?
1: В столицу Португалии, в Лиссабон.
2: Отлично, только лететь все равно долго.
1: Да не так уж и долго. Сколько там, часов 5?
2: 6.
1: Да нет, 5.5.
2: Ну, все 6 получается.
1: То есть опять ты недоволен?
2: Ну, нет, я доволен. Вот, нет, Лиссабоном я вдохновлен.
1: Кстати, ты знаешь что? Лиссабон старше Лондона и Парижа, между прочим.
2: И, ну, и хорошо.
1: На его месте в 1 веке до нашей эры располагался римский лагерь, основанный еще Юлием Цезарем.
2: Ну, слушай, ну, там кругом вода, океан, заливы. Ну, там всегда же и селились все племена, старались жить возле воды, возле моря. То, что приносило там рыбу, ну, много чего, да. Возможность торговать с другими странами, других путей практически не было. Сухопутные были... Малы эти пути и редкие. Ну, поэтому, конечно же, это очень удачное расположение было.
1: Валюта удобна, евро, а вот климат просто супер. В феврале температура может подниматься до плюс 16 градусов.
2: Не представляю, что же там в марте.
1: Еще теплее, плюс 18. Ну что, полетели?
2: Полетели.
1: Первое, что нам нужно знать, это как добраться от аэропорта в город.
2: Во-первых, при выходе из самолета вас попросят билет. Да, потому что почему-то португальские пограничники думают, что вы можете сесть не на тот самолет и прилететь в Лиссабон незаконно.
1: Слушай, мне это напоминает, когда я летела в Мюнхен, мы только вышли из самолета, и нас, простите за слово, обшмонали так, что все таможни отдыхали. Это вот у каждой страны свои причуды.
2: Да. В Мюнхене такого не было, но мы в Лиссабоне, и здесь очень хорошо налажена работа такси. Кстати, на такси здесь недорого ехать.
1: Согласна.
2: Тем более, что аэропорт в городе.
1: До центра всего лишь 6 километров. Можно и на такси, и на автобусе за 15 минут, и даже на метро. Это конечная станция красной ветки метро.
2: Это не конечная станция, там еще одна есть, продлили. Метро, она не конечная.
1: Ничего себе, вот так.
2: Там есть еще куда ехать. Но действительно, на метро можно поехать. Только единственное, конечно, вы не зная, как пользоваться, да, я не знаю, португальского языка, вы можете там запутаться, потому что вам никто не продает эти билетики, вы в автомате их покупаете. А на такси там прямо живая очередь, и стоит специальный человек, специальный полицейский в желтом жилете, который эту очередь распределяет. И вам он показывает, в какую вам машину садиться, а не вы ее выбираете.
1: Да-да, такое часто бывает. Но я тебе хочу предложить купить транспортную дневную карту. Мы с тобой здесь только на выходные. Она действует на все виды транспорта. Это удобно? Мы на эту карту положим деньги. И, например, пас на 24 часа метро, автобусы, трамвай и даже фуникулеры обойдутся всего лишь в 6,5 евро.
2: Какой фуникулер?
1: Карис. Их там много. Разных.
2: Да, их там много разных, поэтому я тебя и спрашиваю, какой фуникулер.
1: То есть ты такой знаток, оказывается, Лиссабона, что ты даже у меня спрашиваешь, какой конкретно фуникулер?
2: Ну нет, там есть один фуникулер, но мы попозже вам расскажем. Это очень серьезный обман и выкачивание денег из вас.
1: Ну да, лайфхаки от нас очень ценны. Так вот, теперь давай по поводу жилья определимся. От 35-40 евро за ночь, за номер, можно найти не так уж и далеко от центра.
2: Но мы же в разных номерах.
1: Вполне приятный отельчик. Ну, я говорю, что нам нужно два номера, я просто озвучиваю цену за один. Ты всегда так об этом говоришь? Конечно, нам нужно два. Так вот, поэтому будьте к этому готовы, исходя из того, насколько вы сюда прилетаете. С чего начнем наше изучение города?
2: Ну, давай здесь самое главное... Кто вообще ничего не знает о Лиссабоне, все знают о желтом трамвае. Номер 28.
1: Мне вообще трамваи эти нравятся. Они какой-то создают особый шарм вот этого города. И, наверное, пожалуй, нигде в европейских крупных больших городах таких прикольных трамваев, которые ездят везде, нет. Даже в узких улочках эти трамваи ездят.
2: Но берегитесь. Все дело в том, что есть в Лиссабоне... По пути к трамваям, если вы идете из центра, да, вот к этому месту, где трамваи эти стоят, есть фуникулер. И он сделан вот точно под этот трамвай. и туристы, не зная того, что это вовсе не трамвай, потому что, а выглядит как трамвай, стоит на рельсе, лезут в этот фуникулер, платят около 4 евро, а он поднимает их метров на 50, останавливает и говорит: «Выходите! Все хорошо!» 200 евро заработано. Человек 50 туда набивается, ничего не видно, не слышно. Он поднимает вас наверх по рельсам, просто на соседнюю улицу, которая расположена выше.
1: Как хорошо, что я на это не попалась.
2: Молодец, но многие попались.
1: А ты попался?
2: И я тоже попался. Мы сейчас давай дойдем с тобой все-таки до трамвая.
1: Трамвай — это как визитная карточка, получается, да, этого Лиссабона, поэтому все туда и набиваются.
2: Но слушай, а может мы пойдем пешком,
1: да,
2: по пути этого трамвая?
1: С удовольствием пойду прогуляюсь пешком.
2: Пойдем. Вот он там сворачивает, и мы туда.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин, Юлия Сапегина вместе с вами в Лиссабоне, в этом прекрасном европейском городе. И у меня сложилось такое ощущение, что Алексей Золин знает его гораздо лучше, чем я.
2: Ну, я изучал по картам в интернете, можно многое посмотреть. Единственное, если вы летом туда поедете, пожалуйста, не надевайте такие, ну, что-то типа тапочек исландцев. Потому что Лиссабон расположен на холмах, и если вы будете ходить в гору, там выложены дороги, тротуары выложены мозаикой. Такую вы можете обнаружить в Макао, но, как мы знаем, там португальцы тоже были. Да, но там такая мозаика, вот знаете, это даже не вот эти вот московские, да, плитки. Мозаика очень мелкая, и по ним очень скользко, особенно если пройдет дождь. Потому что это очень страшно.
1: Вы куда-то можете улететь просто.
2: Да, ну а трамвай идет по узким улочкам. Мы за ним вслед поднимаемся по этим экскурсионным, собственно, тропам. Почему мы сюда идем? Потому что мы продвигаемся в самый старый район Лиссабона. Называется он Амальфа. Отсюда потрясающий вид на вот этот вот залив Атлантического океана. Отсюда, судя по всему, уходили, ну, сверху было видно, как уходили корабли в море. И именно здесь расположено несколько кафе, в которых исполняют национальную португальскую музыку. Называется она фадо.
1: Так интересно, сразу видно, кто любит покушать, потому что все время про кафе говорит Алексей Золин. Постоянно здесь кафе, там кафе.
2: Да, действительно, я бы в это кафе заглянул не по причине того, чтобы поесть. Еда здесь, ну, как обычно во всем Лиссабоне, но по причине того, что здесь исполняют фаду. Правда, не всегда, не каждый день, только по пятницам и субботам. Мы как раз с тобой попали практически. Ты знаешь такое фаду?
1: Национальная португальская...
2: Песня, да, которую исполняют в основном женщины, а рядом стоит мужчина, который играет на гитаре. То есть у любой женщины есть друг с гитарой, да, и когда вот у нее муж уехал в море, и женщина исполняет вот такую вот песню, она как будто бы жалуется в ней, что вот она осталась одна, друг не в счет, потому что это друзья, да, это друг, он с гитарой.
1: Алеш, я все понимаю, это очень прекрасное погружение в культуру, но у нас с тобой не неделя, чтобы тут ходить и слушать всякую музыку, у нас с тобой еще целая куча мест, которые надо...
2: Сказал, всякую муть. Но на самом деле это на любителя вот это вот фаду. Это не каждому понравится.
1: Все, я поняла. Фаду слушать долго мы не будем. Давай пойдем в замок Святого Георгия, откуда тоже открывается прекрасный вид на здание пастельных цветов в старом городе и на устье реки Тахо. И, между прочим, даже на висячий мост 25 апреля. Знаешь такой?
2: О, ты знаешь, мост 25 апреля, он виден практически отовсюду. Но если ты туда захочешь дойти пешком, тебе предстоит очень долгий путь.
1: Нет, я не захочу туда дойти пешком, потому что я после того, как мы с тобой с замка Святого Георгия полюбовались на панораму Лиссабона, мы с тобой передвигаемся в район Белем. Вот это, наверное, самый крутой район Лиссабона, и там просто супер красивых мест очень много.
2: Не, ну, самые разные, просто в том числе есть и смотровая обзорная площадка, но, опять же, есть небольшой лайфхак. А чтобы туда забраться, надо платить деньги. 5 евро.
1: Всегда же так почти.
2: Ну, почти, да. Но на соседней улице есть лестница, по которой можно подняться и пройти в галерею при этом всем. И, то есть ты поднимаешься просто не на самый верх этой обзорной площадки, а всего на 1.5 метра ниже. И у тебя такой же отличный вид.
1: Слушай, а мне кажется...
2: И совсем бесплатно.
1: А мне кажется, я как раз видела тех людей, которые бесплатно на 1.5 метра ниже то же самое и делали. А вот я как раз платила эти самые 5 евро.
2: Надо было за мной идти. Надо было за мной идти.
1: Попалась я. Ладно, все, в следующий раз пойду за тобой. Кстати, по поводу замка Святого Георгия, как тебе он вообще?
2: Ну, не знаю.
1: Ну, мне кажется, это обычное такое, обычное укрепление, которое строилось в военных целях.
2: Ты знаешь, снаружи он как-то смотрится гораздо лучше, чем что-то такое внутри. Конечно, здесь много туристов, и на них зарабатывают деньги, но я не то чтобы зря потратили время, это, конечно, история, искусство, но посмотрели и хорошо.
1: Кстати, тут есть археологический музей и ресторан, куда мы не пойдем.
2: Не-не-не, у нас в другом месте.
1: Интересно, в каком? Ты меня ведешь в ресторан какой-то определенный,
2: да,
1: потом?
2: Да.
1: Но не забывайте, мы же не только сюда по ресторанам ходить приехали, мы же обязательно вам еще расскажем о спорте в Лиссабоне. Какие тут виды спорта? Конечно, тут вид спорта номер один, он все затмевает. Вот. Да. Но об этом попозже.
2: Да, есть популярные виды спорта, но об этом действительно попозже. А я тебе про 25 апреля недорассказал.
1: Давай.
2: Если туда идти, по набережной, там Порой там кто-то что-то из, смотри, вот из камушков выкладывает какие-то скульптуры. А там вот кто-то что-то из песка делает, в основном дети. Но вот люди подходят, и самое главное, что средь бела дня очень много народу сидит и пьет вино.
1: Ну и классно.
2: Просто на берегу залива.
1: А ты заметил, что вообще европейцы, они очень любят вот эти пикники. Вот им любое местечко, они там сидят, едят, общаются, попивают что-то. Но у них это настолько непринужденно получается. Ну, не знаю, мне вот нравится такая традиция.
2: Ну, а мы идем дальше.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта», и мы, ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина, изучаем окрестности Лиссабона, собственно говоря, сам Лиссабон, восторгаемся красотами и рассказываем вам лайфхаки.
2: Да, и не только окрестности. Конечно, если вы пройдете по набережной залива, там есть специальная пристань, с которой отправляются, ну, такие прогулочные, ну, не столько трамвайчики, сколько, ну, транспорт, наверное, какой-то прогулочный. Он не просто прогулочный, он просто доставляет людей на тот берег залива, ну, чтобы не идти к этому мосту на 25 апреля, который называется, и не ехать через него. Вот туда отправляются всякий речной транспорт, и, ну, морской, как его назвать. Там и статуя Христа на самом высоком холме. Там много чего интересного.
1: А еще много чего интересного есть в районе Белем, куда мы и направляемся. И в первую очередь будем смотреть одну из главных достопримечательностей Лиссабона, которая входит в число 7 чудес Португалии. И, кстати, она с 83 года внесена в ЮНЕСКО. Эта башня с 1515 года встречает возвращающихся в родной город лиссабонских моряков. То есть это символ как раз вот этих вот первооткрывателей, века географических открытий, потому что у нас в первую очередь португальцы известны тем, что они отличные мореплаватели и сделали огромное количество открытий. Так вот эта башня одно из символов вот этих самых открытий.
2: Ну там фаду и пели.
1: А, там фаду пели разве?
2: В этой башне, видимо. Ну раз встречали моряков.
1: Ну, наверное. Может, они уже спели к тому времени ее. Более того, значит, эта башня была построена, она строилась с 1515 по 1521 год в честь открытия Васко-да-Гамы и морского пути в Индию.
2: Да, только он не в Индию ехал.
1: Именно эта башня была построена в честь открытия. Затем мне вот, например, Лёш, посмотри вот налево. Видишь памятник первооткрывателям?
2: Вижу.
1: Меня, если честно, он впечатлил не так сильно, как рядышком такой мраморный большой огромный пол, где как раз выложена вот этим вот мраморным камнем карта открытий вот этих мореплавателей. И там обозначены даты. На меня впечатление очень большое произвела вот эта
2: что,
1: вот карта
2: Бразилия
1: из мрамора.
2: Бразилия на тебя произвела?
1: На меня произвело впечатление, как много они плавали, как много они наоткрывали. И вот то, что эта карта, она же большого, такого огромного размера. И так красиво сделано. Вот этот вот гранит, мрамор разных цветов. Ну, не знаю, я прям в восторге.
2: Жалко, потрогать нельзя. Не разрешают. Но она сама разрушается сама по себе временем, ветрами. Можно, конечно, съездить на мыс Рока. Это самая западная точка Европы. Самая. Но уже перевалило, ну, собственно, за полдень. Да, и поэтому мы, наверное, если туда поехать, достаточно долго пойти через Иштарил, там же надо в казино заглянуть, там и так далее.
1: Вот он любитель всяких местечек. Вот ты куда вечно все время куда-то магазинчики, кафешечки, казино, куда ты заходишь, что-то слушаешь. Я больше вот погулять, посмотреть.
2: Но мыс Рока, да, там просто еще и ветреное место, а там, если очень сильный будет ветер, как вот прямо вот сегодня, да, там низкий заборчик, он может унести в море.
1: Слушай, по поводу моря, вот здесь рядышком как раз вот с этими всякими памятниками, которые встречали моряков, есть монастырь красивейший, Жеронимуш, с могилой Васко-да-Гамы. Он сам по себе большой и красивый, вот тоже мне очень нравится. Тут еще рядом фонтан такой, гуси жирные ходят, их покормить можно.
2: Да, да, с собой. Но надо сказать, что за эти всем ухаживают. Жеронимуш действительно одно из самых известных мест в Португалии, не только в Португалии, но и на западе Европы. Поэтому, конечно, все не обозреть.
1: Ну, если у вас будет лишний денек, обязательно съездите в город Синтру. Это всего лишь 20 километров от Лиссабона и входит в так называемый этот город в Большой Лиссабон. И этот город полностью в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь множество красивейших парков, вековых лесов, замков, дворцов, монастырей. Вот на что в первую очередь нужно обратить внимание, это на дворец Пена, это разноцветный яркий замок. Потом здесь есть и мавританский замок Синтры, и парк, и дворец Монсеррат. Ну, просто красота неописуемая. Обязательно съездите, если у вас будет возможность. Мы, наверное, с Лешей уже не успеваем.
2: Да, как раз ходит туда речной транспорт Синтру, поэтому садитесь, 20 минут пути, и вы там, и получите огромнейшее удовольствие.
1: А в 18 километрах от Синтры как раз и располагается тот самый мыс Рока. Это самая западная точка евразиатского континента с видом на Атлантику.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, а я что-то уже ноги стер до колена ходить по этой плитке.
1: Ты, как обычно, ноги до колена стираешь, они у тебя потом отрастают.
2: Отрастают, да.
1: Да. Ну, переходим к нашей самой любимой части.
2: Пойдем, я тебя отведу в правильный ресторан.
1: А, ну да, он же меня ведет, я совсем забыла.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин и Юлия Сапегина собираются отведать национальную кухню Лиссабона. И Алексей Золин куда-то меня все время тащит и говорит, что
2: самый
1: он знает
2: центр.
1: Какое-то место хорошее. Какое же это место ты хочешь
2: Ну,
1: мне
2: я
1: показать?
2: Знаю несколько мест. Одно из них недалеко от моста 25 апреля. Там, если сворачивать с этой самой вот тропы, по которой ездит автобус с дороги, там есть такое местечко интересное. Тут заходишь в ворот, там никто на тебя не смотрит, прям всегда заполнено местными товарищами. Ну, страшновато.
1: Значит, хорошее местечко.
2: Но страшновато.
1: А чем же там страшновато?
2: Ну, на тебя смотрят, как на кого-то. Ты же понимаешь, что ты ничего не понимаешь из того, что они говорят.
1: Так этим и веселее.
2: Ну, что веселее, но не всегда. Особенно никогда темнеет.
1: Ладно, пока еще не темно, я не буду бояться.
2: Давай в центр. В центре, вот неожиданно мы когда шли, я обратил внимание на кресла, которые красным цветом обычно окаймлены. Ну вот же.
1: Называется-то как это место?
2: Бенфика.
1: Опять кафе с футбольным привкусом?
2: Да.
1: Понятно. Да, я поняла. Раз мы не попали во Флоренции в ресторан Габриэла Батистуты, то тут ты решил оторваться.
2: Да, здесь прямо вот на сиденьях, на креслах, подголовники Бенфики. Я уж не знаю, тут имеет ли к этому отношение сам футбольный клуб, наверное, имеет. Да, и все, вот смотри, все официанты в фартуках Бенфика, в шапочках Бенфики. Очень круто.
1: Ну, давай, пока мы тут располагаемся, я скажу, что вообще кухня Португалии, она создавалась много веков крестьянами и рыбаками, и поэтому, ну, большинство блюд, раз рядом Атлантика, состоит из рыбы, морепродуктов, ну и овощей.
2: Ребята, заказывайте бакаляо.
1: Бакаляо? Это сушеная соленая треска, которая?
2: Это треска, несомненно. Португальцы говорят, что все хозяйки в Португалии могут делать 365 блюд из трески и ни разу не повториться. Это действительно, вот я сейчас заказал, мне принесли, что-то напоминает салат, такая горочка, и сверху прям настругана рыба тонким-тонким слоем. Попробуй сейчас.
1: Да, я обязательно попробую, а я еще хочу жареных моллюсков, они называются лапас.
2: Ну, лапас, тапас, там все есть.
1: Лапас,
2: такое.
1: Тапас. Еще есть, вот я смотрю в меню крабовые крокеты и крабовый паштет. Ну, в общем, вы поняли, что я очень люблю морепродукты и люблю пробовать по максимуму того, что есть в меню.
2: Они здесь действительно вкусные. Вот,
1: и свежие.
2: Вот этих креветок в каком-то необыкновенном масле, я даже не понимаю, в каком, готовят прямо на сковородке. И прям ты можешь это видеть, это на улице происходит. И они действительно обалденного вкуса.
1: А вот я супчика захотела, и мне понравилось название «Плачущая рыба капитана Видала».
2: Видала?
1: Да, это рыбный суп, который варится еще из живой рыбы с добавлением масла, лука, перца и картофеля.
2: Живодеры.
1: Ну, я вот тоже это не очень, если честно, приемлю. Тем не менее, попробовать хочу.
2: Понятно. Пить что будешь?
1: Так, по поводу напитков. Ну, я знаю, что ты не будешь, а вот я, наверное, попробую известный на всю Португалию портвейн. Хотя, если честно, я не люблю вообще крепленое вино. И вкус портвейна вот только для того, чтобы попробовать, но не смаковать или не пить его много. Вот, поэтому вот, ну, пожалуй, пригублю чуть-чуть портвейна и хватит мне.
2: Эх, Юля, не знаешь ты, что такое три семерки. Молодая еще была совсем, маленькая, когда все это было в России. На самом деле портвейн здесь уже немножко другой. И, собственно, он продается в конкретных местах, и он уже такой достаточно дорогой напиток, дорогое вино, потому что его берут все туристы, потому что это связано с Португалией. На самом деле здесь два вида пива, и каждый из них связан с футболом. Причем здесь по одному виду пива сразу лига целая играет, да, то есть она так и названа под названием пива, португальская лига. А второе, другой лиссабонский клуб. То есть у двух лиссабонских клубов, а Бенфики и Спортинга, два разных пивных спонсора.
1: А я еще знаю, что есть пиво, тоже очень хвалят, оно называется «Коралл». И так я понимаю...
2: Такое я не знаю.
1: А вот я понимаю, что оно не имеет отношения ни к футболу, ни к спонсорам. Вот, можно и это пиво, конечно, попробовать. Ну, вообще, я очень люблю к морепродуктам белое вино, его здесь тоже достаточно.
2: Да тут всего достаточно, что касается есть и пить, тут всего достаточно. И вообще из Лиссабона люди домой везут консервы. Да, это такой туристический бизнес. Ты заходишь в магазин, и тебе там продают консервы с морепродуктами. Ну и с треской, конечно, в первую очередь с треской, потому что треска – это самое, что ни на есть, национальное блюдо в этой стране.
1: Ну, кстати, кроме рыбы и морепродуктов, вот я в меню еще... Сейчас я, конечно, уже наелась, но вот вы можете попробовать, когда там побываете, как, например, куриные бедрышки с острым красным перцем, но почему-то называются они пири-пири.
2: Пири-пири. Пири-пири.
1: И, кстати, в Лиссабоне и вообще в Португалии такие интересные десерты можно попробовать. Например, самый узнаваемый португальский десерт – это маленькие пирожки с заварным кремом.
2: Ну, назови.
1: Пастель де Белен.
2: Нет.
1: Как это нет?
2: Паште де Ната называется. Пишется паштель де Ната, а называют они его паште де Ната. Это обалденно вкусно. Вы не понимаете, да? То есть, если вы вдруг будете в Португалии, они очень берегут этот рецепт. Очень берегут. Они никому не рассказывают рецепт вот этого крема. Я когда ел его первый раз, я вообще не понял, что я такое ем. А, нечто среднее между чизкейком... Я даже не знаю, с чем. И пирожного действительно с заварным кремом, наверное. Но это не похоже ни на что вкус. Но в Москве типа, сейчас есть, если это, собственно, не загнулось, да, тоже вот место, кафе, где вот, продают вот это паште де ната, они привозят, на заказ делают. Это очень вкусно, это обалденно. Поэтому это стоит даже взять с собой.
1: Ну, хорошо, я возьму с собой. А вот ты пробовал миндальный торт из свиного сала?
2: Конечно, нет и не буду.
1: А я слышала, что несмотря на эти ингредиенты, такие вот странные, вкус у него невероятный.
2: Возможно, но не буду. Сало я не ем.
1: Это я помню. А я попробую, наверное, в следующий раз, потому что уже не могу ничего больше съесть.
2: Ну, пойдем куда-нибудь уже посмотрим стадион Бенфики Спортинга.
1: Ну, пойдем.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Шаман.
6: Это любовь.
5: Стас Михайлов.
7: Для тебя

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
4: Вокруг мира и спорта.
5: Это программа «Вокруг мира и спорта». И ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. Мы гуляем по Лиссабону. Уже много всего посмотрели, поели, попробовали, попили, послушали. И пришло время, наконец-то, поговорить о спорте.
6: Да, и пришло время поговорить о спорте. И надо сказать, что в Португалии, ну, именно в Лиссабоне, в том городе, в котором мы сейчас находимся, есть давнее противостояние. Очень давнее между Бенфикой и Спортингом. Причем это сначала не было никаким футбольным клубом. По-моему, там был клуб охотников или стрелков, что-то такое, потому и Спортинг. Да? Но потом разделились на Спортинг и Бенфику. И ты знаешь, что Бенфика – это самый популярный клуб в мире.
5: Почему?
6: Ты сейчас удивишься.
5: Я удивлена.
6: Да, потому что там есть какой-нибудь Ювентус, Манчестер Юнайтед. Но Бенфика – это тот самый клуб, у которого больше всего официальных болельщиков в фан-клубе по всему миру.
5: А с чем это может быть связано?
6: Ну, не знаю, может быть, с работой Бенфики, но на самом деле туда легко вступить, в этот фан-клуб. Если ты захочешь, ты туда вступаешь, в этот фан-клуб, тебе присылают корочки определенные. Ну, каждый год надо платить вступительные взносы, но ты являешься фанатом, официальным фанатом этого клуба.
5: Ну, хорошо, а что вот дает мое членство в этом клубе?
6: Возможно, какие-то скидки в магазине, может быть, это просто какой-то выпендреж. Не знаю, но на самом деле это так, и ничего с этим не сделаешь. Ну, вот смотри, вот мы сейчас на метро приехали, идем к этому самому стадиону Бенфики. Ну и сразу видим фигурку. Как ты думаешь, кого?
5: Ну, какого-нибудь бомбардира лучшего.
6: Ну, конечно. И кто же это?
5: Затрудняюсь.
6: Это Эйсебио. Это Эйсебио, знаменитый португальский футболист, который совсем недавно умер, по которому горевал Криштиану Роналду.
5: Вот, кстати, я хотел тебе сказать, что для меня самый знаменитый португальский футболист, который родился на острове Мадейра, это Криштиану Роналду. Но еще я тебя могу назвать лучше Фигу.
6: Ну, дело в том, что Эйсебио родился не в Португалии, а в Мозамбике. Или в Анголе. Я уже сейчас, к сожалению, не вспомню. Да, пусть меня закидают помидорами. Но на самом деле это был очень крутой футболист. На чемпионате мира 1966 года он тащил команду в финал, но немножко не дотащил. Но в матче за третье место насолил сборной Советского Союза и Льву Ивановичу Яшину.
5: Поэтому ты его так хорошо запомнил.
6: Евгений Серафимович Ловчев играл вместе с ним в матче звезд в свое время за сборную мира. И есть эта фотография в музее уже другого клуба, футбольного клуба «Спартак Москва». Но это был Ловчев. Но давай зайдем на стадион. Смотри, здесь музей. Опа! Никого не узнаешь?
5: Нет.
6: Да вот же сидит знаменитый орел, который летает по арене Бенфики перед матчем.
5: А, ну что-то я слышала про этого орла.
6: Ну, вот видишь, он пристегнут, лапа у него, да, и не разрешено здесь, запрещено фотографировать со вспышкой, потому что орел может испугаться. Орел в свое время улетал за пределы стадиона, но потом прилетел, остался, но все-таки кормит его там, куда же деваться.
5: Ну да, я знаю, что там с такими дикими птицами, с хищниками, обязательно должен быть человек, который умеет с ним обращаться, и я знаю, как их отдельно должны кормить. Вот я просто когда была в Катаре в Дохе, там был целый соколиный госпиталь, вот я не про орлов.
6: Сокол, ты орлов, орел ты соколов. Да.
5: А расскажи мне по поводу Спортинга, у них точно
6: да
5: тоже...
6: Да подожди, вот смотри, ты видишь, здесь все красное вообще, вообще все. А если мы сейчас зайдем в местное кафе, ну, на стадионе, там бургеры красные дают.
5: Они их подкрашивают, видимо.
6: Это просто супер.

0: Пойдем посмотрим, я тебе покажу. Это магазины.
1: Опять?
0: Да, Спортинг зарабатывает на своем стадионе. И зарабатывает много.
1: Они атрибутику продают?
0: Все продают. И атрибутику, и продукты, и супермаркет там расположен. Там все есть. Они таким образом зарабатывают деньги. Может быть, даже больше, чем на футболе.
1: Ничего.
0: То есть футбол у тебя раз в две недели или там, ну, может быть, два раза в неделю максимально, да, если кубок и там Еврокубок и матч чемпионата. А магазин-то открыт все дни недели, и они на нем зарабатывают. Супермаркет зарабатывает больше всего.
1: Слушай, мне кажется, они таким образом еще и вот в обычных магазинах продуктовых, как ты говоришь, они туда и атрибутики напихали, и атрибутику продают гораздо лучше, чем если бы это просто был один магазинчик.
0: Да. Я хочу купить вот полотенце Спортинга, оно величиной с мою кровать. В него можно несколько раз завернуться, это вообще как ковер. Хотя нет.
1: Куда тебе такое большое полотенце?
0: Не влезет в мою сумку.
1: А зачем тебе такое большое полотенце?
0: Просто круто.
1: А, ну ладно. Я себе куплю полотенчик поменьше.
0: Хорошо.
2: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин водит меня, Юлию Сапегину, по стадионам Лиссабона. И мне очень интересно узнавать, какие же тут магазины и какого же размера здесь полотенца.
2: Ну, на самом деле, здесь очень крутой спорт. Португальцы – большие любители спорта. Но в Лиссабоне это тоже связано. И надо сказать, что в футболе-то мы знаем,

0: противостояние Бенфики и Спортинг. Там еще Порту есть, но это не лиссабонский клуб. А вот то, что касается мини-футбола, то здесь опять же Бенфика и опять же Спортинг.
1: Ну вот я знаю еще один клуб из Лиссабона.
0: Белененсис, что имеешь?
1: Да, Белененсис.
0: Но это пригород. Это пригород, поэтому там, ну, к нему так попроще.
1: Ну, он просто не такой популярный, как
0: Бенфика
1: и Спортинг.
0: Эти два старых клуба, да, они между собой серьезно враждуют. И надо сказать, что в мини-футболе такая же битва между Бенфикой и Спортингом. В каждом матче два самых сильных клуба Португалии, остальные просто для количества.
1: Но они прям друг друга люто ненавидят или что?
0: Нет, люто ненавидят друг друга болельщики, а клубы-то нормально друг к другу
1: относятся.
0: Я имею
1: в виду болельщиков. Ну, а почему все время, если какая-то конкуренция, почему все время ненависть между болельщиками? Ну, почему нельзя...
0: Кто лучше? Кто сильнее? Мы хозяева столицы. Там, это всегда... Ну, это же везде.
1: Ну, это человеческая природа. Это человеческая природа.
0: Ну, да.
1: Особенно мужская.
0: Но когда соперничество... Ну, надо просто разделять соперничество и вражду. Ну, это раз. А вот то, что касается пляжного футбола, то у Португалии крутая сборная этой страны. Но в пляжном футболе в Лиссабоне в самом не очень, потому что пляжей здесь, ну, как таковых нет. Это надо выезжать за пределы Лиссабона, какой-нибудь в Албуфейру, в Фару. Еще есть несколько, в Кашкайше, по-моему, есть хорошие пляжи. Ну вот, а в самом по себе Лиссабоне пляжного футбола так нет, а сборная Португалии очень хороша. А мини-футбольная сборная Португалии — чемпион мира, чемпион Европы.
1: Ну, если вернуться к пляжам, я вот знаю, что португальцы очень любят козырять вот тем, что у них огромное количество километров вот этих песчаных пляжей, в отличие от Испании. Они все время так это подчеркивают.
0: А ты заходила в воду?
1: Нет. Ну, там волны везде.
0: Нет. Есть Атлантика, да, ну вот, и Атлантический океан, песочек, красота. Заходишь в воду...
1: А там холодно.
0: Дубак! Они даже вот жарким летом, только в конце августа океан прогревается градусов до 21, там, наверное.
1: Там, по-моему, из-за течения как раз.
0: Да, холодное течение, да. То есть загорать там прекрасно, до 40 градусов жара летом имеется в виду. А вот в океане очень холодно.
1: Ну вот раз мы с тобой заговорили про океан, и там очень часто волны и ветер дует, и как раз очень распространены и популярны водные виды спорта. И виндсерфинг, да, и серфинг, там очень много этих спотов, как раз туда собираются все любители вот таких видов. Если есть ветер, если есть волны, то там обязательно будут виндсерферы и серферы.
0: Да, действительно, их здесь достаточно много, их, конечно, холодная вода никак не отпугивает. Ну, понятно, что сами португальцы и испанцы, которые в Португалии иногда ездят в отпуск, берут отпуск ближе к концу августа, чтобы вода была хоть немножко теплая. И только где-то в одном месте в Португалии есть теплая вода. Да, ну, понятно, что русские купаются и в холодной. Потому что тут вариантов никаких нет.
1: А мы с тобой, когда ехали, ты обратил внимание, как здесь много гольф-полей? Огромное количество вот этого зеленого газончика и гольф-полей. И здесь открытый чемпионат Португалии проводится, правда...
0: По-моему, в Эстарили.
1: В Алгарве.
0: И в Алгарве, да.
1: Вот, да, то есть в Лиссабоне и окрестностях нет, а вот в Алгарве он проводится. И очень многие, я знаю, любители гольфа, даже вот не на профессиональном уровне, едут именно в Португалию играть в гольф.
0: Ну да, да, да. То есть страна... Ну, мы недавно узнали, что... И там есть и волейбол, благодаря тому, что «Зенит» играет в одной группе Лиги чемпионов с командой «Бенфика», но волейбол там не очень силен. Впрочем, как и баскетбол.
1: Вот мы с тобой заговорили про Алгарве. Здесь именно вот в Алгарве проводится еще и шоссейная многодневная велогонка.
0: Есть такое.
1: И она даже входит в календарь европейского тура UCI.
0: Действительно. И в клубе «Алгарве» играл Сергей Овчинников. Играл в футбол. Знаменитый босс, может быть, помните.
1: А еще надо сказать, что легкая атлетика тут тоже развита неплохо. А в самом Лиссабоне ежегодно проводятся лиссабонский и португальский полумарафоны.
0: И это тоже есть по улицам города. Они бегут, оббегают немножко вот эти вот мозаичные тротуары. Бегут, конечно, по проезжей части. Но вообще просто... Вот мы с тобой два дня Нам вообще ни на что не хватило.
1: Вообще не хватило.
0: Мы просто побегали.
1: Галопом, да?
0: По верхам, да.
1: Как эти полумарафонцы практически.
0: Да-да-да. Рассказали вам совсем чуть-чуть. Если у вас появится такая возможность, обязательно приезжайте в Лиссабон. Но не ходите в оранжевых майках.
1: Почему?
0: Я как-то прошел, мне стали наркотики.
1: Кошмар!
0: Я так смеялся! На всю площадь. Они подумали, что я голландец.
1: Ах, вон оно что. Ну, теперь вы знаете секрет успеха и лайфхаки. Если вы попадете в Лиссабон, вам точно будет хорошо.
0: Приезжайте в Лиссабон, ну а мы отправляемся в Москву. И у Юли своя программа. И мне в эфир выходить.
1: И у Лёши свои программы.
0: Да. Так что...
1: Были рады провести с вами время. Вокруг мира и спорта прощается с вами на неделю. Счастливо.
0: На Первом спортивном.
2: Вокруг мира и спорта.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Это Первое спортивное радио «Физкульт». Привет всем! Алексей Золин здесь.
3: Мария Деева.
2: Да, и прямо сейчас мы будем знакомиться с нашими гостями.
4: Приветствую.
5: Кто ходит в гости по утрам?
4: Евгений.
2: Да, что голос вы уже сказать? Услышали. Вот, давайте мы громкими дружными аплодисментами встретим сначала. Да, я расскажу, кто это. Голос вы услышали уже Евгения Неучева. Это режиссер спортивных трансляций, участник автопробега. И Роман Цакуев, участник тоже автопробега.
3: Того же самого.
2: Да. А еще и руководитель Центра технических компетенций «Синтек».
3: Да.
2: Это был масштабный автопробег.
3: Аттракцион.
2: Да. Который завершился вот буквально накануне, да, правильно?
4: Буквально вчера только пригнали обратно машины. То есть финиш был в Нижнем Новгороде, но...
3: Сначала расскажите, где пробегали?
4: Ой, маршрут у нас был взят, в принципе, под Лекалом мы взяли классическое расписание ралли российских ралли-рейдов. Это один ходовой день и три гоночных. Ходовой день у нас был, начался у нас 14 числа, 13 даже, у меня уже компот в голове. Мы доехали от Москвы до Ульяновска, до боевой трассы по ралли-рейдам. 14 у нас был боевой выезд. Не, все-таки попутаю. 14 мы у нас был ходовой, 15 у нас был ралли-рейд. Потом мы ехали до Мордовии. Там у нас были ралли-рейды в стиле ралли 3. Это, ну, если русским языком говорить, ориентирование на местности.
3: Там в Умёте, в Мордовии, там обычно другое. Другие рейды обычно по пирожковым.
4: Ну, мы как-то слишком заняты были, таких нюансов пока не заметили. Хотя, может, где-то там фоном и бегало. И третий мы ехали до Нижнего Новгорода и на легендарном автодроме Нижегородское кольцо делали финальный гоночный этап. Всего у нас получилось порядка 2000 километров прогона за 4 дня, получается.
2: Что это были за машины?
4: Ой, это были чинганы. Причем я как бы впервые сел за чинган.
6: Причем и... гражданские, то есть не,
4: да,
6: да,
4: это
6: не
4: прям
6: спортивные.
4: Мы сервисы это... брали.
2: А, да,
6: обычная история, да. В этом и был смысл автопробега, на самом деле.
4: По факту, из модификаций на них были только наклейки.
3: Уже неплохо.
4: Мы их обклеили и поехали. Все, там, ну, залили масло нормально.
3: Какой заводской кузов просто.
2: Колеса были еще.
6: Ну, надо сказать, все доехали. Ну, то есть, правда.
2: А аварий не было по пути? Каких-то технических остановок?
6: Нет, все доехали, вот все, кто выехал, абсолютно серьезно. Мы тоже немножко так это с опаской некоторые.
4: Да, были скептические настроения, когда садились.
6: Да, доехали все, вот от самого начала до самого конца.
3: Почему подбирали именно такой маршрут? В чем суть вот этого всего?
4: Ну, это, говорю, классическая схема, плюс есть наработки, то есть в Ульяновске есть трасса уже. Нам просто ребята, которые делают эту трассу для российских ралли-рейдов, они нам кусочек кромсали, чтобы, ну, потому что все-таки неподготовленным пилотом ехать по боевой трассе для КАМАЗов по факту очень будет тяжко, а тут, тем более, на тачках все думали, что кто его знает, что мы там оставим. Оказалось, как бы все тачки прошли и довольно-таки благополучно. Я, если честно, думал, что мы на ралли-рейдах с чинганами где-нибудь встанем. Нет, мы максимум пластик помяли там в брустверах и все. А так все.
2: Ну, то есть минусы все-таки есть, да, что-то мнется.
4: Не, ну а что вы хотели? Как бы боевые тачки делают специальный обвес, и там, как бы, их оторвать, убить очень сложно. А гражданские, ну, вы тут подъедете к бордюру, уже помнете себе что-нибудь, а тут в бруствер влетать на скорости. Ну, вообще не удивлен, что мы пластик оставили.
3: Ну, нет, ну тут, конечно, ничего удивительного нет. Но гражданские в лес-то они особо не лезут.
4: Ну да, но тут только оказывается...
3: А Терентьевский район-то он славится тем, что там леса.
4: Ну, там так-то холмы и леса, и как бы там есть где застрять. Я когда ехал,
3: согласен,
4: я такой,
3: да,
4: понимал, что как бы вот тут можно что-то оставить, и тут осторожнее. Хорошо, там как бы профессионалы... ну, так как все пилоты не профессиональные, у нас сначала у нас по трассе прогонял инструктор, так сказать. Он показывал, говорит, ребят, вот здесь аккуратнее. Ну, в общем, мы ехали уже плюс-минус, нам мозги вправляли. Также у нас было на ралли 3 и также там на кольцевых. Был инструктор, который в тренировочном круге рассказывал, чтобы мы не убились.
2: В тренировочном круге это как? Ну, то есть на компьютере это было?
4: Нет,
2: или что?
4: Нам просто мы ехали по маршруту с товарищем и уже, ну, он рассказывал. То есть в ралли в классическом это была road movie, книга, roadbook, который рассказывал, где поворот, где яма, где что. То есть штурмана учили читать ее, и он проезжал по этой трассе. Плюс, как бы, некоторый момент сразу говорит, что, типа, ребят, вот здесь осторожно, типа, на втором повороте. Ну, в общем, инструктор все проговаривал. В ралли 3 там больше ориентирования, там было проще, там были подсказки, просто говоря. То есть, если ты не мог отгадать, ну... Надо, чтобы человек доехал-то.
3: Здесь не поворачивай, тут овраг.
4: Ну нет, там один чуть-чуть с моста не сиганул, пытаясь это сориентироваться. Серьезно? На местности. Да, ну это такое, просто больше поржать получилось.
3: Ульяновского моста в Волгу?
4: Нет, там маленький, там в национальном парке, просто видно за уточками. Загляделся на уточки, чуть не сиганул с моста. Ну так, все теперь троллят его.
3: А скажите, а вот вас не смущала погода сама по себе, которая сейчас творится в центральной России?
6: Ну, было так это...
4: Ехать-то было весело. Нормально?
6: Не-не-не, а когда ехали с Саранска до... Точнее, до Саранска, когда ехали, там прям метель такая была,
4: там
6: что...
4: Там просто как в космос едешь, да, вот да, это да. Вот, ничего не видно, у тебя просто вот эти мухи снежные летят,
3: переметают всю дорогу, да?
4: Да, прям,
6: 3-5 метров видимость максимум.
4: Прям как машина времени, вот разгоняешься, да. У тебя все смазывается, и так по приборам, вроде туда...
3: Но обычно в таких случаях, если впереди не едет какой-нибудь КАМАЗ, ехать по этим дорогам непросто.
4: Ну, говорю, там, в принципе, маршрут был довольно-таки подготовленный. То есть у нас все точки были прибиты. Мы знали, у каждого был навигатор специальный, выданный организаторами. Мы знали, где кто находится, и могли отследить все причины, хорошо, если они там застревали.
3: Смотрите, да, ну 4000 за 4 дня, но это
4: 2000.
3: Даже... 2000 за 4 дня. Вообще-то мне показалось 4. Я удваиваю по утрам.
4: За смелость.
3: Но все равно, даже не для каждого водителя, да, это легко, даже если ты просто по трассе едешь и так далее. Что было самого легкого? Вот в этом все.
4: Самое легкое.
2: Остановиться, поесть.
4: Это факт, да. Вот это.
2: Самое приятное.
3: Не зря я умёт упомянул, да.
4: Добраться до обеда. Ну, самым легким для меня было, наверное, ориентирование, потому что у меня есть по простому ориентированию разряд, поэтому я как бы там проще мне было. Самым сложным, наверное, были кольцевые, потому что если в раллийных гонках я еще ездил на раллийных машинах, в том числе на боевых КАМАЗах, то кольцевые оказалось совершенно другой коленкор, и там просто, конечно, пришлось заново всему учиться.
2: Роман, а для вас что было самое сложное и самое легкое?
6: Слушайте, ну самое сложное, наверное, все-таки вот эта вот дорога тяжелая, потому что тем более я был за рулем.
3: Так.
6: И это было, ну, такое, прямо скажем, там, видимость 3-5 метров, ну, не очень. А самое легкое, ну, самое легкое — это люди, общение. Было классно. Команда подобралась, просто огонь.
2: Вы за рулем, а кто рядом? Пассажиры были?
6: Ну, конечно, конечно. Мы, собственно говоря, вот наша...
2: То есть это полная машина забилась?
6: Да, это один из экипажей. Один, собственно говоря, из экипажей. Вот 8 экипажей было, это вот я был в одном из экипажей. Он, собственно говоря, я подменил нашего основного водителя, который там, наш чемпион, который Ералику выиграл в итоге, и так далее, и так далее. Вот. Я его подменил и, собственно, говорю, ну, дай проехать, ну, в конце концов. Да. И поэтому самое легкое, это, конечно, люди. Это классно. Это такая возможность пообщаться.
2: Что делали остальные члены экипажа?
3: Пили.
6: Да не, ну что.
2: Играли на гармонии.
3: Один ведет, и все.
6: Они говорили, слышь, остановись ты зачем?
4: Я, если честно, спал, потому что на месте, когда ты сидишь не за рулем, а кто-то сидит, ведет, ты, ну нафиг, я лучше это. Телепортация пройдет спокойней.
3: Берись. Основной. Слушайте, тут еще одна есть фишка, когда ты едешь в Ульяновск через Мордовию. Это наша доблестная ГАИ.
6: А, кстати, было, да. Под конец было, там, я не знаю, экипаж, наверное, 4 или 5
4: не,
6: было.
4: Не, я экипажа видел, но чтобы кто-то...
3: Не останавливали
4: там,
3: ничего?
4: Если честно, мы топили на все деньги по трассе.
3: Ну да, просто московские номера там да, самые любимые.
4: Ну
3: да,
4: мы, нет, наверное, потому что были обклеены, наверное, да, они смотрели, всего, да, какие-то странные люди, да ну их нафиг, с надписью «Машина времени», «МЧАТ».
2: Секрет, 200.
3: Вот он лайфхак прохождения, да, мордовской полиции.
2: Да и не только, может быть, вообще в целом.
3: Обклеивайте машину.
2: Да, и вас не остановят. А какая скорость была?
4: Ну, на разных маршрутах, например, на ралли-рейде организаторы поставили ограничение 70. Но это только для, собственно, нас, потому что, ну, все-таки пилоты неопытные. Чтобы не убились. И то, как бы, некоторые там жали на все деньги и приезжали со штрафами, потому что, говорит, ну, хотелось. Потому что, ну,
3: когда ты едешь
4: на пикапе, который, как бы, ну, реально прет, как реально создан для этой дороги, у него там куча бонусов, потому что нам паркетники, которые нам дали, 75-е и 95-е, они, конечно, хороши, но кое-где все равно там боязно было. Пикап прям там, это прям...
2: Штрафы, получается, выписывают?
4: Ну, это да, потому что там, если ты превышаешь... Грубо говоря, на ралли-рейдах, это если ты превышаешь допустимую скорость на... там же едешь от точки к точке по этой роадбуку. И если ты на маршруте на этом куске превышаешь скорость допустимую, тебе идет штраф. Кое-где даже, вот, например, на больших ралли там идет физическое ограничение специальным прибором. То есть ты, если превышаешь, тебе прям жесткие штрафы летят. Потому что определенный маршрут надо пройти с определенной скоростью, это очень сложно.
3: Вот. Да, в этом тоже сложность, Мария.
4: Вот. В ориентировании...
6: Ну, вот, второй же этап как раз был.
4: Да, второй этап это ориентирование. Там вообще ралли-3 это полностью ориентирование, и тебе там надо очень точно идти рассчитывать время. Там сидит штурман, просто вот на калькуляторе все высчитывает. То есть, если ты не умеешь считать, очень сложно прикинуть, с какой скоростью, где тебе надо ехать. И если ты где-то превышаешь, а некоторые просто блогеры топили на все деньги, то есть... Педаль в пол и погнал. Бой, и приезжает, понятно. У них вот столько штрафов, вроде как красиво проехал.
3: Зато оторвался.
4: А все мимо.
3: Да, но мы продолжим наш разговор с нашими гостями совсем скоро. Пишите свои вопросы, если они у вас есть, на наш номер WhatsApp +7 495 90 90 94 4.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Первое спортивное радио. В гостях у нас замечательные участники автопробега «Машина времени». Это встречаем громкими бурными аплодисментами для тех, кто к нам присоединился.
2: Кто еще не аплодировал?
1: Только что, да, кто еще не мог. Встречайте, это Роман Сакуев и Евгений Неуч.
3: Здравствуйте.
2: Да. Евгений, Роман, здравствуйте, да. Да, скажите, пожалуйста, какая все-таки цель была вот того, что произошло вот этого ралли?
1: Да, ну, для смотрите, чего все это вообще происходило изначально?
3: Смотрите, изначально цель была окунуться, ну, дать, сделать более доступным ралли-рейды, потому что, в принципе, это их смотрят, в них участвуют довольно-таки ограниченное количество людей. То есть
2: совершенно
3: это либо,
2: справедливо, да,
3: да, фанаты. А в принципе, гонять любят все. Не знаю, ну, многие. Какой русский не любит быстрой езды?
2: Ну, не все любят по грязи гонять.
3: Ну, мне кажется, вы просто не пробовали гонять. У вас хорошей грязи не было.
2: Может быть,
3: правильный,
2: да,
3: такой, по фэншую, чтобы продуманный, вкусный. Я тоже как бы не люблю застревать и куда-нибудь въезжать в кювет, но оказалось, что это очень вкусно и интересно, потому что, когда ты едешь, у тебя, не знаю, вот этот адреналин просто прет, поэтому... Если не катались, приезжайте. Говорю, вот это создано именно для блогеров, журналистов, людей, которые умеют любительски давить тапок и любят это.
4: Ну, то есть, еще здесь и еще один момент есть. Было интересно, как вот гражданские автомобили все-таки, а это все-таки стандартное, типичное исполнение, как они себя поведут вот в достаточно тяжелых условиях. А условия были, мягко скажем, непростые. Это и вот это вот ралли, то, что было в Мордовии, это и кольцо, которое является само по себе.
3: Кольцо, это, конечно, да, плата.
4: Да, да. Но это для автомобиля, для гражданского.
2: А чем кольцо-то? В чем сложность?
4: Постоянно высокие нагрузки на все узлы. Постоянно высокие. То есть, если в гражданском исполнении мы там старт, стоп и прочее, это тоже, на самом деле, не очень просто.
2: Ну,
4: а
2: да,
4: здесь
2: да,
4: этот уровень держится все время, пока на кольце машина, собственно говоря, отрабатывает. И, собственно, мы вот, как правильно сказали до этого, в салоне-то попахивало, причем очень прилично, колодками и всем остальным.
3: Ну да, за 4 заезда по 15 минут.
4: Основательно автомобили.
3: За 4 заезда по 15 минут колодки мы так подубили, потому что, ну, для кольцевых гонок они не рассчитаны.
4: Ну, вообще, совершенно верно, да, там не охлаждение,
3: вот,
4: нифига.
3: Это единственное, что, условно, собственно, у нас потекло, как оказалось, на кольце, но драйв был просто безумный.
4: Но и все пилоты, кстати, были мокрые, именно с кольца, даже вот не с вот этой трассы в лесу, да.
3: Взрослые 40-летние мужики выскакивали из машины и прыгали, просто как дети, такие, говорит, я влюбился, я хочу в кольцевые гонки.
4: Ну и нам, на самом деле, как представителям, я же все-таки в масленке работаю, ну, я имею в виду масляной компании, нам было интересно, как в гражданском исполнении себя масло поведет. Ну, просто вот любопытно за этим. То есть это тоже гражданский продукт, это не рейсинговый продукт, это продукт, ну, как бы для вот гражданских автомобилей. Нам было интересно посмотреть. Вот сейчас, я думаю, скоро получим результаты, и прям я с большим любопытством ожидаю их.
1: Да, очень интересно. Вот смотрите, а вы сели в машины, которые вам до этого особо были неизвестны, как они себя поведут. Были ли с вами какие-то технические, я не знаю, техническая машина за вами ехала? В случае чего, чтобы,
3: конечно,
1: там,
3: конечно,
1: колеса поменять, там еще что-то
3: сделать? Всегда за нами ехали две машины сопровождения. Они всегда... Это была машина поддержки, которая просто... Там, не знаю, воды нету у тебя там в машине, еще что-то. Ну, в общем, они были точки топливной заправки. Там мы же заправлялись на трассе М12, и там, как бы, мало кто знает, на каких надо заправлять, потому что там это только у партнеров может заправляться. Ну, в общем, естественно, поддержка от организаторов огромная. Такие гонки не делаются просто так, там целый табор едет. Вот. А технически, конечно, были приколюхи, потому что я вот не очень любитель этих технических новшеств от китайцев, когда у тебя вместо каких-то аналоговых приборов вот эти вот планшеты стоят. То есть, во-первых, ну, по мне, так это не очень удобно, потому что тебе там вот подогрев сиденья, чтобы найти, тебе надо 5 раз тыкнуть что-то куда-то, а это отвлекаешься от дороги. Ты пока это все найдешь, пока тыкнешь, причем еще это же наблатыкаться, тыкать это все. И в итоге получается.
2: Точку найти.
3: Да, да, да, и это вот просто меня это больше всего в Чингане раздражало, что это все надо найти как-то, и так как тачка неизвестная, ты там эти функции просто иногда просто останавливался такой, так, как это все, где это? Вроде как наглядно и понятно, интуитивно, как в планшете, но за счет того, что ты привыкаешь к аналоговым этим крутяшкам, тебе вот это вот тыканье вообще вот не в кассу. Ну, это вот мое мнение.
4: Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, вот как бы Китай, ну, собственно говоря, те китайцы, которые сейчас в Россию поставляются, в отличие от тех, которые даже были там несколько лет назад, совсем совершенно иная история, потому что вот в этих чинганах, насколько я знаю, напихано такое количество датчиков, что если ты даже неправильно там масло подобрал или не тот там, условно говоря, бензин залил, они забиваются, и у тебя машина говорит, ну, извини, братан, я не поеду.
2: Ну, как-то это ничего не очень, себе. Как-то это не очень хорошо, мне кажется, нет?
4: Да, но весь мир идет в эту сторону, и они просто следуют за трендом, они его, собственно говоря, даже кое-где возглавляют, поэтому я говорю, то есть Китай, который был какое-то время назад, и сейчас это, ну, просто сильно разные вещи.
1: Но можно уже сравнить с корейскими? И как-то на один уровень их
4: поставить? Я вам более скажу, я вот буквально недавно с корейца пересел на, собственно говоря, один из китайских брендов. И я прям доволен как пользователь, правда? Доволен.
1: Серьезно?
4: Ну, потому что это автомобиль для человека. Ну, то есть он комфортный, он простой в использовании, он неприхотливый с точки зрения обслуживания. И меня прям...
1: Правда, что высокий человек не поместится в китайских автомобилях?
4: Неправда. Нет,
1: потому что китайцы же маленькие сами по себе.
4: Я 1,87 метра, на секундочку.
1: Хорошо, и нормально, да?
4: И вообще отлично. И более того, я настолько привык к тому, что сиденье подъезжает. Само. Ну, как бы да. То есть оно запомнило мои антропометрические данные. Ты садишься, заводишь двигатель, и оно подъезжает к рулю. Ну, это, до
3: да,
4: того
3: там
4: момента.
3: Есть такие приколюхи, которые,
4: да.
3: В принципе,
4: и я сейчас сажусь удивляют. В любую другую машину, я такой, блин,
2: когда подъедет,
4: а что она не едет там, блин, неудобно.
1: Вот, самому вот, приходится.
4: Да, да, да. И возвращаясь к вот этим датчикам, тут еще такой момент, что автопроизводители, они же жестко прописывают определенные требования к, допустим, тому же маслу. Ну, я масленщик все время в эту сторону смотрю. Вот. И, собственно говоря, это защита, что называется, от дурака. Угу. Ну, то есть автомобиль просто не поедет. Поэтому, собственно, это еще одна причина, почему нам было любопытно. Потому что в современных автомобилях испытать свое масло, такой, ну, такой вызов, челлендж не самый ординарный, что называется.
1: Это был просто, ну, такой ралли, так, для, так скажем, для того, чтобы выяснить, что за машины, там еще что-то там, прокатиться, потому что это интересно, или какой-то соревновательный принцип был все-таки, потому что я знаю, что были арбитры, да?
3: Конечно, конечно, были судьи на каждом участке, специализирующиеся именно на своем в виде ралли, то есть вот ралли-рейд, ралли-3, кольцевые, то есть у нас были специалисты, они делали отсечки, у нас на телеканале «Старт» шли обзоры, то есть... Вот,
2: да, сейчас... Они сейчас идут.
3: Ну, да. Тут там по всем трем дням, по всем трем дисциплинам с награждением в конце, все, за каждую дисциплину было награждение, за общий зачет было награждение. Нет, тут чисто спортивное. Единственное, что мы туда еще домешивали, немножко туристической составляющей. То есть мы с организатором, когда делали, собственно, гонку планировали, они еще добавили туда немножко именно, чтобы показать блогерам и журналистам возможности внутреннего туризма. То есть
2: ну,
3: мы...
2: Это же хорошо.
4: Это было правда круто.
2: Это вообще здорово.
4: Как человек в этом, ну, немножко искушенный, я прям, ну, вот, то есть были выбраны правильные люди, которые правильным образом рассказывали. То есть они прям влюблены в то, чем они занимаются. Их было слушать, просто заслушаешься.
1: Это в каждом городе было, в который приезжали? Или только выборочно?
3: Скажем так, мы выбрали самые сливки и там, где было больше времени. Например, на ралли было немножко меньше времени, но зато больше поездок по лесам. То есть там, скорее всего, мы просто показали природу. А вот в Мордовии там ориентирование, оно по времени занимает меньше. Там ребята успели и на экскурсию съездить... на коньячный заводик,
4: да,
3: так сказать.
4: Это было прям
3: это было, конечно, впервые у нас съездить на коньячный заводик на экскурсию без дегустации, потому что за рулем.
4: Ну да. Нам сказали, мы обычно заканчиваем здесь, но вот как бы, ребята, до свидания.
1: Квартиру, где прописан Жерар Депардье, вам показывали?
3: Нет, мы вот до таких тонкостей еще не добрались.
1: Ну вот. Это все еще впереди, все эти исторические экскурсии. Ну а что, главный гражданин Саранск?
3: Я сейчас даже не знал такого.
1: Да.
2: Просто почетный, да. Не главный, а почетный. Вот не надо путать главного гражданина с почетным, да.
1: А были ли у вас моменты, когда нужно было остановиться? Ну, или вообще в планах это был какой-то личный отдых? Или вы постоянно менялись и постоянно были в движении?
3: Ну, я говорю, в принципе, это довольно-таки
1: Ну, помимо экскурсий.
3: Да, это довольно-таки напряженная история, потому что график гонки очень плотный, и по факту ты занимаешься либо гонкой, либо спишь, либо ешь, либо там готовишься к гонке. То есть по факту это очень плотно. Мы по факту отдыхали только когда вот после финального награждения, когда вот это можно выдохнуть, все выдохнули и пошли в ресторан отмечать. Все, до этого просто вот нон-стоп шел такая гонка.
2: Уже в Нижнем, да?
3: Это уже в Нижнем. По факту это был такой мини-марафон в 4 дня. То есть ты гонишь.
4: Ну и надо сказать, на последний день-то почти все участники, они такие были выжатые прям.
3: Да,
4: прям выжатые. То есть еле-еле доходили до отеля. Прям такие.
1: Ну, то есть это как бы не совсем развлекательная история,
4: под конец, да, это просто физически тяжело.
2: Просто энергозатратно, я бы так сказал.
1: Конечно, едешь на заднем сиденье, ничего не делаешь, в телефоне там зависаешь, фотографируешь вокруг.
4: Это очень... Мы ж меняюсь.
3: Это, да, это, кстати, очень выручало, потому что если одному, это было бы, наверное, вообще нереально. Поэтому обычно ралли-рейд именно классически проходит в одном месте, то есть ребята в компаунде, на базе живут и просто выезжают на гонку. А здесь мы постоянно двигались. Это уже больше такой мини-марафон, говорю, получался.
2: Ну да. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.

0: «Культпривет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Итак, автопробег «Машина времени» состоялся, уже завершен, и у нас участники этого замечательного автопробега Евгений Неучев и Роман Сакуев. Скажите, ваш экипаж занял какое место-то в итоге? Потому что вы говорите, что награждали лучших, там давали там за то, за это, за третье, за четвертое.
2: Скажем так, за счет того, что я там больше бегал и снимал, мы заняли предпоследнее место. Поэтому мы там не очень...
1: Седьмое.
2: Да.
3: Наш второе.
4: В топ-7, да, попали.
1: Да.
4: У меня вопрос такой. Ну, Евгений, я не знаю, наверное, больше к вам или к Роману. Да. Насколько интересно и легко было это все снимать?
2: Интересно, да. Легко совсем нет. Потому что я как человек, который привык все-таки работать на прямых трансляциях, когда у тебя локация плюс-минус ограниченная, и ты можешь контролировать всю съемку. Ты размотался, расставил камеры.
4: Ну, стоишь и ждешь, да.
2: Да-да, и как бы у тебя все понятно, что куда едет и где этот кадр забрать.
4: Mm-hmm.
2: А тут у тебя, ты знаешь маршрут, он раскидан, вот особенно ралли и ралли 3, они раскиданы по лесам, оттуда бесполезно что-то мотаться, у тебя связи с операторами никакой.
4: Абсолютно,
2: то есть ты их выкидываешь на точке, едешь дальше. И дальше, что они там поймали, это чисто уровень их профессионализма и доверия.
4: То и есть.
2: Да, поэтому тут...
4: Не переснимешь это все.
2: Да-да-да. И потом уже собирается ньюсфист, хайлайтс по гонке, по маршруту уже из того, что они привезли. Потому что поймали они это, не поймали. Были ли интересные моменты именно на их маршруте? Или они просто стояли клювом, водили каждую тачку, и ничего там не происходило интересного? Это чисто элемент везения.
4: Так было что... интересно?
2: Конечно, конечно. Смотрите обзоры на телеканале «Старт».
4: Я частичку видел, да, в перерыве футбольного матча.
2: Ну вот, да. Что еще? Что еще?
4: Животных встречали в лесу?
2: Да, животных, вот особенно в Мордовии. Мы ездили по национальному парку. Сейчас он Смольный назывался. Я просто в терминах...
3: Заповедник,
2: да. И там прям очень круто. Там такие места. Я бы, честно, я там гонку проводил. Если там
1: внутри?
2: Да, организаторы вроде как собираются договариваться по этой теме.
1: Можно ли разрешить это?
2: Это национальный парк Смольный.
1: Опасно для тех, кто находится там в этом заповеднике, мне кажется, для тех же животных, для птичек.
4: Трассу же выделяют.
3: Там же лесники еще контролируют этот процесс постоянно. Ну, то есть, как бы... Это история контролируемая.
1: Да, для меня просто заповедник — это вот прям лес, где есть какие-то тропинки.
4: Ну что же, вот у животных. Вот у лось там... выходил смотреть вашу?
2: Нет, лось вообще не видели. Вроде как ребята оленя видели. Еще
1: спят,
2: да, пятнистый такой.
4: Да.
3: Олени даже.
2: Ну, этот олененок, не знаю.
4: Ну, наверняка.
2: Да, как да. Называется пятнистая такая
1: маленькая. Ягуар еще есть.
2: Ну, почти. Мне кажется, это было в Саратовке на парковке.
1: Да, там есть, надо же, водится... Саранские ягуары.
4: Ну, это те, кто приходит и отмечает, что ты стоишь тут по ложам вместе или нет. Это эти ходят. Пятнистые.
1: Что вам дали за седьмое место?
2: Ну, нам честь и почет.
4: Может, хорошо, что ничего не дали за седьмое.
2: Да. Ну, да нет, если честно, мы ехали на гонки, на эти гонки, именно с точки зрения, чтобы... посмотреть вот это все, попробовать, потому что на чанганах я никогда не ездил в таких режимах, тем более я вообще не ездил ни на чем гражданском. Mm-hmm. Поэтому, во-первых, было немножко страшно, что не доедем, но, как оказалось, зря так думал, скептически относился к этим машинам. Надеюсь, и все китайцы также.
1: Вы эти машины взяли вот прям из автосалона какого-то конкретного? Или готовили эти машины вам?
3: Не, ничего не готовили. Просто
1: ничего не готовили, просто обычные.
2: Клеили и поехали, залили масло вот это.
1: Сами выбирали машину? Так, мне вот эту вот давайте, там, третья. Вот
2: нет, там чинган нам...
3: Представленность определенная должна была быть.
2: В 24-м году уже дал на гонке погонять, попробовать гражданский свой пикап. Он очень хорошо себя показал. Тоже как бы приехали... Сказали, а давайте сделаем больше.
3: Ну вот мы как раз на пикапе ехали. Ну такая боевая машина на самом деле.
2: И поэтому как бы больше получилось. Вот мы сейчас как бы думаем продолжать эту тему. И вот один из участников сказал очень классную фразу. Надеюсь, говорит, другие марки китайские не засут и дадут нам тоже погонять.
1: Ну да, это было бы интересно попробовать все остальные, потому как...
4: Попробовать, то есть ты отдаешь машину под то, что ее
1: убьют. Ну да, конечно, зато потом ее будут покупать, это же дополнительно.
2: Если честно, это...
1: Потому что китайцев нас не любят.
3: Да-да-да, я про это только хотел сказать, что, собственно, один из посылов был, что если вы как бы в таких условиях отрабатываете, то как бы гражданское применение, ну, ясно, понятно, что оно перекроется. И тут, кстати, по поводу там мест и прочее, хотел бы сказать очень интересный момент, что пилоты, все там состоявшиеся люди плюс-минус, да, у всех уже там карьера за плечами, что-то там какие-то бэкграунд, но радовались кубкам, медалям просто как дети. Ну, это настолько прикольно было наблюдать, что там человек, у которого уже там карьера, там дети, там все прочее, прочее, у которого там большой штат подчиненных, ему этот кубок дают, ну понятно, что он кубок, ну условный какой-то, усредненный, а он ему радуется просто вот как олимпийской медали.
4: Потом принесет его в офис, смотрите, что ваш начальник умеет.
3: Да.
4: Все работать.
3: Да. Кому-то из наших участников, насколько я помню, сейчас Женя меня поправит, может быть, кому-то из наших участников, собственно говоря, начальник сказал, привезешь кубок, подниму зарплату.
2: Так. А что, так можно было?
4: Да. И он попросил у кого-то кубок.
3: Да.
2: Ну вот, черт, видно, я не в том экипаже ехал.
3: Такая же история.
1: Не там, где поднимают зарплаты.
2: Да. Надо в следующий раз так это ставить такие условия.
3: Ну, короче, я к чему? К тому, что это классно. Соревновательный момент, он добавил некой остроты и яркости.
1: Роман, а это первый ралли ваш?
3: Мое, да. Я вообще вот автомобильная и околоавтомобильная тусовка, ну, я имею в виду там ралли и прочее, для меня это была история очень такая далекая. А здесь мне ребята говорят...
1: То есть вы не гонщик в душе?
3: Вообще нет.
1: Путешественник?
3: Не, путешественник. И я там
1: но на самолетах?
4: Но на воздушном шаре.
3: У меня родители живут на юге страны, и я каждый год езжу туда на машине с семьей. Поэтому путешественник, и причем достаточно активный. То есть я там центральную часть, северную часть России, южную часть России, ну, исколесил всю. Вот, поэтому нет, это интересно было.
1: Евгений, но вы опытный в этом плане уже.
2: В каком?
1: В плане ралли, участия.
2: Ну да, для меня это был вообще странный опыт. Ну, говорю, мне вот хотелось попробовать, потому что редко когда тебе дадут машину, именно, как вы сказали, под убой.
1: Какой это ралли у вас по счету?
2: Ой. Я не знаю, я с 14 года...
4: Каждый год?
2: Ну, каждый год где-то участвовал. Последние вот там, 2 года я в этом немножко отстранился, другим занимался. А так каждый год. Шелковый путь участвовал регулярно. Даже в Дакаре в одном принимал участие. Ну, как специалист медийки. А вот так, чтобы как участники, чтобы на стоковых тачках, это вот мне когда сказали, я говорю, вообще, найду время, поехали.
1: Но этот ралли, понятно, что он запомнится вами, наверное, на всю жизнь, да, как один из первых, именно такой, где вы были вот как участник такого уровня. А из тех, которые были, какой самый, ну, может быть, ценный?
2: Самый крутой, это, конечно, был «Шелковый путь», когда, по-моему, в 15 году от Красной площади до Сиани 9600, как говорится, не тормозя, там один день перекура был, просто гонка. Каждый раз просыпаешься в новом месте, спишь в машине.
4: Где я сегодня, что... да, вот это вот, да?
2: Да. То есть все это оттуда берется, все наработки по гонкам, которые мы предлагаем сейчас вот для блогеров, журналистов и людей, которые просто хотят погонять вот так. Это вот все берется из наработок больших ралли, поэтому там опыт есть, который можно переложить в гражданскую, так сказать, стезю.
4: Ну, понятно. Дальше какие планы-то?
2: Дальше развивать всю эту тему. Ну, я вот у генерального директора точки отрыва канала Сева Кущинского, который ехал одним из пилотов, спрашивал, говорю, ну, тебе как? В конце уже так подружески отвел в сторону, говорю, ну, что... Что не хватает? Как вот, ты думаешь, может побольше сделать? Может какие-то там, не знаю, выходные сделать? Ну, потому что тяжело там, все в УМАТ в конце были. Он сказал, говорит, классно, самое сложное, говорит, это будет найти время, вот эту 3-5-6 дней на гонку.
4: Потому ну, что, да,
2: ну,
4: да.
2: Это, у людей такого возраста, которым это интересно, которым вы это предлагаете, сложнее найти время, чем поехать.
1: Да, отпускные дни вряд ли будут одинаковые у всех участников.
2: А так, говорит, лучше сделать даже, говорит, двойные этапы, чтобы усреднить результаты, потому что сделать там, например, 2 этапа кольца, то есть, например, Смоленское, Нижегородское, чтобы у тебя было больше вариантов погонять, потому что они сюда вырвались, они впервые, они только там последнему заезду немного нормально начали давать результаты и ездить. А также по ралли-рейдам. Ты только научишься, а он уже заканчивается. То есть по этапу. И было бы прикольно, говорит, чтобы усреднить, сделать двойной и там какой-нибудь выходной посередине. То есть сделать формат такой 6-7 дней. Ну, будем думать.
4: Ну да, есть лед Байкала, пески Калмыкии там. Я не знаю, что это.
3: Ну да, страна-то у нас большая.
1: Байкал, который в этом году не замерз.
4: Ну, там, что-то там замерзло. Играли же мы тут на льду в хоккей.
1: Частично чуть-чуть, а потом опять все размерзло.
3: Зима в этом году, конечно.
2: Ну да, хотя мы вот зимы схватили.
3: Да, зимы мы хватили вот прям.
2: В Ульяновск приехали, и тут началась зима. Я аж удивился, потому что там просто... Там метель, ничего не видно. У нас
1: пурга, да, такая.
2: С точки... Вот стоят... Стоят три машины в линейку перед стартом. От третьей машины уже не видно... стартовал судью, потому что заметает все нафиг. И ехали тоже там ребята. То есть вот, а куда? Ну, вроде направо.
4: Вроде направо, это все про ульяновские дороги, поэтому...
1: Да, нормальная история. И без вьюги, и без непогоды.
4: Вроде направо там все примерно было всегда.
1: Летом то же самое.
2: Ну, опять же, говорю, отдать дань организаторам российским ралли-рейдов, что они трассу подготовили так, что никто не упедалил там. Пытались, были попытки уйти в леса, уйти в поля не по тому маршруту. Ну, то есть заблудились ребята пару раз, но все было сделано так грамотно, что...
4: Ну, куда-нибудь приехали бы.
2: Да, никто не потерялся критически. То есть петляли, но не сильно.
3: Никого с собаками не искали, короче.
2: Да, это было хорошо.
4: Продолжим наш разговор совсем скоро.
0: Реклама на Первом спортивном радио.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Это Первое спортивное радио. Всем доброе утро. Говорим мы о ралли-машинах.

0: можешь путешествовать в пространстве и во времени и возвращаться домой к чаю. Yeah. Вот. Ну и плюс, как бы, любая дорога - это все-таки перемещение из точки А в точку Б, как раз в пространстве, во времени. И машину, которую ты вот выбираешь для этого путешествия, ты можешь выбрать сам. Ну, мы выбрали в этот раз Чинган и путешествовали во времени и пространстве.
1: Возвращаться домой к чаю. Вы вернулись к чаю домой, к ужину, к завтраку?
0: И как я вернулся к ужину и сейчас пытаюсь отоспаться, да. Потому что, во-первых, перегрузка эмоциями, перегрузка... Это совершенно вырывает тебя из рутины. То есть ты работаешь, что-то делаешь, там, ходишь на работу, показываешь спорт какой-нибудь, там, хоккей, футбол. А тут, фига себе, вот это вот 3 дня гонки за рулем, еще кого-то обгонять надо, кто-то что-то там засекает, и тебе какие-то правила, и вот это все один за другим, и ты даже не успеваешь по факту между этими этапами так в себя прийти и осознать. И только вот сейчас ты так приехал домой такой... А что это было?
1: Это, кстати, была какая-то выделенная трасса или участники дорожного движения были вот рядом, так же проезжали?
2: Не, ну гонки, конечно. А вот само перемещение между городами, это было обычные стандартные гражданские дороги.
0: Есть дороги общественного значения, по которым едем по общественным правилам, просто с точками.
1: 40 км/ч,
0: да. Это тоже, в принципе, очень сложно, ехать по общественным дорогам с определенной скоростью. То есть, по факту, на международных ралли-рейдах так и есть, что ты, когда едешь, есть боевая трасса, определенный размер, расстояние ее, и есть общественные дороги, по которым тебе тоже надо доехать до определенной точки. То есть маршрут всегда состоял из двух кусков. Здесь ровно та же история, просто в других пропорциях.
1: Насколько во время ралли было время, посвященное себе, выделенное себе, для семьи, для того, чтобы связаться по видео, поговорить, сказать, я живой, со мной все в порядке, не переживайте за меня?
2: Ну, разве что вечером, наверное.
1: Потому что редко же, наверное, на связь можно было выходить.
2: Ну, да.
1: Невозможно, скорее всего, да.
2: В отелях вечером.
0: Не, мы жили в отелях, как бы в комфортных условиях.
2: Не в палатках.
0: Да, у нас другое дело, то, что поутру было уже некогда, там все уже так в жестком тайминге. А вот вечером приходил, у тебя было свободное время, как бы ты мог расслабиться, просто...
1: Помыться, в конце концов, переодеться.
0: Там смысл в том, что как бы ты, когда вечером приходишь, ты со своими пилотами-штурмами, ты начинаешь обсуждать день, там пресс-конференция, вручение наград за дисциплину, которую ты прошел в этот день. И по факту у тебя все это съедает, эти эмоции, и ты как бы такой раз уже вроде как поспать бы надо, потому что завтра опять гонка. Ну, говорю, вот за счет такого у тебя не остается времени прям вот вкусить эти полностью эмоции. Они тебя потом догоняют. Вот когда ты выдыхаешь уже, тебя так как все накрывает, и такой.
2: Что было?
1: Кстати, по поводу врачей и опасного вождения, потому что, ну, это все-таки скорости, да, и человек может заехать в лес или еще куда-то, непонятно, руль куда его заведет и куда затащит. Были ли кареты скорой помощи?
0: Да, конечно.
1: Сопровождали?
2: Обязательно.
0: На каждом этапе, то есть на общественных дорогах не было, естественно, там просто перемещение машин в общем режиме было. А вот когда приезжали на трассу, на маршрут, на каждой трассе и маршруте у нас на каждом спортивном вот этом куске стояла карета скорой помощи и карета, и пожарная машина. Да, то есть там безопасность была обеспечена полностью. Плюс как бы еще технические машины, которые были готовы просто по первому писку выехать на трассу и оказать любую помощь.
1: Но несчастных случаев, я так понимаю, не было, да?
0: Нет, все было организовано на высшем уровне.
2: Все было очень хорошо.
1: Ну, тогда поедете вновь?
2: Да.
1: На машину времени 2, например?
2: Ну, конечно.
0: Обязательно. Тебя тоже приглашаем. Нам не хватало, так сказать, разбавлять наш мужской коллектив какой-то прекрасной женской составляющей.
2: Ну, я бы так сказал. Я бы хотел, а уж дальше наши ребята, кто организаторы, это вопрос скорее к ним.
1: Ну, а пока еще неизвестно, когда будет.
0: Пока еще неизвестно. Ну,
1: по времени, по срокам.
0: Дайте переварить эти эмоции. Ну, да, еще не остыл, так сказать,
1: понять,
0: после этих гонок.
1: Что произошло?
0: Да, ну, все-таки хочется это сделать немножко шире и доступнее для всех, потому что, как бы, ну, вот сейчас ездили как бы друзьями-товарищами по факту, то есть родственными душами. А хочется подключить всех. То есть, я так думаю, мы не одни такие, кто любит нажать тапок и оттянуться от души на дороге. Все-таки, наверное, таких людей много, тем более те, которые могут.

0: Вот об этом написать и рассказать, что это классно.
1: Согласились ли вы участвовать в семейном ралли? Вот где в машине находится прям ваша семья?
2: Ну, это, кстати, а вариант. Почему нет?
1: Особенно семьи, которые теряют своих мужей вот в таких гонках.
2: Вот да, мне жена так тоже так-то мягко намекнула. По приезду домой, что, ну, как бы, дорогой, это все, конечно, прекрасно, но дети тебя забудут скоро.
1: Да. Но тут, конечно, если дети несовершеннолетние, то они, их, конечно, нельзя посадить за руль.
0: Слушай, ну мы предложим твою идею, потому что это, в принципе, такой формат довольно-таки интересный, семейные ралли. Это же Да. Причем я знаю нескольких гонщиков, которые реально гоняют семьями. То есть у них там жена штурман. Или наоборот, жена штурман, он пилот. В общем, вариация есть. Или техник там. То есть, представляете, знаю одного мужика, он гоняет, а у него жена техник. То есть она ему тачку готовит.
1: Вообще прям идеально.
2: Гаечка такая.
0: Гаечка, да-да-да. Вот. У него и прозвище так, кстати, Гаечка.
2: То есть я угадал.
0: Да-да. Ну, тут... Это интересные люди, но как бы они любят гонки, они гоняют. Вот семья, семьёй и все. Вот у нас же, например, участвовали два брата блогера.
2: Ну да.
0: Ух ты. Родные. Друг с другом гонялись, они там... Я прям...
1: Соревновались между собой тоже, да.
0: Я прям помню, как выходит...
1: И по жизни, и так.
0: Выходит один, там, Павел и Петр, мы их апостолами называли. Выходит один и говорит: «Ты что, меня не пропустил? Старших надо пропускать!»
1: Ну вот на вот этой вот прекрасной фразе мы вынуждены завершить наш эфир. Спасибо всем большое. С вами были Роман Сакуев, Евгений Неучев, это наши гонщики. Ну и я, конечно же, Мария Деева и Алексей Золин. Всем пока!

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина.
2: Всем здравствуйте.
1: Что, Леш, куда сегодня мы поедем с тобой?
2: Ну, слушай, мы поездили с тобой уже по всему миру. Посмотрели, конечно, еще не все, да, но сейчас самое время, наверное, изучить Россию.
1: Ну, можно, смотря куда.
2: Ну, давай начнем с чего-нибудь далекого.
1: Так, и с чего же мы начнем?
2: А давай в Хабаровск.
1: Что?
2: В Хабаровск.
1: Хабаровск?
2: Хабаровск.
1: Там же холодно.
2: Почему ты решил, что там холодно?
1: Ну, сейчас там точно не жарко.
2: Ну, понятно. Мне кажется. Просто бывают разные времена года. И летом в Хабаровске жарко, зимой холодно.
1: Да, то, что нормально. Там летом жарко, я знаю. Ты знаешь, лететь 8 часов куда-то, например, в Юго-Восточную Азию, я соглашусь, но вот в Хабаровск, вот, наверное, пришла моя очередь поднывать.
2: Но на самом деле туда лететь не 8 часов.
1: Ну а сколько?
2: Где-то, если...
1: 7.50.
2: Ну, около 7, да, просто обратно лететь гораздо дольше.
1: А, то есть туда нормально, а обратно можно и не лететь.
2: Ну, слушай, примерно на час дольше, чем в Лиссабон.
1: Ну, подожди, нет. Ну, хорошо, хорошо, я буду думать о Лиссабоне, когда мы будем туда лететь. Ой, ладно, полетели в твой Хабаровск. Что только мы там делать будем?
2: Увидишь. Вот, смотри, летим. Отлично, смотри, внизу горы. Правда, такое впечатление, что там никто не живет, но это неправда. Ну, ладно, вот мы приземлились... Аэропорт практически в городе находится, так что добраться из него в гостиницу будет не так сложно.
1: Ну, я знаю, что это, по-моему, 10 км там от аэропорта до города.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да, совсем рядом.
1: Ну и на чем же мы поедем?
2: Ну, слушай, вариантов много. Есть автобусы, ну и такси не такое дорогое.
1: Вот, давай такси.
2: Хорошо, такси. Смотри, ты ничего не замечаешь?
1: Ничего такого особенного.
2: Все машины с правым рулем.
1: Ах, вон оно что. Это из-за близости Японии?
2: Наверное, да, но здесь, в Хабаровске, все машины с правым рулем. Не все, но 95% машин с правым рулем. И леворульные машины прям это такое ископаемое.
1: Слушай, ну а движение-то наше, правостороннее.
2: Конечно.
1: Ну как же они приспособились-то?
2: Легко. Они другого не знают.
1: Ну, понятно. Ну, я знаю, что все равно близость Японии, это, конечно, прекрасно, но ближе всего здесь Китай.
2: Да, это правда.
1: И наверняка он оказал влияние и на культуру, и нам намного. И наверняка продается тут очень много чего-нибудь китайского.
2: Я тебе все покажу.
1: Ты мне все покажешь.
2: Поехали.
1: Ну, поехали, хорошо.
2: Гостиница, кстати, здесь гостиница, в которую мы с тобой приехали, очень сильно связана со спортом, потому что в основном все команды, которые сюда прилетают играть против хоккея, против Хабаровского Амура, останавливаются именно в этой гостинице. Потому что арена пешком дойти 5 минут.
1: Я тебя на секундочку перебью. У меня было буквально 5 минут посмотреть, какие там отели есть после того, как ты меня ошарашил тем, что мы полетим в Хабаровск. Ну что-то я очень дешевых-то не нашла. У них тут все цены какие-то такие, ну вот... Меньше 2000 за сутки за номер за нормальный я вообще не нашла.
2: Ну, меньше 2000 сейчас вряд ли где найдешь.
1: Ну, просто мне казалось всегда, что внутри страны у нас более гуманно с ценами. Но выясняется,
2: нет,
1: что это не так.
2: Нет, мы еще с тобой поездим по России, ты поймешь, что это совсем не так.
1: Ты знаешь, я по России ездила. Я ездила по России.
2: Я понимаю.
1: Но что-то у меня...
2: Но все-таки это не гусь хрустальный.
1: Не сложилось такое.
2: И ты поймешь, почему в этом отеле достаточно такая приличная цена, но есть из-за чего.
1: Ну хорошо, рассказывай мне, почему связано со спортом?
2: Потому что здесь рядом Платинум Арена, в котором играет Хабаровский Амур, и все хоккеисты, которые прилетают сюда, стараются остановиться именно в этой гостинице.
1: Ну, то есть она заточена под них или
2: нет.
1: У них какой-то договор?
2: Ну, нет, нет никакого договора, просто сама по себе близость. Возможно, гостиница строилась именно тогда, когда строили вот эту Платинум Арену для Хабаровского Амура. Но мы могли бы остановиться недалеко от футбольной арены. Да, там тоже есть своя гостиница, она гораздо дешевле этой. Но, уверяю тебя, здесь лучше.
1: Ну хорошо, я тебе поверю, ладно.
2: Ладно, давай, бросаем вещи и погнали. Посмотрим Хабаровск.
1: Давай.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как ожи.
1: Вокруг мира и спорта.
2: Это программа «Вокруг мира и спорта». На первом спортивном Алексей Золин притащил меня в Хабаровск. О, боже мой, я согласилась.
3: Ой, да, почему ты не должна была согласиться?
2: Ну, видимо, да, у меня, видимо, не было выбора.
3: Давай не будем тратиться на транспорт, пойдем пешочком.
2: Разве здесь такие расстояния, что можно пешком пройти? Я, конечно, понимаю, что это не город-миллионник, и тем не менее, он же достаточно крупный, большой.
3: Вот та гостиница, в которой мы остановились, нам недалеко до самого, ну, я не знаю, наверное, важного, что есть в городе.
2: Арена Ерофей?
3: Нет.
2: Памятник?
3: Арена Ерофей, конечно, красивая.
2: И
3: да,
2: мы с тобой еще поговорим, наверное.
3: Да, мы сюда приехали для того, чтобы рассказать вам о Хабаровске и, конечно, рассказать о спорте в этом городе, какие виды спорта здесь есть, какими здесь занимаются, увлекаются, но мы...
2: А, я знаю, куда ты меня ведешь. На Амурский мост.
3: Да, я тебя веду в сторону реки Амур.
2: На Амурский утес.
3: Утес, мост,
2: набережную.
3: На
2: вот, я правильно все угадала. Ну, пойдем. Ветерочек поддувает, как-то не очень приятно.
3: Ну, как раз с Амура и дует, из Китая дует ветер.
2: А, ну, конечно, с песочком.
3: Ты спрашивал? Ты спрашивал, вот из Китая дует ветер. И идти здесь, конечно, в Хабаровске, точнее, мы в Владивостоке, не в Хабаровске, да, очень много всяких разных холмов. То есть ты поднимаешься, спускаешься. И вот таким образом мы доходим до этой самой набережной. Здесь место отдыха хабаровчан, выходные. Да, в первую очередь они вот здесь прогуливаются. Очень красивое место. Ну, посмотри, какой широкий здесь Амур.
2: Да, здесь очень прям просторно, дышится легче. Я люблю, когда просторно и великолепный обзор. Обожаю прям такие виды. Ну, неплохо, и, пожалуй, мне нравится.
3: Ну, хорошо, что тебе нравится. А вот видишь тот берег?
2: Да.
3: Там уже Китай.
2: Круто. Могу им помахать рукой.
3: Маши, я не думаю, что они тебя здесь увидят. Я не уверен, что вот там где-то как раз пункт приема, куда уезжать. Здесь очень легко оформить визу прямо на футбольном стадионе. Ну, около футбольного стадиона расположен офис, где местным жителям быстренько ставят визы, и они ездят в Китай отсюда.
2: Супер. А интересно, они больше туда ездят как... туристы или по магазинам туда, или что-то...
3: Я думаю, как туристы,
2: цели.
3: Они там уже все исследовали.
2: Харбин там, по-моему, один из крупнейших городов ближе
3: несомненно,
2: всего.
3: Несомненно, да. Все это есть, и налажено, конечно, абсолютно все. И торговый обмен, и культурный обмен. Там все есть.
2: Ну вот у меня подруга жила во Владивостоке, она оттуда уехала. Она говорила, что... Ну, то есть, несмотря на то, что Владивосток удален от Хабаровска, все равно она настолько хорошо знает и китайскую культуру, китайскую еду. То есть, они, видимо, действительно...
3: Так Владивосток, там тоже с Китаем те еще связь. Но это когда мы в Владивосток с тобой поедем.
2: Мы еще и во Владивосток поедем. А может, сразу, чтобы далеко не летать?
3: 700 километров.
2: Ладно, ладно, я шучу. Так, что у нас после набережной? Может быть, пойдем памятники посмотрим?
3: Да вот уже. Один вот прямо на набережной есть.
2: А, Муравьево-Амурскому, наверное.
3: Ну,
2: я
3: да.
2: Угадала? Да, знаете, почему я это знаю? Потому что он изображен на 5000-й купюре.
3: Во! Видите, как полезно разбираться в деньгах.
2: Нет, я не поэтому, на самом деле, знаю. Просто...
3: Или большие деньги есть.
2: Ладно, я не буду говорить, что у меня есть. Ну, не просто так его на купюру-то поместили, потому что, наверное, это, ну, пожалуй, визитная карточка города, или все-таки нет?
3: Ну, в том числе, потому что, ну, естественно, любой путешественник, который приезжает в Хабаровск, он стремится, конечно, посетить набережную Амура, и этот памятник виден, ну, почти отовсюду.
2: Да уж. А мы с тобой дойдем до памятника Ерофею Павловичу Хабарову-то?
3: Ну, конечно, пойдем. Тем более тут не очень далеко.
2: Да, я уже поняла, что пешком нормально, я не устану.
3: Да, все ноги не сотрешь. Хотя, конечно же, ранней весной и зимой здесь все-таки прохладно.
2: Вот я сейчас ощущаю как -5. А ты?
3: Мне нравится вот это, да. На улице -20, ощущаю как -5.
2: Как -20? Нет, сегодня на самом деле показывало -2, но я ощущаю как -5. Обычно температура в марте, хоть сейчас и начало марта, обычно от -10 до +2.
3: Да, по-разному бывает, но ночью, конечно, все подмораживает, но это ничего страшного. Самое интересное, это когда на Амуре начинается ледоход. Мы, конечно, его с тобой не дождемся, он будет там где-нибудь через месяц, но это знаковое зрелище, и вообще многие жители, которые живут недалеко от набережной, Ну, там, ну, даже кто далеко живет, все слышат, как сталкиваются льдины. Стоит очень приличный грохот. Ничего и это себе. Значит, что Амур пошел, и все прекрасно это знают. И те, кто не боится, бегут смотреть на это зрелище.
2: Леша, может быть, я сейчас глупый вопрос задам. Ну, а когда замерзает Амур, и когда такая стоит долгая минусовая температура, наверняка же ходят по нему.
3: Конечно.
2: Ну, еще, небось, на коньках катаются.
3: И рыбу ловят.
2: Это как на озере Байкал. Там постоянно видео все время в соцсетях, как там на коньках катаются. Ну, это же здорово. Это как природная площадка для зимних видов спорта.
3: В Иркутск мы с тобой еще тоже поедем.
2: Понятно.
3: А пока мы в Хабаровске.
2: Меня ждет долгое путешествие по России.
1: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. И мы с Алексеем Золиным сейчас уже достаточно долго гуляем по Хабаровску. И надо признать, что мне начинает действительно нравиться этот простор, этот Амур. Мы поговорили про ледоход. Но вот ты сам видел, как... Ты вот зимой там был? Когда ты был?
2: Ну, на Амуре я ледоход не видел, конечно. Я видел его на Волге, на Свияге, но на Амуре нет, никогда.
1: Я считаю, что когда у тебя под боком естественная площадка для катания на коньках, для игры в хоккей, это же так здорово.
2: Ну, ты же понимаешь, да, что в последнее время отучили детей от этого, от естественных площадок. Если как-то правильно напомнил, что еще на озере Байкал, но такое остается. Но там больше все-таки как шоу это все происходит, или как что-то для туристов, которые
1: да.
2: там на прозрачном льду могут кататься. Да, интересно смотреть туда вглубь, а там видно глубоко достаточно, хотя ты не понимаешь это все, да. А вот на обычных реках я давно ни на Волге не видел этого нигде еще.
1: Ну вот раньше же было это?
2: Раньше было, да, и коробки во дворах до сих пор заливают, но вот привыкли уже к хорошим условиям, к платинум аренам,
1: да,
2: и прочим вещам.
1: К аренам Ерофей. Но... Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, мне кажется, почему бы не использовать вот эту возможность?
2: Это тема для отдельной программы. Идем, нам еще надо найти, где поесть сегодня.
1: Так, подожди, ты как всегда про поесть. Я вот знаю, что здесь мы, когда с тобой проходили, очень много мне попадалось красивых соборов и церквей.
2: Да, они здесь есть, и мы вот шли пока к набережной Амура, несколько церквушек нам попалось, но это старые, собственно, русские селения здесь, это все очень давно и свято.
1: Просто одна из них прям была с такой оригинальной, так скажем, оригинальной архитектурой. Меня прям привлекло, интересно. Я даже читала, что многие, когда сюда приезжают, ну, чуть ли не первым делом бегут в какую-то определенную церковь. И поэтому это тоже интересно. А я тут еще заметила железные фигурки вот попадаются. Помнишь, мы с тобой, когда в Братиславе были? Я сразу вспомнила, у меня сразу отсыл в Братиславе. Но тут вот дама с собачкой по рассказу Чехова. Есть.
2: А тут не только дама с собачкой, тут и Матроскин есть, тут и волк с зайцем из «Ну, погоди»
1: стоят. Да ты что, так много?
2: Да, вон, смотри, вот там вот на берегу какого-то прудика и Винни-Пух с пятачком.
1: Ого. Ну, я еще знаю, что где-то тут были бременские музыканты, вот это точно.
2: Наверняка и они где-то здесь есть, но мы вряд ли до них дойдем, но я тебя вот к тому зданию сейчас поведу. Пойдем.
1: К какому? Что это за здание?
2: Ну как, на самом деле это рынок.
1: Так.
2: Ну, я люблю всякие восточные рынки. Здесь он явно не восточный и к азиатскому имеет малое отношение. Ну, что-нибудь тебе бросается в глаза?
1: Пока ты не скажешь, мне бросается в глаза все.
2: Рыба?
1: Ну, конечно, рыба, раз тут Амур.
2: Ее тут много.
1: Так, и запах соответствующий.
2: Да, и она не амурская вовсе.
1: О, какая же.
2: Ну, ее, я так понимаю, привозят из Владивостока, да. Она морская рыба. Морская рыба, океанская рыба, красная рыба. Ее тут просто завались.
1: Кстати, я морскую рыбу люблю гораздо больше, чем речную.
2: Ну, я наоборот, но это не имеет значения. Икры, смотри, сколько икры. Помнишь, там как-то однажды Максим Калиниченко рассказывал, что когда «Спартак» играл в Хабаровске с местным СКА, ну, то есть бабушки стояли прямо в аэропорту и продавали икру футболистам.
1: Класс. Интересно, они сильно заламывали цены?
2: Не знаю. Не знаю, насколько сильно, но они знали, что продают ее футболистам. Не один. И вообще...
1: Покупали вообще они ее там?
2: Ну, раз говорил, значит, кто-то покупал.
1: Понятно. Это удобно было, далеко не ходить, да?
2: Да.
1: Вот она пришла сама.
2: Сама бабушка пришла, можно и корочки у нее взять.
1: Что-то аппетит разыгрался от твоего рынка. А что тут, кроме рыбы, еще есть?
2: Морепродукты, это понятно.
1: Вот, кстати, я люблю морепродукты, как ты помнишь.
2: Да.
1: Поэтому я сейчас чувствую, мы с тобой нагуляем аппетит.
2: Да мы уже его нагуляли и, собственно, сейчас отправимся. Единственное, я сразу вам скажу, что когда... Тот же футболист, другой уже, из другой команды, Евгений Алдонин, когда играл в ЦСКА, про Хабаровск говорил: летим на Луну. Я с ним не согласен. Лететь сюда, ну, не настолько долго, как кажется. Ну, и после этого, может быть, тяжело в футбол играть, а вот погулять по городу. Единственное, уже... Это прилетаешь утром уже.
1: Вот, кстати, по поводу, извини, я тебя перебью, разница во времени-то 7 часов получается.
2: Да.
1: То есть, и это же очень ощутимо. Это просто же сдвигается.
2: Когда
1: же
2: ты прилетаешь утром, а еще и, может быть, не поспал в самолете, если не удалось, тебя после обеда начинает клонить в сон. Но нам еще надо поесть.
1: Нас еще не клонит сон, потому что мы еще не поели.
2: Да, идем.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». На первом спортивном Алексей Золин и Юлия Сапегина изучают Хабаровск. И настало время нам пойти отведать местных деликатесов.
2: Это да. Но и почему я тебя вот именно в эту гостиницу привез? По одной простой причине. Здесь потрясающие завтраки.
1: Ну, уже время не завтрака.
2: Ну, сейчас-то нет, но просто когда утром отправимся на завтрак, ты поймешь. Там на завтрак дают красную рыбу.
1: Красную икру.
2: Красную икру. Вот эти.
1: Это мой обычный нормальный завтрак.
2: Да, конечно. Я такое только в Хельсинки на завтрак видел, и то в дорогой гостинице достаточно.
1: Вот я успел немножечко почитать, пока мы летели, про Хабаровск, вообще про Хабаровский край. Из-за того, что с юго-востока омывается Японским морем, а с северо-востока Охотским, в основе местной кухни, конечно же, дары моря. Ну и, соответственно, тайги.
2: Ну, да, тайги в меньшей степени, хотя,
1: ну, конечно,
2: да, это тоже есть.
1: Ну, тайга там — это орехи, грибы, ягоды, растения в основном, а вот морепродукты, наверное, тут представлены, ох, как хорошо.
2: Ну, естественно, я вот буду уху.
1: Так, а я знаю, что здесь есть уха из крапивы.
2: Ну, из крапивы, ну, тут как только не изощряются, конечно, и столько видов супа с рыбой. Самого разного, да, и столько видов просто каких-то рыбных изделий. Изделий с морепродуктами, рыбу почти везде добавляют. Ну, и это особенность этого края.
1: Знаешь, еще, так как здесь много всего, что обитает в море, вот и паштеты тут всякие рыбные представлены, и пельмени здесь, ну,
2: в основном рыбные.
1: Да, в основном. И вот мне хочется начать с дальневосточного салатика из красной рыбки.
2: Ну, прекрасно. Начать, потом отшлифовать.
1: Ну, а почему нет? Кстати, по поводу шлифовать. Ты вот здесь пил какой-нибудь напиток, который только здесь, например, или только в этом крае?
2: Ну, нет. Я стараюсь, когда куда бы ни приезжал, пить только то, что я знаю.
1: Ну, это же скучно.
2: Наверное, да. Но есть, я пробую местную кухню, а вот пить я стараюсь то, что я знаю.
1: Слушай, ну вот раз тайга, раз тут ягоды, наверняка тут какие-нибудь настоечки, наливочки.
2: Наверняка, да, наливочки, настоечки. Не забывай, что нам еще идти на спортивные объекты после наливочек и настоечек.
1: Нет, ну, мне много не нужно. Из-за того, что прохладненько, можно просто попробовать наливочку или настоечку. Но это я так, отвлеклась. Смотри, тут же с мясом есть ведь тоже блюдо.
2: А, конечно.
1: Вот,
2: просто они редкие.
1: Редкие. Ну, тут мне привлекло, вот в меню написано «папоротник с мясом». Папоротник едят, что ли?
2: Я надеюсь, едят все-таки мясо.
1: Да,
2: так называется блюдо.
1: Это мясо с папоротником, а не наоборот.
2: Да, и хотелось бы, чтобы папоротника было поменьше и побольше мяса.
1: Конечно, морепродукты – это все-таки достаточно питательные такие составляющие блюд, поэтому на папоротник с мясом, боюсь, меня уже не хватит. Вот. А еще я что-то тут вижу черемша с томатной пастой.
2: Ну, черемша, начиная там от Камчатки, Владивосток, Хабаровска, она везде.
1: Ты бы взял черемшу поесть?
2: Я нет.
1: Я вот тоже как-то не очень хочу.
2: Я про это и говорю. Нет, я возьму еще рыбы, конечно, потому что, ну, когда я еще смогу себе позволить поесть столько красной рыбы?
1: Ты хочешь сиваса?
2: От тебя ни в коем случае. Нет, просто...
1: Это приятно.
2: Поем чавычи, наверное, или нерки, ну, что-то из этого.
1: Кстати, а вот тут рядом с строчками в меню «рыбный паштет» почему-то написано, что это такса или такса. «Рыбные пельмени» тут написано «баянси». Это вот что-то
2: для
1: перевод?
2: Для китайцев, наверное.
1: Да?
2: Не знаю.
1: А, может быть, это как в китайском стиле или по китайскому рецепту, поэтому здесь такие рядышком слова.
2: Может быть. Но вспомни там португальский бакаляо, да?
1: Кстати, да. Ну, не говори мне сейчас про Португалию, все, мы с тобой в Хабаровске, я только про все забыла, уже настроилась, что вот у нас русские сезоны, сезон, хорошо. Ну что же, я прям вот практически до отвала могу сказать, что я наелась, и мне все понравилось.
2: Хорошо, потому что нам предстоит посетить три, как минимум, важных спортивных объекта в Хабаровске.
1: И все три будут стадионами?
2: Ну, пожалуй. Можно и так назвать. Можно аренами.
1: Мне кажется, я догадываюсь, какие там виды спорта на этих стадионах представлены, но я пока придержу свое мнение. Оставлю его при себе.
2: Да, пойдем.
1: Ну, пойдем.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». И мы прилетели в Хабаровск с Алексеем Золиным. Успели походить, посмотреть очень много достопримечательностей. И реку Амур мы видели. И отведали морепродуктов. И, наконец-то, готовы ознакомить вас с видами спорта и спортивными аренами, которые здесь есть.
2: Да, ну и в Хабаровске три самых популярных вида спорта.
1: Можно я их назову?
2: На самом деле популярных здесь много, но вот самых популярных три. Называй.
1: Но только не по ранжированию, а просто. Футбол, хоккей с мячом, а хоккей с шайбой.
2: Да.
1: Ура.
2: Хоккей с шайбой нам проще, потому что гостиница, отель, в котором мы живем, прям находится вот в шаговой доступности. Идти буквально 5 минут.
1: Ты про Платинум Арену.
2: Платинум Арена, построенная специально для Хабаровского Амура.
1: Там 7100 зрителей, я знаю,
2: вмещает. Они там не только проводят хоккейные матчи, проводят концерты, какие-то вечера.
1: А на концерты, извини, перебью тебя, увеличивается, там больше 8000, по-моему, они делают вместимость.
2: Да, какие-то вечера проводят, собственно, после чемпионата мира по хоккею с мячом, когда в 15-м году, в 18-м, не знаю, я там не был, когда Амур уже вылетел и не попал в плей-офф, а в Платинум Арене устроили итоговый банкет. Ну, то есть там вообще убрали лед, вот, собственно, там получилась такая площадка, на которой, собственно, этот банкет и проходил. Хорошая арена, отличный лед. Команда пока не всегда соответствует, но это отдельный, наверное, разговор. Да, почему Амур так выступает? Может быть, потому что постоянно им приходится летать, им тяжелее всех.
1: Вот я хотела тебя спросить по поводу летать, по поводу логистики. Даже если самая высококлассная инфраструктура есть, ведь пока долетишь, есть ли какие-то поправки на, вот, ну, не знаю, даже на тот же самый хоккей и футбол, чтобы, например, меньше матчей здесь проходило? Или никаких исключений для отдаленности Хабаровска не сделано?
2: Не, меньше нет, но просто ребята говорят, что они привыкают, и каждый для себя вырабатывает какие-то правила поведения, там, какое место занимать, а спать или не спать в самолете, и сколько спать, и в зависимости от того, куда летишь. И так далее. Здесь очень много нюансов. И в конце концов, если ты не один год проводишь в Хабаровском клубе, ты понимаешь, как тебе это делать.
1: Да, ну все-таки, мне кажется, это такая достаточно серьезный фактор, который стоит принимать во внимание. Если ты живешь в Хабаровске, тебе периодически приходится летать и в Москву, и в другие города, чтобы играть. Поэтому, если честно, я не завидую.
2: Идем дальше. Подходим к очень интересному месту. Вот в этом парке, вот видишь, Амур здесь рядышком,
1: да,
2: вот буквально
1: да.
2: Какие-то 50 метров до берега.
1: Поддувает.
2: Ну, поддувает, и не просто так. Здесь футбольный стадион, на котором играет местная команда.
1: Стадион имени Ленина.
2: Стадион имени Ленина, совершенно верно. Команда СКА здесь играет, да. Ну и что можно сказать по этому
1: поводу?
2: Но
1: они же в ФНЛ, они в РПЛ были в сезоне 17-18.
2: И не просто были, они туда попали, выиграв серию 11-метровых в Оренбурге. Это было... Они не ожидали этого, да, то есть в стыковых матчах одержали победу, попали тогда в российскую премьер-лигу. Ну и вот потом все равно выбыли.
1: Так не ожидали, что?
2: Из турнира. Я помню, что когда только Хабаровск попал в первый раз, и прогноз, по-моему, Игорь Шалимов делал, и говорил, что всегда прогноз на матч в Хабаровске 1-0 в пользу хозяев.
1: Но, почему? Ну, подслуживают?
2: Что, не, потому что долго лететь.
1: Ах, вон.
2: Там, ну
1: да,
2: очень
1: вот
2: трудно.
1: Это о том...
2: Очень трудно. Ты же видишь, да, к вечеру начинаешь засыпать потихонечку. Так и соперники начинают потихонечку засыпать. Но надо сказать, что не очень хорошо, что совсем рядом здесь Амур. И периодически однажды вообще стадион затопило прилично. Газон пришел в полнейшую негодность. После этого завезли газон искусственный. Вот его постелили в Хабаровске. Ну, конечно, с ним намного лучше. Но все равно все равно близость Амура — это всегда опасение, то, что когда-нибудь еще наводнение какое-нибудь случится, и команда хабаровская не сможет играть на домашнем стадионе.
1: Слушай, ну вот изначально, когда принимали решение строить стадион, я так понимаю, что он давно уже построен, да?
2: Да.
1: Почему, раз он называется имени Ленина, почему же не подумали об этом? Почему?
2: Не знаю. Это трудно, потому что его построили очень давно, и сейчас очень трудно говорить. Но раньше здесь еще играли и в хоккей с мячом. Зимой заливали стадион. Тот самый случай, когда в Хабаровске вот произошло все это, когда был жуткий мороз. Какая-то команда не могла приехать, матч перенесли на 3 часа или 4 часа вперед, но болельщикам для того, чтобы они не разошлись, привезли водки.
1: Господи.
2: Да, и многие остались.
1: Слушай, знали, чем заманить.
2: И многие остались и дождались начала матча. Ну, мало кто после этого помнил, как сыграли.
1: Не буянили?
2: Да чё, куда там буянить на улице в минус 30?
1: А, ну да, получается.
2: Буянить не очень.
1: Я поняла, да уж.
2: Ну, а греться, это хорошо.
1: Греться всем хочется, когда холодно, да.
2: Но сейчас хоккей с мячом играют в совсем другом, знаковом месте в Хабаровске. И я тебе совсем скоро его покажу.
1: Давай.
0: Вокруг мира и спорта.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Реклама на Первом спортивном радио.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
5: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби. Жарким огнем.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
8: Вокруг мира и спорта.
9: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Мы с Алексеем Золиным, я Юлия Сапегина. С удовольствием изучаем Хабаровск и уже приступили к объектам спортивной инфраструктуры. Уже познакомились с футбольным стадионом, со стадионом для хоккея с шайбой. И вот настало время хоккея с мячом, так горячо любимого Алексеем Золиным.
10: Арена «Ерофей» – лучший дворец спорта для хоккея с мячом в мире.
9: Чем докажешь?
10: Ну, доказывать особо нечего. 2 чемпионата мира, которые прошли здесь на высочайшем уровне. 10 тысяч мест, вместимость, отличный лед, потрясающее место на берегу Амура. Красивый самой по себе, там, когда показывают трансляции с Хабаровска, показывают с вертолета это все. Арену, да, ну, сверху, во всяком случае, да. Ну, может быть, да, может быть. Но очень красиво смотрится это все, это прекрасно.
9: Ну, я в поддержку того, что он один из самых лучших в мире, он еще многофункциональный. Тут еще можно ведь заниматься, кроме хоккея с мячом, и фигурным катанием, и конькобежным спортом, кёрлингом. И даже предусмотрена, насколько я знаю, возможность укладки поверх льда искусственного травяного газона. И одновременно на арене могут заниматься спортом до 250 человек.
10: Ну да, но это такие выкладки, показатели. Вообще арена очень современная. Там, ну, все обустроено. Лифты, VIP-ложи, очень удобные места. С любого места очень хорошо видно. Для журналистов очень хорошие места тоже. Там за стеклом можно сидеть, наблюдать за хоккеем. То есть,
9: ну и комфортная температура,
10: пункты,
9: наверное.
10: Пункты питания. Комфортно, естественно, потому что помещение крытое. Питание, пункты питания отличные, да, то есть место немножко так на отшибе, но я думаю, совсем скоро, тут уже, видишь, дома строятся рядышком, да, то есть будет еще и густонаселенный район. И то есть все жители этого района точно будут сюда ходить. И здесь, ну, конечно, Мекка, сейчас хабаровского спорта, СКА «Нефтяник», команда, которая здесь играет, она самая... Ну, слушай, ну она единственная, наверное, теперь Хабаровск, хотел сказать, самая единственная хабаровская команда, которая выигрывает медали, которая выигрывает титулы и так далее.
9: Слушай, ну мне уже очень хотелось посмотреть на их игру, к сожалению, мы ее не застаем с тобой в нашу поездку.
10: Ну да, да, да, да.
9: Но мне прям очень хочется посмотреть, как они играют.
10: И руководит команда удивительный человек, Михаил Юрьевич Юрьев, который в качестве тренера сборной России 4 раза выступал на чемпионатах мира и все 4 выиграл. То есть не было такого тренера, который ни разу не проиграл чемпионат мира. Юрьев не проиграл.
9: Ну, поэтому он и работает, наверное, все еще.
10: Ну, нет, он уходил, возвращали его. Ну, то есть очень-очень много связано с ним. Ну, и в команде играет настоящий депутат. городской думы, капитан.
9: То есть профессионал,
10: профессиональный. Капитан команды Василий Грановский, да, профессиональный хоккеист.
9: Еще и депутат.
10: Депутат городской думы, да, и человек, который, ну, считает уже себя государственным деятелем, да, и решает после тренировок и матчей решает вопросы городской жизни.
9: А тебе не кажется, что он,
10: края?
9: Наверное, еще из-за этого.
10: Краевой думы, наверное, не городской.
9: Наверное, еще из-за этого есть и такой хороший стадион.
10: Ну нет,
9: да?
10: нет, он с этим никак не связан. Но это уже случилось после. Но просто случилось то, что избирают человека, который популярен. В городе популярен спортсмен. Ну, естественно, капитан команды. Естественно, это Василий Грановский.
9: Леша, а есть у СКА «Нефтяника» какой-нибудь принципиальный соперник?
10: Ну, слушай, в связи с тем, что так далеко все, ну, принципиальных соперников сложно найти. Но по ходу, у всех, все команды, которые... Не московский, у всех самый принципиальный соперник команды из Москвы. Это московская «Динамо», но у СКА «Нефтяника» старые, добрые, в кавычках, отношения еще с «Байкал Энергией» из Иркутска, который ближе всего к Хабаровску, по часовому хотя бы поясу, ну и с красноярским «Енисеем», те еще добрые отношения с давних пор. Но кроме всего этого, да, здесь в Хабаровске в свое время была прекрасная волейбольная женская команда «Самородок». Как она называлась. Но сейчас ее, к сожалению, нет. И здесь, опять же, вот в этой арене, в арене Ерофеи, проводились соревнования по карате. То есть это тоже очень популярно на Дальнем Востоке.
9: Я знаю, что тут еще дрифтинг очень популярен.
10: Ну, это да, они здесь на одной из площадей это часто проводят. Но я бы это не назвал видом спорта, но они любят это.
9: Слушай, правда. А по поводу волейбола, я знаю, что в 2007 году

0: назвала хоккей с шайбой, хоккей с мячом и футбол.
1: Ну, слушай, вот все, что я сегодня увидела, мне все понравилось. И если бы, например, ты мне летом сказал, поехали еще раз, слетаем в Хабаровск, я бы подумала, не стала бы так говорить, что нет, я бы подумала.
0: Да, мы нам теперь лететь 8,5 часов обратно.
1: Ай, ну что ж делать?
0: На работу пора.
1: Пора. Мы надеемся, что вам наше путешествие понравилось, и вы тоже захотели побывать в Хабаровске.
0: Да, прилетайте. Здесь есть на что посмотреть.
1: Ну, а мы улетаем в Москву. Счастливо.
0: Пока.
2: Вокруг мира и спорта.

0: Настольные игры.
1: В настольный теннис играют ракетками и пластмассовым мячиком. Но два венгерских футболиста-любителя решили, что это слишком скучно. Лучше взять мяч футбольный и играть ногами, а стол оставить. Так появился новый вид спорта – тэкбол. Условия игры действительно очень похожи на правила настольного тенниса. Нужно перебросить мяч сопернику на другую часть стола. Но инвентарь используют другой. Мяч больше и тяжелее. Чаще всего играют обычным футбольным 5-го размера, но на чемпионатах мира используют его облегченную версию. Стол для тэкбола – тэкборд изогнутый. Это горка высотой 90 сантиметров. Вместо сетки – прозрачная перегородка из оргстекла. Ракетки в тэкболе не используют. Мяч отбивают телом,

0: любой его частью, кроме рук. Матчи по тэгболу состоят из трех сетов, которые играют до 20 очков. Участники соревнуются один на один или пара на пару. Несмотря на то, что этот вид спорта очень молодой, у него уже много поклонников. Еще бы! Главный амбассадор – Рональдиньо, а среди первопроходцев – Неймар и Каутиньо. Кстати, на тэгборде можно играть не только в футбол, но еще и в волейбол, гандбол и теннис. В общем, под этот изогнутый стол можно адаптировать любую игру, где используют мяч. Главное – сохранить уникальную технику подачи и приема. Так что, кто знает, возможно, скоро мы увидим еще тэг-регби, тэг-бенди, тэг-баскет, а потом и вовсе у всех видов спорта появятся настольные версии.
1: Настольные игры.

0: Первое спортивное.
1: Первое спортивное радио. Всем доброе-доброе утро. И у нас есть гостья. Давайте же знакомиться с ней.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: Встречайте громкими бурными аплодисментами доцент кафедры операционного и отраслевого менеджмента высшей
3: финансового университета,
1: да.
3: Эксперт в области коммерциализации, маркетинга и спортивного бизнеса Анастасия Озерова.
1: Ура!
3: Да, мы сделали это. Пол эфира позади. Зачем ты придумал себе такое длинное вот это вот?
1: Коммерция, спортивные коммуникации.
4: Это не все, там гораздо больше обычно бывает.
3: Это еще не все. Это я сократила, да.
4: Да-да-да, это я сократила.
3: Анастасия, ну сразу вопрос напрашивается вот к тебе, ну прям вот он вот сразу, да, вот с лету. Вернулась лига, да, футбольная, РПЛ, да, сразу же. И сразу все завыли, ой, везде холодно, народ не идет на футбол.
4: Ну, тут интересная история. Как
3: давай,
4: я люблю,
3: ну,
4: говорить, надо работать.
3: Да.
4: У нас никто не хочет и не особо работает. Мы можем несколько клубов всего выделить, которые этим занимаются. И сейчас, ну, скоро уже, там, наверное, через месяц, через полтора у нас пройдет статья апробацию. Мы проводили некий эксперимент в области привлечения болельщиков.
3: Так.
4: Это при построении правильной маркетинговой стратегии. Мы доказали в срезе полутора сезонов, что не влияет результат игры.
3: Не влияет? Вообще?
4: Не влияет. Инерционный рост есть при правильной работе по стратегии маркетинговой. Идет инерционный рост, даже если, например, команда не исполняет вот в следующем периоде, не сопровождает эту стратегию, то есть не выполняет ее в полном объеме. Инерционный рост при старте по первому сезону идет 40%.
3: Ого, то есть команда может идти глубоко внизу.
4: Да, да, да. Спасибо за это Шиннику, что они дали возможность экспериментировать. Спасибо генеральному директору, который дал возможность работать нам полноценно по реализации стратегии в сезоне 23-24.
3: 24, да.
4: Да, мы также продолжаем работать с футбольным клубом. Мы готовим корректировки к таким стратегиям. Надеемся, что клуб будет полноценно исполнять их, и результат будет.
1: Это
4: и
1: какие-то эксперименты ставятся?
4: Ну, не эксперименты.
3: Да.
4: Нет, не эксперименты, просто когда ты пишешь маркетинговую стратегию, не каждый руководитель готов идти по ее этапам. Там.
3: Потому что она длинная.
4: Не то, что длинная, есть такие вещи,
1: потому
4: которые...
1: Потому что она непонятная может быть. Да,
4: она может, первое, быть непонятная, второе, она может быть не всегда отвечать каким-то там стандартам, и тут уже вопрос к руководителю, который готов идти на эксперимент в плане взаимодействия маркетингов коммуникации и всего остального, связанного с людьми. И вот если он идет, то результат есть. Все, мы доказали. Мы действительно в срезе полутора лет мы это доказали, что результат команды не влияет на посещаемость. Что касается погодных условий.
3: Угу.
4: Да, погодные условия снижают эту посещаемость.
3: Ну, юг замерз вот неожиданно, да? Краснодар, тут Ростов. Неожиданно они замерзли, у них было плюс 6.
4: Меня тут пригласили в Стамбул.
3: Неплохо. Где приглашают в Стамбул?
4: На этой неделе. И я немножко, да, расстроилась. На прошлой неделе билеты были заранее присланы. И когда я увидела, что там тоже снег, я думаю, ну, вроде бы я хотела куда-то потеплее. Но нет, мне кажется, там сейчас все наладится. Отлично, ничего, снег весело, снежки. У меня был такой волшебный матч со снегом.
3: Научишь турок играть в снежки, да?
4: Да, да, да.
3: А это матч против Спартака был, который...
4: Да, да, да, мой, ну, любимый, понятно, мой любимый, да, мой любимый, незабываемый, который вызвал такой резонанс вообще.
3: Ну, правильно, потому что вдруг неожиданно пошел снег, ага, неожиданно ушел три дня до этого, и за полчаса вдруг начали чистить стадион, конечно, неожиданно.
1: Ну, когда-нибудь надо.
4: Да. Ну, давайте, я люблю своего агронома, который там работал, никто там, там чистился снег на регулярной основе, просто объем осадков на тот момент, ну, да, был, да, такой,
1: да. Один агроном не мог справиться.
4: Вопрос не в чистке. У тебя есть трава.
3: Вышел директор тоже.
4: Там вышли все, даже
1: футболисты.
4: Члены совета директоров выходили с лопатами чистить. Проблема в том, чтобы не испортить поле. Там есть подогрев, там есть чистка, там нельзя было выгонять трактор. Потом уже выгнали трактор, уже аккуратненько это снимали. Чтобы не испортить поле.
1: Ну да, граблями, лопатами как-то опасно.
4: За одну такую игру мы могли просто его убить, и Влад, это по мне, так один из лучших агрономов в нашей стране, который,
3: можешь,
4: несмотря...
3: Я не помню его фамилию. Влад и Влад.
4: Да, лучших агрономов в нашей стране, и он знает, что он делает, несмотря на то давление, которое оказывалось на него в этот момент, он смог выстоять, отстоять свое поле, отстоять свою работу и сохранить...
3: Телевидение в том числе, да.
4: Да, болельщики, телевидение, делегаты, все, просто руководство, которое каждые 5 минут кого-то увольняло, а потом принимала обратно на работу.
3: Они сами увольнялись, я помню. По ходу этого момента.
4: Поэтому, что тут говорить? Просто вот такой выдался матч. Но, заметьте, в этом году все были подготовлены к таким неожиданным осадкам.
1: Так все-таки, как привлекать болельщиков, когда на улице холодно, мороз, но, а матч идет?
4: Я всегда говорю одно. Любите людей, с которыми вы работаете. Согрейте их.
1: Ну, то есть выдавать пуховики?
4: Ну, при чем здесь пуховики? Можно закупить пледы на какое-то количество людей, понимая среднюю посещаемость.
1: Так они заберут эти пледы с собой потом?
4: Ну, никто особо не забирает. Можно выдавать это на время пребывания на стадионе. У тебя вообще все равно перекрыто на стадионе. Человек просто так не выйдет и не зайдет.
3: Ну да.
4: Соответственно, пожалуйста, любите людей, дайте горячий чай, дайте им плед. И если у них есть желание посетить матч, а почистите стадион. Я сейчас не говорю про стадионы, которые у нас находятся в Москве, и там действительно следят за этим, хотя тоже не всегда есть. А извините, съездите в регионы. Сколько стадионов будет почищено к матчу, сколько мест будет очищено. Посмотрите, как подниматься удобно, неудобно. Не буду говорить...
3: Сами пройдите.
4: Да. Не буду... Читала комментарии по поводу посещения одного из стадионов.
3: Продолжаю тебе писать.
4: Да.
3: Человек из Химок.
4: Сейчас мы дойдем до Химок.
3: Ну, вчера посещаемость улучшилась. Подогнали воронежских болельщиков.
4: Чистка стадиона. И вот я прочитала комментарий к одному из стадионов после матча, одного из матчей низших лиг, когда человек шел с ребенком, лед, он возмутился, сказал стюарду, он просто описывает эту историю, а стюард сказал: ну что делать, с Божьей помощью как-нибудь идите аккуратненько.
1: Правда?
3: Прекрасно!
1: Интересно. Иконку нет, не выдал, перекрестил, может быть, на дорожку там еще дополнительно.
4: Ну,
3: прекрасно.
4: С иконами сказал,
3: простите меня.
1: Вот это все объясняет. Ну, теперь все понятно.
4: Поэтому
1: теперь
4: люди должны
1: чего?
4: Ходить на стадион не с Божьей помощью, а с поддержкой клуба, который рад видеть и готов согреть эту аудиторию у себя на стадионе.
3: Ты говорил про Химки.
4: Да, что там пишут Химки?
3: Главное не ставить эксперимент на Химках. 20 человек придет, и уже на 100% посещаемость возрастет.
1: Шутит. Ну, 20 человек у них уже были. То есть, если плюс еще 20.
4: Я, честно признаюсь, я бы с радостью поработала с Химками. И даже были предпосылки к этому. Но что-то пошло в конце декабря не так.
3: Да. Они поняли, что пледы они не купят.
4: Нет.
1: Как вы считаете, поможет ли возвращение алкогольных напитков? Пиво. Анастасия. К привлечению болельщиков на стадионы.
4: Ну,
1: какой-то пронос еды на стадионы.
4: Ну, давайте будем честны.
1: А что? Знаете, на хоккее очень вот мне очень нравилось, когда ты мог взять куриные крылышки, куриные ножки какие-то и пойти взять с собой пиво и пойти смотреть хоккей. Не ну, есть это быстренько
3: сейчас прямо
1: в
3: перерыве. На трибуну доставляют.
1: Ну вот.
3: Если хочешь.
1: Да? Да. Серьезно?
3: Ну, на некоторых аренах, на которых я бываю.
1: На футбольных?
3: Да.
1: Куриные крылышки прям.
3: Не, ну то, что есть на стадионе, то и доставляют.
1: А заказывать надо?
3: Да.
1: Интересно.
3: Да, все так. Мария, ходите на стадион.
1: Не пользуюсь никогда таким.
4: То есть ты сидишь.
3: Людей любят.
4: Лёш, ты главное уточни, что не на всех, а то на
3: всех. Не на всех, да.
4: Сейчас, ух ты.
3: Там, где любят болельщиков и работают с ними, да.
4: Доставку сейчас сюда, мне крылышки, а там... Нет ничего, надо нет, да. Трехкилометровую очередь в один буфет
1: да.
4: отстоять.
1: Правда, очереди огромные, гигантские очереди.
3: Ну вот кто не хочет стоять в очередях, может заказ себе на место.
1: Это дополнительные деньги оплачивают?
3: Конечно, да.
1: Да?
3: Да.
1: 500 рублей доставка?
3: Нет, доставка бесплатная, 300
1: рублей
3: Мария.
1: Кукуруза и 500 рублей доставка. Итого 800 рублей за...
3: Ну, нормально, сходил на футбол.
1: Да. Съел кукурузу.
3: Все нормально, все. Все
4: говорю, но важно понимать, это не на всех стадионах. Даже в Москве, по-моему, не на всех стадионах.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Да. Ну что, с Химками-то не срослось?
4: Ну, так, я говорю, там, в принципе, у них все не очень пошло в декабре, поэтому...
3: Ну да, да, все пошло не туда, да, я бы сказал.
4: Да,
3: ну вот, опять же, смотрите, да, тут кто бы что ни говорил, но вчера в Химках было точно больше 1300 болельщиков, потому что 1300 приехало из Воронежа.
1: Да.
3: Да, и люди оказались на стадионе. Это уже больше, чем обычно в Химках бывает на футболе.
4: Рекорд.
3: Да, мы продолжим наш разговор с Анастасией Озеровой совсем скоро. Пишите вопросы, все, кроме Евгения Хмельницкого, он уже написал штук 8.

0: «Культпривет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Первое спортивное радио. Мы говорим о том, почему на футбол ходят мало болельщиков, мало зрителей. В гостях у нас Анастасия Озерова, доцент кафедры операционного отраслевого менеджмента финансового университета.
2: И эксперт в области коммерциализации, маркетинга и спортивного бизнеса. Анастасия, да, тут про пиво был вопрос и не ответили. Что делать с пивом? Нужно?
1: Если его вернуть, то все-таки, потому что вот этот конфликт интересов уже много-много лет существует. Одни кричат, нужно вернуть, и тогда болельщики пойдут. Другие говорят, нет, ничего это не изменит.
3: Нет, давайте сразу, опять же, мы же доказали, да, нужно работать, нужно улучшать сервисы. Угу. Пиво – это улучшение сервисов. Это не от того, не побежит толпа народа, такие, пиво, у нас есть пиво на стадионе. Нет, никто не
1: которое,
3: пойдет.
1: Кстати, и дороже-то во много раз. Да,
3: да, никто дороже. Не побежит толпой пить пиво на стадион. Пиво нужно. Нужно с позиции маркетинга и спонсорства, потому что, соответственно, отсюда пойдет первое – спонсорские контракты улучшенные, потому что будут прямые продажи. Прямые продажи, соответственно, внутренние контракты кейтеринговых компаний, проливы. Оттуда еще можно денежку урвать для клуба. Ну и все. Это только с этой позиции. То, что там побежит толпа народу на стадион, так не будет. Так не будет. Да, пиво появится.
2: За пивом на
3: стадион не ходит. Очень классно попить пиво на стадионе. Даже безалкогольного. Я сама люблю посидеть на трибуне с безалкогольным пивом. И мне это нравится. Так, я думаю, что оно алкогольное, но оно не безалкогольное. Да. И, в принципе, ничего не меняется.
1: Ну, сейчас холодно, между прочим, спинным напитком сидеть, да. Какой-нибудь глинтвейн горячий, допустим, медовуха.
3: Ну, там градус другой немножко, поэтому навряд ли. А по поводу, да, алкоголя на стадионе, мы же понимаем, что большая часть болельщиков перед стадионом разгревается. И сама была свидетелем, как максимальная толпа людей пытается пронести, кстати, на матчах «Спартака». И там вот есть вот эта урна, и видно, сколько выбрасывается добра вот этого для разогрева.
1: Меня всегда это поражало. Ведь человек идет, знает, что не пустят, знает, что будут... Да, но вот это вот «а вдруг?», вот это вот фанатское «а вдруг?», а если прокатит?
3: Я сейчас расскажу историю.
2: Давай.
3: Про нос. Меня сейчас убьют клубы. Но у меня у бывшего мужа была такая специальная кожаная бутылочка, тоненькая. И он, значит, когда шел, он болельщик «Спартака», и он, когда шел на стадион, он эту бутылочку так вовнутрь засол, ее не прощупаешь. Она сделана реально из натуральной кожи, там все. И вот он туда разогрев заливал и аккуратненько во время матча грелся.
1: Сразу вспоминаю фильм с Джеки Чаном. Помните, как у него трубочки вот эти вот были, когда они там воду пили в пустыне? Вот, наверное, вот то же самое. Потому что в детстве мы смотрели и думали, о, прикольно, нужно подумать об этом, как это сделать. Так, то есть в условиях фан-айди, хорошо, с пивом мы разобрались, да? Дальше, в условиях фан-айди возможно ли увеличить посещаемость?
3: Да. Да, нужно просто принять, что оно есть. Не нужно стоять и ныть, что вот ввели фан-айди. Я сейчас не про болельщиков. Я сейчас говорю про руководителей клубов. Не надо ныть о том, что фан-айди нам мешает сосуществовать с аудиторией зрителей. А нужно просто с ними работать. Люди спокойно, те, кто хотят, все оформляют, улучшены сервисы оформления фан-айди. С этим нужно смириться. Это решение на уровне государства. И изменить клубы не виноваты в том, что это решение было принято.
2: Напрямую нет, конечно.
3: Да, наказание клубов. Да, там со стороны болельщиков, они ничего не могли с этим сделать. Это опять же говорю, решение на уровне правительства, на которое в этом случае клубы не влияли. Они сами не рады этому решению, но с этим уже нужно жить. Нам нужно смириться, что это есть, и дальше жить и работать.
1: Но ведь многие не могут оформить фан-айди, не понимают вообще, что это такое. Некоторые даже и не слышали об этом.
2: Маш, просто лень.
3: Я объясню. В прошлом году финал Кубка России, моя там условно команда участвовала там в мероприятиях этого кубка, и больше половины персонала вообще не имело фан-айди, потому что не было такой задачи у этого клуба, у них нет фан-айди. Были сложности. Я каждому сотруднику помогла, рассказала, объяснила, как это сделать. И все получили, спокойно прошли на стадион, отработали свое время необходимое, посмотрели красивый, красочный, я бы сказала, матч. И в целом все, что антуражность, вот эта, которая была возле матча. Возвращаюсь. Все можно сделать. Если люди что-то не понимают, есть очень пожилые люди, почему-то они справляются, почему дедушка 78 лет справляется с оформлением фан-айди, почему молодой парень не может с этим справиться, или молодая девушка?
2: Могут. Ну, кому-то лень, а у кого-то есть идеологические возражения на этот счет.
3: Мы понимаем, у кого-то какие-то свои принципы, страхи, потому что, да, непонятен закон, сопровождающий это фан-айди, непонятно решение, кому могут отказать, как, почему, без обоснования где-то причин могут отказать. Но я пока не знаю людей, у которых бы не было допуска, не допуска на стадион, или кто-то не получил фан-айди по каким-то там необоснованным...
2: Потому что фанаты не оформляют, Настя. Фанаты не оформляют. Если кому-то бы и закрыли, то в первую очередь им.
3: Ну, давайте будем честными. Есть принципиальные фанаты, а есть те, кто были фанатами, а потом быстренько передислоцировались на другие трибуны.
2: Есть такое.
3: И ходят.
2: Есть такое,
3: и
2: да.
3: Ходят.
2: Смотри, вот с точки зрения, да, вот я почему говорю про «Спартак», потому что я вчера был на матче. «Спартак» открыл трибуну «Б».
3: Угу.
2: И, значит, построил новую VIP-ложу с точки зрения вот... твоей работы. Спартак все правильно сделал?
3: Нужно подумать, посмотреть.
2: Да, Спартак открыл трибуну «Б».
3: Угу.
2: Да, вчера в холодную погоду набралось там почти 17 тысяч человек.
3: Угу.
2: Ну и VIP-ложа следующая, другая, будет готова к матчу против «Зенита». То есть это уже 16 марта.
3: Ну, значит, они делают что-то хорошо.
2: Да, значит, где-то плюсы зарабатывают. Естественно, вчера по всему стадиону бесплатно раздавали блины, к твоему вопросу, Маша. Да, то есть на улице, правда, но бесплатно, то есть перед входом на
3: трибуну. Грели людей блинами.
2: Да,
3: и
2: да,
3: чай,
2: да.
3: Я думаю, тоже был бесплатный.
2: Все было, да, все было. Так что, ну, на трибуне все платно.
3: Угу.
2: Там выходишь на улицу, пожалуйста, бесплатно.
1: Еще и
2: блины.
1: Максим раздавала, мы знаем, автографы.
2: Максим автографы на блинах прям ставил, да. Шоколадной пастой.
1: И чай отпивала еще.
2: У всех.
1: У каждого.
2: В конце матча Максим раздул.
1: Это давно. Я спрашивала у своих друзей, у болельщиков различных футбольных клубов, которые не ходят на стадионы. И причем я сама их звала, говорю, пойдемте, сегодня там футбольчик интересный, посмотрим. Они говорят, да ну, пойдем в спортбар. Я говорю, почему? Да там интереснее, теплее, вкусно, будем сидеть, нормально есть, смотреть, и там еще и розыгрыши какие-то проводятся, и какие-то призы. Насколько важно это для большого, именно для массовости, такая околофутбольная вот эта вот тема развлечения для болельщиков? Которыми их можно в том числе
3: согреть. Она должна быть, она обязательно должна быть, матч-дэй. Я понимаю, что мы уходим от спортивной специфики проведения соревнований, но всем я сейчас ухожу просто от футбола и говорю вообще обо всем спорте. Нужно, чтобы человек осознавал, что он покупает не только соревнования за свои деньги, он покупает некоторые шоу, которые он получает при посещении матча, плюс шансы, возможности через вот эти лотереи, розыгрыши, конкурсы. С этим нужно работать. Матч-дэй нужен, тем более, когда он понимает, что он идет на стадион, он получает и спорт, и концерт. То есть он отдельно там за какого-то певца пойдет, заплатит отдельные деньги, практически равные цене билета посещения на стадион, а может и больше. А здесь он получает комбо и концерт, и в то же время он получает хорошее спортивное зрелище.
1: Ну, вот, кстати, трактор так делает очень часто.
2: Если я еду на футбол, мне плевать на концерт, вот если честно.
1: Вот, пожалуйста, вот мнение.
3: Люди
1: а с другой стороны...
3: разные, люди разные. Люди разные.
1: В Америке на баскетбол привлекают болельщиков таким образом. Например, говорят, что если вы придете с семьей, допустим, ребенок, жена и муж, то платит только муж, а остальные проходят бесплатно.
3: Слушайте, ну это все классические механики лояльности. Классические механики лояльности.
1: Там собаками им разрешали приходить.
3: Билеты раздаются в школах, билеты раздаются в университетах, билеты раздаются точно на улице. Вот это как раз один из элементов был нашей стратегии.
1: Но раздавать это же не то, если человек проходит мимо, ты говоришь, возьмите, пожалуйста, билетик на футбол, вот так это проходило. Он говорит, ну ладно,
3: так,
1: чтобы не обижать девушку, возьму. А сам не пошел и выбросил его в урну, например.
3: Хорошо.
1: Он же должен быть заинтересован в том, чтобы получить этот билет.
3: Ну, слушайте, а в чем интерес тогда был у баскетбольных покупать? Там он купил, семья пришел.
1: А потому что они не с семьей идут, а он платит, ну, то есть не за 3 билета, а один, но всей семьей пришел. Ну, он также может и один прийти,
3: если
1: хочет.
3: Я говорю, это одна из механик, которая работает в системе лояльности. У вас может болельщик через аналоги таких механик системы лояльности получить матч бесплатно на все свои абонементы. Да. Это вопрос отработки...
2: Плевать нам на Америку. Вот честно.
3: Нет, это я говорю про
1: там,
3: то,
1: кстати,
3: как работают клубы.
1: Там, кстати, пиар очень развит. Вот. Намного сильнее, чем у нас.
2: Не плевать
3: нам. Важно понимать, что нужно не путать российский менталитет людей и европейский. Там другие люди, там другой спорт.
2: Другие жизни. У нас все свое.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Первое спортивное радио – это «Физкульт-привет». И в гостях у нас замечательная Анастасия Озерова, которая рассказывает о том, как привлечь болельщиков на футбольные стадионы и почему они не ходят. И в самом начале программы прозвучала фраза от Анастасии, что результат не влияет на посещение.
2: Я вообще сейчас был как под мостом. Тут надо мной летало в одну сторону, в другую, в одну сторону, в другую.
3: Летало? Что?
2: Да, летало
3: что-то. Да ладно, мы метлу уже припарковали, все нормально.
2: Да, с вами понятно.
1: Так вот, Анастасия, хотелось бы поточнее узнать, как...
2: Ты клуб покупаешь?
3: Ну, а вдруг?
2: Да?
1: А вдруг придется?
2: Придется.
1: Это сейчас модно?
3: Ну, это так себе инвестиция.
2: Да, я бы сказал.
1: Зато напишут. В СМИ, в телеграм-канале Первого спортивного. Напишет: Мария Деева купила футбольный клуб. И тут я такая говорю: результат не влияет на посещение.
2: Причем на первом заседании клуба.
1: Поэтому мы будем проигрывать, но люди к нам всегда будут ходить.
3: Нет, не всегда.
2: Так, вот уж пошли возражения.
3: Нет, да, результат, ну, опять же, я говорю, мы в срезе. Так случилось, что команда, к сожалению, первые 20 туров отыграла отвратительно, и особенно на домашней арене, там, по-моему, практически все было в поражениях, и только один матч, по-моему, или два матча в ничью.
1: Зачем тогда ходили болельщики?
3: Привязка. Привязка к команде, привязка к клубу. Сформировалась привязка психологическая.
2: То есть мы знаем, да, что в этот день играет Шинник, нам надо идти на футбол.
3: Конечно, конечно, конечно. Она сформировалась. То есть вот здоровая привязка к любимой команде, она сформировалась.
2: Но это надо поселить просто в голове человека.
1: В сердцах,
2: вот это все, да.
1: Душе.
2: Какие сердца в голове?
3: Вот в этом и хитрость работы маркетинговой стратегии.
2: Вот там тогда надо, чтобы с каждого утюга про Шинник говорили.
1: Это называется вопрос... манипулирование.
2: Можно так назвать, да?
3: Ну, это нейролингвистика. Нейролингвистика давно уже известная, интегрированная в маркетинговые инструменты коммуникации, и она должна работать комбинированно. Соответственно, отсюда мы и получаем результат. Все.
2: Ну, понятно. Ну, слушай.
3: Но деталь не буду рассказывать, а то меня больше...
1: Секрет, да?
3: Нет, а то меня не будут приглашать больше в другие места, и
1: скажут,
3: я останусь без работы.
1: Все понятно, все послушают, и сами все сделают.
2: Записываем. Записываем. Феномен небольшой встретился мне в субботу. Я на Локо-лёд комментировал любительский турнир по хоккею. Ну, как он, любительский турнир? Это Кубок Москвы был. И они играли там 3-3. Вот из Локо-лёд они попытались там, ну, все, что можно выжить в этой ситуации. Там вот провели вот этот турнирчик. И знаешь, что меня удивило? Что, естественно, народ пришел, хотя было прохладно. И, значит, они играли там с самого утра до самого вечера. Ну, и в паузах там были матчи за третье место, за первое. 4 разных дивизиона. И вот после матчей второго дивизиона на, значит, сценку импровизированно вышла группа «Конец фильма». Ну, и, естественно, весь народ, который собрался, там им подпевал. Я не уверен, что они знали, что приедет «Конец фильма», да, то есть приедет эта группа, но, тем не менее, там просто на ура все это прошло.
3: Слушайте, это, если они не знали, это странно, потому что как
2: раз... знали и приехали.
3: Да, конечно, маркетинговые коммуникации, это и было бы использовано как один из инструментов привлечения аудитории. Я думаю, надо смотреть. Вот, может, там у меня компьютера нет, сейчас быстро под рукой.
2: Да, пожалуйста,
3: попробовать найти анонс. Я думаю,
2: ладно,
3: что мы увидим о том, что, скорее всего, говорилось о том, что они будут. Ну, а смысл?
1: Ну, конечно,
3: нанимать,
1: это фишка. Это фишка матча, получается.
3: Нанимать группу и при этом никак не сказать о том, что она будет. Ну, в чем логика?
2: Ну, логики нет, да. Но в любом случае, это, конечно же...
1: Наверняка они сказали, что и блины с креветками будут.
2: Да, народу понравилось.
3: Ну, вот, я о чем и говорю. За что-то одно мы получаем комбинированную услугу. Все.
1: То есть они сделали, получается, праздник для людей. Не просто как спортивная составляющая, где одна команда играет против другой, а именно праздник для всех остальных. Как
3: конечно.
1: Народные гуляния,
3: конечно,
1: так скажем.
3: Конечно, конечно.
1: Возможно ли сделать такие народные гуляния на матчах «Спартака»?
2: Там всегда такие, наверное, народные
1: гуляния. Ну, в том и дело, но трибуны же не заполняются полностью. Ну, болельщиков с красно-белым сердцем очень много, которые готовы за команду все что угодно сделать, за свою
3: значит,
1: любимую.
3: Значит, не готовы все что угодно делать.
2: Нет, трибуна Б была закрыта, и туда билеты не продавали, теперь стали продавать.
1: Ну, а остальные? Не на все же матчи полный аншлаг.
2: Ну, конечно, нет.
1: Ну, вот.
3: Ну, слушайте, 17 тысяч, это неплохо.
2: 17 тысяч 2 марта в холодную погоду, это неплохо.
1: Да, просто соскучились.
2: На матч против Оренбурга.
3: Ну, это все оправданием. Давайте посмотрим следующий матч.
2: С «Зенитом»? Да. Уже 35, говорят,
3: ну,
2: да?
3: Ну, вот о чем я говорю. Ну, ладно, это у нас будет дерби.
2: Предварительно. Ну, это не дерби, но, ну, да.
3: Ну, они там спорят еще.
1: Давайте посмотрим, четвертый матч. Чуть следующий потом.
2: Ну, сейчас я скажу.
1: То есть вот третий, второй с «Зенитом», третий.
2: Ну, сейчас я
1: и
2: скажу.
1: И четвертый.
3: Когда? Да, давайте
1: может
3: домашний
1: быть,
3: матч.
1: Пока Алексей Борисович...
3: Я лично схожу, посмотрю.
1: Пока Алексей Борисович ищет...
2: Против махачкалинского «Динамо» 13 апреля.
1: Ну вот, мне кажется, не очень интересно.
3: Я прям туда пойду, посмотрю. Мне будет интересно, да.
1: Я не пойду болеть за махачкалинское «Динамо» в этом матче.
2: Понятно. Там есть другая команда.
1: Вторая?
2: Я на первая.
1: А в таблице?
2: Пока вторая. Вот да. Очков столько же. Очков столько же.
1: Вторая. По поводу медиафутбола. Работает ли, мы знаем, я помню, мне пару лет назад был просто шок у всех спортивных комментаторов, у специалистов спортивных, которые против развлечения на трибунах и считают, что спорт должен быть идти вне зрелищ. Но, тем не менее, на медиалигу, на медиафутбол ходили и собирали аншлаги. Такого не было на взрослых футбольных матчах. С чем это может быть связано? Как раз-таки с развлечением?
3: Я вам скажу, первое, это воспитание новой аудитории, та самая молодежь, формирование образов кумиров. Мы вообще должны, я говорю, это не просто работа, это комбинированная работа. Это не ты работаешь не только там просто с людьми на улице где-то, а ты еще работаешь со своими игроками, ты их популяризируешь, ты развиваешь их личный бренд, каждого практически в отдельности, для того, чтобы они становились лидерами, кумирами для юного поколения.
2: Но юное поколение вырастает, им становится неинтересно.
3: Ну, значит, надо как-то работать на удержание. Почему у «Спартака» столько лет аудитория удерживается? Почему родители приводят своих детей и дальше продолжают вырастать новое поколение болельщиков? Если мы вообще никак с ними не работаем, всегда надо работать
1: родители
3: с детьми.
1: Родители работают.
2: Слушай, у меня вот больше возникает интерес, каким образом люди продолжают болеть за «Динамо», а не за «Спартак».
3: А посмотрите, я на самом деле сейчас вот... Не кидайте меня помидорами, но я сейчас горжусь двумя клубами. В плане работы маркетинга, в плане работы со спонсорами. Это «Динамо» и «ЦСКА».
2: Нет, никто в тебя ничего кидать не будет.
3: Да, нет, просто нет, у каждого есть свой любимый клуб, но то, что я вижу по проделываемой работе, по грамотному отношению к взаимодействию с маркетинговыми коммуникациями, это вот сейчас два клуба.
2: Не, ну у «Динамо» очень хорошая работа перед матчем, да, то есть на стадионе.
3: Да, вы не понимаете, вы говорите только про матч, а они делают гораздо больше не только в матч.
1: Привлечение Жени Медведева – это ваша работа?
3: Не-не-не, это я.
2: А что Женя Медведева? Ну, Женя Медведева. Что, кто там из-за
1: нее
2: ходит на футбол?
1: Что она болельщица «Динамо».
2: Да, может, она не была болельщица «Динамо» в жизни никогда.
3: Да, я не работала
1: не из-за нее
3: ходит,
1: а смотрит и знает о «Динамо».
3: Нет, вот большим я имею в виду. Я мини-футбол, да, был в моей истории.
1: Нога Акинфеева – это ваш пиар-ход?
3: Нет, из ЦСКА я тоже не работала. Там своих хороших специалистов достаточно. Я с ними работала в «Локомотиве», они действительно очень профессионалы своего дела, все. И они там сейчас на своем месте, и им дают творить, и они делают прекрасные вещи. Мне это все очень нравится, они молодцы.
1: А вот пиар-компания в каком из клубов, на ваш взгляд, самая крутая?
3: Ну, я говорю, я пока могу выделить только два клуба.
1: Ну вот Динамо и ЦСКА, да?
3: Да, я не могу, они...
1: Я согласна.
3: Они все время как в гонках.
1: С Анастасией.
3: Они все время как в гонках. Вроде бы тут раз затишье, и раз тут вырвалось Динамо.
1: Да,
3: а
1: да,
3: следом
1: да.
3: тут раз, что 3-4 дня проходит, раз что-то выдает ЦСКА. Вот за ними прям интересно в плане пиара, маркетинга.
1: Не хватает, да, такого Спартаку?
3: Да.
2: Смотрю турнирную таблицу.
3: Но им всегда, простите, Спартаку всегда этого не хватало. У нас был...
2: Я знаю даже почему.
1: Вот у нас главная тема. Чего не хватает Спартаку?
2: Это не наша главная тема. Это главная тема некоторых хейтеров, да.
1: Спартаку не хватает чего?
2: Да, я знаю чего.
1: Зрелищ не хватает, хлеба не хватает.
2: Хлеба есть, все нормально.
3: Вы сейчас про то, как стать чемпионом?
2: Как стать чемпионом не хватает Динамо. Опять же, 1976 года. Поэтому я и спросил,
1: да,
2: вот каким образом они продолжают болеть. Но когда я был на матче Динамо-Спартак, да, я понял, что отличная работа предматчевая. Отличная работа.
3: Ну, это, я говорю, это у них
2: на это
3: очень
2: приятно смотреть.
3: Хорошая, правильная, комплексная работа. Комплексно. Мы видим только вот то, что мы видим в матче, а то, что происходит во внешней среде, не все замечают. Ну, это может быть только там.
2: Да, но динамовцы говорят, что
1: надо
2: лучше работать в Спартаке.
1: Надо сходить на матч Динамо.
2: Вот в чем дело, да. Вот в этом все и дело. Ладно, мы продолжим.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
2: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Идеевой на Первом спортивном.
3: У нас осталось совсем несколько минут для разговора с доцентом кафедры операционного отраслевого менеджмента финансового университета, экспертом в области коммерциализации, маркетинга и спортивного бизнеса Анастасией Озеровой. Ну и к чему же мы пришли по сегодняшнему дню?
4: На этом время закончилось.
3: Да.
5: Мне интересно, Настя, а вот эти вот штуки, которые для болельщиков, для хоккейных болельщиков, для футбольных, я просто не знаю, для футбольных есть сейчас, нет? Когда появляются вот эти вот сердечки, как они называются, когда нужно поцеловать?
4: Кискам.
5: Да.
3: Кискам, да.
5: Они работают в пользу? Или потому что я слышала,
4: конечно,
5: что...
4: Конечно, это формирует позитивные эмоции, дополнительный контент для СММ-клуба. Ну, это не только кискам, там же много вариантов. Можно, вот я была сейчас на матче, так, хочу успокоить сразу там переживающего человека. Нет, не силовики окружили, это 100%. Просто я стараюсь смотреть объективно на работу. Был бы какой-то клуб отдельно выделился бы, я бы обязательно его выделила.
5: Ну, потому что и вопрос задали, что какой лучше.
4: Да, я бы выделила обязательно. Когда-то это был и Локомотив, и даже Спартак одно время себя проявлял, но, к сожалению, на данный момент я могу только два клуба назвать, и это, у меня нет каких-то особых предпочтений к отдельно взятым.
3: Да, знаем,
4: но
3: знаем,
4: на хоккей я ходила на «Динамо» Кунь-Лунь.
3: Да.
5: И как вам Кунь-Лунь?
4: Он был прекрасен в самом начале, но в конце, так как я здесь, простите, я люблю хоккейное «Динамо».
3: Да.
4: Вот, поэтому я...
3: Силовики.
4: Они... Ну, просто есть немножечко тепла в моем сердечке к этому хоккейному клубу, к нему и к хоккейному «Локомотиву». Так что такое мое сердце многогранно.
5: Должны ли спортсмены быть в досягаемости для болельщиков при работе вот как раз-таки по увеличению численности на стадионах?
4: Они должны контактировать с аудиторией болельщиков, но не на игре, соответственно, 100%, потому что...
3: Ну как контактировать, скажи, как?
4: Идите в люди, идите на улицы.
3: На трибуны?
4: Ну, не на трибуны, в день
3: там
4: матча...
3: Там уже Максим раздает
4: Нет, в день матча, особенно те, кто работает на поле, ну, на хоккейном или на футбольном, или на баскетбольном, не имеет значения, трогать не надо, потому что ребят настраиваются, и девчата, мы же знаем, у нас и женский, и мужской, да, настраиваются, а болельщики разные бывают. Бывают, простите, и неадекватные, и гадости кричат они, и без того, подойдет к нему игрок или не подойдет. Соответственно, игроки научились абстрагироваться от всех криков, которые происходят. Но если они будут прямую коммуникацию производить, то это будет проблема для их выступления, потому что все-таки все равно есть психологические шаблоны, которые будут влиять на это. А вот если мы говорим про травмированных игроков, почему нет?
3: Ну что, ну как они? На трибуну идти?
4: Идите на трибуну, идите, поддерживайте в актив свою команду на стороне актива, идите, раздавайте автографы, коммуницируйте с людьми.
3: Ну, они же, ну, это же должна подсказать им соответствующая служба клуба.
4: Ну, не правильно, а это и будет одним из элементов той же стратегии. Стратегия, она охватывает практически все.
5: Помогают ли известные люди, болельщики известные,
4: конечно,
5: клубу? Ну, там, Бурунов, например, да, ЦСКА?
4: Конечно, за ним...
5: В «Спартаке» кто медийный такой? Максим.
3: Мусагалиев.
5: Мусагалиев, кстати, да.
4: За ними идут люди.
5: Но он не кричит.
3: Вчера Павлович приходил, или Павлович, кто он? Боец.
5: Ну, Павлович, да.
3: Павлович приходил вчера на матч.
5: Он проиграл.
3: Ну, может, поэтому пришел. Спартак выиграл.
5: Вот хоть какая-то отдушина.
4: За ними идут люди. Это так же, как за игроками. Есть популярные игроки, есть не очень популярные игроки. Вот за ними идет аудитория. Все, это нужно понимать. Задержится она, не задержится,
5: Вот, кстати, по поводу автограф-сессии в день матча. Хоккейный клуб «Трактор» делал так. Например, матч в 19 часов, и объявление было, везде объявление. На арене «Трактор» висело. Ну, это, конечно, в Челябинске проходило чаще всего. Угу. Что, допустим, автограф-сессия будет проходить, там, 5-6 игроков, фамилии, на разных локациях. К примеру, там, 17:50 до 18:10. 20 минут. Вот у тебя там выстроились 7 главных там...
3: Успейте всех.
5: Да, ну, это неправильный хотя бы к одному.
4: Это неправильный Журавель подход. Успел, это да. Неправильный подход, потому что 20 минут это очень мало для людей.
5: Очень мало, но у них времени не там меньше, потом нет. В 19 меньше, матч не начинается.
4: Ну, вот не просто не трогайте тех игроков, которые играют.
3: Да,
4: вы и публику потравили на 20 минут, а игрок там что-то задержался, а что-то убежал пораньше. И еще хуже, это наоборот.
3: Людей обидели,
4: это
3: да.
4: создадите негативные отношения, а не позитивные отношения. То есть, да, нам пообещали игроков, и мы ничего не получили от этих игроков.
5: Но они же предупреждают о времени, что время такое-то, такое-то.
4: Да, это не имеет значения. Не трогайте игроков в день матча, те, которые выступают на поле. Берите травмированных, те, кто на травме.
3: Да, те, кто не играет. Да.
4: Я здесь за спорт. Это все равно будет люди разные, говорят разное. Ему дальше идти и выступать, и забивать шайбы, мячи и кидать сетку.
3: Мы все здесь за спорт.
4: Не трогайте их голову.
3: Не за дартс, между прочим. Мы за спорт здесь, вот честно, да. Поэтому благодарим Анастасию Озерову. Спасибо тебе большое, что пришла.
4: Я...
3: В очередной раз. Ждем еще. Дмитрию Лебедеву спасибо за его успешную работу сегодня.
5: Алексею Борисовичу Золину спасибо.
3: За то, что пришел. И Марии Деевой за то, что тоже здесь есть. Всем хорошего дня.
4: Пока. До свидания.

0: Контактный спорт.
1: Кто действительно хочет быть сильным, обязательно найдет возможность им стать. У кого есть желание, но нет, к примеру, баскетбольного поля и даже нормального мяча, те будут довольствоваться малым и проявят изобретательность. Так почему бы не придумать свои правила, даже если есть только одно кольцо? Вот в США и придумали. Баскетбол в формате 3x3 зарождался там в 50-х годах на улицах бедных городских кварталов. Именно на улицах, поэтому изначально он назывался стритбол. Есть несколько основных отличий баскетбола 3x3 от своего старшего брата. Площадка представляет собой половину поля для классического баскетбола с одним кольцом. У каждой команды по 4 игрока, трое на корте и один в запасе. При этом тренер не имеет права находиться на площадке. Получается, сиди себе на трибуне и помалкивай, ведь подсказывать оттуда тоже запрещено. Чтобы получить право на атаку после броска соперников, команда всегда должна вывести мяч за дугу. При подборах, если владение мячом сохраняется, выводить за дугу не нужно. Важная деталь – игрок считается находящимся за дугой, если обе его ноги находятся за дугой и не касаются ее. Основное время игры в баскетболе 3x3 – это один период длительностью 10 минут. Одно очко начисляется за каждый бросок изнутри дуги, а также за штрафной. Два очка команда получает за бросок из-за дуги. Первая команда, набравшая 21 очко или больше до окончания основного времени, побеждает. Если счет равный, а основное время закончилось, то встреча переходит в овертайм. Победившей считается команда, первой набравшая 2 очка в овертайме. Первый крупный турнир по баскетболу 3x3 Hoop It Up прошел в 1989 году в США. Он оказался настолько востребованным, что проводится до сих пор. Международная федерация баскетбола FIBA опробовала 3x3 в 2007 году на азиатских зальных играх в Макао. А первый турнир мирового масштаба прошел в Сингапуре. Это были летние юношеские Олимпийские игры 2010. После успеха сингапурского турнира FIBA запустила полноценную программу по развитию этого вида спорта. Чемпионаты мира, континентальные и международные турниры по 3x3 стали проводиться на регулярной основе. В России первые официальные соревнования по баскетболу 3x3 были проведены в 1993 году в Москве, а с 2006 проходит турнир «Оранжевый мяч», во время которого в стритбол играют по всей стране. С этого же года в России начала работу Ассоциация уличного баскетбола, благодаря которой проведено большое количество турниров и открыто множество центров стритбола. А в 2010-м эта ассоциация стала партнером FIBA. Массовое увлечение баскетболом 3x3 в России принесло свои плоды на самом высоком уровне. Олимпийский дебют этого формата во взрослых соревнованиях состоялся в Токио 2020, откуда сборная нашей страны привезла 2 серебряные медали. Женщины, победив в полуфинале Китай, в этот же день в матче за золото уступили команде США. Мужчины, одержав победу в полуфинале над Сербией, проиграли в финальной схватке сборной Латвии. В настоящее время Россия занимает 2-е место в общем рейтинге FIBA 3x3. Впереди нас только Литва. Но это и не удивительно, ведь в этой стране в баскетбол любого формата могут играть даже на кухне. Компактный спорт.

0: Спортивная. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня вашим звездным гидом станет главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов. Родился и вырос он в далеком поселке городского типа Тикси. Это самый-самый север Якутской области. Для жителей западной части России звучит как что-то очень далекое от нас. А такое оно в сути своей и есть.
2: Самое главное вообще, когда вы приезжаете, наверное, на крайний север, это понимать, что там вообще все по-другому будет. То есть картина, в принципе, непривычная человеку. То есть, а тем более городскому человеку. Чем себя там развлекать? Вот. На севере совершенно другой воздух. Если ты не любитель природы, то тебе, наверное, там достаточно скучно будет. Почему? Потому что каких-то там привычных развлечений нет. Но лично, вот по моему мнению, вообще Якутия — это одно из самых редконаселенных мест на планете Земля. Я думаю, что там плотность населения приблизительно как в Сахаре. Вот этим, собственно, надо наслаждаться. Если ты там любитель движняка какого-то там и тусовки, то, наверное, там достаточно там будет одиноко тебе, непонятно, непривычно. Вот. Но может, как раз исходя из этого, и получать вот эти вот впечатления от единения своих с природой, очень специфичной природой Крайнего Севера. Там совершенно нет деревьев, ну, то есть той местности, то есть они карлики. Очень маленькие, это размер, например, там может быть 20-30 сантиметров над землей. Вот, местность холмистая, и местность, если вот, допустим, смотреть с самолета, местность, я не знаю, просто вот тысячи озер. Там очень-очень-очень много озер. И при этом совершенно специфический запах. Запах этот северного, я думаю, что мха. И у меня с ним очень интересная история связана была. Однажды мы с командой, это один из первых моих выездов был, приехали в Норвегию, я не могу понять, откуда у меня вот такое радостное и тревожное чувство одновременно. Оказалось, уже я во вторую поездку понял, что это запах вот этого северного, который за полярным кругом растет, мха, совершенно определенно он обладает, может быть, неповторимой какой-то притягательностью. И там же чистейшая экология, там вообще нет никакого производства, очень-очень чистый воздух. И если это зима и полярная ночь, то это неповторимое зрелище, которое сложно где-то, наверное, будет увидеть, кроме как не за полярным кругом, это северное сияние. Это какая-то магия, даже будучи ребенком и человеком, привыкшим к этому зрелищу, я просто останавливался и мог, например, час совершенно спокойно ребенком позволить себе лечь на спину там на какой-нибудь сугроб и глядеть просто в небо, это завораживает. И ты понимаешь, что весь космос, он просто тебя обволакивает, ты находишься в нем, и в принципе какие-то проблемы, они отсутствуют на тот момент, и есть чувство только восторга детского какого-то. И еще второй очень интересный момент, и он стал популярен, я так понимаю, не так давно. По-моему, там кто-то серфить пытался. То есть гидрокостюмы такие теплые одевали, там, по-моему, волна, потому что это море Лаптевых, бассейн Ледовитого океана. Вот. Далее, очень интересные моменты, они, наверное, связаны будут конкретно с культурой коренного населения. То есть у них совершенно необычный быт. Если кто-то интересуется, например, вот то, что связано с изучением быта коренных народов, это, если не ошибаюсь, этнография. Этнография, этнология, наверное, этнос изучает и так далее. Это, ну, то есть действительно там есть народности, которые, в принципе, встречаются только в этой местности. У них совершенно свой быт, они до сих пор живут в национальных жилищах, и оленеводством занимаются, и это люди невероятно близкие к природе, и они по-своему, конечно, очаровательны. И я очень люблю эту землю, это часть меня, я часть этого севера, и северный всегда со мной, в моем сердце, и до сих пор он мне снится по ночам. Я в 96-м году закончил школу, уехал оттуда, вот, но у меня контакты сохранились, я общаюсь с людьми оттуда, один мой одноклассник, он вообще, то есть, вернулся туда и работает там полярником на станции полярной. Хотя он, допустим, пожил в больших городах, но вот приятнее, например, его сердцу оказался вот этот вот север, и вернулся и занимается деятельностью научной. Я так понимаю, что на станции обслуживает приборы, потому что там очень важные и уникальные какие-то есть сведения, связанные с гидрометеорологией и изменением в том числе климата. Вот. Это очень уникально, необычно, и, ну, просто представьте себе картину, например, на берегу Ледовитого океана баня. У вас есть возможность в воду окунуться после бани, которая, например, -1.5 градуса. То есть вода там замерзает при -1.5-2. Вот. Ну, это другой мир, я не знаю. Это если, ну, то есть вы привыкли к каким-то стандартам отдыха, то это, конечно, что-то будет из ряда вон для вас. Это как, не знаю, можно сравнить, наверное, с полетом на другую планету. Это очень необычно, очень интересно. Там совершенно своя флора, фауна. Вот. Очень-очень реки и вообще водоем насыщенные рыбой именно. Очень северная, вкусная рыба, кто любит рыбку. пожалуйста. И там, насколько я знаю, сейчас вот местный замглавы администрации, он написал очень интересное эссе о развитии именно Севера и получил за нее государственную премию. То есть там для молодых ученых будет создана база, и они сейчас этим занимаются, и люди, которые питают большой интерес к природе Севера и всем, ну, то есть, допустим, сопутствующими уникальными факторами, которые можно там исследовать для себя или просто посмотреть на это, хотя бы раз в жизни прикоснуться к этому, можно будет, вот, собственно, в Тиксе это все, ну, скажем, доступно будет. И сейчас этим занимаются, и я надеюсь, что все у них получится. Ну, он действительно уникален, то есть там много чего интересного, в том числе очень много археологических ископаемых и останки древних животных, и там прям очень-очень есть что посмотреть, исследовать и так далее, посетить. Может быть, продолжительно, конечно, там, ну, так, программа, ну, на данный момент достаточно ограничена будет, но, скажем так, все равно это очень интересно и необычно, как минимум.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид Сергей Чудинов, главный тренер сборной России по санному спорту, в период руководства которого в национальной команде появился трехкратный чемпион мира. Сергей родился в Тиксе, и рос он в условиях, отличных от тех, в которых растут большинство российских детей. Как минимум потому, что средняя температура зимой на его родине составляет -38.
2: Вы знаете, для меня это было нормой с самого детства. И более того, то есть очень часто было так, что когда задувает пурга, а она могла дуть неделями. У нас был год, когда у нас из-за пурги, сильного ветра, шквалистого, да, были отменены занятия. В общей сложности 2 месяца мы не учились. Но нас это не останавливало. Мы не хочу сказать, что прям когда ураган, мы там на улице. Мы выходили на улицы, также играли иногда, ходили в гости. У нас интересно, такая конструкция северных домов. То есть там, допустим, первый и пятый подъезд, они между собой переходом соединены. Вот, и мы могли спокойно там приходить, там общаться, дружить, то есть так же. И, наверное, очень важно было на тот момент, что, может быть, тоже, кстати, как-то повлияло на меня как на личность. Отсутствие каких-то развлечений, которые сейчас есть у молодежи. Очень много читали. В библиотеке ходили, менялись книгами, потом занимались, в принципе, всем, что возможно. И очень-очень много, что-то пытались сами создать, потому что север, развлечений никаких нет. Секции все позакрывались. И просто, если там у тебя, допустим, под крышу второго этажа снег, то мы просто детьми, допустим, рыли туннели и играли, там, либо в туннелях в этих друг за другом догоняшки, либо в царя горы там друг друга сталкивали. То есть у нас были зимы, особенно до 90-го года, когда было очень много снега. У меня напротив в доме жил друг Михаил Лебедев, и у него дом просто под крышу двухэтажный был занесен снегом с торца. И в соседнем доме там мой другой друг жил, там под третий этаж снегу могло быть. То есть можно было из окна, допустим, реально спокойно выйти с третьего этажа. И очень-очень много снега было. И это нас это развлекало. На самом деле там не столько сильные морозы, сколько очень сильный ветер. И вся как раз основная сложность, но, видите, для нас это привычно было. И детки там определенные совершенно там характером и стойкости, конечно, растут в таких условиях. Там помимо того, что мороз там 38-40, может быть, и ветер 20-25 метров в секунду нормой, да? Здесь это, допустим, ужас и стихийное бедствие. Там мало что уцелеет здесь. Там посносит все баннеры, там и народу может повредить, конечно, там. Вот. А там в Тиксе это привычно казалось нам. И ничего такого сверхъестественного, обычное дело. И вы знаете, север же прекрасен нету. Когда вы мне задали вопрос, что там делать. Да восхищайся просто и смотри вокруг себя. Один раз была такая картина, я ее запомнил на всю жизнь. Я выходил на тренировку, либо в школу, я уже не помню, возможно, во вторую смену, но зимой с утра до вечера темно. Небольшое такое, предрассветное сумерки в обед, и опять потом темно, полярная ночь называется. И я один раз вышел, я не помню, во вторую смену учился, и либо на тренировку. И у нас кладовые. У каждой квартиры есть свои напротив подъезда. То есть где там просто вещи какие-то старые хранятся или продукты питания, потому что в холоде, в принципе, они там, холодильник тебе не нужен, либо за авоську за окно вывесь, либо в кладовку положи. И на этом, сарае, кладовке сидит полярная сова и смотрит на меня. И остановился и тоже стал смотреть на нее, и она совершенно, поглядев на меня, через какое-то время бесшумно улетела куда-то в полярную ночь, и уже через какое-то время я понял, что это было приглашение в Хогвартс.
1: При всем при этом, по словам Сергея, лето с нетерпением никто не ждал. Тепло в Тиксе отнюдь не было. Все, кто хотел погреться, уезжали.
2: Там я говорил, у меня на выпускной, это 10 июня, снега по колено навалило просто. А в принципе, 23 августа у меня день рождения, и уже лужи замерзшие иногда были в августе, в конце августа. Потом как таково лето очень-очень короткое было. И в принципе, наши родители старались, чтобы дети не сидели в Тиксе все лето и нас куда-то отправлять. Я к бабушке часто в деревню ездил, там несколько раз в пионерский лагерь ездил. То есть, в принципе, лето достаточно короткое. Ну и летом тоже не страдали. Летом полярный день, например, все равно солнце светит. Мы футбол играть могли, например, если это каникулы, и учиться не надо, чуть ли не там не всю ночь, например, и так далее. То есть просто во дворе поставить камушки, пинать мячик, футбол играть, всякие развлечения себе придумывали.
0: Звездный гид.

0: «Звездный гид» на Первом спортивном.
1: Сергей Чудинов – главный тренер сборной России по санному спорту, родом из Тикси. Это в Якутии, на самом ее севере. Это то место, в которое наш звездный гид влюблен всем сердцем. Жить, правда, там не планирует, хоть и очень хочет приехать как-нибудь.
2: Да, ну, жить нет, наверное, потому что все-таки я хочу туда, однозначно. Я же говорю, ты же, ну, даже вот просто даже во сне меня не отпускает, родина моя. Вот, но насчет вот именно жить, у меня специфика на данный момент деятельности такова, что она, конечно, требует быть вот именно в гуще спортивных событий. А там из-за того, что, в принципе, очень мало людей, и спорт не так развит, я, может быть, и был бы полезен им. Но, может быть, как консультант, может быть, для того, чтобы для молодежи как-то, может быть, необходимые какие-то знания, навыки дать, да, информацию, может быть, сериалы какие-то, или, ну, может быть, привлечь внимание там для создания каких-то условий, баз для молодежи, может быть, перспективных спортсменов оттуда готовить. Почему? Потому что люди, которые родились и выросли там, они очень сильны духом. И это неизбежно может дать необходимую, скажем так, фундаментальность для того, чтобы нарастить на него высокие спортивные результаты. То есть я думаю, что это очень такой хороший генетический потенциал.
1: Потенциал, правда, ограничен количеством проживающих. Живет в Тикси меньше 5000 человек, и их число постоянно уменьшается.
2: Сейчас, я думаю, отток произошел из-за того, что вот советская программа была свернута, ну, то есть России не до этого было, и север не развивался, то есть там было чем заняться реально. То есть рабочие места были, направления, моя мама туда уехала в 77 году, и полярники, люди ученые, влюбленные в север там жили, и, может быть, те, кто изучает природу, флору и фауну и так далее. А сейчас я предполагаю, что многие живут там просто, вот, грубо говоря, время прошло, и вот они вот остались там. В принципе, наверное, на данный момент надо заниматься этим, потому что очевидно, что у Арктики есть перспективы.
1: Перспективы, по мнению Сергея, очень досягаемые. Да, сейчас район не очень развит, но это вопрос времени.
2: Ну да, потому что он, видите, там же был как бы период, получается, рассвета, освоения севера и программ определенных советских на тот момент. И морской порт был очень крупный. Это морские врата Якутии, один из самых, наверное, крупных городов, имея в виду, портов был по северу. Вот. И, в принципе, в мире, если не ошибаюсь, он 14 место от севера, населенных среди всех населенных пунктов мира занимает. Ну, большая часть из которых просто полярные станции, где население может быть 200, 300, 400 человек. В России, по-моему, он третье или четвертое место занимает. Ну, там реально деревеньки и Диксон, там 500 человек. Но он, наверное, самый крупный из этих вот северных поселков. Вот. Я, понимаете, я просто помню, какой он был. Время идет. Особо сейчас он как бы сильно не изменился. Но там уже сейчас администрация строит даже, по-моему, новый там какой-то спортивный комплекс построен был. Вот. И я бы, конечно, взял, наверное, пример, может быть, с каких-то продвинутых именно таких вот полярных станций в Европе, то, что существует, и посмотрел, насколько как бы они технологично и подошли к этому, может быть, их опыт перенял бы, а может быть, свой бы путь искал. И однозначно жизнь бы улучшила людей, которые там живут сейчас. И, возможно, действительно привлекательным его сделал для молодых специалистов, людей, интересующихся Арктикой. И есть куда развиваться. И я думаю, что у новой администрации все получится, потому что это очень-очень важная часть территории, это северные границы нашей страны. Уникальная природа и фауна, и там заповедник на сегодняшний день существует. Усть-Ленский, там Неёловский он назывался в свое время. Сейчас я уж точно не помню, как называется. И очевидно, что, ну, туда, например, даже, может быть, какие-то туристические мероприятия возможны. Он долгое время же из-за того, что он закрытый был, потому что это граница, туда не было доступа. И, по-моему, буквально пару лет назад его все открыли, есть возможность туда приехать, посмотреть. Вот. И именно любители таких вот необычной природы и каких-то вариаций ее, стоит это посетить. Север забыть невозможно. Это очень прекрасное место.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид Вениамин Решетников, многократный чемпион мира и Европы по фехтованию на саблях. Его детство и юность прошли в Новосибирске. Вениамин расскажет вам, как провести время в этом сибирском городе, где расширить кругозор и поделиться теплыми воспоминаниями об академгородке.
2: Здравствуйте, меня зовут Вениамин Решетников. Я родом из города Новосибирска. Я являюсь четырехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2013 года. Я коренной новосибирец, я здесь родился в 1986 году. Конечно, город преобразился за тот период. Уже прошло практически 36 лет с момента моего рождения, с момента развития города Новосибирска. Я считаю, что город взял правильное направление развития. Много чего построено, многое что прибавлено в нашем городе. И, как обычно, как все спортсмены говорят, я думаю, что нам есть еще к чему стремиться. Одна из самых главных достопримечательностей нашего города является Новосибирский зоопарк, который, как я не ошибаюсь, был основан в 1945 году. Огромная большая территория, на территории огромное количество вольеров. У нас представлено, по-моему, 35 видов кошек из 45 существующих в мире. Такой зверь, как тигр, это смесь тигра и льва. И помимо этого, там приятно проводить время с семьей, приятно проводить время в летнее и в зимнее. Это то место, куда я всегда рекомендую и увожу своих гостей, которые приезжают ко мне в город, и с удовольствием провожу время там самостоятельно. У нас в городе есть Новосибирское водохранилище, но для нас оно считается морем, и мы называем его морем. Поэтому летнее время, конечно, это всегда наше море, так сказать, которое так мы его называем. И у нас очень много пляжей, есть городские пляжи, есть частные пляжи, на которых приятно проводить время, приятно купаться, вода достаточно хорошо прогревается. У нас резко континентальный климат, где погода меняется, летом у нас там до 40 градусов доходит тепла, и зимой, соответственно, до минус 40. Поэтому летом мы все на природе, все за городом, у всех, наверное, в городе есть дачи, с удовольствием проводят время там. А зимний период, конечно, сложнее уже себя развлекать, но, тем не менее, можно найти занятия, опять же, заняться спортом, прокатиться по Зальцовскому парку на лыжах. У нас постоянно проходят спортивные состязания, марафоны. Поэтому зимой, конечно, сложнее. Ну, сложнее в силу климатических особенностей, потому что бывает порой холодно, что из дома не хочется уходить. Но самое главное – это достопримечательность. Я думаю, не только Новосибирск, но и Россия. Это самый большой театр. Театр оперы и балета с самой большой сценой. Не только в России, но и в Европе, насколько я знаю. Это уникальное сооружение, построенное в 1945 году, в котором я с удовольствием всегда посещаю. И все новогодние. Каждый Новый год мы с семьей ходим на балет «Щелкунчик», заряжаемся новогодним настроением и получаем удовольствие. Это, наверное, самое-самое главное, потому что на открытках, и про него люди рассказывают, и к нам приезжают с удовольствием. Из других стран приезжали, и в Москву сюда приезжают, выступают. И по положительным отзывам артистов, я думаю, что им нравится тут выступать. Поездка в Академгородок. В те далекие времена в Академгородок можно было ехать только на двух автобусах, которые ходили по расписанию очень редко, и они всегда были забиты дополна, поэтому приходилось, так сказать, по хоккейному пробиваться в салон и час ехать до соревнований в Академгородок. И столько же обратно. Одно из таких интересных воспоминаний о моей спортивной фехтовальной жизни.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодняшний выпуск «Звездного гида» посвящен Новосибирску. Для жителей этого мегаполиса в центре Сибири спорт – не пустой звук. О возможностях развиваться в своем любимом виде спорта – фехтовании, а также о других спортивных интересах населения Новосибирска вам поведает четырехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по фехтованию на саблях Вениамин Решетников.
2: У нас развито очень много видов спорта. Опять же, фехтование в нашем городе очень сильно развито. Оно уже там протяжении 75 лет существует наша школа. Но, тем не менее, один из основных и главных видов спорта в нашем городе – это хоккей. И хоккейная команда «Сибирь», которая как раз базируется в Ледовом дворце спорта. И все сибиряки, все новосибирцы всегда следят за выступлением нашей команды. Несмотря там на какие-то неудачи, в любом случае Сибирь чемпион. Также биатлон, лыжные гонки – это те такие базовые основные виды спорта зимние, которые достаточно хорошо развиты в нашем городе. Из нашего города есть такая фамилия, как Тихонов Александр, четырехкратный, по-моему, олимпийский чемпион. Ну, а если говорить о летних видах спорта, то, конечно, это фехтование, это греко-римская борьба. Роман Власов двукратный олимпийский чемпион, он из нашего города. Александр Калерин трехкратный олимпийский чемпион. Поэтому у нас очень много таких звезд мирового масштаба, которые представляют и рассказывают о нашем городе. Относительно недавно в нашем городе должны были проводить чемпионат мира по волейболу. Матчи должны были проходить, и к этому мероприятию было построено и уже функционирует на базе этого спортивного объекта волейбольного центра. Тренируется наша команда «Локомотив». Кстати говоря, я забыл сказать о нашей команде «Локомотив», что та половина, которая не ходит на хоккей, она ходит на «Локомотив», на волейбольный. И также у нас должен был проводиться чемпионат первенства мира по хоккею, молодежный первенство мира. Но в силу того, что от нас отказываются принимать участие в соревнованиях, скорее всего, он не пройдет. Но Ледовый дворец, современный, отвечающий современным требованиям, он, я надеюсь, будет достроен. И мы еще увидим там не одни игры, и наших хоккеистов, и, надеюсь, к нам приедет проведение международных соревнований. Отсутствие спарринг-партнера и достойных соперников для спортсмена – это минус, потому что любой спорт он развивается, тем более современный спорт, он всегда идет вперед и очень динамичен, поэтому отсутствие международных стартов и международных соперников соревнований, я думаю, это не очень хорошо для российского спортсмена. Но для массового вида спорта, для массового спорта, я думаю, что это не должно каким-то сильным образом повлиять, но для спорта русского достижения это не очень, я бы сказал так.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: О Новосибирске существует немало стереотипов. Например, тот, что город очень мрачный и люди в нем закрытые. Так ли это на самом деле, а также о том, зачем еще приезжают в Новосибирск, узнаете от Вениамина Решетникова.
2: По-моему, в фильме «Метро» почему-то наш город всегда упоминается как такая глубинка, какое-то страшное место, где всегда холодно, где всегда минус 45, но на самом деле это не так. Я имел в виду фильм «Метро», нашего российского режиссера, я не помню. В каких-то играх упоминается, насколько я знаю, но я в игры не играю, компьютерные. Но почему-то всегда он в каком-то таком негативном плане, что сюда не стоит ехать, если не хотите каких-то проблем. Но это ошибочное мнение, на мой взгляд, потому что я отсюда родом, я знаю, кто здесь живет, какие люди здесь живут. И, на мой взгляд, самое главное достопримечательность, самое главное, что есть в нашем городе, это люди отзывчивые, добрые, всегда улыбающиеся, несмотря на климат, который у нас здесь есть. Поэтому, независимо от того, что у нас здесь суровый климат, люди здесь достаточно добрые, хорошие. Я считаю, это в силу климатических особенностей. Допустим, если взять еще куда-нибудь севернее, то там еще люди сплоченные, в силу того, что здесь одному сложнее выжить, потому что если отбросить все цивилизационные блага, которые вокруг нас есть, это дома, отопление и тому подобное, машины, в которых тепло, если ты один, то ты навряд ли проживешь и выживешь в какой-то мороз сильный. Я думаю, вот именно вот эта составляющая как бы пошла из, там, не знаю, древних времен, из каких тогда еще отсутствовало все блага цивилизации. И сохранилось до сих пор, и это можно убедиться самому, приехав, посмотреть, пройтись по городу и наблюдать это самому лично. Наш город был основан там, 29, вот в следующем году у него будет юбилей 130 лет. Он такой динамично развивающийся, по-моему, по темпам прироста населения он является одним из самых первых. За 70 лет у нас здесь уже миллион человек проживал. Поэтому и застройка самого города, она молодая. То есть в основном преимущество на домах не такой архитектуры, если сравнивать с европейскими городами нашей страны. Москва, Санкт-Петербург. В этом плане он уступает, но в целом, если приезжаешь в Новосибирск, то, конечно, это исторический центр, откуда изначально начал развиваться Новосибирск. Это посмотреть на театр оперы и балета, Красный проспект, можно пройтись от начала до конца. Потрясающая набережная у нас. Вот недавно была реконструкция, на которой потрясающая набережная реки на реке Обь. Поэтому приезжаешь в Новосибирск, садишься в такси, едешь в центр, и там уже куда глаза глядят, можно идти. Одна из церквей в нашем городе, собор Александра Невского называется, он был заложен как раз, по-моему, тоже на наш город, основан в 1893 году, по-моему, а собор был в 1896 году. Достаточно масштабный такой проект. И первая кирпичная постройка в нашем городе, которая до сих пор стоит и имеет такую интересную историю, если почитать про него. Одна из главных церквей – это, конечно, собор Александра Невского. У нас очень много университетов и очень много студентов. Если пройдись по городу, у нас подавляющее большинство прохожих – это молодые студенты. Поэтому у нас сколько уезжает из Новосибирска, столько и приезжает из других областей, из районов нашей области и других городов сибирских ближайших. Или с севера люди приезжают. Поэтому все как-то меняется. Одни уехали, другие приехали. Научный, можно сказать, микрорайон, город, который расположен только в сибирской тайге, был основан. И уникальное место в плане сочетания природы и, не знаю, тех технологий. И сама атмосфера очень прикольная. Ты приезжаешь там на Сибирский государственный университет, известный и очень хорошо котируется на международном уровне. Очень престижный, если вот закончу. И эти институты, люди интересного склада ума, с ними очень интересно общаться. Вообще, у меня очень много друзей туда. Там, кстати, у нас тоже есть фехтовальный клуб, который в детстве мы видели на соревнованиях, не себя с большой радостью. Он находится в 15-20 километрах от города, и туда раньше было сложнее попасть, но сейчас транспортно доступно стало лучше, поэтому с удовольствием летами, теплыми вечерами туда едем, гуляем по тропинкам, которые там есть. С вами был ваш звездный гид Вениамин Решетников.
0: Звездный гид.
3: Реклама на Первом спортивном радио.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Ольга Зарубина. Теперь...

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: Всем привет, это Полина Горшкова, заслуженный мастер спорта по гандболу. Вы слушаете «Первое спортивное».
1: Панас Петрович, а что это?
2: Прибор для стройности фигуры.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Ну и давайте же знакомиться с нашей замечательной гостью.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Но по утрам в гости ходит комментатор телеканала «Старт» Варвара Вадзинская. Варвара, доброе утро.
4: Доброе утро. Прекрасное приветствие.
2: Да?
4: Столько аплодисментов.
2: Не было еще такого никогда?
4: Нет, только еще когда играла.
2: Во что ты играла?
4: В баскетбол.
2: Ты играла в баскетбол?
4: Я играла в баскетбол. Я 1.68 м.
2: Вот объясни мне, пожалуйста. Ты из Новокузнецка, я правильно понимаю?
4: Так и есть.
2: Родом из Новокузнецка.
4: Да.
2: То, что я знаю в Новокузнецке, это команда по хоккею с шайбой, «Металлург».
4: Да.
2: Ну хорошо, в Кемерове есть волейбол, есть хоккей с мячом, а ты баскетбол.
4: Ну, я играла все-таки не на таком высоком уровне, как многие предполагают, когда это слышат, но школа и чемпионат области выигрывала, да,
2: было. Так, Варя, но дело же не в игре, дело в том, что, ну, кто-то, может быть, не знает, Варвара комментирует баскетбол, в основном баскетбол, на телеканалах системы «Старт».
4: Да.
2: Ну, конечно, много и других видов спорта, но вот сам по себе баскетбол. Почему баскетбол? Откуда это взялось?
4: Какая секция была в школе, на самом деле?
2: Вот она, в общем,
4: да, я когда была в средней школе, я успела много что попробовать. Я и плаванием занималась, и на легкую атлетику приходила. А в школе появилась секция по баскетболу, и меня туда заманили одноклассницы. Я пришла туда, я вот как
2: что,
4: сейчас
2: чем
4: помню.
2: Тебя заманили?
4: Потому что ты же такая спортивная, давай, что у тебя есть планы на вечер? Нет, нету. Вот. И я как сейчас помню, первая тренировка, я пришла без кроссовок. Я пришла просто в носочках, на меня тренер так посмотрел, но не выгнал. И до сих пор я общаюсь, да, со своим тренером, такая, типа, говорю, почему? Он говорит, ну, потому что если ты пришла без кроссовок и была настроена играть, то что от тебя ждать в целом еще можно? Так что вот так и началось все. Да, это, наверное, класс 6-7 был.
2: На носочках. Постоял на носочках. Поиграл в баскетбол. Хорошо.
4: Так все и начинается.
2: Да, забавно, да. Ну и как это все продвигалось? Я, насколько знаю, все-таки интересной, ну, серьезной баскетбольной команды в Кемеровской области нет.
4: Нет. Там хорошо играют студенты, на самом деле, и в АСБ они принимают участие, есть хорошие представители, есть, скажем так, чемпионат областной среди там и корпоративной команды, и просто так, сборище, как называется. И вот в таком турнире, когда он еще был на хорошем уровне женский, играла я, потому что сначала нас заметили на уровне района, и вот как раз команда собралась, она называлась БК «Запсиб», потому что я выросла в заводском районе, и мы играли в 8-9 классе против женщин, которые нам, ну, далеко в матери годятся. То есть вот такие команды тоже были. Играли против студенческих команд СИБГУ и КЕМГУ. Ну и, конечно, потом, когда вот на этом же турнире нас заметила тренер из ДЮСШ, она позвала нас поехать, вот несколько человек, как раз мои одноклассницы, поехать на чемпионат области, вот как сборную Новокузнецка, и вот по своему возрасту я ездила, мы играли в Верхчебуле, и тогда привезли золотые медали.
2: Ты сейчас говоришь совершенно незнакомые названия, да, но «Запсиб», я понимаю, это Западная Сибирь, да, это просто для многих наших слушателей расшифровывают, но вот эти вот все названия не очень так не вяжутся, да.
4: Ну, у нас «Запсиб» — это заводской район, вот так называется.
2: Ну, я понимаю, но ну, «Запсиб» — это все равно Западная Сибирь, какой бы это ни был заводской район.
4: Это да. И металлургический комбинат, конечно.
2: Да, он тоже никуда не делся. Но, тем не менее, да, вот каким образом у тебя проснулся интерес к спорту вообще?
4: Ну, у меня он был всегда. То есть у меня есть спортивная семья, у меня спортивные бабушки. То есть все
2: спортивные
4: когда-то
2: бабушки,
4: играли.
2: Это хорошо звучит.
4: Да, у меня всегда смотрели, во-первых, спорт. В первую очередь, наверное, это хоккей. И у меня, получается, брат моей родной бабушки, у него абонемент, он ходил. Не знаю, правда, сейчас ходит так часто или нет, но вот он на «Металлург» всегда ходил. По
2: говорю,
4: телевизору.
2: Бобровский, наша звезда, нет?
4: Если в воротах Тарасов Вадим, то «Металлург» непобедим. Это,
2: вот оно,
4: это я когда была первый раз на хоккее, да, мне папа рассказал. Вот, папа меня первый раз привел на хоккей, никогда не забуду этот матч. Вот, и в целом...
2: Ты услышала там нецензурную брань?
4: Я увидела, как Металлург побеждает Акбарс. Вот, это было круто.
2: Да, конечно, круто.
4: Когда тебя перед матчем настраивают, что ты не расстраивайся, Акбарс команда сильная, а потом выигрывают. Ну, это потому, конечно, запоминаешься.
2: Ты пришла, да?
4: Я думаю, что есть отчасти, скажем так. Вот. И у меня в целом спортивная семья. Мы всегда катались на лыжах, на коньках, на велосипедах. Все это было, и мне было интересно. И раз уж я дружу с мячом, потому что все вот эти занятия на уроках физкультуры мне очень нравились, игровые, то почему бы и не попробовать? Тем более, когда действительно в средней школе такой вот еще переходный возраст, ты пробуешь что-то новое, тебе что-то нравится. Вот я пришла на баскетбол и нисколько в этом не жалею.
2: Да, ну, просто многие пробуют совсем другое, да, что, может быть, нам не нравится, да, людям спортивным.
4: Ну, вот поэтому я и рада, что у меня по другой тропинке пошла жизнь.
2: Да, это прекрасно, я считаю, да. Ну, а когда в твоей жизни появилось комментирование?
4: Комментирование появилось уже, когда я приехала в Москву, а приехала я сюда в 2023 году, я пошла учиться. Изначально я приехала учиться в магистратуре, магистратуру я тоже закончила, вот, но пошла учиться в академию при канале Матч ТВ, и там в моей жизни впервые оказалось комментирование, великолепный наставник Станислав Минин, и уже вот после выпуска я решила, что почему бы дальше не пробовать, тем более, когда тебе говорят, что у тебя получается, и вот так вот постепенно, шаг за шагом, вот теперь мы на телеканале Старт, можете там услышать.
2: Да. Ну, теперь давай рассказывай, что тебе доставалось уже комментировать, кроме баскетбола.
4: Кроме баскетбола. Так, ну, первый мой официальный эфир — это, конечно, баскетбол. Дальше я успела поработать на хоккее, на детском хоккее в Москве и на хоккее трудовых резервов.
2: Что?
4: Какая прелесть, да? Вот, я работала на студенческом футболе. Это я вот так вот потихоньку, вот с чего все начиналось. Угу. Потом, еще, хотя нет, даже еще до этого я работала Олимпийские игры, там был баскетбол и футбол, и мужской, и женский. Это, получается, тоже 2024 год. Угу. Дальше, что успела, ну так, задеть, это волейбол, гандбол, то есть игровые виды спорта, с которыми в целом я дружу. Вот. А дальше случились со мной всемирные игры в Чэнду, и там 5 разных видов спорта, и это, конечно, прекрасно. Это перетягивание каната.
2: Так.
4: Шикарный вид спорта, я считаю. Это флорбол. Здесь,
2: неплохо,
4: я думаю, да, многие знают. Это каноэ-марафон.
2: Что это?
4: Это ты сначала гребешь на этом каноэ, потом ты его несешь, потом опять гребешь, потом опять несешь.
2: Слушай, сколько грести, сколько нести.
4: Да, а потом финишируешь уже на гребле, когда гребешь.
2: Без лодки уже, но с веслом.
4: Главное добраться, да. Нет, все нормально в этом плане. Потом у меня был бильярд.
2: Так.
4: И у меня был флайн-диск.
2: Что?
4: Знаешь, что такое фрисби? Вот
2: фрисби,
4: эта вот тарелочка, да.
2: Да.
4: Вот из этого придумали вид спорта, шикарнейший вид спорта, где одно из правил — это спортивный дух. Это вы, это вы договариваетесь. Вот иногда приходит к тебе, говорит, ты правила на мне нарушил. Ты такой, да, я признаю. Вот тогда нарушение засчитывается.
2: Я никогда не признаю.
4: Не играть себе в флайн-диск.
2: Что это за дурь такая? Почему я должен признавать, что я правила нарушил?
4: Ну вот, а еще в моей жизни не так давно появилось комментирование любительского фигурного катания. Ну, я сама занимаюсь этим видом спорта, и вот довелось в конце ноября покомментировать в городе Сочи.
2: Ты занимаешься любительским фигурным катанием? В паре или в одиночке?
4: В одиночке.
2: Удивительная девушка. Пишите свои вопросы, да, в наш телеграм-канал Первого спортивного радио. Валерий спрашивает, магистратура по какой специальности у тебя?
4: Организация информационного производства, университет РУДН. Все честно. Филологический факультет. Ну, у меня бакалавриат КМГУ. То есть Кемеровского университета, журналистика, универсальный журналист, написано в дипломе. Дальше пошла по специальности, вот, организация информационного производства.
2: Понятно. Сколько книжек приходилось читать за семестр?
4: В бакалавриате очень много.
2: Сколько?
4: тут количество, оно не столько скажет, потому что бывает такое, что тебе за неделю надо прочитать 5 романов. Вот Достоевский, когда начинается, вообще прекрасно. А так в количестве, ну, не знаю, и отечественное. В программе, наверное, мы затрагивали штук по 15 по каждой дисциплине, но сколько еще дополнительной литературы, там уже твоя воля, сколько хочешь, столько и читай.
2: Я как-то посчитал, за семестр нам задали прочитать 80 книг. Не мелких, прямо скажем.
4: Ну вот, я тоже, когда начинается вот эта эпоха романов, ты читаешь их просто подряд взахлёб. Я не знаю, как времени хватало, но хватало.
2: Какой захлёб?
4: Вообще, не, ну, есть то, что увлекает. Но сейчас, благо, есть и аудиоформаты, и все что угодно. Краткое содержание вот я не люблю, а аудиоформат меня действительно иногда спасал.
2: Спрашивает наш слушатель, есть ли у тебя любимый баскетболист, и кто вообще кумир в спорте из девушек?
4: Из девушек именно?
2: Да.
4: Вот когда ты сказал про любимого баскетболиста, у меня сразу был ответ.
2: Ну, скажи.
4: Коби Брайант.
2: Коби, вот, хорошо, да.
4: Да, а вот про женщин в спорте, ну, вот именно так... Мне надо подумать над этим, правда, потому что очень много тех, кого я люблю. Но сейчас, в последнее время, из баскетболисток, наверное, Маша Крымова. Это баскетболистка Московской баскетбольной ассоциации.
2: Ну что ж, и очень интересный собеседник сегодня. Интересный гость Варвара Вадзинская. Продолжим разговор совсем скоро.

0: «Культ-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Молодой комментатор Варвара Вадзинская сегодня в гостях. Ну вот скажи, да, сейчас ты в основном комментируешь баскетбол на телеканале «Старт». На телеканале «Старт» совсем недавно ввели новый телеканал, называется он как раз «Баскетбол». И там появились чемпионаты, которых раньше вообще никто не знал.
2: Ну, я думаю, что о них знали, но их не так много смотрели.
1: Я думаю, что о них никто не знал. Но если Турция, Испания, да, то есть и представление было, потому что команды играют в Евролиге, что-то попадало, какие-то клубы видели. А вот Корея и Австралия — это вот что-то загадочное. Но если Австралия хотя бы в виде сборной хотя бы присутствует на крупных турнирах, и мы имеем хотя бы хоть отдаленное, но все же представление о ней, то Корея, что из себя представляет корейский баскетбол? Вот расскажи.
2: На самом деле, ну, опять же, про Австралию, там и очень хороший продакшн, и это в целом чемпионат, который всегда заслуживает нашего внимания, то Корея это действительно...
1: Они вверх ногами там ходят, нет?
2: Ты ни разу не смотрел, посмотри. Вот. Про Корею. Чемпионат интересный в этом плане. И команды там строятся по типу, что подавляющее большинство — это игроки местного чемпионата. Они тоже посмотрели на NBA, у них есть свой драфт. Все вот это вот история.
1: Знаменитый вот этот вот корейский драфт.
2: Вот, есть у них и D-лига. Но в команде может быть два легионера. Обычно это все-таки американцы. И один еще по азиатской квоте. То есть, ну, например, филиппинец какой-нибудь хороший. Все, остальные это все местные. Это
1: корейцы. В баскетболе есть хорошие филиппинцы.
2: Есть, вот в некоторых командах есть. И если посмотреть на команды и в целом на игру, еще не могут эти легионеры именно находиться вдвоем на паркете, то есть только один из них. И если посмотреть на них, это чаще всего игроки габаритные, потому что корейцы... не часто ростом, как мы понимаем, отличаются. Вот. И в основном это игроки очень универсальные. То есть ему и под кольцо могут закинуть, могут и на периметр отдать, он оттуда трешку шмальнет. Ничего не стесняется, ничего не боятся. Их там любят, уезжают туда зарабатывать, зарабатывают неплохо. И по мне так интересно смотреть в целом вот корейский чемпионат. Но если они будут играть с командой из другой страны, конечно, будет вот этот перевес. Все-таки там привычка уже играть направленно на одного вот этого человека. Есть команды, где хорошие и местные воспитанники, но все-таки преимущественно это вот заигрывать этих иностранцев. Они бьют рекорды, они там набирают много очков, они устают невероятно, потом его меняют на другого иностранца, который чуть-чуть похуже все-таки, но они на больших минутах все равно. И вот такой корейский баскетбол. Там, кстати, матч звезд вчера был.
1: Сейчас же поперхнул.
2: Тоже все по традиции. Трехочковые, один на один, конкурс данков, ну и, конечно, матч.
1: Кто-нибудь из корейцев в конкурсе данков участвовал?
2: Насколько я помню, да.
1: Ну, ты меня опередил по поводу роста. Да, не удивлен. Все-таки корейская нация не такая высокая, хотя есть индивидуумы такие, которые действительно вымахали, как говорят наши родители, да, и так далее. Наверное, про каждого из нас, даже если он дорос только до 1,50 м. Но да, это не имеет особого значения. И все-таки, да, вот ты уже объяснил, что в Корее в основном играют в баскетбол иностранцы, остальные им подыгрывают. Вот в корейском футболе мне есть чем сравнить. В корейском футболе вообще-то платят небольшие деньги. Ты говоришь, в баскетболе люди зарабатывают. Во-первых,
2: ну, когда ты приезжаешь там уже, отыграв на каком-то хорошем уровне, туда ты приезжаешь, ты получаешь неплохие деньги. Там тоже есть лимит, но по факту ты за... скажем так, ну, ты не переживаешь за свое место, ты спокойно играешь, ты много играешь. Когда тебе там за 30, тебе в целом там хорошо.
1: Ну, хорошо.
2: И там тебя любят. Болельщики — это отдельный кайф на них смотреть. Это постоянно плакаты, персональные болельщики. Они себе вот таких вот айдолов создают. Это действительно классно.
1: Айдолы — это идолы. Но по поводу... Вот я продолжу свою мысль, потом вернемся к болельщикам. Но, да, денег в футболе платят в корейском не очень много, но сами по себе корейцы очень любят тренироваться. Так ли это в баскетболе?
2: Ну, они стараются. Они стараются. Тренировки, честно, корейцев не видела, но вот эта возможность для них себя показать, и действительно есть хорошие ребята из Кореи, в отдельных командах их, соответственно, разное количество, но есть, и когда чуть ли не на первый план выходят по сравнению с иностранцами, тем более, что, да, иностранцы тоже и устают, все-таки на них очень большая нагрузка. Представители местного чемпионата, для них проявить себя такая возможность, там их столько, если тебя заметят, то это, конечно, будет классно. Поэтому работать надо, и они это прекрасно понимают. И там есть вот такие трудяжки, которые, ну, во-первых, и долгую карьеру свою проводят, а во-вторых, прямо на паркете видно, что он старается выложиться по максимуму.
1: Да, что вопрос умения, да, старается-то старается, вопрос умения. Но с этой точки зрения, я почему говорю? Потому что в футболе в Корее очень принято сильно тренироваться, а игра — это что-то вторичное. Просто поэтому, да, им вот не надо даже игр, дай потренироваться. Они вот большие любители проводить четырехразовые тренировки.
2: Четыре раза в день.
1: Да, просто да. Ну а иностранцам же приходится делать то же самое. Может быть, они поэтому устают, они на тренировках там устают или нет?
2: На них все. Просто там, посмотреть, это там, такой уставший взгляд уже. Иногда кажется, что они такие, да когда же все это закончится? Особенно если вы проигрываете сильно, там летите, он такой, я делаю все, что могу, но я уже не могу.
1: Да, это немножко не то, что я хотел. Дайте потренироваться, опять же, да. Что касается болельщиков, насколько велик интерес к корейскому баскетболу?
2: Там много болельщиков, и в основном это девушки. Молодые девушки. Вот,
1: он в чем секрет. Ищут парней, которые зарабатывают, понятно.
2: Вот, и они всегда с плакатами, много самодельных плакатов. Есть персональные, то есть с майками, все дела, часто их показывают. Ну, вот такой вот культ нереально. Может быть, жениха себе найти, почему нет?
1: Не, ну да. Опять же, сравнивая с корейским футболом, там, ну, есть группа людей, да, которые ходят и реально весь матч поют. Да, поют, поддерживают свою команду, выкрикивают фамилии игроков, который только что там заменился, отличился, там, неважно, как-то себя проявил хорошо, получил травму. То есть каждый раз они имя, фамилию выкрикивают каждый раз. Вот у этого игрока. Что в баскетболе? Каким образом там все боление происходит?
2: Там тоже есть такое, что выкрикивают имена тех, кто и отличился, и на замену выходит, уходит. Но есть и красивые группы поддержки, тоже вот эти молодые девчонки с этими помпонами. Вот. Угу. Иногда даже это не одна группа
1: сейчас
2: поддержки.
1: Я просто даже сейчас это вижу, как вот. Это все происходит. Мне тут показывают.
2: У меня не
1: как...
2: так красиво получается. Вот. Но там действительно, то есть, приходят смотреть, повторюсь, в основном это вот молодежь и там такими милые влюбленные глазки смотрят на баскетбол. Я не знаю, понимают ли они что-то в этом виде спорта, но есть и те, кто поддержка, то есть вот он там, после яркого момента могут выкрикивать. Понятно, что не всегда это понятно на корейском, но когда вот про легионеров кричат, это все хорошо слышно.
1: Не, ну фамилии-то понятно, как мне кажется.
2: Все равно нет. Все равно в нашем русском произношении они немножко отличаются.
1: Другие, да,
2: и там, когда даже представляют команду, иногда очень сложно разобрать.
1: Иностранцам дают они корейские имена, нет?
2: На официальном сайте на иероглифов, скажем так, но в переводе уже на наш привычный язык все звучит абсолютно нормально. То есть там Сэм Мары есть, Карл Тамайо, то есть все. Вот Тамайо, по-моему, филиппинец как раз.
1: Это важно. Это очень важный момент. Хорошо, давай про Австралию. В Австралии как?
2: Шикарный чемпионат, я считаю.
1: Да?
2: Да. Прекрасный и по продакшену, и по яркости. Сейчас там, по-моему, вот завершился как раз на выходных Hoopsfest. Это большое в целом масштабное мероприятие, куда приезжают и звезды, и проводится вот несколько игр в одном месте. Все это с классным продакшеном. Там студии, там все и ярко, и интересно. Там, скажем так... Ну, тоже к этому особый интерес имеется. Может быть, он не такой большой, как ну, привычным все-таки видом спорта, но баскетбол там любят. Там болельщиков очень много, там и стадионы классные, арены классные.
1: Насколько они большие?
2: Вот. Там даже есть под открытым небом прекрасные арены, где... По-моему, если не ошибаюсь, вот как раз с Уимблдоном связанное что-то там проводится. Вот.
1: Нужно... Почему с Уимблдоном?
2: Вот.
1: Или с Australian Open.
2: С Australian Open, у меня уже все смешивается.
1: Все нормально, да. Это нормальная история. Ничего удивительного в этом нет, и страшного ничего в этом нет.
2: Да, тем более. Вот. Там большие и красивые арены, которые есть недавно, кстати, перестроенные, и вот такие вот. Масштаб мне нравится смотреть. И игра там очень на хорошем уровне. Там есть ребят, которые приехали в том числе из NBA. И вот мне интересно. Всегда на Австралии это динамика, это интересные игры. Есть такие самобытные команды, там Тасмания, например, Jack Jumpers. Которые
1: это вообще немножко, Новая Зеландия, наверное.
2: Вот, они немножко отличаются от них в плане стиля игры, а в целом это и ярко, и всегда очень, скажем так, зрелищно в целом смотреть на баскетбол. И там ты видишь игру, это интересно наблюдать.
1: Любопытно, да. Ну, и ты изучал наверняка, да, это австралийский чемпионат. Есть ли, ну, что там по зарплатам у них?
2: По зарплатам, честно, вот единственное, что я не стараюсь так особо не вникать в чемпионатах, это зарплаты. Меня это не всегда особо интересует. Все-таки я больше смотрю про игроков, но я думаю, что там тоже довольно неплохо зарабатывают. Понятно, что с зарплатами в Национальной баскетбольной ассоциации никто
1: ничего
2: не сравнится.
1: Да.
2: Вот. Но мне кажется, что вот какие-то звезды там действительно могут зарабатывать очень неплохие деньги.
1: Но чем больше американцев приезжает, тем больше зарплат. Чем больше американцев приезжает, тем больше зарплаты.
2: Ну, скорее всего, потому что хорошие игроки к тебе за просто так не поедут.
1: Ну да, да, да, да. Я напоминаю, что Варвара Вадзинская, молодой комментатор телеканала «Старт» у нас в гостях. У нас еще много интересного есть. Да, некие открытия случились, связанные с Варварой. Если у вас есть вопросы, пишите их. На них обязательно Варя ответит.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Комментатор телеканала «Старт» Варвара Вадзинская у нас в гостях. Да, ну, накануне, совершенно случайно, я узнал, что ты любишь хоккей с мячом. Да.
2: Как? Ну, мы уже говорили, с чем это могло быть связано.
1: Но мы-то говорили, а слушатели этого не знают.
2: Ну, это Кемерово, это Кузбасс, и когда я поступила в университет, я очень благодарна своим знакомствам, в том числе и с ребятами, которые работали в журнале «Кузбасс спортивный», и я пошла на хоккей с мячом. Кстати, вот в Кемерове на волейболе я ни разу не была, а на хоккее с мячом была довольно много. И...
1: На крытой арене или еще на Химике?
2: На крытой. На Химике не была, на Химике только на коньках каталась. Вот. Но на стадионе вот, ЛДК новый, ходила на хоккей с огромным просто удовольствием. Но интереснее еще был момент на первом курсе, когда я еще не ходила на хоккей. Нам предложили проект с интервью как раз представителей хоккейного клуба. И тренер, и директор команды, и хоккеисты. И вот тогда, можно сказать, полноценное знакомство состоялось, потому что мне достался хоккеист Александр Баздарев. Это была жеребьевка, реально, то есть просто вытягивали, кому кто достанется.
1: Но по имени не самый плохой был.
2: Вот, да, и я считаю, что мне очень повезло, и вот в тот момент, когда ты начинаешь изучать в целом не только самого человека, но и команду. Наверное, и произошел вот этот коннект, матч, как угодно, любовь, искорка. Вот. И хоккей с мячом с тех пор в моей жизни я смотрю, я интересуюсь и, конечно, болею за хоккейный клуб «Кузбасс».
1: А скажи, ну вот вообще для шайбистов, а учитывая, что ты из Новокузнецка, да, то есть это больше шайба все-таки, хоккей с мячом как-то обычно не очень. Вот у тебя-то вот как перешло вот это вот?
2: У меня
1: переход?
2: Нет, может быть, каких-то предубеждений относительно разных видов спорта. Я знаю, что те, кто, там, например, любит футбол, они такие на женский футбол смотрят очень сомнительно. Те, кто смотрит разные виды спорта, часто негативно относятся, например, к другим. У меня такого нет. Я интересуюсь спортом в целом, и я смотрю абсолютно разные виды спорта, мне это все нравится, и поэтому, когда состоялось знакомство с хоккеем с мячом, у меня не было никакого такого предвзятого, что ли, отношения, что вот есть хоккей с шайбой, а это что-то, какая-то пародия, не знаю, что-то. Нет, это совершенно другой вид спорта, и к нему вот точно так же ты выстраиваешь уже отдельную веточку отношений.
1: Не, ну, болельщики хоккея с мячом называют его правильный хоккей.
2: Ну?
1: А хоккей с шайбой неправильный.
2: Или, там, они разные просто.
1: Хоккей с плоским мячом, вот тоже вариант есть такой.
2: Они просто разные. Тоже, когда про женский баскетбол говорят, что вот, там нет такого, ну, потому что вы относитесь к этому все-таки как к другому просто виду спорта. Это не стоит ждать от женщин то же самого, что ты ждешь от мужчин.
1: Нет тех, кто укладывает мяч сверху, нет в баскетболе у
2: есть.
1: Женщин. Ну, нет, есть, но их просто очень мало.
2: Очень мало, да.
1: Данков мало, да, все остальное есть.
2: Абсолютно.
1: Ну, да, ну, слушайте, да, возвращаясь вот к хоккею с мячом, я уже понял, да, вот ты как первый, ты помнишь свой первый матч, на котором ты была?
2: Вот так как с шайбой все-таки нет, не помню. Я помню, что когда еще ЛДК только строился, я ходила мимо Химика, и там вот это памятник в целом. И для меня было удивление, что я прохожу с знакомыми, и они такие: о, что это такое? Это как, в смысле? Серьезно, ты живешь в Кемерове, ты не знаешь, что это такое? Вот. И когда приходится кому-то объяснять, что такое хоккей с мячом, для меня, наверное, это было удивительно, потому что когда человек, ладно, он, опять же, там, в регионе не так развит футбол-баскетбол, хорошо, ты не знаешь, что есть какая-то команда, но здесь, когда это еще и одна из топовых команд всего чемпионата, всей страны,
1: последние
2: это
1: два года чемпион страны.
2: Да, вообще, чемпион да. страны. Ну, тогда все-таки еще это не было, не были чемпионы. И для меня удивительно было, что ты приходишь на стадион, и вот, это люди, которые действительно этим горят. У нас очень хороший фан-клуб, на самом деле. Uh-huh. И ты с таким удовольствием находишься в этой толпе единомышленников. Так что, не знаю, это особый кайф, который поймут только болельщики.
1: Ну, накануне фан-клуб поздравлял, да, своего игрока Яниса Бефуса с днем рождения, mm-hmm. да, то есть, и плюс ко всему, по просьбе кировской болельщицы Юлии поздравляли еще и вратаря кировской команды с днем рождения, такое тоже было. Не знаю, насколько хорош фан-клуб, но народ стал все меньше ходить, ты не знаешь, с чем это связано?
2: Если в последнее время, то с морозами.
1: Да, ну просто добраться сложно, да?
2: Нет, добраться, кстати, довольно непросто. Вот когда я еще жила в Кемерове, все-таки там вот эта Московская площадь и два стадиона рядом, которые стоят, да, это рядом с уже рекой, рядом с набережкой, uh-huh. и не так много ходило туда общественного транспорта. Вот, сейчас, ну, мне было просто, я от общежития ходила пешком.
1: Угу, то есть,
2: да, там не могу сказать, что тоже удобно, но сейчас, последнее время, ну, вот, последнюю неделю в Кемерове настолько холодно, что в целом вылазить из дома не всегда хочется, когда у тебя под 40 или за 40 даже морозы. Но вчера люди пришли на стадион, смотрели, и, я думаю, получили удовольствие от вчерашней игры.
1: Ну, наверняка, да, Кузбасс в последнее время так тихонечко-тихонечко одерживает одну победу за другую. Ну, хорошо, вот у тебя предложение есть, да, пойти либо посмотреть, либо поработать, да, на матч в качестве комментатора, я не знаю, там, корреспондента. Матч по хоккею с мячом и шайбой. Что выберешь?
2: Я думаю, что сейчас хоккей с мячом.
1: Почему?
2: Потому что за КХЛ хоть и поглядываю, например, но не так все-таки слежу. А еще потому что хоккей с мячом для меня это будет что-то новое.
1: А потому что Кузня играет в высшей лиге, а не в КХЛ.
2: Вот. Для меня хоккей с мячом это еще, скажем так, в плане комментаторском, это не галочка. Я не работала хоккей с мячом как комментатор. Поэтому из вот такой ситуации я выберу точно что-то новое для себя. Хоккей с шайбой, пусть и не ВХЛ, и не КХЛ, но я все-таки работала. Я люблю всегда открывать что-то новое для себя, и если пригласят комментировать, пожалуйста, двумя руками за, я хочу.
1: Ну хорошо, но КХЛ, да, Всероссийскую хоккейную лигу тоже назвал, потому что Кузня играет там сейчас, угу. ну, в данной ситуации сейчас там, когда Акбарс был, конечно, играли они в континентальной хоккейной лиге, там с Дворцом. Кстати, подвижки с Дворцом-то есть какие-нибудь?
2: Я была на этом стадионе, когда там проходили Дети Азии, стадион шикарнейший сделан, вот, но я, честно, не знаю подробностей, вот как там сейчас, что обстоит, ну, как обстоят дела именно с стадионом. Когда я там была на Детях Азии, когда открывали вот эту именную арену, памятник, это было классно. Я была и в раздевалках, я была в целом вот по арене ходила. Мне очень нравится стадион. У меня даже есть вот фотографии, сравнение, как было тогда и как сейчас. Потрясающие условия.
1: Угу. Ну, понятно. Непонятно тогда, почему Новокузнецк не возвращают в континентальную хоккейную лигу.
2: Это непонятно многим. И я думаю, что многие хотят узнать на это ответ уже наконец-то.
1: Ну, да. Потому что, ну, как-то все странно. Вы же говорили, что единственное препятствие — это арена. Если арена новая есть, а Дети Азии-то уже проходили лет 5 назад.
2: Дети Азии — это, по-моему, последний год, когда я жила в Кемерове, значит, это 23-й.
1: Не, ну там же до этого еще они были. Или только один раз?
2: Ну, в Кемерове вот в 23-м году, получается, были зимой.
1: В 23-м году, да. Ну, понятно, да. Просто, ну, тогда... Ну, два года прошло. Ну, как-то уже...
2: Ну, вот пока... Пока ждем. Действительно, в ожидании, потому что и команда играет хорошо, и хочется, чтобы уже на самый высокий уровень вернулись. Это большая история для Новокузнецка. Я знаю, что и сейчас там очень хорошо ходят на игры ВХЛ. И... Просто представляю, что будет, когда команда вернется. Я верю, что она туда вернется, хочется.
1: Ну, понятно, да. Ну, просто когда команда возвращается, да, на более высокий уровень, а потом происходит поражение, народ перестает ходить.
2: Я думаю, что поражение — это не то, что будет препятствовать походу на стадион. Опять же, не так много видов спорта можно посмотреть в Новокузнецке, а хоккеем, я знаю, что из поколения в поколение просто живут люди. И я помню, как меня папа опять же привел на стадион, вот я маленькая с этим флажочком, я на следующий день в школу пошла без голоса, и я просто с гордостью хрипела, говорила, что я была с папой на хоккее.
1: Завидовали?
2: Да.
1: Ну, да. Естественно.
2: Ну, я была еще не такая уж и большая.
1: Ну, так формируется мода на поход на спортивные соревнования, между прочим. А когда мода, ну, вот как, допустим, чемпионат мира по футболу, было же модно всем сходить хотя бы на один матч и всем рассказывать, что вы были на чемпионате мира. Вы видели болельщиков из другой страны. Они были полуголые. Это же было красно. Это было красиво. Они не смотрели футбол, они танцевали. И так далее, да. Когда модно, туда стремятся все. И это очень здорово. Варвара Вадзинская у нас в гостях. У нас осталось совсем немного времени. И продолжим наш разговор совсем скоро.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
3: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
4: Комментатор телеканала «Старт» Варвара Радзинская в гостях на Первом спортивном радио. Варвара, какие цели дальнейшие ставит себе девушка-комментатор?
5: Наверное, как любая девушка в, скажем так, мужской профессии, все-таки хочется, чтобы больше девушек приходило в профессию.
4: Зачем? И так много уже. Ты и Юрина.
5: Все? Много?
4: Да, все. Куда слушать?
5: Ну, во-первых, не только я и Наташа Юрина. Вот. Но мне нравится смотреть за тем, что действительно сейчас в целом к женскому голосу в эфире спорта стали относиться лучше. Есть и негатив. Вот, конечно. Я всегда читаю комментарии, но близко к сердцу это не принимаю. Нет, есть критика, конечно.
4: Критика есть или что?
5: Есть и критика, и хейт, и все что угодно, но...
4: Что-то положительное-то было?
5: Положительное, конечно, есть.
4: Вот. Друзья
5: и
4: писали?
5: Много. Ну, спасибо. Вот. Есть и критика, и хейт, но к этому просто нужно правильно относиться.
4: Как к этому спокойно относиться? Вот объясни.
5: Через сито пропускать. Вот знаешь, как в голове буквально есть сито, что все, что конструктивно,
4: если у меня в голове
5: сито, оно туда пропускает.
4: Я не смогу нормально вести эфир.
5: Хорошо. Все, что конструктивно, хорошо принимать к сведению, и если ты действительно тоже понимаешь, что что-то не так, это исправлять. А когда это пустые слова от людей, не знаю,
4: иди вари
5: может
4: борщ.
5: Быть, ну, например, это самое мягкое, что может быть.
4: Варишь борщ?
5: Да. Да,
4: так что конечно. Все, и это закрыто.
5: Вот, да. И если это вот просто, не знаю, выплеск эмоций не всегда в цензурном формате, то зачем на это обращать внимание?
4: Незачем.
5: Вот. Вот и у меня абсолютно такое же мнение, что я это увидела, такая, ну, ладно, захотелось человеку немножко выплеснуть свои эмоции, пожалуйста, не на меня это
4: просто, направлено. Как этому научиться? Не каждый может так. Люди в основном расстраиваются.
5: Ну, во-первых, надо уметь принимать ошибки. Есть люди, которые не умеют их принимать, я умею принимать. Я не боюсь ни оговорок в эфире, ни ошибок, ничего, да. Есть те, кто из-за этого прям паникует, вот, я того не так назвал, это неправильно, все, здесь, там пропустил момент, заговорил его. Вот. Все мы ошибаемся в этом. Наверное, даже прелесть комментатора состоит не только из крылатых фраз, но и из оговорок. Вот. И если ты ошибся сейчас, это как с футбольным вратарем, он ошибается. Но он что, прекращает играть? Он опускает руки?
4: Ну, некоторые прекращают, да.
5: Ну, какой тогда это вратарь, скажите? Вот и про комментатора также, да. Ошибаться, идти дальше и просто верить. В этом прелесть эфира. Он живой. Как люди живые в игре, они ошибаются, так и комментатор. Если это запись, это уже не то. Тоже прекрасно понимаешь, что смотреть спорт лучше в прямом эфире, не зная результата. Мы за это его и любим.
4: Ну, это да, это несомненно.
5: Вот. А если дальше про планы, то... Наверное, чтобы каждый последующий матч просто был лучше предыдущего. Я всегда говорила, что цель по жизни, чтобы каждый следующий день был лучше предыдущего. Вот на работу это так же распространяется.
4: Ну, просто многие ребята, я не знаю, там хотят прокомментировать финал чемпионата мира или там я не знаю, финал Олимпийских игр там, какого-нибудь вида спорта. Я не знаю.
5: Вот, у меня была возможность, кстати, работать в финал Олимпиады, женский баскетбол.
4: Ух ты,
5: вот, да.
4: Да,
5: но я тогда уехала, но полуфинал я работала, да.
4: Да, я уехала. Какой финал?
5: Я уехала на сборы по фигурному катанию.
4: Я уехал.
5: Я не знаю, опять же, кто-то рвется за топовыми матчами, за матчами в прайм. У меня всегда было такое отношение, что если тебя знают, то к тебе придут на любой матч. Создавать прайм вокруг себя тогда уж, а не рваться за теми матчами, которые по определению посмотрят много людей.
4: А ты правда думаешь, что люди смотрят спорт из-за комментатора? Как считают многие комментаторы матч-ТВ?
5: Есть те, кто смотрят спорт из-за комментатора. Реально. Я знаю людей, которые не будут включать определенный матч, если там какой-то комментатор.
4: Я знаю тех, кто не смотрит целый вид спорта из-за комментатора. Например, биатлон.
5: Я биатлон люблю.
4: Я тоже люблю биатлон. Вот, но из-за комментатора смотрю его не всегда.
5: Вот, а есть люди, которые из-за комментатора посмотрят даже самый непонятный вид спорта ему или самый там не топовый матч. То есть такое тоже есть.
4: Вот это странно.
5: Да, мне не хочется быть человеком, из-за которого что-то не смотрят. Мне хочется быть человеком, к которому все-таки приходят на любую трансляцию. Опять же, как и в спорте, не старайся сделать плохо сопернику, старайся быть лучше просто, чем он.
4: Да, ну есть ли какие-то, я не знаю, пожелания, мечты, цели посетить какую-то арену?
5: Есть.
4: Какую?
5: Сейчас, наверное, это обновленный Камп Ноу.
4: Почему именно они?
5: Болельщик Барселоны.
4: Ты болеешь за Барселону?
5: Да.
4: Понятно. Футбольный?
5: И футбольный, и баскетбольный.
4: Ну, понятно, да. Ну, понятно, да. Ну, хорошее желание.
5: Мне хочется увидеть, правда, обновленный стадион, и я уверена, что

0: Барселону, там, опять же, там болельщики ходят смотреть на Барселону, а не на их соперников.
1: Ну, это конечно.
0: Мне кажется, вот именно это в большей степени правильный подход, а не какой-то другой.
1: Ну, тоже нужно учитывать, кто приезжает.
0: Ну, нет, мне кажется, не нужно учитывать. В любом случае, тебе спасибо большое, что нашла время прийти. Напоминаю, что, да, рекомендую. Да, пожалуйста, Варвара Родзинская, комментатор телеканала «Система Старт». Даже спрашивает, какой эфир у тебя ближайший.
1: Завтра Тенерифе Нимбург.
0: Это все баскетбол. Так что заходите, смотрите, рекомендую. Всем хорошего дня сегодня.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Давайте же срочно знакомиться с нашей гостьей.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: И сегодня утром, достаточно неожиданно, да, в гости пожаловала сама Олеся Серегина.
4: Вот это представление.
2: Да, многие из вас, уважаемые слушатели, видели ее, знают ее по телеканалу Матч ТВ, по федеральному спортивному каналу. Но на самом деле девушка гораздо более разносторонняя, да, поэтому сейчас об этой разносторонности мы поговорим. Но в первую очередь, Олесь, хотелось у тебя все-таки спросить, правда ли, что ты занималась синхронным плаванием?
4: Конечно, правда. Я даже до КМС дошла, но дальше не получилось. Я прошла всю жесткую советскую школу. Когда ты встаешь там в 5 утра, в 6, у тебя тренировка утром и вечером. Зал, вода по 3 часа и то. Растяжки, шпагата, слезы. Когда ты смотришь в глаза тренеру, как я тебя сейчас смотрю, а ему все равно на твои эмоции, ты плачешь, а он ноги твои к земле тянет. Это было жестко, но до сих пор у меня сохранилась прекрасная растяжка, я ему за это благодарна. Растяжка и умение терпеть. Наверное, две вещи, которые я вынесла из профспорта. Насколько я в нем успела побывать.
2: Ну, КМС это прилично. А во сколько начала?
4: В 6.
2: И сколько лет это все продлилось? То есть 5 лет этих постоянных подъемов и тренировок утром и вечером.
4: Да, психика любит стирать травматические какие-то воспоминания, но я прекрасно помню, как папа забирал меня с тренировок, привозил мне целую шоколадку. Я выходила из бассейна, брала эту шоколадку и съедала ее за раз полностью. И потом мы уже ехали ужинать. Примерно, столько я тратила на этих тренировках.
2: То есть это нисколько нигде не откладывалось, потому что это просто адок был по нагрузкам.
4: Во-первых, во-вторых, я была ребенком. Мне кажется, у детей вообще сложно что-то отложить, учитывая, сколько они двигаются, бегают, прыгают.
2: Да. Понятно, что было очень тяжело. Раньше было очень тяжело, но у тебя были какие-то кумиры, с которыми ты стремилась в тот момент?
4: Нет, конечно. Я вообще никого не знала. Это была мечта моего папы. Он у меня мастер спорта по плаванию. И он безумно хотел, чтобы я была синхронисткой. Я вообще хотела бегать. Так. Но меня никто не спрашивал. Меня отводили в бассейн. И просто я там просиживала с утра до вечера. То есть я же училась в школе и ездила на тренировки. Все, что я делала. Мы ни телевизор не смотрели, интернета, естественно, никакого не было. Это 90-е. Вот и все. Моя жизнь так и строилась.
2: В 11 лет ты закончила этим заниматься. Да, дальше не хотелось в спорте развиваться?
4: Или как
2: оборвалась эта спортивная карьера?
4: Видишь, это было не мое желание, и мне было действительно психологически тяжело. Возможно, если бы был тренер, который немножко иной подход бы практиковал к детям, не такой чемпионский, условно чемпионский, то я бы выдержала, я психологически просто сломалась. Мне было жутко, нас били, я про это часто говорю, били не то, что избивали, а в синхронном плавании очень важно, так же, как и там в том же балете, это работа со стопой. Если ты не тянешь стопу, то любое твое движение в воде и в зале, оно просто не засчитывается. И, естественно, дети забывают это делать. И у нас ходил помощник нашего тренера с линейкой железной. И когда мы забывали тянуть носок, она нам била по стопе. Стопы у всех были синие. Серьезно, всегда, потому что, естественно, пока выработается это, до автоматизма дойдет, уже какое-то время потратишь, и ноги посинеют. Мне это очень тяжело давалось, я достаточно мягкий человек, а мне нужен немножко другой подход. Возможно, я просто не чемпион, и у меня не было таланта. И как только у нас были соревнования, собственно, на которых я заработала баллы до КМСа, я пришла к папе и сказала: папа, я не могу, правда, я очень хочу быть журналистом.
2: В 11 лет?
4: Да, я потом пошла в школу юного журналиста при МГУ и там практически до универа занималась.
2: Ого!
4: Мы поговорили с бабушкой, и она сказала, чем тебе нравится заниматься. В тот момент я понимала, что мне нравится разговаривать с людьми, путешествовать, и я пишу. Я писала какие-то рассказы про животных, и мне казалось, что я буду писать, так, когда вырасту. Буду журналистом и буду писать о том, что происходит в мире.
2: В 11 лет, да еще девушка сделала свой выбор, это так несколько удивительно.
4: Были еще варианты: дрессировщик дельфинов,
2: так,
4: археолог.
2: Ну, это что-то, это уровня космонавтов.
4: Ну, почему, почему? Я хорошо плавала, любила животных и знала историю. И вот потом тоже папа мне сказал, что археологи не моются по 2 недели, и меня это очень сильно впечатлило. И я решила, что нет, я так не смогу жить, но как-то не мыться.
2: Что-то папа, так, какие-то крайние меры вот эти вот.
4: Мне папа очень молодой, ему было 17 лет, когда родилась. И я с ним проходила, мне кажется, его взросление. Поэтому все его вот эти вот подростковые мечты, которые у него были, он через меня пытался как-то прожить. И, в общем, про дельфинов он сказал, что дельфинов мне придется бить, чтобы дрессировать. Меня это тоже очень сильно испугало. А археологи не моются. Ну, остался журналист. Здесь он ничего плохого не придумал. Вот я стал журналистом. Спасибо, папа.
2: Ну, папа первое интервью был, нет?
4: У папы? Да, конечно. Папа у меня на всех мероприятиях, на премьерах, на каких-то... у нас были презентации книг, он всегда сидит в первом ряду, гордый.
2: Не, ну первое интервью у папы брала, нет?
4: Ну, брала, наверное. Уже не помню.
2: Уже не помню.
4: Так давно было.
2: Я напоминаю, в гостях у нас Олеся Серегина. Пишите свои вопросы в наш телеграм-канал Первого спортивного радио. Да, и дальше, значит, я буду эти вопросы задавать. Евгений, вижу ваши вопросы тоже. Да, их тоже задам. Но пока есть у нас о чем поговорить и дальше. Просто меня впечатлило, да, не ваша работа на Матч ТВ, хотя нас связывает, да, то есть то, что мы ведущие, то, что спорт. Не хотелось пойти комментатором. Все-таки это девушки многие стремятся в это все сейчас, особенно сейчас.
4: Нет, не моя сильная сторона, точно. Это определенный склад ума, быстро соображать, еще анализировать, что происходит. Мне проще это делать спустя время. Может быть, я просто медленно думаю. Не получается у меня, никогда не получалось.
2: Да, я не знаю, синхронное плавание комментировать, к примеру. Там же все известно и знакомо.
4: Лучше или тогда уж легкую атлетику.
2: Или легкую атлетику тоже, да.
4: Ну, наверное, нет, потому что... мне, как это сказать, нет, наверное, нет, не привлекало меня, даже вот не было желания пойти и в это сильнее погрузиться.
2: А ведущей проще быть?
4: Ведущей, конечно. Ну, чем, я же очень долго, я очень долго корреспондентом работала, и мне нравилось создавать, ну, то есть ты приезжаешь на место события, ты понимаешь, что происходит, примерно выставляешь себе драматургию того, что ты будешь рассказывать, прописываешь себе это тезисно, пока едешь в машине до работы обратно, прописываешь слова, быстро начитываешь, создаешь, и у тебя такой раз и мини-фильм получается о том, что произошло. И ты про это забыла. Ну, то есть вот такой ритм мне понятен. А сидеть долго, смотреть соревнования, комментировать, что происходит, мне никогда почему-то не хотелось. Может быть, не пробовала, может, не погрузилась. Но вот корреспондент, ну, ведущая, понятно, это такая уже более вальяжная работа, расслабленная в студии, она не сравнится с работой в полях. Ну, для меня, во всяком случае. То есть я вот когда в полях отработала, я устала и вот пошла в студию. Это такой был путь.
2: Ну, это если не направляют на какие-нибудь Олимпийские игры, где там тоже подъем по часам и вперед.
4: Олимпийские игры, да. К сожалению, не удалось мне доехать до них. Но, может быть, все впереди. Плюс мне нравится сейчас самой, как спортсменка, стараться реализовываться. Насколько я могу. Свои вот эти амбиции, видимо, детские.
2: Работа корреспондентом позволяет знакомиться со многими спортсменами, в том числе, чем-нибудь это знакомство помогло в жизни в дальнейшем?
4: Конечно.
2: Ну, расскажи.
4: Ну, во-первых, у меня есть благотворительный фонд, да, дополнительное время, которое уже почти 3 года существует. Собственно, он вырос... из, можно сказать, из работы на матче, потому что я очень много с кем общалась, знакомилась, к нам приходили гости, я сама ездила на матчи спортивные, на форумы, смотрела, что происходит вообще в мире спорта, и выявила одну такую большую, ну, на мой взгляд, проблему, вот эту пропасть между окончанием профессиональной карьеры и потом реальной жизнью. Потому что очень огромное, огромное количество спортсменов, вообще провели сейчас исследование, 20% спортсменов только понимают, чем они будут заниматься после того, как уйдут из спорта. Понимают, это не значит, что они будут этим заниматься. 80% находятся в неведении. Потому что нет культуры с детства рассказывать о том, что после спорта будет другая жизнь. Она в любом случае будет. Если ты не дзюдоист, который занимается до 60 лет и выступает, то, скорее всего, на 99% ты закончишь со спортом и уйдешь в какую-то реальную жизнь. И когда люди с этим сталкиваются, происходит большая проблема. Вот я ее вычленила из интервью, из общения за кулисами с там, олимпийскими чемпионами, которые просто... просили у меня какой-то помощи. Там, помочь создать YouTube-канал, например. С кем-то познакомить.
2: Да, даже этого просили.
4: Да. Я не знаю, могу сказать, кто?
2: А что нет-то? Какая разница?
4: Но мы с Ильей Захаровым об этом разговаривали.
2: Ну, прекрасно.
4: Да, и у него вот такой был запрос. И он олимпийский чемпион. Он вокруг него вообще все крутилось в 2012 году, когда он выиграл. И я была в Самаре, была в том комплексе, который построили, по сути, в честь него, с вышками, с классным бассейном. И вот он, ну, не понимает.
2: Ну, это же нормальная история, потому
4: абсолютно
2: что с утра
4: нормально
2: до вечера на вышку заходит и с вышки падает, и, вернее, прыгает.
4: Да, так и любой спортсмен живет по чужому графику. Но это тоже нормально, потому что иначе ты не добьешься результата. Тебе тренер все прописывает, а потом раз, тренера нет. И ты?
2: И тебе некому
4: куда
2: ничего прописывать.
4: Плыть, да, это сложно. Повезло тем, у кого жены такие очень структурные и прозорливые в этом плане, потому что я встречалась, например, несколько регбистов у меня было, с которыми мы общаемся, им жены помогли. То есть они все им придумали, структурировали. И один сейчас, например, есть у меня Евгений Мишечкин такой, он до сих пор выступает. И при этом уже сам тренирует любителей. Ну, то есть, как минимум, он
2: да,
4: вот эту
2: так делают, да,
4: двойную карьеру он уже себе внедрил. Но это жена.
2: А регбистам по-другому нельзя. Там им обязательно нужна женщина, которая будет за ними ухаживать в случае получения серьезных травм.
4: Да, травмы вообще никто не может прогнозировать. Это тоже такая внезапная история. И поэтому, да, это все вот родилось. Я уже забыла вопрос. Я так увлеклась своим фондом, что я забыла вопрос, который ты мне задавал.
2: Ну, насколько знакомства тебе помогли в дальнейшей твоей карьере, в жизни?
4: Да. Если прям вот прямые знакомства, то я в прошлом году выиграла слот на марафон в Токио. Чтобы, ну, все понимали, это очень сложно. Люди по 10 лет пытаются это выиграть, и мне просто повезло. Это был мой первый марафон, и я поняла, что я точно на него поеду.
2: Историю об этом расскажешь чуть позже.

0: привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Олеся Серегина у нас в гостях. Олеся, ты начала рассказывать про марафон в Токио, как ты выиграла возможность там побежать, что было?
2: Было то, что у меня не было никакой подготовки. И я совершенно никогда не бегала марафон, и у меня было 4 месяца на то, чтобы подготовиться. И я написала Юрию Барзаковскому. Я подумала, ну у кого еще можно спросить совет, если не у него? Мы тоже были знакомы через матч.
1: Он же был тренером сборной тогда, я так понимаю.
2: Да, ну тогда, в смысле, в прошлом году это было.
1: А уже не был.
2: Он уже был, да, в комитете. И я говорю, Юра, помоги, пожалуйста, мне. Кто подготовит меня за 4 месяца к марафону? И он мне дает моего тренера Андрея Фарносова, который тоже в нашей сборной 20 лет отбегал. Мы с ним в прекрасный тандем вошли. Он меня подготовил не только к этому марафону, но и к Берлину, где я личник улучшила на 30 минут по сравнению с Токио.
1: Ого.
2: И к тумбочке, к моей первой. И вообще, в целом, мы с ним продолжаем работать.
1: Тумбочка — это пьедестал, чтобы вы понимали.
2: Да, это было первое место совершенно недавно, месяц назад. И все благодаря тому, что я знала Юру, который посоветовал мне Андрея, и теперь мы с ним вот прекрасно так работаем. Хорошее же знакомство.
1: Прекрасно. Ну, да, я понял, как знакомство помогло там в дальнейшем. Но давай все-таки про фонд. Вот этот вопрос мне очень интересен, потому что я сам об этом очень серьезно думал, что спортсмены, многие, просто я вижу, многие спивались и спиваются до сих пор. Что надо делать для того, чтобы это не происходило? Ну, как тебе пришла мысль это в голову? Ты уже как-то озвучила, да? С какими трудностями ты столкнулась? И, может быть, что было легче всего?
2: У нас есть несколько программ. Я вам сейчас абсолютно быстро расскажу. Первое, мы помогаем ветеранам спорта. Это уже прям в возрасте люди, которым за 65. Вот так вот. Наши там чемпионы. Это адресная помощь. Там все просто понятно. По поводу тех, кто завершает карьеру или уже завершил. Это самая сложная категория. Мы пробовали работать с ними адресно, устраивать бизнес-завтраки, где мы их знакомили с представителями бизнесов.
1: Да.
2: Где мы пытались как-то вот им нетворкинг создать и возможность общаться с теми людьми, с кем они никогда в своей профессиональной карьере не сталкивались, чтобы понять, куда они дальше могут двигаться. Все это было сложно. Людям вообще сложно перестроиться психологически и понять, что теперь они сами за себя отвечают. Поэтому мы поняли, что важно отмотать назад и начать со спортшкол. И во всем мире существует такое понятие, как двойная карьера. Это совершенно нормально. В спортивных школах дети прям там с 11 лет начинают заниматься профориентированием, понимая, что когда они закончат спорт, они пойдут вот туда. Я буду фотографом, там, спортивным врачом, нутрициологом, да кем угодно. Любую профессию, которая им нравится. И они это начинают совмещать. Для этого выделяются отдельные специалисты, они называются менторы, которые всем этим занимаются, ведут, смотрят, чтобы количество часов учебных было не профанация, реальная учеба, чтобы дети понимали, что им нужно сдавать экзамены, читать и развиваться помимо их тренировок. И это реально, это работает. Ну, то есть люди же так живут где-то в других странах. У нас это пытались внедрять, но системно, чтобы это было вот прям вот по всей стране, во всех спортшколах, такого никогда не было.
1: Да это и нереально.
2: Почему?
1: Кажется,
2: Вполне реально. Это должно начинаться с 1-2 городов и дальше просто масштабироваться. И у нас появилось в этом году, ну, не то чтобы решение, но есть конкретная попытка, задача и прописанный пилот на этот год. Мы пришли в Москомспорт, и сейчас договариваемся о том, чтобы в пилотном формате на этот год в спортшколах три вида спорта. Мы выбрали регби, самбо и водные виды спорта. На базе их академии раз в месяц проводить для родителей детей с 11 лет тематические встречи-лекции с профориентированием. Каждая лекция – это такая подводящая история к тому, что двойная карьера – это не помеха спорту, это реальный вклад в будущее. То есть мы пытаемся сформировать у людей такое бережное отношение к своему будущему, у спортсменов.
1: Как родители реагируют?
2: Я пока не знаю, как они реагируют, потому что мы их еще не приводили.
1: Да, просто я хотел сказать, что родители, да,
2: будут сопротивляться.
1: Ну да, будут сопротивляться, потому что не все считают, что их дети станут, если уж не олимпийскими чемпионами, то точно чемпионами мира, пробьются в ведущие самые богатые клубы страны, да, по всем видам спорта, да, и все равно, да, будут в том числе и их обеспечить. Ну, одни их себя обеспечат, и там дальше там все следующую ветку. Как быть с этим? Да, продумывали вот эту историю?
2: Мы именно поэтому и начали такой мягкий вход. Это условно обязательная история. в час времени в месяц они придут и будут слушать с примерами из мировой практики, с конкретными историями спортсменов, с вариантами, как это можно интегрировать в нашу жизнь. То есть такое мягкое, как это сказать-то, мягко их подводим к этой теме, чтобы не вот все, теперь все учимся и не тренируемся. А вот посмотрите, как бывает, и давайте об этом все вместе подумаем. Потому что с родителей на самом деле надо начинать. Родители во многом это определяют.
1: Несомненно.
2: Всю эту дальнейшую историю. И если ребенок сейчас начнет в это вникать и вкатываться, то я думаю, что там через 10 лет, 15 лет, как минимум, мы можем эту проблему снижать. Не то, что мы ее решим, конечно. Но это же во многом еще от человека зависит. Есть пробивные люди в любых профессиях, есть люди там более мягкие, кому нужна поддержка. Поэтому здесь... Ну, с другой стороны, спортсмены — это всегда характер. Ну, даже я ничего не выиграла в своей жизни.
1: Там, уже выиграл, ты
2: уже
1: выиграл.
2: Да, но в прошлом у меня есть вот эта вот какая-то история с понятием «надо». Надо делать, надо там терпеть, если нужно, если ты хочешь какой-то результат.
1: В этом плане, да.
2: Нужно ходить и везде там стучаться, чтобы чего-то добиться. Это тоже, мне кажется, спортивная история.
1: Олесь, ну ты сказала, что вот с примерами из мировой практики, чьи примеры изучали? Просто интересно.
2: А каких стран?
1: Да, каких стран?
2: Мне очень не понравилась Австралия.
1: Так.
2: У них вокруг прям, у них целый культ всего этого выстроен. Mm-hmm. У них есть университеты, dual career, которые, в общем, ты не можешь выступать в сборных, летать на соревнования, если у тебя нет профессии. Ты причем постоянно должен ты должен постоянно либо учиться, либо работать, ну как-то там стажироваться где-то, иначе тебя просто не возьмут. Это обязательное условие. Но ты не можешь быть просто спортсменом. У них даже
1: их... В любом виде спорта?
2: Да, в любом виде спорта. Ты, у них есть прям такой большой слоган, когда заходишь на их сайт. Атлет — это прежде всего состоявшаяся личность. Ну, то есть это вот прям их девиз. Ты не можешь быть просто спортсменом, ты должен быть личностью. Личность, соответственно, включает в себя еще что-то, кроме тренировок.
1: Да, но я просто знаю, что вот там Норвегия, Швеция, Финляндия, но они теряют спортсменов, потому что те в 17-18 лет уходят учиться дальше. На профессию свою, там, неважно. Потому что они с этой профессией будут получать больше денег. Он сантехник, он заработает больше спортсмена.
2: Если ты талантливый спортсмен, то ты пойдешь по своей стезе, так или иначе. Если ты почувствуешь, что ты там не потянешь, ты уходишь в свою профессию. Это вообще супер. Это же как раз тот самый момент, когда мы теряем в целом спортсменов. Когда у тебя не получается отобраться в сборную, когда у тебя не получается выиграть что-то на соревнованиях. Что дальше ты делаешь? А сколько таких? Какой процент спортсменов вообще что-то выигрывает?
1: Ну, я особенно согласен, сейчас. Но 18 же не все раскрываются.
2: Не все, но ты продолжаешь тянуть обе эти линии. Да, возможно, у тебя будет страдать какое-то там свободное время и вечеринки, но да, это сложно, но это реально. В Японии очень сильно это... Ну, у них вообще немножко, конечно, другая культура.
1: Ну, конечно, да.
2: В Америке. В Америке студенческие лиги тоже все очень сильно связано с обучением.
1: Ну, это да. Там и учиться надо хорошо, чтобы ты играешь, но ты и учись. Там,
2: я делала анализ, 26 классных мировых практик я нашла.
1: 26?
2: Да.
1: Какая лучшая из всех?
2: Ну, зависит от страны все равно, от количества спортсменов, от видов спорта, которые сильнее. Но они просто 26 стран практикуют двойную карьеру для профспортсменов. Я считаю, что нам тоже надо попробовать.
1: Да уже давно надо попробовать, учитывая, сколько трагических судеб с нашими спортсменами случилось и случается до сих пор. Уже давно надо что-то попробовать. А они, кроме тренера, там ничего. Я знаю, что ты знаком с Мостовым.
2: Да, я хотела сказать, что Юрий Павлович Семин мне рассказывал про АПЛ, что у них, ну, это вокруг футбола, понятно, у них есть профсоюз, который они скидываются, да, в течение своей карьеры, то деньгами, когда они заканчивают, им профсоюз выплачивает.
1: Но это существует уже 100 лет. Там очень богатая лига,
2: понятно,
1: там до сих пор Андрею Кончельскису выплачивают.
2: Он как раз про него и рассказывал. Он говорит, он спросите его, Кончельскис.
1: Да. Ну, вопрос: вот ты же знаком с Александром Мостовым. Да. Ну и Саша, понятно, что в своей жизни что-то заработал, там что-то наиграл. Да. Ну, сейчас он говорит: я хочу идти тренером, да. Мне надо при этом учиться. Да. Я не хочу учиться там в 56 лет, к примеру, 58 лет.
2: Ну, мы с Сашей это обсуждали тоже, но это нормально учиться всю жизнь. Ну, ты постоянно учишься, потому что, во-первых, меняются реалии, меняются дети, меняются методики, меняются подходы, поколения все разные. Естественно, ему нужно учиться для того, чтобы хотя бы понимать среду, в которую он попал. Потому что он, когда он играл, все равно все было иначе. Время было другое, дети были другие, и подходы. Сейчас все изменилось сильно. Я за учебу всегда.
1: Ну хорошо, тогда кто должен преподавать? Потому что, ну, тот же, я думаю, Мостовой считает, что те люди, которые преподают, не могут ему дать что-то большего.
2: Это Сашин подход.
1: Естественно, да.
2: Ну, он такой человек, да. Но, с другой стороны, он может воспринимать это не как учебу, например, а как такую партнерскую работу. Потому что есть человек, который погружен уже в конкретную команду, которую он хочет тренировать. И он может его ввести в курс дела. Не обязательно ему сдавать зачеты и экзамены, но он хотя бы должен постажироваться, я считаю.
1: Ну, постажироваться-то он не против, опять же, да.
2: Ну,
1: да, вопрос у кого. Опять же, здесь у Мостового стоит вопрос у кого. Давай немножко вопросов от слушателей. Да, кто кумир у тебя был в какой-нибудь спорте?
2: Нет, никогда не было кумиров. Ну, у нас просто даже не было какой-то культуры показывания, что вот, смотри, какая чемпионка. Никто мне не показывал.
1: Хорошо, никогда. В журналистике у тебя был в качестве ведущего какой-то кумир? Я не знаю, на кого ты ориентировался?
2: Нет.
1: Сама на себя?
2: Сама на себя.
1: Понятно, да. С какой самой известной спортсменкой ты разговаривал?
2: Спортсменкой?
1: Да, тут вопрос такой, да.
2: Именно про девушку.
1: Прям четко, да.
2: Блин, я даже не знаю, у меня почему-то в основном спортсмены.
1: Ну, расскажи про спортсменов.
2: Я просто все вчера разговаривала с Владой Бобровниковой по поводу участия в нашем проекте.
1: Прекрасно.
2: Достаточно
1: гандбол.
2: Знаменитая, да, спортсменка, я считаю. Свет Кулакова.
1: Конечно, конечно. Ну, как не знаменитая, да. Ну, наверное, с девчонками-синхронистками тоже разговаривала.
2: Да, с Аллой и с... Ну,
1: Шишкиной,
2: Машки, да, да, с Шишкиной и Машки Селёва. Она у нас одна из первых вошла в совет фонда.
1: Ну, да,
2: у нас первая федерация была синхронное плавание.
1: Ну, кстати, как относишься к тому, что сейчас Светлана Ромашина главный тренер сборной?
2: Никак.
1: Да, ну ладно, тренер и тренер.
2: Хорошо, пусть занимаются, пусть тренируют.
1: Ну да, прекрасно. Я напоминаю, что у нас сегодня здесь в гостях на Первом спортивном радио Олеся Серегина. Андрей, вижу ваши вопросы, тоже их задам. Да, поэтому у нас есть еще некоторое время, и мы попытаемся тут кое-что с Олесей выяснить сейчас. Продолжим через некоторое время.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Олеся Серегина у нас в гостях, которую вы, может быть, помните по Матч ТВ, но сама Олеся уже так больше себя позиционирует как человек, который для себя, да, занимается спортом, бегом в большей степени, и из руководителей фонда помощи спортсменам уже после окончания их карьеры.
2: Учредитель. Руководит у меня другой человек.
1: Учредитель, это же еще круче, чем руководитель. Хорошо. А кто руководит?
2: Директор. У меня есть директор, который управляет. Ну, естественно, мы это все вместе принимаем, все решения, но управляет она нормально.
1: Хорошо.
2: Это разное.
1: Я согласен, да, это совершенно разное. Андрей, читаю ваши вопросы. Да, что нужно, чтобы дети и родители просто понимали, что должен быть план «Б». Ну, об этом, собственно, и был разговор.
2: Это прекрасно было бы. И тогда мой фонд был бы не нужен. Я, на самом деле, мечтаю, чтобы он стал ненужным, и эта проблема решилась. Как только родители поймут, мы закроемся.
1: Да, и будем счастливы. Да, какие трудности были есть при продвижении второй профессии? Вот спрашивает Андрей, опять же.
2: Внедрение двойной карьеры?
1: Да, да.
2: Но мы только занялись этим вопросом. Ну, то есть я
1: уже столкнулась с чем-то, нет?
2: Пока мы пришли в Минспорт, нас вроде бы поддержали. Минспорт, в комитет по спорту московский, угу. Нас вроде бы поддержали. Мы сейчас докручиваем просто программу и в теории должны стартануть. Пока не было каких-то проблем. Я очень легко нахожу единомышленников, как ни странно. И они сами даже ко мне приходят. Вплоть до того, что я листаю ленту там, в социальных сетях и вижу какие-то публикации прям про то, что, вот, что я несу в массы. И люди приходят помогать.
1: Просто мне кажется, этому движению не хватало какого-то локомотива, да? И ты этим локомотивом фактически становишься.
2: Я бы очень хотела им стать и просто фех за собой потащить. Причем мне действительно не нужны какие-то лавры, я не хочу с этого ничего собрать. Если это заработает, и если в это включатся системные большие игроки в виде наших вузов, кстати, они уже готовы. Вышка, Ранхикс, они готовы все это поддерживать уже
1: классно.
2: На следующих стадиях.
1: Классно.
2: Да, это очень круто. Тот же Минспорт, я буду счастлива все отдать им, чтобы они дальше уже это везли.
1: Хорошо. С этим понятно. Раз уж я упомянул «Локомотив», ты как-то говорила, что ты следишь за командой. Правда ли следишь?
2: Да. Ну, сейчас перерыв. Ну, до перерыва следила.
1: Ну, тогда как ты относишься к тому, что вот капитан команды уходит в стан соперника, да, в ЦСКА, Дима Баринов?
2: Баринов уходит? Я это пропустила.
1: Ну вот.
2: Спасибо за новости.
1: Да. Как ты относишься к этому?
2: Я расстроена сейчас, Баринов. Баринов, мне кажется, команда держалась последние лет 5.
1: Ну, капитаном был, как минимум, да.
2: Ну, капитаном можно быть формально, но Баринов такой костяк, который на себе, мне кажется, все вез. И там еще до того, как Батраков стал там зажигать. О, я сейчас это взгрустнула. Ну вот.
1: Ну вот, расстроилась.
2: И что теперь будет? Я такие ставки на них делала в этом сезоне. Я надеялась, что они хотя бы в тройку зайдут, а как они без Баринова?
1: Ну вот вопрос.
2: И без Наиля.
1: Так бывает.
2: Грустно, грустно. Нет, я честно пропустила это, видимо, со своими бегами последние. Это же вот в паузу случилось, да?
1: Ну да, да, вот Брок делал недели, да.
2: Да, я от немножко отстала, слушай, ужасно, ужасно.
1: Насколько вот сейчас есть футбол в твоей жизни, Локомотив в твоей жизни?
2: Ну, меньше стало гораздо, чем было, когда на матче работала, конечно, потому что там еще и по работе нужно было ездить на матчи и следить за всем. Но когда у меня есть... Естественно, я там, если не смотрю матч, и если я не еду на РЖД-арену, то я как минимум там смотрю в Телеграме трансляцию, что кто забил, какие опасные моменты были.
1: Ну,
2: не то чтобы я вчитываюсь в новости прям Локомотива каждую неделю, но в целом фоново, конечно, есть.
1: Да, насколько ты легко, да, входишь в контакт с людьми с разной возрастной категории. Но ты сейчас упомянул, вот Юрий Павлович Семина, да, раньше говорил, что про более молодых людей, да, насколько вот это все легко? Юрий Павлович тоже своеобразный человек.
2: Вообще все легко. Ну, мы с Юрием Павловичем, во-первых, на одном языке говорим про спорт, про футбол, про любовь к этому виду. Плюс Юрий Павлович гедонист абсолютный, он обожает красиво одеться, вкусно поесть, хорошее вино, и с ним можно говорить на совершенно разные темы. И я его обожаю еще там с 2010-х, 2005-2006, когда начался вот этот вот феерия Локомотива, и он для меня был кумиром. Я с ним лично не была знакома, познакомилась, собственно, через матч, мы делали большое интервью с ним, потом еще для моего фонда интервью, и он прекрасно коммуницировал, и, ну, с ним несложно общаться, если понимаешь.
1: Но то, что
2: ему
1: 80 лет, нормально.
2: Вообще не чувствуется. Во-первых, я люблю людей постарше, они, так скажем, поопытнее, могут поделиться жизненным опытом, а вот из молодых, например, мы дружим с Даней Худяковым, да, который тоже был в Локо. Сейчас, к сожалению, тоже Локо без него, но я помню его дебют, когда он в 17 лет вышел с Химками, встал и просто на ноль отыграл матч. Супер.
1: Сейчас в Австрии не общаешься с ним?
2: Мы иногда переписываемся. Он же женился и дальше немножко подпропал. Я так понимаю, там по личным вопросикам. Но мы с ним, правда, в хороших отношениях были, и я про него делала. Я же на Локо ТВ какое-то время тоже работала, мы делали большой выпуск про него, потом еще общались, переписывались. Ему 17, да? 80 и 17. В целом, когда людей объединяет любовь к спорту, причем неважно какому, как будто бы нет барьеров в общении. Ну, совершенно неважно, сколько тебе лет.
1: Хорошо, да. Ну, сейчас давай немножко про тебя. Ты уже давно мама. Да, как ты умудряешься находить время вот на все спортивное? На фон, в том числе, я так понимаю, она отнимает приличное количество времени.
2: О, это мой любимый вопрос.
1: И сил.
2: Я ушла с работы. Давай начнем с этого. Я просто перестала работать. Это очень много времени освобождает. Да нет, на самом деле, все равно у меня там накопился какой-то личный бренд, и я тем не менее все равно где-то снимаюсь, что-то веду. Там, те же книги, которые издаю, я получаю роялти с продаж. Ну, какой-то у меня и заработок, просто он минимизировался и ушел. Ну,
1: я сейчас не про деньги, совершенно.
2: По времени ушел и освободил мне такой большой массив. То есть я встаю где-то в 5:36. Утром у меня тренировка обычно, либо велосипед, либо бег, либо плавание. Потому что я готовлюсь к триатлону. Тут сейчас нужно это балансировать.
1: Это, кстати, от чего зависит вот это вот все?
2: От тренера моего. У меня есть тренер, который мне говорит: так, сегодня мы крутим, сегодня бегаем, сегодня плывем. Ну, на неделю есть график обычно, учитывая мои все личные дела. Дальше я собираю ребенка старшего в школу, к младшему приходит няня. И вот у меня есть там несколько часов, когда я работаю, занимаюсь фондом. Какими-то у меня звонки в основном, потому что люди все равно в рабочее время любят работать. Почему-то в воскресенье они мне не отвечают вечером. Приходится днем по будням на все звонки и встречи ставить. Иногда я езжу с кем-то, общаюсь, какие-то фандрайзинговые встречи, потому что мне приходится заниматься привлечением средств в фонд самой. Сейчас по большей части. Вот и все. Вечером дети. Дети, дом, семья.
1: Это круто. Просто промелькнула, а ты уже несколько стран упомянула, и многие из них — это те, в которых ты была. Какая страна вот тебе понравилась больше всего, кроме России, естественно? И, может быть, в России какой город тебе понравился, кроме Москвы? Москва — лучший город Земли тут,
2: Москва,
1: без вопросов.
2: Да, но я вот так сейчас хорошо, плотно начала с регионами работать. Они мне все так нравятся. И Золотое кольцо, и Владимир, и Ярославль. В Рыбинске. Мы работаем с Рыбинском. Я еще не доехала до Рыбинска, но там настолько люди включенные, ответственные. Они мне там в 6 утра уже шлют. Мы вот сделали афишу мероприятия, все провели, отчитались, фотки прислали. Прям супер. Очень мне нравится.
1: В Рыбинске построили какой-то чумовой спортивный комплекс.
2: Да.
1: Я обалдел, когда узнал.
2: И дорожки там у них, набережная. У них есть дорожки для бега на набережной. Ну, то есть это вообще роскошь. 10 километров можно бегать. И, естественно, это нужно как-то использовать. Ну, а если из стран... Ну, конечно, Япония, мой мозг задымила. Потому что
1: серьезно?
2: В целом совершенно другая культура. И я почему-то думала, что я там увижу что-то инновационное и очень далеко шагающее вперед, а они настолько, наоборот, традиционные и помешаны на своих ритуалах, что у меня вот это вот несоответствие немножко голову взбудоражило, потому что я ездила на марафон, но я осталась еще на 2 недели вместе с сыном, и мы поездили, посмотрели, поизучали культуру. Это, конечно, потрясающе. Там надо приезжать и приезжать, и все равно все не изучишь.
1: Даже в больших городах?
2: Насколько... Да, да. Но даже Токио мы там поездили, посмотрели, потом поехали в Киото. В целом, концептуально, это разные города, конечно,
1: да.
2: Но правила, культура, все одно. Везде все. Очень строгое соблюдение правил. Громко чихнешь в поезде, тебя высадят.
1: Да, серьезно?
2: Серьезно, меня хотели выгнать из поезда за то, что я чихала.
1: как у кошмара.
2: Да, ну это такие издержки уже. В целом, конечно, классно.
1: Пусть они приедут в наше метро, посмотрят.
2: Они в шоке будут.
1: Да, несколько будут, да, в шоке. Скажи, что ты ешь? Ты сейчас сказал, что ты рано просыпаешься, да. Что ты ешь?
2: Да я, честно говоря, ем
1: все. Шоколадку в детстве я помню, да.
2: Я обожаю начос. Да, это мой грешок. И, честно говоря, я могу перед тренировкой съесть пачку и пойти на этом бегать. Но это углеводы, по сути, они все сгорают и хорошо работают. Они легкие и быстро усваиваются. Я не ем мясо 20 лет.
1: Ого.
2: Вообще не ем никакое мясо. Ем рыбу, морепродукты, овощи, начос и нутеллу.
1: Да? Серьезно? Как это связывается?
2: Не знаю. Это мой мозг так мне подсказывает, как мой сын старший говорит. Твой мозг тебе так подсказал? Я говорю, да. Мозг подсказал, съешь нутеллу. Но сегодня утром я вот нутеллу ела. С кофе.
1: Вообще как-то не вяжется, ну просто абсолютно.
2: Я все хочу написать какой-нибудь пост, умные про питание, принципы, там, сочетание белков, жиров, углеводов, вообще липидный обмен.
1: Просто личный опыт, и будет интересно, мне кажется.
2: Ну, у меня он ужасный.
1: Ну, а как ужасно, если в данной ситуации все нормально?
2: Все перерабатывается.
1: Ну да, да, да, да. Ну что, я напоминаю, что в гостях у нас Олеся Серегина. У нас осталось совсем мало времени. Да, Евгений, Шакшука, идите только вы по утрам.
2: О, Шакшука топ. Шакшука топ, кстати. Если бы кто-нибудь мне ее готовил, я бы с удовольствием ее ела.
1: Все, Евгений, да. Все нормально, оказывается. Шакшука топ. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.
0: Реклама на Первом спортивном радио.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль «Удачные песни». Шоу, на котором будут все. Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
0: Полина Гагарина. Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.

0: «Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, Олеся Серегина, у нас осталось буквально несколько минут. Олеся у нас в гостях, и рассказывали, да, и про фонд, и про то, что... Какие цели дальнейшие, Олеся, остаются в жизни? Задачи, может быть, я не знаю.
2: Давай их разделим, да, на профессиональные и на спортивные.
1: Давай, пожалуйста.
2: По спортивному у меня пару лет ближайшие расписаны, без шуток, со всеми стартами. Мне в этом году самый главный старт пока что в моей жизни – это полный Ironman. Да, 3,8 плыть, 180 ехать на велосипеде, 42 бежать. Все это я планирую сделать за 12 часов. Конечно, не Смертин, который до МДС прошел, но МДС у меня в планах на следующий год.
1: Ужас какой.
2: Поэтому я его догоню. Я догоню Смертина. Ну, собственно, очень мне нравятся трейлы, и я хочу пробежать главную трейловую гонку мира. Это UTMB, 170 километров, 10 тысяч набор, Монблан. Через три страны идет гонка, где-то 40 часов. Но это уже следующий год или через.
1: Ну, тут, судя по Монблану, одна страна — Франция, а еще две?
2: Италия и Австрия, наверное.
1: Не знаю, поэтому спросил.
2: Три страны я запомнила, а какие нет.
1: Ну, может быть, там, но с Италией там многие там граничат. Хорошо, так.
2: Да, это что касается спорта. Ну, мелкие старты, там, открытую воду, там, все это не берем. Понятно, у меня каждый месяц примерно старт проходит. А профессиональная, ну, главная задача моя — закрыть свой фонд, чтобы он стал ненужным. Mm-hmm. Я же об этом говорила. И сделать так, чтобы каждый наш атлет, спортсмен был после спорта и карьеры реализован, востребован и нужен там и обществу, и компаниям. Наверное, это самое важное сейчас для меня, потому что все свои силы, как ты правильно говоришь, я кидаю на фонд. И он выполняет несколько программ, все они направлены на это.
1: Хорошо. Вот в связи с этим я хотел, ну, не то чтобы ткнуть чуть-чуть, да, но все равно момент. Я читал про Анну Сидорову. Угу. Наша знаменитая керлингистка,
2: да, да,
1: ты сказал, что да, она у вас была, там куда-то пристроилась, она прекрасно говорит,
2: да.
1: Причем на двух языках, как минимум.
2: Да, она очень образованная.
1: Да, и могла бы быть вполне ведущей на телевидении, но ни на одно телевидение она не попала.
2: Кроме как в «Титаны».
1: Ну, в «Титаны», да. «Титаны» — это другая история. Она больше физическая, нежели языковая. Да, как ты думаешь, возможно ли в дальнейшем, чтобы вот спортсмены попадали именно куда они хотят?
2: Ну, это здесь уже дело не в том, спортсмен.

0: Просто действительно, сколько журналистов, да, сидят, не могут никуда устроиться. Это просто так бывает, к сожалению.
1: Хорошо, да. Есть ли в планах, есть ли, я не знаю, в планах, не в планах, может быть, как в будущем, я знаю, что ты пишешь какие-то книги, но, может быть, снять какое-то кино про путешествия, учитывая, сколько вот самых разных стран, в которые не все могут попасть, ты бывал?
0: Тревел-шоу, тревел-фильмы, наверное, нет, но буквально вчера ко мне пришли ребята, кстати, предложили сделать шоу а-ля «На ножах», только про спортшколы в России. Вот поездить, поснимать и пересобрать какие, с классными экспертами, там, с тем же Волошиным, и знаю, что он там отовсюду, но тем не менее у Владимира большая экспертиза в этом. Поездить, посмотреть по регионам, что происходит со спортшколами, их пересобрать и как бы вот строить такое шоу.
1: Любопытно.
0: Мне кажется, да, я тоже попросила логлайн и подумать, почитать. Ну, в таком формате, да, потому что это может быть полезно. Просто делать фильм – нет, наверное. Мне вот очень важно наличие какой-то вот социальной пользы, наверное. Социальной пользы в том, что я делаю. Даже я вот сейчас побегу, когда Iron Man, у меня есть договоренность с тем, что если я уложу 12 часов, то в мой фонд там 1 000 000 рублей упадет.
1: Класс.
0: Ну, не просто так же упарываться.
1: Не, ну а чтобы выиграть просто, нет?
0: Так я не смогу выиграть. Ты что, там такая конкуренция. Мне хотя бы дожить до конца.
1: Не, ну у каждого свои цели. У кого-то пробежать быстрее, чем в прошлом году. У кого-то...
0: А еще одна цель, это также важная. Я знаю, что многие скажут, ой, так делают только неудачники, но тем не менее я собираюсь в следующем году поехать в Китай на половинку, чтобы отобраться на чемпионат мира по триатлону на Кону. Это вот главная триатлонная гонка. И там, где она зародилась. Это остров Кона на Гавайях.
1: На Гавайях?
0: Да.
1: Я не слышал даже об этом.
0: Да, а вот она есть. Теперь ты знаешь об этом. И я хочу, у меня вот такой путь должен быть. И я это сделаю. Мой тренер сказал, это возможно. Я верю в тебя, Саша.
1: А почему так делают неудачники?
0: Ну, потому что там конкуренции меньше. Чтобы отобраться на чемпионат мира, тебе нужно занять место в категории хотя бы. Первое, второе, третье в своей возрастной. Соответственно, в Китай мало кто поедет из сильных девочек. Они выступают в Европе и там на других гонках. Там меньше, там проще это сделать. Все равно придется поработать, конечно.
1: Понятно. Олесь, ты никогда не стесняешься в выражениях. Да.
0: Нет, не стесняюсь.
1: Все это прекрасно знают. Прилетал ли когда-нибудь тебе из-за этого серьезно?
0: Но меня отстраняли от эфиров, да.
1: Ну, это да.
0: И это самое серьезное, что было.
1: Разговор с охранником. Это все... мы все знаем охранников, да.
0: Ну, они умеют, так сказать, нажать на правильную кнопку, чтобы ты взорвался от эмоций. Не за охранников, за какие-то комментарии в ответ на комментарии. Вот так вот. Комментарии, ответы на комментарии.
1: Это из соцсетей, да, соцсети зло.
0: Нет, соцсети классно, но этот случай меня научил, что нужно, конечно, не все писать, что думаешь.
1: Фильтровать.
0: А я просто много думаю, иногда очень хочу об этом рассказать, и каждый раз теперь через призму того случая, прям месяц просто, все без эфиров.
1: А что ты делал в этом месяце? Я уехала.
0: Нет, я уехала снимать шоу для Винка и Ири «О, спорт, ты жив». По регионам мы показывали, какой спорт в каких городах у нас особенно развит. Классный, добрый проект.
1: Да,
0: целый месяц снимала, ездила.
1: Какой вы тогда выбрали регион?
0: Самый лучший?
1: Да.
0: Я снимала только второй сезон. Ну, Самара у нас, кстати, вот был очень неплохой по своей инфраструктуре. Я запомнила, что Тамбов, в Тамбове вообще ничего не было. У меня вот такое полярное. Самара, Тамбов.
1: Там есть футбол, хоккей, как минимум.
0: Да, есть.
1: Ну да, да, да. Ну и Тамбов один из немногих городов РПЛ, который команда лишилась из-за того, что у них не готов был стадион.
0: Стадиона, да.
1: А когда он был готов, команда уже вылетела.
0: Такая грустная история.
1: Да, удивительно грустная история, но хорошая история, то, что Олеся сегодня пришла к нам. Спасибо тебе большое, что нашла время.
0: Тебе спасибо, супер. Я прям очень положительные эмоции получила от разговора.
1: Да, всем хорошего дня. Да, всем счастливо. Пока.

0: Спортивная.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Давайте без всяких промедлений знакомиться с гостем.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Сегодня в гости к нам пришел Сергей Машнин. Правильно произнес?
4: Да, все правильно. Время верно.
2: Это важно.
4: Да.
2: Это важно. Сергей. Да, вот мы сейчас содержали в секрете вид спорта, которым ты увлекаешься, занимаешься. Ну, давай все же объяснять людям, что же такое флаг-футбол.
4: Флаг-футбол...
2: Да и футбол все-таки флаг-футбол.
4: Флаг-футбол — это футбол, да. Футбол, американский футбол — тоже футбол. Его, в принципе, в Штатах так и называют футбол, без всяких добавлений, что он американский.
2: Ну, естественно.
4: Да, флаг-футбол — дисциплина американского футбола. Играет с тем же самым мячом, но, естественно, по другим правилам. Вот, в свое время зародился, ну, как легендарный, или там, как пишут в Вики, в 40-х годах на американских военно-морских базах. А так как футбол очень популярен в Штатах, ну, и тогда, и сейчас, в него играли военнослужащие. Офицерскому составу очень не нравилось, что они получают много травм, потому что вид спорта, как многие знают, травматичный, тем более тогда не было никаких шлемов защиты. На морских базах уж тем более. Вот. Очень много травм, и запретили играть.
2: Слушай, мне это что-то напоминает. В свое время в Англии запрещали играть в футбол. Потому что народ, учитывая, что тогда это был еще меньше было правил, он был более контактный, и они тоже получали много травм.
4: Ну да, ну тоже футбол, да, опять же. Все, история циклична. Вот. И кто-то, по-моему, там же, помню, есть даже человек, кто конкретно придумал заправлять за пояса военнослужащих два полотенца. Угу. За левый и за правый бок заправляли полотенце, соответственно...
2: Удары смягчались.
4: Ударов не было вообще. Угу. Требовалось сорвать человека полотенце. Угу. То есть человека полотенце срывали с пояса, значит, произошел там текл, да, так называемый, и как бы игра останавливается на том месте, где сорвано полотенце. С течением времени, в, по-моему, 60-е годы или 70-е уже заменили эти все полотенца на пояса, так называемые, и ленточки назвали флагами. Собственно, ага. Отсюда и название флаг-футбол. То есть у каждого флаг-футболиста есть пояс с застежкой, и на двух клипсах у него слева и справа две ленты величиной, по-моему, 5x40. Вот, они в специальных крепежах, специально они крепятся. Вот, и, грубо говоря, вместо контакта происходит срыв флага. Вот такой бесконтактный вид спорта. Ну, бесконтактный он условно, потому что я больше его сравниваю, наверное, по контакту. Ну, что-то похожее на баскетбол или на гандбол. То есть, по сути же, тоже бесконтактный вид спорта. По рукам бить нельзя, по голове бить нельзя. Вот. Но контакт есть, травмы соответствующие тоже есть. Вот. В этом смысле, именно в степени контакта, вот, наверное, эти виды спорта в моей голове похожи
2: так
4: на...
2: Так догонялки.
4: Флаг-футбол. По сути, да. По сути, да. То есть играют на поле...
2: 50 на 25.
4: 50 на 25, это да. Это именно основное поле, плюс по 10 ярдов.
2: Ярды именно, ярд, да. 46 да, на 23 метра.
4: Да. По 10 ярдов это еще плюс зачетные зоны. Это зона тачдауна, так называемая, как и, собственно говоря, в американском футболе. А нужно за, соответственно, 4 попытки пройти первую половину, начинает команда, стартующая с 5 ярдов, то есть нужно пройти 20 за 4 попытки, и потом перейти на половину поля на следующую, где попытки обнуляются, и пройти еще за 4 попытки еще 25 уже ярдов, вот, или с места, собственно говоря, розыгрыша мяча. Вот. Но можно за одну попытку пройти, закинуть бомбу. Да, и человек убегает или получает мяч уже в зоне тачдауна, соответственно, это уже набор очков. Набор очков простой, он похож тоже на американский футбол, естественно, там нет ворот никаких, не надо бить реализации филд-голы. Угу. Вот, то, что с ноги происходит в американском футболе, то есть за тачдаун начисляется 6 очков. Вот, дальше происходит так называемая реализация, она либо с 5 ярдов, вот, до тачдауна, либо с 10 ярдов, соответственно, начисляется либо 1 очко, либо два. Играют обычно в классике одно очко. Соответственно, если, как правило, неуспешная реализация, на следующем тачдауне, если он случается, играют два, чтобы компенсировать разницу, если соперник, в свою очередь, занес свое очко. Ну, то есть вот эти вот уже нюансы по счету решаются уже в процессе игры.
2: Слушай, у меня немножко голова так распухла. Да, чуть-чуть. Кстати, Юлия пишет, это же Зорница. Игра такая, Зорница.
4: Зорница играл в пионерском лагере.
2: Ну, да, мне кажется, оттуда у тебя это все пошло, нет?
4: Нет, я вообще, в принципе, по жизни занимаюсь странным видом спорта.
2: Так, какие еще были?
4: В юности, ну, кроме обычного футбола, я все время занимался 4 года в дюшоре «Спартака», вот в Сокольниках, в Манеже. Mm-hmm. Потом после травмы мне, к сожалению, запретили на таком уровне играть. И там волею судеб я попал в водное поло.
2: О! Да. Так!
4: Да, соответственно, где-то с 12 до 16 лет я занимался водным поло. Очень мне все это дело нравилось. Вот, потом, соответственно, нужно было делать выбор, да, либо идти дальше в поло, либо уже идти в высшее образование. Нас тут в свое время тренер собрал, сказал, парни, вы все молодцы, но жизнь уже взрослая, нужно сделать там выбор.
2: Как... Слушай, не, ну подожди, а что, нельзя было учиться играть, что ли?
4: Ну, тогда как-то не получалось. В общем, да, большинство, естественно, ушло в высшее образование, часть людей осталось играть. Ну, там, по-моему, пара человек из нашей команды. Но было классно, я до сих пор смотрю. Конечно.
2: Ну да, тем более сейчас немножко изменилось. Тут какую-то лигу евразиатскую ввели.
4: Ну, я, как правило, смотрю большие какие-то формы, типа чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийских игр, вот эти вот, когда много всяких сборных. Раньше, конечно, мы, когда юношами были, ездили вот в Олимпийский смотреть, и у нас были бесплатные проходки.
2: Ну, понятно, что.
4: Да, и на чемпионат, соответственно, уже России был. Да, вот мы уже ездили смотреть. Ну, и нас в бассейне тренировались на сборах всякие интересные сборные. Мы играли даже спарринг со Скифом, со взрослым женской командой. Да, ну, нас серьезно вынесли. Девушки в одну калитку, конечно, вынесли, да. Но там мощные такие. Мы против них не очень смотрелись. Но было интересно, я запомнил на всю жизнь, да.
2: Что первый раз слышишь такое, чтобы девчонки выиграли? Хоть в какой-то вид спорта.
4: Ну, вот, а там женщины уже были, то есть там была взрослая
2: команда.
4: Ну,
2: я понимаю, да.
4: Это многократный чемпион
2: России. Скифа, да.
4: Как же, вот, как в мужских, Спартак Лукойл, по-моему, доминировал в свое время.
2: Ну, в свое время было, да. У каждой команды было в свое время доминирование какое-то. Ну, хорошо, да, выбрали высшее образование, стали учиться и так далее. Как вот к этому-то пришли?
4: Занесло как?
2: Да.
4: Да, история на самом деле очень интересная. У меня есть сын. Он как так сложилось, что занимался в основном индивидуальными видами спорта, причем силовыми, то есть там, ну, единоборство имеется в виду. То есть это там был тэквондо, потом была борьба. Вот. Как-то у него коллективных видов спорта как-то не получалось. Футбол не его, баскетбол не его. Ну, как бы там у каждого свой путь и выбор. Uh-huh. А вот, потом так сложилась жизнь, что он получил достаточно тяжелую травму не в спорте, в быту. Вот, и пришлось вот с этими бросковыми ударными видами спорта на тот момент завязать. А он как бы хотел чем-то заниматься. И вроде у нас поколение такое текущее, ну, нужно скорее за ручку привести, чем они сами инициативу проявят. Но тут он как раз удивил. Нагуглил в интернете, что есть недалеко, как оказалось, от дома секция по американскому футболу.
2: Так.
4: Вот. По стечению обстоятельств оказалось, что это тоже «Спартак». Причем это не какой-то там «Спартак», самый назвавшийся «Спартак», а это прям официальный франшизный «Спартак». Вот, а надо сказать, что у нас с обоих сторон, с моей стороны поколение и со стороны супруги тоже поколение, все болеют за «Спартак».
2: Угу.
4: И папа мой, и отец супруги, вот так что мы семейно приученные. Ну и тут как бы он тоже, естественно. А тут еще и тут «Спартак». Ну, в общем, он с мамой поехал.
2: Все срослось.
4: Да, все срослось. Он поехал на первое занятие. Вот. Опять дальше все срослось. Но пока на тот момент в американский футбол он еще пока не дорос. На тот момент нужно было научиться азам. А как сказал метко один мой друг-товарищ, Флаг футбол — это подводящий вид спорта к американскому футболу. То есть в него, как играют не только мальчики, но и девочки. Угу. Вот, женские и как это не юношеские получается.
2: Ну, потому что девушки играют.
4: Девушки и женщины,
2: на Олимпийские игры попадают.
4: Да.
2: Именно вот, девушки должны.
4: Вот
2: играть,
4: у нас в секции вот в детской есть большое количество девочек. Угу. Вот, очень хороший коллектив. Я глубоко благодарен там тренерскому составу. То есть у нас прям там отличная атмосфера. Соответственно, он начал заниматься флаг-футболом, то есть пока без каркасов, без шлемов, без защит, без всего вот этого. Вот, а потом через сколько у нас получается? Через год, когда ему исполнилось 13, уже приобрели ему и каркас, и шлем. Он как бы занимается сейчас параллельно и тем, и другим. Угу. Вот, то есть они, как правило, занимаются флагом, потом, когда уже какие-то намечаются турниры по американскому футболу, они
2: среди детей они сейчас есть?
4: Да.
2: Удивлен.
4: Вот, могу как раз немножко похвастаться. Вот осенью был финал первенства России среди Ю-15. Среди юношей он проходил в Вологде. Вот, и сын в составе команды занял второе место. Угу. То есть у него официальная грамота за подписью Минспорта о том, что он серебряный призер первенства России.
2: Ну, в начале 2000-х это было спартаковское место.
4: Вообще, надо сказать, что центр развития детско-юношеского американского футбола и флаг футбола, он находится, как ни странно, в городе Вологде.
2: Но об этом чуть позже.

0: поэзии в душе.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Сергей Машнин, наш сегодняшний гость, рассказывает сегодня про флаг футбол. Я напоминаю, что это олимпийский теперь вид спорта. И вот вместо того, чтобы, как в американском футболе, заваливать игрока на поле, да, чтобы остановить его в попытке пройти 10, в данной ситуации 20 ярдов, да, там срывают ленточку просто с него, там и контакт становится меньше. Такой лайтовая версия американского футбола некая, да, ну, упрощенная совершенно. Мы начали говорить о том, что вот центр распространения – это Вологда.
3: Да.
2: Как
3: да,
2: туда-то попало все?
3: Детско-юношеского.
2: Просто то, что я знаю в Вологде, в Вологде что только не пытались сделать. Футбол, там вот это вот местное «Динамо», которое во второй лиге «Б» играет со «Спартаком-2», ну, тут не тот уровень, да. В хоккей с мячом пытались туда завести, там топовые матчи проводили – забыли. Хоккей там в области, в Вологодской, в Череповце. И тут, бац, вы мне тут рассказываете, Сергей, что там есть флаг футбол.
3: Да, там...
2: Как так случилось?
3: Ну, есть идейные, вдохновляющие люди. Вот. Глава Федерации детско-юношеского спорта Российской Федерации по американскому футболу, по флаг футболу, который является дисциплиной как раз американского футбола, Никита Шемякин. Вот. Он идейный вдохновитель, в принципе, в Вологде. Там целых в регионе три команды, две находятся в самой Вологде, одна в одном областном центре. Вот, поэтому, да, очень сильные команды, вот, всегда в топе у юношей и детей на всяческих разных соревнованиях. Большим уважением отношусь к этим людям.
2: Ты что, просто удивили сейчас по поводу Вологды, что это, я был в этом городе замечательном, да, помню, там речка, много памятников, холодная зима, баскетбол Вологды-Чувака. Тоже, кстати, закончился проект.
3: Вот мы как раз играли в начале октября, было очень прохладно. Прохладно, в середине, да, да. То есть мы там грели детей, которые в этот момент не играли на поле непосредственно, там одевали все, что можно. Какие-то пледы, еще какие-то вещи.
2: Ну, я все понимаю, Сергей. Да, ребенок стал увлекаться вот этим, нашел себя, это прекрасно. Родители в качестве болельщиков там, ну, частенько бывают там на трибунах. Причем адекватные родители, нет?
3: Да, комьюнити отлично. Я как раз на эту тему буквально вчера вот размышлял, что, ну, я как бы далек, допустим, да, то есть ребенок уж не занимался от там футбола, хоккея детско-юношеского, но как бы интернет полон телеграммы всякими разными историями, когда очень интересно родители на бровке, вот, очень громкие, иногда, может быть, не очень трезвые. Вот, вот это вообще...
2: Очень требовательные.
3: Очень требовательные, да, ко всем, да, к тренерам, к своим детям или к чужим. Вот, здесь вот могу сказать четко, что прям очень дружная комьюнити, вот, родительская и нашей команды, и со многими знакомыми родителями из других уже даже городов и других «Спартаков», которые есть не только в Москве, но и в Подольске, и в Королеве. Вот, тут мы... Даже есть родительские турниры уже.
2: О-о-о. Так вот, расскажите, Сергей. Ну, ребенок, понятно, да? Ребенок начал увлекаться, вы стали смотреть. Хорошо. Вы-то как туда попали? Вас как занесло из водного пола? Выпрыгнули из воды.
3: У меня был даже промежуточный этап тоже странного вида спорта для многих. Это я занимался несколько лет профессионально боулингом.
2: Вот, но это было... Ну, боулинг, ну, хоть все как развлечение знают, что это
3: такое. А тут именно как тоже, почти как олимпийский вид спорта. Очень жду, когда его тоже включат.
2: Ну, там шары же есть
3: программу.
2: Какие-то,
3: нет? Да. Ну, я начал понимать, во что ребенок играет где-то, наверное, спустя полгода. То есть на каком-то из турниров детско-юношеских мы, по-моему, поехали в Тулу. Я начал понимать, что вообще происходит на поле. То есть какие правила. То есть начал у родителей спрашивать, с кем мы там были на бровке.
2: Вот. Они-то понимали, нет?
3: Да, да, да. А там многие же приводят, кто играет сейчас непосредственно в американский футбол за разные клубы в Москве. То есть их несколько, вот, и у нескольких родителей, возле детских детей, родители, действующие игроки в американский футбол, вот, в России. А, то есть они как бы точно в теме. Ну, мне понравилось. Думаю, о, интересно. Вот. И начал как-то летом смотреть, как раз в России сезон, это примерно май-сентябрь, начал смотреть за московским «Спартаком» по американскому футболу. Трансляция есть в интернете.
2: Да, есть.
3: Вот, да. Посетил, по-моему, один или два матча, поняв, как это происходит. Вот, и начал потихонечку переключаться. Мне сказали, российский футбол, конечно, американский прекрасно, но самое главное, конечно, за океаном. Вот там футбол, футбол. Думаю, ладно. Подписался на телеграм-канал, начал смотреть какие-то там подборки. Но сезон еще, у них начинается в сентябре.
2: Да.
3: Вот, заканчивается 9-10 февраля.
2: Феврале, да.
3: Да, будет супербол. Вот. Думаю, интересно. А потом как-то к тренеру подошел, а вот есть что-нибудь для таких, как я? Уже, может быть, не очень там молодого человека, вот, а где-то побегать же можно.
2: Но он говорит, сказал, что вот это надо рулетку носить.
3: Да, да, да, я вот подумаю. Ну, как-то так все это дело немножечко, ну, потому что был не сезон, у них, наоборот, сезон, вот, потому что тренеры команд, они часто либо тренеры в том числе взрослых команд, либо действующие игроки взрослых команд. Вот, они как бы совмещают два рода деятельности. И был прекрасный турнир, который проходит каждый год в Королеве, детско-юношеский. Это самый крупный турнир в России. Он коммерческий.
2: Да?
3: Да, то есть это не под эгидой федерации. Называется Memory Bowl. Вот, он посвящен памяти...
2: Кубок памяти, да.
3: Да, кубок памяти. Он посвящен памяти одного... замечательного спортсмена по американскому футболу, который, к сожалению, рано нас покинул. Вот, проходит он в Королеве, да, уже который год. Съезжается максимальное количество детских и юношеских команд со всей России.
2: Откуда деньги?
3: Ну, вот как-то находят.
2: Просто я вот реально сейчас удивлен.
3: Где-то есть на уровне местных правительств какая-то поддержка в регионах. Не очень большая, потому что, ну, как бы не сильно популярны, вообще не популярны.
2: Да и название не всем нравится.
3: Да, на самом деле с текущих реалиях со словом «американский» все не очень. Когда людям, правда, напоминают, что хоккей канадский, а баскетбол тоже американский. Люди немножко теряются, да. Вот. Но вот есть нюансы, конечно, с этим. Но все равно съезжаются. Съезжаются. Там кто-то где-то с кем-то объединяется. Вот, допустим, звук несколько команд открывает, чуть ли вообще не на одном автобусе там могут приехать. Им это просто проще. Вот. И как-то как раз в 24-й год была прекрасная погода. Первые и вторые сентябрьские выходные, 25 градусов. Мы приехали к 9 утра. Соответственно, там большинство в шортах, футболках. А я как-то вот, ребенок отправился в раздевалку там разминаться, я тоже вышел на поле, там, родители. И как-то автоматически начал там как-то разминаться. Ну, там что-то, ну, просто вот поле, зеленый газон, я там в кроссовках, нужно как-то... Я же в футбол играю.
2: Само пошло.
3: Само пошло, да. И как бы один из родителей спрашивает: «Лёга, а ты не хочешь как бы сам поиграть?» Я говорю: «Вообще-то хочу». О, говорит, а у нас, говорит, следующий вторник, а дело было в субботу, открытые тренировки для новичков.
2: Новичок во сколько лет?
3: А, вот, ну, там набор от 18 до 45 был.
2: Ага, угу.
3: То есть там как бы вот, пожалуйста, так. Любые. Сейчас, ну, так как непопулярные, берут всех, кто хочет, да, и всех, кто как-то может. Вот, я говорю, очень хочу. Он говорит: «Приезжай, тебя с тобой свяжутся». Я говорю: «Отлично». Вот, я приехал, команда называется Capital Sharks. Вот, владельцы команды Capital Group, это вот девелоперы многим известные.
2: Ого!
3: Да,
2: ого!
3: Да.
2: Так.
3: А команда, кстати говоря, уже последние два года занимает именно по американскому футболу двукратные обладатели бронзовых медалей чемпионата России.
2: Так.
3: Вот, вслед за двумя топовыми командами, ну, исторически «Спартак» и «Спартанцы». Вот, в этом году, кстати, по флаг-футболу команда выиграла Кубок России.
2: Uh-huh.
3: Вот, но возвращаюсь к прошлому, да, я приехал, таких, как я, тоже оказалось там несколько человек, и девочки, и мальчики. И мы вот с тех пор очень плотно все занимаемся. Основная масса людей, которые с нами тренируются, это мужчины, которые занимаются американским футболом. Вот. И параллельно с ними на поле мы своим комьюнити занимаемся уже флаг футболом.
2: Yes. У тебя какая позиция на поле?
3: Я в основном играю в защите. То есть давайте вернемся, да, там немножко к правилам и ко всему прочему. То есть играют 5 на 5. В нападении, соответственно, главная звезда и дирижер команды — это квотербек, как в американском футболе, да, он назначает комбинации и как бы раскидывает мячи тем, кто свободен или кому он считает нужным отдать пас. Вот. В защите все намного интереснее, потому что защита всегда не знает, что будет разыгрывать нападение. Это фактически каждый розыгрыш — это как уравнение. То есть нужно понимать, реагировать на то, что изобретут. На движение, да, прочее, да, да, да, да. В защите играть, может быть, в какой-то степени где-то даже интереснее с точки зрения ментальности. Ну, то есть нужно разгадывать это загадки. Вот. То есть, как правило, команда защиты, команда нападения в классике — это разные совершенно люди, которые играют сменами.
2: То есть выходит. То есть, если обороняетесь, вышел один состав.
3: Да, да, да. Понятно, что, допустим, если получается, что в команде меньше 10 человек, как-то миксуются люди, вот, выходят и там, и там. Но в целом, да, я в основном выхожу в защите.
2: Я вижу ваши вопросы, дорогие друзья, наши слушатели, и Сергею мы совсем скоро эти вопросы я задам. Я думаю, что он ответит. У него все нормально с чувством юмора и со всеми остальными делами. Так что никуда не уходите, мы про флаг футбола продолжим наш разговор. Ну, просто любопытно становится, вот честное слово.
4: Стам не закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говоря

0: Привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Сергей Машнин у нас в гостях. Мы говорим о, в первую очередь, о флаг-футболе, вид спорта, который попал в программу Олимпийских игр в 2028 году. Мы с вами его увидим. Я надеюсь, Олимпийские игры будут показывать. Ну и говорим об американском футболе, из которого вот этот самый флаг-футбол вышел. Еще говорим про самого Сергея, как он умудрился туда попасть из водного пола, из там других видов спорта. Сергей, вы все время говорите про «Спартак», и вот Алексей задает вопрос. А если бы секция была ЦСКА, пошли бы?
2: Хороший вопрос. Я или ребенок?
1: Ну, вы ребенок, не знаю, да.
2: Не знаю. У меня была, как раз вернусь в детскую историю.
1: Давай.
2: Как раз, когда я перед тем, как попасть в Сизюшо, Спартак, мне было 8 лет, по-моему. Я не прошел первый отбор. Когда набирали.
1: А тогда еще был отбор.
2: Да, да. Нам выдавали мячик, и вот тренеры смотрели, что мы с ним можем делать. Это, как правило, так все обстояло. Да, то есть это все было бесплатно. А сейчас же за деньги, да, получается?
1: Нет.
2: Тоже бесплатно. Ну, тоже же отбор сейчас же есть.
1: Нет, какой-то. Отбор есть, но там никаких денег. То есть, если ты попадаешь в академию, ты попадаешь туда бесплатно. То есть тебе сразу там выдают все, ты на пособие становишься, там выдают форму, все тебе выдают. А если там, ну, есть коммерческие группы, но они не в самой академии, они отдельно
2: за периметром.
1: Да.
2: Вот. И отец меня отвез в манеж «Динамо».
1: Так.
2: Вот. Где я прошел отбор? И меня брали. На что я сказал папе, что в «Динамо» я не хочу. А будет ли еще попытка в «Спартаке»? Вот, и вторая попытка в «Спартаке» была, и меня взяли. Поэтому, ну, фактически там тест я все-таки волей-неволей прошел.
1: На трушность, как
2: говорят. Да, но если бы не взяли в «Спартаке», ну, не знаю.
1: Ну, что, с детей спрашивать, я думаю, что нет никакого смысла, вот честно.
2: Вот у многих детей как раз есть дилемма, что у них отцы играют в американский футбол не за «Спартак», вот, а тренеры их за «Спартак», и они сами за «Спартак». И иногда как раз вот у меня, вот кто меня позвал, у него Леонид играет за детский, собственно, флаг и «Амфут», а его папа, мой тезка Сергей, играет за «Capital Sharks» в американский футбол. И периодически «Capital Sharks» играет со «Спартаком». Вот, и Леонид, у него дилемма играть, болеть за «Спартак», и в том числе за своих тренеров, либо за папу.
1: Ну, если «Шаркс», то только «Сан-Хосе», никаких «Кэпитал». Так, Игорь спрашивает, появится ли когда-нибудь российский игрок в НФЛ? Есть такая возможность?
2: Были заходы. Был, я сейчас не боюсь ошибиться с именем, помню только фамилию точно. Это Павленко, лучший, возможно, лайнбекер текущий.
1: Если Павленко, то Саша.
2: Да. Нет, не помню. Вот он точно пробовался, он играл в Европе, в Сербии, точно знаю. Он уезжал в Штаты, проходил лагеря. Вот. И вроде бы должен был попасть на уже контракт в НФЛ. Но случилась пандемия, насколько я помню. Я сейчас вот не готов там подписаться на 100%, и он уже не вернулся, собственно, вот он улетел, по-моему, из Штатов в ожидании контракта как раз, и вот это все случилось. На сезоне как раз, получается, с февраля по сентябрь, вот, должны были, вот, уже вроде были с договоренностью. Вот, но, к сожалению, так сложилось, что не складывалось. Но в целом не очень много там иностранцев, честно говоря, потому что, естественно, вся вот эта, весь этот отбор происходит с молодых лет, со школ, с колледжей. Это огромная конкуренция. Там
1: съедят
2: сотни тысяч, если, может быть, миллионы детей, которые соревнуются за место под солнцем.
1: Со школ начиная, да?
2: Да,
1: есть такое. Сергей спрашивает, как флаг-футбол попал на Олимпийские игры?
2: У хозяев, соответственно, это будет в Штатах, в Лос-Анджелесе, есть возможность заявить, как это, не экспериментально, есть какое-то другое слово, но похоже.
1: Показательно.
2: Ну, типа того, да.
1: Демонстрационный, да.
2: Да. Заявить сколько-то видов спорта в программу. какой они хотят видеть в Олимпийских играх. И флаг попал как раз под это дело, потому что в Штатах он набирает огромную популярность, НФЛ это все очень сильно продвигает и спонсирует. Я увидел какую-то безумную цифру вот буквально недавно. В 23-24 году был какой-то всеамериканский чемпионат всех и вся по флагу. Цифры, я не понимаю, как они сделали. 900 с лишним команд.
1: Сколько?
2: 900. 900 команд собрали в одном месте. Я не понимаю, как это можно организовать, честно говоря.
1: 900.
2: Количество полей, судей.
1: Гостиниц, где их
2: вот,
1: разместить?
2: Я не понимаю. Реально написано. Я прям проверил.
1: Обалдеть.
2: Да. Поэтому там очень популярно. Вот. Соответственно, женские и мужские сборные — это там всегда, как это, контендеры. Претенденты на самые высокие медали, и, как правило, это сильнейшие сборные.
1: Ну, для этого они и сделали.
2: На планете, да, да. Но есть, как бы, другие страны, где очень сильно развита и большая конкуренция. Соседняя страна Мексика, соседняя страна Канада, и мужские, и женские сборные. Мексиканцы вообще, мексиканки особенно, это очень сильно играют. В Европе то, что я смотрел, это итальянцы, австрийцы, немцы, англичане.
1: Ну скажи, а наш вариант? Ну как, на зачаточном уровне?
2: Нет. Есть выдающаяся прекрасная женская команда, которая доминирует в России, называется «Зомби». Они очень часто и много ездят на зарубежные турниры, форумы. И очень часто оттуда возвращают золотыми медалями.
1: Ездят на зарубежные?
2: Да. В дружественные нам страны. Вот в Китай, в Эмираты. По-моему, я боюсь сейчас ошибиться с какими-то другими странами. И да, привозят оттуда золото. Причем как бы обыгрывают соперниц самого высокого уровня. То есть это не просто какие-то там кого-то они обыграли, кого не попадя. Нет, супер-пупер конкурентов. Поэтому если вдруг... женская команда, ну, надеюсь, что и мужская, поедут на Олимпийские игры в Лос-Анджелес, то есть интересные шансы не только посмотреть, вот, и поболеть за участие, да, то есть, а и побороться за какие-то места, я надеюсь.
1: Ну да, это было бы супер. Ну, да, если допустят. Командные виды, да. Это же не факт, что это случится, но будем надеяться на это. А куда нам деваться? Возвращаясь, сколько это занимает времени вообще, вот флаг футбол?
2: Но
1: в жизни.
2: В жизни.
1: Есть же еще профессия, работа.
2: Да. На самом деле существенную часть времени занимает. Вот. Но я очень рад, что так случилось, потому что должно быть что-то, кроме работы, и не в обиду будет семье сказано, и семьи.
1: Ну, там семья такая, что ну, там, да, там не да. В обиду.
2: Я, Катя, периодически, да, ребенок со мной тоже ездит на тренировки, ему еще интересно позаниматься со взрослыми. Вот. Я тренируюсь 3 раза в неделю, то есть 2 раза в неделю у нас обычно игровые тренировки по 2 часа. Это манеж как раз «Динамо». Тоже вернулся в манеж «Динамо», да, круг замкнулся, тем не менее. Вот это новопостроенное, очень классное, прямо суперские условия.
1: На Никулина? Ну, на улице Никулина, да?
2: Да, получается там. Да. Вот, ну, вот за ВТБ-арены туда, направо. И у нас есть еще легкоатлетическая тренировка, потому что флаг-футбол, конечно, это про резкость, это про смену движения, про бег, про реакцию. Ну, больше, наверное, даже там про молодость, потому что, конечно, с возрастом.
1: Говорит, человек, который потяжелее. Седые волосы на голове, да, про молодость все это.
2: Ну, интересно, все равно, да. То есть, ну да, то есть, получается, нужно с работы доехать там тренироваться, приехать домой отоспаться. Ну, нахожу в себе энергию и время.
1: Ну, понятно. Супруга смотрит твой матч или только вот сына смотрит?
2: Ну, она... Нет, с сыном она и со мной иногда бывает, и без меня даже, ездит на соревнования в Москве, в области или за пределами. Допустим, она вот ездила без меня, с ним ездила на последнее первенство России по флагфутболу в мае вот этого прошлого уже года. Вот, то есть она в теме. То есть она знает там правила, она понимает, что происходит на поле. Вот, а так как мы с ребенком часто смотрим по телевизору НФЛ, американский футбол, и периодически там флаг, она тоже иногда там подвисает. Не могу сказать, что она прям погружена.
1: А флаг тоже показывает,
2: да,
1: что ли?
2: Да, да.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Удивительно. Удивительно!
2: Нет, все российские соревнования и детские тоже показывают, больше того скажу, комментируют. Ну, комментируют, да, опять же...
1: То есть есть еще и комментаторы?
2: Есть, да, вольные. Но это те, кто играет, как правило. То есть, условно говоря, человек сейчас отыграл свой там кусок игры, вот, и потом удалился с микрофоном к камере комментировать своих друзей, коллег по спорту.
1: Это большое количество людей с подвешенным языком, что ли?
2: Да.
1: Нет.
2: У всех, конечно, он повешен немножко по-разному, но, конечно, смотреть с интершумом и с комментатором флаг намного интереснее. То есть другое немножко восприятие.
1: С ума сойти. Ну, слушайте, да, я тут все новые и новые какие-то открытия для себя делаю. У нас еще есть несколько минут, чтобы поговорить с Сергеем. Присылайте еще, если есть у вас остались какие-то вопросы. Да, и обязательно Сергей ответит. Ну, у нас осталось еще буквально там несколько минут.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы. Плюс 7 495 925 3317.
3: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
4: У вас вопросов не обнаружилось, у меня еще остались. Сергей, я знаю, что ваша супруга писатель.
5: Да.
4: А что она такое пишет? Да, и пишет ли что-нибудь вот про это? Вплетает? Потому что я объясню, я прочитал, я сейчас, к сожалению, да, к своему стыду не помню название той книги, как раз про американский футбол она была, да, и как раз там была криминальная история про тренера, игрока там, но все, и все как раз про школьную команду, да, когда все это начиналось, развивалось там и так далее. Про жителей какого-то маленького городка, где все знали друг друга и все болели за свою школьную команду по американскому футболу там, и так далее. Про что пишет ваша супруга?
5: Супруга пишет в жанре true crime, это детектив. Mm-hmm. Это про
4: настоящий детектив.
5: Да, да, да. Ну, то есть это вот наша действительная, как наша реальность текущая, то есть это вот современность. Современность, да, действие происходит в Москве. И там, главный герой уезжал там все время в Питер, но в основном это в Москве, да. У нее вышло уже в авторской серии две книги. Отзывы прекрасные. Вот, соответственно, как бы уже даже будут доп. Уже есть и будут доп. Тиражи.
4: Прекрасно. Вот. Вообще супер. Надо будет почитать. Хорошо, да.
5: Но не вплетает пока.
4: Не вплетает?
5: Пока нет. Пока нет. Не знаю, какие у нее творческие планы. У нее есть задумки уже на несколько книг вперед. Может быть, я не вмешиваюсь.
4: Ну, может быть, это да. Правда. Лучше вообще не вмешиваться.
5: Да.
4: Я знаю, что вы умудряетесь, успеваете, да, участвовать в каких-то мероприятиях с своим любимым клубом. Играете в «Что, где, когда», там квизы какие-то проходите, да, там... Насколько вам все это интересно?
5: Очень интересно. То есть на что, ну, ЧГК, «Что, где, когда» и на квизы мы, Кать, приезжаем вместе с супругой.
4: Угу.
5: Вот. Поэтому...
4: С ее детективным мышлением.
5: Ну, да, да, да. В том числе. В том числе, да. Ей очень интересно. Но мы друг друга знаем уже там много там десятков лет. Я вообще хочу сказать, так, возвращаясь к романтической истории, что я супруге сделал, тогда еще не супруге, предложение на выезде. Мы ездили на Челси Спартак.
4: Да, в Лондон?
5: Да, да.
4: Гол и... Никиты Баженова?
5: Да, совершенно верно. Предложение супруги я сделал в Оксфорде в небольшом ресторанчике.
4: А я думал, на 11-й минуте матча на трибуне гостевой, нет?
5: Нет, нет, нет.
4: После гола Никиты.
5: Была у нас такая история, да.
4: Ну, круто. То есть она тоже ездила на выезд?
5: Да, да.
4: Удивительная история. Удивительная история. А самый памятный какой матч? Не важно, какой вид спорта, хоть водное поло. Потому что я был в Черногории, там, я не знаю, по местному каналу, по главному, по первому, можно сказать, каналу гоняет водное поло.
5: Ну, в Югославии всегда поло было в топе. Наверное, я так... Ну, наверное, два. Это «Спартак», «Реал» 2-1.
4: Ну, 98-й год.
5: Да. Вот. И, наверное, «Спартак», «Арсенал» 4-1.
4: Это 2001.
5: Да, это вот 2000, в декабре, такое, да, да. Когда было минус 10, если не больше, я помню, что я очень замерз.
4: На трибуне был.
5: Да, да, да, да. На обоих, на всех матчах был на трибуне. Вот. А по телевизору, наверное, вот как раз вот на последнем квизе показывали отрывки. Я смотрел с отцом «Реал Спартак» с действующим. По-моему, тогда обладателем Кубка Чемпионов, если не ошибаюсь.
4: 91-й год.
5: Да, да, да. Когда «Спартак» обыграл 3-1 Мадрид на его поле. Вот это я прям очень хорошо помню, как мы с отцом это смотрим. Вот прям был. Понятно. Было очень эмоционально.
4: Ну да. Да. Хотя как раз после 7-й минуты начиналось все не очень эмоционально.
5: Не очень, да. Да.
4: Эмоционально, да. Но в какую-то другую сторону. Ну, понятно. Сейчас у «Спартака» футбольного новый тренер. Главное, что думаете про него?
5: Пока ничего не думаю.
4: Вообще?
5: Но,
4: какой-то мужик пришел, как говорит наш
5: общий знакомый. Да, непонятно, ну, кто это. Нет, то, что Пафос как бы там хорошо себя проявил в последнее время.
4: Это кипрёцкий клуб,
5: да, который тренировал. Вот, в Лиге чемпионов. Вот. Я, по-моему, они, Катя, по-моему, прошли «Цервену звезду», если я не ошибаюсь, да, в отборочном, да, этапе. Вот я помню, да. Хотя «Цервена» всегда как бы последние годы заходит. Тут,
4: заходил, тут, да,
5: да. Да, поэтому, ну, наверное, что-то человек умеет. Вопрос к нашим там российским реалиям, это уже, наверное, отдельный вопрос.
4: То есть от футболистов вы уже ничего не ждете?
5: Тренер нужен. Без тренера нельзя.
4: Никак.
5: Да. Ну вот, мадридский Реал.
4: Да, опять же,
5: возвращаясь к мадридскому Реалу.
4: Мадридский Реал вот, все показал.
5: Вот, да, поэтому...
4: Убрали тренера, да, поставили Арбело, сыграли, проиграли Альбасеты, да?
5: Да, да. Поэтому, не знаю. Всегда, конечно, хочется надеяться на лучшее. Хочется надеяться на лучшее.
4: Сергей, планы какие? Цели, может, планы?
5: Есть, да. То есть, ну, дальше заниматься тем, чем занимаюсь.

0: интересно решать разные задачи. Кстати говоря, тот же самый там американский футбол входит в книгу рекордов Гиннесса как самый сложный вид спорта.
1: Самое большое количество комбинаций.
0: Комбинации, правил и всего прочего. То есть даже нанимают тренеров по, как это, мнемонике, или правильно, запоминанию комбинаций. То есть каждый вот этот вот человек в команде должен знать там десятки комбинаций.
1: А там же пишет квотербек там себе на этом, на рукаве.
0: Да, где-то. Но в защите ты должен понимать, что ты играешь. Там никто ничего не пишет.
1: В защите нет.
0: Там тоже есть главный квотербек, он же центральный лайнбекер, который сообщает своим коллегам по команде, хотя играет тоже 11 на 11, хотя многие не знают. Вот. Что же мы в этот раз будем играть против вот этих вот людей напротив?
1: Да, это очень любопытная история.
0: То
1: да.
0: есть мне вот это вот очень интересно. Разные схемы, тактики и так далее. Я думаю, Катя тоже все надумал недавно. Вот непаханное поле для многим известного Лукомского по тактике. Там можно развернуться очень сильно.
1: Сергей, спасибо большое, что нашел время прийти.
0: Вам спасибо, что позвали, да.
1: Да, всем хорошего дня, всем пока.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта», и мы ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. Приветствуем вас.
2: Да, всем привет.
1: Леш, как твои дела? Куда-нибудь хочешь в тепло опять поехать?
2: Конечно, когда зима, прохладненько, да, всегда хочется куда-нибудь потеплее.
1: Ну, я тебе сегодня предлагаю оригинальный маршрут, потому что это не просто тепло, это скорее интересно, а не тепло. Поехали-ка с тобой в Гавану.
2: На Кубу?
1: На Кубу, да.
2: 12 часов лететь?
1: 11 с половиной. Ну ладно тебе, ты уже в Мексику летал со мной, и нормально все прошло. Давай-ка теперь еще раз через Атлантику махнем.
2: Ну это совсем далеко.
1: Ну и что? Ты мне, кстати, можешь многое рассказать. Я-то многого не знаю, там же наследие Советского Союза на Кубе. Ты как опытный мой партнер мне расскажешь что-нибудь.
2: Уговорила.
1: Так вот, мы собираемся на Кубу, но прежде чем полететь туда, нам нужно знать, что...
2: Что кубинцы очень хитрые люди.
1: Подожди.
2: И когда там была вот эта вот история со всеми этими ПЦР-тестами, рассказывают туристы, сам я на себе этого еще не ощутил, потому что на Кубе не был, да, что кубинцы делали специально положительные тесты, и люди выплачивали свои страховки, чтобы лечиться там, на Кубе. Но это только по рассказам. Сам я этого точно не знаю.
1: По поводу страховки. Во-первых, обязательно нужно оформить медицинскую страховку. И не потому, что сейчас такие времена, а вообще это нужно делать всегда, выезжая куда-либо за границу. Просто на Кубе, особенно в туристических местах, очень хорошая медицина. Уровень медицины просто шикарный. Я сама столкнулась с этим. Конечно, вам не советую сталкиваться. Тем не менее... Анализ крови, 15 минут, и все готово. Хорошая, приятная клиника с англоговорящими врачами.
2: Кровь была не твоя.
1: Что-что?
2: Просто кровь была не твоя.
1: Она, кстати, была не моя. Я была удивлена, если честно, уровнем медицинского обслуживания, поэтому делайте медстраховку и ничего не бойтесь. Это что касается перестраховочных мероприятий. Самое главное, что надо знать, что виза не нужна. Если вы летите туда на срок менее 90 дней, вам не нужна виза. И с недавних пор, с конца января, для въезжающих из России отменены и прививочный сертификат, и отрицательный ПЦР-тест. Но правила могут измениться, поэтому их всегда нужно уточнять.
2: Тогда надо успеть.
1: Вот я поэтому
2: побежали!
1: Тебя туда и тащу. Авиабилеты, к сожалению, как всегда, у нас дешевыми не будут. Почти что 70 тысяч на одного придется выложить. Ну, а что делать? И разница во времени, не забывайте, 8 часов. У нас день, а у них еще утро этого дня. Да, кстати, целая история про валюту, я постараюсь покороче. Кубинская песо.
2: Совсем не ценится.
1: Это примерно чуть больше 3 рублей. Но еще официально... Лучше расплачиваться евро. Точнее, не лучше, а можно расплачиваться евро, которое стоит 27 песо. Это официальный курс, а неофициальный курс на черных рынках. Почти 90 песо. То есть менять где-нибудь в банке не надо.
2: Точно евро, не доллар.
1: Вот именно, что евро. Сейчас я про доллар скажу. Надо зайти в бар и там поменять. По более выгодному курсу, который в 3 раза выгодней. По поводу долларов. Доллары официально не приветствуются, даже, наверное, неофициально не разрешены, но ими все равно все пользуются и расплачиваются. И выгоднее будет, конечно же, вам, если у вас есть доллары, если вы договоритесь с каким-нибудь таксистом, расплатиться долларами. Либо поменять, опять же, повторюсь, по черному курсу неофициальному и расплачиваться песо.
2: Давай, побежали быстрее.
1: Хорошо, побежали быстрее, бежим.
2: Жарко здесь.
1: Да, климат тропический, но здесь дует постоянный ветер, поэтому около побережья, на побережье достаточно комфортно переносится. Но ты чувствуешь нет изнуряющей жары? Потому что в январе средняя температура 22, это в августе она 28.
2: И что, тебе в 22 тебе не жарко?
1: Мне холодно в 22. Вот я тебе честно
2: кошмар
1: скажу.
2: Какой-то.
1: Мне все, что
2: я уже вспотел.
1: Мне все, что меньше 25, мне очень так вот некомфортно. Мне хочется или одеться, или чтобы было потеплее. Ну, а вода плюс 24, кстати, в январе. А вот в августе вода все 28.
2: Как добираться-то будем?
1: Ну, от аэропорта Гаваны всего лишь 18 километров до города. И мы можем сесть на автобус за полевро или на такси за 20 евро. Кстати, по поводу машины, это вообще целая отдельная история.
2: Ты вот это видишь, да?
1: Что конкретно?
2: Я просто вернулся в 80-е годы.
1: Я не могу вернуться в 80-е, наверное.
2: Смотри, это копейка едет.
1: Да, Жигули.
2: Она старше меня.
1: Жигули, москвичи. И весь советский автопром здесь представлен, да.
2: За нами ЛАЗ приехал настоящий. Львовского автобусного завода.
1: Нет, я предлагаю все-таки поехать на какой-нибудь американской машинке. Их здесь тоже хватает.
2: Так, забросила чемодан в ЛАЗ. Заходишь в первую дверь и погнали.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Ну, вот мы с тобой едем. И едем, и что-то мне не очень удобно.
2: Ехать. Ну, это же лаз, ты думала. А вот люди так на работу раньше ездили.
1: А ты заметь, в каком состоянии вообще машины? Ты видишь, что они все достаточно, хоть и давнишние, но выглядят они хорошо, и все они едут.
2: Потому что запчасти из Советского Союза достаточно долго еще сюда поставлялись, это правда.
1: Да-да, и главное, что владельцы своей машины холят, лелеют, всячески придумывают что-то, если вдруг запчастей они достать не могут. И они у них все, у всех на ходу, потому что отчасти это единственный кормилец в семье, это вот машина.
2: А я просто напоминаю, да, что мы здесь на Кубе не просто так, чтобы посмотреть, отдохнуть. Нет, мы расскажем вам о том, какими видами спорта здесь на Кубе занимаются, да, и какие достижения у нее в этом спорте есть.
1: Сейчас мы с вами привыкли к тому, что везде есть интернет, хороший, стабильный. А вот это не про Кубу, по крайней мере, еще... пару-тройку лет назад я столкнулась с такой ситуацией, что в курортной зоне, где большое количество хороших отелей, интернет только по карточкам. Внимание, карточки покупаются на ресепшн отеля, но они иногда заканчиваются. Когда эти карточки заканчиваются, интернета нет. А карточки закончились, и их может не быть несколько дней.
2: Прекрасное время.
1: Через несколько дней карточки появляются, и за ними выстраивается очередь. Ну, часа, наверное, полтора. Потом, наконец-то, ты покупаешь эту карточку, и у тебя есть интернет.
2: Я бы вообще не покупал никаких карточек, никакого интернета. О, смотри, ресторан СССР. Обязательно сюда заглянем. Что?
1: Надо кубинское что-то. Подожди, мы к ресторанам вернемся. Нам нужно с тобой заселиться.
2: Я уже есть хочу.
1: Да подожди, Суй, то тебе жарко, то ты есть хочешь. Как с тобой путешествовать? Ты какой-то прихотливый.
2: Со мной хорошо.
1: Нам нужно с тобой заселиться, правда?
2: Так, тут есть гостиница?
1: Есть гостиница. Кстати, распространено очень сдача жилья через сервисы от собственника. И, пожалуй, это один из способов с самым большим выбором. И я предлагаю им воспользоваться, и мы с тобой заплатим от 1000 от полутора примерно в сутки. Это вот за один номер. То есть за два
2: евро?
1: Номера. Нет, рублей на наши деньги. Ты что? Куба – бедная страна.
2: Ну.
1: Они все нищие, по большому счету.
2: Но зато они добрые.
1: Вообще на развитие Кубы, в том числе ее культуры, очень повлияли испанцы, которые сюда приплыли.
2: А было бы странно. Язык здесь не испанский случайно?
1: Случайно. Точнее, не случайно. Так вот, испанцы повлияли на все, и на кухню, и на культуру, и, соответственно, на архитектуру. Я напомню, что Куба находилась под властью Испании аж до 1898 года, а потом и Америка пыталась ее отжать, но у них ничего не вышло. Но повлиять они тоже на нее успели, в том числе и в спорте. Это я про Америку сейчас.
2: Куда мы идем-то?
1: Мы с тобой пойдем сначала в исторический центр города, в Старую Гавану. Она в 1984 году была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там до 1000, по-моему, объектов, которые вот в этом историческом старом центре Гаваны заслуживают внимания.
2: Слушай, мне кажется, сюда только американцы ходят смотреть, как жили раньше в Советском Союзе.
1: Мы не зря с тобой сюда приехали, потому что это не просто курорт, где красивые пляжи и тепло. Здесь очень колоритно. Вот ты знаешь, даже люди, которые... очень любят дотошно изучать все достопримечательности, здесь не нужно прям этого делать досконально. Здесь нужно просто ходить гулять, смотреть на те же самые здания, на машины, и просто смотреть на людей. И вот эту вот атмосферу, этот колорит впитывать, потому что здесь такие совершенно разные люди попадаются. Кто-то очень экстравагантно одет, где-то какие-то уличные танцоры.
2: Так это тебе, потому что я во всем этом жил. Только это не Куба была, а Советский Союз.
1: Все равно от Советского Союза Куба отличается. Если здесь советские...
2: Погодой.
1: Если советские машины здесь ездят, это не значит, что прям...
2: Ну вот посмотри вот на эти
1: можно
2: дома.
1: Можно поставить знак равенства.
2: Вот эти все дома как будто бы построены по кальке, да?
1: Ну, это больше, наверное, уже если подальше от центра. А в центре здесь именно и отголоски испанской архитектуры, и вот такие пастельные оттенки. Здесь просто колоритно, здесь просто интересно... именно походить, побродить, посмотреть. Ну, тебе
2: понятно.
1: Что, не нравится, что ли? Или ты,
2: с
1: или...
2: кем я поехал?
1: Что значит с кем? Не с кем, а куда? Не нравится опять тебе ничего? Значит, поедем с тобой в Варадеро. Только подожди, надо еще погулять. Вот смотри, мы с тобой вышли на бульвар Прадо. Это вот как, например, в Москве Арбат или в Питере Невский. Вот смотри, какая красивая широкая улица. Вот какие деревья огромные просто.
2: То есть мы приехали, летели 12 часов... чтобы посмотреть на большое дерево, да? Я правильно понимаю тебя?
1: Нет, неправильно. Это только часть программы. Вот мы с тобой выходим к Капитолию. Ты видишь, что он похож на тот самый Капитолий, который в Вашингтоне? Но только он даже, по-моему, побольше немножко.
2: Я не был в Вашингтоне, мне не интересно.
1: Где твоя любознательность? Куда она делась? Ну, ты же знаешь, как выглядит Капитолий в Вашингтоне?
2: Да, конечно.
1: Вот.
2: Вижу, да, только потрепан он сильно. Понятно, что все эти революции и так далее, и вообще погода здесь не щадит никого, но тем не менее.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин и Юлия Сапегина. Мы находимся в Гаване и гуляем по улицам и рассматриваем здания.
2: Ты обещала в какую-то Вородеру.
1: Подожди, Вородера, ну подожди. У нас еще с тобой есть прекрасная крепость Эль-Морро.
2: Смерть, что ли?
1: Ну, это одна из самых заметных достопримечательностей. Это вообще символ Гаваны. Она находится в новой части города, отделенной от старой проливом. А название означает «возвышенность». Холм.
2: Вовсе нет.
1: Вовсе не смерть.
2: Да, возвышенная смерть.
1: А, кстати, а ты знаешь, что здесь есть дом-музей Эрнеста Хемингуэя? Но мы с тобой туда не пойдем, потому что ты меня совсем достанешь своим нытьем. Мы с тобой пойдем гулять по набережной Маликон. Это длиннющая набережная в 7 километров, и вот мы по ней с тобой пойдем гулять и увидим много памятников. Как ты думаешь, кому эти памятники?
2: Эрнесту Хемингуэю.
1: Нет, не только. Они, эти
2: памятники... Двум братьям. Фиделю и Раулю,
1: вот,
2: Кастро,
1: вот,
2: вот Рус.
1: Вот это ближе.
2: А, кстати, ты мне можешь объяснить, почему Фидель Кастро, Рус?
1: Нет, не могу.
2: И я не могу. Вот мы над этим смеялись в школе.
1: Я тебе могу объяснить, почему здесь очень много памятников освободителей и людей, которые боролись за независимость,
2: потому что больше
1: за свободу
2: поставить.
1: Кубы. Потому что они и были главными. И на них все... можно сказать, молились, равнялись, потому что все время Куба стремилась к независимости и к свободе. Не зря же называют остров свободы.
2: Ну, независимость и свобода, да, но при них была на Кубе жуткая нищета. Хотя говорят, что при этом кубинцы все равно были счастливы.
1: Леш, а сейчас ничего не поменялось? Ты думаешь, намного кубинцы сейчас стали лучше жить?
2: Нет, не лучше, я же вижу.
1: Ну, может быть, на чуть-чуть совсем получше, но по большому счету...
2: Они просто стали жить по-другому. Насчет получше я не уверен.
1: Им Лады все равно завозят, понимаешь? Лады наши.
2: Да, и это неплохо.
1: Нет, возможно, да, возможно, не в этом счастье. И тем не менее, идем дальше. Ну, ты, конечно же, откажешься идти на кладбище имени Христофора Колумба.
2: Конечно, откажусь.
1: Ну, пойдем прогуляемся.
2: На кладбище?
1: Да.
2: Да ты с ума сошла, иди одна.
1: На самом деле, не, ну я хочу с тобой сходить. Это на самом деле является серьезной такой достопримечательностью, которая стоит посещения, занимает почти 60 гектар. Гектаров площади. И здесь, кстати, похоронены знаменитые политики, деятели культуры и спорта. И здесь
2: Фидель Кастро здесь?
1: Нет, здесь великий шахматист Рауль Капабланку лежит где-то там.
2: Ну и что, будем искать на 60
1: Пойдем?
2: Гектарах его, да?
1: Ну то есть я тебя не уговорю, да, сюда пойти?
2: Нет, не зайду.
1: Ладно, ну тогда нам остается с тобой поймать, наверное, такси.
2: Вот, тут и... такси есть.
1: Ну, такси, знаешь, как это называется? Ты подходишь к какой-нибудь понравившейся машине.
2: И говоришь, такси?
1: И говоришь, мне надо в Вородеро.
2: Поедем?
1: Поедем. Говоришь, поедем.
2: По-русски. И он тебя, поедем.
1: Нет.
2: Нет?
1: Я таких не встречала здесь. Но, ага, если я буду с тобой, нам обязательно такой попадется, я поняла. И мы поедем. Значит, это будет все нам стоить примерно 100 евро.
2: Но... Ого!
1: Да, ты как хотел, 140 километров ехать, 2 часа. Кстати, мы можем в кабриолете поехать, ты тоже их очень много. Но здесь...
2: А есть безлошадные кареты?
1: Это и есть безлошадная карета.
2: Так.
1: Вот мы с тобой поедем, мы можем сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь в Вородеро. Вот. Будет замечательно все. Как раз сейчас нет такого палящего солнца. Мы подзагорим чуть-чуть, ветерочек будет обдувать прекрасно.
2: Мне кажется, ты уже загорел.
1: И что, больше не нужно?
2: Не знаю.
1: А я говорю, что нужно.
2: Поехали.
1: Поехали. Ну что, за 100 евро договариваемся?
2: Да, ты платишь.
1: Нормально. Нет, пополам. Вот, смотри, подходящее. Все, я договорилась. Поехали, едем.
2: Лошадь привязали позади кареты, нет?
1: Ты кричат, это лошадь.
2: Ты не смотрел классический мультфильм «80 дней вокруг света»?
1: Ты то фильм смотрел, то мультфильм ты смотрел.
2: Да я все
1: а
2: смотрел в детстве.
1: А книжку ты не читал. Вот.
2: Я все смотрел в детстве.
1: У меня
2: да.
1: другое было детство
2: Понятно,
1: немножко.
2: Понятно, что у тебя детство Чуть-чуть. Планшетное.
1: Нет, еще. Ты слишком меня записал в какой-то детский сад. Ну, подожди, мы с тобой едем в Вородеро.
2: Да. Зачем?
1: Зачем? Море.
2: Вот оно что. Может, океан или это море?
1: А, кстати, ты молодец.
2: Да я-то знаю.
1: Куба. На юге у нас Карибское море, на северо-западе Мексиканский залив, и большая часть Кубы все-таки выходит на Атлантический океан. Поэтому скорее это Атлантика, то есть ты правильно сказал, что это океан. Купаться пойдем?
2: А то.
1: Ты же скажешь, не пойду я купаться, я боюсь акул, как всегда.
2: Тут нет акул, наверное.
1: Как и везде, собственно говоря, почти их тут нет. Ну, и так как сейчас январь, прохладненько будет, поэтому надо быть к этому морально готовыми.
2: Слушай, если океан, если море, я готов купаться в любую погоду.
1: Смотри, какие волны вон, и чайки. Не боишься волн?
2: Чаек я боюсь больше.
1: А я наоборот.
2: Но когда есть волны, чайки не страшны. Можно все с себя смыть. Все, мы пошли купаться, да, и уже потом... Потом пойдем и наконец-то поедим.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной. И мы притащили вас, и сами притащились, на Кубу.
2: Мы никого не тащили, во всяком случае я.
1: Я это сделала.
2: Могли не ехать никуда.
1: Я сделала это, Леша, с тобой. Из Гаваны мы переехали в Варадеро, немножечко там освежились, искупались. И теперь уже слезно молит меня мой друг Алексей Золин пойти кушать.
2: Ну да, и плавки должны высохнуть еще.
1: Пока сохнут твои плавки, я тебе расскажу, что кухня на Кубе в основном креольская, но частично испанская и африканская, так как эти культуры оказывали влияние на Кубу. И основные составляющие в ней – курица и свинина, твоя любимая.
2: Я не люблю свинину.
1: Ну, ты ее любишь, может быть, не кушать. Так вот, по поводу кафе в Гаване и вообще на Кубе.
2: Я тебе говорил, есть ресторан СССР.
1: Какие-то ты мне прям трафаретные вещи предлагаешь. Давай что-нибудь интересное найдем. Вот.
2: Давай.
1: Не потому что СССР, а потому
2: пожрем что... тростник сахарный местный.
1: Да что ж ты как выражаешься, ты как, я не знаю...
2: Что?
1: Вообще, хорошее кафе в Гаване или на Кубе, даже в курортной зоне, это всегда практически целый квест. Кафе в классическом понимании здесь нет. Здесь либо столовки-забегаловки для местных, либо это уже идет прям курортная зона и какие-то более такие серьезные вещи, ориентированные на туристов, приезжающих сюда именно отдыхать. Поэтому мы
2: с тобой... То есть ты имеешь в виду там дорого?
1: Ну, мы с тобой пойдем в забегаловку.
2: Чтобы... Понятно.
1: Нет, нет, непонятно.
2: Да понятно.
1: Мы с тобой должны пропустить через себя вот этот вот дух этой Кубы.
2: Значит, то есть мы там дух только будем пропускать, еды там нет?
1: Должны мы найти еду с тобой. Во-первых, самое известное национальное блюдо – это густой суп, который называется ахиако. Ну, давай, шути как-нибудь.
2: Да я примерно представлял, что будет где-то так и называться.
1: И он состоит из свинины, опять же.
2: Ахи-охи.
1: С овощами и разными специями. Да, кстати, по поводу ресторанов, которые ориентированы на более искушенного потребителя, обязательно морепродукты. Там присутствуют лангусты, мясо и...
2: Да все дорого.
1: Мясо, яйца черепахи, а также крокодилье и мясо даже. Но раз нам с тобой дорого, мы берем что-нибудь попроще. Например, паэлью, только здесь паэлья без морепродуктов, а туда, например, курица просто добавлена. То есть рис с курицей мы берем, понимаешь?
2: Да.
1: И это нормально здесь.
2: Да здесь они вообще кур только, по-моему, едят.
1: Кстати, ты любишь кофе?
2: Ну, я пью кофе, когда давления нет.
1: Ты любишь... У тебя проблемы с давлением?
2: Нет у меня проблем. Иногда бывает давление.
1: Понятно. А ты любишь сладкий кофе?
2: Нет, я уже давно с сахаром не пью.
1: А вот нам с тобой будет проблемно найти нормальный кофе, хороший, на Кубе без сахара, потому что они мало того, что варят здесь крепкий кофе, просто крепчайший, так они его еще все время делают сладким. И если даже их попросить сделать не сладкий... Он все равно будет сладкий. Ну, вот такие они, эти кубинцы.
2: Они из тростника делают кофе.
1: Да что ж ты к этому тростнику-то привязался-то опять?
2: Ну, потому что тут делать, если не собирать сахарный тростник? Больше
1: ты хочешь
2: ничего.
1: Пойти пособирать сахарный тростник?
2: Нет,
1: и заработать
2: не хочу,
1: на
2: потому
1: кофе?
2: Что это очень дешево.
1: Я тебе предлагаю купаться, отдыхать, он все про тростник мне.
2: Нет, я ем.
1: А еще надо обязательно попробовать тостоны. Как ты думаешь, что это такое?
2: Тостоны?
1: Тостоны.
2: Не знаю, это те же пистоны, только тостоны.
1: Только с тостом. Это дважды обжаренные кусочки платана.
2: Так. Что смешного? Платан и платан.
1: Платана – это разновидность банана.
2: Ну, жареный банан, я приехал за 12 часов. Летел банан поесть.
1: Ну, какой же ты зануда со своими...
2: Жареный.
1: Будешь мне все время припоминать. Теперь эти 12 часов. Да, это как раз жареные бананы.
2: 24.
1: И они когда жарятся, они становятся похожи на картофельные чипсы. Так вот, это классическая закуска. Они похожи на чипсы, вот на хрустящие. Их подают с листьями салата, с сыром, с различными соусами. Ну что, ты будешь это пробовать? Или только рис с курицей?
2: Я ахи-охи буду.
1: Кстати, предлагаю тебе еще суп, который называется ла кальдоса. Он из мяса цыпленка, сладкого картофеля, ветчины, орегано и овощей. Еще это все это тушит в глиняном горшочке. Может, это?
2: Ты пока себе выбираешь, я уже ахи-охи ем спокойно, приклебываю.
1: Нет, я еще ничего не выбрала. О, я, наверное, буду вот что. Конгри. Это блюдо из белого риса и цветной фасоли. Но это если кто-то на диете сидит.
2: Что-то на лице Юли не написано восторга.
1: Да. Кстати, тут очень любят к любому блюду подкладывать банан. Как десерт, в качестве десерта. Ну и, конечно же, как можно приехать на Кубу и не попробовать ром, местный кубинский ром.
2: Либо... Как я это блестяще сейчас сделаю. Не попробую местный кубинский ром.
1: Я за тебя попробую и за себя.
2: Подтаскай тебя потом по всему Варадеро.
1: Не надо меня таскать. Я сама могу пойти, я же немножко совсем. А еще, надо попробовать обязательно сигары покурить немножко. Ты как?
2: Я вот... Конечно, нет.
1: Нет, я пробовала. Это больше какой-то как ритуал, наверное. Вот, ну, для меня лично удовольствие сомнительное. Но вот просто попробовать...
2: Только, я могу попробовать. Только знайте, если вы потом захотите их увезти с собой, да, старайтесь сигары не складывать в какую-то одну коробку. Вашу коробку эту достанут, и все сигары вам поломают. А просто раскидайте все по сумке. Отдельно сигары ваши никто выуживать из сумки не будет, и ломать тоже.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. И мы с вами на Кубе. Мы уже походили, погуляли по Гаване. Съездили, искупались в Варадеро. Покушали, наконец-то. Я надеюсь, теперь ты доволен. Все хорошо. Ты не будешь ныть? Все нормально?
2: Ахи-охи прошли.
1: Вот, прекрасно.
2: Не очень хорошо.
1: Давай мы с тобой забудем про ахи-охи и приступим к спорту.
2: Наконец-то.
1: Самые популярные виды спорта на Кубе какие, Леша?
2: Здесь нет популярных видов спорта.
1: Есть, здесь есть популярные виды спорта. Их три самых популярных вида спорта.
2: Нет здесь популярных видов спорта.
1: Докажи мне, почему их нет.
2: Ну, вообще, что можно сказать? Конечно, если говорить о занятиях спортом, то самый популярный вид спорта – это волейбол. А по одной простой причине – он доступен, он важен, и достижения национальных сборных здесь, ну, просто великолепны. Женская волейбольная сборная Кубы выиграла 3 золотых олимпийских медали в 92-м, 96-м, 2000-м годах, 3 золота чемпионата мира, 78-й, 94-й, 98-й. Мужская сборная тоже отметилась, выигрывала мировую лигу, там была призером чемпионатов мира, прочее, прочее, прочее, прочее. Но все дело в том, что жизнь-то и у спортсменов на Кубе была не всегда хороша, точнее, была как, такая же, как у обычных людей.
1: А можно я немножко вклинюсь?
2: И спортсмены стали сбегать с острова Свободы.
1: Вообще, знаешь, как на Кубе волейбол появился?
2: Испанцы привезли.
1: Нет, его завезли американские солдаты. Американские солдаты завезли его туда, то есть они играли и учили местных. И они сразу отметили, что местные, они очень пластичные и очень прыгучие. И очень скоро они начали, местные кубинцы их начали побеждать, и им стало скучно с ними играть, потому что все время проигрывать им надоедало. И вот отсюда они, как раз и кубинцы, начали делать успехи в волейболе, про которые ты уже сказал.
2: Еще один популярный на Кубе вид спорта, он очень успешный, прям так скажем, это бокс. Кубинцы очень развиты физически, парни в первую очередь, конечно, здоровые, высокие, атлетичные. И, конечно, я еще застал некоторых из них. Знаменитейший Феликс Савон, 3-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира. Теофил Стивенсон, знаменитейший олимпийский чемпион, 3-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион мира. Надо сказать, что вообще Куба в боксе была сильна, хороша еще во времена Советского Союза. Много советских тренеров там работало на Кубе, даже американские были в том числе, да, и я видел поединки наших советских боксеров с кубинскими. И один там прям вот запал в память, да, Стивенсону отдали тогда преимущество, отдали тогда чемпионство в каком-то из... Не то чемпионат мира был, не то какой-то международный турнир, которых было много. Но было видно, что немножко нашего боксера засудили в пользу знаменитого Теофила Стивенсона. Но он того заслуживал, он по-настоящему. Но все это, и волейбол, и бокс, и все что угодно, конечно, абсолютно отдыхает по сравнению с бейсболом. Кубинцы просто фанаты. Фанаты бейсбола. Я не знаю, наверное, тоже американцы завезли им бейсбол.
1: Да, да, именно американцы.
2: В свое время. Но вы же понимаете, что Куба страна-то... Мы уже говорили несколько раз вам сегодня. Страна очень бедная. И они порой даже не могут попасть на стадион, чтобы по-настоящему бейсбол посмотреть. Конечно, в первую очередь им интересна была MLB. Вот это самое Major League Baseball, да, который в США играет. В первую очередь именно она, это бейсбольная лига. Но сами кубинцы очень здорово играют. И многие из них, конечно, играют в американских клубах. Вот эти самые в MLB играют в бейсбол. Они стараются. А учитывая то, что в Америку в свое время их не отпускали. И очень долго не отпускали. И очень так резко не отпускали. Они тоже стали сбегать. Но по сравнению со сборной по волейболу, это, конечно, небо и земля. Волейболисты бежали со страшной силой. После каждых олимпийских игр там, в каких-то западных странах, после каждой там, чемпионата мира, сборная кубинская по волейболу теряла по несколько игроков, которые оставались в какой-то другой стране. Да, конечно, народники считали предателями, у них не было связи с родственниками, там все запрещали общаться. Но вот они уезжали за лучшей жизнью, уезжали заработать. А вообще для Кубы самая лучшая Олимпиада была в Барселоне в 92-м. Как минимум 14 золотых олимпийских наград было у сборной Кубы. Золотое было время тогда.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: трубе. Реклама на Первом спортивном радио.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
4: Для тебя рассветы и туманы для тебя.
1: Группа «Фабрика».
5: Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, что не могу я без любви любить.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
1: Вокруг мира и спорта.
6: Это программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин и Юлия Сапегина. Мы говорим о спорте на Кубе. Мы уже изучили достопримечательности, поели, даже искупались и обсуждаем, каким спортом здесь увлекается. Мне уже Леша рассказал и про волейбол, и про бокс, и про бейсбол. Хотя, казалось бы, да, довольно-таки странно, что кубинцы же не любят все американское, да, особенно руководители страны. А тут, получается, бейсбол пришел из Америки.
7: Так и волейбол пришел из Америки, она просто рядом.
6: Ну, а почему у них нет отторжения, раз вот этот спорт, этот вид спорта пришел от вас, мы не будем в него играть? Почему вот это, они же нарочито...
7: Ну, а как ты запретишь людям играть?
6: Они же нарочито показывают то, что они не любят все американское.
7: Ну, слушай, ну вот любят они, допустим, советское, да? Ну, как они будут играть в хоккей, если у них нет льда физически? Не может быть массовости, да? Понятно, что вопрос, почему у них нет футбола.
6: Кстати, по поводу футбола.
7: Он есть, но сборная Кубы очень слабенькая с точки зрения футбола. Не набирают они много игроков, и вообще ни одного нет известного кубинского футболиста. И когда они играют свой отбор в чемпионаты мира, да и даже на турнир Северной Америки, да, в большей степени, и Северной и Центральной Америки, они в основном проигрывают и проигрывают крупно. То есть не добираясь даже до финального турнира на чемпионатах мира, Куба тоже не участвует. Вернее, участвовал, по-моему, один раз очень давно, но не более того. То есть у Кубы шансов никаких нет в футболе. Ну вот зато во многих других играх они преуспели.
6: А вот по поводу бокса ты мне рассказывала много. А я вот знаю, что кубинская сама система любительского бокса, она вообще начинается в гимназиях. То есть там дети уже ее чуть ли не с 12 лет, они уже талантливая молодежь, направляют в специализированные школы, и где там они могут сосредоточиться как раз на отработке навыков, каких-то специальных сложных упражнений, и потом уже дальше как-то развивать свою спортивную карьеру.
7: Не только бокс, но и гимнастика.
6: А, кстати, по поводу гимнастики. Кубинцы у нас на международной арене... заявляют о себе?
7: Ну, заявлять все заявляют о себе на международной арене. Вопрос, выигрывают ли медаль. До этого им далеко.
6: Я имела в виду медали. Далеко все-таки?
7: Конечно. Еще в легкой атлетике мы где-то кубинцев видим. К медалям близко. Но до гимнастики тяжело пока.
6: Ну, просто если есть гимназии даже, если есть какое-то детско-юношеское, вот такое вот спортивная подготовка с этого возраста, кроме бокса, если еще и гимнастика, ну, как-то в боксе, получается, преуспели, а в гимнастике не особо. Если даже спонсируется это в какой-то степени на уровне государства, значит, им проще в бокс?
7: Конечно, проще.
6: Но ты считаешь, что бокс — это вообще сам вид спорта, он проще, чем гимнастика? Там же тоже нужно думать головой.
7: А соперник делает все, чтобы ты головой больше не думал, да. Нет, но думать везде надо, в любом виде спорта. Но просто в бокс мальчишки идут в большей степени, потому что почему и в большей степени в спорт? Это хоть какая-то возможность себя прокормить, помочь своим родителям. Ну, потому что, ну, мы еще раз возвращаемся к тому, что здесь бедно. Здесь, на Кубе, очень бедно. И спорт — это отдушина для людей, в первую очередь. И радуешь своих товарищей, да, своих сограждан, да, ну и какие-то тебе достаются поблажки, что ли, от государства. Это единственный плюс занятия спортом в этой стране.
6: Если возвращаться к волейболу, к женскому, я вот знаю, что Эхуэньо Хорхе — это величайшая фигура в истории кубинского волейбола и вообще знаковое лицо во всем мировом спорте, потому что он как раз женскую сборную Кубы волейбольную создавал буквально с нуля. И он туда набирал команду там чуть ли не 14-летних девчонок и пытался как раз и сделать из них чемпионок. И вот ты рассказывал до этого как раз про волейбол. Я не помню, ты вспоминал, что название команды звучит учит брюнетки Карибов. Вот он именно вот эту вот команду воспитывал. И они как раз вот больше 10 лет доминировали
7: да,
6: в женском волейболе. Да,
7: да, с 92 по 2000 год выиграны все 3 подряд олимпийских медали золотых.
6: Ну, наверное, мы с тобой здесь все обсудили? Или
7: мы
6: еще что-то
7: осталось?
6: Мы не
7: только обсудили, мы здесь все облазили, я бы так сказал.
6: Ну, только не говори, что ты жалеешь, что ты поехал.
7: Нет, я не жалею, благодаря тому, что мы все-таки с тобой посетили какие-то спортивные объекты. Зимой сумели искупаться в море. Да, это был несомненный плюс. Но ради этого лететь 12 часов...
6: Все, в следующий раз полетим меньше. Мы надеемся, что вам было интересно походить с нами по улочкам Гаваны и поговорить о спорте на Кубе. Через неделю поедем куда-нибудь еще. С вами были Алексей Золин и Юлия Сапегина. Счастливо.
7: Пока.
1: Вокруг мира и спорта.

0: Спортивная. Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Ну и давайте же узнаем, кто же сегодня с утра к нам пришел.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: Так, а по утрам в гости ходит сегодня Игорь Некрасов. Игорь, приветствую тебя.
3: Доброе утро.
1: И Лев Десичан. Лев, приветствую.
4: Доброе утро.
1: Да, но я вам говорил уже сегодня, что мы сегодня будем вспоминать Юрия Розанова, моего коллегу, комментатора. А вот эти люди, которые сегодня замечательные, серьезные люди, один врач, другой языковед, пришли сюда. Да, они с ним жили в одном дворе, дружили и так далее. А каким Юрий был в детстве, ребят? Кто вот из вас может охарактеризовать? Я понимаю, что нет одного слова, которым можно охарактеризовать Юрия Альбертовича. Каким он был в детстве?
3: Я познакомился, так получилось. Юра родился в Загорске и переехал с мамой. Мама стала завучем школы, в которой мы потом учились. Я хорошо даже помню не только, как это произошло, где это произошло. Так. Я был первым местным мальчиком из города Видное, тоже подмосковного. С которым он познакомился, да, и мы потом ходили в одну школу, такой высокий, плотненький, рыженький, веснущатый, такой конопатый мальчик. Интересно, что это место, где мы познакомились, это было самое популярное в городе булочное, да, с самыми вкусными, батонами. Сейчас там находится, тоже удивительно, да, но находится городской районный архив.
1: Так.
3: А рядом самая популярная баня еще. В общем, это место знаковое, наверное.
4: Но она закрылась.
3: Да, она закрылась.
4: И булочная закрылась.
3: И, конечно, Юра был, мы познакомились в 6-летнем возрасте. Кстати, мы все очень как-то рядом находимся. Лёва родился в мае, в конце мая. А у нас с Юрой июньских отделяет всего 4 дня. Юра, кстати, самый младший был из нас троих. А потом так получилось, что мы и жили вместе. И мы могли за Юрой наблюдать практически каждый день, потому что мы и учились, и гуляли, и ходили в школу и туда-обратно вместе. Юра с детства, конечно, отличался. Не потому, что он был там... сын директора школы.
1: Ага, вот характеристика? Нет?
3: Нет. Он всегда был самостоятельный. Всегда был самостоятельный и всегда был, он не выпячивал то, что он лучший. Это и так было совершенно очевидно.
1: То есть это аксиома?
3: Это аксиома.
4: На самом деле, у меня до сих пор ощущение, что Юра пролетал по нашей вселенной и абсолютно случайно на Землю заглянул, потому что он очень отличался от всех нас. У него были особенности. Во-первых, он был, и у него была кличка Кабан.
1: Да?
4: Да. Причем кличка, которая его не обижала. Об этой кличке знала мама. И когда даже при маме его называли Кабан, мама тоже реагировала спокойно. Он был на голову выше нас. Он был грузный, рыжий. Ноги у него были кривые, иксом. И при всем при этом этот человек занимался спортом, и мало того, что он занимался спортом, хотя ему при его комплекции заниматься спортом, бегать было сложно, но то, что он творил на поле, и пасы, которые, или пасы, я не знаю, как правильно, это было изумительно. Моя мама преподавала в школе с его мамой вместе, но основные отношения у нас начались тогда, когда Игорь с Юрой перешли в мою школу, а Юрина мама стала ее директором. Это было время золотое, это было время красивое. Юра был человек феноменальный. И это не потому, что он был нашим другом, а потому, что природа его одарила невероятной памятью и невероятным устройством мозга.
1: Да что он такое помнил?
3: Он был абсолютный мнемоник.
4: Он был абсолютный мнемоник. Я учился неровно. Игорь учился хорошо, Юра учился... А Юра не учился.
3: Учился легко, незаметно даже.
4: Он приходил в школу за общением. Почему?
1: Потому что ради этого мы ходим в школу.
4: Да, но он не учился в школе, потому что ему достаточно было просто услышать что-то. Этого было все. Но основная проблема у людей в школе там – улучшение успеваемости, отношения с близкими, друзьями и прочее. А у Юры была проблема другая. И эта проблема висела над ним всю жизнь. Как скрыть тот уровень развития интеллекта, чтобы твои преподаватели не чувствовали себя униженными и оскорбленными?
3: В старших классах это стало прорываться.
4: А основной конфликт у Юры с мамой был из-за того, что мама умоляла на уроках молчать.
1: Серьезно?
4: Это правда чистая, клянусь богом.
1: Чтобы он не спорил с преподавателем, я правильно понимаю?
4: Спорить с Юрой преподавателем было бессмысленно и бесполезно.
3: Он на одной фразе мог поставить их
4: на место. И уровень его знаний, навыков, восприятия и всего того, что он делал, превосходило их уровень образования, педагогической деятельности, мудрость, историю, все. Это был такой человек. И это чистая правда. И мама умоляла. Мы с Игорем свидетели этого. Мама его умоляла: Юра, я тебя прошу, молчи. Потому что Юра, если...
1: Лев, скажи ты ему, не было такого?
4: Нет. Я помню, мы с Игорем один раз пришли Юру навестить, он болел. Вот. И мама, это же смешно. Мама на кухне, Валентина Егоровна, директор школы. Кстати, хочу отметить. Юрин папа был одним из главных чиновников прокуратуры Российской Федерации.
1: Неплохо.
4: Да. И это были люди, и мама, и папа, вот реально с большой буквы. Это были демократичные, грамотные, интеллектуальные люди. А Валентина Егоровна, как педагог, как директор школы, это было просто, это было что-то невероятное. И мы это застали, и мы в этом жили.
3: Она уроки вела, историю.
4: Она да. преподавала нам историю.
3: Не стеснялась, да.
1: Что стесняться?
3: Просто директор иногда может себе и позволить.
4: Да. Было
3: интересно.
4: Это были люди, которые уважали личность, которые к ученику обращались на «вы» и относились на «вы». Нам повезло. Вот нам реально повезло.
3: Да, следить за Юрой.
4: И, конечно, это было проблемой. Юра был бунтарь. В нем кипело...
3: Но не буйный.
4: Не буйный, да. Но он настолько опережал нас во всем, что он просто меня оставил в тупик.
3: Маленькая деталь. Для того, чтобы выполнить домашнее задание, причем задания в любом классе, у него уходили считанные минуты. И писал он лучшие сочинения не только там в нашей школе, а, наверное, Ленинский район еще был достаточно большим.
1: На сейчас планете Земля, да.
3: Да, и все свободное время он уже дальше, если была хорошая погода, он проводил на улице. Мы играли в футбол или играли в хоккей, если это была зима. Это отдельная история. У нас тут небольшая идея появилась для его внука, который, в общем-то, не успел даже застать толком Юру. Uh-huh. Снять небольшой фильм о детстве Юры. Вот где он был, вот его, скажем так, самые важные локации. Если это получится, мы и сами как-то вспомним, порадуемся, потому что действительно он был очень неординарный, действительно очень интересный. И интересно было играть с ним и в футбол, и в хоккей, и вообще самое важное, что тогда он начал комментировать матчи.
1: Да, обязательно сделайте это кино. Мы тут репостим и все сделаем для того, чтобы его распространить.
3: Скорее, хоум-видео. Хорошо, конечно. И мы покажем, да. Мы принесем.
1: Да, естественно. Покажем. У нас в гостях Игорь Некрасов и Лев Десятичан, которые сегодня говорят про Юрия Розного, про Юрия Альбертовича. Ребят, скажите, а когда он начал гонять на выезд? Он же был каким-то несусветным болельщиком ЦСКА.
3: Даже в школе, да, это как-то сказывалось. Это я хорошо помню.
4: В третьем поколении, хочу отметить.
1: Да? Да. Серьезно?
4: И папа, дедушка.
3: Дедушка герой,
4: да, герой войны. Герой войны. И Юра это всегда отмечал, что он армеец в третьем поколении. И это не обсуждалось.
1: Я думаю, что папа и дед не могли быть выездюками, как бы.
4: Конечно,
3: был...
4: Юра был.
3: До 91-го года действительно был достаточно активен, от всего слов. Потому что мы в разных лагерях. Мы даже когда выходили на улицу гонять мяч, я всегда был за «Спартак», Юра всегда был, конечно, за ЦСКА. А зимой, когда мы гоняли тоже очень своеобразно, даже нельзя сказать, что шайбу. Многие играли тогда теннисными мячами.
1: Было проще.
3: И в валенках. Коньки тоже были не у всех. Вот. Почему-то Юра выбрал Монреаль Канадиенс. А я тоже непонятно почему.
1: По цветам.
3: Бостон Брюнс. Вот. Ну, к чему? И все. И были схватки эти. Все.
1: Ну, это же оригинальная шестерка.
3: Если Юра не играл по какой-то причине, он стоял там за воротами и комментировал. И приходили слушать уже его.
1: Серьезно?
3: Да, наши вот эти.
4: Юра был авторитетом даже для людей взрослых, которые годились ему в отцы, потому что его уровень талантов, уровень знаний, всего, что связано со спортом, и оценка всего, что происходило, она была, ну, она не была неподражаемой, равных не было. То есть никто не мог даже близко приблизиться к его таланту комментатора, к анализам и к тем, не, ну, вот, вот ситуация со спортивной газетой, да?
3: Угу. Вот, ну, за... Футбол-хоккей.
4: Футбол-хоккей.
3: По воскресеньям это была большая удача, если ты успел эту газету.
1: Да, совершенно верно. Да.
3: Он разрывал ее
4: пальцем. И прочитывал, как ты думаешь, за сколько?
1: Пару минут.
3: Ну, примерно.
4: Три
3: минуты.
4: Наизусть.
1: Ну, там 8 страниц.
4: Вроде. Наизусть.
3: Не, потом можно было спрашивать, на какой минуте и какой ногой кто забил.
4: Да, и ты получал четкий ответ.
3: Причем какая-то экзотика, вроде Пахтакора там или Кайрата. Ну, вот
4: это он, не
3: с фамилиями.
4: Это не важно. Это было устройство его натуры, его мозга. Да. Его жизнь вот так и дарила. И это было и счастье, и это было тяжело. Что, ну, есть печальный момент в Юриной жизни, мы долгое время потом это обсуждали, потом перестали, потому что в Юриной жизни из-за несоответствия появился алкоголь.
1: И... Об этом мы на спортивном радио говорить не будем.
3: А выезды для него закончились в 91-м году. Ну, вот, наверное, ну, как-то вот закончились, и все. Он как-то успокоился. А потом, через несколько лет, он уже стал сам вот, спортивным тележурналистом.
1: Есть об этом кое-какие вопросы. Продолжим через пару минут.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, продолжаем наш разговор с Игорем Некрасовым и Львом Десятичаном. Говорим мы про Юрия Альбертовича Розанова, замечательного комментатора в свое время. Скажите, вы же его хорошо знаете. Вы говорите, он там с детства там что-то комментировал, народ собирался. А почему он уже в таком достаточно почетном возрасте-то пришел в комментаторский цех? Что его останавливает? Чем он вообще занимался-то?
2: А немножко о школьных тогда вот историях, как мы ходили в школу, потому что чаще всего я оказывался рядом с ним, да. Юра был очень пунктуальный, терпеть не мог опоздания, я опаздывал, получал от него, так, да, по полной программе, но постепенно он остывал, он отходчивый, Юра очень отходчивый, и он начинал, да, он начинал комментировать под Озерова. Ну, кто не знает, вот из молодых, я думаю, все знают, кто
1: такой. Николай Озеров, Николаевич, народный артист, да, тут и в свое время, конечно, был самым ярким, я бы так сказал, самым ярким советским комментатором.
2: У Юры это очень хорошо получалось. Он очень старательно пытался произносить иностранные фамилии. Вот, я вот помню, почему-то вот именно это мне запало, потому что потом я уже хорошо знал чешский язык, но вот вратаря, да, Црха, он произнес достаточно четко даже вот в этом возрасте. Я уже говорил о том, что на него сбегались слушать как комментатора наших таких дворовых баталий. Но еще хочу сказать, что Юра сам был интересен как игрок. Мешал ему, правда, вот в разных видах спорта. Он баскетболом тоже занимался, рост был, будь здоров. В общем, да. Он был самым высоким в классе. Он хорошо очень играл в пинг-понг.
3: Прекрасно.
2: Мешал, конечно, вот ему этот вот такой неустойчивый вестибулярный аппарат. Вот не успевал. Он, наверное, в мини-футболе был бы вообще гением. Потому что обвести или там убрать, забрать у него мяч было невозможно. Когда он там в валенках или иногда даже вставал на коньки, орудовал клюшкой, кстати, пластиковой клюшкой, которую очень берегли, да, там заматывали за ленты. Боже мой, какие он пасы отдавал просто. Мы не успевали. Да, это был особый талант. Но вот, к сожалению, немножко подвела его вот физиология. Поэтому он, наверное, был готов, вот, ну как, 5 дней в неделю он комментировал, скажем так, мне, туда и обратно, до школы вот, и домой. Он комментировал выходные, потому что на него сходились, это было какое-то чудо настоящее, и пока бесплатное. Он комментировал даже свои действия, у него тоже это все получалось. Вот когда мы играли, мы не будем забывать, что видно, это тоже спортивный достаточно город, это столица мирового, я считаю, мотобола.
1: 100%.
2: И игра
3: мирового лидера.
2: Экзотическая.
3: Команда «Металлург» — это мировой лидер в области. Да.
2: И наша любимая большая поляна — это мотобольное как раз поле. Что летом, что...
1: А тогда гаревое было оно?
2: Мы первыми перешли на резиново-битумное покрытие.
3: Оно было и гаревое. Да.
2: Было. Когда главным соперником были две команды, уж немножко в этот вид спорта перейдем, это была Элиста, да. Автомобилист, и был,
1: Ковровец,
2: из Коврова. Да, тогда были очень экзотические такие, приезжали к нам автобусы, было, заполненные такими серьезными
3: мужичками. Это было вот дерби. Это было, да.
1: Это даже по телевизору показывали.
3: Ну, это был праздник для всего города, для всего района. То есть это люди собирались, люди там встречались, люди спорили, люди... то есть семьи. Это не просто там ты пришел. Это мероприятие, которого ждали, которым готовились, семьи собирались. То есть это было, это шоу, настоящее шоу.
2: Ну, я не помню, чтобы Юра комментировал мотобол.
3: Нет, это его не очень сильно интересовало.
2: Да, кстати, хочу сказать, у нас же была еще отдельная история, связанная с таким возможным появлением Юры на большом поле. А поле у нас тоже было хорошее, допустим, дублеры «Торпеды» играли именно вот в видном. У нас были 2 тренера, которых вот Юра прошел. Первый — это его. Да, конечно, его армеец Алексей Водягин. Мы даже помним этого защитника. Он, правда, недолго был у нас. А второй тренер... Юра даже поиграл немножко, да, на большом поле, на большом газоне. Немного. Но не успевал он ни туда, ни сюда. Вот, не бегалось. А второй тренер... Вот с ним уже я провел много времени. Это был спартаковец Алексей Тимаков.
1: Так...
2: Да. Алексей Михайлович. Вот, я был у него капитаном. И Юра приходил, да, смотреть уже на нас. У нас форма была подходящая, конечно. Красные футболки, белые трусы. Не знаю, насколько это Юру так задевало. Но он действительно всегда был деликатен и к друзьям, и к командам. Он себе не позволял, скажем так, ругаться.
3: Кстати, это... я, извините.
2: И я считаю, что это качество его сохранилось, да. И в теле.
3: Да, да, да. Репортаж, я это
2: когда
3: хотел сказать.
2: Когда он стал комментатором.
3: Когда он стал комментатором, он был безумно корректен. То есть он понимал, он был над схваткой.
1: Видел я вашего корректного Юру Розунова, когда Велитон там сбил Акинфеева. Давайте мне не рассказывайте. Правда, это было вне эфира.
3: Да, да, да. Нет, в эфире он был корректен до безумия. Он был в этом плане большой молодец. Он понимал, что он должен быть над схваткой, что он для всех и прочее, прочее, прочее. Поэтому нет, нет. Ну, никто не отменяет, скажем так, любовь болельщика к своему клубу. Это святое.
2: Ну, скорее, это память о родителях.
3: Да, и память о родителях и прочее.
2: Ну, это нельзя стереть.
3: Да, но Юра относился профессионально ко всему, чем занимался.
1: Это... Хорошо, но вы мне так и не ответили на вопрос. Если он с юного возраста комментировал, приходили на него все смотреть, почему он так поздно попал в комментатор?
2: А я думаю, что здесь как раз та самая полузапретная тема, которая помешала ему стать тем и вовремя, кем он мог стать с самого начала.
3: Юра был заложником своего таланта. Такое бывает. К сожалению, я не знаю, но, к сожалению, таких... Нет аналогов, ему аналогов нет. Таких людей, как он, в моей жизни был только он один. Поэтому.
2: Его друг.
3: Да.
2: Вася Уткин.
3: Вася Уткин. Вот, ну вот.
2: Они нашли друг друга.
3: Это были люди, так сказать, которые настолько резко отличались по своей одаренности от всех окружающих, и они не всегда, они не справлялись с теми талантами, которыми были одарены. И, конечно, в связи с этим появлялись в жизни, ну, конкретно в жизни Юры, был период алкоголя и прочее, прочее, прочее, вот, который притормозил его становление как, так сказать, комментатора, как специалиста и прочее. Потому что, ну, невозможно было справляться. Во-первых, он, по сути, был бунтарь. Он настолько шел впереди окружающих людей и, так сказать, того времени, что, ну, не справлялся.
2: Он даже институт.
3: Он институт, он в институт ходил, он не закончил его.
2: Ему
3: было неинтересно.
1: А какой институт был?
3: Технический вуз.
1: Технический
3: вуз, да.
2: Это тоже не его.
3: Это не его. Мы даже,
2: мама историк, он тоже.
3: Мы даже
2: сказать,
3: название летописец. Этого вуза не помним, потому что это было без разницы.
2: Где-то год он проучился, вот. Может
3: и,
2: быть.
3: Да, и история, как Юра стал комментатором, она очень забавная, потому что в один прекрасный день, это было в Останкино, да?
2: Занесло его в Останкино.
3: Занесло его в Останкино на скамеечку, рядом с прудом. Вот. У него была газета, по-моему, в эту газету была завернута рыба соленая.
1: Класс.
3: Да, а Юра хотел выпить утром пиво, как любой интеллигентный человек.
1: Нормально, да.
3: И взгляд его упал на объявление о том, что где-то идет набор, как это?
2: На НТВ.
3: На НТВ,
2: на НТВ,
3: да.
2: Плюс.
3: И, так сказать, поскольку делать было особо нечего, вот, а день надо было как-то выжечь, вот.
1: Это был конкурс.
3: Да, да.
1: Конкурс комментатора.
2: Причем он по возрасту уже туда не совсем он попадал.
3: Вообще, то есть, но он поехал, вот, он поехал. В этот период я с ним не общался, потому что была история, я служил в армии и приехал в отпуск. И да, и как бы потому что, ну, мне нужно было поступать в институт, и мне нужно было попасть в приемную комиссию, потому что я по демобилизуюсь, ну, пролетал мимо подготовительного отделения.
2: Ну, а я как журналист-международник работал просто за рубежом.
3: Да, Игорь был за рубежом.
2: Уже началась война в Югославии, это как-то мой мир был, да.
3: Поэтому у каждого была своя жизнь, вот. И как бы у меня был один день, и мне повезло, 1 мая в родном городе. Первый, кого я увидел на площади, это был Юра, который меня поразил своим видом и прочее, прочее. И я для себя решил, что, ну, наверное, он, ну, это все, потому что, да, потому что это был другой человек, да, но я очень сильно ошибся. Я не просто сильно ошибся, я то, что произошло потом, и вся Юрина жизнь, она на всю мою будущую жизнь мне дала урок, что, да, Не делайте скоропалительных выводов, дорогой товарищ. В общем,
2: когда мы услышали Юру и увидели.
3: Да, и не только что, мы, да, и наши учителя,
2: матч,
3: и мои дети.
2: Да.
3: И когда Юра стал комментировать и компьютерные игры, и когда наша Юрина преподавательница и классная руководитель Тесси Георгиевна была.
2: Да, да,
3: да. Да, Тесси Георгиевна. Вот, когда она мне звонит и говорит, я не могу понять. Я, говорит, идет футбольный матч, и я слышу все время Юрин голос.
2: Да. Говорит, это же наш Юрочка.
3: Я говорю, так ты, Сергеевна, это теперь его профессия. О чем ты говоришь? Я говорю, он Юра комментатор спортивных мероприятий? Я говорю, ты, Сергеевна, он великий комментатор спортивных мероприятий. Она говорит, а ты можешь его привести? Вот, я говорю, я хочу с ним поговорить, я хочу его увидеть. Вот. Но у нас это самое, по-моему, у нас не получилось.
2: Но он приезжал. Нет, Юра приезжал в Винный, но по другой немножко. Я считаю, что даже название этой футбольной передачи, которую вот местное Винное ТВ канал проводила, она вполне как-то подходит даже не к этой передаче, а именно к Юре, потому что передача называлась немножко «Все грани мяча».
3: Да.
2: Это скорее про Розанова.
3: Да, да, да.
2: Вот,
3: да,
2: несколько
3: да.
2: раз он приезжал, да, вот это был кинотеатр «Искра», да, вот,
3: да.
2: кажется, да, потом...
3: Сережа да, Буслаев.
2: Это было событие просто.
3: Ну, это для всех.
2: Приезжал.
1: Были еще кое-какие события, и про них позже.

0: Техпривет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, продолжаем наш разговор, естественно, и постоянно продолжаем наш разговор с нашими сегодняшними гостями. Лев Десичан, Игорь Некрасов. Разговариваем сегодня про Юрия Альбертовича Розанова. Многогранный талант, не только комментаторский, как выяснилось. Что говорят, что там... Ребята вот говорят, что там были и другие таланты. Какие?
2: Ну, вот у нас есть общий друг... И Юрин друг, и мой одноклассник Сережа Буслаев. Вот эта история, вот обычно он ее рассказывает, но сегодня его нет с нами. И так сказать, он не смог приехать. Новый год, бизнес и прочее. И ее расскажу я. Значит, в один прекрасный день, значит, они шли на матч ЦСКА Динамо. Юра был в синей шапочке. Вот, и вдруг.
3: Да. Бело-синий шапочка.
2: Бело-синий, ну да, ну да.
1: Это
2: да,
1: важно, Лев.
2: Да, да, извиняюсь. Извиняюсь. Да. Короче, в этот день он был за бело-синих. Вот. Значит,
3: и. Случайно одел.
2: Да. Вот. И, значит, и вдруг их окружает. Толпа спартаковских болельщиков, человек 50, недавно обиженных.
3: Но накануне обидели.
2: Да, их обидели. Да, вот, да. И, да, и, в общем, ситуация достаточно угрожающая. Значит, Юра, ну, реально угроза. Юра вдруг достает из кармана какое-то удостоверение и говорит...
3: Газеты. Да, было,
2: удостоверение.
3: Домодедовский рабочий,
2: то есть, и говорит, мы из Домодедова, я корреспондент газеты, вот, и начинает разговаривать со спартаковскими болельщиками, достаточно разъяренными. И, ну, это... Талант убеждения и...
3: Миротворца.
2: Да, и миротворца просто...
1: А он не дрался?
2: Нет. Ну, он это было не его.
3: Аппарат.
2: Да, это было не его. И конфликт был, так сказать, решен в самом начале. Но я могу сказать еще Юрина. У меня есть достаточно близкие друзья, вот, так сказать, служащие в одной серьезной структуре. Я стал свидетелем их разговора о матче. И, так сказать, фраза «Что творит Месси?», они ее очень бурно обсуждали. Вот. Ну, я как бы сдуру и бросил фразу. «А, так это Юркина фраза». Вот. Получил в ответ гробовое молчание. Не понял, так сказать, причину. И на меня смотрят. Я говорю, ну, это Юрий Розанов. Они говорят, а почему Юрка-то?
3: Я говорю,
2: мы дружим. Я говорю, мы учились вместе, мы дружим. И, короче, люди на меня смотрят и думают, что я дурачусь.
1: Болтун.
2: Они говорят, и что, вы общаетесь? Я говорю, да перезваниваемся. Ну, точно, пару раз в неделю, бывает чаще. Они говорят, и что, вот с ним можно поговорить? Я говорю, да, в общем-то, да.
3: Он поговорить любит.
2: Да, я говорю, он нормально. Они говорят, и что, он может приехать, и мы можем встретиться? Я говорю, ну, в общем-то, да. Ну, звоню Юре. А Юра, он меня рассмешил. Он говорит, что они хотят? Я говорю, Юр, честно, они хотят с тобой познакомиться, на тебя посмотреть.
3: Потому что увидеть.
2: Увидеть тебя, потому что...
1: Вблизи.
2: Да, потому что, я говорю, для меня, ну, ты как бы... А для них ты величина такого уровня и такой авторитет, что для этих людей, вот, Юра нашел время, приехал, но это было, конечно, феерично. Почему? Потому что вопрос, который был задан первым, он меня просто потряс до глубины души. Два полковника задали одновременно один и тот же вопрос. А что вы ощущали, когда вы произнесли фразу «Что творит Месси?» Вот. Это было, конечно, феерично. Это было нечто. Это для меня так вообще. Поэтому, да. И Юра, он напрягся, и он несколько часов отвечал на вопросы. Но была в моей жизни еще одна история с ним, она короткая.
1: Так что, вы стали самым популярным-то, Лев, там, в этой группе людей?
2: Мой статус, да, и мое реноме выросло очень сильно, потому что, да, но я этого всего не ожидал. А с Юрой еще одна была история, но он же на все смотрел своим взглядом. А я ему говорю: Юр, а ты был на Ниагарском водопаде?
3: Бостон рядом?
2: Да, он говорит: ну, а что? Я говорю: слушай, ну вот твои впечатления, какое он? Он на меня долго, внимательно прищурившись смотрел, потом задал вопрос, который меня тоже несколько поверг в состояние такое растерянности. Он говорит: а ты хочешь спросить про Ниагарский водопад с какой стороны? Я говорю: ну, со стороны туриста. Он говорит: нет,
1: страна со стороны или США,
2: Америки,
1: да,
2: или со стороны Канады.
3: Страна Канады поинтереснее.
2: Да, он мне говорит: это разные вещи. Вот.
1: Да. Да. Но он туда ездил комментировать,
2: да, матч молодежи чемпионата. Да, он говорит: я говорю: а ты что, часто бывал и с той, и с другой стороны? Он говорит: ну, то, что вот на памяти, раз 7 с одной стороны, раз 8 с другой. И я понял, что, ну, мой вопрос, он смешон, потому что... Он,
3: Юра человек мира.
2: Да, он иначе все воспринимает и прочее. И он серьезно относится к твоим вопросам, и он будет готовить ответ, и он пытается сделать и тебе приятное, и при этом не показать того, что, ну, то, что испытывает он, и как он это воспринимает, это совсем другое. Ну, он был отдельным человеком, конечно. Он в свое время превзошел.
3: Мы говорили о Сереже Буславе, которого, ну, к сожалению, с нами сегодня,
2: да,
3: оказался, не смог. Он после школы много чем занимался, в том числе у него была своя студия звукозаписи. Вообще, город, видно, еще известен тем, что Найк Борзов, он тоже оттуда.
2: Да.
3: Из дворца культуры.
2: Из дворца культуры. ДК МКГЗ.
3: То есть, так, музыкальная история Юры тоже не обошла. У нас вот где-то в 8-9, ну, в 10 классе точно, появилась своя группа. Был замечательный такой талантливый самоучка-музыкант наш. А одноклассник с Юрой, Женя Сиротенко.
2: А мы с Женей ходили в один садик, в одни ясли. Что, ну, мы все вместе, мы всю жизнь все вместе. Да.
3: Да, и он, ну, что-то типа такой домашней студии вот у себя организовал. Он еще сам выучил английский язык, тоже талантливый очень человек. Причем выучил как-то и быстро, и удачно, и стал их эти вот свои куплеты вставлять в песни, овладев еще и всеми, наверное, видами инструментов. Вот, мы были, конечно, так, на вторых ролях, могли подпевать, я был барабанщиком. Группа у нас называлась, ну, с английского перевести как-то легко, так, или неизвестный, или безымянный, то есть nameless. Вот, мы даже выпустили несколько альбомов, но это заслуга, конечно, прежде всего Жени, но интересно было то, что мы обзавелись псевдонимами.
2: Так.
3: И Юра у нас был... Конь. Доктор Роуз. И неудивительно, что он мог быть только доктором, больше, ну, никем. Вот.
1: Ну, и... тогда доктора были популярны, я бы сказал.
2: Да.
3: И одну такую песню, вот когда мы с Юрой уже прощались, и были поминки в Останкино, я ее включил, и вот она очень понравилась Васе Уткину. Вот песня называлась «Хей». И я считаю, что в этой песне, где Юра пел громче всех, вот, ну, наверное, его как-то характер особенно вот как-то вот кристаллизовался. Вот это было очень бодро, весело, интересно. Вот, ну, и необычно. Вот эти диски, опять же, нужно передать, наверное, и внуку.
1: Наверное,
3: да. Да, это будет интересно, и английский заодно подучит. Вот так что грани, да, все грани меча. Все грани меча у Юры проявлялись очень сильно, интересно. И при этом он оставался вот при всем своем вот таком интеллектуальном и эмоциональном, ну, скажем так, удивительном каком-то, не хочу назвать это преимуществом, потому что он этого старался не афишировать. Он был еще каким-то, вот, мне кажется, даже подростком, даже в таком вот серьезном, зрелом возрасте. У него взгляд-то такой был. Постоянно тут такой вот и удивляющий, и удивляющийся. Ну, я, по крайней мере, вот видел его таким.
1: Но это вот как раз ново для меня, потому что мне показалось, много тоже общались, пересекались, естественно, и на трансляциях, и на каких-то, и на радио, естественно, у нас на радио, на спортивном работал.
3: Uh-huh. Уже как Альбертыч.
1: Юрий тогда еще, просто Юрий Розанов, да, Альбертович уже стали постепенно его называть, чуть постарше, да, но он... Мне кажется, уже его ничего не удивляло.
3: Ну, видимо, мы вызывали у него такие еще какие-то детские ощущения. Я это чувствовал, да, как близкий товарищ. Да. Ну, он даже мне как-то однажды написал, да, у меня осталось, уцелело это в тетрадочке, это в полудневнике. Там вот, да, у него красивый еще почерк был. Размашистый, красивый почерк, безупречный. То есть, вот я понимаю, что с грамматикой сейчас у многих школьников бывают, случаются проблемы. Здесь никаких совершенно проблем. Все. Он сразу... Какие там черновики? Все начисто, набело. Да, это было интересно тоже. Так что еще один такой... Но это не удивительный талант уже. Мы столько всего уже рассказали.
2: Нет, это удивлять вот не должно. Я думаю, что... Я очень часто задумывался о том, что было бы, если бы Юра не стал комментатором. Вот я прикидывал, кем бы он мог стать.
1: Экскурсоводом.
2: Вот он, ну, наверное, он стал бы политологом, потому что я просто, так сказать, такие свойства, вот свойства натуры, свойства мозга, такой уровень восприятия и, ну, такие особенности. Просто он везде, если бы он был врачом, как я, он бы был бы умопомрачительным диагностом.
3: Скорее всего, психотерапевтом.
2: Был бы психотерапевтом. То есть, это человек, который в любой ипостаси был бы лидером. Потому что, ну не было ему равных.
1: Натура такая. Продолжим позже, да.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Ну что ж, в гостях у нас Лев Достичан и Игорь Некрасов. Мы говорим про Юрия Розанова, вспоминаем. Интересно, что успеваю вспомнить, что было в его не только в работе, да, в первую очередь в его жизни. Работа-то что? Работу его все слышали, да. А вот жизнь его была не менее интересной. Что еще, друзья мои, коллеги?
2: А Юра всегда, ну, поднимался в свою комментаторскую кабину. Вот это были еще такие старые до собянинские лужники. Пешком. Боялся лифта, да. Боялся опаздывать, боялся лифта.
3: Да. Лифт не любил.
2: Да. И мне повезло, я провел вот в его комментаторской вот целый матч. Ну, правда, там был ЦСКА, но как-то мы договорились встретиться, я живу рядом. И, конечно, голос Юры всегда очень хотелось как-то сохранить. Ну, вот и где-то за полгода уже, да, вот его, ну, вот, к сожалению, кончины. Ну, какие-то были проблемы уже с зубами, чуть ли не все их убрали. Mm-hmm. Вот. И именно почему-то в этот момент я позвонил, и мне захотелось, ну, сделать так, чтобы о Юре осталась память вот на том стадионе, в том городе, ну, где он провел свои не только школьные годы, но и который стал его родным городом, ну, после Загорска, ну, и Москвы. А, и я сказал: Юра, может быть, ты сделаешь вот, ну, такой экспромт? Привет участникам соревнований. Ну, что футбольные матчи там проводят. И это было бы, ну, можно сказать, особым таким знаком города видно. Ну, футбольный город. Тем более, что этот стадион было видно, кстати, из нашего кабинета химии. Вот, да. Из той первой школы, где была директором и мама
3: Валентина Егоровна.
2: А потом пришла... Ну, Юра не смог, конечно. Говорит: зачем? Я не могу просто все. Ничего не могу сказать. Еле-еле вообще говорил. Ну, понятно. А потом я подумал, так школу можно было бы переименовать, назвать,
1: да, кстати,
2: Юрой, да, в память. И потом мама, опять же, все не случайно, тут можно даже сделать что-то такое семейное. Да. Ну хорошо, если не школа, ну стадион хоть назовите. Он здесь действительно играл, ходил.
1: Так что, не получается?
2: А мы пока просто не знаем, как это можно сделать, сколько должно пройти времени, да, ну вот в марте что, будет 5 лет без Юры, да. Может быть, к этой теме можно будет вернуться.
3: Можно попробовать. Ну, да.
1: Академию Спартака имени Федора Черенкова при жизни Феди назвали. Но правда, Федя-то гений.
2: Да, но Юра выходил на это поле, в отличие, допустим, от других. А Акинфеева, который тоже уроженец Видного, но он ни разу не был. Я думаю, он не играл на... Я не помню такого мальчишку.
3: Ну, непростой вопрос.
2: Да. Юра заслуживает этого, ну, по совокупности. И потому что он видел эту арену,
3: да,
2: с пятого этажа. И, в общем-то, и стадион может считаться тоже его.
3: Да. Я хочу вспомнить один момент, который Юру характеризует, когда он уже уходил, и я это понимал, и все это понимали. Я позвонил ему, ну, естественно, как мы привыкли, я решил его поддержать, убедить его в том, что все будет нормально, что он и в этот раз справится. Да. Он мне говорит: ты давай, время не трать, у меня, говорит, осталась только одна мечта. Я говорю: ну, конечно, мечта, так сказать, он говорит: нет, я, говорит, ухожу. У меня мечта внуку угловой подать, успеть.
1: А сколько внуку лет?
2: Ну, сейчас он школьник уже.
3: Школьник уже, да. Лет 6-7.
2: Не, ну, 7, больше 7, я думаю.
3: Больше, да. Мы уже, так сказать, потеряли вот этот счет. Для нас это все как вчера, потому что у нас это в памяти настолько глубоко и настолько резко, что, потому что, ну, это была такая яркая личность, что не надо ничего вспоминать. Мы не вспоминаем, мы просто это помним.
2: Ну да, помним, как школьника, как футболиста.
3: Мы помним все, то есть нам не нужно там напрягаться, что-то вспоминать, потому что это с нами, и Юра с нами всегда.
2: А ты видел его, Юру, с бородой?
3: Нет.
2: А он носил бороду. Было и такое.
3: Ну,
2: и кожаный пиджак очень любил.
3: Это да, это я помню. Он на нем топорщился, потому что фигура у него была, ну, совсем нестандартная. Вот. Ну, яркая личность. Я еще раз говорю, второго такого человека я в жизни не встречал. Вот. И рядом мне просто поставить некого. А я, в общем-то, человек ну, с достаточно широким кругом общения. Поэтому, конечно, да.
2: Повезло нам, Лёва.
3: Нам повезло, и, да, и теплое чувство, и прочее, прочее. И вот. Ну, вот так. Вот так.
1: Ну, может быть, сейчас, вот после этого эфира, с видным задумаются, да, и назовут школу. Да, именем, может быть, Любови и Юрия Розновых. Почему нет?
2: Сложно сказать, что будет. Там, вот сейчас я это знаю, там пытаются даже как-то закрыть и видное ТВ. Совсем. Я не знаю, что там сейчас со СМИ. Но я не думаю, что газета, которую мы когда-то читали, и которая была тоже актуальна, не так актуальна, как футбол-хоккей, наверное, по воскресеньям, но это было какое-то средство коммуникации.
3: У нас была газета, но она и сейчас
2: есть.
3: Не
2: очень хорошо, да, со СМИ сейчас.
3: Да,
2: не очень
3: она раньше называлась «Ленинец», теперь это «Видновские вести». Ну, да. Но все как бы, да.
2: Но попробовать можно. По крайней мере, действительно, если это эфир поможет, за это спасибо, Леша.
3: Огромное.
2: То было бы просто это ну, событием для многих людей, которые знали Юру по телевизору, ну а про нас и говорить не приходится, конечно.
1: Ну, я думаю, друзья его комментаторы, точнее те, которые говорят, что Юрий Альбертович был для них учителем, как раз могут это все и распространить, все это дело.
2: Как интересно, мы говорили о том, какой был Юра школьник и ученик,
1: да.
2: А теперь мы говорим о том, что
1: как
2: он
1: раз
2: был учителем.
1: Учитель, да. Как раз, когда он ушел из жизни, да, многие там его звали же дяденькой, да?
3: Дяденька.
1: Да. Ну вот говорили, что он для них учитель. Ну вот, да, ученички, давайте поможем, чтобы Юрий Розов не осталось больше памяти. Друзья мои, спасибо, что пришли. Лев Дестичан, Игорь Некрасов. Да, всем хорошего дня. Счастливо.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт, привет! На Первом спортивном.
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья. По-прежнему разговариваем о спорте и о боевом спорте сегодня. Конечно же, только о нем любимом. О чем же еще говорить, не о футболе же, конечно. Роман Мазуров и Игорь Занцев здесь.
3: Да, друзья, приветствуем вас, все, кто сейчас вместе с нами. А с нами сейчас в студии наконец-то появился дорогой гость, которого мы так долго ждали.
1: Кто ходит в гости по утрам?
2: Итак, друзья, категорически в этой студии мы приветствуем самого опасного повара-кондитера Титана Николая Чибиса Чибисова. Привет!
4: Всем привет, доброе утро.
3: Да, добрался Коля в нашу студию. Кстати, недавно проводил поединок Коля, который мы с дорогим коллегой и другом Максом Татариновым комментировали, болели за тебя.
4: Спасибо.
3: Поздравляли тебя в том эфире, поздравляем тебя в этом эфире. Ну и начинаем общаться. Формат общения простой, спросить не спросим, но вопросы зададим.
2: Да, так что, ну, ты обычно не сдерживаешь себя, мы знаем это прекрасно. Чувствуешь себя примерно как на пресс-конференциях, да, но с некоторыми оговорками. Расскажи, пожалуйста, как проходил бой, как вообще он появился, ведь ты же боец на голых кулаках, и вот так получилось, что ты выступил по профи.
4: По боксу планировали выступать вообще в этом году, и вот подвернулся вариант на турнире Шама.
3: Выступить. Да, Шамо боксинг, это, по-моему, был юбилейный сотый ивент, и Коля как раз там и выступал.
4: Да, подвернулся вариант побоксировать, договорились, вышел, провел поединок.
3: Ну и, кстати, это было, насколько я понимаю, закрытие поражения, потому что первый профессиональный бой у тебя был против легендарного Расула Мирзаева, и как-то что-то там пошло не так.
4: Да, в 22-м году у меня был дебют в профбоксе. Бой получился, ну, не в мою пользу, так сказать, и
3: на потом... опыте, мне кажется, Расул, хотя вот
2: базовый... Расул, он не боксер,
3: вообще
2: да.
3: Ни разу не боксер, и для меня было немножко удивительно.
4: Ну, это был урок, нужный урок, который я извлек, вот, и в 25-м году я вернулся, провел поединок, закрыл поражение и надеюсь, что в 26-м году еще проведу парочку боев.
2: Вот, кстати, вот это интересно. То есть ты планируешь дальше выступать по профессиональному боксу?
4: Да, я хочу побоксировать, попробовать себя на поприще так боксерском, потому что, ну, это мечта детства, вот, поступать в профи, и как, ну, сейчас есть возможность такая, вот.
3: А что для тебя приоритетнее, голые кулаки, кулачка или профессиональный бокс?
4: Ну, приоритет — это голые кулаки, но так как у меня там поединки очень долго согласовываются, нужно договариваться, рейтинговая система, где-то нужно подождать кого-то, кто кого побьет. То есть в этот момент можно подраться по боксу.
2: Ну, кстати, вот понятно, что есть организация Топ-Дог, а вот сейчас новообразованная лига IBA, может быть, там, может быть, на RCC Hard выскочить...
4: Смотрим соперников, то есть вот так вот прийти и сразу давай драться.
2: Ну ты же звезда, Коль, ну ты же звезда. Ты можешь прийти и сказать, я хочу драться.
4: Хочу с этим.
2: До крови, до смерти хочу драться, пожалуйста.
3: Да, вот. И столько-то нулей, пожалуйста, после запятой в чеке мне нарисуйте.
4: Ну, помимо моих желаний, есть еще моя команда, есть менеджер, который, ну, старается сделать максимально яркие бои, вот, чтобы они были выгодны для всех нас. И, ну, поэтому иногда бывает чуть дольше переговоры ведутся.
3: Кстати, у нас тут завязалась такая дискуссия на тему любительского спорта и профессионального спорта. Вот твое отношение, нужен ли любительский спорт, олимпийский спорт на сегодняшний день?
2: В этом виде, в котором он есть. Имеется в виду, что раньше было, что олимпийское движение это движение любителей чистых, да, которые, ну, условно говоря, почти физкультурники. Сейчас это чистые профи, независимо от того, где они выступают.
3: Но при этом официально в олимпийском тире любителей в любительском спорте гонорары и деньги не предусмотрены. То есть ты выступаешь за медальку, за грамоту, за спасибо, что называется.
4: Ну, я сейчас вспоминаю свою какую-то, ну, юность, и я помню, как мы в зале тренировались, и у меня был мой, ну, как, однозалец, вот,
2: друг. Однокомандник.
4: Да, однокомандник, с ним мы тренировались, он такой был в 11 классе, и тренер говорит, ну, все, ты вот сейчас школу заканчиваешь, дальше там институт, работа, и как бы вот пропал парень, такой талантливый боксер. И, наверное, любительский спорт, он обязательно нужен для всех. Во-первых, не только стать чемпионом, как говорил мне тренер мой, ты спортсменом быть не обязан, боксером хорошим, но человеком быть точно должен. Ну, это главное,
2: конечно, да.
4: И он воспитывает, закаляет, так что... Сейчас, наверное, пошла тенденция такая, то, что все сразу идут стартовать в профи, потому что видят вот на этих харизматичных, эпатажных спортсменов, бойцов, боксеров, которые еще какие-то баснословные деньги говорят, что зарабатывают. И много-много стараются пойти в профи, ребят, вот. Невероятно большая конкуренция.
2: Смотри, вот, кстати, мы говорили о том, что сейчас на чемпионате мира в Дубае очень серьезные призовы, и мы также видели, что что некоторые ребята с кулачки, такие, например, как Саша Гроссмейстер, такие, например, как Коля Учитель, они пробовали свои силы на чемпионате России с прицелом отобраться в сборную и поехать дальше. Ты что об этом думаешь? Вот для себя.
4: Ну, они хорошие боксеры, вот, мастера спорта. Ну, отобраться в сборную, наверное, вряд ли, потому что сборная, она как туда, чтобы попасть. Если ты там находишься, ты оттуда и не уйдешь. Там ребята стараются держаться. Потому что, ну, главная цель, наверное, в любительском боксе — попасть, пробиться в сборную. И дальше чемпионаты Европы, мира, России, Европы, мира, Олимпиада. Но я считаю, что это успех вообще для олимпийского спорта. Ну, такие деньги... То есть, которые реально могут тебе помочь реализоваться в жизни.
3: Но вопрос-то в том, что вот такие большие гонорары, это все противоречит, в принципе, идее олимпийского спорта, где деньги не предусмотрены. И все олимпийские чемпионы, да, они получали какие-то плюшки, но это все была добрая воля руководителей федерации, руководителей страны, которые говорили: ну, ребят, молодцы, вы честь страны отстояли, вот вам то-то и то-то. Но, в принципе, олимпийские игры, и там не предусмотрены никакие вознаграждения, кроме медальки и грамоты.
4: Ну, всегда дарили машины, я точно знаю, видел по телевизору, вот они. Но вот это, BMW,
3: X6. Это была добрая воля, то есть их могли дарить, а могли и не дарить. Это не предусмотрено, в общем-то, олимпийским уставом.
4: Слушайте, на амбициях можно двигаться долго, и вот верить, ждать вот это, то, что сейчас я выиграю, буду самый лучший, но денежное вознаграждение, я думаю, отчасти оно тоже мотивирует и заставляет многих спортсменов пересобраться, потому что, ну, часто мы там теряем мотивацию какую-то к спорту, потому что, ну, это, ну, никак не окупается. Вокруг вот все тебе говорят: ну, ты уже тут найди работу, ну, займись чем-нибудь серьезным. А здесь вот, ну, это серьезная
3: вещь. Я могу привести пример из своей такой прошлой спортивной жизни. Мы когда, ну, 90-е годы там выступали на соревнованиях.
2: Сейчас
3: там...
2: интересные будут истории из 90-х годов о спортивной жизни, я чувствую.
3: Не, но там призовые были, там, телевизор какой-то, и ребята...
2: Видеодвойка!
3: Да, ребята там убивались, вот просто убивались за то, чтобы...
2: Чайник!
3: Да, там, чтобы получить в виде призовых телевизор.
2: Ты получал когда-нибудь такие? Какие призы? Вот там караоке, микрофон, чайник, там, не знаю. Там...
4: У меня даже есть запечатлено в книге то, что за мою призовую мне как-то подарили вот кружку за лучший бой вечера, там, воля к победе. Я дрался против парня, он, по-моему, чемпион Азербайджана.
2: Так.
4: Вот, и я вот так вот сильно-сильно с ним рубился. И мне дали за волю победе.
3: Это по боксу, по любителям?
4: Это было по любителям, по боксу.
2: И мне дали кружку?
4: Дали, да.
2: Пивную?
4: Не, обычная такая кружка чайная.
3: Ну, там видно был сервиз, просто до Коли только кружка дошла. Чайник.
2: Не, ну как, что-то тренеру, что-то судьям.
3: Ну, я и говорю, чайник, сахарница, они ушли до стороны, кружка дошла до колена.
4: Ну, любительский спорт, если не высших достижений, вот, ну, чемпионата мира, там, Олимпиада, а на таком уровне, где, вот, допустим, я боксер, мне кажется, это как, ну, такой небольшой институт, может быть, колледж, перед профи стартануть. Там обязательно нужно побоксировать, побывать с перспективой на, ну, на будущее.
2: Боец на голых кулаках, титан и боксер-профессионал Николай Чибис в студии Первого спортивного. Продолжайте присылать свои вопросы ему. +7 495 90 90 94 и 4. И есть у нас вопросы. Вот, пожалуйста, Николай, приветствую. Как ты и твой тренерский штаб видят твое развитие как боксера? Да, ну, мы частично ответили уже на этот вопрос. Какие промоушены интересны? Какой идеальный для тебя результат? О чем мечтаешь вообще?
4: Мечтаю подраться с каким-то зарубежным оппонентом.
3: В каком весе, кстати?
4: 70 килограмм, вот это
3: 69 килограммов 69. Это первый средний вес. Называется.
4: Первый средний вес, ну вот, наверное, да, 69 килограмм. Сейчас скажешь, боксер даже вес не знает, в ком драться. 69, вот. Подраться за рубежом с иностранным соперником из лиг, ну, мне кажется, АИБА вот, в России сейчас она одна из топовых, вот, где можно выступить, и есть реальный шанс вот, там подраться.
2: Кто был кумиром в спорте у Николая Чибиса? Вот еще один вопрос на WhatsApp прилетел.
3: Артур Угати, да, я предположил?
2: Ну, нет, я, кстати, извини, короткой строкой я прочитал, когда готовился, что Дэниел Джейкобс тебе нравится.
4: Да,
2: это именно своей истории, да?
4: Ну, это удивительная история. По-моему, после его поединка с Геннадием Головкиным я вот...
3: С Пирогом.
2: Не, с Головкиным он тоже дрался.
4: С Геной Головкиным. Это первый боксер, кто провел вообще все 12 раундов с ним поединок.
3: И... Причем он вернулся после онкологии.
2: И сильной онкологии, да, он вернулся и стал первым, кто выиграл звание чемпиона мира.
4: Все верно, да. И я посмотрел просто, ну, что у человека невероятно какие-то вот, ну, вера в себя или что-то такое, что, ну, ты можешь достигнуть всего, ну, всего, чего хочешь, на самом
3: Но,
4: деле.
3: Собственно, вот когда массово в российской аудитории Дэниел Джейкобс стал известен, это после боя с Дмитрием Пироговым.
2: Но, Игорь Олегович, это было в 1810 году.
3: В 2010
2: да,
3: это было.
2: Да, совершенно
3: было
2: верно.
3: 1
2: да.
3: августа 2010 года.
4: Дэниел Джейкобс, раз... да, он был суперзвезда, его вел Оскар де ла Хойя, все везли.
3: Тайсон
4: знали.
3: Выводил его да. на бой.
4: То, что Пирог... его там очень отлично уработал, это была сенсация. Но после этого там он реально сделал крутой камбэк. Вот, стал чемпионом, все-таки провел поединок с Головкиным, провел поединок с Канело. Ну, невероятные бои. Хоть
2: а с Канело, кстати, ты помнишь этот бой? Очень близкий бой,
4: да.
2: кстати, был.
4: Хоть он и проиграл, но все равно он, ну, чего-то он больше привнес, как будто, ну, в мою жизнь точно. Ну, вот, и для некоторых людей какую-то, ну, веру в себя. Вот.
2: Николай Чибис в студии Первого спортивного. Продолжайте писать ему свои вопросы. Обязательно на них ответим и все обязательно продолжим.

0: Физкульт-привет на Первом спортивном.
1: Всем привет, дорогие друзья! Бойцовский, пламенный, конечно же, Первое спортивное сегодня разговаривает только о мордобое. Да о чем же еще говорить утром, конечно? И Роман Мазуров и Игорь Рязанцев здесь. Мы по-прежнему живы и на свободе. И продолжаем с пристрастием опрашивать нашего дорогого гостя. Это Николай Чибис. И свои вопросы вы можете задавать ему на WhatsApp. Плюс 7-495-90-90-94-4.
2: Да, друзья, продолжаем общаться с Николаем Чибисом и, ну, собственно, продолжаем о карьере Николая, в том числе и говорить. Николай сказал, что хочет и на кулаках драться, хочет и по профи выступать, и вообще такие амбиции у Николая, ну, вполне себе.
1: А вот, кстати, по поводу выступлений по профи, это будут просто рейтинговые бои для заработка, или же все-таки есть какие-то амбиции шагнуть куда-нибудь за ремешок подраться бы?
3: Не, есть цели провести поединок где-то с границы, провести его с каким-то серьезным соперником.
1: Что не получилось в бою с Ника Волшем? А напомним, это, между прочим, внук легендарного Мухаммеда Али. Но здесь, конечно, пока природа на внуках отдыхает.
3: Планировался бой 12 декабря, но его команда почему-то рассмотрели в сопернике себе другого парня.
1: Забоялись?
3: Не забоялись, сослались на рейтинг, сказали, что у нас 12 боев, 4 всего поражения.
1: Всего 4?
3: Да, и одна ничья, у тебя 1-1, пока рано. Вот. То есть там такая рейтинговая система тоже, вот. Чуть они не стали. Но надо к нему идти, я думаю, пару боев, подняться в рейтинге и провести поединок.
1: Вот. Следишь ли ты за чемпионатом мира, который проходит в Дубае, может быть, за кем-то персонифицировано?
3: Весь чемпионат не смотрю, но буду обязательно смотреть финалы. Смотрю за Евгением Колем. Вот, очень мне нравится этот торпедовец. Вот, хороший парень. Вот, жестко сильно бьет по печени.
1: Да, 2 нокаута по печени он оформил уже только на этом турнире.
2: Да, старейший московский зал торпеды. Я сам там, ну, по-моему, 2 или 3 года тренировался у Бориса Дмитрича. Был такой легендарный тренер торпедовский.
1: Пришел вопрос на WhatsApp, еще раз напомню его, плюс 7495-90-90-94-4, Николай Чибис в студии. Почему повар, да, я назвал тебя самым опасным поваром-кондитером, но я так понимаю, что повар-кондитер не состоялся немножко.
3: Не, все отлично мне состоялось, помимо моей...
1: Ну, я имею в виду, что не стало делом жизни.
3: Наверное, делом жизни это все-таки бокс, это призвание. Вот.
1: Бить людей, а не готовить для них.
3: Да. Работал поваром, учился на повара. 10 лет посвятил себя вообще этому занятию.
2: А с другими поварами дрались там?
3: Не, никогда я не дрался.
1: Как Стивен Сигал на ножах там в осаде.
2: Крышками от кастрюль.
3: Ну, были шутки такие, да, то, что говорит, бля, если мимо кухни какой-нибудь бандит будет прибегать, там выйдет повар Николай Чибисов. Был инцидент один раз.
1: Так, ну-ка. Предъявили за некачественное блюдо?
3: Пьяный гость, не хотел уходить, позвали охранника, он встал, вырубил охранника, и ко мне подошел менеджер, говорит, Коль, пожалуйста, ну сделай что-нибудь. Я подошел, говорю, извините, пожалуйста, говорю, мы закрыты, выйдите. И вот гость ушел.
2: То ушел или унесли?
1: Не, обошлось, да, без рукоприкладства?
3: Да, не, я, ну, конечно же, не дрался.
1: А почему именно это направление? Почему именно поварское искусство, а не какое-либо другое? Как вообще к этому пришел?
3: Ну, я родился в маленьком городе, Мещовск, там особо не на кого было учиться. Вот, 2 отделения, либо учитель физкультуры, либо поварское. Вот, я решил, что пойду поваром, вот, после этого там схожу в армию, как-нибудь разберусь, и вот отучился на повара, и пошел в ресторан работать, так как...
2: Барышни, по утрам завтраки готовишь в постель?
3: Ну, в постель я... Нет, мы едим на кухне. Вот. Но я иногда, да, стараюсь дома сам готовить, потому что мне это получается быстрее, вот. Ну, моя девушка тоже готовит.
1: Коронное блюдо Николая Чибиса.
3: Я пасту делаю, вот, итальянский.
1: Это люблю. Говорит повар-кондитер, между прочим. А если по специальности?
3: Ну нет, торты я не пеку какие-то там, да и сладкое вообще вредно сейчас.
1: Спортсмену тем более, да?
2: Ладно, давайте вернемся к боксу. Мы уже так немного затронули предстоящий поединок Энтони Джошуа, который будет с... Ну теперь уже язык не поворачивается Джейка Пола назвать блогером.
1: Ну, мне кажется, одно другое не исключает, да?
3: Ну, да.
1: Например, у Николая Чибиса есть свой подкаст. Кстати, смотрите его, там очень круто все выходит.
3: Да, спасибо большое, подкаст ЧБС. Я когда-нибудь тоже буду всем говорить, что да, я вот блогер. Не знаю, куда-то он двигается, двигается в космос, и бой с Джошу — это реальный вызов. Вот.
1: Коль, как ты думаешь, это все-таки будет постанова, как Тайсон Фьюри с Нгану, или же это будет спортивный поединок?
2: Так. А ты считаешь, что Тайсон Фьюри Нгану — это была постанова?
1: Дорогой мой друг, Энтони Джошуа дал все ответы на этот вопрос.
2: Но Энтони Джошуа...
1: Мой сладенький Игорь Олегович. Мне кажется, профессиональный боксер, что скажешь?
3: У Тайсона Фьюри есть какие-то вот бзики, вот эти вот повери или что-то, не знаю. Он очень такой вялый поединок провел вот с Нгану.
2: Но,
3: хотя мог разобраться, я думаю, гораздо
1: почему?
3: Быстрее.
1: Почему?
3: Ну, может быть, это какая-то цыганская магия.
1: А ничего, что они спарринговали до этого. Об этом мне рассказал, кстати, Кевин Владимирович Джонсон.
2: А ты вспомни, кстати, поединок самого Джошуа с тем же Нгану. И ну, да, вроде как бы нокаут.
1: Полраунда.
2: Но есть в интернете нарезки этих боев с разных ракурсов. Там от перчатки до лица Нгану сантиметров 20.
1: Ну, то есть ты считаешь, что тоже была подстава?
2: Я вообще не считаю, что это были подставы ни в одном,
1: ни в другом.
2: То есть
1: это импульсный удар? То есть
2: нет.
1: Что самое главное в боксе? Да, импульсный удар, оказывается,
2: нет,
1: кинетическая энергия.
2: Я говорю к тому, что вот все, что мы видим, не находясь у ринга, да, порождает вот эту конспирологию о том, что это какая-то постанова, что это все договорники. Я так не считаю.
1: Коль, мог ли сильнейший тяжеловес планеты подраться вот так с человеком, у которого было ноль боев по профи? Но это же разве не но? Если что-то не было договорено.
3: Мне кажется, как будто это чуть-чуть так дискредитировало все-таки бокс.
1: Чуть-чуть?
3: И тяжелый вес. Но ребята явно сильно бьют. И я уверен, что Тайсон Фьюри мог, ну, это все гораздо быстрее все закончить, прекратить, показать, что вот бокс это
1: так все-таки... Так он еще в нокдаун упал там зачем-то?
2: И сам, собственно, ничего не создал такого острого и опасного. Он тыкал-тыкал эти джебы, за счет этого набрал баллы. В общем, победил, но победил абсолютно невнятно.
1: Вернемся к бою Джейка Пола и Энтони Джошуа. Если не договорятся, да, если это, опять же, не будет, скажем так, выставочный поединок, где результат, ну, более-менее известен заранее, так же, как, например, Джейк Пол, Майк Тайсон, да? Ну, согласись, что это шоу-бой, правда же?
3: Но он собрал много зрителей у
1: экранов. Это ясно. И особенно пятая точка Майка особенно забрала, да, свою часть аудитории.
3: OnlyFans его теперь раскручен. Я не знаю даже, для чего этот бой, как он организовался, но Джошуа уже заявил, по-моему, либо это СМИ пишут заголовок, что он закончит карьеру, если он проиграет этот поединок. Вот.
2: Но
3: что-то
2: я такое
3: думаю, читал,
2: что
3: вбросы.
2: Джошуа-то сам, в общем-то, на спаде. Он последнее время...
1: Он олимпийский чемпион, но он чемпион
2: он
1: мира. Ну, так, бывших не бывает. Но согласись, что как бы там Джейк Пол не пыжился, во-первых, он меньше. Да, не будем это забывать. И если вот я более чем уверен, что если Энтони Джошуа всерьез будет с ним боксировать, он ему голову оторвет.
2: Ну, а смысл боксировать не всерьез?
1: Вот опять же, выставочный бой, Джейк Пол, Майк Тайсон. А как Джейк Пол бы боксировал Джервонте Дэвисом? Когда он Джейк Пол весит 90 килограммов, а Джервонте, ну дай бог, 70.
2: Но я думаю, Джервонте таких приколов вообще, в принципе, не понимает. Там выставочный бой, шуточный бой, несерьезный бой. Он просто вышел бы, ушатал бы.
3: Не, но здесь как бы габариты, я думаю, чуть-чуть уравнивают, на самом деле. Джейк Пол против Джервонте, там, ну... Есть вот что-то, ну, блин, он, у него есть бокс, но он поменьше. Здесь у Джошуа есть бокс, и он еще и крупнее, он олимпийский чемпион, сильно бьет, у него было три пояса.
1: Да-да-да,
3: вот,
1: все верно.
3: Серьезный парень.
2: Ну, и Поветкина ушатал в свое время, так, не слабо.
3: И если он там начнет...
1: Твое отношение к этим боям вообще, ты воспринимаешь их как нормальный поединок или все-таки как шоу, которое, ну, условно срежиссировано и исключительно для заработка
2: создано? Сам бы подрался бы с Джейком Полом?
3: С Джейком Полом
1: явно. Я бы сам подрался сейчас с ним, вот прям вот сейчас стал бы и подрался, если бы мне платили 80 миллионов американских рублей получит Энтони Джошуа за этот поединок.
3: Мне кажется, еще Джейк Пол что-то понял, потому что после поединков с Энтони Джошуа все становятся какими-то суперзвездами. Энди Руис его вышел на коротком, уронил, стал, ну, безумно знаменитым, потом провел он поединок с Усиком, Усик тоже чуть поднялся в медиа, вот, ну, его больше стали узнавать. И, наверное,
1: такой трамплин, да,
3: да,
1: получается?
3: Джейк Пол посмотрел, блин, вот он же хайп передо мной, да, ему, ну, завалю его деньгами, проведу с ним поединок. Но я уверен, если там нету какого-то вот бизнес-соглашения, вот, давай сделаем деньги и не будем делать друг другу больно, то, скорее всего, этот бой закончится очень рано.
2: По поводу хайповых боев, с кем бы ты вот мог бы предположить такой хайповый бой здесь у нас?
3: Из там, блогеров?
2: Не принципиально, по любым правилам, там, с блогером, не с блогером, вот бой, битва за хайп, да?
3: Битва за хайп, я даже не знаю.
2: Я не турнир честно. Сейчас битва за хайп, нет, а хоть, вообще, вот,
3: я
2: в принципе,
3: понимаю,
2: хайповый
3: да,
2: бой.
3: Слушай, мне осталось совсем немного лет, я считаю, боксера. Хочется провести не хайповые бои, хочется провести серьезные, тяжелые поединки, где, ну, вот, чтобы оставить что-то для себя воспоминание, что вот я вот победил вот этого сильного парня, вот этого сильного парня, и потом до конца жизни всем рассказывать.
2: Но как... ведь одно другое не противоречит. Это может быть сильный парень, и при этом хайповый. Сильный хайп вокруг этого боя. Вот кто это мог бы быть?
3: А, я не знаю, Цыган, мне кажется, на РСС сейчас дерется, Чеботарев. Uh-huh. С ним поединок бы получился и хайповый, и ну, это сильный вызов.
2: Но я думаю, это вообще проблема для нашей индустрии. Вот ты сейчас называешь имена, я думаю, 99% нашей аудитории не знает.
1: А Николай Чибис за этим и пришел, чтобы популяризировать свое дело, себя, своих потенциальных соперников и свои потенциальные бои.
2: Это понятно, цели и задачи, они ясны, но я говорю вообще глобально об индустрии. У нас это всегда было проблемой. У нас не знают бойцов, у нас бойцы сами себя не очень любят двигать и продвигать.
1: Ну, это опять же, смотря о ком речь, Игорь Олегович. Потому что...
2: Ну, мы сейчас Магу Исмаилова не берем
1: ну,
2: вообще.
1: Ну, ладно, это уж вы хватили, прям классику уж упомянул. А, нет, почему? Кулачники очень хорошо себя крутят, по крайней мере.
3: Ну, это я назвал поединок по кулачным боям. Ну, по боксу, естественно, у меня сейчас стоит цель Николёш. Я думаю, это, ну... реальная цель, до которой можно дойти, и почти чуть и состоялся бы бой.
1: Дорогие друзья, в студии Первого спортивного боец на голых кулаках, боксер, профессионал и, конечно же, титан, о чем мы обязательно поговорим в следующей части нашей программы. Николай Чибис здесь, Роман Мазуров и Гризанцев здесь. Напоминаем, что вы можете задавать свои вопросы на WhatsApp плюс 7495 90 90 94 и 4. На все обязательно ответим. Оставайтесь с нами.

0: Физкульт-привет на Первом спортивном.
1: Физкульт-привет на Первом спортивном. Здравствуйте, это не просто физкульт-привет. Это боевой, пламенный привет от Романа Мазурова и Игоря Рязанцева. Мы здесь по-прежнему живы и на свободе. Продолжаем разговаривать о том, как люди избивают других людей за деньги и за другие ковришки. И, конечно же, приветствуем еще раз в студии нашего дорогого гостя. Это боец на голых кулаках, это боксер-профессионал и титан Николай Чибис, которому вы можете задавать свои вопросы на WhatsApp. +7 495 90 90 94 и 4, вроде бы все девятки назвал правильно. Итак, мы поговорили про потенциальную оппозицию для Николая Чибиса. А может быть, есть какие-то реваншистские настроения? И сатандовский, например.
2: Поединок с Сой, да, я думаю, это интересная история. И люди бы посмотрели еще раз наш
1: поединок. Тедди Бэр.
2: Нет.
1: Нет, точно неинтересно, нет.
2: Да? Но он испортит все бои, он не умеет проводить поединки. Тем более честно.
1: Да, да, мы помним ваш бой и какое было глубокое разочарование от того, что случилось. И во многом это как раз не твоя вина. Прям то, что ты хотел драться, а он не очень хотел.
2: Ну, победители не судят, как умеет, так выигрывает. Вот, ничего страшного. Но поединки с ним точно нет.
1: Коль, когда близкие поражения и, скажем так, может быть, не совсем справедливые, как ты с этим справляешься? Насколько у тебя философское отношение к афронтам, и когда нужно после падения вставать и идти дальше, а хотя, в общем, падения не было?
2: Ну, у меня как-то складывается бои, что вот-вот, точнее, поражение. Вот-вот там чуть-чуть не хватило, и, наверное, я просто на следующий день возвращаюсь в зал искать вот это вот чуть-чуть.
1: То есть ты прям на следующий день уже идешь в зал? Ты не берешь паузу какую-то, не уходишь в бары, рестораны, в дзен куда-нибудь там? Как ты вот перезагружаешься?
2: Ну, после удачных боев, где судьи поднимают руку, отдают мне победу, я, конечно же, такой вот выдыхаю, чуть пару недель отдых, вот, праздную. Не праздно. А. С семьей дома. Вот. А потом иду в зал. Если, ну, поражение, тем более близкое, вот, какие чаще всего бывали, я, естественно, возвращаюсь в зал и давай все по новой дорабатывать. Что-то не доработал, значит.
1: Интересен ли бой с детком?
2: Реванш. Да, он просит реванш. Ну, я его побил. Победил он, конечно. Вот. Но побил я его. Это в разработке. 26-й год. Я думаю, он будет огненный. Вот. Плотный график для меня. Вот. Много боев предстоит.
1: Продолжайте задавать свои вопросы. Еще раз напомню, WhatsApp +7 495 90 90 94 4. Грядут большие турниры Топ-Дог, грядут большие турниры кулачки IBA. Может быть, есть поединки, за которыми будешь следить особенно?
2: На IBA точно крутой бой нужно посмотреть. Это главный поединок. Мухаммед Кебер Калмыков против бойца Топ-Дог Ганнибала.
1: Вот что думаешь? Вот какие расклады, какие шансы? Потому что, вот исходя из того, что я видел, вот у меня ощущение, что Ганнибал это, ну, просто какой-то незыблемый человек.
2: Он идет, ломает, крошит людей, и мне кажется, он просто, вот, ну, вот этим давлением, своим прессингом, ну, должен как-то победить. Вот, явно победить.
1: То есть ты считаешь, что Ганнибал должен забрать?
2: Ну, я вижу его фаворитом, да, то, что он выиграет.
1: А на Топ-Доге за кем будешь следить?
2: Естественно, это Денис Погодин против Мизаушина. Это крутой боксерский поединок.
1: С Денисом Погодиным мы были в одной команде.
2: Да, я даже тренировался одно время у него в Калуге. Это 2014-2018 год. Я пришел к нему в зал, тренировался у него. Он тренирует в боксерском зале «Витязь», труд. И, естественно, это Кратос Эншент. Это что-то, какой-то олдскульный поединок, который, если там они не будут боксировать, хотя могут, не будут подбирать супертактику, чтобы выиграть.
1: Кратос Эншент боксировать, да, мне кажется, это...
2: Но бойцы, они не только же выходят ломовой силой берут, чаще всего побеждают интеллектом, вот, вот как стараются. Да, и где-то может, ну, нужно где-то от оппозиции работать. И может получиться не такой бой яркий, как на бумагах. Но я верю, что это будет вот фейерверк.
1: Да, просто если вы вспоминаете бои того же Кратоса и Эншента, то, как правило, это все заканчивается кровавой баней. Да, потому что Кратос обычно весь в кровище, в своей, соперника разбитое лицо, руки там просто... У него сколько шрамов, интересно, на лице? 18 тысяч?
2: Но Сергей, да, говорит, что он учился боксировать по фильмам Рокки, вот, и он как, ну, это он пару раз
3: но
2: говорил.
3: Но по фильмам Рокки это да. нужно скорее как не надо боксировать, учиться.
2: Но то, что его так включает, то есть он говорит, мне нужно где-то пропустить, чтобы потом включиться и начать, ну, нормальный поединок. И пропускает, да, но иногда так надо делать, вот, чтобы нанести сильнее удар.
1: Да.
3: О проекте «Титаны», может, поговорим? Времени не так
1: да,
3: уже
1: да,
3: много
1: да.
3: остается.
1: Да-да-да, Коль, ты участник третьего сезона проекта «Титаны». Как вообще получилось, что ты туда зашел? С какими амбициями ты туда отправлялся?
3: И вообще, что это за проект, собственно? Давайте, потому что я слышал, но что...
1: А, ты не в курсе?
2: Нет. Это уникальный проект. Когда был второй сезон, где выступал Данила Рэгбист, а потом Николай Бобылев, который благополучно выиграл этот проект. Это...
3: Алексей Олейник, да?
2: Да, тоже. Да. И просто верно. В моем поле... информационном поле просто вокруг были только «Титаны». И я смотрел, естественно, дома с семьей этот проект, думал, блин, классно, надо туда. Отправил заявку, прошел 1000 кастингов, пришел туда.
1: И... Расскажи про кастинги, что это за кастинги, какие отборы, что там надо делать? Не что? Через постель, Игорь Олегович, как ты мог подумать?
3: То есть там «Бразерс» не было написано?
2: Уже
3: да?
2: такого
3: пока
2: давно нет. нету, нужно либо на харизме, либо на каких-то своих достижениях. Связываешься с продюсером, сперва отправляешь визитку, связываешься с продюсером, разговариваешь, он смотрит на тебя, твою подачу, на твою харизму, вообще как ты выглядишь, и принимает решение.
3: А ты сам это делал или твой менеджер Андрей это
2: ну,
3: делал?
2: Мне помогали, да. Вот.
1: Какие отборы? То есть ты куда-то там приехать надо, там залезть на стену, там что-то куда-то кинуть, там что-то перенести, там.
2: Физических отборов не было, во мне не сомневались, потому что, ну, я парень спортивный, занимаюсь спортом всю жизнь. А нужно было записать такое вот интервью с продюсером.
1: Тронуло,
2: да, да, надо что-то было говорить такое вот душещипательное, чтобы
1: сказал, люди, я всех размотаю, всех уничтожу.
2: Люди тебе поверили. Я так не говорю почему-то никогда, хотя бы стоило. Вот. И, ну, я рассказал то, что вот такое вот. Такой, любите меня, я приду и заберу эти бабки. Вот. Но, к сожалению, не получилось выиграть. Но я очень получил, ну, неизымеримое удовольствие, потому что это уникальный проект. Самый крутой.
1: Ну, ты общался там с олимпийскими чемпионами, с чемпионами мира. Там удалось, потому что я знаю, что вот, например...
2: Поветкин, Троиновский, это, ну, легенды спорта, бокса, в частности, моего профильного, Ковальчук. Ну, короче.
3: Кстати, а на твоей узнаваемости это как-то отразилось?
2: А, мне пишут, да.
3: Вот девочки помадой, там, Коля, вот выйди, я тебя жду. Вот
1: жизнь со мной.
2: Но сейчас да. не так, сейчас просто в отправляют в социальные сети какие-то смс. Но, кстати, был фидбэк, да, мне писали, блин, вот когда особенно я...
3: Девочки
2: были,
3: писали?
2: Да, из проекта. Все писали, зрители, вот, фанаты ТНТ, Титанов. Говорят, блин, очень жаль, что вот так вот получилось, то, что закончился... свой путь в проекте, и, ну, да, фидбэк был, вот, люди смотрят, вся страна смотрит, болеет, переживает, многие писали, блин, за кого же теперь болеть, вот, как так, но...
1: Было видно, что это реально тяжело, то есть это такой, по-настоящему, уж простите за тавтологию, титанический труд, то есть там испытания, но это просто черт ногу сломит, там люди травмы получали серьезные.
2: Были серьезные травмы, ну, там испытания, мы друг против друга соревновались, и ты, когда соревнуешься против олимпийского чемпиона, он, естественно, задирает планку вот такую, то, что до нее нужно тянуться и тянуться, и по итогу там очень, ну, очень все сложно, это нужно было, чтобы не вылетать, это, блин, реально
1: нужно быть готовым. Какими амбициями ты дошел? Вообще, чего ожидал и что получилось на выходе? Ты знал, что там будет, да, но вот внутренне, да, вот насколько там такой вот холодок вот внутри был.
2: Я был в хорошей физической форме. Я, наверное, ожидал. Ну, победы явно. Я шел за победой, думал, ну, можно. Там реально все реально выиграть, потому что, ну, выиграл физрук Николай Бобылев.
1: Да?
2: Вот. И все радовались за него. Но когда я пришел, я понял, что там реально придется очень сложно потягаться. Ну, серьезные, сильные ребята, которые настроены также на победу. Получил удовольствие, познакомился с невероятно крутыми людьми. Всем благодарен, против кого соревновался, с кем был в одной команде. И главное, самое то, что я понял, что вот этот вот коллективный опыт... Короче,
1: ну, коллективный дух, вайп вот это, да.
2: Да, и он очень дает много.
1: Да, кстати, вот вспоминая недавнее интервью регбиста, да, которое все слышали, конечно же, где он так достаточно интересно рассуждал о женщинах и о месте женщины в жизни мужчины, и на этом проекте очень часто были соревнования девочки с мальчиками. Вот тебе не доводилось, я просто не все смотрел, и если бы получилось, то стал ли бы ты соревноваться на полную, или бы отдал победу как джентльмен?
2: Ну, меня... воспитывал бокс, вот, в боксе до 12 лет девочки с мальчиками боксируют, и надо их обязательно выигрывать, потому что потом в зал ты не придешь, вот, ну, если тебе побила, да, девочка.
1: Кисляк такой.
2: Нет, там спорт, но и нужно выигрывать, там, состязания, соревнования.
1: А честно ли это? Ну, объективно же девчонки слабее.
2: Они объективно идут целенаправленно туда побеждать.
1: Но, ведь никто из них не дошел, по-моему, там, в первом сезоне там девочка еле-еле до финала добралась, там, какими-то правдами.
2: До финала никто не доходил.
1: Да-да-да, вот. Ну, то есть, ну, понятно, понятно же, что их там не будет.
2: Ну, физиология, да, наша природа распорядилась так, что у мужчин на 60% мышц больше, чем у
3: девушек. Ну, я считаю, за редким
1: так,
3: исключением...
1: Так, ну сейчас вот шовинист начал разговаривать.
3: Это не шовинизм.
1: Ладно, ладно.
3: За редким исключением такие соревнования, они априори несправедливы. Мужчина, он сильнее, чем женщина. Ну, если не брать твою любимую Габи Гарсию или еще других...
1: Не надо кумиров таких задевать моих, Игорь Олегович.
3: Да, там весь
2: но
3: туалет обвешан.
2: Но там бывали испытания, то, что постерами. Девочки, они проявляли себя лучше, чем
1: многие мужчины, да?
3: Нет, вопрос в том, что девочки должны соревноваться с девочками, мальчики с мальчиками. И это нормально, и, надеюсь, так оно и будет в дальнейшем. Вот все эти смешанные какие-то турниры, давайте я, девочка, побоксирую пацаном, и вот, на мой взгляд, это все убивает
2: спорт. Ну, не то, что защиту, оправдание в индивидуальных их зачетах, чуть-чуть там были, конечно, ну, поблажечки вот для девочек, то есть не так там. Допустим, мы стояли вот с бочками, для мужчин там 65% от массы тела бочка весело, для девочки там 50%, то есть на 15% поменьше, и как будто бы, ну, чуть сглаживает, но не сильно.
1: Николай Чибис, студия Первого спортивного. Пишите ему свои вопросы на WhatsApp +7 495 90 90 94 4. Расскажем обо всем, скоро вернемся.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы плюс 7 495 925 33 17. Физкульт-привет на Первом спортивном.
2: Да, друзья, это опять мы не самыми приятными голосами рассказываем о том, как люди избивают друг друга за деньги, и не только Роман Мазуров и Игорь Рязанцев, и у нас в студии прекрасный человек, замечательный гость, боец на голых кулаках, боксер-профессионал и титан Николай Чибис Чибисов. И у вас есть еще немного времени задать ему свои вопросы на WhatsApp плюс 7495-90-90-94-4.
3: Да, друзья, ну мы фактически уже на финишной прямой, поэтому, Роман, давай добиваем последние вопросы, которые у нас Коли остались.
2: Да, во-первых, они приходят, поэтому мы обязательно их зачитаем. Вот пришел вопрос. У Тавгая из хоккея есть шанс выиграть кулачный бой?
4: Да. Даже есть такой боец в топ-доге Мако. Вот. Отлично, прекрасно себя проявляет.
2: Да, очень зрелищный парень, кстати, действительно выигрывает нокаутами, и даже если проигрывает, то тоже очень ярко.
4: И публика его очень сильно любит, болеет за него. Шайбу, шайбу, в общем. Тавгаи,
2: да,
4: крутые.
2: Ну и, кстати говоря, по поводу тавгаев, ведь есть же такие соревнования, когда они дерутся на льду.
3: Бокс на льду. Сейчас появилась такая дисциплина. Для меня это какое-то недоразумение, конечно, но тем не менее, что есть, то есть.
4: Ну, они часто ходят в зал тренировать бокс сами, тавгаи.
3: Тут вопрос научиться на коньках стоять. Бокс-то натренировать попроще, чем катание поставить.
4: Я, по-моему, в одно и то же время начал и боксировать, и кататься на коньках.
3: Вот. То есть у тебя есть шансы и там выступить?
2: Нет, ну, то есть ты в хоккей играл, получается, да?
4: Ну, это такой хоккей был, под фонарем, палкой вместо шайбы. Ну, бывала шайба даже, если честно. Ну, чаще всего пластмассовая бутылка.
2: Эко-роскошь. Даже шайба была, ничего себе. Совсем скоро состоится возвращение в дело Тимофея Дзю. Коль, твое отношение сейчас к его карьере, вообще к нему как к бойцу? Короткой строкой.
4: Он, безусловно, крутой, был чемпионом мира. Где-то, я думаю, просчитались менеджеры, поставили его поединок с Фундорой, и вот так вот получилось два
2: первый
4: раза.
2: Первый или второй?
4: Ну, первый близкий, второй.
2: Всегда.
4: Второй, он, ну, Фундора, он крупный, сильный парень. Просто,
2: просто давайте скажем о том, что Себастьян Фундор — это боксер, который выступает в категории 69 килограммов, имея рост 2 метра.
4: Он чуть выше, по-моему, Энтони Джошуа.
2: Вот да, 2 метра у человека 69.
3: Ну, давай вспомним весовую категорию 79 килограмм, там, где были Каллум Смит, они тоже товарищи по 2
2: метра.
3: Ну, это
2: хотя бы 7, а это 69, Игорь, то есть ты представляешь, это вот эта вот палка, которая удары наносит.
4: Да,
3: шлагбаум, это не
4: да,
3: палка, это шлагбаум.
4: К нему очень сложно подобраться. Но Тимофей Дзю, он сменил команду, сказал то, что поменял прозвище Феникс, он переродился. Я уверен, что чемпионский характер у него явно есть, и что-то новое мы увидим.
2: Почему так все, на твой взгляд, случилось в бою с Бахрамом Муртазалиевым?
4: Опять же, просто Бахрам очень сильный парень. Его не впускают, ну, вот на элиту дивизиона, потому что знают, что он сильный. В боксе не все решает твоя сила, твоя техника. Просто где-то менеджер за тебя должен сделать главную работу. Вот.
2: Да, действительно. Но вот сейчас Бахрам уже тоже готовится к бою, и совсем скоро мы его опять увидим в деле. На твой взгляд, Тимофей Дзю еще реально воспарит, как Феникс из пепла? Есть такие у него возможности или уже все?
4: Я не считаю, что он где-то, ну, проигрывает, может, каждый, но главное собраться.
3: Возвращаемся, и пока... возвращаемся к Петру Яну. Кстати, смотрел?
4: Да, прекрасный бой. Я заработал на этом поединке. Я знал, что Петя выиграет.
2: Ты поставил, да?
4: Да.
2: А, кстати, насколько ты серьезно относишься к ставкам? Или же это не способ заработка, а просто развлечение?
4: Вот сколько ты можешь сейчас вот выкинуть денег просто вот на улице, столько и ставь. А заработать, ну, нет, не надо. Вот на этом пробовать зарабатывать.
2: Все ясно. Кстати, сегодня уже прозвучало имя регбиста, да, и в одном из интервью ты говорил, чтобы было не проще с ним подраться.
4: С Дани регбистом? Ну, мы как-то говорили это 3-4 года назад, сейчас, наверное, нет уже.
3: Но мне, по-моему, без вариантов. Все-таки Коля базовый боксер, Дани регбист.
4: Весовая разная, и мы очень прекрасно дружим. Я не знаю, если мы когда-то с ним договоримся, скажем, давай, вот. подеремся, и от меня инициатива, от него, я скажу, давай. Так нет, вызова нет. Ну,
2: да, а вообще с друзьями человек. Приходилось разделять ринг? А,
4: мой самый лучший поединок по любителям по боксу — это с моим другом. Очень крутой. Мы друг друга знали, мы так классно боксировали, и по-настоящему, по-сильному, но было
3: зрелищно. Смотрите знаменитый фильм, называется он «Бей в кость», когда именно вся драматургия, как два друга встречаются в чемпионском поединке.
4: По боксу это очень легко и просто. На кулаках, наверное, здесь что-то нужно иметь, какую-то негативную агрессию поединку.
2: Да, друзья, Николай Чибис у нас в гостях. У вас еще есть немного времени для того, чтобы задать ему свои вопросы. Пожалуйста, на Viber, WhatsApp их присылайте.
3: Да, на Viber особенно.
2: Да, почему на Viber? У меня все время Viber, да. Но это по старой памяти.
3: На ICQ еще можно.
2: Уже закрыли, кстати. Ты не знал?
3: Нет, ICQ
2: ушла. Кстати, Николай Чибис, насколько телефонозависимый человек?
4: Да, зависим, но сейчас, слава богу, я научился играть в шахматы, я просто играю в шахматы.
3: А по поводу твоего подкаста, ты ведешь сам, снимаешь сам, монтируешь сам, или у тебя целая команда?
4: Есть целая команда, есть мой соведущий, ведущий также подкаст ЧБС, Максим Гаранин, мы с ним ведем вдвоем подкасты про бокс и кулачные бои.
3: Приглашайте в гости. Придем.
4: Мы пригласим, у нас большие амбициозные планы рассказать истории спортсменов, боксеров, и там уникальный гость.
2: Засим, друзья, всем большое спасибо за внимание. Для вас сегодня, как обычно, работали Роман Мазуров и Гризанцев. В гостях был Николай

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Всем привет! В эфире первого спортивного «Вокруг мира и спорта» и ее ведущие мы, Алексей Золин и Юлия Сапегина. Привет, Лёш, бонджорно!
2: Ой, а чуть ты по-итальянски заговорил. Да, всем привет! В этой программе мы рассказываем о разных городах, странах, что в этих странах есть, что можно посмотреть и, конечно же, какими видами спорта в этих странах увлекаются.
1: Ну, я тебе сегодня предлагаю отправиться, не зря я тебе сказала «бонджорно», в город, который называют музеем под открытым небом. Это Флоренция, столица региона Тоскана в Италии. Как тебе?
2: Потрясающий, потрясающий город, вот с точки зрения футбола.
1: Ну, не только футбола. Давай мы к футболу чуть-чуть попозже. Сначала немножечко о подготовке, но в любом случае об этом нужно будет сказать. Во-первых, как всегда, уточняйте ограничения. И по поводу билетов, ну, дешево не получится, к сожалению. Как минимум 25 тысяч придется выложить, и это даже с пересадками. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы. Не забудьте, что разница во времени 2 часа, а валюта — евро. И я очень рада тому, что именно в этом городе, даже если приехать туда в январе, там будет плюс 8 и будет светить солнце.
2: А может быть дальше даже больше, чем плюс 8, но кроме того, что вы тут заботились покупкой евро, того, что перелет будет явно не прямой, потому что нет прямых рейсов во Флоренцию, обязательно, если вы, конечно, собираетесь культуру, да, собственно, освоить итальянскую, именно флорентийскую, обязательно купите билеты в галерею Уффици заранее, именно находясь в Москве, ну и на смотровой башне тоже.
1: Ты абсолютно прав, я, конечно, об этом хотела сказать позже, но если говорить о подготовке, то, конечно, да, лучше все покупать заранее в интернете, потому что вам тогда не придется терять драгоценное время, особенно если вы приезжаете сюда только на уикенд, вы будете рады, что сэкономили и время, и силы, и просто получите удовольствие. Поэтому, повторюсь, уделяйте очень много времени подготовке, максимально все делайте до вылета, и тогда у вас будет прекрасная поездка.
2: Виза шенгенская есть? Полетели.
1: Поехали.
2: Ну что ж, аэропорт. Отличный аэропорт, кстати. Ну и здесь на выходе стоит такой постамент, и на нем такая бетонная птичка, такая здоровая. Не знаю, с чем это связано, но вот она есть.
1: Птичка — это хорошо, но самое главное, нужно знать, что от аэропорта до центра Флоренции меньше 10 километров. Поэтому садимся в автобус, платим 6 евро и едем 20 минут.
2: Да. Ну, отели, конечно же, во Флоренции дорогие, особенно когда наступает тот самый высокий спрос. Но в целом, зимой, например, они делают большущие скидки. И
1: это
2: можно
1: точно
2: поселиться в очень хорошем отеле за относительно небольшие деньги.
1: Да, согласна. Вот, например, всего лишь в полукилометре от центра за 25-30 евро за ночь, за номер, можно найти очень достойные варианты. Поэтому я думаю, что так мы с тобой поступим. И пойдем, наверное, заселимся.
2: Да. Ну что, надо уже идти гулять. Вот
1: да,
2: уже не
1: давай,
2: терпится.
1: Конечно. Посмотри, как нам повезло с погодой. Действительно, здесь, наверное, сейчас, ну, наверное, все плюс 10.
2: Ну да, там легкая курточка, этого достаточно. И можно смело направляться на центральную площадь Флоренции.
1: Кстати, здесь каждое здание, вот Леша начал уже говорить, да, про главную площадь. Я хочу вам сказать, что здесь каждое здание, это, ну, прям памятник архитектуры. Как снаружи, если это какая-то скульптура, так и внутри, если это какой-то особняк. И в каждом, наверное, особняке, который несет в себе огромную историческую и культурную ценность, огромная коллекция живописи и скульптур. Здесь вы можете даже никуда не заходить, а просто гулять по городу и будете наслаждаться вот этой вот красотой. Здесь просто даже приятно глазу зацепиться за все, что угодно. Давай, я соглашусь с тобой, что мы пойдем на главную площадь. Она называется Площадь Синьори. И мы там с тобой увидим очень много интересных скульптур.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. И ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. Мы находимся во Флоренции, в этой чудесной, красивой, привлекательной колыбели искусства и культуры.
2: Мы, конечно же, расскажем о главных достопримечательностях города, расскажем, что здесь интересного можно поесть, и расскажем о спорте во Флоренции. И... А я уже возле статуи Давида.
1: Класс. Как тебе, Давид-то вообще?
2: Слушай, ты вот сейчас про что спрашиваешь? Ну, во-первых, это копия.
1: Абсолютно верно, да. И большинство фигур на площади Синьори — это копии.
2: Да, но само по себе статую можно найти совсем недалеко, в одном из музеев. Она там есть. И причем здесь статуя Давида, она не самая приметная, хотя совсем рядом находится с галереей Уффици. Если стоять и смотреть налево от галереи Уффици, увидишь статую Давида, но он здесь рядом с Геркулесом. Ну или вот, если кому угодно, с Гераклом. Ну, здесь его, естественно, Геркулесом называют.
1: А меня больше всего восхищает скульптура Джамбалони «Похищение Собинянок». Ну, какая-то она прям настолько... Эмоции переданы прям через скульптуру. Это же надо уметь так.
2: Надо уметь. Ой, а что это за очереди?
1: Ну как? Все туда же.
2: Но это же галерея Уффици. И вот самое главное, да, мы вас предупреждали, что надо купить билеты заранее. Но даже то, что мы приобрели их заранее, нам все равно надо стоять в очереди, чтобы получить сами по себе билеты. Но только эта очередь, во-первых, движется быстрее. Во-вторых, это точно, что нам они достанутся. А вот эти вот люди, которые не купили билеты заранее, не факт, что они смогут попасть сегодня в галерею.
1: Да, это очередь, которая с билетами онлайн приобретенными, она меньше гораздо, поэтому смело идите сразу туда, если у вас билеты онлайн куплены. Кстати, недавно там, по-моему, был сделан ремонт, и немножечко по-другому повесили картины, организация пространства стала другой, но от этого она не перестала быть вот этим вот собранием красивых картин. Одно только рождение Венеры чего стоит?
2: Это да, но ты знаешь, меня что смутило? Итальянцы же, они ничего не стеснялись по жизни. Да, вот там много народу толпится именно там, где гермафродиты выставлены статуи. И я не знаю насчет этого всего, почему именно так.
1: Слушай, ну всегда же людей интересовала эта тема, мне кажется, больше.
2: Меня остальных не интересовала, знаешь?
1: Ну ты же не все.
2: Да, я не все.
1: Я, слава богу, тоже. А я тебя призываю посмотреть на картину «Весна», например. Ну, красота же, красотища.
2: Ну, да. Я небольшой любитель, небольшой ценитель искусства, но галерея Уффици поразила и меня. Очень интересно то, что вот на каждом этаже свое. Очень интересно, что есть выход на балкон, где располагается кафе, и оттуда открывается неплохой обзор на всю Флоренцию, но в основном на поля, конечно, тосканские вот эти вот знаменитые, зеленые. Но лучший обзор все-таки не отсюда.
1: Я с тобой согласна. Я немножечко утомилась. Пойдем-ка в главный собор города, в собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
2: Ты утомилась, да?
1: Картинами утомилась.
2: Понятно.
1: Ну что, пойдем?
2: Ну пойдем, да, потом все-таки влезем на эту обзорную башню, не зря мы на нее купили
1: билеты. Ну это колокольня Джотто же, как раз, которая рядом с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, мы же на нее купили с тобой билеты.
2: Да.
1: Вот, мы сейчас на нее туда поднимемся, и вот тогда нам откроется самый лучший вид на город.
2: Есть небольшой лайфхак в этом отношении, то есть на лифте подняться стоит одних денег, а по лестнице подняться стоит гораздо меньше.
1: Слушай, а мне вообще нравится пешком преодолевать вот эти вот узкие проходы и вот эти узкие ступенечки. Потом, когда ты наконец-то попадаешь на самую вершину, у тебя такое прям удовлетворение, что ты вот забрался сам. Подумаешь, лифт, блага цивилизации, ерунда. А вот раньше все пешком ходили.
2: Ну да, но и лифт этого тоже не дождешься долго. Но вид, конечно, потрясающий. Уже даже на сам город, на вот эти вот замечательные крыши, которые есть. Ну, видно почти все. И даже стадион Артемио Франки практически виден отсюда, но о нем чуть позже, мы обязательно о нем расскажем.
1: Да, давай мы с тобой вот и футбол, и стадион, все это чуть попозже, а сейчас наслаждаемся вот этими красивыми видами. И не забывайте, что регион Тоскана — это очень зеленый, красивый регион в Италии, куда люди ездят, вот даже, как называется, агритуризма, то есть просто полюбоваться вот этими красотами, посозерцать, чтобы глаза отдохнули, сменить картинку. И вот как раз с колокольчиком Джотто, можно это все очень классно понаблюдать.
2: Да, ну что ж, мы пока мы смотрим, ну и вы тоже вместе с нами.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. И сегодня мы с вами во Флоренции, в этом красивейшем итальянском городе. Лёш, ну что у нас там дальше-то? Куда идем?
2: Ну вот ты вот сейчас видела, с этой башни Джотто мост.
1: Конечно.
2: Через реку Арно.
1: Конечно.
2: Вот как он тебе на вид? Вот вообще вот сам по себе такой желтый весь, такой потрескавшийся.
1: Слушай, ну меня больше, наверное, удивляет, что на этом мосту есть вот какие-то такие домики, которые на самом деле, по сути, являются лавочками.
2: Да, да,
1: А со стороны смотрится, как будто это домики. И когда я первый раз его увидела, ну, мне, конечно, впечатлило. Это же самый известный мост во Флоренции. Понте Векью, что в переводе с итальянского называется «Ветхий мост». И, кстати, раньше здесь располагались мясные лавки, а теперь тут торгуют ювелирными изделиями.
2: Ну, потому что воняло от мяса, от этого всех обрубков, объедков и прочего.
1: Слушай, раньше, мне кажется, везде воняло.
2: Да, и речка такая зеленая какая-то, да.
1: Кстати, по этой зеленой речке очень часто можно увидеть байдарочников, которые тренируются.
2: На зеленой воде.
1: Канаистов. Да, мне кажется, им все равно где тренироваться. Вот. Главное, что у них есть такая возможность. Кстати, на Понте Векью, на мосту, на этом есть памятник ювелиру Бенвенуто Челлини. Вот, это тоже очень важное.
2: Кстати, что-то я не нашел памятник, не вижу, а вот лавочки
1: вижу. Он небольшой,
2: вижу.
1: Нет, смотри, вот здесь бюст небольшой, видишь, внизу он такой не очень бросается в глаза. Вот
2: Да, поэтому как-то сказать, что это памятник, ну, как-то не очень.
1: Ну, тем не менее, он
2: памятник. То есть его и поискать надо, этот памятник.
1: Ну, если захочешь, да, то нужно еще и поискать. Я тебе предлагаю сейчас как раз перейти на другую сторону реки Арно. Между прочим, я тоже хотела бы называть эту реку Арно, но, оказывается, правильно назвать ее Арно. Ну, я думаю, что это не так важно. Так вот, переходим на другой берег, и полезли-ка мы с тобой на пьяцца Микеланджело, на площадь Микеланджело. Оттуда у нас тоже откроется потрясающий вид на этот самый мост Понте Векью и на город.
2: Ну, кстати, мы идем все время пешком, потому что, ну, транспорт, он, конечно, есть. Здесь и трамваи, и автобусы ходят. Но вы знаете, улочки такие узкие во Флоренции. Автобус вот прям вот целиком на них только и помещается. И больше ничего нет, и узкое пространство еще для пешеходов остается. Не более чем на одного человека.
1: Да здесь вообще больших машин вы не встретите. Здесь либо машинки совершенно маленькие, компактные, либо вообще мотоциклы, мотороллеры, мопеды. И этого людям хватает, местным жителям. Да это и классно, чтобы не загрязнять такую красоту какими-то большими машинами, от которых очень много выхлопных газов. Ну что, посмотри, какой замечательный вид. Не только на Понте Векью, но и на другие мосты через реку Арно. Красота,
2: ну, да,
1: правда?
2: Да,
1: и
2: да.
1: Вот, кстати, видно колокольню, на которой мы с тобой были не так давно. Вот этот Джотто и Санта-Мария-дель-Фьоре тоже.
2: Согласен, проходили по пути много всяких лавочек, и чуть ли не в каждой Пиноккио, да, почему-то.
1: Ну, потому что Пиноккио — это же итальянский персонаж.
2: Несомненно.
1: Карло Колоди написал.
2: Несомненно.
1: Это уже мы знаем этого деревянного мальчика как Буратино. А я тебе предлагаю сейчас, мы немножечко с тобой передохнем и отправиться в местечко под названием Коверчано. Это такой район на северо-востоке.
2: Знакомый каждому футбольному болельщику.
1: Почему же?
2: Потому что там, именно там получают тренерские лицензии наставники итальянских клубов, итальянских сборных, впрочем, итальянцы.
3: Non è possibile una roba del genere. Vergognatevi, cazzo.
1: Слушай, но кроме этого, там есть зал славы итальянского футбола.
2: Ну,
1: но
2: да,
1: создан
2: ладно.
1: Он совершенно недавно, в 2011 году. Прыгаем в 17-й автобус, и вот мы уже с тобой практически прикасаемся к истории футбола Италии, которая берет начало, ну, в данном случае, в этом музее, с 1910 года. Это рождение национальной футбольной команды Италии.
2: Не, ну, допустим, просто я вот не ожидал, я думал, что здесь только лицензии тренерские получают.
1: Нет, как видишь, здесь все-таки сделали музей. Тут помимо постоянной экспозиции, между прочим, существует и обновляемая часть. Ежегодно в Зал Славы вводятся футболисты в соответствии с несколькими номинациями. Ну, например, там итальянский игрок, тренер, ветеран, арбитр и функционер, даже иностранный игрок есть номинация.
2: И я так понимаю, что вот там вот где-то вот копия того кубка, который выиграла итальянская сборная.
1: Совершенно верно. А с 2014-го сюда, кстати, включаются также представительницы женского футбола.
2: Ну, там у них в Италии-то не очень с женским футболом.
1: По-моему, очень. Итальянцы же любят футбол.
2: Итальянцы, да, я имею в виду, они ничего не выигрывают.
1: Ну, это уже другой вопрос. Выигрывают они или нет?
2: Ну, впрочем, об итальянском футболе, не только футболе, мы с вами обязательно сегодня поговорим. А сейчас мы что-то находились, особенно ходить по этой брусчатке, которая практически везде в центре, я что-то ноги стер до колена.
1: Слушай, а я не столько устала, сколько проголодалась.
2: Так что подбираем итальянский ресторанчик и идем пробовать местную кухню.
1: Пошли.
0: Вокруг мира и спорта.

я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Вокруг мира и спорта.
2: С вами снова программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. И вот, к радости Алексея Борисовича, мы наконец-то добрались до еды. Первое, что хочу сразу предупредить. Выбирайте не рестораны, а тратории, где едят в основном местные жители. Обычно здесь нет меню на английском, и они располагаются чаще в каких-то затерянных переулочках. И их очень сложно найти, но поверьте, вы не разочаруетесь. И чаще такие места работают прям вот четко по часам. Обед обычно с часу до 3 дня, с 13 до 15, а ужин не раньше, чем с 7. С 7 и там часа 4 примерно они работают. Да, конечно, это не всегда удобно, особенно людям, которые привыкли постоянно, когда все открыто, но вот здесь такие правила, и надо к этому привыкать. Более того, Лёш, я не знаю, конечно, как ты к этому относишься, но здесь, кроме гастротуров, Италия, ну это же просто страна номер один для гастрономических путешествий, здесь еще есть винные туры. И если вы приезжаете в какой-то конкретный регион Италии, пожалуйста, сначала пробуйте вино именно этого региона. И это же как часть культурной программы.
3: Давай напомню, что мы во Флоренции.
2: Да, кстати, мы во Флоренции. Я, пожалуй, закажу вино домашнее. Кстати, вот в этих вот траториях очень часто делают домашнее вино, и можно заказать вино для каза, вот это вот домашнее. И оно на самом деле не будет уступать по вкусовым характеристикам каким-то более серьезным винам. Поэтому берите сразу вино для каза. Так, а теперь-ка давай определимся с закусками.
3: Давай ты пока определяешься, я расскажу, что если вы хотите в итальянском каком-нибудь ресторане заказать просто кофе, посидеть, попить с кем-нибудь, поболтать, например, с Юлией Сапегиной, вам это может и не получиться это сделать. По одной простой причине, когда вы приходите, ну, в такой даже небольшой ресторан, а даже в маленький ресторанчик, и просто заказываете кофе, вам говорят: заказывайте еду, и будет вам кофе. Просто ищите кофейню. Вот такие они, итальянцы.
2: А еще есть несколько подводных камней с точки зрения сбора за обслуживание. Он никогда не прописан в меню, либо он прописан где-то там внизу очень мелким шрифтом. И приготовьтесь выложить за это от 2,5 до 3,5 евро дополнительно. А иногда и хлеб и вода, которые вам принесут в любом случае, тоже не входит в стоимость. Вам его тоже включат в счет отдельной строкой. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее и уточняйте это все заранее.
3: Это же итальянцы.
2: Ой, итальянцы, ой, это вообще, с ними глаз да глаз.
3: Ты мне... что заказываешь?
2: Значит, я буду капрезе, прошутто с дыней, но не просто прошутто, здесь есть уникальное местное прошутто, чинто сенезе, оно делается только из мяса кабанов, извини, Лёша, определенной масти, черных с белыми конечностями.
3: Черных с белыми, это к тебе.
2: Да-да-да, нет, ну давай я не буду намекать тоже на твои футбольные пристрастия. Здесь еще есть чисто флорентийский мясной продукт. Это финокьона, это сыровяльная колбаса, которую готовят из отборных кусков нежирной свинины с прибавлением чеснока и семян фенхеля.
3: Прошутто — это такое тонко, очень тонко нарезанное мясо.
2: Ну, это вяленый окорок, да. И он отличается и по аромату, и по вкусу. Вот, например, от испанской вяленой ноги. Поэтому
3: хамон,
2: вы когда попробуете, да, от хамона, вы когда попробуете, вы не ошибетесь. Так, а что у нас на главное? Лёш, ну, будучи во Флоренции, наверное, нужно обязательно попробовать флорентийский стейк. Это же такой контраст между поджаренной корочкой и прячущимися за ней сочным мясом с кровью.
3: Вот я вот послушал тебя. Пошел в эту траторию, да?
2: Так.
3: Но я вот чуть позже, сейчас мы будем выходить, я тебе скажу, куда надо было сходить, вот за тем, что ты сейчас сказала про стейк.
2: Нет, флорентийский стейк, да, нужно есть как бы в определенных тоже местах, где готовят его, ну, как основное блюдо, то есть куда приходит именно за ним. Но вы флорентийский стейк можете и в любой тратории заказать. Еще очень важное замечание. Его не маринуют и не добавляют специи, а готовят исключительно на дубовых и оливковых дровах, потому что они не дымят. И стандартная порция идет от 0,5 килограмма до 1,5 килограммов. Лёш, шмат мяса.
3: Ну, я бы съел, да.
2: Ну, молодец, я бы, конечно, не осилила. Надо было, наверное, на 2 брать.
3: Единственное, чтобы я не брал, да, это ньокки, а это не очень, скажем так, привычно для русского желудка.
2: Почему? Вполне нормально.
3: Вот я заказал, мне не понравилось.
2: Ну там же начинки, по-моему, разные бывают.
3: Ну да, это напоминает какой-то кусок теста, да еще в масле.
2: Ну да, но вот они так его готовят.
3: Ну, а вот что касается стейка, про который ты говорила, надо было пойти в ресторан Габриэля Батистуты. Кто такой Габриэль Батистута для Флоренции, объяснять не надо. Это мы объясним в следующей части программы.
2: А что же с десертами-то? Неужели мы не будем десерты?
3: Я не буду, мне уже достаточно.
2: Хорошо, я тогда возьму мороженое от Джелата и домашний тирамису, который тоже родом из Тосканы. Пожалуй, мне хватит.
1: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. И мы гуляем по Флоренции.
2: Ну, мы в предыдущей части говорили вам о том, что надо было бы зайти в ресторан Габриэля Батистуты, который недавно перенес операцию. Это необычный, ну как сказать необычный, это просто идол флорентийского футбола. Правда, он аргентинец. И вот здесь где-то у него во Флоренции есть ресторан, где готовят отменные стейки. Но туда мы попадем как-нибудь в другой раз. Все-таки у нас очень мало времени. В выходные мы выбрались во Флоренцию. И здесь, конечно же, ну что касается итальянского спорта и флорентийского спорта, это, конечно, футбольный клуб Фиорентина. Вот это вот Виолет, оно везде. Везде, в любых торговых центрах вы найдете какой-нибудь магазин с символикой Фиорентины. Но самое лучшее, конечно, прийти к стадиону. Туда можно доехать на поезде, там буквально несколько, 2-3 станции, а можно просто пешочком пройти, у вас займет это из центра города, ну, минут 35-40, может быть, пешком, но зато вы выйдете на совсем другую часть Флоренции, вы посмотрите, ну, не туристический центр, как по-другому, как по-настоящему живут флорентийцы, там, где нет вот этих туристических троп и всяких вот памятников древности и прочего. Пройдете несколько парков, увидите всю красоту и, наконец, перейдя через железнодорожный мост, увидите стадион Артемио Франки. На вид он, конечно же, как и многие итальянские стадионы, он невзрачный, весь в граффити, разрисованный, и вот даже не поймешь, это какое-то хулиганское место или стадион. Ну, в Италии стадион и хулиганское место, наверное, можно поставить между ними знак равенства. Фиорентина для Флоренции — это все. Ну, что говорить. Роберто Баджо, да, Габриэль Батистута. Ну, очень многие футболисты как раз во Флоренции, в Фиорентине заиграли на высочайшем уровне. И почему здесь ненавидят во Флоренции Ювентус? Потому что многие из них перешли именно в Юве. Да, прости, Юля.
1: Который скупал игроков.
2: Да, который скупал игроков, выросших в Фиорентине. И которые просто действительно себя показывали с лучшей совершенно стороны. И вот все началось не с Баджо, наверное, но вот Баджо просто на моей памяти громкий переход в Ювентус. Это просто вот эта ненависть у флорентийцев к Ювентусу родилась отсюда. Но Батистута, которого мы упомянули, Бати Гол его еще тогда называли, он один из немногих перешел не в Ювентус, он перешел в Рому и там стал чемпионом Италии. Ну, я не знаю, может, за это его тоже еще больше уважает, потому что он не в Ювентус перешел.
1: Если он перешел в Рому, он же тоже, получается, перешел.
2: Да, да, но я думаю, болельщики благодарили его, что не в Ювентус. Но он в Фиорентине, он уже не мог играть, но здесь играли Рибери. Здесь, собственно, один из последних, кто перешел в Ювентус, был Бернадески. Бернадески... Кружки продавали свои, потом кружки эти били, естественно, там смывали вот эти футболки с Бернадески в уборных, там в унитаз и так далее.
1: Вот так, от любви до ненависти, как говорится.
2: Да. Магазинчик очень красивый, здесь прямо напротив стадиона вот этот вот фан-шоп. Он небольшой, но в нем есть практически все. Единственное, я хотел... Я не являюсь поклонником Фиорентины, но я хотел купить. У них там такие пуховики красивые, фиолетовые были. Прям такие длинные, прям такие, ну прям вот привлекать. Ну, его там не было. Его там не было. Да, есть вот у меня теперь костюм Фиорентины, зубная щетка Фиорентины. Да, был бокал с Бернадески, теперь нет его.
1: Теперь все, разбил, да?
2: Да, я не болельщик Фиорентины, но я его разбил. И так далее, да, все это. Вот там вот эти вот перчатки фиолетовые, там, ой, ну настолько там все хорошо.
1: Слушай, ну сейчас у Фиорентины дела идут не очень хорошо, хотя вообще, Фиорентина-то двукратный чемпион Италии.
2: Правда, было давно.
1: Давным-давно это было, вообще первое чемпионство было аж в 1941 году, а второе в сезоне 55-56, то есть действительно это было очень давно. Но сейчас Фиорентина, мне кажется, иногда показывает довольно такой, ну... крепкий такой, ну, плюс-минус стабильный футбол, то есть они, ну, они не плетутся в конце таблицы-то.
2: Нет, в этом сезоне они неплохо выглядят, да, несмотря на то, что у них есть Александр Кокорин. Да, они выглядят все-таки неплохо. При этом играют в неплохой футбол, на который интересно смотреть, просто слишком много сейчас смен главных тренеров, и не очень понятно, к чему Фиорентина в конце концов придет. Но я думаю, что все равно она придет к чему-то хорошему, потому что люди, которые болеют за нее, этого заслуживают.
0: Вокруг мира и спорта.
3: Я сердце брошу на алтарь.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. И мы с вами во Флоренции.
2: Ну, в общем, стадион Артемия Франки я увидел. Все, что надо, я увидел, я пошел.
1: Ну, подожди, куда же ты пошел-то?
2: В аэропорт.
1: Ну, подожди. Ну, да, подожди, давай просто хотя бы еще погуляем.
2: Да, ну хорошо. Ну, а есть вот какие-нибудь известные люди, которые родились, спортсмены, я имею в виду, которые родились во Флоренции?
1: Есть. И именно во Флоренции как раз родился Лучано Спалетти, который сейчас тренирует Наполи. Да. Спартак победил и в гостях, и дома в Лиге Европы, конечно.
2: Да, и конечно, Спалетти обвинил Спартак в том, что, да, они нечестно их обыграли. Ну просто...
1: У него был тоже этот конфликт, ах, он не подошел.
2: Не подошел, ему не пожал его лысую, его руку, да.
1: Так что Лучано Спалетти, который тренировал и «Зенит», он родился именно во Флоренции. Но у нас же еще, кроме Спалетти, есть очень много известных футболистов, которые родились не в самой Флоренции, а в регионе Тоскана. Ну вот, например, Джорджо Кьеллини, которого я хорошо знаю, который очень много отдал своих лет Ювентусу. До сих пор продолжает играть на шикарном уровне. Он вообще за Фиорентину играл в сезоне 2004-2005.
2: Давно.
1: Ну, а что же делать? И Буффон, которого я тоже очень люблю и уважаю, родился тоже в Тоскане.
2: Не знал.
1: Вот, в городе Каррара. Вот он в Фиорентине.
2: Почти Каррара.
1: Буффон сейчас играет в Парме, в серии Б, но, тем не менее, он от этого не перестает быть крутым. Массимилиано Аллегри, который тренирует Ювентус во второй раз.
2: Да что ж такое-то?
1: Он родился тоже в Тоскане, в городке Ливорно.
2: То есть они воруют даже тренеров.
1: Представляешь? И Марчелло Липпи тоже родился в Тоскане, в Виареджо.
2: Кошмар какой.
1: Просто россыпь.
2: Талантов, несомненно, футбольных именно здесь, во Флоренции, да.
1: Да, совершенно верно. И вообще в Тоскане.
2: И в Тоскане, ну да, в регионе Тоскана, да.
1: Твой любимый, например, итальянский футболист можешь назвать?
2: Итальянский?
1: Ну да.
2: Ну, знаешь, у меня же история с 1982 года. Там в сборной Италии мне нравился не Паоло Росси, который забил 6 мячей, а скорее Грациани, которому нанесли травму, он не смог продолжить играть. Но итальянского любимого игрока, может быть, Джанлука Виалли, когда он в паре с Манчини играл в Сампдоре, ну, наверное, они. Вот эта пара нападающих была самой лучшей тогда.
1: Круто, да, тогда. Хорошо, что ты мне можешь об этом рассказать.
2: Это да.
1: А я вам, дорогие друзья, хочу еще вот о чем рассказать. Футбол и итальянская серия А, и вообще итальянский футбол, который для местных жителей является, ну, действительно, в какой-то философии, какой-то религии своеобразной. Есть еще такая вещь, как флорентийский кальчо. То есть это такой подвид футбола, который зародился именно во Флоренции. И вся эта тема популярна аж с 16 века. А по факту, это драка с мячом, когда 54 человека в течение 50 минут просто забивают друг другу мячи и наглым образом откровенно дерутся до кровища, представляете? При этом разрешается атаковать игроков без мяча, свободно используя приемы борьбы и кулачного боя. И эти все драки только приветствуются. Вы представляете, сколько собирается местных жителей каждый год на это все посмотреть?
2: Я видел рэкбол, да, ну то есть это когда в баскетбол играют и тоже могут там задерживать, там какие-то захваты делать, но чтобы до драки.
1: Ну вот, например, если вы очень хотите стать свидетелем вот такого вопиющей, таких драк и симбиоза футбола и регби, вам нужно приехать во Флоренцию в начале июня, вы увидите два полуфинала, а затем 24 июня проходит финал. Ох, какие кадры оттуда можно найти в сети, поэтому те, кто любит кровавые драки, облеченные в спортивную форму, вам на флорентийский кальчо, друзья.
2: Мне это никогда не нравилось. Я бы с удовольствием попал на футбол во Флоренции. Надеюсь, я когда-нибудь это смогу сделать. Сейчас пора ехать домой.
1: Лёш, я абсолютно с тобой согласна. Я вообще очень люблю серию А. И я с удовольствием сходила бы с тобой на любой матч. Но да, ты прав, нам уже пора закругляться. Как-то быстро очень пролетело время.
2: Мы отправляемся в Москву. А вам желаем посетить Флоренцию. Насладиться здесь всем, что здесь есть. Ну, в том числе футболом, конечно же.
1: Счастливо, друзья.
2: Всего доброго.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Увлеченные спортом.
1: Всем добрый день. Это программа «Увлеченные спортом» на Первом спортивном. Меня зовут Юлия Сапегина. И сегодня у меня в гостях Олег Валерьевич Ходьков, российский гандболист, олимпийский чемпион и главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что пришли. Давайте мы с вами начнем как раз с финала чемпионата мира, который закончился 28 мая, где ЦСКА, к сожалению, уступил чеховским «Медведям» со счетом 21-27, с перевесом в те же 6 мячей, как и в первой встрече, да, только тогда победил ЦСКА 36-30. Вот вы эмоциональный человек. Что вы испытали, когда Павленко отразил удар Сороки?
2: Ну, во-первых, я находился на скамейке, да, и угол обзора был не такой, как картинка с телевизора, и мне показалось, что Игорь все-таки бросает в сторону девятки, и можно сказать, на 90% был уверен, что это был будет гол на 90%, да, но когда он, конечно, не забил, такого худшего состояния в своей жизни не испытывал, даже... У меня было много соревнований спортивных, да, как игрока. Ну, понятно, что игрок — это одни эмоции, да, тренерские — это другие. Но опустошение было полное, да, буквально секунду до успешного выступления команды и впервые в истории завоевать золотые медали, да. Так, в принципе, игры выигрываются, да. Тот, кто, может, где-то не сопутствовала удача, да, и из-за этого... Естественно, шанс был огромен.
1: Я просто напомню, для тех, кто не следил, в первой игре была разница в 6 мячей в пользу ЦСКА, а во второй разница в 6 мячей в пользу чеховских «Медведей», да, кто у нас постоянно выигрывает чемпионат России. И если бы тогда Сорока забил, то ЦСКА бы стал как раз победителем. Но так как Сорока не забил и Павленко отразил, вот эта разница в 6 мячей, она осталась. И по сумме мячей, которые забиты в гостях, соответственно, чеховские «Медведи» и, собственно говоря, победили. Мысли свои первые вспомнить, которые пришли к вам в голову после того, как вы поняли, что на волоски и, к сожалению, упущен шанс?
2: Ну, мысли не было. Было, я думаю, что это нормальная была злость, да, не того, что не забили, а то, что не победили, да. Здесь нельзя винить, допустим, одного Игоря, потому что он просто не забил решающий момент, да, но у нас было 60 минут, и играет не один Сорока, да. Естественно, я считаю, что он как опытный игрок, игрок сборной России, да, возможно, и он сейчас так думает, что можно было бы бросить по-другому, более рационально, да, я на 99% уверен, что следующий бы такой момент, да, он бы забил бы этот. Ну, это уже случилось, поэтому, винить одного игрока это неправильно, у нас был 60 минут, у нас был шанс доказать, да, хотя команда... Еще раз хочу сказать, что я благодарен команде за то, что она все-таки сражалась. И несмотря на то, что мы проигрывали 10 мячей, да, собрали себе силы, да, и довели до такой концовки. Ну, естественно, здесь и большая моя вина, потому что если мы удачно сыграли в Москве, да, у нас была очень высокая результативность нападения, 78%, и все игроки сыграли великолепно, да, 80% игроков, так скажем, да, то была противоположная игра в Чехове, и, естественно, у меня больше всего недопонимания, где совершенно ошибка в том, что, естественно, проиграл тренер, да, это нормальное явление, выиграет команда, проиграет тренер. И для меня самый главный сейчас вопрос, да, где совершенно... Я понимаю, что это больше к психологии относится. Это же не то, что психология, да, в самоуверенности игроках, вот эта фора, которая присутствовала у нас, да, возможно, игроки думали, что, 6 не проиграем, проиграем там 4-5, да, хотя команду я насрал только на победу, поэтому, все равно, мозг не обманешь, да, тот человек, что задумывает и в голове у себя прогоняет, оно так и случается, поэтому... Ну, естественно, все, по настрою я понимал, что игроки готовы, разговаривал с игроками. Ну, это спорт, так бывает, да, выигрывает тот, кто, везет сильнейшим, говорят, когда есть такая поговорка, да. Ну, я считаю, что все-таки, все равно благодарен команде за то, что все-таки мы, да, не сопутствовала, во-первых, эта удача была не на нашей стороне, и... все-таки чеховские медведи, ну, дали достойный бой. Был, ну, лично, ну, для многих знакомых, да, игра понравилась в том, что все-таки была большая интрига, да, не было так, как раньше, допустим, ну, так скажем, ЦСКА проигрывал чеховским медведям.
1: Вот по поводу чеховских медведей. Ну, должна же у них быть какая-то слабая сторона. Вы наверняка анализировали много. А вот как их победить? Может быть, у ЦСКА есть какая-то сильная сторона, и надо как-то на нее уповать, может быть?
2: Не, ну вы знаете, ну, во-первых, ее возглавляет, да, Владимир Салманович, ну, Максимов, ну, это также мой тренер, да, которому там меня научил, так скажем, всему уму и разуму. Поэтому опытный тренер, который на протяжении 20 лет, ну, во-первых, всегда была правильная трансферная политика, да, на протяжении все понятно, что со стороны клуба они правильно делали, не лучших игроков в России, да, всегда перетягивали в Чехов, потому что у них были финансовые возможности, и это не просто так, это не делается там за год, за два, да, это десятилетиями. Ну, естественно, у них находится там 9 игроков сборной России, да, это хорошая команда, у них, я так скажем, да, это та команда, у которой, чтобы выиграть, нужно, ну, так скажем, играть, чтобы кровь из носа текла, примерно вот в таком ракурсе, это не та команда, которую можно обыграть 10 мячей, там тоже бойцы, я знаю, как настраивает Владимир Салманович команду, поэтому... Ну, слабые стороны. Ну, в первой игре мы нашли слабую сторону, да, это в первую очередь то, что настрой и максимальная концентрация, сыграть без потерь, довести там реализацию. Ну, то же самое разбирали и на ответную игру, и просматривали тоже видео, там анализировали, разговаривали с игроками. Ну, вот, к сожалению, ничего не изменилось, да, по отношению, там, допустим, тренировочного процесса и какого-то анализа. Ну, к сожалению, мы сыграли худшую игру в нападении.
1: По поводу анализа как раз хотел спросить. Когда был разбор полетов, какая была обратная связь от ваших подопечных? Что они говорили?
2: После игры?
1: Да.
2: Ну, как сказать, чтобы сильный был разбор полетов, да, ну, понятно, что эмоции захлестывали, поэтому, ну, спокойно поговорил, да, рассказал, что вот опять... Быть вторыми, ну, уже стыдно, скажем, уже пора, да, команда должна проявить характер, притом был такой шанс, никого не обвинял, я думаю, что все прекрасные игроки понимали, да, что вот оно, золото, вот буквально оно ушло, но не то, что оно просто исчезло за одну секунду.
1: По поводу правила большего количества гостевых забитых мячей, что вы думаете?
2: Ну, это нормально, я считаю, что это справедливо. Поэтому федерация приняла такое решение, поэтому здесь ничего... Есть различные варианты розыгрыша чемпионатов, да, можно до двух побед, можно до трех, можно до четырех побед играть, да, но приняты такие условия, на эти все условия все согласились, поэтому я здесь вообще ничего не вижу. Да, возможно, сейчас можно теоретически сказать, а вот можно, если бы равное количество, вернее, разницу мячей, да, можно там дополнительным время, да, можно там пенальтами там, и так далее, да. Ну, это тут чисто теоретически, возможно, федерация на следующий год поменяет решение, да, это всегда идет эксперименты, как бы, ищут, где повысить зрительский интерес, да, привлечь болельщиков, да, и так далее, ну, поэтому я считаю, что здесь, ну, все справедливо, все знали, как выявляется победитель, поэтому я не вижу здесь никакой вообще там, и не ищу в этом, да, под какой-то там изъян, который, я считаю, что все это было по-спортивно и справедливо.
1: Ну, с точки зрения ответственности, конечно, тут в данном случае к вам не придраться, а наш разговор с Олегом Ходьковым мы продолжим через несколько минут.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем программу «Увлеченные спортом». Меня зовут Юлия Сапегина, и сегодня мы разговариваем с Олегом Ходьковым, главным тренером мужского гандбольного клуба ЦСКА, нашим олимпийским чемпионом, российским гандболистом. Давайте, Олег, теперь поговорим у вас, о вашей карьере. Вообще, почему изначально именно гандбол? Как вы пришли вот именно к этому виду спорта?
2: Не, на самом действительности случайно получилось так, что начал заниматься гандболом, вообще занимался баскетболом и... так скажем, я сам родом из Краснодарского края, и ну, отец захотел, чтобы я поступил в школу, там, интернат или какую-нибудь спортивную школу, специализированную на баскетбол. Мы приехали в Краснодар, к сожалению, не было спортивной школы по баскетболу, но так как моя мама, ну, раньше вообще все гандболом занимались, как бы, это и в школе было, в программе, как бы, ну, и порекомендовала попробовать гандбол, ну, ну, как бы выбора немного было, но хотел спортом как бы заниматься, поэтому, ну, остался и, ну, довольно-таки поздно, в 14 лет было, как бы, ну, попробовал недельку, пожил там, вроде понравилось все, ну, и так пошел, потом уже так сложились обстоятельства, у нас, ну, была сильная команда, начал попадать там в юношескую сборную, да, там, молодежную, гандбольный клуб «Скиф», потом уже национальный сборный. Ну,
1: в общем, попробовали и затянуло, и понравилось.
2: Да, понравилось. Это действительно, это так, для меня это, так скажем, не в обиду женского гандбола, да, это мужской вид спорта, компактный, жесткий, да, ну, очень интересный, да. Кто увлечен гандболом, да, это у него останется на всю жизнь в памяти. Это, особенно если кто-то попробовал, то это... действительно и по эмоциям, и эмоциональный, да, все-таки очень много жесткой борьбы, поэтому, ну, много голов, да, там, естественно, большие скорости и так далее, поэтому...
1: Ну да, как в песне поется, мы все больны гандболом.
2: Да, за гандбол умрем.
1: Прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете писать нам на WhatsApp, задавать свои вопросы, присылать нашему гостю 8-925-400-94-4. Также у нас идет видеотрансляция из студии. Вы, Олега, можете увидеть и меня тоже в нашей группе ВКонтакте. Вы играли и в Германии, и в Испании. Насколько там отличается тренировочный процесс, какие-то отличия по менталитету, как обстояли дела с языковым барьером? Вот чуть-чуть об этом расскажите.
2: Ну, что касается в Германии, естественно, ну, попадаешь в рай, да, первоначально. Ну, во-первых, в 99-м году, ну, условий не было еще, да, был еще, так скажем, кризис в стране, да, дефолт был и так далее. Ну, естественно, первое впечатление... Ну, приехал в пятизвездочный отель в первый раз в жизни. Что касается по отношению, да, все профессионально, на высоком уровне, обеспечение любое, медицинское, там, экипировочное, да, там, все помогают. Вообще никаких проблем не было с адаптацией. Язык, ну, через полгода уже разговаривал. Ну, в принципе, при желании, если человек хочет, да, он, ну, он вынужден. Поэтому у меня не было там особо русских людей, поэтому общался... где-то просто в магазинах, в барах, да, с людьми, и как бы выучил язык.
1: То есть вы на разговорном уровне немецкий знаете и испанский?
2: Ну, разговаривать могу, да. Может быть, скажем, с грамматикой не очень, да, но я так...
1: Но как... это второстепенно, это наживное
2: дело.
1: Да,
2: я человек не стеснительный, поэтому, может быть, с акцентом разговариваю, но могу.
1: Так, давайте теперь переместимся к вашей тренерской карьере. Когда вы были тренером «Скиф», если я все правильно понимаю, вы выиграли кубок у чеховских «Медведей». Да. Как же так вам это удалось?
2: Ну, на самом деле у нас оно в жизни так бывает, что трудности, наверное, скорее всего, закаляют людей, потому что у нас действительно были большие финансовые проблемы. У меня не было тренера, я был вынужден совмещать должности генерального директора и тренера. Ну, такая была ситуация, никто не хотел идти, и были одни долги, одни проблемы были, да. Ну, как бы был вынужден, ну, я и благодарен, что получился, ну, сложилось такие обстоятельства, ну, и действительно, да, попали в финал четырех. То же самое, естественно, я как руководитель клуба, ну, попросил, мы сделали заявку на руководство федерации, да, нам одобрили, мы провели финал четырех. Ну, скажем, да, скорее всего, выиграли за то, что, не, во-первых, не было никакого давления на нас, да, мы полуфинал очень тяжело выиграли в один мяч у Ставрополя, и также мы выиграли в один мяч у Чеховских Медведей, да, игроки были раскрепощены, но я видел, что игроки горели желанием, они... Сперва была неуверенность, но потом почувствовали, что все возможно. Ну, так оно и выиграется. Так как в этом году выиграл ставропольский клуб «Виктор», они обыграли чеховских «Медведей» по пенальтям и также по пенальтям обыграли нас. Вот это большое желание, стремление, оно... Вот только так игры можно выигрывать. Их нельзя выигрывать игры спустя рукава или как-то на очень большом желании.
1: Ну и когда расслабленная голова, как вы сами сказали, без давления, когда выходили.
2: Ну, так легче, но.
1: Да, пожалуй. Ну, вы потом остались именно генеральным директором, насколько я понимаю. То есть вам пришлось искать тренера, а не наоборот. То есть вы не стали тренировать и не искали генерального. Почему так получилось?
2: В то время я готов на любой должности был работать, хоть тренером. Ну, не было желающих, скажем так, возглавить клуб, да, потому что, ну, действительно были большие финансовые проблемы, и это не просто так, да, это ты в поисках постоянных денег, займов и так далее, чтобы сохранить клуб, и когда тебя не слышат, и ты ежедневно занимаешься одним и тем же, оно на каком-то протяжении времени тебе уже начинает, естественно, сдавать нервы, да, поэтому... Ну, со временем более-менее наладили работу в клубе, хотя все равно были проблемы, да. Ну и потом уже я понимал, что это просто невозможно. Это заниматься практически сутки одним гандболом, да, или поиском финансовым плюс гандболом.
1: Ну, конечно,
2: да,
1: это тяжело.
2: Поэтому я решил, что все-таки нужно... или быть или руководителем, или тренером.
1: Да, на чем-то одном сконцентрироваться.
2: Да.
1: Как так получилось, как состоялся ваш переход в ЦСКА в качестве главного тренера? Как так получилось?
2: Ну, получилось так, что были непонятная история в гандбольном клубе «Скиф». Ну, попросили уйти, так скажем. Да. Ну, я понимал, что я не очень удобный человек, потому что я очень требователен, да, при выполнении тех обязательств, которые брали на себя люди. Ну, написал заявление по собственному желанию, расстались нормально. После 15 лет, правда, работы в клубе, да, было чуть-чуть обидно, в том, что все-таки не оценили работу. Ну, ничего страшного. Ну, и уже планировал там, ну, параллельно занимался там различными бизнесами, так скажем, да, и гандбол это не тот вид спорта, где там зарабатывают большие деньги, да, поэтому был неожиданный звонок от генерального директора, от Василия Вячеславовича Славина, ну, и поговорили, предложил, ну, был в недоумении, как бы я особо и не планировал, как бы мне интересна эта профессия, да, но я прекрасно понимал, что это та профессия, где ты там больших денег не заработаешь, да, а просто убьешь потраченное время. Поэтому я просто уже хотел специализироваться, ну, на другое направление, да, жизнь на этом не закончилась. Ну, встретились, прилетел в Москву, поговорили, никаких условий, то, что предложили, согласился, мне интересен этот проект, я понимал, что эта команда может, да, у него отличный был состав, да, были там травмы различные там и так далее, да, но я верил в игроках, что возможно, ну, и оно и этот сезон показал, что да, действительно была возможность, где-то чуть-чуть там пенальти не забили, там один Данил не забил, да, везде по мячику вот эти решающие доли секунды, к сожалению, вот, не добрались до золота ни до Кубка России, ни до чемпионов России.
1: Ну вот как раз о сложностях и об обратной стороне гандбола мы поговорим с Олегом Ходьковым через несколько минут.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем нашу беседу с Олегом Ходьковым, олимпийским чемпионом и главным тренером мужского гандбольного клуба ЦСКА. Меня зовут Юлия Сапегина. И вы не забывайте присылать свои вопросы 8-925-400-94-4. Обещал я вам поговорить об обратной стороне, о сложностях. Вот про это и будем говорить. Кратко только, Олег, насколько физически сложно играть в гандбол вообще? Какие-то характерные травмы? У вас были какие-то травмы?
2: Ну, к сожалению, достаточно травм. Я из-за травмы и закончил 29 лет. Мне сложно было. Оперировали стопу, меняли суставы. Ну, неудачно, поэтому завершил так. Ну, конечно, травматичный вид спорта. Но, во-первых, он контактный, да, там мячик летит там больше 100 км в час. Удары, встречи, да, там сумасшедшие скорости. Поэтому это травматичный вид спорта. И, ну, естественно, травм очень много. И также много игроков у нас в этом году были получили многие травмы. Ну, это такой вид спорта. Ну, здесь без травм невозможно. Поэтому, конечно, естественно, мы хотим, чтобы меньше было, да, но это не так просто. Понятно, что это тяжелый вид спорта.
1: Как вы сказали, мужской.
2: Мужской тяжелый вид спорта, да, который требует очень хорошей физической выносливости, да, которая длится на протяжении часа, помимо ты еще должен бегать, бросать, встречать, там, обыгрывать и так далее. Да, поэтому, что касается нагрузки, ну, они, игроки очень большие переносят, поэтому, когда идет предсезонная подготовка, там действительно, ну, умирают. На сборах люди, я имею в виду в хорошем смысле слова, умирают.
1: Да, вы так не пугайте, пожалуйста. А получается, кроме травматичности и такой вот выносливости, да, что еще нужно знать, например, родителям, которые хотят отдать своих детей заниматься гандболом, или вот дети хотят сами? Еще какие-то есть какие-то ключевые моменты?
2: Ну, во-первых, это и игровой вид спорта, да, там игровое мышление, ну, вообще в игровых видах спорта игровое мышление – это самый главный фактор. Человек принимает решения при определенных обстоятельствах, да, поэтому…
1: Быстро, ну, анализировать нужно.
2: Да, быстро анализировать, это доли секунды, это нету там секунд, да, это доли секунды, все молниеносно, поэтому, ну, каждый ребенок, каждый родитель, да, если видит, что родитель, допустим, играет ребенок с мячом, да, но это видно, то, наверное, предпочтение все-таки игровых видов спорта, не обязательно гандбол должен быть, да. Да, но это может быть футбол, баскетбол, волейбол. И если человек, допустим, ребенок, ну, больше любит там побороться или побоксировать, да, может быть, тогда. Ну, вообще очень динамичный, и, еще раз говорю, мужской красивый вид спорта.
1: Для вас, как для тренера гандбольной команды, которая боролась с чеховскими медведями на равных, что самое сложное в работе именно гандбольного тренера?
2: Вот самое сложное, это, наверное, все-таки, наверное, настрой команды, вот найти ту изюминку, да, мы, даже здесь нет то, что ты можешь какими-то словами, да, вот какими-то действиями, возможно, где-то и манипуляциями, да, вот это такой сложный вопрос. Ну, самое для, вот лично для меня, как из практики я уже понял, да, это вот именно вот этот настрой и на игру. Одну игру играем, да, одну игру не играем. Почему? Там, допустим, анализ происходит, ошибки где-то там убрали, а получилась совсем другая игра. Да? И вот эта самоуверенность еще игрока, вот это тоже это очень такой минусовый фактор.
1: Ну а вот как вы подбираете этот ключик? Вот как вы мотивируете? Вот наверняка же каждому у вас индивидуальный подход. Вот что вы делаете, чтобы вот найти этот ключик и как-то смотивировать и объединить, чтобы вас уважали, слушали, чтобы было взаимопонимание?
2: Ну, знаете, нет такого определенного золотого ключика. Да, есть различные методы. Где-то разговорной речью, да, где-то там, скажем, нецензурный лексикон применяем, да, потому что все-таки мы мужчины, и если мы не понимаем, да, и так как мы еще и русские, то есть слова, которые лучше воспринимаем. Может быть, они не так и жесткие где-то, да, но я считаю, что различные методы, естественно, где-то есть разговорная, но не всегда разговорная спокойная речь дает результаты, да. Возможно, как у нас говорят, больше кнут, чем пряник, поэтому... Ну, я понимаю, что здесь взрослые уже, да, там, игроки сборной России, как бы здесь тоже нужно дистанцию соблюдать определенную, да, ну, я же говорю, различные методы, но Не нашел. Золотой ключик не нашел.
1: Ну, я понимаю, то есть это в зависимости от ситуации, да, от того, какая складывается картина в игре, я правильно понимаю?
2: Ну, конечно, конечно. Здесь много факторов. Здесь, я же говорю, сегодня игрок забил 10 мячей, да, а на следующую игру он не забил один мяч. Ну, вроде отношения ничего не поменял к нему. Вроде нормально, все, тренировался, все, да. Ну, вот он не сыграл так. Почему? Ну, Сима Завич, ну, не получилось, да. Ну, так не получилось, это, наверное, самое простое слово, да, которое не получилось. Еще я считаю, что, ну, не может игрок, и, скажем, довольным быть тренером, да. Тренер его заставляет постоянно выполнять ту работу тяжелую, кровопотливую, да, которая, чтобы дала результат. Поэтому сказать, что... Я с игроками там на дружеской ноге и все остальное. Нет, я считаю, что они профессионалы, и они должны выполнять свои условия контракта. И должны, да, где-то встретиться, обговорить даже, допустим, какие-то комбинации, обговорить то, что им нравится, допустим, да, там, то, что у них получается. Ну, и хотелось, когда мы встречаемся, обговариваем, разбираем, там, где-то получается, где, ну... Понятно, что когда начинает с них требовательность, ну, многим это не нравится, когда заставляют их, так скажем... Бегать, когда они не хотят.
1: Ну, то есть, получается, тренеру простительно не выбирать выражения, да, в какие-то ключевые моменты. Ваше отношение к этому, ну, то есть, что это нормально?
2: Ну, слушайте, ну, когда ребенка воспитывают, да, родители, он же тоже его сперва любит очень сильно, да, когда он где-то нашкодил, его ругают. Ну, не так, да, ну, и то же самое, так скажем, да, взрослые люди, это те же маленькие дети, только, ну, там, чуть-чуть другой плоскости, да, поэтому я считаю, что, слушайте, я прошел многих тренеров, и Максимова своя была там система, да, он там... Не так сильно там выражался, но у него были там игнор, допустим, да, есть же разницы в ситуации, да, как бы, ну, и это работала схема, поэтому здесь у каждого тренера свой подход, ну, и получали в раздевалке, да, и как бы, ну, но это нормальное явление, так не бывает, в спорте не выигрывает тот, кто не получает, ну, так в жизни не бывает просто.
1: А вот по поводу игнорирования, получается, такое психологическое воздействие, оно, мне кажется, даже иногда, может быть, сильнее действует, чем, ну, как что-то жесткое слово какое-то.
2: Согласен, да, вот, ну, оно работает, просто... Были моменты, где сейчас я анализирую то, что было у нас в 2000-х годах, когда у нас была сборная, и были какие-то вещи с великими игроками, с очень великими игроками. И самое главное, что это сработало в очень главном матче. Поэтому здесь у каждого тренера свои. Если знать, да, самый лучший способ, то мы все пользовались бы. Но так не бывает, у каждого свой подход.
1: Сейчас очень сложная политическая ситуация, и в связи с этим уезжают легионеры. Как в этом отношении дела в ЦСКА и вообще в гандбольном чемпионате России в целом? Насколько сейчас мы потеряли в легионерах, и сильно ли это сказывается вообще на уровне игры?
2: Ну, действительно, да, у нас были два парня из Украины, игроки национальной сборной, ребята, ну... Ну, во-первых, да, в спортивной политике у нас, когда все это случилось, мы, естественно, их поддержали, да, ребят. Ну, естественно, не попросили, когда пошло уже вот это информационное поле, да, там война там и так далее. Ну, а они покинули, ну, мы как бы в очень хороших отношениях были. Ну, естественно, два игрока там сборной Украины, да, которые были лидерами командами, это Стас Жуков и... Дмитрий Ильченко. Что можно было сделать в той ситуации? Принять эту ситуацию, да, потом отменили Еврокубки там и все остальное. Ну, понятно, сперва это испытали, все шок, да, ну, все думали, что сейчас это так побалуется, все это вернется, да, ну, видно, что сейчас. Ну, я считаю, что, ну, это случилась такая ситуация, да, не нам решать, там есть кому решать в нашей стране, как должно быть, да. Поэтому нужно принять за действительно, и, возможно, это даст толчок нашим игрокам больше раскрыться. Это не только касается гандбола и других видов спорта. Поэтому нужно принять как должно. Поэтому я думаю, что, наверное, в стране поменяется, да, ну, что-то.
1: Ну да, мы сейчас все больше сфокусированы на внутренних стартах и на развитии собственных, да, игроков и на выращивании, да, молодых.
2: Согласен.
1: Продолжим наш разговор с Олегом Ходьковым совсем скоро.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем нашу беседу с Олегом Ходьковым, олимпийским чемпионом и главным тренером мужского гандбольного клуба ЦСКА. Уже очень много всего обсудили. Олег, хотелось бы поговорить непосредственно о вас, о вашей жизни. Вот когда началась, например, тренерская карьера, всегда ли вам удавалось найти время на семью, на детей? Как вы балансировали?
2: Ну, естественно, в Москве чуть жизнь другая, да, там, во-первых, ну, практически все время тренируемся два раза в день, поэтому не очень много свободного времени, но есть какие-то выходные, да, поэтому, что касается семьи, ну, так же, как и нормальный человек, уделяю большое внимание, при возможности, естественно, выходим, да, посмотреть Москву, там, погулять, в кино сходить, там, где-то в ресторан сходить, поэтому, ну, к сожалению, хотел сказать, да, так получается, что Москва — это, там, такой мегаполис, да, здесь просто его нету свободного времени, вот здесь, я не знаю.
1: Все, дорога уходит.
2: Ну, помимо дороги, все время есть какие-то заботы, поэтому, ну, нормальная жизнь.
1: Дети, если выберут путь профессиональных спортсменов, как отнесетесь?
2: Ну, у меня младший сын занимается гандболом, и я вижу, что, скорее всего, с ним получится гандболист, потому что он на двух тренировках со своим годом, со старшим возрастом гандбол смотрит. Мы много, говорили, там, Лиги чемпионов, много гандбола смотрим, поэтому, я думаю, у него получится. У меня трое детей, у старшего не получилось, средний занимался футболом, а младший, я все-таки думаю, что с него вырастет гандболист.
1: Мы сейчас, кстати, к вопросу о детях. Они тоже сейчас все сидят в соцсетях, в интернете. Мы в информационном обществе живем, мы не можем игнорировать эту часть нашей жизни. Вы как относитесь вообще в целом к тому, что пишут болельщики? Вот сейчас о нем высказываться можно каждому, везде, по любому поводу. Вы читаете это, принимаете это во внимание или стараетесь от этого прямо отходить и своим подопечным тоже? Что вы говорите им на эту тему?
2: Я спокойно к этому отношусь, да, поменять этот мир невозможно, да, сейчас действительно соцсети и молодежь все там присутствуют, ну, это их не жизнь, как бы, ну, у меня там чуть другие понятия жизненные, на самом деле я не так сильно пользуюсь соцсетями, да, ну, дети где-то рассказывают, они в курсе всех событий, кто там что пишет, да, ну, я спокойно отношусь, сейчас, как бы, если человек, допустим, да, тот, который прошел гандбольный путь и пишет, это да, а... Те, которые сидят на диване, просто пишут, ну, смысл их читать, да, ну, специалистов, так как в футболе, да, у нас 150 миллионов разбирается в футболе, поэтому я очень спокойно реагирую на это.
1: Есть тренеры и руководители, которые, ну, стараются как-то запретить своим спортсменам накануне главных каких-то матчей, встреч важных, вообще, чтобы телефон даже в руки не брали. Вы как на это смотрите?
2: Ну, у нас нет такого, у нас есть определенные порядки, допустим, в день игры, да, там, приходим в раздевалку и не пользоваться телефоном перед игрой, там, как бы. А так, ну, это невозможно взять, запретить, и тебе еще могут и посадить за то, что у них забрал телефон, поэтому...
1: Демократия! Так, давайте мы поговорим теперь о вашем... Попробуйте вспомнить ваш самый сложный психологический момент, может быть, когда вы даже дошли до отчаяния, вот в карьере спортивной, как игрока, и в жизни, если было.
2: Ну, в карьере как игрока... Не то, что касается спорта, да, очень тяжело переживал травму. Ну, мне было там две сложных операции, два года восстановления. Я хотел еще восстановиться в Афину на Олимпиаду, как бы не получилось. Ну, это очень такой тяжелый барьер, да. Любой спортсмен, который получает тяжелую травму, он очень долгое время восстанавливается.
1: С психологом работали?
2: Ну, нет, психологом не работал. Во-первых, в 2000-х годах там то и... Понятие психология немногие понимали, да, это сейчас уже все знают, что такое психолога, психотравмы там,
1: кстати,
2: да.
1: Кстати, по поводу психологов, вы есть в команде психолог?
2: Есть.
1: То есть психолог работает с игроками ЦСКА?
2: Да.
1: А давно?
2: Ну, уже, да, там несколько лет, да.
1: Ну, на самом деле, это здорово. Меня всегда интересует вот эта сторона, потому что иногда вы сами понимаете, что от головы очень многое зависит. Ну, просто далеко не все тренеры, не все руководители считают это важным и прям вот в принудительном порядке вводят.
2: Просто здесь единственная проблема. Если игрок хочет, да, он работает психологом, да, он получит результат. Но если его заставлять, это вообще бесполезно.
1: Но как ему тогда объяснить, что это важно?
2: Ну, это необъяснимо, да, это человек приходит к этому сам. Нужно этому или нет, да, ну... У меня было занятие психологом там, в 45 лет, да, там, допустим, у меня были некоторые недопонимания, ну, случайно, да, потом я начал ее изучать, она мне как бы понравилась, и я прекрасно понимаю сейчас ситуацию, что такое психотравма, откуда они идут, с какого возраста и так далее, да, как бы я тоже много поизучал, и у меня есть друг, который занимается психологией, и он многих вещей мне интересных рассказал, поэтому, ну, сейчас действительно... психолог нужен этому поколению, они не адаптированы вообще даже к простой жизни, к сожалению, да, там мы в свое время там, скажем, на улице росли, да, там сами там пытались что-то где-то там, яблоко где-то на крышу у кого-то там забрать, там, или черешни, да, там.
1: А сейчас только в телефоне, да, все, виртуальные телефоне, яблоки. Да, да. Так, давайте теперь от сложных моментов к ярким запоминающимся. Вот самый яркий, важный момент в вашей спортивной карьере, и если вспомните прям какой-нибудь в жизни.
2: Ну, что касается карьеры, это первые достижения, это победа на молодежном чемпионате мира. Мы выиграли золото. Ну, это, скажем, чемпионат мира до 21 года, да, ну, как бы мы не были там фаворитами, выиграли. Ну, и, естественно, Олимпийские игры, да, это незабываемое событие. Ну, нельзя просто взять, рассказать, объяснить. Это не чемпионаты мира, не Европа. Там,
1: это надо пережить.
2: Это нужно пережить, да, там пожить месяц, во-первых, в деревне еще, там тоже так условия, скажем, не всегда ах. Но действительно, я очень рад, что я был в сборной России, да, и достиг этого результата. Действительно, это... Ну, самые лучшие эмоции в жизни. Больше лучших эмоций не может. Да, ну, понятно, есть рождение детей, там, да, но я имею в виду, что касается спортивного, да, вот, да. И я даже представляю, что себе чувствовал. Сейчас я представляю, что чувствовал себя, как Владимир Саманович Максимов, да, как это человек, который, ну, тренер.
1: Был горд за своих, да, за то, что он, да, смог, это как, да, именно как наставник. Да, да. Ну и совсем кратенько, ваши цели на ближайшие 2-3 года.
2: Ну, сейчас руководство решит насчет продления контракта, и потом уже будем из этого исходить. Ну, у меня никаких целей, я по жизни максимальные цели.
1: Максимальные — это прекрасные цели. Ну, то есть вы еще, у вас понятия по, ясности по контракту нет. Ну, я вам желаю, чтобы эта ясность как можно быстрее наступила, и учитывая ваши заслуги в этом сезоне, я думаю, что будет решение положительное. У нас в гостях, у меня в гостях был Олег Ходьков, главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА. Ну а мы вынуждены с вами попрощаться. Это была программа «Увлечённый спортом». Меня зовут Юлия Сапегина. До свидания.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L-номер FS-77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное.
1: Почетный легион с Алексеем Солиным.
2: 1 апреля – день смеха или день дурака, как его еще называют. В этот день обычно коллеги устраивают друг другу тупые розыгрыши. Но постепенно эта традиция исчезает, сходит на нет. А людей, которые родились 1 апреля, принято считать изначально веселыми. Ну или способными развеселить окружающих. 1 апреля 1974 года родился футболист Владимир Бесчастных. Жизнерадостный футболист, но при этом очень строгий тренер. А за 15 лет до него на свет появился мальчик Хельмут. Родился Хельмут в Трансильвании. Тут не только день, но и место знаковое. А через 27 лет он затмит своего земляка Дракулу. И вся Румыния будет скандировать: «Дукадам! Дукадам!» По происхождению Дукадам был немцем, по месту рождения – этническим венгром. В местечке Симилак проживали именно венгры, но румыны считали его своим. И потому футбольный путь будущего вратаря получился очень даже румынским. Постепенно все самые лучшие игроки стягивались в два клуба из Бухареста. Путь лежал либо в «Динамо», либо в «Стяуа». Дукадам оказался в армейской команде «Стяуа», которую курировал сын диктатора Чаушеску Валентин. Хельмут отличался надежностью в воротах. Высокого роста, длинные руки, не усы, а усище. Порой он наводил ужас на форвардов соперника. Но в сборной провел всего два матча. Наставник национальной команды больше доверял пост номер один Лунгу. Но Стяу хватало и Дукадама. 26-летний Хельмут вместе с командой в 1985 году снова выиграл национальный чемпионат и готовился к Кубку чемпионов. Кубок чемпионов тогда начинался сразу с плей-офф, с 1/16 финала. В турнире принимали участие только чемпионы своих стран. И первым соперником румынского гранда стал полупрофессиональный датский клуб «Вайли». Первая игра в Дании завершилась в ничью 1-1. Ходили слухи, что нетрезвый младший Чаушеску с какой-то девицей завалился в раздевалку, но не устроил разнос, а велел не обращать внимания на этот счет. Впереди же Кубок чемпионов. Тогда в это никто не верил. В ответном матче датчан, конечно, вынесли. В 1/8 финала соперник достался более маститый – венгерский Гонвит. Тут есть своя предыстория. Обе команды из социалистических стран. Обе команды армейские. Это очень-очень важно. К тому же отношения тогда между Венгрией и Румынией были не самыми дружественными. В Венгрии сильнее оказался Гонвит. 1-0. Две недели до ответного матча прошли в тревожном ожидании накачка. Каждый день на базу кто-то приезжал из высокопоставленных лиц. Каждый день там что-то обсуждали, нагружали кого-то. Ну, правда, к Дукадаму претензий-то было минимум. Его форма не вызывала никаких сомнений. В Бухаресте он тоже пропустил, но атакующая линия решила задачу, отгрузив в ворота Гонвида 4 мяча. Но этого было достаточно для выхода в весеннюю стадию. Там все ждали в соперниках ленинградский «Зенит». Но что-то пошло не так. «Зенит» в первом раунде легко прошел норвежский клуб «Валеренго». Во втором соперник тоже оказался не топовый. Финский «Куусюси» из города Лахти. Дома «Зенит» с трудом победил. 2-1. Причем оба мяча Желудков забил с пенальти. Тогда это посчитали случайностью, нелепостью. Советские клубы же в Еврокубках не испытывали никаких проблем в матчах с финскими командами. И по 5 им отгружали, и по 3. Но в ответной игре финальный свисток снова прозвучал при счете 2-1 в пользу хозяев. И судья назначил дополнительное время. Вот тут-то и произошла катастрофа.
3: Чернов подает. Опережает сейчас полузащитников «Зенита» один из игроков финской команды. И Куусюси впереди 3-1.
2: Поле было ужасное и снежное. А гол Кайванурми был катастрофическим для ленинградцев. И потому в четвертьфинале в Бухаресте увидели не команду Садырина, а Куусюси из Лахти. Финны встали стеной в своей штрафной площади в двух матчах подряд и настрадали на дополнительное время. Но тут же сработал лучший бомбардир румынского клуба Виктор Пицурке. Вот он и забил единственный мяч, а Хельмут Дукадам так и не пропустил. Полуфинал против Андерлехта прошел и вовсе на ура. И впереди был самый главный матч в жизни Дукадама. Финал Кубка Европейских Чемпионов. Вот только соперник явно не по зубам.
0: Почетный легион.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Почетный легион с Алексеем Зориным.
1: Сегодня наш рассказ про румынского голкипера Хельмута Дукадама. Он вместе с командой Стяуа пробился в финал Кубка Европейских Чемпионов 1986 года. И 7 мая предстояло сыграть против Барселоны в Испании. Изначально финальный матч планировалось провести в Севилье, на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Играть против испанского гранда в испанском городе, главный матч своей жизни, то еще удовольствие. У Стяуа был хороший состав, но у Барса, несомненно, лучше. Наставник румын Эмерих Йеней продолжает верить в чудо и в своего вратаря. Хельмут Дукадам творил чудеса. В целом игра смотрелась не очень, но каталонцы все равно создали достаточно моментов для того, чтобы хоть раз поразить ворота соперников. Но упертый Дукадам не сдавался. Уже миновало основное время. Но и в дополнительный усатый румын тащил все, что летело в створ. После свистка арбитра сил уже не было. А еще серия пенальти. И вот французский арбитр Мишель Ватро берет мяч и несет к правым воротам. Первыми бить должны румынские футболисты. Михаил Мяжару пробил слабо и почти по центру. Голкипер Барса Урутия успел переложиться, сгруппироваться и отразить этот удар. Катастрофа? Что было в тот момент в голове у Хельмута Дукадама? Сам он говорил, что решил угадывать направление удара соперника. Но напротив тебя, на 11-метровой отметке, капитан Барселоны Алисанко. И Хельмут угадал. Удар в правый нижний угол Дукадам парировал. Все, вроде бы можно выдохнуть. Но Ласло Беллёни тоже бьет плохо. Урутия парирует. Счет все еще 0-0. Но у Барсы есть удар в запасе. Исполнять его пошел Педраса. Удар все в тот же нижний правый угол. Как раз туда и прыгнул Дукадам. И это все еще 0-0. А нервы на пределе. Затем Мариуш Лекетуш пробил на силу. И мяч от перекладины все-таки влетел в ворота. И следующий удар игрока румынской команды Гаврилы Пеле-Балента оказался точным. А вот Хельмут потащил удар из того же правого нижнего угла. Преимущество в два мяча. Но у каталонцев есть еще два удара. А значит, серия продолжается. Все ждали, когда бить пойдет мастер стандартов Бернд Шустер, но немец не двинулся с места в центральном круге. К мячу пошел Маркос Алонсо. Дукадам теперь прыгнул в левый угол и снова угадал. Тысячи болельщиков Барселоны, опустив головы, стали покидать Севильский стадион. Арена не стала для них счастливой. А Стяуа в первый, пока последний раз в истории выиграла Кубок Чемпионов. Кстати, Кубок Кубков тогда достался также восточноевропейской команде, киевскому «Динамо». Румынские болельщики сходили с ума. С трапа самолета первым с кубком в руках спускался Хельмут Дукадам. Его подхватили на руки и несли через все здание аэропорта к автобусу. Это были минуты настоящего счастья. Младший Чаушеску вручил голкиперу ключи от новенького «Мерседеса». И только к вечеру следующего дня, когда шумиха слегка поутихла, Дукадам почувствовал покалывание в руках. Конечно, он не придал этому значения. Как потом оказалось, зря.
0: «Почетный легион»

0: «Почетный легион» с Алексеем Солиным.
1: В этой программе речь идет о голкипере Стяо Хельмуте Дукадаме. В 1986 году он вместе с командой выиграл Кубок Европейских чемпионов. Дукадам стал настоящим героем финала, отразив 4 из 4 пенальти в послематчевой серии. Празднования растянулись на полгода. Матчи шли один за другим, Дукадама не было в воротах. Кто-то говорил про легкую травму Хельмута, кто-то уверял, что им интересуются все лучшие клубы Европы, и Барселона в том числе. Впереди был еще один большой европейский матч. Зимой 1987 года в Монако Стяо играл против киевского «Динамо». Но здесь-то Дукадам появится? Против Беланова, Заварова, Кузнецова? Нет. В воротах клуба из Бухареста – Стингачо. В игре с киевлянами все решил один гол.
2: Хаджи и Беладедич тоже, кстати, может пробить. Удар Хаджи и мяч в воротах. Чанов был дезориентирован, мяч влетел в сетку рикошетом от стенки, и радость Ангела Ярданеску.
1: В конце первого тайма румыны заработали штрафной удар в 22 метрах от ворот «Динамо». Георгий Хаджи пробил прямо по центру, Чанов двинулся из угла и поймал бы мяч, но в полете тот рикошетит от крайнего игрока в стенке и падает в угол, где только что был голкипер киевлян. Новая победа на международном уровне. Первый суперкубок в истории Восточной Европы. Но что с покорителем Барсы Хельмутом Дукадамом? После финала Кубка чемпионов у него болела правая рука. Она болела и раньше, но обращаться к врачам он не спешил. Впереди был финал. Мало кто в этот момент думает о своем здоровье. Да и боли-то были пустячные. Но тут стало невмоготу. Диагноз оказался неутешительным. Облитерирующий артериит, воспаление стенки сосудов с последующим сужением и тромбозом. Вот это вердикт. Мнения медиков разделились. Одни настаивали на долгом лечении, другие предлагали ампутировать руку. Ту самую руку, которая принесла Стяо победу в Кубке чемпионов. Руку-то удалось сохранить, но лечение заняло 3 года. Надо признать, что куратор команды Валентин Чаушеску поступил порядочно. Он все время оплачивал врачей медицинские препараты для Дукадама. Руку вылечили только в 1989 году. В тот год в Румынии произошла революция. Народ избавился от Чаушеску, а Хельмут Дукадам лишился своего покровителя. В футболе уже были новые герои. Блистал Георгий Хаджи. На подходе был юный Флорин Радучойо. Стяо снова вышел в финал Еврокубка, но Милан вынес румынскую команду со счетом 4-0. Хельмут с горечью смотрел тот матч по ТВ. Про него стали забывать, он поиграл немного во втором дивизионе, но это были уже совсем другие ощущения. В полную силу он играть не мог, а по-другому просто не хотел. Вратарю на тот момент исполнилось всего-то 30 лет, а он оказался уже не у дел. Да и 3 года тяжелого лечения давали себе знать. Дукадаму ничего не оставалось, как забыть о футболе и уехать в провинцию. На родной земле Хельмут не сидел без дела. Он пошел учиться на психолога и организовал логистическую фирму. В Трансильвании, в отличие от Бухареста, прославленного земляка помнили и чуть ли не заставили его организовать футбольную школу. Дела шли в гору. Помогало и то, что Хельмут играл в Стяо. Воинское звание майор у него не отобрали, а в Румынии это имело большое значение. В 2008 году Дукадам получил государственную награду за спортивные заслуги, а через 2 года вернулся в футбол, в родной Стяо. Владелец клуба Бекале назначил его президентом. История закольцевалась через 24 года, и бывший вратарь, который принес мировую известность своему клубу всего одной серии пенальти, теперь передает победные традиции своим подчиненным. И фамилия его Дукадам.
3: Почетный легион.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: В программе «Звездный гид» известные тренеры и спортсмены рассказывают вам о своем родном городе, о своих памятных с детства местах и о современных тенденциях. Сегодня вашим звездным гидом будет двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и восьмикратная чемпионка России по кёрлингу Анна Сидорова. Анна – коренная москвичка. Вашему вниманию ее детские воспоминания о Златоглавой.
2: Здравствуйте. Меня спросили, какое бы место могла бы посоветовать тем, кто так же, как и я, любит гулять по Москве. Ну что ж, тогда начну, наверное, с самого обычного. Обычное просто потому, что такой маршрут у меня бывает летом почти каждый день. Мы живем в центре, и гулять по Тверской – это привычное занятие. Мне очень нравится, как изменилась Москва за последние несколько лет. Ее действительно не узнать. И многие туристы, приезжающие, говорят о том, что Москва теперь просто сравнима с любым европейским городом и даже какой-нибудь знаменитой столицей. Мне очень нравится маршрут от станции метро примерно Новослободская, пойти в сторону Тверской и прям по Тверской гулять до самого Кремля. Естественно, все то, что касается центра, там куча туристических мест, которые можно посмотреть, но больше всего мне нравится именно атмосфера, которая заряжает лично меня. Я очень скучаю по дому, потому что часто в выездах, на соревнования, на сборы. И с учетом последних событий в мире, как правило, сборы у нас проходят за закрытой территорией. То есть у нас даже нет права выйти за территорию базы. Когда ты живешь 3 недели из 4 в месяц в таких условиях, когда врываешься домой в Москву, то просто хочется погулять и посмотреть на красоты Москвы. Ну и кроме того, очень приятно, что много пешеходных зон, которые сейчас расположены в центре. Многие улицы теперь функционируют именно как пешеходные. Чего только взять улицу Никольская, которая... Кстати, мне особенно близка, потому что именно там находится филиал университета, который я заканчивала, ИРГУ. Когда я там училась, эта улица была еще для машин, сейчас же она исключительно для пешеходов и тоже очень красивая. Я, наверное, небольшой фанат именно культурной программы, то есть я вряд ли смогу посоветовать какие-то места для посещений, но для меня значительно важнее вот атмосфера уличная, когда гуляешь, встречаешь много туристов и видишь красиво украшенные улицы. Чистота очень нравится. Мне нравится, что стали отказываться от... как правильно называется, дорога, которая такая выложена кирпичами, что-то вроде брусчатки. Мне нравится, что просто удобно ходить, и есть вот реальная какая-то атмосфера уличных, ну, я бы сказала, наверное, музыкантов, потому что они там тоже есть. Есть атмосфера уличных фокусников каких-то, есть атмосфера уличных гуляний и, в принципе, свободы. Вот для меня это, наверное, самое важное. Уж не знаю, связано ли это с ограничениями, либо это больше связано с тем, что я водолей. А все водолеи любят свободу. Мне нравилось во время чемпионата мира вообще, в принципе, гулять на улице, потому что мне кажется, это как... Это даже, наверное, масштабнее, чем Олимпиада. Я не помню, что во время какой-нибудь Олимпиады, летней или зимней, кто-нибудь выходил на улицу и праздновал победы наших спортсменов, а во время футбола действительно все объединялись, выходили и праздновали. Порой даже смотрели на выведенных экранах на улицу, в каких-нибудь ресторанах или в барах, наши матчи, точнее, матчи с участием нашей команды, и не только на чемпионате мира. Но в любом случае, вот эта атмосфера единственной в стране мира мне встречалась, наверное, только в Италии, когда мы попали на какой-то матч футбольный. Я уже не вспомню, что это было, но помню, что мы проходили, и буквально все в маленьком городе вышли на улицы для того, чтобы поболеть за своих спортсменов. Вот такое я видела у нас впервые именно на чемпионате мира.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Помните ли вы Москву 20-летней давности? Если нет, то вам в помощь наш звездный гид, заслуженный мастер спорта по кёрлингу Анна Сидорова.
2: Второе место, которое мне приходит на ум, это Филевский парк. Именно там прошло мое детство. Детство сознательное, я бы сказала, такой подростковый уже период. Мы родились с братом в Солнцево, а потом переехали поближе туда, к Фили. И если у нас было свободное время, очень часто мы проводили его там. Ну и нужно сказать, конечно, все изменилось по сравнению с тем, что было... Боже, мне 30. Что было 15 лет назад... И там, конечно, было красиво. Были белочки, которых мы кормили, была красивая река. Вообще вода меня очень манит. Когда-то в мечтах у меня покупка квартиры где-нибудь на берегу реки. Но пока только детские воспоминания о том, как это было. Я помню веревочные городки, помню очень вкусное мороженое, которое мы все время выпрашивали у мамы, гуляя. Помню, как мы... заботливо собирали различные... Ну, это не совсем остатки еды, конечно, так невоспитанно, наверное, будет подойти к белочкам, которых мы потом кормили. Но, тем не менее, мы собирали с братом где-нибудь что-то оставшееся, что можно было бы отдать животным в парке. И вот я помню очень хорошо, что пару белочек спасались бегством от меня, которая хотела их накормить. Ну, я-то с детства люблю животных и, в принципе, продолжаю это делать. Но каждый раз это была погоня просто. Ну, пожалуйста, съешь что-нибудь. В принципе, сейчас все парки в Москве очень преобразовались, изменились. И я помню... Даже мы этим летом с моим молодым человеком зачастую катались на роликах, просто колесили по Москве. Это было очень круто. Мы реально проехали, мне кажется, вдоль и поперек весь центр. Также объездили Садовое кольцо и периодически заезжали, попадали куда-нибудь в парке. Также отмечу еще и парк на Патриарших прудах. Я думаю, его все знают. Патрики знаменитые, которые тоже никого не оставляют равнодушным. Еще одно место из детства – это Поклонная гора. Помимо того, что куча экспонатов военной техники стоит там, с которой можно познакомиться поближе, и не просто познакомиться, всегда есть таблички, и сейчас, мне кажется, уже можно даже через интернет смотреть, по конкретному экспонату. Но тогда мы по табличкам, я тогда еще не очень уверенно читала, но мы с мамой прям читали, изучали всю информацию по поводу различных танков, пушек и долго искали место, где же можно найти хоть что-то по информации о наших воевавших дедах. А тогда еще не было этой программы, которая сейчас, кстати, есть для всех желающих. Я знаю, что вот как раз на Поклонной горе можно обратиться, чтобы подняли документы и нашли информацию по поводу ваших родственников. И самое главное, что мне запомнилось, это, конечно же, фонтаны. Фонтаны летом — это какое-то было безудержное веселье. Самое важное, наверное, было для меня не просто попасть в этот фонтан, а туда залезть, разуться, чтобы мама разрешила. И очень я запомнила, что мы собирали там монетки, которые находили, и после этого покупали мороженое. Наверное, это запрещено. Я не знаю, может быть, сейчас это карается административными штрафами какими-то, если я залезу в фонтаны. Но тогда это было весело. Так делали многие дети. И для меня это было как первый такой момент, когда ты понимаешь, что нужно что-то сделать для того, чтобы вкусно покушать. Когда мы были с братом совсем маленькие, мы старались каждый год выезжать на Поклонную гору, чтобы посмотреть салюты. Там открывается невероятный вид, и можно увидеть салют не только, которые спускают непосредственно с Поклонной горы, но и все салюты вокруг. То есть получается, что ты находишься как в эпицентре просто событий. Но когда мы стали постарше, мы уже, конечно, обленились, перестали ездить туда. А сейчас вот мне прям приятно вспоминать об этом. И я помню, что мы с братом ловили старались прям поймать с неба летящие остатки от снарядов. И для нас это было как достижение, как награда. Если кто больше соберет, тот и победил.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: У каждого из нас свое представление и свои воспоминания о Москве. Коренная москвичка, спортсменка и красавица Анна Сидорова делится с вами собственными воспоминаниями и впечатлениями.
2: Наверное, один из самых больших парков, известных мне, который находится в Москве, это ВДНХ. Для меня этот парк, наверное, он отложился все-таки в памяти моей немножко с негативной стороны, но не потому, что там плохо, а просто потому, что был опыт, за который мне слегка стыдно. Когда-то, когда мне исполнялось лет 25, родители каждый раз ломают голову, что же дарить мне на день рождения, и вот в тот год подарили мне сертификат на то, чтобы можно было поплавать с дельфинами. Там есть знаменитый москвариум, правильно я его называю, надеюсь, что да. И там есть возможность не просто поплавать с дельфинами, а буквально что с ними покувыркаться в воде. Они себя катают, специально обученные животные, млекопитающие, которые не оставляют, конечно, никого равнодушными, но стыдно мне по-прежнему. Все-таки мне кажется, что использовать животных для того, чтобы познакомить людей с нашими братьями меньшими, это, наверное, нормально. А использовать для того, чтобы на этом еще и зарабатывать, такая себе история. И даже несмотря на то, что я там плавала, и мне безумно понравился этот опыт, я бы, наверное, все-таки не стала бы рекомендовать вам ходить туда. Не потому, что это плохо с точки зрения ваших ощущений, а с точки зрения отношений к природе. Как я уже сказала раньше, я с детства люблю животных, и всю свою жизнь у меня не покидает мысль о том, что мне бы хотелось открыть приют для животных. Я понимаю, что это совершенно неблагодарно с точки зрения заработка денег, скорее наоборот, это только будет забирать последние средства, и понимаю то, что очень тяжело живется фондом и приютом, но тем не менее я знаю, что у людей, нуждающихся всегда, есть возможность обратиться и хотя бы сказать о том, что им нужна эта помощь. У животных такой возможности нет, и вот эта мысль меня просто не оставляет равнодушной. Мне все время хотелось об этом кричать и говорить, и даже сейчас я стараюсь помогать животным, не стараюсь об этом рассказывать много, потому что, мне кажется, благотворительность не любит, когда об этом кричат, это личное дело каждого, но, тем не менее, если все-таки вы считаете по-другому, и вы вправе иметь другую точку зрения, то один из вариантов времяпрепровождения — это как раз москвариум в парке ВДНХ. Но, кроме того, там, конечно же, огромная территория с павильонами, каждый из которых отличается чем-то своим. Там можно познакомиться и с растениями, и с выставками, и с картинами, машинами, вообще всем. Ну, мне кажется, там можно найти все, что только душе угодно. А еще там есть, я знаю, самолеты выставленные, да, ракеты. Я помню, в детстве брат тоже этим увлекался, и там мы тоже гуляли. Ну и еще раз повторюсь, что каждый из парков сейчас в моем родном, любимом городе в Москве максимально преобразовался по сравнению с тем, что было в моем детстве. Так что я сейчас даже немножко завидую современным детям. Не каталась, кстати, на колесе обозрения. Я не боялась колеса обозрения, я просто как-то не считала нужным залезать туда наверх и очень-очень долго крутиться, ведь мне-то интересно, как ребенку любопытному было куда-то залезть, что-то увидеть, и все. Мне не нужно было для этого 15 минут вот этого долгого круга. Ну, а если уж мы заговорили про аттракционы, то до какого-то времени мне просто это было неинтересно, хотя в детстве я, наверное, каталась, сейчас вот уже не очень это вспомню. Потом мне было неинтересно с точки зрения, что я немного трусиха, но не в плане того, что я боюсь экстрима. Нет, я боюсь тех вещей, тех моментов, когда ты совершенно не можешь контролировать ситуацию, когда все, что происходит, не зависит от тебя. Это самолеты, это когда кто-то едет за рулем, а не ты. Это те же самые аттракционы, когда что-то зависит от техники, от ее исправности. В этом плане мне было сложно себя перебороть. С вами была Анна Сидорова, ваш звездный гид по лучшему городу Земли — Москва.
0: Звездный гид.

0: Пойдем.
1: Ну, давай.
0: Это музей янтаря.
1: Музей янтаря вообще, на самом деле, лучше не посещать. Потому что в той же твоей любимой Калининградской области янтарных всяких вещиц продается гораздо больше, интереснее, выбор там больше.
0: Калининградская область не моя любимая, но выбор больше, да, но у нас не хватит времени туда поехать.
1: Так вот, музей янтаря можете смело пропускать, как, собственно говоря, и музей марципана. Ну, это мое мнение. А давайте, во-первых, я скажу, что по периметру города сохранились... Почему мне это все напоминает именно Германию и тем более военное время? Потому что сохранились бастионы, форты, часть оборонительных стен, какие-то башни, крепости. Это все по периметру города. И мы с тобой, я бы хотела, чтобы мы с тобой съездили в форт номер 11.
2: Тайстер! Хинтайя!
0: Ну, ты поедешь.
1: Ну, нет уж. Если мы поедем, мы поедем вместе. А вообще, по всему городу, конечно, в основном это советская застройка, новостроек мало, поэтому я считаю, что Калининград нужно смотреть прям точечно. Кстати, еще отдельного внимания заслуживают ворота, которые тоже сохранились с того времени. Вот больше всего Королевские и Бранденбургские ворота, самые известные. Их вы можете прям отдельно к ним съездить, посмотреть.
0: Там, по-моему, 7 или 8 видов ворот.
1: Ну, там даже не видов, там эти все ворота тоже по периметру расположены, как вот были укрепления Калининграда тогда еще в довоенное время. Кстати, по поводу церквей, это вообще отдельная история. Кирхи, вот там, ну, кирхи
0: немецкие,
1: это церковь, да. Если вы будете ездить на машине по Калининградской области, в районе города Гурьевска есть кирха 13 века, 1292 года постройки.
0: Вот, вот это другое
1: просто,
0: дело.
1: Это просто обалдеть. Я когда увидела ее, это просто... Ну, вы можете себе представить, конец 13 века построена кирха, и она до сих пор стоит на месте, там вокруг даже такая симпатичная ухоженная территория, по-моему, она даже действующая. Это потрясающее что-то. Вот и все вот это историческое, связанное с вот этими древними какими-то церквями и постройками, это все, конечно, я очень люблю и заслуживает внимания.
0: Все, ладно, бросай это все. Сейчас поедем на прогулку по реке.
1: Нет, мы не поедем на прогулку по реке.
0: Поедем.
1: Мы тогда не успеем с тобой никуда.
0: Прогулка короткая, она идет всего 1:20. Все.
1: Ну, хорошо, ладно.
3: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта» с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной на Первом спортивном предлагают вам увлекательнейшее путешествие в Калининград. И вот мы уже здесь и обговорили в целом архитектуру, и Леша сказал, что все-таки область ему нравится больше. Я предлагаю начать с рыбацкой деревни.
2: Да, вот смотри, вот видишь, вот там баркасики эти стоят, поехали по реке.
1: Ну подожди, нам еще с тобой нужно, прежде чем по реке ехать, сходить в еще одно важное место. Но прежде чем мы туда пойдем, я хотела сказать, что рыбацкая деревня, она, ей вообще много времени уделять не стоит, просто через нее стоит...
2: А там всего два здания.
1: Там через нее стоит пройти и прогуляться, потому что это вообще современная стилизация, вот под эти старинные немецкие здания.
2: Да.
1: Вот, поэтому мы проходим так эту рыбацкую деревню... Смотрим, какие тут есть железные фигурки, с которыми обычно все фотографируются. И через мостик мы уже подходим к кафедральному собору, огромному красивому зданию из красного кирпича. Привлекательно это место тем, что здесь находится могила Иммануила Канта, немецкого философа и мыслителя. Поэтому я думаю, что, Леш, ну давай здесь чуть-чуть хоть погуляем.
2: Ну вот смотрите, да, ну вот ты бы вот проходила мимо, ты бы поняла, что здесь могила Канта?
1: Если бы я не знала, то не поняла.
2: Да, и вы бы не поняли, да, потому что здесь она вот совершенно непримечательная, совершенно, да, там нет ничего пафосного вокруг. Такая скромненькая могила Канта, но ей сделан какой-то особый уголочек там, но специально сделан.
1: Ну да, потому что это как туристический объект уже.
2: Да, ну и вообще здесь действующие, в том числе учебное заведение,
1: ну,
2: и собор, естественно.
1: Сам по себе собор, он такой достаточно величественный, готический,
2: да.
1: Красивая фронтальная часть у него. И, между прочим, здесь органные концерты проводятся. Кто это любит, может сходить.
2: Несомненно, да, и музыка периодически звучит. Тут, конечно, репетируют. Ну, все это есть, да.
1: Ну, вот мы с тобой походили, посмотрели. Теперь так уж и быть, можем поплыть. Куда ты там хотел?
2: Поплыть. Поплыли. Да, на прогулку. Здесь по речке очень много достопримечательностей самых разных. Причем очень странно. Вот если, да, вы посмотришь назад, вот смотри, ты что там видишь? Стадион к чемпионату мира 2018 года построенный.
1: Да,
2: но до него все равно ничего не доходит. Вот, к сожалению, местные туристические агенты не считают это достопримечательностью. Но мы к нему вернемся,
1: ну,
2: когда
1: конечно.
2: Будем о спорте говорить.
1: Поговорим обязательно. И
2: да.
1: Не только об этом стадионе.
2: Да. И так что вот поехали по реке. Вот выезжаем мы за всякие эти мостики.
1: Выплываем практически.
2: Да, выходим, да. Тут смотри, по берегу там идут парки, самые разные там деревья, насаждения. И стоят люди, и вот прям вот под берегом ловят рыбу. Высокий парапет позволяет им только вот опустить удочку вниз. И вот буквально поплавок прямо возле берега. Достаточно глубоко. Что они тут ловят, я не знаю, но ловят что-то.
1: А ты не замечал, что практически в каждом городе, где есть река, везде ловят рыбу?
2: А, да, это вот такая особенность реки. Что в ней водится рыба. Да, особенность людей, которые любят реки и рыбу.
1: Так, смотри, мы подплываем к территории Музея Мирового океана. Я предлагаю здесь выйти и...
2: Ого, какое здание.
1: Пойдем на экскурсию с тобой в подводную лодку. Обязательно, потому что там очень много интересного.
2: А это вот подводная лодка, которая стоит возле музея,
1: да,
2: или внутри?
1: Да. Нет, она стоит возле музея, естественно, но она находится просто на его территории под открытым небом. И туда, мы с тобой туда берем экскурсию. Все, давай, пошли внутрь. Только аккуратнее, не ударься головой.
2: Ну, да.
1: Этого следовало ждать.
2: Ты поздно сказала!
1: Следующий раз скажи пораньше.
2: Ну да, но Юля сама высокая, да, как она успела тут избежать вот этого столкновения.
1: Я быстро соображаю.
2: Да, молодец.
1: Так вот, чем же эта лодка примечательная? Она единственная в стране и одна из немногих в мире, уникальна тем, что относится к доатомному периоду подводного флота. Она сохранена в первозданном виде. Вот мы сейчас с тобой вот проходим по вот этим узким коридорам. Господи, как же тут они все работали и несли свою вахту. Здесь же развернуться просто
2: привычка,
1: негде.
2: Привычка, ну привычка.
1: Ну и вот этот вот прочный легкий корпус, все механизмы, которые мы видим, это все в том виде, в котором она прекратила свою службу. Поэтому здесь вот так вот, смотри, тут написано «Рубка радистов».
2: Опа! Ну, слушай.
1: Коллеги.
2: Но нет, но они же другими вещами все-таки занимались.
1: Ну, корень-то
2: это
1: один.
2: Не рубка радио.
1: Ну, и тем не менее, да. Связь.
2: Но приятно.
1: Связь.
2: Но приятно.
1: Давай, все, выходим, что-то мне уже душно здесь стало.
2: Ну, посмотри, сам музей какой красивый. Стеклянные стены. Вот этот вот куб такой здоровый. красивым.
1: Да, я согласна, что красивый, если у вас будет время, а у вас наверняка оно будет, обязательно сходите, там очень интересно, в этом музее Мирового океана. Ну, а я тебе, Леш, предлагаю отправиться...
2: Да нет, ты посмотри через стекло, там же мегалодон стоит, скелет.
1: Да пойдем лучше, сходим с тобой на экскурсию на научно-исследовательское судно «Витязь». По нему, потому что тоже можно ходить. А ты знаешь, чем оно...
2: Скелет мегалодона она променяла на какой-то Витязь.
1: Ну вот ты смотрел фильм. Ты смотрел фильм «Мегалодон»? Ну вот посмотри, и больше не будешь уже так
2: восторгаться. Ну пойдем.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Юлия Сапегина, Алексей Золин, мы в Калининграде. Юля меня тащит на какое-то «Витязь».
2: Да, я тащу тебя на научно-исследовательское судно «Витязь», потому что это легендарное судно в истории океанологии. Вот ты сейчас восхищался этим скелетом мегалодона. А между прочим, это судно...
1: Я увидел только через стекло из-за тебя.
2: С этого судна, с его борта была измерена максимальная глубина в Марианской впадине 11 022 метра.
1: И открыт это новый в Тихом океане.
2: И открыт новый тип животных. И вообще на этом «Витязе» сформировалась школа отечественной океанологии. В экспедициях здесь работали ученые 50 научных институтов нашей страны и 20 стран мира.
1: Ты вроде не ботаник.
2: Я не ботаник, но на самом деле это очень интересно посмотреть, как организовано пространство, как здесь сохранен интерьер. Тут много всяких приборов морских, корабельных. Не знаю, мне интересно. Вот в Янтарном, который раньше назывался Пальмникен, там можно искупаться, как ты любишь, и привезти сувениры из янтаря.
1: Как искупаться, Март, на улице Балтийском море?
2: Нет, я вообще говорю, что там можно искупаться летом. Светлогорске вообще тоже хорошо.
1: Вообще там, шикарно.
2: Там приятная архитектура, красивые дома, набережные, можно тоже искупаться. Но я все-таки предлагаю поехать в Балтийск, потому что...
1: Туда ходит поезд, кстати, на нем можно доехать и в Светлогорск, и в Балтийск, и в Зеленоградск.
2: Я предлагаю взять машину с водителем, не париться, 50 километров, не связываться с поездами. Балтийск — это бывший город Пилау, и там просто обалденно... Интересно и красиво. Ты вообще был в Балтийске?
1: В Балтийске не был, а был в Зеленоградске. Но я знаю, что в Балтийске проходит замечательный парад.
2: Да, да, есть такой парад морского флота. Но мы с тобой пока едем. Я вот тебе перечислю все те объекты, которые заслуживают нашего внимания. Но, как всегда, мы туда везде-то не успеем. Вот в крепость Пилау мы можем не идти, хотя она считает, ну, один из главных достопримечательностей. Здесь еще есть и маяк, и памятник Петру. Пехотные казармы, вот мы с тобой приехали и как раз идем мимо зданий. Вот это пехотные казармы, они такие красно-белые немножечко. Случайно так получилось.
1: Не, не случайно, я ж приехал.
2: Так вот, и вот все отдает вот этой немецкой архитектуры.
1: Да не отдает это немецкая архитектура,
2: вот.
1: Да прекращай ты
2: вот,
1: все.
2: Поэтому... И самое главное, куда я тебя хочу затащить, это гулять по длинному укреплению. Оно простирается далеко в залив, это называется Северный мол. Вот как отдельная такая набережная, уходящая далеко в воду, вот там пойдем туда гулять, вот тут чайки, видишь,
1: да,
2: летают.
1: Ну, слушай, надо сказать, что во всех городах области, да, там, где есть море, там действительно много вот этих молов, выдающихся в море, там стоят рыбаки, далеко забрасывают там свои снасти достаточно, да, то есть они здесь в любую погоду, но в Балтийске, по-моему, это самое длинное.
2: Ну, вообще, здесь городок, он такой сам по себе симпатичный, он такой небольшой, такой аккуратненький, миленький, не знаю, мне очень понравился. Здесь, кстати, есть музей Балтийского флота. И вот, смотри, мы с тобой уже идем обратно, здесь конный памятник Елизавете Петровне. Ой, тут, ну, про памятник Петра, по-моему, я уже сказала. И еще здесь есть иностранное кладбище, ну, военное немецкое кладбище, которое обслуживает Народный союз Германии. И сразу вот посмотри, насколько тут чисто, аккуратно. Я тебя туда не потащу, вот, ну, просто вот ты можешь через ограду посмотреть.
1: Второй раз, куда мы с тобой едем, ты пытаешься затащить меня на кладбище.
2: Ну, просто в данном случае это как объект, который может быть интересен путешественникам, приезжающим. Я просто тебе показываю, не тащу тебя туда, просто показываю, обращаю твое внимание.
1: Мне на кладбище рано.
2: Я тебя туда не призываю торопиться. Так вот, друзья мои, видите, у нас сколько всего можно посетить, а у нас, ну, просто мы ограничены, к сожалению, во времени. А вы, когда сюда приедете...
1: И в деньгах.
2: Кстати, в Балтийске есть своя коса. И многие говорят, что она лучше, чем Курская, знаменитая Курская коса, которая находится недалеко от Калининграда, и куда тоже обязательно вам стоит съездить, потому что Курская коса — это вообще памятник ЮНЕСКО с 2000 года. И чтобы вы понимали, это длиннющая полоса песка почти что 100 километров, а шириной она где-то в каких-то местах очень узенькая, буквально несколько сотен метров. Ну и в некоторых местах до 3 километров ширина у нее доходит. Так вот, это уникальный памятник природный, заповедник. И если у вас...
1: 100 километров,
2: будет...
1: это точно?
2: Да, абсолютно. Она до границы простирается с Литвой. Так вот, если у вас будет желание и возможность, обязательно приезжайте сюда, но знайте, что вам нужно приехать сюда не позже 7 утра, иначе вы будете стоять в пробках на въезде, вот, потому что...
1: А потом на выезде.
2: На выезде, наверное, не будете, на въезде будете точно, поэтому заранее все. И вот тут такие маршруты интересные есть, как Оленья гора, дюна оленя, вид на озеро Лебедь. Есть маршрут по серым дюнам, экологическая тропа, высота Эфа. Кстати, тут можно найти спрятанные укрепления времен Второй мировой. Там, например, такие как батарея Рауля, ну и так далее. В общем,
3: Эфа — это змея такая.
2: А это фамилия немецкого лесника. Как вы поняли, здесь очень много всего интересного, поэтому приезжайте и на вкус, на цвет выбирайте маршруты в Калининграде, Калининградской области. А я так подозреваю, что ты уже хочешь.
3: По поводу вкуса. По поводу вкуса. А я вижу там вон кафе. Пойдем поедим.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин, Юлия Сапегина. По Калининграду просто умотались, угулялись, уездились. И даже по Калининградской области успели чуть-чуть зацепить буквально пару пунктов. И теперь, ну, конечно же, Алексей Золин просто проголодался, как Карлсон.
2: Ну, да. Там еще осталось немножечко варенья. Ну, на самом деле, помнишь, да, в гостинице у нас завтрак был никакущий. И вообще сервис здесь отвратный в большей степени. Почему-то в местных отелях, не во всех, конечно, обслуживанием не занимаются абсолютно.
1: А стоят эти отели тоже как-то не так уж и мало? От 2,5 минимум за сутки за номер.
2: А стоят эти отели прилично для путешественника. В общем, мне кажется, там есть над чем работать. Но, тем не менее, я думаю, что кухня нам должна все-таки понравиться. Во всяком случае, попробуем.
1: Я знаю здесь одно хорошее местечко. Не знаю, можно ли мне его называть?
2: Называй.
1: Называется ресторан «Шпрот».
2: Давай пойдем.
1: Вот почему? Мне
2: тем
1: он
2: более
1: очень...
2: многие туда хотят почему-то.
1: Очень понравился он мне, и пойдем-ка туда с тобой заглянем. Ну, так как здесь рядом вода, заливы, Балтийское море, правда.
2: Нет, не здесь.
1: Дальше?
2: Дальше.
1: Да. Так вот, здесь, конечно же, рыба, всеми любимые нами морепродукты. Морепродуктов, наверное, здесь выбор не такой большой, но рыбы здесь выбор большой.
2: Слушай, а здесь видно из окна этого кота, который сосиски тащит? Фигурку, нет?
1: Нет, наверное, отсюда нет.
2: Отсюда не видно. Ладно, да.
1: В одной из крепостей здесь, по-моему, она называется Фридрихсбург, вот там тоже есть фигурка кота, который, правда, не тащит сосиски, а в миску заглядывает. И, видимо, ему туда что-то надо положить, хотя вряд ли он это съест. Так вот, я знаю, что в рейтинге лучших блюд Калининграда одно из вот этих вот лучших блюд — это клопсы. Знаешь,
2: да,
1: что это такое?
2: Да, вот. Да, есть такое, да.
1: Это мясные шарики, по-нашему, тефтельки, фрикадельки, как угодно.
2: Ну, это немецкий вариант, название, да, согласен.
1: Да, здесь кухня, здесь, конечно же, формировалась под влиянием и, ну, Германии, естественно. Тут еще от Литвы немножечко есть.
2: Ну, несомненно.
1: Так вот, будешь эти клопсы-то?
2: Да, а что, тут варианты есть?
1: Варианты такие. Я вот, например, клопсы не буду. Я вот попробую строганину из пиламиды.
2: Ух ты!
1: Да, это блюдо из замороженной рыбы с маринованным луком, горчицей, лимоном и ржаным хлебом.
2: Ну, строганина, слушай, ну это практиковалось еще давно, в 18 и в 17 веке. Это одно из любимых блюд жителей, которые живут на берегу моря. Такое было. Да, ну слушай, это если они восстановили старый рецепт или до сих пор этим пользуются, это очень даже хорошо, но я пробовать не буду.
1: Ну, может быть, тебе тогда подойдет стейк из оленины?
2: Стейк подойдет.
1: Ну, вообще, оленина, конечно, и вообще любое дикое мясо, оно все-таки, его надо уметь готовить, потому что если его не доготовить или
2: жестковато
1: приготовить неправильно, оно будет очень жестким, да. Поэтому вот давай закажешь и расскажешь мне, насколько
2: хорошо
1: оно здесь мягкое. А вот насчет густого супа, который называется кенигсбергский флэк. Это вот густой, такой густой суп на говяжьем бульоне.
2: Что, ложка стоит в супе?
1: Я, наверное, не буду, независимо от того, стоит ложка или нет. Я вот хочу копченого угря. И вообще, я прям рыбу здесь столько, глаза разбегаются. Вот,
2: ну, дорогая.
1: Балтийская корюшка и сельдь. И вообще, я сейчас пиво закажу себе и буду рыбу с пивом.
2: Ты как будто меня решила напугать этим. Да
1: нет,
2: пей!
1: Ни в коем случае, наоборот, я думала, я тебя обрадую. Так вот, а ты, кстати, что будешь из напитков?
2: Ну, я морс буду.
1: Морс? А, ну да, ты же пьешь только то, что ты знаешь.
2: Да.
1: Боишься пробовать все новое?
2: Я не боюсь пробовать все новое, но буду морс.
1: Хорошо. Как насчет десертов? Что-то я уже от рыбы, мне уже как-то... Уже не хочется больше рыбы.
2: Странно.
1: Да и пива как-то уже хватит.
2: А рыбный десерт есть?
1: Нет, рыбных десертов нет. Здесь, во-первых, есть обязательно марципан. Как я уже говорила, здесь есть музей марципана. И вот вся вот эта выпечка с миндальной мукой и марципан в различных видах здесь присутствует. Поэтому, пожалуй, марципан нам стоит взять. А я тебе лично хочу предложить... Вот ты вообще как, чизкейки любишь?
2: Ну, ем, да.
1: А вот здесь есть еловый чизкейк, представляешь?
2: Из иголок?
1: Из ели. Вот ты знаешь, что есть варенье из еловых шишек?
2: Конечно, да.
1: Вот
2: даже
1: мне кажется,
2: пробовал.
1: Вот мне, я тоже, я обожаю. Так вот, мне кажется, еловый чизкейк — это что-то наподобие.
2: Ну, ладно.
1: Ну, теперь, когда мы с тобой...
2: Клопсы зашли хорошо.
1: Наелись, да, можно продолжать. И более того, можно теперь говорить о спорте и спортивных объектах.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта». Юлий Сапегин, Алексей Золин в Калининграде. И сейчас мы добрались до спортивных объектов. Юля не дала мне купить янтаря. Я хотел купить даже мыло из янтаря.
2: Я не дала себе купить янтаря?
1: Да, не дала, не позволила.
2: Такого не помню. Покупай сколько угодно. А, ты же сам сказал, денег нет, мы ограничены. Вот и поэтому и все.
1: Да, все деньги у тебя. Поэтому я ограничен.
2: Ну, что у меня приходит первое на ум, когда я слышу город Калининград?
1: Что?
2: Футбольный клуб «Балтика». Это первое, что я вспоминаю и о чем я думаю. И что я про это знаю? Я знаю, что у них был стадион старенький на проспекте Мира, а сейчас он на реконструкции. И вот когда к чемпионату мира построили шикарный новый стадион, «Балтика» перекочевала туда. Права? Я.
1: Ну, играет-то она там, да, несомненно. Но надо сказать, что вот тот стадион, который ты упомянул, я его посещал в свое время. Очень прикольный был стадион. В том плане, у него неожиданное расположение такое во овраге. И, казалось бы, ну сколько здесь может вмещать? А трибуны очень прилично вмещали. И в Калининграде очень любят футбол. На него очень активно ходили раньше, да, очень много народу было вот на этом самом проспекте Мира, на этих матчах, на деревянных лавочках вот этого стадиона. Там проходило очень много матчей, тем более, что команда «Балтика» в свое время играла и в высшей лиге российского футбола, выходила, играла, обыгрывала серьезные команды.
2: Где эти времена, когда клубы, которые сейчас располагаются в ФНЛ-1, играли в РПЛ? Кстати, по-моему, «Балтика» сейчас на 7-м месте в ФНЛ идет.
1: Ну, у них всегда планы по выходу, да, по достаточно далекому прохождению в Кубке. Иногда даже это получается, но выйти опять сейчас в российскую премьер-лигу им, наверное, все-таки сложновато. Но в целом, да, я туда ездил с ветеранами «Спартака», с ветеранами, с академией. Были показательные матчи тогда, товарищеские. Приходило много болельщиков и на эти матчи. А плюс ко всему, да, занимали всю центральную трибуну. И вообще очень хорошее шоу тогда получилось. Но надо сказать, что руководит Федерацией футбола там известный футбольный инспектор Гвардис. Очень известный в Калининграде человек в том числе. Но, как ты правильно заметил, построен новый стадион к чемпионату мира. И если его не использовать, это будет большая глупость.
2: Кстати, мы когда с тобой гуляли, я вот заметила там граффити под чемпионат мира, разрисованы некоторые дома, правда старые, в старых районах, где советские постройки еще, прям такие, часть домов, таких яркие футболисты, футбольные какие-то картины из, как будто из матчей, ну прям вот чувствуется, что город жил вот этим вот событием, что для него это не просто было событие, а событие знаковое. И я еще смотрела, какие были цены в Калининграде тогда, ну там они просто обалдели. Местные, когда сдавали комнаты, даже комнаты и квартиры, они заламывали так, как будто прям,
1: ну,
2: я не
1: представь,
2: знаю.
1: Туда из Литвы могли приехать, из Польши, из Германии туда могли приехать люди просто посетить, тем более стадиончик очень уютный, вообще его видно очень с реки, очень хорошо, достаточно красивый, да, исполненный здорово. Единственное, он сдавался одним из последних в нашей стране, и были даже сомнения, да, что его успеют достроить. Но его достроили, конечно, с недоделками, и там еще к первому матчу еще доделывали, что-то докрашивали, доскабливали. Но это, да, вот обычная ситуация.
2: Какой бы маршрут мы бы с тобой не выбирали, чтобы поехать на машине, он все время как-то, как будто вот в небольшом отдалении.
1: Ну, это есть немножко на отшибе, но стадионы практически... Ну, вспомним Мюнхен, например, да, то есть стадион на отшибе. А вспомнить там какой-нибудь сейчас Сен-Дени во Франции, да, вообще за городом.
2: Ну, да, конечно, я все помню.
1: В Париже. Что, не помнишь? Нет, ну, чаще всего. Ну, в Лиссабоне мы с тобой были.
2: Да,
1: и,
2: да, тоже начали, согласна.
1: И стадион Бенфики, и Спортинга на предпоследних станциях метро. Как и, собственно, в Милане Сан-Сиро, Джузеппе Миаццо на последней станции метро. Но стадион очень уютный. И на первый матч после чемпионата мира, на первый матч футбольной национальной лиги пришел биток. Полный
2: круто.
1: Стадион.
2: Ну, и надо вспомнить, что этот стадион был... построен под, именно под чемпионат мира, да, и там прошли всего лишь, ну, не всего лишь, наверное, это много, 4 матча группового
1: хорошо,
2: этапа.
1: Да.
2: Да, они как раз были вот с 16 по 28 июня. Хорватия, Нигерия, Сербия, Швейцария, Испания, Марокко и Англия, Бельгия. Наверное, это самый был интересный матч, нет?
1: Ну, смотри, тут сразу играли 3 команды, участницы полуфинала чемпионата мира.
2: Я просто помню, что билетов вообще было не достать. Люди, по-моему, караулили билеты, ну, в том числе на стадион в Калининграде, ночами просто.
1: Ну, причем Калининград, это был такой момент. Из Калининграда же можно было тогда в Европу на автобус спокойно ехать за очень небольшую сумму. Ну, тогда.
2: Да, это было тогда.
0: «Вокруг мира и спорта»

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной. И вот мы уже изучили практически вдоль и поперек Калининград. Калининградскую область не так активно изучали, но уже разговариваем о старом стадионе «Балтика», о новом стадионе Калининграда. Он как называется, кстати, новый стадион?
2: Ну, «Арена Калининград».
1: А, вот, Калининград, да, все правильно. И поэтому продолжаем разговор о спорте дальше в Калининграде.
2: Да, дело в том, что футболом дело не ограничивается. В Калининграде очень крутой волейбол.
1: Есть такое?
2: Очень крутой волейбол. Там проходило множество международных турниров, в том числе мировая лига. Туда заезжала в Калининграде. Естественно, есть калининградский «Локомотив».
1: А вот я слышала про мужской волейбольный клуб «Динамо Янтарь» такой.
2: Да, «Динамо Янтарь», естественно, да, все это есть. Ну, и «Динамо Янтарь» играет, и играет с удовольствием, собирает достаточно много зрителей. Но кроме всего прочего, учитывая пляжи, песок, море, Балтика, что это?
1: Пляжный футбол.
2: Пляжный, скорее, даже
1: волейбол. В общем, все пляжное.
2: Да, пляжный, скорее, волейбол, но там и футбол, и гандбол, и регби. Вот эти вот пляжные виды спорта в Калининграде все развиты. Ну, точнее, в Калининградской области. Люди приезжают туда реально соревноваться, но как на отдых. То есть ты не просто там занимаешься серьезно видами спорта, да, спортом высших достижений. Плюс ко всему у тебя Балтика под рукой, да.
1: Ну и там, извини, если я тебя перебила, я знаю, что вот, по крайней мере, рядом с Балтийском они занимаются местные жители академической греблей и парусным спортом даже. Ну, то есть все, что связано с водой.
2: Ну, несомненно. Мы же с тобой видели гребцов даже на реке.
1: Да-да.
2: Когда ездили на прогулку, правда, не доехали до конца этой прогулки, вышли у музея, но, тем не менее, да, это было видно, что ребята занимаются, все очень красиво. Но плюс ко всему, вот благодаря тому, что вот такая там прекрасная, в том числе экология, в этой самой Калининградской области, сейчас клубы, российские клубы по хоккею с мячом облюбовали Калининградскую область для проведения сборов.
1: Да что ты!
2: Да, и в последние годы иркутская команда «Байкал Энергия», вот летние сборы, на которых как раз занимаются подготовка организма не то что к нагрузкам, а к сезону, да, нагрузки как раз дают именно там, облюбовали Зеленоградск, облюбовали Светлогорск, и сейчас все больше и больше народу, все больше и больше команд собираются приезжать именно туда для того, чтобы там готовиться к сезону.
1: А как они там будут готовиться, если там нет вот именно большой арены? Но... Хотя вот когда ты сказал про хоккей, я думал, ты скажешь про хоккей с шайбой, а не с мячом. Потому что вот я знаю, что с 2014 года создана Калининградская региональная, правда, хоккейная лига, и там соревнуются команды по хоккею с шайбой.
2: Есть такое.
1: Ну, то есть, получается, у них будет лед, но только не такого формата, как они привыкли. То есть, поэтому, видимо, сборы это допускают.
2: Где? Там сборы именно на земле проходят. Первые сборы всегда проходят на земле, и до льда команды допускают уже позже. Когда ты получил какую-то уже функциональную подготовку, когда ты уже закачал мышцы там себе немного, подготовил себя к выходу на лед и к нагрузкам уже на льду. Во всем остальном, да.
1: А я вот еще знаю, кроме перечисленных тобой всяких и пляжных видов спорта, и я знаю, что с 2013 года в городе существует команда даже по американскому футболу. «Янтарные ястребы» она называется. И вот в 2015-м они дошли аж до полуфинала польской лиги 8-8. Я даже такую не знала, пока вот не прочитала.
2: Ну, это не классический вид, но да, такое есть.
1: И они даже в 2016-м, вот эти самые янтарные ястребы, брали серебряные медали престижной восточной лиги американского футбола. То есть вот здесь так интересно, такие виды спорта, казалось бы, да?
2: Ну, есть еще женская команда по мини-футболу, которая выступала и в Еврокубках, которая играет... капитан нашей сборной Александра Самородова. Это все есть, и все это в Калининграде развивается, в Калининграде, в Калининградской области. То есть тут есть на что посмотреть.
1: Ну, получается, тут не просто есть на что посмотреть, а тут есть куда сходить и огромное количество спортивных мероприятий, которые, наверное, в большом ассортименте по вкусу придутся, ну, практически любому.
2: Да, плюс ко всему, здесь достаточно для москвичей недорогое такси, то есть можно не пользоваться общественным транспортом. Здесь много всяких самых разных достопримечательностей, которые мы даже не успели.
1: Кстати, по поводу общественного транспорта.
2: Да.
1: То, что мы не успели, это понятно. Что
2: мы на самолет-то успеваем.
1: Вот, я к тому, что у нас вроде времени-то мало, но если у вас времени достаточно, вы, если не хотите, или если у вас совсем беда с бюджетом уже на обратном пути, вы можете не такси взять, а поехать на автобусе за 40 минут, и, по-моему, рублей в пределах 100 рублей вам встанет билет. Доехать вот эти вот, сколько там, километров? 25, по-моему?
2: Да.
1: 23-25 километров, да, до Храброва, может, и на автобусе.
2: А там есть янтарь, я не видел. Продают?
1: Мне кажется, продают янтарь везде. В Калининграде, в Калининградской области.
2: Давай хоть в аэропорту купим.
1: Ну, покупай, я не буду.
2: Все на этом. Спасибо всем большое, что дослушали нас до конца. Мы побежали нам обратно в Москву, а уж вы-то посмотрите все внимательно.
1: Да, я вот полечу на самолете, а Алексей Золин, видимо, побежит за этим самым самолетом. Ну все, до новых встреч. Счастливо.
2: Пока.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77818 74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное. Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Сегодня Национальную баскетбольную ассоциацию едва ли можно представить без европейцев вроде Луки Дончича, на перечисление рекордов которого уйдет ни одна, ни две и ни три минуты непрерывного изложения. Однако каких-то 30-40 лет назад в Заокеанской лиге представители европейского континента побаивались. Говорили, что уж очень они взбалмошные и непреклонные. Да и как внедрить их, расчетливых и осторожных, в скоростной североамериканский баскетбол, понимали не до конца. Но все изменилось с появлением на свет Дражена Петровича, югослава, который заставил руководство клубов поверить в то, что прогрессивному новому свету еще есть чему поучиться у старого. Петрович, едва успевший начать свое восхождение на вершину НБА, вошел в историю как один из самых результативных игроков Европы. И поиграя он еще несколько сезонов, перед ним буквально преклонялись бы на обоих континентах. Однако его свидетельство о смерти было напечатано уже в 1993-м, когда мужчине, да что уж тут, парню, не было еще и 30.
2: Петрович, ante la posición, Esposito, y canasta de Dražen Petrović.
1: Дражен Петрович родился в 1964-м, в тогда еще югославском, а ныне хорватском.